0: любви, которые были, и благодаря этой любви они испытывали большое наслаждение, когда каждый из них делал добро другому. А сейчас, когда любовь нарушена, из этого следует, что нет сил, которые позволили бы кому-то из них делать что-то ради ближнего. А если они все же хотят сделать что-то один ради другого, то они должны посмотреть на союз, который был заключен у них. Тогда и исходя из этого, они должны построить любовь заново. Это подобно человеку, заключившему договор с товарищем. Этот договор связывает их, не позволяя им расстаться друг с другом.
1: Из этого следует, как сказано выше, вы все стоите сегодня. То есть он перечисляет частные ступени, главы ваши, колено ваши, старейшины ваши и надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле. То есть из всех высоких ступеней, которые были у него, для него сейчас считается, что он находится в состоянии каждый человек в Израиле, и он принимает на себя это состояние, как в ситуации, когда у него были более хорошие, по его мнению, состояния, и говорит: «Я делаю свое, а Творец — то, что Он хочет дать мне, я согласен, и у меня нет никакой критики». Тогда он удостаивается заключения союза, как сказано выше. То есть эта связь остается навсегда, поскольку Творец заключил с ним союз навечно. И согласно сказанному, следует объяснить стих «Скрытое Творцу Всесильному нашему, открытое нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнять все слова учения этого». И следует понять, что хочет сообщить нам этот стих. Нельзя сказать, что он хочет сообщить нам, что мы не знаем скрытого, а его знает только Творец. Невозможно так сказать, потому что и без этого стиха мы видим, что мы не знаем, что скрыто от нас. В таком случае, что же стих этот хочет сообщить нам?
0: Однако известно, что есть скрытое и раскрытое, что означает, что в практической части того, что мы делаем, мы видим, делаем мы это или нет. И если тело не желает исполнять заповедь, есть совет, чтобы человек заставил себя, ибо он обязан исполнить заповедь, хочет он того или нет. Получается, что в раскрытом, в явном, можно говорить о принуждении. Скрытое — это намерение заповеди. И тут человек не может видеть, каково намерение другого в момент ее выполнения. И сам человек, исполняющий действие, тоже не может знать, не обманывает ли он себя во время исполнения. Он думает, что у него нет никакого другого намерения, и весь он направлен на Творца, тогда как действие называется явной частью. И нельзя сказать, что человек обманывает себя, думая, что накладывает тфилин. На самом деле это не тфилин. Или женщина может обманывать себя, думая, что она зажигает субботние свечи, а на самом деле не зажигает.
1: В то же время в отношении намерения можно сказать, что человек обманывает себя. Он думает, что делает лишма, а на самом деле он целиком работает в лолишма. И также невозможно говорить о принуждении, ибо он не может принудить свою мысль, чтобы она думала то, что он желает. Ибо в том, что относится к чувству или знанию, у человека нет никакой власти, позволяющей принудить свой разум понимать иначе, чем он понимает, или иначе, чем он чувствует. И отсюда поймем сказанное выше, что нам нечего делать, кроме как исполнять практическую часть. И это называется «открытое нам и нашим детям вовеки», чтобы исполнять все слова учения этого. То есть нам заповедано действие. То есть действие нам заповедано совершать даже по принуждению.
0: А что касается намерения, которое называется скрытой частью, в нем у человека нет никакого знания и власти. И в таком случае, что нам делать, чтобы мы могли исполнить также и скрытую часть? И в этом человек всегда должен проверять себя, действительно ли он делает все ради отдачи, или тело сопротивляется работать ради отдачи. И в той мере, в которой он чувствует, что далек от этого, если видит, что со своей стороны не может сделать ничего, ведь то, что он думает, последовать советам, чтобы иметь возможность построить намерение ради отдачи, не помогает ему. Об этом нам сообщает стих, что то, что касается лишма, называемого «скрытая часть», это относится к Творцу, к Творцу Всесильному нашему, и только Творец может помочь ему, а у самого нет никакой возможности прийти к такой реальности, ведь это выше его природы. Поэтому и говорит стих «скрытое Творцу Всесильному нашему». То есть это относится к Творцу, ибо Творец должен дать эту силу, называемую отдача. И потому сказали наши мудрецы, «Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руке его в его злом начале».
1: «Ищет, как умертвить его» означает, что оно хочет, чтобы человек делал все ради получения, что называется, что он отделен от источника жизни. И естественным образом они остаются животными. И потому сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Получается, что смертью называется, когда намерение его направлено на получение. И это называется состоянием разделения. А чтобы удостоиться слияния, то есть удостоиться силы отдачи, чтобы у него было это, только Творец может дать ему это, но невозможностях человека достичь этого. И поэтому сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день, ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руках злого начала. И из того, что мы выяснили, поймем стих, скрытое Творцу Всесильному нашему, открытое нам и детям нашим вовеки, чтобы исполнять. То есть только практическое действие вы должны исполнить, а скрытую часть должен совершить Творец.
0: Однако и в скрытой части мы тоже должны кое-что сделать, чтобы Творец дал нам скрытую часть. Это вытекает из правила, что для всего, что угодно, нам требуется пробуждение снизу. И это так, потому что есть правило, что нет света без кли. Это означает, что нет наполнения без хисарона. То есть ты не можешь поместить что-либо, если у тебя нет пустого места. И тогда ты помещаешь в него то, что ты хочешь. Но если нет места хисарона, то есть пустого места, как можно поместить туда что-либо? Поэтому мы сначала должны увидеть, что нам недостает кли отдачи, который называется желанием отдавать. И это наш свет. И как мы выяснили в предыдущих статьях, наше главное вознаграждение — это если мы достигаем желания отдавать, называемого отраженным светом, как это приведено в видении в науку Каббала, что все вознаграждение, на которое мы уповаем, это отраженный свет.
1: Поэтому если желание отдавать называется свет, то этот хисарон, когда он видит, что у него нет силы отдачи, называется кли, и он чувствует, что этого ему недостает. То есть он видит, что он теряет из-за того, что у него нет этой силы, называемой силой отдачи. Поэтому в мере его ощущения у него и образуется хисарон. И это называется кли, и пустое место. Ибо в том месте, в котором ему недостает силы отдачи, есть теперь место, в которое может войти это наполнение. И это называется, что свет входит в кли. Однако следует знать, что для получения этого кли требуется большая работа. Ведь у нас есть келим, называемый хисаронами, которые мы желаем наполнить, и они называются келим эгоистической любви, в которую мы хотим получить наполнение. И это очень важный келим, ибо эти келим исходят со стороны Творца, который Он создал как сущее из ничего, поскольку Он хотел насладить свои творения, то есть желал дать им наполнение. А как можно дать наполнение, если нет места, куда поместить это наполнение? Поэтому Он создал как сущее из ничего эти келим, чтобы дать им благо и наслаждение. Получается, что это главное кли, которое создал Творец.
0: Однако, поскольку это кли, называемое желание получать, является желанием, чтобы у него было подобие по форме, называемое слиянием с Творцом, это кли непригодно быть сосудом для получения высшего света, и теперь требуется новое получающее кли, которое облачится в прошлое кли, и только благодаря им обоим, то есть благодаря тому, что желание отдавать облачается в желание получать, это кли становится пригодным к получению. Отсюда следует, что, как и прошлое кли, называемое желание получать, исходит от Создателя, и у Нижнего нет никакой доли в работе желания получать, а все исходит от Творца, также и второе кли, называемое желанием отдавать, исходит только от Создателя, и Нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называемом желанием получать. А разница состоит в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование от Нижнего, в котором он просит Творца, чтобы Творец дал ему это новое кли, в отличие от первого кли, которое приходит к нему без какого-либо пробуждения со стороны Нижнего.
1: Перейдем к уроку от 4 ноября 2002 года. Мы слышали статью «Вы предстаете все сегодня» из книги «Дворим», глава «Ницавим», «Шловея Сулам», «Решхав Алиф». 221 страница. И конец статьи очень красивый. Я прочитаю еще раз. Отсюда следует, что как прошлое кли, называемое желанием получать, исходит от Создателя, и у нижнего нет никакой доли в работе желания получать, а все исходит от Создателя, то есть и кли, и намерение, все приходит. То есть как желание получать, и намерение ради получения, все приходит со стороны Творца. Также и второе кли, называемое желание отдавать, тоже исходит со стороны самого Создателя. И нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называемом желание получать. То есть желание получать ради отдачи тоже приходит все от Творца. А разница в том, что между двумя этими келим, что же мы здесь, собственно, добавляем, что для дающего кли вначале должно быть требование со стороны нижнего к этому кли, в котором он, нижний, просит от Творца, чтобы он дал ему это новое кли. В отличие от первого кли, желание получать ради получения, которое приходит к нему без какого-либо пробуждения со стороны нижнего. То есть пробуждение, осознание зла, выборы, просьба — это то, что требует от нас. Но, конечно же, не само кли. Это нам нужно знать. То есть, когда мы рассматриваем свойства желания получать и желания отдавать, сами эти свойства святы, и то, и другое. Одно против другого создал Творец. Творец создал одно против другого, как одно, так и другое против него. И оба в его глазах святы. Но человек должен выбрать. И человек выбирает, и это отношение человека может быть святым или нет, клипа или душа. Ведь со стороны человека, если одна возможность, это будет для меня или для Творца. Вне человека нет ни клипы, ни святости. Это понятно. Ни в чем мире нет зла или добра. Все определяется только тем, как я этим пользуюсь, для себя или для Творца. Вопрос?
0: Да. Как можно обрести хисарон к отдаче?
1: Как можно обрести хисарон к отдаче? Это вопрос. Если у тебя возникает какой-то вопрос, тебе нужно теперь пойти в обратном направлении. Допустим, цель, чтобы у меня появилось желание отдавать. Кроме этого, мне ничего не нужно. Если у меня будет желание отдавать Творцу, как есть желание отдавать себе, тогда мы приходим к концу исправления. Верно? Какое состояние у меня должно быть перед этим? Ну?
0: Может быть, человек старается изо всех сил и видит, что он не способен.
1: То есть нет. Еще до того, как я хочу, чтобы у меня это было, должно быть понимание, что у меня нет этого, верно? Когда у меня этого нет, здесь возможны две вещи. Либо у меня этого нет, и меня не интересует, что нет. Или же я доволен очень, что у меня нет. Да? Скажем, ну не знаю там. У меня какая-то лихорадка, зачем она мне? Или это не страшно, пусть будет. Может быть, стоит иметь, пусть будет, знаешь, как говорят. Или, может быть, я умираю, не могу без этого. То есть есть разные уровни, насколько это мне необходимо. Теперь до этих ступеней, насколько необходимо, должно быть осознание, что стоит это обрести. Откуда я узнаю, что мне стоит это обрести? Я не знаю. До этого есть у меня еще состояние, когда я вообще не нахожусь в этом, не понимаю этого. Я полностью нахожусь в противоположном. То есть мне нужно как-то и отведать, узнать, что мне стоит это получить. Только согласно слухам, какому-то там взгляду издалека, это мне не поможет. Мне нужно в соответствии с желанием получать, которое есть сейчас, и что у меня сейчас. Допустим, желание получать

0: какие-то разнообразные наслаждения, которые есть в этом мире. Как словно набор какой-то, когда мне дают разные наслаждения. Еду, отдых, сон, половое влечение, детей, да, животные наслаждения. Затем наслаждение от почести, знаний и денег. Все, все это многообразие наслаждения называется этим миром. Мне дают это, да? Так я прежде всего должен знать, что в соответствии с этим мне стоит поменять их на наслаждения, которые называются духовными. Духовными называются ради отдачи. Так то, что я раскрываю, что у меня нет этого желания отдачи, мне этого недостаточно, мне это безразлично, что у меня нет этого желания. Я не вижу, сколько я теряю из-за того, что нет у меня желания отдавать. Ведь все мои показатели, они в желании получать. Если я знаю, что вследствие этого я теряю так, а вследствие этого так, или выигрываю так, или иначе, тогда я взвешиваю в желании получать, что стоит. И в соответствии с этим уже делаю расчет, вычитаю одно из другого, смотрю, как это получается, какой остаток. Если, допустим, духовное в 4 раз больше материального или в 10 раз больше, я начинаю стремиться к духовному в 4 или в 10 раз больше, чем к материальному. Но как же мы это сделаем? Я в желании получать должен это взвесить. Прежде всего, если Творец раскроется как великий, и мне стоит, я так чувствую, находиться рядом с ним, да, выгода быть рядом с великим, принадлежать великому, пользоваться его покровительством, но я сделаю расчет, и я захочу поменять одно на другое, да? То есть мне нужно, чтобы то, что было скрыто от меня, было раскрытым, и тогда сравню и, соответственно, с этим смогу увидеть. Но проблема, почему же это не раскрыто?
1: Не знаю, может быть, человек не смотрит на это, не просит об этом у окружения, не видит в этом важности.
0: Ты говоришь, что, возможно, это не раскрывается, потому что от нас требуют, чтобы это раскрылось, что вы попросили об этом. Мне не очень-то важно, чтобы это раскрылось. Я боюсь. Мое желание получать. Оно боится, что у него возникнет проблема, что действительно должен будет перевернуть себя. Во-вторых, если я должен попросить о чем-то, чтобы это раскрылось, то для того, чтобы попросить, должна быть потребность, чтобы это раскрылось. Откуда я возьму эту потребность, чтобы это раскрылось? Чего мне сейчас не хватает, чтобы это раскрылось? То есть должно быть своего рода все-таки понимание и восприятие того, что то, что есть там, это своего что-то хорошее, спасение по сравнению с моим плохим состоянием, да? В любом случае, с чего-то надо начать. Так мы начинаем с того, что мы начинаем с того, что мы учимся, и тем самым пробуждаем на себя окружающий свет, и тогда приходит привлекательность святости, которая начинает нас привлекать. Все остальное можно получить только от группы.
1: Получается, что человек должен увидеть, что находится в состоянии, в котором он только получает, ему только дает, он должен испытать стыд, увидеть, что лишь хочет получать и не сможет достичь. Задача. Выходит, человеку нужно пройти много этапов, пока у него появится такой хиссарон.
0: Все, что ты должен пройти, все эти этапы, говорит здесь Рэбе, не относятся ни к желанию получать, ни к желанию давать. Они относятся к твоему решению, что из этого ты хочешь. Вот и все. Так, эти вещи, которые тебе нужно выяснить, когда ты говоришь, есть много, они как раз кли твоей души. Не желание получать — это кли. И нежелание отдавать, а те различия, которые ты сейчас понемногу собираешь, они являются кли. Нам кажется, что желание получать — это кли. Нет?

0: ценно для нас, ведь ничего другого нет. Насколько это для нас ценно? Поэтому все эти различия — это то, что они делают. Превращают для тебя щебень в бриллиант. То есть само желание получать, оно не сформированное, оно не меняется. Ты с помощью различных вот этих различий привносишь в него то, что... Ну что делают с бриллиантами, как это называется?
1: Огранка.
0: Огранку. Но дело здесь не в огранке, ты делаешь там множество таких, ну, сторон. Как это на иврите огранка?
2: Слаот?
3: Пеот.
0: Ребра?
3: Грани,
0: хорошо. Понимаешь, из одного камня ты делаешь такое множество развлечений, и по ним уже тоже проверяет его ценность, да? Так что ты делаешь, создавая там все эти различия, стороны, эти грани, да? Ты делаешь этим очень много развлечений. Тогда он становится дорогим, особенным, богатым в этих развлечениях, деталях. Это желание получать. Если ты не привносишь в него эти элементы, это просто остается желанием получать. Ты знаешь, все знают, что есть хлеб, мясо, вода и овощи, что мы еще едим, да? Четыре или пять вещей. А сколько у тебя в этом вкусов, возможных нюансов, и сколько всего, ну, сколько ты различаешь. Это все возникает вследствие особенностей очень тонких развлечений. Да? Ну, смотри, вино, бутылка там стоит, не знаю, миллион долларов. А есть бутылки за 2-3 доллара. А в чем разница? Если дашь их человеку, который не разбирается, так для него вообще это не важно. В этом разница между этим миром и будущим, что ничего не меняется. Ты с помощью тех развлечений, которые собираешь, начинаешь постепенно видеть вместо этого мира духовный мир. Ты видишь бесконечность, и поэтому говорится, что и сегодня, и завтра все занимаются работой Творца, пребывают в полном исправлении, в совершенном состоянии. Но в чем дело? Не чувствуют этого, потому что не хватает этих развлечений.
1: Все? Может быть, есть какой-то путь, какое-то действие, которое приведет нас к этому, придвинет нас к этому?
0: Как мы можем это сделать, прежде всего, сделать это в нашей внутренней работе и ускорить это с помощью группы? Это две вещи, я и группа. Это как лаборатория, да? Где я могу это сделать еще и быстро? Да.
1: Я вижу, что человек, который находится в падении, у него нет сил. Желать войти в отдачу. Он не может просить об этом. И по тому состоянию, которое я вижу сегодня, возникает вопрос, развивается ли со временем в этом развитии, в той огранке, о которой вы говорите, способность даже во время падения чувственно просить о вхождении в отдачу во время падения. Или во время падения это просто смерть, в которой нет невозможности ничего либо еще.
0: Нет, ни подъема, ни падения не стоит вот сейчас ходить. Оба они действуют таким образом, что они строят нас келим. Нельзя сказать, что падение строит келим. Как раз подъем сам по себе не строит келим. Разрыв между ними, различия между ними. Это то, что дает нас эти ощущения. У нас есть вопросы. Мы действительно сейчас должны поблагодарить Саги, Марика и всех, кто это сделал. Я вижу, что вопросы уже задают. Есть вопросы из Литвы, из Москвы. Итак, Лев спрашивает, что такое новое кли? Новое кли — это именно эти развлечения, о которых ты спрашивал, да? То есть это кли. Не желание получать, не желание отдавать. Это просто основы. и то, и другое.

0: Другое находится под властью Творца, и нет здесь ничего со стороны творения. Творение не может от них убежать, оно может просить, делать сокращение на желание. Для того, чтобы сначала сформировать, обрести, скажем так, для того, чтобы сначала приобрести намерение, отношения. Но действительно нет у него никакой возможности управлять каким-то образом своим желанием, а он может это лишь своим намерением. Определить, в какую сторону он использует его. Поэтому мы спрашиваем, вот, разве Творец создал связь и клипу? Он не создал ни связь, ни клипу. В самом желании получать нет ни того, ни другого. Человек определяет это в соответствии с тем, что использует.
1: Что это за огранка?
0: Огранка желания получать стоит в том, что ты находишься больше развлечений в использовании по отношению к Творцу. То есть насколько я вижу в нем всевозможные нюансы и понимаю, насколько Творец больше насладится от того, что я дай ему вот это, и так, и так, и так, и как он этим наслаждается, и так, и так. Так, это называется, что я делаю огранку гравия, щебня, чтобы превратить его в кли, более возвышенное кли, более крупное. В духовном величина зависит от различий, только от них. Иначе это может быть огромное неживое, как вся эта вселенная, из камней и больше ничего. Смотри, кроме камней, сколько во всей вселенной растительного, животного и говорящего. Только на нашей земле.
1: То есть человек должен видеть во всех проявлениях, почему это ценно для него, почему стоит ему это делать.
0: Да. Гавриэль спрашивает, что приходит со стороны творения. Со стороны творения всё, как мы говорили сейчас. Приходят различия, то, что он говорит здесь. И нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называем желание получать, а разница состоит в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование от нижнего. То есть у нас нет отдающего кли, мы должны развить к нему желание. Требование, чтобы оно у нас было. Это требование, это желание, то есть намерение ради отдачи, когда я требую, и намерение тоже делает Творец. Но чтобы у меня было требование, чтобы было такое намерение. То есть что такое намерение по отдаче? Это просьба использовать отдающие кли. Все? Да?
1: Но Рав говорит о том, что намерение тоже зависит не от нас.
0: Он говорит нам, что разница в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование со стороны нижнего. Это только что он говорит. Требование со стороны нижнего, когда он просит у Творца, чтобы он дал ему новое кли, кли отдачи. Требование. Это должно прийти со стороны нижнего.
1: Я хотел спросить. Он говорит здесь на странице 226, только практическое действие мы должны исполнить, а скрытую часть должен совершить Творец.
0: Да. Поэтому практическое действие, которое нужно выполнить, это просить, а скрытая часть — это на нем, потому что это творение само по себе, мы в это не вмешиваемся.
1: А скрытая часть, которую совершает Творец, возложена на него, потому что это отдельное творение, и мы в него не вмешиваемся.
0: Когда нет никаких намерений, никаких развлечений, вот так просто мертв. То есть живет материальным, мертв духовным. Но ты чувствуешь, что ты мертв духовным. Если поговорить с человеком с улицы, так он живет материальным и считает, что он живет также и в духовном. А если у тебя еще одна часть твоей жизни, в которой ты чувствуешь себя мертвым, у него этой части вообще не существует, поэтому он думает, что он жив. Так в этом есть у тебя разница между тобой и человеком, который во мне. Теперь уже ты ясно различаешь, что в духовном ты мертв и хочешь себя оживить. Это очень хорошо. То есть сейчас ты также чувствуешь, что у тебя нет сил, нет у тебя желания себя оживлять. Это тоже различие, которое ты должен пройти, когда со своей стороны, если человек оставляет тебя и не дает пробуждения свыше, ты тоже не способен даже думать об этом. И можешь лишь установить, что ты мертв. Но к этому мертвому состоянию ты не относишься как к смерти. Пусть будет так. Есть, и слава Богу, пусть будет. Оставить это так, и оно перейдет в другое состояние?
1: Это действительно то, что ты и чувствуешь. И тебе не важно даже остаться в таком состоянии. Это и есть состояние мертвого. Если бы ты относился к этому иначе, негативно, с каким-то раздражением, еще как-то, ты был бы живым. Даже в отрицательном плане. Но ты... Действительно, постигай, видишь, что ты мертв, очень хорошо. Это хорошее состояние, как из него выйти. Поэтому нам дали два мира. Что значит два мира? В желании отдавать я мертв, и мне ничего не важно, ни творец, ни все остальное. Но я нахожусь в животном теле. И в этом животном деле я могу совершать физические действия. Поэтому я сейчас пойду помыть посуду на кухню, еще что-нибудь сделаю. И благодаря этому я уловлю желания и мысли от других, которые тоже это делают, и ради которых я работаю. Я поэтому перенимаю от них эти мысли. Поэтому важно, где ты моешь посуду, в соседнем ресторане или на нашей кухне. Благодаря физическому действию ты перенимаешь желания от наших товарищей, начинаешь оживать. Бывают состояния, в которых ты не можешь даже физические действия произвести. Тогда группа должна о тебе позаботиться. Товарищи должны прийти, встряхнуть тебя и заставить тебя что-то сделать. Что значит заставить? Они не смогут тебя пробудить. И здесь тоже есть такое состояние, то просто... «Убейте меня, но я не могу сдвинуться с места». И такое состояние тоже бывает. Тогда им нужно сесть рядом с тобой, как рядом с умершим, сделать шива, это 7 дней рядом с мертвым, да? Произносит лыхаем для возвышения твоей души. Да, речь идет именно об этом. Нужно делать все, что живые делают для умершего, и этим они тебя оживляют. Верно, Несси? Есть здесь кое-что. Да, Леор.
0: Как может быть, что группа находится в состоянии смерти? Создается впечатление, что есть мертвые, что они не были вместе. И это логично. Если человек мертв, он не знает, что мертв. Здесь какая-то ловушка, я не знаю.
1: В группе нужно смотреть.
0: Сама группа тоже может быть мертвой.
1: И группа тоже может быть мертвой, но это в руках Творца. Если вся группа мертва, то это во власти Творца. Здесь уже никто не поможет. Только он.
0: А если один человек?
1: Если человек, то прежде всего о нем должны позаботиться товарищи. Нечего рассчитывать на небеса. И если это вся группа, то это состояние очень плохое. Это уже нужно очень остерегаться. Либо другие группы, когда одна группа относительно другой, это как человек относительно другого человека. Но нужно очень остерегаться. Если такое происходит с группой, и нет кого-то со стороны, не кого-то одного, а других групп, которые могли бы помочь и как-то пробудить, то это очень нехорошо. Допустим, сейчас в московской группе там что-то нехорошее происходит. Они пишут, и я уже начинаю об этом думать. Я могу это передать здесь, мы можем обсудить это, и можем как-то сопереживать им, как-то можем с ними связаться и так далее. Это тоже добавляет и нам, и им. мы получаем от них хисарон, отчаяние, и даем им наши силы, пробуждение. Ты знаешь, какой-то огромный выигрыш для нас обоих, вместо того, чтобы нам самим проходить весь этот процесс, и чтобы они проходили весь этот процесс, мы сразу же сокращаем путь и себе, и им. Знаешь, то же самое и в организме. Есть какой-то орган болен. Если бы он был сам по себе, и весь организм не стремился бы исцелить, то человек бы умер. В этом поврежденном органе есть какой-то изъян, гной, воспаление и тому подобное. Сам по себе он не может себя излечить. Есть система, которая распределяет все эти там яды, все эти жидкости по телу. Это все не случайно. Мы считаем, что это неправильно, но и медицина не вполне это понимает. Это делается для того, чтобы затем лечить при меньшей концентрации. Понимаешь? И туда поступает свежая, очищенная кровь и так далее. То есть все здоровые органы тела заботятся о больном, иначе человек умер бы. Если бы эта часть тела оставалась бы отделённой от других, сама по себе, но только рак, скажем, мы хотим изолировать эту часть, потому что ее нельзя исправить. Это клетки, которые начинают пожирать себя сами. И размножаются все они ради получения, и ничего не дают телу, и от них исходит только вред, чтобы поглотить его, в отличие от обычных клеток, они не дают телу и не получают от него, поэтому мы хотим их изолировать. Самое лучшее лечение, если бы мы могли бы их изолировать и закрыть в какую-то капсулу, в какую-то оболочку внутри тела, чтобы они не мешали, потому что исправить это невозможно. Но все остальные болезни, почему они не так страшны, как рак? Потому что мы можем излечить, оздоровить эту зараженную ткань. Так же происходит и в группах, и внутри группы, между людьми. Один болен, другой здоров. Только таким образом можно достичь успеха. Даже сейчас, когда мы не очень связаны друг с другом, это тоже работает. Но, конечно же, можно болеть и год, и два. А можно принять такое эффективное лекарство и за один, и за два дня излечиться.
0: В конце первого абзаца на 222 странице написано: «Поэтому свыше тоже поступает так же, по принципу мера за меру». Что значит «мера за меру»? По принципу мера за меру, поэтому вина, поэтому вниз передается все благо.
1: Еще раз.
0: Поэтому свыше тоже поступает так же по принципу мера за меру. Поэтому вниз передается все благо. Что означает мера за меру?
1: Мера за меру — это значит, что все приходит либо в соответствии с твоей просьбой, тебе отвечают свыше, и в соответствии с осознанием зла тебе добавляют способность работать в желании отдавать, а мера за меру, насколько ты способен противостоять злу, тебе добавляют, раскрывают зло, все делают в равновесии. Свыше никогда не дают человеку того, с чем он не может работать. О, я вижу, что все могут задавать вопросы. И многие товарищи из Москвы тоже находятся здесь. Каждый сидит у себя дома, слушает и может задать вопрос. Прекрасно, уже 6 или 7 человек могут. Ну, нашли, как это делается. Ну, здесь тоже немного вопросов, но они уже знают, как этим пользоваться.
0: Я хочу продолжить то, что спросил Лиор. Как можно укрепить эту точку, чтобы различать? Ну, скажем, состояние, когда мертв, иногда вообще это невозможно увидеть. Ты находишься в состоянии, в котором просто ничего не способен увидеть. Как можно всегда, может быть, что-то сделать?
1: Знаешь, когда это можно увидеть? Когда есть свет, верно? В темноте ты ничего не увидишь. Позаботься, чтобы у тебя был свет, тогда сможешь увидеть. В чем проблема?
0: И тогда развлечение относится к предыдущему состоянию.
1: Это всегда будет в настоящее мгновение. Предыдущего нету. Если ты чувствуешь, что это прошлое, это не прошлое, это настоящего. Почему у тебя есть ощущение, что это прошлое? Ты проверяешь одно состояние относительно другого, но прошлое — это в нашем понимании прошлое.
0: Так вот это различие возникает на стыке между теперешним состоянием и новым, которое приходит ему на смену.
1: Так мы думаем, что это новое состояние, это предыдущее состояние, ну, допустим. Дело не во времени, а в решимот.
0: Так что это за развлечение? Это то, что как притяжение к святости или способность различать, или это можно чем-то усилить?
1: Еще вопросы?
0: Как отличить состояние и не обманывать себя в то время, когда есть ощущение находиться в состоянии и выяснять его от того безразличия, когда ты мертв?
1: Друзья, вы спрашиваете меня, задаете те вопросы, на которые я не хочу отвечать. Это вещи, которые относятся к чувству. Я не хочу входить в это. Как мне сделать так и так далее? Да.
0: Если сила мысли так важна, как организовать мысль? Это работа в группе или моя личная работа?
1: Мне трудно об этом говорить.
0: Что различать? Мы все говорим о развлечениях. Что я должен различать? Младенец берет что-то, кладет в рот, пробует, мне хорошо или плохо. Так он различает. А что здесь различать? Какие килим? Как ты измеряешь состояние? Что именно сейчас проверяешь? Каков я относительно чего? Каким я был? Куда хочу прийти? Я ничего не знаю, что я в этом различаю.
1: Ты прав о всех своих претензиях. Ну и что?
0: Так я и спрашиваю, что различать, что?
1: Что отличать? То, что ты видишь, что тебя постоянно трясет, что ты живой, что тебя все время бросает туда-сюда. Это и называется, что ты находишься, проходишь разные состояния.
0: Я знаю, что меня бросает из стороны в сторону. Я знаю.
1: Да, ты встряхи.
0: Но кроме этой встряски я не приобретаю ни одного различия, никакого опыта, мудрости.
1: Секундочку, ты пока что в твоих состояниях не чувствуешь пользы. Ты пока что не можешь извлечь из этого выводы. Знаешь, сколько раз нам иногда нужно получить какой-то удар, чтобы вспомнить, что не стоит так делать, иначе я получу удар. Желание получать стирает опыт. Опыт не помогает снова и снова, пока это не скапливается в какую-то меру. Мы не знаем, с помощью чего это происходит. Но так, благодаря этому совершается переход к новому состоянию. И каким-то образом переходим в это новое состояние, при этом условии, что желание получать не растет. Если же вместе с ростом желания человека может получить больше наслаждения, тем более сильный удар, но окончательно запутывается и не знает, как одно сопоставить с другим. Те состояния, которые мы накапливаем, нам кажется, что это бесконечно. И мы никогда не закончим. Если я смотрю на себя, на свое желание получать, я вижу, сколько я путался в своей жизни, и всю эту путаницу я продолжаю совершать сейчас, как в 20 лет, так и в 40 лет. Так когда же этому настанет конец? Ты еще молодой, ты пока не знаешь, что такое 40 лет. Но тоже видишь, что сколько бы это ни проходило, это не помогает, насколько ты такой умный. Ум не помогает. Ты можешь сказать, другого назвать глупцом. Да, но поверь мне, его глупость или твой блестящий ум не помогут ни тебе, ни ему. Вы оба в этом равны. То есть состояние и вот эти нюансы, они не зависят от нашего ума и наших каких-то природных способностей. Неважно, какой у тебя IQ и то, что ты десятки раз проходил этот психотест. Моя дочь сейчас учится, интересно, я люблю за этим наблюдать. Там такие вопросы, я не могу на них ответить. Нужно тут Дух Святости буквально. Что же такое вот это, эти состояния, эти нюансы, если это не разум? Наши чувства все время нас обманывают. В этом состоит твой вопрос.
0: Да, пришел сюда, мне сказали, послушай, накопишь опыт, пройдешь через несколько состояний, увидишь, как все устроено, узнаешь правила игры, но ты так и не узнаешь этой игры. Он каждый раз новая, в ней каждая закономерность, но она новая, это тебе не помогает.
1: И что делать? Ты видишь, у нас Александр из Москвы, он говорит так: сначала нужно почувствовать Творца, тогда мы поймем все, и у нас будут отдающие килим.
0: А как прийти к ощущению Творца?
1: Вот именно. Как прийти к ощущению Творца? Так вопрос следующий. Чтобы ощутить Творца, нужно захотеть его ощутить. Должно быть желание. И Барух из Одессы спрашивает. Это еще тот зануда. Что значит, что человеку дают только то, что он может преодолеть, то есть то, что он может как-то взять, с чем он может справиться? Это, кстати, глубокий вопрос. Он сам не знает, о чем спрашивает. Я хорошо его знаю, но пока еще не знает. Согласно чему на небе производится расчет, и нам дают какое-то испытание. Ведь эти дают иногда такие испытания, в которых мы терпим неудачу, попадаем в разные проблемы, не дай Бог. Что за состояние мы извлекаем из этого? Какие выводы? В чем они заключаются? Этого мы тоже не знаем. Иногда я прохожу какое-то испытание, получаю там какое-то унижение, испытываю там какой-то стыд или какой-то удар болезненный. Но как мне понять, как впечатлиться на будущее, да? Я этого пока не понимаю. Ты видишь, как тебя сюда привели, наобещали тебе, ты быстро пройдешь разные состояния, чуть-чуть выяснишь, что ты там. Да? Ты думаешь тоже, что это будет у тебя в разуме, да? Разум, слава богу, у меня хороший, сильный, да? Ну и все. Ну, и что?
0: Проблема, она более существенная. Это как...
1: Ты, дружок мой, должен заботиться только о темпе. Я дам тебе решение. Если ты закроешь глаза и заткнешь уши, и вообще все закроешь, кроме одного, забота о темпе. тогда ты выиграешь.
0: Ну, это словно ты идешь в темноте, получаешь удары со всех 360 градусов. Нет хотя бы примерного направления, куда бить, и ты идешь, вращаешься вокруг себя и теряешь энергию.
1: Так ты спрашиваешь так, как заботиться о темпе? Может быть, мне нужно вертеться, как собака, бегать за собственным хвостом, что значит быстрее и лучше, так и что это такое крутиться, как вентилятор. Это называется заботиться о темпе, о скорости. Что значит заботиться о темпе? О темпе смены состояний. Благодаря чему я обретаю вот эти состояния? Это не просто так, что я буду крутиться тогда и буду за час проходить много страниц и сидеть. Различие между желанием получать и желанием отдавать. Где я в своем настоящем состоянии, в своем распорядке дня, где я сталкиваюсь с этими двумя желаниями, желанием получать и желанием отдавать в группе? Поэтому, заботясь о темпе, обретении различных состояний в группе и так далее, я должен как можно больше работать в группе с этим намерением, как можно в более быстром темпе. И тогда я смогу различить, что я в этом или я не в этом, насколько я нахожусь в том или в другом и так далее. Может быть, ты много крутишься, да, действительно, как собака со своим хвостом. Я вошел сюда, мне сказали, это будет быстро, чуть-чуть, да, и ты уже там будешь порхать среди ангелов. Но ты даже не начал еще проходить эти состояния. Я говорю тебе, эти состояния, они находятся в группе. Там ты можешь испытать какие-то негативные состояния. И тебе нужно, что именно от группы ты получил силы. Продолжать дальше, и получишь от группы также и понимание, что ты и не хочешь продолжать дальше. Продвигаться к желанию отдавать. Это называется заботиться о темпе, это называется укрепляться. Так, как он говорит об этом в предисловии к тесту, Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе это. Он не говорит тебе взять что-то другое, не само желание получать, и не само желание отдавать. Вот эти состояния, я говорю об этих состояниях, уже слово это состояние, ты все время об этом слышишь.
0: Вот это различие между желанием получать и желанием отдавать, это окончательное, или его можно так продолжать, выяснять год за годом?
1: Сейчас в состоянии скрытия под Махсом мы проводим различия между желанием получать и желанием отдавать, как бы между правой и левой линией. Затем над Махсом продолжаем их между настоящей правой и настоящей левой линиями. И правильные различия между ними и верное решение называется средней линией. Именно это различие и принадлежит нам. Из него строится наша кли. Как он пишет здесь, ни желание получать и ни желание отдавать не принадлежит тебе. Одно — правая линия, другое — левая, а различие между ними и есть эта средняя линия. Ее-то должен достичь, из нее должен выстроить свой кли. Иными словами, я снова повторяю, твоя работа — это не сырье, а вот эта огранка, те грани, которые мы выводим на камни, это превращает его в бриллиант. Вот и все.
2: О, Гамкин Мирусалим, Мишус, Мирушалайм.
1: О, тут еще из Иерусалима есть вопросы, кто-то из Украины.
2: Прикольный микомут, яфе.
1: Из разных мест. Прекрасно. Тут можно задавать вопросы на трех языках. На иврите, русском и английском.
2: Кто нас слышит сегодня, может спрашивать меня на русском языке. Миша Шумей, Шарли Шолю, Тану, Дерех, Эхзенекра.
1: Шейлот Лерав, Эйфузен, Немца. Вопросы к Раву. Где это находится? На странице трансляции. Там есть такой вход в раздел «Вопросы Раву». И там вы можете писать и отправлять вопросы и на иврите.
2: Кен. Ну?
3: Вы говорите, что одним людям дана возможность ощущать эти различные свойства или выбирать, когда другие страдают.

0: Это от этих заболеваний разных, например, болезни Альцгеймера, и вообще ничего не осознает, находится в коме и так далее.
1: Есть состояния, в которых человек не управляет своим желанием, своим выбором. Мы, даже если мы сейчас такие взрослые, понимающие, нас подвели к самому высокому, что может быть только в этом мире, когда мы связаны с высшей силой, с целью, и стремимся к нему приблизиться. Он словно собрал нас в эту группу и сказал: «Я хочу вас, идите ко мне». Что может быть выше этого? Даже если мы, допустим, максимально сконцентрируемся в такой самой доступной нам степени, у нас будет много разных таких систем, которые работают на неживом, растительном, животном уровнях, да? Мы все равно будем ложиться спать, и нам придется есть, и также работать нас заставляют в обществе и так далее. То есть всегда, даже у самого высокого человека, даже там, не знаю, Рабби Шимон, на самой высокой ступени, все равно есть у него материальная система, которую он должен соблюдать, поддерживать, и так и все остальные. И в этой материальной системе, он как бы оторван от духовного, да, она действует по своим законам, по которым существует его тело и так далее. И вершина его, которая относится к духовному, уровню, и лишь там он особенный, а все остальное такое же, как у всех. И в этом мире тоже все построена согласно пирамиде. Есть много людей, которые совершенно оторваны от работы на Творца. Сколько их? 7 миллиардов, может быть, ну, может быть, 100 человек. Все остальные живут животной жизнью. Ты говоришь, что в этой животной жизни тоже есть разные ступени, уровни. Эти живут так, другие иначе. Есть такие, которые совершенно отделены, оторваны, разные болезни, там, Альцгеймер, ты говоришь, или другие тяжелые состояния, рождаются с разными нарушениями, психологические проблемы и прочее. Что делать? Ничего не делать. Высшее управление должно проявиться во всех этих состояниях, которые есть в Малхут бесконечности, во всех этих проявлениях и разных комбинациях, сочетаниях. И получается так и иначе. Почему? Мы не знаем причины и не видим следствия. Кроме того, я снова повторяю, твой вопрос о том, почему человек страдает или радуется, это правильно или неправильно, справедливо или нет, как распределены всякие богатства в мире и так далее. Все эти вопросы, они не на нашем уровне, потому что мы должны спрашивать только о том, где мы можем что-то изменить. И это именно в различии состояния между моим отношением к себе и отношением к Творцу. Ты понимаешь этот момент? Ты должен лишь только в этом моменте удерживаться, если ты хочешь быть в правильном месте, внутреннее. Правильное внутреннее твое место — только один вопрос. Я сейчас для себя или для него? Вот и все. Что ты спрашиваешь о каких-то людях, которые страдают, совершенно оторваны от того, что они даже страдают, они даже этого не чувствуют? Или даже о желании получать, или желании отдавать в разных проявлениях? Даже о себе, то, что ты страдаешь или наслаждаешься, это тоже не вопрос. Ты не ставишь вопрос в том месте, где с ним можно работать, ты понимаешь? Работа может быть только в различии. Это для меня или для него. И перестань думать обо всем остальном. Это бесполезно. Если человек заострит этот вопрос и с ним войдет в группу, ты знаешь, какие состояния он получит? И уже через несколько месяцев ты увидишь, как он совершит скачок в духовное. Потому что действительно нету множества состояний. Вопрос в том, что мы размазываем их по времени, потому что мы их опускаем из этой вершины на неживой уровень. Ты думаешь, то, что я сказал сейчас, это поможет? Нет, в этом и проблема.
2: О, Микалуга Афиру.
1: Видишь, даже из Калуги.
2: Кен. Привет, Володя. Кен. Кен.
0: Как проверить, что это не иллюзия? Что все эти различаемые ощущения — это не иллюзия, что не настоящее.
1: Как проверить, что это, эти состояния не иллюзия? Если человек старается делать это все правильно, то внутри состояния, в принятом им решении, он начинает, к нему приходит это понимание. Одно в другом. Это уже приходит из ощущения Творца, которое уже находится немножечко внутри. Это то, о чем ты спрашиваешь. Откуда он получает вот это знание, что это правильно или нет? Это уже рождается из релятивного отношения человека к Творцу. Ладно.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы возьмем из него для реализации десятки.
1: Рав начал с этого, и потом это уже он закончил. Нет плохого, нет хорошего. Вопрос: я для себя или для Творца? В итоге это все сводится к этому, для себя или для него?
0: Да, Рав говорил, в основном заботиться о темпе продвижения. Что это значит? Не то, что я должен вертеться вокруг своего хвоста, как собачка, а нужно стараться заботиться о темпе правильным образом в работе. Это означает, что вкладывать в группу.
1: Да, Рав говорил о темпе прохождения состояний. Это наша работа. Нет желания давать, получать. Даже вот эти состояния, все это свыше. И мы лишь должны оценивать и различать эти состояния. И даже если ты живой или мертвый, это тоже состояние. Он говорит, что вот эту жизнь и силу можно получить только от группы. И вот эта оценка, это относится либо к тому, что ты — это щебень или это бриллианты. И в итоге он говорит, что есть только один момент, который ты должен заниматься. Это для меня или для Творца? Все остальное — это философия.
0: Да, это был очень точный момент, что различение всегда между желанием получать, желанием отдавать. Мы привыкли, что наш разум впечатляется то одним, то другим. Я должен все время спрашивать себя, то, что я сейчас делаю, это ради отдачи или ради получения? И в этом также и ускорение, о котором Граф говорил, что нужно ускорять. Это темп смены впечатлений, состояния. Это возможно только в группе, а не то, что я там в своей голове прокручивать. То есть в чат GPT нету там никаких вещей таких.
1: Да, то, что вы говорили о темпе, я тоже это отметил. Для меня это или для Творца. И еще было в начале урока приходить в группу и делать физические действия, пойти на кухню, и таким образом человек перенимает мысли товарищей.
0: Насколько я понял, что основная точка в уроке, Рав часто повторял, давал разные примеры, там щебень или там бриллиант, или там то, что происходит в духовном, это только в группе. Все время нужно эти состояния проходить, различать у них. Я это делаю для себя, или я делаю это для Творца, для отдачи, для группы, который находится передо мной. Я когда слышал, что Рав сказал, что вы думаете, что вы услышите это? Нет, вы не будете, не запомните. Это то, что мы должны делать. Мы должны реализовать то, что много лет назад Рав говорил, именно между нами, давать силу в этом друг другу.
1: Рав также сказал, что то, что здесь написано в предисловии к ТЭС, что Творец говорит «это выбери себе», имеется в виду, что выбери эту работу внутри группы, что внутри группы ты все время должен спрашивать, это мне или Творцу. И также было, насколько я вижу в Творце множество состояний, я вижу, насколько могу наслаждать его так или эдак, это и называется, что я прохожу ступени.
0: Да, очень много Рав говорил об этих различных состояниях и все богатства этих состояний, когда человек может уже различать много разных деталей и свойств, и таким образом уже приходит к темпу правильному разуму, может быть, играться всякими, играть этими вещами, неправильно работать. Мы должны делать это то, что мы в конце концов услышали от Рава, что меняется только если мы что-то будем делать с этим.
1: Да, состояния должны показывать нам, насколько мы противоположны свету, и творцы, да, и товарищи должны пробуждать во мне желание уподобиться Творцу, и тогда происходит вообще смена природы.
0: Стас пишет, что благодаря товарищам можно заботиться о темпе продвижения, и ради с помощью товарищей заботиться о Творце, но пишет, что не нужно заботиться о материальных вещах, то, что происходит в мире. Должен заботиться только о том, что ты можешь сделать, только найти правильное внутреннее развлечение состояния в том отношении внутреннем к Творцу и к десятке.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Шалом, шалом, хавери, вахаверот.
0: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги, дорогие. Какой урок мы прошли, какая статья Рабаш и какой урок, сколько мы получили опыта, состояний. Из всех миллиардов есть, может быть, тысячи человек, от которых мы можем получить правильный хисарон. И нет ничего другого. Рав говорил о том, что если есть две группы, одна может помочь другой. Как мы можем получить этот хисарон сейчас во время урока? Мы слышали, что если... Мы, кстати, сейчас готовимся к региональному конгрессу. И как мы сможем почувствовать все группы, все десятки? Для этого я должен начать видеть, потому что я все время находился в своей десятке. Я думал, что это необходимо, то, что Рафа говорил сейчас. Но чтобы мы не стали вот этой раковой клеткой, для этого что нам нужно? Нам надо начать получать хисарон от всех. Что это для меня значит? Это значит, что я должен снять вот эти шоры, что я нахожусь только в своей десятке, начать ощущать и другие десятки. И так мы построим намного больший хисарон, чем тот, который есть у нас. И это то, что мы должны делать сейчас. Мы хотим впечатляться и впечатлять товарищей. Все зависит от того, насколько мы будем это давать другим. Это зависит от каждого, кто получил желание, у которого есть точка в сердце, и который может просить этот хисарон у Творца, просить помощи у Творца. Сейчас мы будем изучать Талмуд десяти сферот и искать, где это свойство отдачи, которое мы должны обрести, чтобы у нас было желание приблизиться и выяснить, где это для меня, а где это для Творца, где это я вместе создаю вместе с товарищами.
2: Именно вот все эти различные свойства, ощущения, которые мы должны обнаружить у нас по отношению к Творцу, мы будем изучать сейчас Игулим и Йошер. И в этом нужно делать усилия, чтобы все наши усилия были направлены на то, чтобы мы могли раскрыть все, что находится перед нами, от наше отношение к Творцу. И чтобы было как можно больше различных ощущений, состояний совместных в нашем отношении между нами и отношения к Творцу. Мы начнем с клипа Рава. Перед тем, как начнем смотреть урок, мы изучаем первый том, вторую часть, 50-я страница. Начнем четвертый пункт словаря, а перед этим послушаем Рава.
0: Мы учим, изучаем вторую часть, первый том, учение десяти сферот. И тут говорится об Игулим и Йошер. Что такое Игулим, что такое Йошер? Игулим — это воздействие Творца на творение. Йошер — это уже когда есть творение. Эти творения находятся в какой-то связи с Творцом. Когда мы говорим об Игуле, это воздействие Творца. Когда мы говорим о линии, это тоже воздействие Творца, но уже относительно определенного творения, которое реагирует, которое находится в своем желании получать. И Творец воздействует на него и принимает в расчет природу творения. Поэтому сейчас, когда мы изучаем и Гулим, и Йошер, мы изучаем это в общем, очень в общем, конечно же, это далеко от реального, отношения между Творцом и Творением, как и Гулим влияют на Йошер, и что Йошер может получить от Игулим, изменить, может быть, поведение Игулим относительно себя. Это начало нашей учебы. То есть мы находимся здесь тоже в неком таком исследовании отношений между нами и Творцом. Но исходя из этого, уже потом проявится более четкая форма, где мы, где Творец, как Он воздействует на нас, на все творения, постепенно, через все воздействия, влияния, которые Он произвел на все эти действия, очень длительный процесс, пока Он приводит все творение в виде решемот и воздействий свыше, к тому состоянию, когда это творение начнет его понимать, опознавать и достигнет его уровня. Друзья, начнем урок. Полный урок. Мы хотим взять все хистронот из него, чтобы затем мы смогли бы включиться во все группы, услышать все вопросы, чтобы сформировалось наше общее желание. Давайте послушаем этот урок. Там очень много разных важных моментов, поэтому слушайте внимательно, а потом мы будем это обсуждать. Учение «Десяти сферот», первый том, вторая часть, Ари, четвертый пункт. Свет Игулим — это свет Нефеш, а свет Йошер — это свет Руах. Сначала были созданы Игулим, затем Йошер. Однако отличие между Игулим и Йошер в том, что 10 сферот Игулим — это свет, который называется Нефеш. Имеется в них

0: Нефиш было создано сначала, а затем был создан Руах. Еще раз, четвертый пункт Ари. Свет и Гулим — это свет Нефиш, свет Йошер — это свет Руах. Сначала были созданы Игулим, затем Йошер. Однако отличие между Игулим и Йошер в том, что 10 сферот, относящиеся к Игулим, это свет, который называется Нефиш. Имеется в них свет внутренний и окружающий. Часть внутренняя и внешняя. Есть в них 10 сферот Келим, и в каждом из этих Келим есть внутреннее и внешнее. Имеется также 10 сферот светов, и в каждом свете есть свет внутренний и окружающий. Но 10 сферот де Йошер — это свет, который называется Руах. Это ступень выше, чем ступень Нефиш. И они также содержат внутренние и окружающие света, и в них есть сферот Келим, и в каждом из этих Келим имеется внутреннее и внешнее. И ясно, что стадия Нефиш была создана сначала, а затем была создана Руах. Двадцатая сноска относится к 10 сферот Игулим, это свет, называемый Нефиш. Двадцатая сноска. Все сферот, у которых есть возможность только получать света и нет возможности передачи другим, свет, что в них называется Нефиш. И уже выясняли мы, что весь свет в Игулим обязаны получать от света Кава. Причина в том, что возможность связи у высшего света и Келим есть только посредством зивуга с экраном, который поднимает отраженный свет. И этот отраженный свет дает связь между светом и Келим. И потому с теми Келим, в которых нет экрана у высшего света, нет связи, чтобы могли они передавать его другим сверху вниз. И непригодны они ни на что, кроме как получать свет от предыдущей ступени снизу вверх только для своего существования. Этот цвет называется Нефиш. И поскольку в Келим, да и Гулим, нет экрана, то нет у высшего света возможности взаимодействия с ними, а вынуждены получать они свет от Кава. Причем и это только тоже для собственного существования, а не для передачи. И потому называется свет, что в Игулим, светом Нефиш.
1: Что?
0: Как может быть в Игулим и Макив, и Пними?
2: Я не знаю, давай посмотрим, я не знаю. И также окружающие, также внутренние. Ты говоришь, что в линии может быть окружающий свет, потому что линия разделяет свет, который приходит на радиодаче, насколько может получать, радиодача может, сколько не может получать. А как такое может быть? Это также у нас и в Игулим. Ведь у них же нету экрана внутреннего. Может быть, что линия. Я не знаю, да? Я не знаю, так же, как ты. Но может быть линия Кав, которая наполняет Игулим, круги, из-за того, что в линии есть внутренние и окружающие света, также Келим, внутренние и окружающие, также из-за того, что он дает Игулим, также он делит Игулим на внутреннее и внешнее, на внутреннее и окружающее. Если кто-то находится под моим влиянием, скажем, я что-то получил, там, заработал $1000, еще $2000 мне должны. То, что я заработал $1000 — это внутренний свет, а $2000, которые мне должны еще, это окружающий свет. Я прихожу домой, дома, все мои домочадцы получают от меня. Также, исходя из того, что я привез домой, так они тоже из этого существует. Если я получил $1000, принес наличные, значит, они уже могут получить это. А то, что еще не получил, то они ожидают только это. Понятно из примера? Также и тенор делит

0: и гулим на эти две части, на внутреннее и внешнее окружающее, как-то выясняется. Будем смотреть сейчас, как бы вам будет объяснять. Но почему это до сих пор непонятно? Почему так сложно понять это? Это в точности та форма отношений, взаимоотношений между Йошерой и Гулим. Простая, такой простой пример из жизни. И Гулим, они ничего не способны. Это свет нефиш. Нефиш — это такое пассивное получение без всякого реакции из самого себя, это действие. Так, а Каф действует активно, называется Руах. Это больше, чем пассивное получение в Игулим. И чем больше он дает, и с Келим, и с Урот, со святами, со всеми свойствами, он дает Игулим и влияет на Игулим. Поэтому Игулим, они получают влияние от Кава и становятся таким же, как он дает им. И если Кав делает света на внутренние окружающие, так же он дает Игулим. Игулим получает эти света, и все от него. Если я приношу, передаю свет в определенной упорядоченной форме между внутренним и окружающим, и несмотря на то, что в Игулим нет экрана, они получают в той же форме, в которой это приходит от линии, от кава. Как линии наполнят их, так они и будут. Они не могут ни реагировать, ничего не с этим сделать. Для у них все открыто, они так вот открыты. Внутри это как бесконечный свет, в котором нет никакого изменения. Не то, что они сами могут как-то потом менять эти цвета, их порядок. Ничего. Что он может нам объяснить? Что бесконечность для нас сейчас — это Келим да и Гулим, которые мы должны наполнить. Как ты наполнишь их, так и будет, Пинцов. Бесконечность — это форма твоей отдачи Творцу. Он для тебя сейчас как кли бесконечности, Энцов, получает от тебя то, что как ты будешь его наполнять, и все.
1: 30-я сноска относится к словам «руах». 10 сферот, относящихся к руах, это дающие сфероты, потому свет руах называется светом захар, мужским, то есть дающим. А 10 сферот, относящихся к нефеш, называется светом накива, женским, то есть получающим и без возможности отдавать. И потому называются 10 сферот света кава, так же, как и 10 сферот деруах, показать, что это свет захар, мужской и дающий. Причину рассматривали мы выше. Потому руах, он выше, чем ступень нефеш, так как он дающий относительно нефеш.
0: Вопросы?
1: Что он хочет подчеркнуть в конце, когда он говорит, что нефеш была создана прежде руах? Это как-то не связано с тем, что мы говорили.
0: Пхинат нефеш прежде, а потом пхинат руах. Сначала Келим де Гулим, а потом Келим де Йошер. Сначала Келим де Гулим — это бесконечность, потом было принято решение сделать сокращение, работать лификав, то есть по исходя из линии. Поэтому сначала приходят Келим де Гулим, а потом уже то, что властвует над ними, это Келим де Йошер.
1: Пятый пункт Ари. Арихампин де Гулим светит Кабаваима де Гулим через холонот, окна. В трех линиях — правая, левая и средняя, что в нем, и от них нисходит свет во все Игулим таким образом, что все детали, которые есть в Йошер, есть и в Игулим.
0: Я только прошу вас не представлять себе всякие эти три канала, таких синород, правый, левый, средний, которые как бы наполняют какое-то пространство, какой-то сосуд. Потому что что такое это пространство, которое мы наполняем? Это наше отношение к Творцу, исходя из того, что мы можем получить ради отдачи, присоединяем наше свойство получения. Таким образом, этим мы выражаем это определенное такое состояние, то, что происходит у нас на каждой ступени, вот это вот общая форма между получением отдачи называется средняя линия. Это та же средняя, это та же линия, которая была и прежде, но уже с расчетом, прежде чем он начинает действовать, в нем у него есть как бы сочетание, соединение между двумя линиями, свойствами Творца и творения, и насколько творение способно максимальным образом, оптимально выразить себя в подобии Творцу в среднем, средней линии, но это один тенор, то есть один канал, а не три. Да.
1: А я до сих пор думал и понял, что средняя линия строится снизу вверх.
0: Да, снизу вверх, верно. Нет. Сверху вниз у тебя есть две линии, а снизу вверх есть средняя линия. Да.
1: Но мы же сейчас изучаем, как все нисходит сверху вниз.
0: Две линии, которые называются свойства Творца и свойства творения, нисходят свыше. Свет и желание, которое строит свет, они приходят свыше. А линия, которая строит творение, как реакцию на это, приходит снизу вверх. Я получаю от Творца желание, получаю от Творца свет, понимание, преодоление, силу, все остальное, кроме желания. И с помощью этих сил, это называется два ангела, я выстраиваю свое отношение к ним. И как я хочу их соединить, как я хочу реализовать их, как-то осуществить их в моем отношении. Средняя линия выражает мое отношение. У меня есть желание наполнить себя. У меня есть хозяин, важность его, которая стоит рядом со столом. Как мне сравнить эти две вещи? Как мне сопоставить их и из них вместе выстроить отношения к хозяину? Понятно, что это средняя линия, которая приходит от творения к Творцу.
1: Но тут три линии, а не две линии. И сверху вниз спускаются две, но он-то говорит три.
0: Где это?
1: Да, это в заголовке. Да.
0: Ну, сейчас мы посмотрим, что он хочет сказать. Арихампин дейгулим светит кававима дейгулим через холонот в трех линиях правой левой средней, что в нем от них не сходит свет во всех игулим таким образом. И от них исходит свет, не сходит свет во всей игулим. Ну, так что ты хочешь сказать? Ну да, потому что от линии приходит, притягивается к игулим, так он наполняет игулим. Сверху вниз не может быть средней линии, это просто невозможно быть, чтобы такое было по определению. Средняя линия — это отношение творения к Творцу, которое выстраивается из двух линий, которые он получает от Творца. А здесь что делает линия кав? То есть две линии, эти два кава, которые приходят свыше и строят среднюю линию. Творение, которое строит среднюю линию, наполняет этим игулим, игулим, который относится к его ступени. То есть игулим выражает отношение Творца ко мне. Насколько я могу их наполнить, это уже называется то, что я могу уподобить себя и быть в подобии с ним. Творец создал. Круги — это игулим, это то, что создал Творец до первого сокращения. То, что он создал во мне желание, это выражается в этом его желании. Создать желание и наполнить его, что он должен быть вот такое большое желание. И насколько сейчас я наполняю это желание, свое желание, в той мере, в которой я могу доставить ему наслаждение, я беру со стола только средние линии, чтобы доставить ему наслаждение. Это называется средняя линия. Я могу наполнить эти игулим только с помощью линий, с моим отношением к нему. Я могу наполнить их только частично, эти игулимы, эти круги, потому что у меня нет экрана на все, на свое желание. Называется на всю кассу. Это называется, что линия наполняет игулим. Это средняя линия наполняет игулим, когда мы говорим здесь уже о творении, после разбиения, когда он действует, для того, чтобы действительно доставить наслаждение Творцу. Да?
1: Согласно тому, что я думал до сих пор, я думал, что тест поделен на две части. Первая часть — это сверху вниз, а вторая часть — это снизу вверх.
0: Ну, также и в последней части он говорит сверху вниз, не обязательно. Тут каббалисты не хотят тебе рассказывать в точности, как ты должен работать снизу вверх. Ты должен это сам обнаружить. Они дают тебе всякие такие разные знания системные. И обычно тебе рассказывают, как это все происходит, нисхождение сверху вниз. И раскрытие Творца в творении — это уже работа, частная работа твоя, личная твоя работа. Когда ты войдешь в эту работу, тогда ты будешь считать учение 10 сферот по-другому. Ты действительно увидишь то, что там происходит. Но ты увидишь только исходя из того экрана, который ты можешь создать. И ничего другого они не пишут. И они не пишут снизу вверх в порядочной форме, как это делать. Они хотят, чтобы ты сам рос и сам определил. Как ребенок, ты не можешь, он не будет расти, если ты не будешь от него закрывать, давать ему всякие трудности, всякие игры с вопросом в конце. Подумайте, вот исходя из всех этих подготовительных действий, которые ты подготовил ему, чтобы он решил, принёс, решил задачу. Так и здесь у тебя есть отношение между светом и кли. Это то, что они объясняют и делают здесь. Да.
1: Вот то, что вы сейчас объяснили, это понятие Йоаву. Где корень трех линий, трех рашим, то, что наверху находится, вот в этих терминах, которые вы сейчас объяснили?
0: Я не понял вопрос.
1: Баал-Салам иногда говорит, что есть место, когда действительно находится средняя линия, что она приходит снизу, но иногда, что она приходит сверху.
0: Да, неважно то, что он говорит Ати, Кариханпин, он говорит, что все это является следствием работы творения. Без творения внизу, которое выясняет и ищет экран, как уподобиться Творцу и выполнить это, нет средней линии. Посмотрите, здесь раскрывается желание, это называется левая линия, смоль.
2: За некра смоль. Рацион.
0: Это называется смоль, левая линия, желание. А с другой стороны раскрывается свет, ор, отдача, ашпа.
2: Медат.
0: Ашпа.
2: Везе медат.
0: Мера отдачи, а здесь мера желания, мера получения. Эти две приходят свыше, составляющие. Это напрямую от Творца, свет, ор. Приходит прямо от Творца напрямую. А здесь точка, которая называется Ешми-Айн, нечто, сущее из ничего. Эти две линии приходят сверху, сверху вниз. А внизу находится человек, в котором эти две вещи связываются друг с другом вместе. Как они связываются? Они начинают входить в какой-то контакт между ними, и человек начинает чувствовать, исходя из этой связи между ними, какой-то дискомфорт. Вопрос, а в чем смысл моей жизни? Дословно, вкус моей жизни. Исходя из этого, начинает развивать среднюю линию. Что это за средняя центральная линия? Как я могу использовать самым лучшим образом этими двумя силами творения, чтобы выстроить себя, построить, создать себя? Кто это я? Это то кли или, скажем, та нагрузка, сопротивление, в котором есть минус и плюс, так, чтобы в нем они действовали максимально сильно. И чем больше я это буду делать, тем больше эта нагрузка будет больше, сопротивление это будет больше. И тогда проявится сила во мне самая, еще больше, и я буду больше подобен Творцу, потому что во мне есть желание получать. Это желание а будет раскрываться вместе с намерением ради отдачи. В этом работа человека, это называется сила сопротивления, которую он делает, или экран, масах. Так вот, если нет посередине человека этого, так нет средней линии. Откуда возьмется она? Должен кто-то, чтобы был, чтобы он решал, чтобы он вкладывал усилия. Как соединять их вместе, быть во всяких сомнениях, проблемах, затруднениях? Ему нужно найти это. Это очень большая проблема. Нужно два мира в себе соединить. Это не приходит никогда свыше. Ничего, это нет. Иначе нет свободы выбора, нет свободы воли. Иначе наша жизнь вся — это мы просто все животные, и все, и нет, и не может быть человека. Потому что именно эта средняя линия называется человеком. Адам, на иврите. Адам от слова «думе», подобный Творцу, в своем свободном выборе, который приходит к намерению ради отдачи. Намерение — это человек. Желание приходит свыше, все наши желания, они находятся в руках Творца. Свет строит желание, но намерение ты строишь в столкновении вот этих двух сил.
2: А не
0: напрямую. Здесь посередине есть выбор, группа, учеба, всяческие вещи, которые мы должны выяснить, насколько эти действия наши действия или не наши, насколько вся эта работа и все это дело действительно самостоятельно, или это все это за счет Творца в такой скрытой форме, что он все-таки за кулисами работает над нами. А делал ли я что-то здесь вообще? И делал ли это осознанно? Что такое треть, средняя треть, центральная треть Тиферета?
2: Но
0: еще раз, эти две линии приходят сверху вниз, а средняя линия выстраивается снизу вверх. Эти две линии, правая и левая, называются ангелы, как поется в песне, что они приходят и сопровождают человека до входа в шаббат, до... А потом человек строит уже среднюю линию. Да.
1: Как мы видели, вот вы объяснили, вы сказали, что есть эго, есть желание получать, и над ним мы используем с намерением ради ближнего, и тогда мы приходим в духовный мир. То есть ключевое слово — это намерение, верно? Ради ближнего.
0: Да.
1: Но эго, о котором вы говорите, я спрашиваю, это тоже намерение? Или это не намерение? Если это намерение, то есть как бы два намерения в человеке. Но сегодня это мне странно, что есть у меня два намерения. Либо я намереваюсь на что-то, либо нет. Как может быть два намерения? Ну, допустим, есть два намерения. Кто? кто решает, исходя из этих двух намерений, что сильнее?
0: Мы — результат разбиения килим. Если просто приходил к нам желание, ну, и раскрывался свет, ты прав, так тут нет ничего. Наша проблема в том, что тот, кто здесь находится, у нас тут вот на рисунке «я», «они», который получает вот эти два влияния с правой и левой линии. «Я» — этот «я» — это желание отсюда, желание получать ради получения, что «я» уже нахожусь в противоположном намерении, в своем эгоистическом желании. Это называется «эго». Что я знаю, что я использую свое желание получать для того, чтобы наслаждаться. И мое наслаждение зависит от того, насколько я наполнюсь и насколько будет не хватать другому, потому что я проверяю себя по отношению к другому относительно другого. Так мы начинаем нашу работу с желания получать ради получения. Мы должны оставить желание в покое, а намерение ради получения, вот это намерение ради получения, мы должны осознать в нем, что это клипа, что это против Творца. С одной стороны, а с другой стороны, оно это намерение тоже приходит от Творца, что это противоположно Творцу, что это против святости, и специально он так делает это для нас, и поэтому называется клипа, то есть кожура, которая сохраняет плод, пока он не созреет, приходят всякие проблемы. И чтобы в таком же образе, как фараон говорит, что он приближает человека к Творцу, так же и клипа, она сохраняет, и нужно осознать это, познакомиться с ней, правильно использовать эту клипу. Для чего дана мне эта сила? Потому что между этим эгоизмом, между клипой и святостью, душа, или отдача ашпа, здесь посередине, вот здесь есть средняя треть тиферета, как там, где ни клипа, ни к душа, и там есть у меня способность выразить себя посередине между нами, как бы это такое пустое, свободное пространство от одного и от другого. Это как же мне решить и склонить в какую-то сторону? Я могу это сделать только с помощью группы, с помощью окружения. Окружение — это просто, если я иду куда-то там, какие-то нехорошие направления, а группа — это уже собрание душ, которые почитают продвижение к отдаче, уважают. Что мы хотели сказать этим, что наша работа приходит в двух видах намерений. Как ты сказал, что у меня есть два вида намерения. Да, есть. У тебя есть намерение ради себя, для себя. Есть намерение для ближнего, для других. Букву пропущено, цадик, ляцми, для себя. Или других. Конечно же, есть два вида намерений, да. Либо ты здесь, либо там. Ты не можешь на время находиться в них двух. Где мы?
1: Пятый пункт.
0: Так, прочитаю пятый пункт, потом перейдем к следующей части.
1: Пятый пункт. И в тех десяти сферот, что в виде Игулим одна в другой, имеются в них все те качества получения наслаждения, что и у десяти сферот в Кавьёшир, а именно в Игуле Кетер, который называется Рихампин, после исправления имеется один Некев и Халон в правой стороне Игуля, и оттуда спускается свет Рихампина к Игулю Аба и светит ему. Есть также второй халон в левой части Игуля Рихампина, и выходит свет к левой стороне Игуля Аба, что внутри него, и производя в нем некев отверстие, или хисарон и халон, и оттуда притягивается свет до Игуля Има, что внутри Игуля Аба, и светит в нем. И получаем, что проход света внутри левой стороны Игуля Аба — это не для самого Аба, а проходит там только в виде передачи. Но главное свечение его — это для Има. И получаем, что Рихампин светит для Аба и Има вместе, так же, как и в их Йошер. И хотя они и Гулим один в другом, в них есть прямые линии правой, левая и средняя. И в виде этих халонот, что в них и оттуда протягивается свет в 10 сферот до Игулима, именно через эти прямые линии во всех их деталях вместе, что в 10 сферот прямого кава де руах. Еще раз, пятый пункт. В тех 10 сферот, что в виде Игулим, одно внутри другого, имеются в них все эти качества получения наслаждения, что и в 10 сферот кав Йошер, а именно в Игуле Кетера, который называется Рихампин, после исправления есть один некев и халон в правой стороне Игуля, оттуда спускается свет Рихампина к Игулю Аба и светит ему. И есть также второй халон в левой части Игуля Рихампина, и выходит свет к левой стороне Игуля Аба, что внутри него, и производя в нем некев и халон, и оттуда протягивается свет до Игуля Има, что внутри Игуля Аба, и светит в нем. И получаем, что проход света внутри левой стороны Игуля Аба — это не для самого Аба, а проходит там только в виде передачи. Но главное свечение его для Имы. И Рихампин светит для Аба и Има вместе, совершенно так же, как и в их Йошере. Хотя они и Гулим один внутри другого, есть в них прямые кавим, правый, а левый и средний, в виде этих халонот в них, и оттуда протягивается свет в 10 сферот и Гулим. Именно через эти прямые кавим во всех их деталях вместе, что в 10 сферот прямого кава Руах.
0: Хорошо, друзья, сейчас вопросы с нашей стороны, ответы свыше. Но очень важно, чтобы у нас были вопросы. Так давайте почувствуем ответственность за те вопросы, которым, чтобы мы в них, с помощью них мы могли продолжить урок, который мы сейчас вместе прослушали и учили. Да.
1: Есть много вопросов, но я так почувствовал, что до сих пор был экран, который делит, производит расчет, внутренний, окружающий. И вдруг здесь входит средняя треть Тиферет. И там вот эта точка, где правая, левая, вот эти линии приходят сверху, а снизу начинается средняя линия, которая создает вот эти разделения Игулим и Йошер. Какая разница между Масах Педерош и то, что находится в Тиферет? Да, ты уже сейчас входишь в детали. Это мы учим дальше. А может быть, сейчас мы не будем в это вникать, потому что тот, кто все это понимает, это Бали Сулам, он нам дает всю вот эту тему. Сейчас мы можем запутаться или поймем что-то неправильно. Как Раф объяснил, средняя треть Тиферет — это то место, где мы выбираем есть два воздействия, которые мы получаем. Воздействие света, когда мы ощущаем свет, и желание получить свет. И внутри этого желания мы чувствуем разницу между одним и другим. И Рав сказал, что то, что здесь может определить, это группа, группа, учеба, книги, то, что у нас есть. Это то, что может здесь помочь принять решение, и здесь мы должны укрепить наше окружение, укрепить группу, чтобы мы могли бы каждый раз, когда мы получаем желание, оно все более тяжелое, мы смогли бы решать. Так мы быстрее проходим состояние, потом мы можем сказать, кто, где, что находится после того, как мы уже прошли весь путь, и мы уже в этом специалисты. Тут мы изучаем этого Бали Сулам. Он объяснил, что вначале, что такое руах, дать то, что я хочу отдавать, не хочу оставаться получающим, и то, что он нефиш, что я лишь получаю то, что дает Творец. Есть пассивная и активная формы, а остальное мы будем дальше изучать.
0: Можно сказать, что, может быть, есть какой-то расчет в рожь еще до того, а потом уже исходя из вот этих состояний, когда я делаю укрепление в группе или там еще что-то, исходя из этих состояний различаемых, это происходит.
1: А,
0: ну, на самом деле стоит делать усилия в этом и думать об этом. Но самое правильное, в общем-то, как Рав направляет нас, то, что мы считаем, что в конечном итоге единственное средство, которое у нас есть, это раскрытие средней линии в группе. Но, в общем-то, то, что мы считаем здесь, в итоге это те действия, которые находятся в Рошпарцуф. И вообще, это только еще в мире Адам Кадмон, который называется еще, считаются вообще скрытые части Торы. Мы вообще даже не можем себе, у нас нет никакой возможности представить. Это выше Гмар Тикуна. Поэтому понимать эту высоту этих вещей, которые мы читаем о них, насколько мы очень мало можем об этом говорить вообще. И мало вообще написано о них. Эта часть очень короткая, а потом нет даже упоминания об этом. И это написано уже после мира сокращения. Он решил говорить о кругах и прямоте Гулем Йошер. Очень короткая часть, и все.
1: Но Бали Сулам объясняет это во внутреннем созерцании. Он говорит, что Ари коснулся темы, и Бали Сулам объясняет это. Он объясняет, что именно рожь, как формируется рожь, именно с помощью отраженного света, мы это создаем с помощью экрана, весь свет, ор и шар приходит к экрану, а желание получать не хочет получать его, отталкивает. И таким образом возникает отраженный свет, когда он может получить ор и шар совершенно иным образом, не так, как он получал это из рож. А затем, Рав объяснил это на прошлом уроке, он измеряет, сколько из желания получать своего, он может справиться с этим, тогда получает. Прежде чем он начинает получать, это не называется, что он выстроил клип. Поэтому в рож у нас есть игулим. Игулим в рож — это говорит о том, что нет еще желания получать, которое входит в него. Но что связывает одно с другим, между всеми игулим, именно вот это желание с экраном, у него есть возможность связывать. Потом он это объясняет. Но то, что сказал, что Рош — это такое большое различие между Энсов и Парцуфим, которые возникли. И в нашей работе мы формируем именно Рош.
0: Латинский магазин.
3: Amigos, Rav enfatizó o habló de la clipa y cómo uno tiene que de alguna manera sacarle provecho al hecho de que la clipa está protegiendo el fruto. Y me gustaría saber enfatizar más en eso, cómo.
0: Rav говорил про клипу и что мы должны использовать ее правильно, потому что она охраняет плод. И я хотел спросить об этом, как можно правильно использовать клипу, все мысли, всякие путаницы, которые у нас есть.
4: Анахну маза клипа беклаль.
1: Что вообще, что такое клипа? Это желание получить для себя. Мы должны пройти это желание получать и выбрать плод. Клипа, она как бы оберегает плод, потому что если бы не было клипы, если бы не было желания получать этого, то с чем бы мы работали? Нам бы не с чем было работать. Мы были бы, как и остальные все творения, неживое, растительное, животное, уровни, но мы, чтобы стать говорящим, нам нужно вот эту клипу накопить, пока не созреет плод, и мы сможем его употреблять. Так же, как мы изучаем в четырех стадиях прямого света, пока Малхут желает получить все, и когда она хочет получить все, это тоже называется клипа. Клипа всегда хочет все получить для себя. Поэтому здесь отсюда мы начинаем работать. И мы начинаем здесь накапливать желание, которое называется сокращение, когда мы не хотим с этим работать, и потом мы получаем экран. Экран уже получаем от света. Сокращение мы как бы делаем сами. Это называется, что клипа оберегает плод, что если не будет клипы, вот этой кожуры, которая, да, получает... Иначе мы не будем творения. Где наша эта независимость? Поэтому нам необходима клипа, вот эта кожура, да, чтобы сберечь плод. Флорида.
0: Спасибо, друзья. Мой вопрос, где мы находимся в этом процессе творения, о котором мы говорим, что там есть линии, круги, то, что развивается сверху вниз или не снизу вверх. Где мы находимся вообще в этом процессе творения? Ну, конечно же, что это сверху вниз. И можно сказать по-простому, может быть, даже не очень-то и мне приятно это сказать, но то, что мы изучаем эту высшую систему, мы знаем, что первый игуль, первый круг — это Ацмуто, о котором вообще невозможно говорить, а высший свет, который наполняет всю реальность, и там даже нет черной точки, что это какое-то ощущение высшего света. Исходя из этого, у нас есть мир бесконечности, это одно желание, которое наполнено светом, и не чувствует вообще даже желания, разные желания, которые в нем есть, потому что абсолютно круглое, без всякого различия между ними. А потом у нас есть мир сокращения. Мир сокращения, в общем-то, это состояние, когда свет, который был в мире бесконечности, ушел, потому что было такое решение Малхут бесконечности, потому что она из-за стыда, которое было, что она получает этот свет и противоположно Творцу. И это у нас получились 10 сферот и гулим. То есть благодаря тому, что произошло сокращение, свет ушел. И вот и благодаря тому, что свет ушел, у желания есть, может быть, возможность того, что есть свет, который наполнял его. Но мы говорим здесь о 10 сферот и гулим. А потом уже, благодаря экрану, который появляется после сокращения, после цинцума, у нас есть каф уже, линия, йошер. И тогда мы можем говорить о творении, которое ставит на себя экран, масах, способность его в его намерении быть ради отдачи. Он начинает наполнять игулим, которые были до него, но он начинает сейчас их наполнять с помощью линий, с помощью отраженного света, который он возвращает и наполняет их. И благодаря этому у нас есть продолжение развития. И если сказать, что касается нас, то мы должны просто пытаться познать эти закономерности, которые есть в нашем отношении к Творцу, как творение к Творцу, что такое, да, отдача, получение, чтобы у нас была общая потребность развивать наши отношения к Творцу благодаря Его отношению к нам. Но все это должно быть вместе.
1: Хагай, хотел спросить по пятому пункту. Читали это в конце урока, там он говорит о отверстии и холон, справа линии, с левой линии, наполняет им или наполняет аба, не совсем понятно, потому что картина была такая, что есть игуль внутри игуля и кав, который проходит внутри них и наполняет их. Как может быть с правой стороны, некив с левой стороны, некив, и одно наполняет аба, другое наполняет има. Как эта картина складывается? Какая связь между этими халонот и игулим? Ты спрашиваешь сейчас то, что Балислам хочет объяснить потом, позже. Я знаю, что он объясняет там, он объясняет, что есть у нас игулим, верно? И есть прерывание между игулим. Вопрос здесь, то, что хочет объяснить нам Ари и Бааля Сулам, как проходит свет от одного игуля к другому, ведь он все-таки должен пройти. И тогда он начинает объяснять, что есть халон. Он не говорит, что работа в каве. Он говорит, как в каве, потому что работа с помощью кава, там создается халон, что такое халон. То есть мы как будто бы открываем окно и позволяем свету наполнить себя или комнату. Рав объясняет это потом в следующих уроках, и Бааля Сулам тоже объясняет это подробно, а потом же во внутреннем созерцании, как это работает, что такое правое, что такое левое. И левое как раз мы изучали в первой части, что нижний парцуф поднимается к высшему, получает свечение от него, поднимается как бы над собой, получает от высшего, это называется левой линией. Здесь это не та левая, которую мы изучали, ну, то, что Раф обучает нас. Поэтому все эти детали мы не будем сейчас торопиться. Мы все получим правильно от Бааля Сулама, так как он хочет нам передать, потому что он находится в постижении, он хочет дать нам все в полной мере, чтобы мы правильно это получили, не запутались в этой науке. Поэтому будем это изучать. Вопрос прекрасный. Спасибо.
4: Но все-таки мы можем читать, прочитать об этом. У нас есть вопросы, есть ответы о смысле слов на странице 79. Что такое халон, окно, дословно?
5: Вот по магдарат халон, амут пейтет.
4: Что такое окно? Не в самом начале, а чтобы это не было тяжело. И это начинается от слов, что он
6: шура леатпис.
4: И вот эта сила называется халон, окно, потому что в входе отраженного света, чтобы войти, принять прямой свет, у него есть сила виюта, которая есть в отраженном свете, и эта сила намного более низкая, чем она, и поэтому она уменьшает силу этих стенок игулим по этой причине, но входит это как пример света солнца, исходя из авиюта. Там нет признаков авиюта совершенно. Сила авиюта, которая имеется в отраженном свете, гораздо ниже, чем они, потому уменьшает, понижая стенки келим да игулим путем входа в них, по примеру отверстия, которое имеется в комнате, когда входит свет солнца. Также и здесь нехватка и недостаток, которые образовали стенка келим да игулим и сила авиюта. В конце пункта, то, что он прочитал, 30-й пункт.
7: Это да.
6: Я
1: понял, то, что говорится об Игулим, это описывается отношение Творца и Творения. Я хотел спросить, тут говорится Игуль Аба, который является проводником света, и свет проходит через него, он не предназначен именно для него, а как для передаточного звена, кли, у которого есть потребность в этом, скажем, он только потребуется, в свете. Какое здесь соотношение между Творцом? Я надеюсь, что вопрос понятный. Ты говоришь, что если этот Игуль только проводник света, что значит, что он проводник? Свет остается светом, но как мы проводим, как мы передаем его? Есть Игуль Арихампин, который создается для того, чтобы передать его, нам нужна работа в каве, то есть экран, отраженный свет, работа с кли, увидеть, что кли получила виют, и тогда он должен передать свет, верно? Это то, что происходит. А сейчас нам необходимо перейти к докладу Руи и Одеда. Давайте-ка послушаем.
0: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Ну, скажи, что лучше может быть, чем конгресс?
1: Много конгрессов.
0: Лучше, чем конгресс, это подготовка к конгрессу, то, что мы делаем, это вся работа, где там все дело, мы начинаем вот так вот соединяться, перемешиваться, становиться круглыми, как мы услышали сейчас.
1: Да, весь этот конгресс называется «Пробуждение снизу», верно?
0: Верно.
1: И это то, что и будет происходить в ближайшее время. Скажем, уже в ближайший шаббат у нас будет особенная встреча. Этот региональный шаббат, это будет урок днем, и это сосредоточится на каждом участке, где есть конгресс. И в Петахтик тоже будет обсуждаться только то, что будет происходить в Петах-Тикве, на севере Израиля, на юге Израиля, Тбилиси, Америка. В каждом месте будет региональный конгресс, и этот конгресс будете готовить вы сами, те, кто организует конгресс. Я знаю, в Северной Америке есть группа пробуждения, ребята там уже работают над этим.
0: Я слышал, что во всех местах мира есть товарищи, которые готовят конгресс, и уже неделями это, и также в Петах-Тикве есть очень сильные, хорошие идеи, которые получат свое выражение в на ближайшем шаббате. И в этот ближайший шаббат у нас будет возможность еще сильнее войти в конгресс, глубже и почувствовать следующую ступень, как она приближается. И самое важное — построить вместе, готовить вместе.
1: Личное приглашение каждой подруге и каждому товарищу, даже если вы еще не записались. Важно собраться, мы пробуждаем снизу, и никто свыше не придет, не будет делать это вместо нас. Мы это делаем, мы пробуждаем друг друга. Нам необходимо показывать друг другу примеры, поэтому давайте соберемся вместе в этот шаббат и подготовим конгресс.
0: Хочу только подчеркнуть ответственность за подготовку материалов и что будет и как будет. Каждый регион должен подготовить для себя. Не будет тут центрального трансляции из Петах-Тикве. Вот это вот шаббат, это действие, этот урок дневной будет каждый проводить сам.
1: Друзья, мы приглашаем всех 1 октября в 9:30 утра в Бет Каббала Лиам. Мы будем обсуждать будущее нашей организации. И вот этот учебный день будет происходить во время Суккот 1 октября с 9:30 утра. Целый день. Это предназначено для всех учеников и для всех членов Небарух в разных рамках. Молодые, старые, виртуальные, физические, все в конце дня мы соберемся на трапезу Ушпизин в честь Баалей Сулама. И мы ждем вас, а если не послушаем, а споем вместе песню.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы изучаем утренний урок Рава 4 ноября 2002 года. По статье «Вы все стоите сегодня». Это находится в первом томе Рабаша, 56-я страница. Прочитаем вместе эту статью в нашем распоряжении. 27 минут, пожалуйста.
1: «Атем ницавим айом кулхем». המפרשים שואלים על מה שכתוב אתם ניצבים היום כולכם ראשיכם שבטיכם.
2: Вы все стоите сегодня. Комментаторы спрашивают о стихе: вы все стоите сегодня перед Творцом Всесильным вашим, главы ваши, колено ваши, старейшины ваши, надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле. Почему он начинает с множественного числа и заканчивает единственным числом каждый человек в Израиле? Автор книги Маор ВаШемеш объясняет, что говорится во множественном числе и в единственном числе указывает на любовь к товарищам. И то, благодаря чему, что есть среди вас главы, колено ваше, и тем не менее никто не видит в себе больше добродетельности, чем в любом человеке из Израиля, а все равны в том, что один не имеет предприятия.

0: И согласно этому выходит, что если человек совершает свою работу ради отдачи и не желает никакой компенсации, а желает лишь совершать свою работу в святости и не надеется, что ему дадут какую-либо добавку к тому, что у него есть, то есть не желает даже никакой добавки к работе, то есть от того, что он получит какое-то знание, что он идет правильным путем, что, безусловно, является справедливым требованием. Тем не менее, и от этого он тоже отказывается, так как он хочет идти с закрытыми глазами, веря в Творца. И то, что в его возможностях он делает, и он доволен своей долей. То есть даже если он чувствует, что есть люди, у которых есть некоторое понимание в работе Творца, а он видит, что он полностью опустошен, то есть часто бывает, что и он чувствует вкус в работе, а иногда он чувствует, что он в свойстве главы их. То есть иногда он думает, что сейчас он пришел к ступени, когда невозможно, чтобы он мог спуститься в состояние низости. Что означает такое состояние, где если он захочет заниматься работой Творца, он должен приложить большие усилия, чтобы заставить свое тело, и тогда то, что он делает, происходит по принуждению, потому что у него нет никакого желания работать, а тело желает лишь покоя, то есть его ничего не интересует.
1: Ибо тогда он чувствует, что он уже пришел к ясному знанию, что нет ничего другого в мире, кроме как работать ради отдачи. И тогда, несомненно, у него есть вкус в работе. И он смотрит на прошлые состояния, которые у него были, и не может понять их, что теперь, когда он находится в состоянии подъема, поэтому, согласно всем расчетам, он решает, что теперь уже нет никакой возможности, чтобы когда-нибудь у него было падение. Но иногда через день, час или несколько минут он падает в состояние низости. Настолько, что не чувствует в этом месте, что упал из состояния подъема в глубину великой бездны. Но иногда, спустя час-два или два, он видит вдруг, что упал с вершины. То есть из того состояния, когда он был уверен, что он герой из героев, он оказался как всякий человек из Израиля, то есть как простой человек, и начинает думать, придумывать советы, что же может теперь делать, и как может снова подняться в состоянии величия, которое у него было.
0: Тогда человек должен идти путем истины, то есть сказать, что то, что я нахожусь сейчас в самом низу, означает, что свыше меня специально сбросили, чтобы я узнал, действительно ли я хочу делать святую работу ради отдачи, или я хочу быть работником Творца, потому что это дает мне больше, чем все остальное. И тогда, если человек может сказать, «Я хочу сейчас работать ради отдачи, и не хочу совершать святую работу, чтобы получить какое-либо удовлетворение от этой работы, ведь мне достаточно одного этого, чтобы я совершал святую работу, как любой человек из Израиля, который идет молиться или учить какой-то урок из ежедневного листа Талмуда, и нет у него времени думать, каким намерением

0: он учится или молится, а он просто исполняет действия без всякого специального намерения. Тогда он снова входит в святую работу, и сейчас он просто хочет быть работником Творца без всяких предварительных условий.
1: И потому сказано, вы все стоите сегодня. То есть все состояния, которые вы проходили, и все состояния, которые были у вас, и состояние гадлута или менее гадлута, которые считались средними состояниями и так далее, вы берете все эти частные состояния, не считайте одну ступень относительно другой, поскольку вам не важно никакое вознаграждение, а важно только, что вы исполняете волю Творца, который заповедовал нам исполнять заповеди и учить Тору, и это мы исполняем, как любой из народа Израиля.
2: То
1: есть состояние, в котором он пребывает сейчас, важно для него так же, как если бы думал, что пребывает в состоянии величия. И тогда Творец Всесильный заключает союз с тобой сегодня. Другими словами, тогда Творец заключает с ним союз. Именно в то время, когда человек принимает работу Творца без всяких условий и согласен совершать святую работу без всякого вознаграждения, это называется смирением без всяких условий, тогда Творец заключает с ним союз.
0: И заключение союза, как объясняет мой отец и учитель, это когда два человека видят, что они любят друг друга, тогда они заключают между собой союз, что они останутся в своей любви навечно. И он спросил, если они любят друг друга и понимают, что любовь не прекратится в таком случае, зачем же нужен союз? И для чего они заключают этот союз? То есть для какой пользы? То есть что они выигрывают от того, что произвели заключение союза? Является ли это просто церемонией, или это делается для какой-то пользы? И он сказал, что заключение союза состоит в том, что, как сейчас, они понимают, что им стоит, чтобы каждый любил другого по тем причинам, которые они видят сейчас. Ведь каждый чувствует другого, что он заботится лишь о его благе. Тогда они заключают союз. То есть, если как сейчас ни у кого нет никаких претензий к товарищу, иначе они не заключали бы союз, тогда они говорят друг другу, что им стоит заключить союз раз и навсегда. То есть, если, страшно сказать, возникнет ситуация, что у одного будут претензии к другому, тогда каждый вспомнит заключение союза, которое они произвели между ними во время, когда любовь чувствовалась. Также и сейчас, хотя они не ощущают ту меру любви, которая была тогда, тем не менее, они пробуждают былую любовь и не смотрят на состояние, в котором они находятся сейчас, и снова начинают делать друг другу добро. И поэтому заключение союза полезно. Хотя вкус любви, бывший, когда между ними царила любовь, и ушел, но благодаря тому, что они заключили союз, они обладают силой вновь пробудить любовь, которая светила им в прошлом, и возвращают ее в будущее.
1: Согласно этому, находим, что союз главным образом заключается для будущего. Это подобно договору, который заключает, чтобы нельзя было передумать, когда они увидят, что нет больше тех уз любви, которые были. И благодаря этой любви они испытывали большое наслаждение, когда каждый из них делал добро другому. А сейчас, когда любовь нарушена, из этого следует, что нет сил, которые позволили бы кому-то из них делать что-то ради ближнего. А если они все же хотят сделать что-то один ради другого, то они должны посмотреть на союз, который был заключен у них. Тогда и исходя из этого, они должны построить любовь заново. Это подобно человеку, заключившему договор с товарищем. Этот договор связывает их, не позволяя им расстаться друг с другом.
0: Из этого следует, как сказано выше, вы все стоите сегодня, то есть он перечисляет частные ступени, главы ваши, колено ваше, старейшины ваши и надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле, то есть из всех высоких ступеней, которые были у него, для него сейчас считается, что он находится в состоянии каждый человек в Израиле, и он принимает на себя это состояние, как в ситуации, когда у него были более хорошие, по его мнению, состояния, и говорит: «Я делаю свое, а Творец, то, что Он хочет дать мне, я согласен, и у меня нет никакой критики». Тогда он удостаивается заключения союза, как сказано выше, то есть эта связь остается навсегда, поскольку Творец заключил с ним союз навечно. И согласно сказанному, следует объяснить стих, скрытое Творцу Всесильному нашему, открытое нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнять все слова учения этого. И следует понять, что хочет сообщить нам этот стих. Нельзя сказать, что он хочет сообщить нам, что мы не знаем скрытого, а его знает только Творец. Невозможно так сказать, потому что и без этого стиха мы видим, что мы не знаем, что скрыто от нас. В таком случае, что же стих этот хочет сообщить нам?
1: Однако известно, что есть скрытое и раскрытое, что означает, что в практической части того, что мы делаем, мы видим, делаем мы это или нет. И если тело не желает исполнять заповедь, есть совет, чтобы человек заставил себя, ибо он обязан исполнить заповедь, хочет он того или нет. Получается, что в раскрытом, в явном, можно говорить о принуждении. Скрытое — это намерение заповеди. И тут человек не может видеть, каково намерение другого в момент ее выполнения. И сам человек, исполняющий действие, тоже не может знать, не обманывает ли он себя во время исполнения. Он думает, что у него нет никакого другого намерения, и весь он направлен на Творца, тогда как действие называется явной частью. И нельзя сказать, что человек обманывает себя, думая, что накладывает тфилин. На самом деле это не тфилин. Или женщина может обманывать себя, думая, что она зажигает субботние свечи, а на самом деле не зажигает.
0: В то же время в отношении намерения можно сказать, что человек обманывает себя, Он думает, что делает лишма, а на самом деле он целиком работает в лолишма. И также невозможно говорить о принуждении, ибо он не может принудить свою мысль, чтобы она думала то, что он желает. Ибо в том, что относится к чувству или знанию, у человека нет никакой власти, позволяющей принудить свой разум понимать иначе, чем он понимает, или иначе, чем он чувствует. И отсюда поймем сказанное выше, что нам нечего делать, кроме как исполнять практическую часть. И это называется «открытое нам и нашим детям вовеки», чтобы исполнять все слова учения этого. То есть нам заповедано действие. То есть действие нам заповедано совершать даже по принуждению.
1: А что касается намерения, которое называется скрытой частью, в нем у человека нет никакого знания и власти. И в таком случае, что нам делать, чтобы мы могли исполнить также и скрытую часть? И в этом человек всегда должен проверять себя, действительно ли он делает все ради отдачи, или тело сопротивляется работать ради отдачи. И в той мере, в которой он чувствует, что далек от этого, если видит, что со своей стороны не может сделать ничего, ведь то, что он думает, последовать советам, чтобы иметь возможность построить намерение ради отдачи, не помогает ему. Об этом нам сообщает стих, что то, что касается лишма, называемая «воскрытая часть», это относится к Творцу, к Творцу Всесильному нашему, и только Творец может помочь ему, а у самого нет никакой возможности прийти к такой реальности, ведь это выше его природы. Поэтому и говорит стих «скрытое Творцу Всесильному нашему». То есть это относится к Творцу, ибо Творец должен дать эту силу, называемую отдача. И потому сказали наши мудрецы, «Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его, и если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руке его, в его злом начале».
0: «Ищет, как умертвить его» означает, что оно хочет, чтобы человек делал все ради получения, что называется, что он отделен от источника жизни. Естественным образом они остаются животными. И потому сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Получается, что смертью называется, когда намерение его направлено на получение, и это называется состоянием разделения. А чтобы удостоиться слияния, то есть удостоиться силы отдачи, чтобы у него было это, только Творец может дать ему это, но невозможность к человека достичь этого. И поэтому сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день, ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руках злого начала. И из того, что мы выяснили, поймем стих, скрытое Творцу Всесильному нашему, открытое нам и детям нашим вовеки, чтобы исполнять. То есть только практическое действие вы должны исполнить, а скрытую часть должен совершить Творец.
1: Однако и в скрытой части мы тоже должны кое-что сделать, чтобы Творец дал нам скрытую часть. Это вытекает из правила, что для всего, что угодно, нам требуется пробуждение снизу. И это так, потому что есть правило, что нет света без кли. Это означает, что нет наполнения без хисарона. То есть ты не можешь поместить что-либо, если у тебя нет пустого места. И тогда ты помещаешь в него то, что ты хочешь. Но если нет места хисарона, то есть пустого места, как можно поместить туда что-либо. Поэтому мы сначала должны увидеть, что нам недостает кли отдачи, который называется желанием отдавать. И это наш свет. И как мы выяснили в предыдущих статьях, наше главное вознаграждение — это если мы достигаем желание отдавать, называем его отраженным светом, как это приведено в видении в науку Каббала, что все вознаграждение, на которое мы уповаем, это отраженный свет.
0: Поэтому если желание отдавать называется свет, то этот хисарон, когда он видит, что у него нет силы отдачи, называется кли. И он чувствует, что этого ему недостает. То есть он видит, что он теряет из-за того, что у него нет этой силы, называемой силой отдачи. Поэтому в мере его ощущения у него и образуется хисарон. И это называется кли. И пустое место. Ибо в том месте, в котором ему не достает силы отдачи, есть теперь место, в которое может войти это наполнение. И это называется, что свет входит в кли. Однако следует знать, что для получения этого кли требуется большая работа. Ведь у нас есть келим, называемый хисаронами, которые мы желаем наполнить, и они называются келим эгоистической любви, в которую мы хотим получить наполнение. И это очень важный келим, ибо эти келим исходят со стороны Творца, который Он создал как сущее из ничего, поскольку Он хотел насладить свои творения, то есть желал дать им наполнение. А как можно дать наполнение, если нет места, куда поместить это наполнение? Поэтому Он создал как сущее из ничего эти келим, чтобы дать им благо и наслаждение. Получается, что это главное кли, которое создал Творец.
1: Однако, поскольку это кли, называемое желание получать, является желанием, чтобы у него было подобие по форме, называемое слиянием с Творцом, это кли непригодно быть сосудом для получения высшего света, и теперь требуется новое получающее кли, которое облачится в прошлое кли. И только благодаря им обоим, то есть благодаря тому, что желание отдавать облачается в желание получать, это кли становится пригодным к получению. Отсюда следует, что как и прошлое кли, называемое желание получать, исходит от Создателя, и у нижнего нет никакой доли в работе желания получать, а все исходит от Творца. Также и второе кли, называемое желанием отдавать, исходит только от Создателя, и Нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называемом желанием получать. А разница состоит в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование от Нижнего, в котором он просит Творца, чтобы Творец дал ему это новое кли, в отличие от первого кли, которое приходит к нему без какого-либо пробуждения со стороны Нижнего.
0: Перейдем к уроку от 4 ноября 2002 года. Мы слышали статью «Вы предстаете все сегодня» из книги «Дворим», глава «Ницавим», «Шлове Сулам», «Решхав Алиф». 221 страница. И конец статьи очень красивый. Я прочитаю еще раз. Отсюда следует, что как прошлое кли, называемое желанием получать, исходит от Создателя, и у Нижнего нет никакой доли в работе желания получать, а все исходит от Создателя. То есть и кли, и намерение, все приходит. То есть как желание получать и намерение ради получения, все приходит со стороны Творца. Также и второе кли, называемое желание отдавать, тоже исходит со стороны самого Создателя. И Нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называемом «желание получать». То есть желание получать ради отдачи тоже приходит все от Творца. А разница в том, что между двумя этими келим, что же мы здесь, собственно, добавляем, что для отдающего кли вначале должно быть требование со стороны Нижнего к этому кли, в котором он, Нижний, просит от Творца, чтобы он дал ему это новое кли. В отличие от первого кли, желание получать ради получения, которое приходит к нему без какого-либо пробуждения со стороны Нижнего. То есть пробуждение, сознание зла, выбор и просьба — это то, что требует от нас. Но, конечно же, не само кли. Это нам нужно знать. То есть, когда мы рассматриваем свойства желания получать и желания отдавать, сами эти свойства святы, и то, и другое. Одно против другого создал Творец. Творец создал одно против другого, как одно, так и другое против него. И оба в его глазах святы. Но человек должен выбрать. И человек выбирает, и это отношение человека может быть святым или нет, клипа или к душа. Ведь со стороны человека, если одна возможность, это будет для меня или для Творца. Вне человека нет ни клипы, ни святости.
1: Это понятно?
0: Ни в чем мире нет зла или добра. Все определяется только тем, как я этим пользуюсь, для себя или для Творца.
1: Вопрос?
0: Да.
1: Как можно обрести хисарон к отдаче?
0: Можно обрести хисарон к отдаче?
1: Зачила?
0: Это вопрос. Если у тебя возникает какой-то вопрос, тебе нужно теперь пойти в обратном направлении. Допустим, цель, чтобы у меня появилось желание отдавать. Кроме этого, мне ничего не нужно. Если у меня будет желание отдавать Творцу, как есть желание отдавать себе, тогда мы приходим к концу исправления. Верно? Какое состояние у меня должно быть перед этим? Ну?
1: Может быть, человек старается изо всех сил и видит, что он не способен.
0: То есть нет, еще до того, как я хочу, чтобы у меня это было, должно быть понимание, что у меня нет этого, верно? Когда у меня этого нет, здесь возможно две вещи. Либо у меня этого нет, и меня не интересует, что нет. Или же я доволен очень, что у меня нет. Да? Скажем, ну не знаю там. У меня какая-то лихорадка, зачем она мне? Или это не страшно, пусть будет. Может быть, стоит иметь, пусть будет, знаешь, как говорят. Или, может быть, я умираю, не могу без этого. То есть есть разные уровни, насколько это мне необходимо. Теперь, до этих ступеней, насколько необходимо, должно быть осознание, что стоит это обрести. Откуда я узнаю, что мне стоит это обрести? Я не знаю. До этого есть у меня еще состояние, когда я вообще не нахожусь в этом, не понимаю этого. Я полностью нахожусь в противоположном. То есть мне нужно как-то отведать, узнать, что мне стоит это получить. Только согласно слухам, какому-то там взгляду издалека, это мне не поможет. Мне нужно в соответствии с желанием получать, которое есть сейчас, и что у меня сейчас. Допустим, желание получать какие-то разнообразные наслаждения, которые есть в этом мире, как словно набор какой-то, когда мне дают разные наслаждения. Еду, отдых, сон, половое влечение, детей, да, животные наслаждения. Затем наслаждение от почести, знаний и денег. Все это многообразие наслаждения называется этим миром. Мне дают это, да? Так я прежде всего должен знать, что в соответствии с этим мне стоит поменять их на наслаждения, которые называются духовными. Духовными называются ради отдачи. Так то, что я раскрываю, что у меня нет этого желания отдачи, мне этого недостаточно, мне это безразлично, что у меня нет этого желания. Я не вижу, сколько я теряю из-за того, что нет у меня желания отдавать. Ведь все мои показатели, они в желании получать. Если я знаю, что вследствие этого я теряю так, а вследствие этого так, или выигрываю так, или иначе, тогда я взвешиваю в желании получать, что стоит. И в соответствии с этим уже делаю расчет, вычитаю одно из другого, смотрю, как это получается, какой остаток. Если, допустим, духовное в 4 раз больше материального или в 10 раз больше, я начинаю стремиться к духовному в 4 или в 10 раз больше, чем к материальному. Но как же мы это сделаем? Я в желании получать должен это взвесить. Прежде всего, если Творец раскроется как великий, и мне стоит, я так чувствую, находиться рядом с ним, да, выгода быть рядом с великим, принадлежать великому, пользоваться его покровительством, но я сделаю расчет, и я захочу поменять одно на другое, да?
2: То есть
0: мне нужно, чтобы то, что было скрыто от меня, было раскрытым, и тогда сравню и, соответственно, с этим смогу увидеть. Но проблема, почему же это не раскрыто?
1: Не знаю, может быть, человек не смотрит на это, не просит об этом у окружения, не видит в этом важности.
0: Ты говоришь, что, возможно, это не раскрывается, потому что от нас требуют, чтобы это раскрылось, чтобы попросили об этом. Мне не очень-то важно, чтобы это раскрылось. Я боюсь. Мое желание получать. Оно боится, что у него возникнет проблема, что действительно должен будет перевернуть себя. Во-вторых, если я должен попросить о чем-то, чтобы это раскрылось, то для того, чтобы попросить, должна быть потребность, чтобы это раскрылось. Откуда я возьму эту потребность, чтобы это раскрылось? Чего мне сейчас не хватает, чтобы это раскрылось? То есть должно быть своего рода все-таки понимание и восприятие того, что то, что есть там, это своего что-то хорошее, спасение по сравнению с моим плохим состоянием, да? В любом случае, с чего-то надо начать. Так мы начинаем с того, что
2: мы начинаем с того, что
0: Мы начинаем с того, что мы учимся, и тем самым пробуждаем на себя окружающий свет, и тогда приходит привлекательность святости, которая начинает нас привлекать. Все остальное можно получить только от группы.
1: Получается, что человек должен увидеть, что находится в состоянии, в котором он только получает, ему только дает, он должен испытать стыд, увидеть, что лишь хочет получать и не сможет достичь. Отдача. Выходит, человеку нужно пройти много этапов, пока у него появится такой хиссарон.
0: Все, что ты должен пройти, все эти этапы, как говорит здесь Рэбе, не относятся ни к желанию получать, ни к желанию давать. Они относятся к твоему решению, что из этого ты хочешь. Вот и все. Так, эти вещи, которые тебе нужно выяснить, когда ты говоришь «есть много», они как раз кли твоей души. Не желание получать — это кли. И нежелание отдавать, а те различия, которые ты сейчас понемногу собираешь, они являются кли. Нам кажется, что желание получать — это кли. Нет, желание получать может быть очень большим. Но он говорит так. Он говорит так, что есть желание получать очень большое. Это, скажем, желание получить щебень. А бывает желание получить бриллианты. И то, и другое. Камни. Щебень производят в огромных мешках, бросают. Ты видел, на улице сбрасывают, и никто не собирается так красть или забирать. И стоят такие большие мешки, да? А бриллианты пока еще не привозят в таких мешках, да? И не оставляют так на улице. И разница между тем и другим. Это на самом деле, насколько ценно для нас, ведь ничего другого нет. Насколько это для нас ценно? Поэтому все эти различия — это то, что они делают. Превращают для тебя щебень в бриллиант. То есть само желание получать, оно не сформированное, оно не меняется. Ты с помощью различных вот этих различий привносишь в него то, что... Ну что делают с бриллиантами, как это называется?
1: Огранка.
0: Огранку. Но дело здесь не в огранке, ты делаешь там множество таких, но сторон. Как это на иврите огранка?
2: Цлаот?
0: Пеот. Ребра?
2: Грани,
0: хорошо. Понимаешь, из одного камня ты делаешь такое множество развлечений, и по ним уже тоже проверяет его ценность, да? Так что ты делаешь, создавая там все эти различия, стороны, эти грани, да? Ты делаешь этим очень много развлечений. Тогда он становится дорогим, особенным, богатым. В этих развлечениях, деталях. Это желание получать. Если ты не привносишь в него эти элементы, это просто остается желанием получать. Ты знаешь, все знают, что есть хлеб, мясо, вода и овощи. Что мы еще едим, да? Четыре или пять вещей. А сколько у тебя в этом вкусов, возможных нюансов, и сколько всего, ну, сколько ты различаешь. Это все возникает вследствие особенностей очень тонких развлечений. Да? Ну, смотри, вино, бутылка там стоит, не знаю, миллион долларов. А есть бутылки за 2-3 доллара. А в чем разница? Если дашь их человеку, который не разбирается, так для него вообще это не важно. В этом разница между этим миром и будущим, что ничего не меняется. Ты с помощью тех развлечений, которые собираешь, начинаешь постепенно видеть вместо этого мира духовный мир. Ты видишь бесконечность, и поэтому говорится, что и сегодня, и завтра все занимаются работой Творца, пребывают в полном исправлении, в совершенном состоянии. Но в чем дело? Не чувствуют этого, потому что не хватает этих развлечений.
1: Ну, может быть, есть какой-то путь, какое-то действие, которое приведет нас к этому. предвинет нас к этому.
0: Как мы можем это сделать, прежде всего, сделать это в нашей внутренней работе и ускорить это с помощью группы. Это две вещи, я и группа. Это как лаборатория, да? Где я могу это сделать еще и быстро? Да.
1: Я вижу, что человек, который находится в падении, у него нет сил желать войти в отдачу. Он не может просить об этом. И по тому состоянию, которое я вижу сегодня, возникает вопрос, развивается ли со временем в этом развитии, в той огранке, о которой вы говорите, способность даже во время падения чувственно просить о вхождении в отдачу во время падения. Или во время падения это просто смерть, в которой нет ни возможности, ничего либо еще.
0: Нет, ни подъема, ни падения не стоит вот сейчас ходить. Оба они действуют таким образом, что они строят нас келим. Нельзя сказать, что падение строит келим. Как раз подъем сам по себе не строит келим. Разрыв между ними, различия между ними. Это то, что дает нас эти ощущения. У нас есть вопросы. Мы действительно сейчас должны поблагодарить Саги, Марика и всех, кто это сделал. Я вижу, что вопросы уже задают. Есть вопросы из Литвы, из Москвы. Итак, Лев спрашивает, что такое новое кли? Новое кли — это именно эти развлечения, о которых ты спрашивал, да? То есть это кли, нежелание получать, нежелание отдавать. Это просто основы. И то, и другое находится под властью Творца, и нет здесь ничего со стороны творения. И творение не может от них убежать, оно может просить делать сокращение на желание. Для того, чтобы сначала сформировать, обрести, скажем так, для того, чтобы сначала приобрести намерение, отношение. Но действительно нет у него никакой возможности управлять каким-то образом своим желанием, а он может это лишь своим намерением. Определить, в какую сторону он использует его. Поэтому мы спрашиваем, разве Творец создал связь и клипу? Он не создал ни связь, ни клипу. В самом желании получать нет ни того, ни другого. Человек определяет это в соответствии с тем, что использует.
1: Что это за огранка?
0: Огранка желания получать стоит в том, что ты находишься все больше развлечений в использовании по отношению к Творцу. То есть насколько я вижу в нем всевозможные нюансы и понимаю, насколько Творец больше насладится от того, что я дам ему вот это, и так, и так, и так, и как он этим наслаждается, и так, и так. Так, это называется, что я делаю огранку гравия, щебня, чтобы превратить его в кли, более возвышенное кли, более крупное. В духовном величина зависит от различий, только от них. Иначе это может быть огромное неживое, как вся эта вселенная, из камней, больше ничего. Смотри, кроме камней, сколько во всей вселенной растительного, животного и говорящего. Только на нашей земле.
1: То есть человек должен видеть во всех проявлениях, почему это ценно для него, почему стоит ему это делать.
0: Да. Гавриэль спрашивает, что приходит со стороны творения. Со стороны творения всё, как мы говорили сейчас. Приходят различия, то, что он говорит здесь. И нижний не может ничего добавить, как и в первом кли называем желание получать, а разница состоит в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование от нижнего. То есть у нас нет отдающего кли, мы должны развить к нему желание. требование, чтобы оно у нас было. Это требование, это желание, то есть намерение ради отдачи, когда я требую, и намерение тоже делает Творец. Но чтобы у меня было требование, чтобы было такое намерение. То есть что такое намерение по отдаче? Это просьба использовать отдающее кли. Все. Да.
1: Но Рав говорит о том, что намерение тоже зависит не от нас.
0: Он говорит нам, что разница в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование со стороны нижнего. Это только что он говорит. Требование со стороны нижнего, когда он просит у Творца, чтобы он дал ему новое кли, кли отдачи. Требование. Это должно прийти со стороны нижнего.
1: Я хотел спросить. Он говорит здесь на странице 226, только практическое действие мы должны исполнить, а скрытую часть должен совершить Творец.
0: Да. Поэтому практическое действие, которое нужно выполнить, это просить. А скрытая часть — это на нем, потому что это творение само по себе. Мы в это не вмешиваемся.
1: А скрытая часть, которую совершает Творец, возложена на него, потому что это отдельное творение, и мы в него не вмешиваемся.
0: Когда нет никаких намерений, никаких развлечений, вот так просто мертв. То есть живет материальным, мертв духовным. Но ты чувствуешь, что ты мертв духовным. Если поговорить с человеком с улицы, так он живет материальным и считает, что он живет также и в духовном. А есть у тебя еще одна часть твоей жизни, в которой ты чувствуешь себя мертвым. У него этой части вообще не существует, поэтому он думает, что он жив. Так в этом есть у тебя разница между тобой и человеком, который во мне. Теперь уже ты ясно различаешь, что в духовном ты мертв и хочешь себя оживить. Это очень хорошо. То есть сейчас ты также чувствуешь, что у тебя нет сил, нет у тебя желания себя оживлять. Это тоже различие, которое ты должен пройти, когда со своей стороны, если человек оставляет тебя и не дает пробуждения свыше, ты тоже не способен даже думать об этом. И можешь лишь установить, что ты мертв. Но к этому мертвому состоянию ты не относишься как к смерти. Пусть будет так. Есть, и слава Богу, пусть будет. Оставить это так, и оно перейдет в другое состояние.
1: Это действительно то, что ты и чувствуешь. И тебе не важно даже остаться в таком состоянии. Это и есть состояние мертвого. Если бы ты относился к этому иначе, негативно, с каким-то раздражением, еще как-то, ты был бы живым. Даже в отрицательном плане. Но ты действительно постигай, видишь, что ты мертв, очень хорошо. Это хорошее состояние, как из него выйти. Поэтому нам дали два мира. Что значит два мира? В желании отдавать я мертв, и мне ничего не важно, ни творец, ни все остальное, но я нахожусь в животном теле, и в этом животном деле я могу совершать физические действия. Поэтому я сейчас пойду помыть посуду на кухню, еще что-нибудь сделаю. И благодаря этому я уловлю желания и мысли от других, которые тоже это делают, и ради которых я работаю. Я поэтому перениму от них эти мысли. Поэтому важно, где ты моешь посуду, в соседнем ресторане или на нашей кухне. Благодаря физическому действию ты перенимаешь желания от наших товарищей, начинаешь оживать. Бывают состояния, в которых ты не можешь даже физические действия произвести. Тогда группа должна о тебе позаботиться. Товарищи должны прийти, встряхнуть тебя и заставить тебя что-то сделать. Что значит заставить? Они не смогут тебя пробудить. И здесь тоже, если такое состояние, то просто убейте меня, но я не могу сдвинуться с места. И такое состояние тоже бывает. Тогда им нужно сесть рядом с тобой, как рядом с умершим, сделать шива, это 7 дней рядом с мертвым, да, произносить лыхаем для возвышения твоей души, да. Речь идет именно об этом. Нужно делать все, что живые делают для умершего, и этим они тебя оживляют. Верно, Несси? Есть здесь кое-что. Да, Леор.
0: Как может быть, что группа находится в состоянии смерти? Создается впечатление, что есть мертвые, что они не были вместе. И это логично. Если человек мертв, он не знает, что мертв. Здесь какая-то ловушка, я не знаю.
1: В группе нужно смотреть.
0: Сама группа тоже может быть мертвой.
1: И группа тоже может быть мертвой, но это в руках Творца. Если вся группа мертва, то это во власти Творца. Здесь уже никто не поможет. Только он.
0: А если один человек?
1: Если человек, то прежде всего о нем должны позаботиться товарищи. Нечего рассчитывать на небеса. И если это вся группа, то... это состояние очень плохое. Это уже нужно очень остерегаться. Либо другие группы, когда одна группа относительно другой, это как человек относительно другого человека. Но нужно очень остерегаться. Если такое происходит с группой, и нет кого-то со стороны, не кого-то одного, а других групп, которые могли бы помочь, и как-то пробудить, то это очень нехорошо. Допустим, сейчас в московской группе там что-то нехорошее происходит. Они пишут, и я уже начинаю об этом думать. И я могу это передать здесь, мы можем обсудить это, и можем... как-то сопереживать им, как-то можем с ними связаться и так далее. Это тоже добавляет и нам, и им. Мы получаем от них хисарон, отчаяние, и даем им наши силы, пробуждение. Ты знаешь, какой-то огромный выигрыш для нас обоих, вместо того, чтобы нам самим проходить весь этот процесс, и чтобы они проходили весь этот процесс, мы сразу же сокращаем путь и себе, и им. Знаешь, то же самое и в организме. Есть... какой-то орган болен. Если бы он был сам по себе, и весь организм не стремился бы исцелить это, то человек бы умер. В этом поврежденном органе есть какой-то изъян, гной, воспаление и тому подобное. Сам по себе он не может себя излечить. Есть система, которая распределяет все эти там яды, все эти жидкости по телу. Это все не случайно. Мы считаем, что это неправильно, но и медицина не вполне это понимает. Это делается для того, чтобы затем лечить при меньшей концентрации. Понимаешь? И... туда поступает свежая, очищенная кровь и так далее. То есть все здоровые органы тела заботятся о больном, иначе человек умер бы. Если бы эта часть тела оставалась бы отделённой от других, сама по себе, но только рак, скажем, мы хотим изолировать эту часть, потому что ее нельзя исправить. Это клетки, которые начинают пожирать себя сами. И размножаются все они ради получения. И ничего не дают телу. И от них исходит только вред, чтобы поглотить его, в отличие от обычных клеток. Они не дают телу и не получают от него, поэтому мы хотим их изолировать. Самое лучшее лечение, если бы мы могли бы их изолировать и закрыть в какую-то капсулу, в какую-то оболочку внутри тела, чтобы они не мешали, потому что исправить это невозможно. Но все остальные болезни, почему они не так страшны, как рак, потому что мы можем излечить, оздоровить эту зараженную ткань. Так же происходит и в группах, и внутри группы, между людьми, один болен, другой здоров. Только таким образом можно достичь успеха. Даже сейчас, когда мы не очень связаны друг с другом, это тоже работает. Но, конечно же, можно болеть и год, и два. А можно принять такое эффективное лекарство и за один, и за два дня излечиться.
0: В конце первого абзаца на 222 странице написано: «Поэтому свыше тоже поступает так же, по принципу мера за меру». Что значит «мера за меру»? По принципу меры за меру, поэтому вина, поэтому вниз передается все благо.
1: Еще раз.
0: Поэтому свыше тоже поступает так же, по принципу мера за меру. Поэтому вниз передается все благо. Что означает мера за меру?
1: Мера за меру — это значит, что все приходит либо в соответствии с твоей просьбой, тебе отвечают свыше, и в соответствии с осознанием зла тебе добавляют способность работать в желании отдавать. А мера за меру — насколько ты способен противостоять злу, тебе добавляют, раскрывают зло, все делают в равновесии. Свыше никогда не дают человеку того, с чем он не может работать. О, я вижу, что все могут задавать вопросы. И многие товарищи из Москвы тоже находятся здесь. Каждый сидит у себя дома, слушает и может задать вопрос. Прекрасно, уже 6 или 7 человек могут. Ну, нашли, как это делается. Ну, здесь тоже немного вопросов, но они уже знают, как этим пользоваться.
0: Я хочу продолжить то, что спросил Лиор. Как можно укрепить эту точку, чтобы различать? Ну, скажем, состояние, когда мертв, иногда вообще это невозможно увидеть. Ты находишься в состоянии, в котором просто ничего не способен увидеть. Как можно всегда, может быть, что-то сделать?
1: Ты знаешь, когда это можно увидеть? Когда есть свет, верно? В темноте ты ничего не увидишь. Позаботься, чтобы у тебя был свет, тогда сможешь увидеть. В чем проблема?
0: И тогда развлечение относится к предыдущему состоянию.
1: Это всегда будет в настоящее мгновение. Предыдущего нету. Если ты чувствуешь, что это прошлое, это не прошлое, это настоящего. Почему у тебя есть ощущение, что это прошлое? Ты проверяешь одно состояние относительно другого, но прошлое — это в нашем понимании прошлое.
0: Так вот, это различие возникает на стыке между теперешним состоянием и новым, которое приходит ему на смену.
1: Так мы думаем, что это новое состояние, это предыдущее состояние. Ну, допустим. Дело не во времени, а в решимот.
0: Так что это за развлечение? Это то, что как притяжение к святости или способность различать? Или это можно чем-то усилить?
1: Еще вопросы?
0: Как отличить состояние и не обманывать себя в то время, когда есть ощущение находиться в состоянии и выяснять его от того безразличия, когда ты мертв?
1: Друзья, вы спрашиваете меня, задаете вопросы, на которые я не хочу отвечать. Это вещи, которые относятся к чувству. Я не хочу входить в это. Так мне сделать, так и так далее. Да.
0: Если сила моей мысли так важна, как организовать мысль? Это работа в группе или моя личная работа?
1: Мне трудно об этом говорить.
0: Что различать? Мы все говорим о развлечениях. Что я должен различать? Младенец берет что-то, кладет в рот, пробует, мне хорошо или плохо. Так он различает. А что здесь различать? Какие килим? Как ты измеряешь состояние? Что именно сейчас проверяешь? Каков я относительно чего? Каким я был? Куда хочу прийти? Я ничего не знаю. Что я в этом различаю?
1: Ты прав о всех своих претензиях. Ну и что?
0: Так я и спрашиваю, что различать, что?
1: Что отличать? То, что ты видишь, что тебя постоянно трясет, что ты живой, что тебя все время бросает туда-сюда. Это и называется, что ты находишься, проходишь разные состояния.
0: Я знаю, что меня бросает из стороны в сторону. Я знаю.
1: Да, встряхивай.

0: происходит. Но так, благодаря этому совершается переход к новому состоянию. И каким-то образом переходим в это новое состояние при этом условии, что желание получать не растет. Если же вместе с ростом желание человека может получить больше наслаждения, тем более сильный удар, но окончательно запутывается и не знает, как одно сопоставить с другим. Те состояния, которые мы накапливаем, нам кажется, что это бесконечно. И мы никогда не закончим. Если я смотрю на себя, на свое желание получать, я вижу, сколько я путался в своей жизни, и всю эту путаницу я продолжаю совершать сейчас, как в 20 лет, так и в 40 лет. Так когда же этому настанет конец? Ты еще молодой, ты пока не знаешь, что такое 40 лет. Но тоже видишь, что сколько бы это ни проходило, это не помогает, насколько ты такой умный. Ум не помогает. Ты можешь сказать, другого назвать глупцом. Да, но поверь мне, его глупость или твой блестящий ум не помогут ни тебе, ни ему. Вы оба в этом равны. То есть состояние и вот эти нюансы, они не зависят от нашего ума и наших каких-то природных способностей. Неважно, какой у тебя IQ и то, что ты десятки раз проходил этот психотест. Моя дочь сейчас учится, интересно, я люблю за этим наблюдать. Там такие вопросы, я не могу на них ответить. Нужно тут дух святости буквально. Что же такое вот это, эти состояния, эти нюансы, если это не разум? Наши чувства все время нас обманывают. В этом состоит вопрос.
1: Да, пришел сюда, мне сказали, послушай, накопишь опыт, пройдешь через несколько состояний, увидишь, как все устроено, узнаешь правила игры, но ты так и не узнаешь этой игры. Он каждый раз новая, в ней каждая закономерность, но она новая, это тебе не помогает.
0: И что делать? Ты видишь, у нас Александр из Москвы, он говорит так, сначала нужно почувствовать Творца, тогда мы поймем все, и у нас будут отдающие килим.
1: А как прийти к ощущению Творца?
0: Вот именно. Как прийти к ощущению Творца? Так вопрос следующий. Чтобы ощутить Творца, нужно захотеть его ощутить. Должно быть желание. И Барух из Одессы спрашивает. Это еще тот зануда. Что значит, что человеку дают только то, что он может преодолеть, то есть то, что он может как-то взять, с чем он может справиться? Это, кстати, глубокий вопрос. Он сам не знает, о чем спрашивает. Я хорошо его знаю, но пока еще не знает. Согласно чему на небе производится расчет и нам дают какое-то испытание. Ведь эти дают иногда такие испытания, в которых мы терпим неудачу, попадаем в разные проблемы, не дай Бог. Что за состояние мы извлекаем из этого? Какие выводы? В чем они заключаются? Это мы тоже не знаем. Иногда я прохожу какое-то испытание, получаю там какое-то унижение, испытываю там какой-то стыд или какой-то удар болезненный. Но как мне понять, как впечатлиться на будущее, да? Я этого пока не понимаю. Ты видишь, как тебя сюда привели, наобещали тебе, ты быстро пройдешь разные состояния, чуть-чуть выяснишь, что ты там. Да? Ты думаешь тоже, что это будет у тебя в разуме, да? Разум, слава богу, у меня хороший, сильный, да? Ну и все. Ну, и что?
1: Проблема, она более существенная. Это как...
0: Ты, дружок мой, должен заботиться только о темпе. Я дам тебе решение. Если ты закроешь глаза и заткнешь уши, и вообще все закроешь, кроме одного, забота о темпе.

0: тогда ты выиграешь.
1: Ну, это словно ты идешь в темноте, получаешь удары со всех 360 градусов. Нет хотя бы примерного направления, куда бить, и ты идешь, вращаешься вокруг себя и теряешь энергию.
0: Так ты спрашиваешь так, как заботиться о темпе? Может быть, мне нужно вертеться как собака, бегать за собственным хвостом, что значит быстрее и лучше, так что такое крутиться как вентилятор. Это называется заботиться о темпе, о скорости. Что значит заботиться о темпе? О темпе смены состояний. Благодаря чему я обретаю вот эти состояния? Это не просто так, что я буду крутиться тогда и буду за час проходить много страниц и сидеть. Различие между желанием получать и желанием отдавать. Где я в своем настоящем состоянии, в своем распорядке дня, где я сталкиваюсь с этими двумя желаниями, желанием получать и желанием отдавать в группе? Поэтому, заботясь о темпе, обретении различных состояний в группе и так далее, я должен как можно больше работать в группе с этим намерением, как можно в более быстром темпе. И тогда я смогу отличить, что я в этом или я не в этом, насколько я нахожусь в том или в другом и так далее. Может быть, ты много крутишься, да, действительно, как собака со своим хвостом. Я вошел сюда, мне сказали, это будет быстро, чуть-чуть, да, и ты уже там будешь порхать среди ангелов. Но ты даже не начал еще проходить эти состояния. Я говорю тебе, эти состояния, они находятся в группе, там ты можешь испытать какие-то негативные состояния. И тебе нужно, что именно от группы ты получил силы. Продолжать дальше, и получишь от группы также и понимание, что ты и не хочешь продолжать дальше. Продвигаться к желанию отдавать. Это называется заботиться о темпе, это называется укрепляться. Так, как он говорит об этом в предисловии к тесту, Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе это. Он не говорит тебе взять что-то другое, не само желание получать, и не само желание отдавать. Вот эти состояния, я говорю об этих состояниях, уже слово это состояние, ты все время об этом слышишь.
1: Вот это развлечение между желанием получать и желанием отдавать, это окончательное, или его можно так продолжать, выяснять год за годом?
0: Сейчас в состоянии скрытия под Махсом мы проводим различия между желанием получать и желанием отдавать, как бы между правой и левой линией. Затем над Махсом продолжаем их между настоящей правой и настоящей левой линиями. И правильные различия между ними и верное решение называется средней линией. Именно это различие и принадлежит нам. Из него строится наше кли. Как он пишет здесь, ни желание получать и ни желание давать не принадлежит тебе. Одно — правая линия, другое — левая, а различие между ними и есть эта средняя линия. Ее-то должен достичь, из нее должен выстроить свой кли. Иными словами, я снова повторяю, твоя работа — это не сырье, а вот эта огранка, те грани, которые мы выводим на камни, это превращает его в бриллиант. Вот и все. О, тут еще из Иерусалима есть вопросы, кто-то из Украины. Из разных мест. Прекрасно. Тут можно задавать вопросы на трех языках. На иврите, русском и английском.
2: Кто нас слышит сегодня, может спрашивать меня на русском языке. Миша Шумей, Шарли Шолю, Тану, Дерех, Эхзеникра. Шейлот ли Раф, эйфу зе нимца?
0: Вопросы к Раву. Где это находится? На странице трансляции. Там есть такой вход в раздел «Вопросы Раву». И там вы можете писать и отправлять вопросы и на иврите.
2: Кен. Ну?
3: Вы говорите, что одним людям дана возможность ощущать эти различные свойства или выбирать, тогда как другие страдают от этих заболеваний разных, например, болезни Альцгеймера, и вообще ничего не осознают, находятся в коме и так далее.
0: Есть состояния, в которых человек не управляет своим желанием, своим выбором. Мы, даже если мы сейчас такие взрослые, понимающие, нас подвели к самому высокому, что может быть только в этом мире, когда мы связаны с высшей силой, с целью, и стремимся к нему приблизиться. Он словно собрал нас в эту группу и сказал: «Я хочу вас, идите ко мне». Что может быть выше этого? Даже если мы, допустим, максимально сконцентрируемся в такой самой доступной нам степени, у нас будет много разных таких систем, которые работают на неживом, растительном, животном уровнях, да? Мы все равно будем ложиться спать, и нам придется есть, и также работать нас заставляют в обществе и так далее. То есть всегда, даже у самого высокого человека, даже там, не знаю, Раби Шимон, на самой высокой ступени, все равно есть у него материальная система, которую он должен соблюдать, поддерживать, и так и все остальные. И в этой материальной системе, он как бы оторван от духовного, да, она действует по своим законам, по которым существует его тело и так далее. И вершина его, которая относится к духовному, уровню, и лишь там он особенный, а все остальное такое же, как у всех. И в этом мире тоже все построено согласно пирамиде. Есть много людей, которые совершенно оторваны от работы на Творца. Сколько их? 7 миллиардов, может быть, ну, может быть, 100 человек. Все остальные живут животной жизнью. Ты говоришь, что в этой животной жизни тоже есть разные ступени, уровни. Эти живут так, другие иначе. Есть такие, которые совершенно отделены, оторваны, разные болезни, там, Альцгеймер, ты говоришь, или другие тяжелые состояния, рождаются с разными нарушениями, психологические проблемы и прочее. Что делать? Ничего не делать. Высшее управление должно проявиться во всех этих состояниях, которые есть в Малхут бесконечности, во всех этих проявлениях и разных комбинациях, сочетаниях. И получается так и иначе. Почему? Мы не знаем причины и не видим следствия. Кроме того, я снова повторяю, твой вопрос о том, почему человек страдает или радуется, это правильно или неправильно, справедливо или нет, как распределены всякие богатства в мире и так далее. Все эти вопросы, они не на нашем уровне, потому что мы должны спрашивать только о том, где мы можем что-то изменить. И это именно в различии состояния между моим отношением к себе и отношением к Творцу. Ты понимаешь этот момент? Ты должен лишь только в этом моменте удерживаться, если ты хочешь быть в правильном месте, внутренне. Правильное внутреннее твое место — только один вопрос. Я сейчас для себя или для него. Вот и все. Что ты спрашиваешь о каких-то людях, которые страдают и совершенно отторгнуты от того, что они даже страдают, они даже этого не чувствуют. Или, или даже о желании получать, или желании отдавать в разных проявлениях. Даже о себе, то, что ты страдаешь или наслаждаешься, это тоже не вопрос. Ты не ставишь вопрос в том месте, где с ним можно работать, ты понимаешь? Работа может быть только в различии. Это для меня или для него. И перестань думать обо всем остальном. Это бесполезно. Если человек заострит этот вопрос и с ним войдет в группу, ты знаешь, какие состояния он получит. И уже через несколько месяцев ты увидишь, как он совершит скачок в духовное. Потому что действительно нету множества состояний. Вопрос в том, что мы размазываем их по времени, потому что мы их опускаем из этой вершины на неживой уровень.
2: И
0: ты думаешь, то, что я сказал сейчас, это поможет? Нет. В этом и проблема.
2: О, Микалуга Афиру.
0: Видишь, даже Микалуга. Из
2: Калуги. Кен. Привет, Володя. Кен. Кен.
3: Как проверить, что это не иллюзия? Что все эти различаемые ощущения — это не иллюзия, что не настоящее?
0: Как проверить, что это, эти состояния не иллюзия?
2: Если
0: человек старается делать это все правильно, то внутри состояния, в принятом им решении, он начинает, к нему приходит это понимание. Одно в другом. Это уже приходит из ощущения Творца, которое уже находится немножечко внутри. Это то, о чем ты спрашиваешь. Откуда он получает вот это знание, что это правильно или нет? Это уже рождается из релятивного отношения человека к Творцу.
2: Тоф.
0: Ладно.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы возьмем из него для реализации в десятке.
0: Рав начал с этого, и потом это уже он закончил там, нет плохого, нет хорошего. Вопрос, я для себя или для Творца? В итоге это все сводится к этому, для себя или для Него?
3: Да, Рав говорил, в основном заботиться о темпе продвижения. Что это значит? Не то, что я должен вертеться вокруг своего хвоста, как собачка, а нужно заботиться о темпе правильным образом в работе. Это означает, что вкладывать в группу.
0: Да, Рав говорил о темпе прохождения состояний. Это наша работа. Нет желания давать, получать. Даже вот эти состояния, все это свыше. И мы лишь должны оценивать и различать эти состояния. И даже если ты живой или мертвый, это тоже состояние. Он говорит, что вот эту жизнь и силу можно получить только от группы. И вот эта оценка, это относится либо к тому, что ты — это щебень или это бриллианты. И в итоге он говорит, что есть только один момент, который ты должен заниматься. Это для меня или для Творца. Все остальное — это философия.
3: Да, это был очень точный момент, что различение всегда между желанием получать, желанием отдавать. Мы привыкли, что наш разум впечатляется то одним, то другим. Я должен все время спрашивать себя, то, что я сейчас делаю, это ради отдачи или ради получения? И в этом также и ускорение, о котором граф говорил, что нужно ускорять. Это темп смены впечатлений, состояния. Это возможно только в группе, а не то, что я там в своей голове прокручивать. То есть в чат GPT нету там никаких вещей таких.
0: Да, то, что вы говорили о темпе, я тоже это отметил. Для меня это или для Творца. И еще было в начале урока приходить в группу и делать физические действия, пойти на кухню, и таким образом человек перенимает мысли товарищей.
3: Насколько я понял, что основная точка в уроке, Рав часто повторял, давал разные примеры, там щебень или там бриллиант, или там то, что происходит духовным, это только в группе. Все время нужно эти состояния проходить, различать у них. И это делаю для себя, или я делаю это для Творца, для отдачи, для группы, который находится передо мной. И я когда слышал, что Рав сказал, что вы думаете, что вы услышите это? Нет, вы не будете, не запомните. Это то, что мы должны делать. Мы должны реализовать то, что много лет назад Рав говорил, именно между нами давать силу в этом друг другу.
0: Рав также сказал, что то, что здесь написано в предисловии к ТЭС, что Творец говорит «это выбери себе», имеется в виду, что выбери эту работу внутри группы, что внутри группы ты все время должен спрашивать, это мне или Творцу. И также было, насколько я вижу в Творце множество состояний, я вижу, насколько могу наслаждать его так или эдак. Это и называется, что я прохожу ступени.
3: Да, очень много Рав говорил о этих различных состояниях и все богатства этих состояний, когда человек может уже различать много разных деталей и свойств, и таким образом уже приходит к темпу правильному, разуму, может быть, играться всякими, играть этими вещами, неправильно работать. Мы должны делать это, то, что мы в конце концов услышали от Рава, что меняется только если мы что-то будем делать с этим.
0: Да, состояния должны показывать нам, насколько мы противоположны свету, и творцы, да, и товарищи должны пробуждать во мне желание уподобиться Творцу, и тогда происходит вообще смена природы.
3: Стас пишет, что благодаря товарищам можно заботиться о темпе продвижения, и ради с помощью товарищей заботиться о Творце, но пишет, что не нужно заботиться о материальных вещах, то, что происходит в мире. Должен заботиться только о том, что ты можешь сделать, только найти правильное внутреннее развлечение, состояние в том отношении внутреннем к Творцу и к десятке.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Шалом, шалом, хаверим ва хаверот.
0: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги, дорогие. Какой урок мы прошли, какая статья Рабаши, какой урок, сколько мы получили опыта, состояний. Из всех миллиардов есть, может быть, тысячи человек, от которых мы можем получить правильный хисарон. И нет ничего другого. Рав говорил о том, что если есть две группы, одна может помочь другой. Как мы можем получить этот хисарон сейчас во время урока? Мы слышали, что если мы, кстати, сейчас готовимся к региональному конгрессу, и как мы сможем почувствовать все группы, все десятки, для этого я должен начать видеть, потому что я все время находился в своей десятке, я думал, что это необходимо, то, что Раф и говорил сейчас. Но чтобы мы не стали вот этой раковой клеткой, для этого что нам нужно? Нам надо начать получать хисарон от всех. Что это для меня значит? Это значит, что я должен снять вот эти шоры, что я нахожусь только в своей десятке, начать ощущать и другие десятки. И так мы построим намного больший хисарон, чем тот, который есть у нас. И это то, что мы должны делать сейчас. Мы хотим впечатляться и впечатлять товарищей. Все зависит от того, насколько мы будем это давать другим. Это зависит от каждого, кто получил желание, у которого есть точка в сердце, и который может просить этот хисарон у Творца, просить помощи Творца. Сейчас мы будем изучать Талмуд десяти сферот и искать, где это свойство отдачи, которое мы должны обрести, чтобы у нас было желание приблизиться и выяснить, где это для меня, а где это для Творца, где это я вместе создаю, вместе с товарищами.
2: Именно вот все эти различные свойства, ощущения, которые мы должны обнаружить у нас по отношению к Творцу, мы будем изучать сейчас Игулим и Йошер. И в этом нужно делать усилия, чтобы все наши усилия были направлены на то, чтобы мы могли раскрыть все, что находится перед нами, от наше отношение к Творцу. И чтобы было как можно больше различных ощущений, состояний совместных в нашем отношении между нами и отношениях к Творцу. Мы начнем с клипа Рава. Перед тем, как начнем смотреть урок, мы изучаем первый том, вторую часть, 50-я страница. Начнем четвертый пункт словаря. Перед этим послушаем Рава.
0: Мы учим, изучаем вторую часть, первый том учения десяти сферот. И тут говорится об Игулим и Йошер. Что такое Игулим, что такое Йошер? Игулим — это воздействие Творца на творение. Йошер — это уже когда есть творение. Эти творения находятся в какой-то связи с Творцом. Когда мы говорим об Игуле, это воздействие Творца. Когда мы говорим о линии, это тоже воздействие Творца, но уже относительно определенного творения, которое реагирует, которое находится в своем желании получать. И Творец воздействует на него и принимает в расчет природу творения. Поэтому сейчас, когда мы изучаем Игулим и Йошер, мы изучаем это в общем, очень в общем, конечно же, это далеко от реального, отношения между Творцом и Творением, как Игулим влияют на Йошер, и что Йошер может получить от Игулим, изменить, может быть, поведение Игулим относительно себя. Это начало нашей учебы. То есть мы находимся здесь тоже в неком таком исследовании отношений между нами и Творцом. Но исходя из этого, уже потом проявится более четкая форма, где мы, где Творец, как Он воздействует на нас, на все творения, постепенно, через все воздействия, влияния, который Он произвел у нас, все эти действия, очень длительный процесс, пока Он приводит все творение в виде решемот и воздействий свыше, к тому состоянию, когда это творение начнет его понимать, опознавать и достигнет его уровня. Друзья, начнем урок. Полный урок. Мы хотим взять все хистронот из него, чтобы затем мы смогли бы включиться во все группы, услышать все вопросы, чтобы сформировалось наше общее желание. Давайте послушаем этот урок. Там очень много разных важных моментов, поэтому слушайте внимательно, а потом мы будем это обсуждать. Учение «Десяти сферот», первый том, вторая часть, Ари, четвертый пункт. Свет Игулим — это свет Нефеш, а свет Йошер — это свет Руах. Сначала были созданы Игулим, затем Йошер. Однако отличие между Игулим и Йошер в том, что 10 сферот Игулим — это свет, который называется Нефеш. Имеется в них свет внутренний и окружающий, часть внутренняя и внешняя. Есть в них 10 сферот Келим. В каждом из этих Келим есть внутреннее и внешнее. Имеется также 10 сферот светов. И в каждом свете есть внутренний свет и окружающий. А 10 сферот де Йошер — это свет, который называется Руах. Это ступень выше, чем ступень Нефеш. И они также содержат внутренний и окружающий света. Также и в них есть 10 сферот Келим, и в каждом из этих Келим имеется внутреннее и внешнее. И ясно, что Нефеш было создано сначала, а затем был создан Руах. Еще раз, четвертый пункт Ари. Свет Игулим — это свет Нефеш, свет Йошер — это свет Руах. Сначала были созданы Игулим, затем Йошер. Однако отличие между Игулим и Йошер в том, что 10 сферот, относящиеся к Игулим, — это свет, который называется Нефеш. Имеется в них свет внутренний и окружающий. Часть внутренняя и внешняя. Есть в них 10 сферот Келим, и в каждом из этих Келим есть внутреннее и внешнее. Имеется также 10 сферот светов, и в каждом свете есть свет внутренний и окружающий. Но 10 сферот де Йошер — это свет, который называется Руах. Это ступень выше, чем ступень Нефеш. И они также содержат внутренние и окружающие света, и в них есть сферот Келим, и в каждом из этих Келим имеется внутреннее и внешнее. И ясно, что стадия Нефеш была создана сначала, а затем была создана Руах. 20-я сноска относится к 10 сферот. Игулим — это свет, называемый Нефиш. 20-я сноска. Все сферот, у которых есть возможность только получать света и нет возможности передачи другим, свет, что в них называется Нефиш. И уже выясняли мы, что весь свет в Игулим обязаны получать от света Кава. Причина в том, что возможность связи у высшего света и Килим есть только посредством Зивуга с экраном, который поднимает отраженный свет, и этот отраженный свет дает связь между светом и килим. И потому с теми килим, в которых нет экрана у высшего света, нет связи, чтобы могли они передавать его другим сверху вниз. И непригодны они ни на что, кроме как получать свет от предыдущей ступени, снизу вверх, только для своего существования. Этот цвет называется Нефиш. И поскольку в Килим, да и Гулим, нет экрана, то нет у высшего света возможности взаимодействия с ними, а вынуждены получать они свет от Кава. Причем и это только тоже для собственного существования, а не для передачи. И потому называется свет, что вы гулим, светом Нефиш.
2: Что?
0: Как может быть Вигулим и Макив, и Пними?
2: Я не знаю, давай посмотрим, я не знаю. И также окружающие, также внутренние. Ты говоришь, что в линии может быть окружающий свет, потому что линия разделяет свет, который приходит на радиодачи, насколько он может получать, радиодачи может, сколько не может получать. А как такое может быть? Это также у нас и в Игулим. Ведь у них же нету экрана внутреннего. Может быть, что линия. Я не знаю, да? Я не знаю, так же, как ты. Но может быть линия Кав, которая наполняет Игулим, круги, из-за того, что в линии есть внутренние и окружающие света, также Килим, внутренние и окружающие, также из-за того, что он дает Игулим, также он делит Игулим на внутреннее, внешнее, на внутреннее и окружающее. Если кто-то находится под моим влиянием, скажем, я что-то получил, там, заработал $1000, и еще $2000 мне должны. То, что я заработал $1000, это внутренний свет, а $2000, которые мне должны еще, это окружающий свет. Я прихожу домой, дома, все мои домочадцы получают от меня. Также, исходя из того, что я принес домой, так они тоже из этого существует. То есть я получил $1000, принес наличные, значит, они уже могут получить это. А то, что еще не получил, то они ожидают только это. Понятно из примера. Также и тенор делит Игулим на эти две части, на внутренние, внешние, окружающие. Так это выясняется. Будем смотреть сейчас, как Бальцулам будет объяснять. Но почему это до сих пор непонятно? Почему так сложно понять это? Это в точности та форма взаимоотношений между Йошер и Игулим. Простая, такой простой пример из жизни. Игулим, они ничего не способны, это свет Нефиш. Нефиш — это такое пассивное получение, без всякого реакции из самого себя, это действие. Так, Акав, это действует активно, называется Руах. Это больше, чем пассивное получение в Игулим. И чем больше он дает, и с Килим, и с Урот, и со светами, со всеми свойствами, он дает Игулим и влияет на Игулим. Поэтому Игулим, они получают влияние от Кава и становятся таким же, как он дает им. И если Кав делает света на внутренние окружающие, также он дает Игулим. Игулим получает эти света, и все от него. Если я приношу, передаю свет в определенной упорядоченной форме между внутренним и окружающим, и несмотря на то, что в игуле у меня нет экрана, они получают в той же форме, в которой это приходит от линии, от кавы. Как линии наполнят их, так они и будут. Они не могут ни реагировать, ничего не с этим сделать. Для них все открыто, они так вот открыты. Внутри, это как в бесконечности, в котором нет никакого изменения. Не то, что они сами могут как-то потом менять эти цвета, их порядок. Ничего. Что он может нам объяснить? Что бесконечность для нас сейчас — это келим да и гулим, которые мы должны наполнить. Как ты наполнишь их, так и будет, Пинцов. Бесконечность — это форма твоего, твоей отдачи Творцу. Он для тебя сейчас как кли бесконечности, Энцов, получает от тебя то, что как ты будешь его наполнять, и все.
0: 30-я сноска относится к словам «руах». 10 сферот, относящихся к руах, это дающие сферот, и потому свет руах называется светом захар, мужским, то есть дающим. А 10 сферот, относящихся к нефеш, называется светом накива, женским, то есть получающим и без возможности отдавать. И потому называются 10 сферот света кава, так же, как и 10 сферот деруах, показать, что это свет захар, мужской и дающий. Причину рассматривали мы выше. И потому руах, он выше, чем ступень нефеш, так как он дающий относительно нефеш.
2: Вопросы?
0: Что он хочет подчеркнуть в конце, когда он говорит, что нефеш была создана прежде руах? Это как-то не связано с тем, что мы говорили.
2: Пхинат нефеш прежде, а потом пхинат руах. Сначала келим дейгулим, а потом келим дейошер. Сначала келим дейгулим — это бесконечность, потом было принято решение сделать сокращение, работать лификав, то есть по исходя из линии. Поэтому сначала приходят келим дейгулим, а потом уже то, что властвует над ними, это келим дейошер.
0: Пятый пункт Ари. Арихампин дейгулим светит кабовы има дейгулим через холонот, окна. В трех линиях — правая, левая и средняя, что в нем, и от них нисходит свет во все игулим таким образом, что все детали, которые есть в Йошер, есть и в игулим.
2: Я только прошу вас не представлять себе всякие эти три канала, таких синород, правый, левый, средний, которые как бы наполняют какое-то пространство, какой-то сосуд. Потому что что такое это пространство, которое мы наполняем? Это наше отношение к Творцу, исходя из того, что мы можем получить ради отдачи, присоединяем наше свойство получения. Таким образом, этим мы выражаем это определенное такое состояние, то, что происходит у нас на каждой ступени, вот это вот общая форма между получением отдачи называется средняя линия. Это та же средняя, это та же линия, которая была и прежде, но уже с расчетом, прежде чем он начинает действовать, в нем у него есть как бы сочетание, соединение между двумя линиями, свойствами Творца и творения, и насколько творение способно максимальным образом, оптимально выразить себя в подобии Творцу в среднем, средней линии, но это один тенор, то есть один канал, а не три. Да.
0: А я до сих пор думал и понял, что средняя линия строится снизу вверх.
2: Да, снизу вверх, верно.
0: Нет.
2: Сверху вниз у тебя есть две линии, а снизу вверх есть средняя линия. Да.
0: Но мы же сейчас изучаем, как все не сходит сверху вниз.
2: Две линии, которые называются свойства Творца и свойства Творения, не сходят свыше. Свет и желание, которое строит свет, они приходят свыше. А линия, которая строит творение, как реакцию на это, приходит снизу вверх. Я получаю от Творца желание, получаю от Творца свет, понимание, преодоление, силу, все, что, все остальное, кроме желания. И с помощью этих сил, это называется два ангела, я выстраиваю свое отношение к ним. И как я хочу их соединить, как я хочу реализовать их, как-то осуществить их в моем отношении. Средняя линия выражает мое отношение. У меня есть желание наполнить себя. У меня есть хозяин, важность его, которая стоит рядом со столом. Как мне сравнить эти две вещи? Как мне сопоставить их и из них вместе выстроить отношения? Хозяину. Понятно, что это средняя линия, которая приходит от творения к Творцу.
0: Но тут три линии, а не две линии. И сверху вниз спускаются две, но он-то говорит три.
2: Где это?
0: Да, это в заголовке. Да.
2: Ну, сейчас мы посмотрим, что он хочет сказать. Арихампин дейгулим светит кабавима дейгулим через холонот в трех линиях, правой, левой, средней, что в нем от них не исходит свет во всех дейгулим таким образом. И от них исходит свет, не сходит свет во всей дейгулим. Ну, так что ты хочешь сказать? Ну да, потому что от линии приходит, притягивается к игулим, так он наполняет игулим. Сверху вниз не может быть средней линии, это просто... Это просто невозможно быть, чтобы такое было по определению. Средняя линия — это отношение творения к Творцу, которое выстраивается из двух линий, которые он получает от Творца. А здесь что делает линия кав? То есть две линии, эти два кава, которые приходят свыше и строят среднюю линию. Творение, которое строит среднюю линию, наполняет этим игулим, игулим, который относится к его ступени. То есть игулим выражает отношение Творца ко мне. Насколько я могу их наполнить, это уже называется то, что я могу уподобить себя и быть в подобии с ним. Творец создал круги, это игулим, это то, что создал Творец до первого сокращения. То, что он создал во мне желание, это выражается в этом его желание. Создать желание и наполнить его, что он должен быть вот такое большое желание. И насколько сейчас я наполняю это желание, свое желание, в той мере, в которой я могу доставить ему наслаждение. Я беру со стола только средние линии, чтобы достать наслаждение. Это называется средняя линия. Я могу наполнить эти игулим только с помощью линии, с моим отношением к нему. Я могу наполнить их только частично, эти игулим, эти круги, потому что у меня нет экрана на все, на свое желание, называется на всю кассу. Это называется, что линия наполняет игулим, это средняя линия наполняет игулим, когда мы говорим здесь уже о творении, после разбиения, когда он действует, для того, чтобы действительно доставить наслаждение Творцу. Да?
0: Согласно тому, что я думал до сих пор, я думал, что тест поделен на две части. Первая часть — это сверху вниз, а вторая часть — это снизу вверх.
2: Ну, также и в последней части он говорит сверху вниз, не обязательно. Каббалисты не хотят тебе рассказывать в точности, как ты должен работать снизу вверх. Ты должен это сам обнаружить. Они дают тебе всякие такие разные знания системные. И обычно тебе рассказывают, как это все происходит, нисхождение сверху вниз. и раскрытие Творца в творении — это уже работа, частная работа твоя, личная твоя работа. Как ты войдешь в эту работу, тогда ты будешь читать учение 10 сферот по-другому, ты действительно увидишь то, что там происходит, но ты увидишь только исходя из того экрана, который ты можешь создать, и ничего другого не пишут. И они не пишут снизу вверх в порядочной форме, как это делать. Они хотят, чтобы ты сам рос и сам определил. Как ребенок, ты не можешь, он не будет расти, если ты не будешь от него закрывать, давать ему всякие трудности, всякие игры с вопросом в конце. Подумайте, вот исходя из всех этих подготовительных действий, которые ты подготовил ему, чтобы он решил, принес, решил задачу. Так и здесь у тебя есть отношение между светом и клеем. Это то, что они объясняют и делают здесь. Да.
0: Вот то, что вы сейчас объяснили, это понятие Йоаву. Где корень трех линий, трех рашим, то, что наверху находится, вот в этих терминах, которые вы сейчас объяснили?
2: Я не понял вопрос.
0: Бали Сулам иногда говорит, что есть место, когда действительно находится средняя линия, что она приходит снизу, но иногда, что она приходит сверху.
2: Да, неважно то, что он говорит Атик, Ариханпин, он говорит, что все это является следствием работы творения. Без творения внизу, которое выясняет и ищет экран, как уподобиться Творцу и выполнить это, нет средней линии. Посмотрите, здесь раскрывается желание, это называется левая линия, смоль, левая линия, желание, а с другой стороны раскрывается свет, ор, отдача, ашпа, мера отдачи, а здесь мера желания, мера получения. Эти две приходят свыше, составляющие. Это напрямую от Творца, свет, ор. Приходит прямо от Творца напрямую. А здесь точка, которая называется Ешмиайн. Нечто, сущее из ничего. Эти две линии приходят сверху, сверху вниз. А внизу находится человек, в котором эти две вещи связываются друг с другом вместе. Как они связываются? Они начинают входить в какой-то контакт между ними, и человек начинает чувствовать, исходя из этой связи между ними, какой-то дискомфорт. Вопрос, а в чем смысл моей жизни? Это словно вкус моей жизни. Исходя из этого, он начинает развивать среднюю линию. Что это за средняя, центральная линия? Как я могу использовать самым лучшим образом этими двумя силами творения, чтобы выстроить себя, построить, создать себя. Кто это я? Это то кли или, скажем, та нагрузка, сопротивление, в котором есть минус и плюс, так, чтобы в нем они действовали максимально сильно. И чем больше я это буду делать, тем больше эта нагрузка будет больше, сопротивление это будет больше. И тогда проявится сила во мне самое, еще больше, и я буду больше подобен Творцу, потому что во мне есть желание получать. Это желание а будет раскрываться вместе с намерением ради отдачи. В этом работа человека, это называется сила сопротивления, который он делает, или экран, масах. Так вот, если нет посередине человека этого, так нет средней линии. Откуда возьмется она? Должен кто-то, чтобы был, чтобы он решал, чтобы он вкладывал усилия. Как соединять их вместе, быть во всяких сомнениях, проблемах, затруднениях? Ему нужно найти это. Это очень большая проблема. Нужно два мира в себе соединить. Это не приходит никогда свыше. Ничего, это нет. Иначе нет свободы выбора, нет свободы воли. Иначе наша жизнь вся это мы просто все животные, и все, и нет, и не может быть человека. Потому что именно эта средняя линия называется человеком. Адам. Видите? Адам от слова Думе, подобный Творцу в своем свободном выборе, который приходит к намерению ради отдачи. Намерение — это человек. Желание приходит свыше, все наши желания, они находятся в руках Творца. Свет строит желание, но намерение ты строишь в столкновении вот этих двух сил.
3: А не
2: напрямую. Здесь посередине есть выбор, группа, учеба, всяческие вещи, которые мы должны выяснить, насколько эти действия наши действия или не наши. Насколько вся эта работа и все это дело действительно самостоятельно, или это все это за счет Творца в такой скрытой форме, что Он все-таки за кулисами работает над нами. А делал ли я что-то здесь вообще? И делал ли это осознанно? Что такое треть, средняя треть, центральная треть Тиферета? Но еще раз, эти две линии приходят сверху вниз, а средняя линия выстраивается снизу вверх. Эти две линии, правая и левая, называются ангелы, как поется в песне, что они приходят и сопровождают человека до входа в шаббат. Да. А потом человек строит уже среднюю линию. Да.
0: Как мы видели, вот вы объяснили, вы сказали, что есть эго, есть желание получать, и над ним мы используем с намерением ради ближнего, и тогда мы приходим в духовный.

0: раскрывался свет, и прав, так тут нет ничего. Наша проблема в том, что тот, кто здесь находится, у нас тут вот на рисунке «я», «они», который получает вот эти два влияния с правой и левой линии. «Я» — этот «я» — это желание отсюда, желание получать ради получения, что я уже нахожусь в противоположном намерении, в своем эгоистическом желании. Это называется эго. Что я знаю, что я использую свое желание получать для того, чтобы наслаждаться. И мое наслаждение зависит от того, насколько я наполнюсь и насколько будет не хватать другому, потому что я проверяю себя по отношению к другому, относительно другого. Так мы начинаем нашу работу с желания получать ради получения. Мы должны оставить желание в покое, а намерение ради получения, вот это намерение ради получения, мы должны осознать в нем, что это клипа, что это против Творца. С одной стороны, а с другой стороны, оно, это намерение тоже приходит от Творца, что это противоположно Творцу, что это против святости, и специально он так делает это для нас, и потом называется клипа, то есть кожура, которая сохраняет плод, пока он не созреет, приходят всякие проблемы. И чтобы в таком же образе, как фараон говорит, что он приближает человека к Творцу, так же и клипа, она сохраняет, и нужно осознать это, познакомиться с ней, правильно использовать эту клипу. Для чего дана мне эта сила? Потому что между этим эгоизмом, между клипой и святостью, душа, или отдача ашпа, здесь посередине, вот здесь есть треть, средняя треть тиферета, как там, где ни клипа, ни к душа, и там есть у меня способность выразить себя посередине между нами. Как бы это такое пустое, свободное пространство, и от одного, и от другого. Это как же мне решить и склонить в какую-то сторону? Я могу это сделать только с помощью группы, с помощью окружения. Окружение — это просто, если я иду куда-то там, какие-то нехорошие направления, а группа — это уже собрание душ, которые почитают продвижение к отдаче, уважают. Что мы хотели сказать этим, что наша работа приходит в двух видах намерений. Как ты сказал, что у меня есть два вида намерения. Да, есть. У тебя есть намерение ради себя, для себя. Есть намерение для ближнего, для других. Букву пропущена, цадик, ляцми, для себя. Или других. Конечно же, есть два вида намерений, да. Либо ты здесь, либо там. Ты не можешь одновременно находиться в них двух. Где мы?
1: Пятый пункт.
0: Так, прочитаю пятый пункт, потом перейдем к следующей части.
1: Пятый пункт. И в тех десяти сферот, что в виде игулим одна в другой, имеются в них все те качества получения наслаждения, что и у десяти сферот в кавьёшир, а именно в игуле кетер, который называется арихампин, после исправления имеется один некев и халон в правой стороне игуля.

0: оттуда спускается свет Рихампина к Игулю Абе и светит ему. Есть также второй холон в левой части Игуля Рихампина, и выходит свет к левой стороне Игуля Абе, что внутри него, и производя в нем некев отверстие, или хисарон и холон, и оттуда притягивается свет до Игуля Има, что внутри Игуля Абе, и светит в нем. И получаем, что проход света внутри левой стороны Игуля Абе — это не для самого Аба, а проходит там только в виде передачи. Но главное свечение его — это для Има. И получаем, что Рихампин светит для Абе и Има вместе, так же, как и в их Йошер. И хотя они и Гулим один в другом, в них есть прямые линии правой, левая и средняя. И в виде этих холонот, что в них и оттуда протягивается свет в 10 сферот до Игулим, именно через эти прямые линии во всех их деталях вместе, что в 10 сферот прямого кава де руах. Еще раз, пятый пункт. В тех 10 сферот, что в виде Игулим, одно внутри другого, имеются в них все эти качества получения наслаждения, что и в 10 сферот кав Йошер, а именно в Игуле Кетера, который называется Рихампин, после исправления есть один некев и холон в правой стороне Игуля, оттуда спускается свет Рихампина к Игулю Абе и светит ему. И есть также второй холон в левой части Игуля Рихампина, и выходит свет к левой стороне Игуля Абе, что внутри него, и производя в нем некев и холон, и оттуда протягивается свет до Игуля Има, что внутри Игуля Абе, и светит в нем. И получаем, что проход света внутри левой стороны Игуля Абе — это не для самого Абе, а проходит там только в виде передачи. Но главное свечение его для Имы. И Рихампин светит для Абе и Има вместе, совершенно так же, как и в их Йошере. Хотя они и Гулим один внутри другого, есть в них прямые кавим, правый, левый и средний, в виде этих холонот в них, и оттуда протягивается свет в 10 сферот и Гулим, именно через эти прямые кавим во всех их деталях, вместе, что в 10 сферот прямого кава Руах.
1: Хорошо, друзья, сейчас вопросы с нашей стороны, ответы свыше. Но очень важно, чтобы у нас были вопросы. Так давайте почувствуем ответственность за те вопросы, которым, чтобы мы в них, с помощью них мы могли продолжить урок, который мы сейчас вместе прослушали, учили. Да.
0: Есть много вопросов, но я так почувствовал, что до сих пор был экран, который делит, производит расчет, внутренний, окружающий. И вдруг здесь входит средняя треть Тиферет. И там вот эта точка, где правая, левая, вот эти линии приходят сверху, а снизу начинается средняя линия, которая создает вот эти разделения Игулим и Йошер. Какая разница между Масах Педерош и то, что находится в Тиферет? Да, ты уже сейчас входишь в детали. Это мы учим дальше. А может быть, сейчас мы не будем в это вникать, потому что тот, кто все это понимает, это Бали Сулам, он нам дает всю вот эту тему. Сейчас мы можем запутаться или поймем что-то неправильно. Как Раф объяснил, средняя треть Тиферет — это то место, где мы выбираем. Есть два воздействия, которые мы получаем. Воздействие света, когда мы ощущаем свет, и желание получить свет. И внутри этого желания мы чувствуем разницу между одним и другим. И Рав сказал, что то, что здесь может определить, это группа. группа, учеба, книги, то, что у нас есть. Это то, что может здесь помочь принять решение, и здесь мы должны укрепить наше окружение, укрепить группу, чтобы мы могли бы каждый раз, когда мы получаем желание, оно все более тяжелое, мы смогли бы решать. Так мы быстрее проходим состояние, потом мы можем сказать, кто, где, что находится после того, как мы уже прошли весь путь, и мы уже в этом специалисты. Тут мы изучаем эту Бали Сулам. Он объяснил, что вначале, что такое руах, дать то, что я хочу отдавать, не хочу оставаться получающим, и то, что он нефиш, что я лишь получаю то, что дает Творец. Есть пассивная и активная формы, а остальное мы будем дальше изучать.
1: Можно сказать, что, может быть, есть какой-то расчет в рожь еще до того, а потом уже исходя из вот этих состояний, когда я делаю укрепление в группе или там еще что-то, исходя из этих состояний различаемых, это происходит. На самом деле стоит делать усилия в этом и думать об этом. Но самое правильное, в общем-то, как Рав направляет нас, то, что мы считаем, что в конечном итоге единственное средство, которое у нас есть, это раскрыть все средние линии в группе. Но, в общем-то, то, что мы читаем здесь, в итоге это те действия, которые находятся в Рошпарцуф. И вообще, это только еще в мире Адам Кадмон, который называется еще, считаются вообще скрытые части Торы. Мы вообще даже не можем себе, у нас нет никакой возможности представить. Это высшая гмартикона. Поэтому понимать эту высоту этих вещей, которые мы читаем о них, насколько мы очень мало можем об этом говорить вообще. И мало вообще написано о них. Эта часть очень короткая, а потом нет даже упоминания об этом. И это написано уже после миросокращения. Он решил говорить о кругах и прямоте Гулем Йошер, очень короткая часть, и все.
0: Но Бали Сулам объясняет это во внутреннем созерцании. Он говорит, что Ари коснулся темы, и Бали Сулам объясняет это. Он объясняет, что именно рожь, как формируется рожь, именно с помощью отраженного света, мы это создаем с помощью экрана, весь свет, ор и шар приходит к экрану, а желание получать не хочет получать его, отталкивает. И таким образом возникает отраженный свет, когда он может получить ор и шар совершенно иным образом, не так, как он получал это из рож. А затем, Рав объяснил это на прошлом уроке, он измеряет, сколько из желания получать своего, он может справиться с этим, тогда получает. Прежде чем он начинает получать, это не называется, что он выстроил клип. Поэтому в рож у нас есть игулим. Игулим в рож — это говорит о том, что нет еще желания получать, которое входит в него. Но что связывает одно с другим между всеми игулим? Именно вот это желание с экраном, у него есть возможность связывать. Потом он это объясняет. Но то, что сказал, что рожь — это такое большое различие между энсов и парцуфим, которые возникли. И в нашей работе мы формируем именно рожь.
1: Латинская Америка 1.
2: Amigos, Rafa enfatizó o habló de la clipa y cómo uno tiene que de alguna manera sacarle provecho al hecho de que la clipa está protegiendo el fruto. Y me gustaría saber enfatizar más en eso, cómo.
1: Rafa говорил про клипу и что мы должны использовать ее правильно, потому что она охраняет плод. И я хотел спросить об этом, как можно правильно использовать клипу, все мысли и всякие путаницы, которые у нас есть.
3: Анахну маза клипа беклаль.
0: Что вообще, что такое клипа? Это желание получить для себя. Мы должны пройти это желание получать и выбрать плод. Клипа, она как бы оберегает плод, потому что если бы не было клипы, если бы не было желания получать этого, то с чем бы мы работали? Нам бы не с чем было работать. Мы были бы, как и остальные все творения, неживое, растительное, животное, уровни, но мы, чтобы стать говорящим, нам нужно вот эту клипу накопить, пока не созреет плод, и мы сможем его употреблять. Так же, как мы изучаем в четырех стадиях прямого света, пока Малхут желает получить все, и когда она хочет получить все, это тоже называется клипа. Клипа всегда хочет все получить для себя. Поэтому здесь отсюда мы начинаем работать. И мы начинаем здесь накапливать желание, которое называется сокращение, когда мы не хотим с этим работать, и потом мы получаем экран. Экран уже получаем от света. Сокращение мы как бы делаем сами. Это называется, что клипа оберегает плод, что если не будет клипы, вот этой кожуры, которая, да, получает... Иначе мы не будем творения. Где наша эта независимость? Поэтому нам необходима клипа, вот эта кожура, да, чтобы сберечь плод. Флорида.
1: Спасибо, друзья. Мой вопрос, где мы находимся в этом процессе творения, о котором мы говорим, что там есть линии, круги, то, что развивается сверху вниз или не снизу вверх. Где мы находимся вообще в этом процессе творения? Ну, конечно же, что это сверху вниз. И можно сказать по-простому, может быть, даже не очень-то и мне приятно это сказать, но то, что мы изучаем эту высшую систему, мы знаем, что первые... Игуль, первый круг — это Ацмуто, о котором вообще невозможно говорить, а высший свет, который наполняет всю реальность, и там даже нет черной точки, что это какое-то ощущение высшего света. Исходя из этого, у нас есть мир бесконечности, это одно желание, которое наполнено светом. Мы не чувствуем вообще даже желания, разные желания, которые в нем есть, потому что абсолютно круглое, без всякого различия между ними. А потом у нас есть мир сокращения. Мир сокращения, в общем-то, это... состояние, когда свет, который был в мире бесконечности, ушел, потому что было такое решение Малхут бесконечности, потому что она из-за стыда, которая была, что она получает этот свет и противоположно Творцу. И это у нас получились 10 сферот и гулим. То есть благодаря тому, что произошло сокращение, свет ушел. И вот благодаря тому, что свет ушел, у желания есть, может быть, возможность того, что есть свет, который наполнял его. Но мы говорим а здесь о 10 сферот и гулим. А потом уже, благодаря экрану, который появляется после сокращения, после цинцума, у нас есть каф уже, линия, йошер. И тогда мы можем говорить о творении, которое... ставит на себя экран, масах, способность его, в его намерении быть ради отдачи. Он начинает наполнять игулим, которые были до него, но он начинает сейчас их наполнять с помощью линии, с помощью отраженного света, которого он возвращает и наполняет их. И благодаря этому у нас есть продолжение развития. И, если сказать, что касается нас, то мы должны просто пытаться познать эти закономерности, которые есть в нашем отношении к Творцу, как творение к Творцу, что такое, да, отдача, получение, чтобы у нас была общая потребность развивать наши отношения к Творцу благодаря Его отношению к нам. Но все это должно быть вместе.
0: Хагай, хотел спросить по пятому пункту. Читали это в конце урока, там он говорит о отверстии и халон, с правой линии, с левой линии, это наполняет им или наполняет аба, не совсем понятно, потому что картина была такая, что есть игуль внутри игуля и кав, который проходит внутри них и наполняет их. Как может быть с правой стороны некив, с левой стороны некив, и одно наполняет аба, другое наполняет има. Как эта картина складывается? Какая связь между этими халонот и игулим? Ты спрашиваешь сейчас то, что Болеслав хочет объяснить потом, позже. Я знаю, что он объясняет. Там он объясняет, что есть у нас игулим, верно? И есть прерывание между игулим. Вопрос здесь, то, что хочет объяснить нам Ари и Бааль ха-Сулам, как проходит свет от одного игуля к другому, ведь он все-таки должен пройти. И тогда он начинает объяснять, что есть халон. Он не говорит, что работа в каве. Он говорит, как в каве, потому что работа с помощью кава, там создается халон, что такое халон. То есть мы как будто бы открываем окно и позволяем свету наполнить себя или комнату. Рав объясняет это потом в следующих уроках, и Бааль ха-Сулам тоже объясняет это подробно, а потом же во внутреннем созерцании, как это работает, что такое правое, что такое левое. И левое как раз мы изучали в первой части, что нижний парцуф поднимается к высшему, получает свечение от него, поднимается как бы над собой, получает от высшего, это называется левой линией. Здесь это не та левая, которую мы изучали, ну, то, что Рав обучает нас. Поэтому все эти детали мы не будем сейчас торопиться. Мы все получим правильно от Бааль ха-Сулама, так как он хочет нам передать, потому что он находится в постижении, он хочет дать нам все в полной мере, чтобы мы правильно это получили, не запутались в этой науке. Поэтому будем это изучать. Вопрос прекрасный. Спасибо.
1: Но все-таки мы можем читать, прочитать об этом. У нас есть вопросы, есть ответы о смысле слов. На странице 79. Что такое халон, окно, дословно?
3: כן. עוד פעם, הגדרת חלון, עמוד פייטט.
1: Что такое окно? Не в самом начале, а чтобы это не было тяжело. И это начинается от слов, что он...
4: Шура ле-адпис.
3: Кен. Вине коах зе.
1: И вот эта сила называется халон, окно, потому что в входе отраженного света, чтобы войти, принять прямой свет, у него есть сила виюта, которая есть в отраженном свете, и эта сила намного более низкая, чем она, и поэтому она уменьшает силу этих стенок игулим по этой причине, но входит... Это как пример света солнца, исходя из авиюта. Там нет признаков авиюта совершенно. Сила авиюта, которая имеется в отраженном свете, гораздо ниже, чем они, потому уменьшает, понижая стенки келим да игулим путем входа в них, по примеру отверстия, которое имеется в комнате, когда входит свет солнца. Также и здесь нехватка и недостаток, которые образовали стенка келим да игулим и сила авиюта. В конце пункта, там, то, что он прочитал, 30-й пункт.
5: Это да.
4: Я
0: понял, то, что говорится в Игулим, это описывается отношение Творца и Творения. Я хотел спросить, тут говорится Игуль Аба, который является проводником света, и свет проходит через него, он не предназначен именно для него, а как для передаточного звена, кли, у которого есть потребность в этом, скажем, он только потребность в свете. Какое здесь соотношение между Творцом? Я надеюсь, что вопрос понятный. Ты говоришь, что если этот игуль только проводник света, что значит, что он проводник? Свет остается светом, но как мы проводим, как мы передаем его? Есть игуль Арихампин, который создается для того, чтобы передать его, нам нужна работа в каве. То есть экран, отраженный свет, работа с кли, увидеть, что кли получила виют, и тогда он должен передать свет, верно? Это то, что происходит. А сейчас нам необходимо перейти к докладу Руи и Одеда. Давайте-ка послушаем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Ну, скажи, что лучше может быть, чем конгресс?
0: Много конгрессов.
1: Лучше, чем конгресс, это подготовка к конгрессу, то, что мы делаем, это вся работа, где там все дело, мы начинаем вот так вот соединяться, перемешиваться, становиться круглыми, как мы услышали сейчас.
0: Да, весь этот конгресс называется «Пробуждение снизу», верно?
1: Верно.
0: И это то, что и будет происходить в ближайшее время. Скажем, уже в ближайший шаббат у нас будет особенная встреча. Этот региональный шаббат, это будет урок днем, и это сосредоточится на каждом участке, где есть конгресс. И в Питахтик тоже будет обсуждаться только то, что будет происходить в Петах-Тикве, на севере Израиля, на юге Израиля, Тбилиси, Америка. В каждом месте будет региональный конгресс, и этот конгресс будете готовить вы сами, те, кто организует конгресс. Я знаю, в Северной Америке есть группа пробуждения, ребята там уже работают над этим.
1: Я слышал, что во всех местах мира есть товарищи, которые готовят конгресс, и уже неделями это, и также в Петах-Тикве есть очень сильные, хорошие идеи, которая получит свое выражение в на ближайшем шаббате. И в этот ближайший шаббат у нас будет возможность еще сильнее войти в конгресс, глубже и почувствовать следующую ступень, как она приближается, и сам.
5: Строим духовное общество.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы изучаем утренний урок Рава 4 ноября 2002 года. По статье «Вы все стоите сегодня». Это находится в первом томе Рабаша, 56-я страница. Прочитаем вместе эту статью в нашем распоряжении. 27 минут, пожалуйста.
1: Атем ницавим айом кулхем. המפרשים שואלים על מה שכתוב אתם ניצבים היום כולכם ראשיכם שבטיכם.
2: Вы все стоите сегодня. Комментаторы спрашивают о стихе: вы все стоите сегодня перед Творцом Всесильным вашим, главы ваши, колено ваши, старейшины ваши, надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле. Почему он начинает с множественного числа и заканчивает единственным числом «каждый человек в Израиле»? Автор книги Марва Шемиш объясняет, что говорится во множественном числе и в единственном числе указывает на любовь к товарищам. И то, благодаря чему, что есть среди вас главы, колено ваше, и тем не менее никто не видит в себе больше добродетельности, чем в любом человеке из Израиля, а все равны в том, что один не имеет претензий к другому, поэтому свыше тоже поступают также по принципу мера за мера, поэтому вниз передается все благо. И вот согласно нашему пути, когда мы учим все в одном объекте, получается, что человек должен принять на себя бремя высшей малхут, как бык под ермой, осел под поклажу, которые являются разумом и сердцем. То есть вся работа человека должна быть ради отдачи.
0: И согласно этому выходит, что если человек совершает свою работу ради отдачи и не желает никакой компенсации, а желает лишь совершать свою работу в святости и не надеется, что ему дадут какую-либо добавку к тому, что у него есть, то есть не желает даже никакой добавки к работе, то есть от того, что он получит какое-то знание, что он идет правильным путем, что, безусловно, является справедливым требованием. Тем не менее, и от этого он тоже отказывается, так как он хочет идти с закрытыми глазами, веря в Творца. И то, что в его возможностях он делает, и он доволен своей долей. То есть даже если он чувствует, что есть люди, у которых есть некоторое понимание в работе Творца, а он видит, что он полностью опустошен, то есть часто бывает, что и он чувствует вкус в работе, а иногда он чувствует, что он в свойстве главы их. То есть иногда он думает, что сейчас он пришел к ступени, когда невозможно, чтобы он мог спуститься в состояние низости, что означает такое состояние, где если он захочет заниматься работой Творца, он должен приложить большие усилия, чтобы заставить свое тело, и тогда то, что он делает, происходит по принуждению, потому что у него нет никакого желания работать, а тело желает лишь покоя, то есть его ничего не интересует.
2: Ибо тогда он чувствует, что он уже пришел к ясному знанию, что нет ничего другого в мире, кроме как работать ради отдачи. И тогда, несомненно, у него есть вкус в работе. И он смотрит на прошлые состояния, которые у него были, и не может понять их, что теперь, когда он находится в состоянии подъема, поэтому, согласно всем расчетам, он решает, что теперь уже нет никакой возможности, чтобы когда-нибудь у него было падение. Но иногда через день, час или несколько минут он падает в состояние низости. Настолько, что не чувствует в этом месте, что упал из состояния подъема в глубину великой бездны. Но иногда, спустя час-два или два, он видит вдруг, что упал с вершины. То есть из того состояния, когда он был уверен, что он герой из героев, он оказался как всякий человек из Израиля, то есть как простой человек, и начинает думать, придумывать советы, что же может теперь делать, и как может снова подняться в состоянии величия, которое у него было.
0: Когда человек должен идти путем истины, то есть сказать, что то, что я нахожусь сейчас в самом низу, означает, что свыше меня специально сбросили, чтобы я узнал, действительно ли я хочу делать святую работу ради отдачи, или я хочу быть работником Творца, потому что это дает мне больше, чем все остальное. И тогда, если человек может сказать, «Я хочу сейчас работать ради отдачи, и не хочу совершать святую работу, чтобы получить какое-либо удовлетворение от этой работы, ведь мне достаточно одного этого, чтобы я совершал святую работу, как любой человек из Израиля, который идет молиться или учить какой-то урок из ежедневного листа Талмуда, и нет у него времени думать, каким намерением он учится или молится, а он просто исполняет действия без всякого специального намерения. Тогда он снова входит в святую работу, и сейчас он просто хочет быть работником Творца без всяких предварительных условий.
2: И потому сказано, вы все стоите сегодня. То есть все состояния, которые вы проходили, и все состояния, которые были у вас, и состояния гадлута или менее гадлута, которые считались средними состояниями и так далее, вы берете все эти частные состояния, не считайте одну ступень относительно другой, поскольку вам не важно никакое вознаграждение, а важно только, что вы исполняете волю Творца, который заповедовал нам исполнять заповеди и учить Тору, и это мы исполняем, как любой из народа Израиля.
1: То есть
2: состояние, в котором он пребывает сейчас, важно для него так же, как если бы думал, что пребывает в состоянии величия, и тогда Творец Всесильный заключает союз с тобой сегодня. Другими словами, тогда Творец заключает с ним союз. Именно в то время, когда человек принимает работу Творца без всяких условий и согласен совершать святую работу без всякого вознаграждения, это называется смирением без всяких условий, тогда Творец заключает с ним союз.
0: И заключение союза, как объясняет мой отец и учитель, это когда два человека видят, что они любят друг друга, тогда они заключают между собой союз, что они останутся в своей любви навечно. И он спросил, если они любят друг друга и понимают, что любовь не прекратится в таком случае, зачем же нужен союз? И для чего они заключают этот союз? То есть для какой пользы? То есть что они выигрывают от того, что произвели заключение союза? Является ли это просто церемонией, или это делается для какой-то пользы? И он сказал, что заключение союза состоит в том, что, как сейчас, они понимают, что им стоит, чтобы каждый любил другого по тем причинам, которые они видят сейчас. Ведь каждый чувствует другого, что он заботится лишь о его благе. Тогда они заключают союз. То есть, если как сейчас ни у кого нет никаких претензий к товарищу, иначе они не заключали бы союз, тогда они говорят друг другу, что им стоит заключить союз раз и навсегда. То есть, если, страшно сказать, возникнет ситуация, что у одного будут претензии к другому, тогда каждый вспомнит заключение союза, которое они произвели между ними во время, когда любовь чувствовалась. Так же и сейчас, хотя они не ощущают ту меру любви, которая была тогда, тем не менее, они пробуждают былую любовь и не смотрят на состояние, в котором они находятся сейчас, и снова начинают делать друг другу добро. И поэтому заключение союза полезно. Хотя вкус любви, бывший, когда между ними царила любовь, и ушел, но благодаря тому, что они заключили союз, они обладают силой вновь пробудить любовь, которая светила им в прошлом, и возвращают ее в будущее.
2: Согласно этому, находим, что союз главным образом заключается для будущего. Это подобно договору, который заключает, чтобы нельзя было передумать, когда они увидят, что нет больше тех уз любви, которые были. И благодаря этой любви они испытывали большое наслаждение, когда каждый из них делал добро другому. А сейчас, когда любовь нарушена, из этого следует, что нет сил, которые позволили бы кому-то из них делать что-то ради ближнего. А если они все же хотят сделать что-то один ради другого, то они должны посмотреть на союз, который был заключен у них. Тогда и исходя из этого, они должны построить любовь заново. Это подобно человеку, заключившему договор с товарищем. Этот договор связывает их, не позволяя им расстаться друг с другом.
0: Из этого следует, как сказано выше, вы все стоите сегодня. То есть он перечисляет частные ступени, главы ваши, колено ваши, старейшины ваши и надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле. То есть из всех высоких ступеней, которые были у него, для него сейчас считается, что он находится в состоянии каждый человек в Израиле, и он принимает на себя это состояние, как в ситуации, когда у него были более хорошие, по его мнению, состояния, и говорит, «Я делаю свое, а Творец — то, что Он хочет дать мне, я согласен, и у меня нет никакой критики». Тогда он удостаивается заключения союза, как сказано выше. То есть эта связь остается навсегда, поскольку Творец заключил с ним союз навечно. И согласно сказанному, следует объяснить стих, скрытый Творцу Всесильному нашему, открытый нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнять все слова учения этого. И следует понять, что хочет сообщить нам этот стих. Нельзя сказать, что он хочет сообщить нам, что мы не знаем скрытого, а его знает только Творец. Невозможно так сказать, потому что и без этого стиха мы видим, что мы не знаем, что скрыто от нас. В таком случае, что же стих этот хочет сообщить нам?
2: Однако известно, что есть скрытое и раскрытое, что означает, что в практической части того, что мы делаем, мы видим, делаем мы это или нет. И если тело не желает исполнять заповедь, есть совет, чтобы человек заставил себя, ибо он обязан исполнить заповедь, хочет он того или нет. Получается, что в раскрытом, в явном, можно говорить о принуждении. Скрытое — это намерение заповеди. И тут человек не может видеть, каково намерение другого в момент ее выполнения. И сам человек, исполняющий действие, тоже не может знать, не обманывает ли он себя во время исполнения. Он думает, что у него нет никакого другого намерения, и весь он направлен на Творца, тогда как действие называется явной частью. И нельзя сказать, что человек обманывает себя, думая, что накладывает тфилин. На самом деле это не тфилин. Или женщина может обманывать себя, думая, что она зажигает субботние свечи, а на самом деле не зажигает.
0: В то же время в отношении намерения можно сказать, что человек обманывает себя. Он думает, что делает лишма, а на самом деле он целиком работает в лолишма. И также невозможно говорить о принуждении, ибо он не может принудить свою мысль, чтобы она думала то, что он желает. Ибо в том, что относится к чувству или знанию, у человека нет никакой власти, позволяющей принудить свой разум понимать иначе, чем он понимает, или иначе, чем он чувствует. И отсюда поймем сказанное выше, что нам нечего делать, кроме как исполнять практическую часть. И это называется открытое нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнять все слова учения этого. То есть нам заповедано действие. То есть действие нам заповедано совершать даже и по принуждению.
2: А что касается намерения, которое называется скрытой частью, в нем у человека нет никакого знания и власти. И в таком случае, что нам делать, чтобы мы могли исполнить также и скрытую часть? И в этом человек всегда должен проверять себя, действительно ли он делает все ради отдачи, или тело сопротивляется работать ради отдачи. И в той мере, в которой он чувствует, что далек от этого, если видит, что со своей стороны не может сделать ничего, ведь то, что он думает, последовать советам, чтобы иметь возможность построить намерение ради отдачи, не помогает ему, об этом нам сообщает стих, что то, что касается лишма, называемого скрытая часть, это относится к Творцу, к Творцу Всесильному нашему, и только Творец может помочь ему, а у самого нет никакой возможности прийти к такой реальности, ведь это выше его природы. Поэтому и говорит стих «скрытое Творцу Всесильному нашему». То есть это относится к Творцу, ибо Творец должен дать эту силу, называемую отдача. И потому сказали наши мудрецы, «Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его, и если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руке его, в его злом начале».
0: Ищет, как умертвить его, означает, что оно хочет, чтобы человек делал все ради получения, что называется, что он отделен от источника жизни. Естественным образом они остаются животными. И потому сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Получается, что смертью называется, когда намерение его направлено на получение. И это называется состоянием разделения. А чтобы удостоиться слияния, то есть удостоиться силы отдачи, чтобы у него было это, только Творец может дать ему это, но невозможность как человека достичь этого. И поэтому сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день, ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руках злого начала. И из того, что мы выяснили, поймем стих, скрытое Творцу Всесильному нашему, открытое нам и детям нашим вовеки, чтобы исполнять. То есть только практическое.

0: действие вы должны исполнить, а скрытую часть должен совершить Творец.
1: Однако и в скрытой части мы тоже должны кое-что сделать, чтобы Творец дал нам скрытую часть. Это вытекает из правила, что для всего, что угодно, нам требуется пробуждение снизу. И это так, потому что есть правило, что нет света без кли. Это означает, что нет наполнения без хисарона. То есть ты не можешь поместить что-либо, если у тебя нет пустого места. И тогда ты помещаешь в него то, что ты хочешь. Но если нет места хисарона, то есть пустого места, как можно поместить туда что-либо? Поэтому мы сначала должны увидеть, что нам недостает кли отдачи, который называется желанием отдавать. И это наш свет. И как мы выяснили в предыдущих статьях, наше главное вознаграждение — это если мы достигаем желания отдавать, называемого отраженным светом, как это приведено в видении в науку Каббала, что все вознаграждение, на которое мы уповаем, — это отраженный свет.
2: Поэтому если желание отдавать называется свет, то этот хисарон, когда он видит, что у него нет силы отдачи, называется кли, и он чувствует, что этого ему недостает. То есть он видит, что он теряет из-за того, что у него нет этой силы, называемой силой отдачи. Поэтому в мере его ощущения у него и образуется хисарон. И это называется кли, и пустое место. Ибо в том месте, в котором ему недостает силы отдачи, есть теперь место, в которое может войти это наполнение. И это называется, что свет входит в кли. Однако следует знать, что для получения этого кли требуется большая работа. Ведь у нас есть келим, называемые хисаронами, которые мы желаем наполнить, и они называются келим эгоистической любви, в которую мы хотим получить наполнение. И это очень важный келим, ибо эти келим исходят со стороны Творца, который Он создал как сущее из ничего, поскольку Он хотел насладить свои творения, то есть желал дать им наполнение. А как можно дать наполнение, если нет места, куда поместить это наполнение? Поэтому Он создал как сущее из ничего эти келим, чтобы дать им благо и наслаждение. Получается, что это главное кли, которое создал Творец.
1: Однако, поскольку это кли, называемое желание получать, является желанием, чтобы у него было подобие по форме, называемое слиянием с Творцом, это кли непригодно быть сосудом для получения высшего света, и теперь требуется новое получающее кли, которое облачится в прошлое кли, и только благодаря им обоим, то есть благодаря тому, что желание отдавать облачается в желание получать, это кли становится пригодным к получению. Отсюда следует, что как и прошлое кли, называемое желание получать, исходит от Создателя, и у нижнего нет никакой доли в работе желания получать, а все исходит от Творца, также и второе кли, называемое желанием отдавать, исходит только от Творца. От Создателя, и Нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называемом желанием получать. А разница состоит в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование от Нижнего, в котором он просит Творца, чтобы Творец дал ему это новое кли, в отличие от первого кли, которое приходит к нему без какого-либо пробуждения со стороны Нижнего.
2: Перейдем к уроку от 4 ноября 2002 года. Мы слышали статью «Вы предстаете все сегодня» из книги «Дворим», глава «Ницавим», «Шловея Сулам», «Решхав Алиф». 221 страница. И конец статьи очень красивый. Я прочитаю еще раз. Отсюда следует, что как прошлое кли, называемое желанием получать, исходит от Создателя, и у Нижнего нет никакой доли в работе желания получать, а все исходит от Создателя, то есть и кли, и намерение, все приходит. То есть как желание получать и намерение ради получения, все приходит со стороны Творца. Также и второе кли, называемое желание отдавать, тоже исходит со стороны самого Создателя. И Нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называемом желание получать. То есть желание получать ради отдачи тоже приходит все от Творца. А разница в том, что между двумя этими келим, что же мы здесь, собственно, добавляем, что для дающего кли вначале должно быть требование со стороны Нижнего к этому кли, в котором он, Нижний, просит от Творца, чтобы он дал ему это новое кли. В отличие от первого кли, желание получать ради получения, которое приходит к нему без какого-либо пробуждения со стороны Нижнего. То есть пробуждение, осознание зла, выбор и просьба — это то, что требует от нас. Но, конечно же, не само кли. Это нам нужно знать. То есть, когда мы рассматриваем свойства желания получать и желания отдавать, сами эти свойства святы, и то, и другое. Одно против другого создал Творец. Творец создал одно против другого, как одно, так и другое против него. И оба в его глазах святы. Но человек должен выбрать. И человек выбирает, и это отношение человека может быть святым или нет, клипа или душа. Ведь со стороны человека есть одна возможность — это будет для меня или для Творца. Вне человека нет ни клипы, ни святости. Это понятно. Ни в чем мире нет зла или добра. Все определяется только тем, как я этим пользуюсь, для себя или для Творца. Вопрос?
1: Да. Как можно обрести хисарон к отдаче?
2: Как можно обрести хисарон к отдаче? Это вопрос. Если у тебя возникает какой-то вопрос, тебе нужно теперь пойти в обратном направлении. Допустим, цель, чтобы у меня появилось желание отдавать. Кроме этого, мне ничего не нужно. Если у меня будет желание отдавать Творцу, как есть желание отдавать себе, тогда мы приходим к концу исправления. Верно? Какое состояние у меня должно быть перед этим? Ну?
1: Может быть, человек старается изо всех сил и видит, что он не способен.
2: То есть нет, еще до того, как я хочу, чтобы у меня это было, должно быть понимание, что у меня нет этого, верно? Когда у меня этого нет, здесь возможны две вещи. Либо у меня этого нет, и меня не интересует, что нет. Или же я доволен очень, что у меня нет. Да? Скажем, ну не знаю там, у меня какая-то лихорадка, зачем она мне? Или это не страшно, пусть будет, может быть, стоит иметь, пусть будет, знаешь, как говорят. Или, может быть, я умираю, не могу без этого. То есть есть разные уровни, насколько это мне необходимо.

0: словно набор какой-то, когда мне дают разные наслаждения. Еду, отдых, сон, половое влечение, детей, да, животное наслаждение. Затем наслаждение от почести, знаний и денег. Все, все это многообразие наслаждения называется этим миром. Мне дают это, да? Так я прежде всего должен знать, что в соответствии с этим мне стоит поменять их на наслаждения, которые называются духовными. Духовными называются ради отдачи. Так то, что я раскрываю, что у меня нет этого желания отдачи, мне этого недостаточно, мне это безразлично, что у меня нет этого желания. Я не вижу, сколько я теряю из-за того, что нет у меня желания отдавать. Ведь все мои показатели, они в желании получать. Если я знаю, что вследствие этого я теряю так, а вследствие этого так, или выигрываю так, или иначе, тогда я взвешиваю в желании получать, что стоит. И в соответствии с этим уже делаю расчет, вычитаю одно из другого, смотрю, как это получается, какой остаток, если, допустим, духовное в 4 раз больше материального или в 10 раз больше, я начинаю стремиться к духовному в 4 или в 10 раз больше, чем к материальному. Но как же мы это сделаем? Я в желании получать должен это взвесить. Прежде всего, если Творец раскроется как великий, и мне стоит, я так чувствую, находиться рядом с ним, да, выгода быть рядом с великим, принадлежать великому, пользоваться его покровительством, но я сделаю расчет, и я захочу поменять одно на другое, да?
1: То есть
0: мне нужно, чтобы то, что было скрыто от меня, было раскрытым, и тогда сравню и, соответственно, с этим смогу увидеть. Но проблема, почему же это не раскрыто?
2: Не знаю, может быть, человек не смотрит на это, не просит об этом у окружения, не видит в этом важности.
0: Ты говоришь, что, возможно, это не раскрывается, потому что от нас требуют, чтобы это раскрылось, чтобы попросили об этом. Мне не очень-то важно, чтобы это раскрылось. Я боюсь. Мое желание получать. Оно боится, что у него возникнет проблема, что действительно должен будет перевернуть себя. Во-вторых, если я должен попросить о чем-то, чтобы это раскрылось, то для того, чтобы попросить, должна быть потребность, чтобы это раскрылось. Откуда я возьму эту потребность, чтобы это раскрылось? Чего мне сейчас не хватает, чтобы это раскрылось? То есть должно быть своего рода все-таки понимание и восприятие того, что то, что есть там, это своего что-то хорошее, спасение по сравнению с моим плохим состоянием, да? В любом случае, с чего-то надо начать. Так мы начинаем с того, что мы начинаем с того, что мы учимся, и тем самым пробуждаем на себя окружающий свет, и тогда приходит привлекательность святости, которая начинает нас привлекать. Все остальное можно получить только от группы.
2: Получается, что человек должен увидеть, что находится в состоянии, в котором он только получает, ему только дает, он должен испытать стыд, увидеть, что лишь хочет получать и не сможет достичь. Отдачи. Выходит, человеку нужно пройти много этапов, пока у него появится такой хиссарон.
0: Все, что ты должен пройти, все эти этапы, как говорит здесь Рэбе, не относятся ни к желанию получать, ни к желанию давать. Они относятся к твоему решению, что из этого ты хочешь. Вот и все. Так, эти вещи, которые тебе нужно выяснить, когда ты говоришь, есть много, они как раз кли твоей души. Не желание получать — это кли. И нежелание отдавать, а те различия, которые ты сейчас понемногу собираешь, они являются кли. Нам кажется, что желание получать — это кли. Нет, желание получать может быть очень большим. Но он говорит так.

0: Он говорит так, что есть желание получать очень большое. Это, скажем, желание получить щебень. А бывает желание получить бриллианты. И то, и другое. Камни. Щебень производят в огромных мешках, бросают. Ты видел, на улице сбрасывают, и никто не собирается это красть или забирать. И стоят такие большие мешки, да? Бриллианты пока еще не привозят в таких мешках, да? И не оставляют так на улице. И разница между тем и другим. Это на самом деле, насколько ценно для нас, ведь ничего другого нет. Насколько это для нас ценно? Поэтому все эти различия — это то, что они делают. Превращают для тебя щебень в бриллиант. То есть само желание получать, оно не сформированное, оно не меняется. Ты с помощью различных вот этих различий привносишь в него то, что... Ну, что делают с бриллиантами? Как это называется?
1: Огранка.
0: Огранку. Но дело здесь не в огранке, ты делаешь там множество таких, ну, сторон. Как это на иврите огранка?
2: Цлаот?
0: Пеот. Ребра? Грани, хорошо. Понимаешь, из одного камня ты делаешь такое множество развлечений, по ним уже тоже проверяет его ценность, да? Так что ты делаешь, создавая там все эти различия, стороны, эти грани, да? Ты делаешь этим очень много развлечений. Тогда он становится дорогим, особенным, богатым. В этих развлечениях, деталях. Это желание получать. Если ты не привносишь в него эти элементы, это просто остается желанием получать. Ты знаешь, все знают, что есть хлеб, мясо, вода и овощи. Что мы еще едим, да? 4 или 5 вещей. А сколько у тебя в этом вкусов, возможных нюансов, и сколько всего, ну, сколько ты различаешь. Это все возникает вследствие особенностей очень тонких развлечений. Да? Ну, смотри, вино, бутылка там стоит, не знаю, $1,000,000. А есть бутылки за 2-3 доллара. А в чем разница? Если дашь их человеку, который не разбирается, так для него вообще это не важно. В этом разница между этим миром и будущим, что ничего не меняется. Ты с помощью тех развлечений, которые собираешь, начинаешь постепенно видеть вместо этого мира духовный мир. Ты видишь бесконечность, и поэтому говорится, что и сегодня, и завтра все занимаются работой Творца, пребывают в полном исправлении, в совершенном состоянии. Но в чем дело? Не чувствуют этого, потому что не хватает этих развлечений.
1: Все? Может быть, есть какой-то путь, какое-то действие, которое приведет нас к этому, придвинет нас к этому?
0: Как мы можем это сделать, прежде всего, сделать это в нашей внутренней работе и ускорить это с помощью группы? Это две вещи. Я и группа. Это как лаборатория, да? Где я могу это сделать еще и быстро? Да.
1: Я вижу, что человек, который находится в падении, у него нет сил. Желать войти в отдачу. Он не может просить об этом. И по тому состоянию, которое я вижу сегодня, возникает вопрос, развивается ли со временем в этом развитии, в той огранке, о которой вы говорите, способность даже во время падения чувственно просить о вхождении в отдачу, во время падения. Или во время падения это просто смерть, в которой нет ни возможности, ничего либо еще.
0: Нет, ни подъема, ни падения не стоит вот сейчас ходить. эти оба они действуют таким образом, что они строят нас келим. Нельзя сказать, что падение строит келим. Как раз подъем сам по себе не строит кли. Разрыв между ними, различия между ними. Это то, что дает нас эти ощущения. У нас есть вопросы. Мы действительно сейчас должны поблагодарить Саги, Марика и всех, кто это сделал. Я вижу, что вопросы уже задают. Есть вопросы из Литвы, из Москвы. Итак, Лев спрашивает, что такое новое кли? Новое кли — это именно эти развлечения, о которых ты спрашивал, да? То есть это кли, не желание получать, не желание отдавать. Это просто основы. И то, и другое находится под властью Творца. И нет здесь ничего со стороны творения. И творение не может от них убежать, оно может просить делать сокращение на желание. Для того, чтобы сначала сформировать, обрести, скажем так. Для того, чтобы сначала приобрести намерение, отношение. Но действительно нет у него никакой возможности управлять каким-то образом своим желанием, а он может это лишь своим намерением. Определить, какую сторону он использует его. Поэтому мы спрашиваем, разве Творец создал связь и клипу? Он не создал ни связь, ни клипу. В самом желании получать нет ни того, ни другого. Человек определяет это в соответствии с тем, что использует.
1: Что это за огранка?
0: Огранка желания получать стоит в том, что ты находишь все больше развлечений в использовании по отношению к Творцу. То есть насколько я вижу в нем всевозможные нюансы и понимаю, насколько Творец больше насладится от того, что я дам ему вот это, и так, и как он этим наслаждается, и так. Это называется, что я делаю огранку гравия, щебня, чтобы превратить его в кли, более возвышенное кли, более крупное. В духовном величина зависит от различий, только от них. Иначе это может быть огромное неживое, как вся эта Вселенная, из камней и больше ничего. Смотри, кроме камней, сколько во всей Вселенной растительного, животного и говорящего. Только на нашей Земле.
1: То есть человек должен видеть во всех проявлениях, почему это ценно для него, почему стоит ему это делать.
0: Да. Гавриэль спрашивает, что приходит со стороны творения? Со стороны творения все, как мы говорили сейчас. Приходят различия, то, что он говорит здесь. И нижний не может ничего добавить, как и в первом кли называем желание получать, а разница состоит в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование от нижнего. То есть у нас нет отдающего кли, мы должны развить к нему желание. Требование, чтобы оно у нас было. Это требование, это желание, то есть намерение ради отдачи, когда я требую, и намерение тоже делает Творец. Но чтобы у меня было требование, чтобы было такое намерение, то есть что такое намерение по отдаче? Это просьба использовать отдающие кли. Все. Да?
1: Но Рав говорит о том, что намерение тоже зависит не от нас.
0: Он говорит нам, что разница в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование со стороны нижнего. Это только что он говорит. Требование со стороны нижнего, когда он просит у Творца, чтобы он дал ему новое кли, кли отдачи. Требование. Это должно прийти со стороны нижнего.
1: Я хотел спросить. Он говорит здесь на странице 226, только практическое действие мы должны исполнить, а скрытую часть должен совершить Творец.
0: Да. Поэтому практическое действие, которое нужно выполнить, это просить. А скрытая часть — это на нем, потому что это творение само по себе, мы в это не вмешиваемся.
1: А скрытая часть, которую совершает Творец, возложена на него, потому что это отдельное творение, и мы в него не вмешиваемся.
0: Когда нет никаких намерений, никаких развлечений, вот так просто мертв. То есть живет в материальном, мертв в духовном. Но ты чувствуешь, что ты мертв в духовном. Если поговорить с человеком с улицы, так он живет в материальном и считает, что он живет также и в духовном. А есть у тебя еще одна часть твоей жизни, в которой ты чувствуешь себя мертвым, у него этой части вообще не существует, поэтому он думает, что он жив. Так в этом есть у тебя разница между тобой и человеком, который вовне. Теперь уже ты ясно различаешь, что в духовном ты мертв и хочешь себя оживить. Это очень хорошо. То есть сейчас ты также чувствуешь, что у тебя нет сил, нет у тебя желания себя оживлять. Это тоже различие, которое ты должен пройти, когда со своей стороны, если человек оставляет тебя и не дает пробуждения свыше, ты тоже не способен даже думать об этом. И можешь лишь установить, что ты мертв. Но к этому мертвому состоянию ты не относишься как к смерти. Пусть будет так. Есть, и слава Богу, пусть будет. Оставить это так, и оно перейдет в другое состояние.
1: Это действительно то, что ты и чувствуешь. И тебе не важно даже остаться в таком состоянии. Это и есть состояние мертвого. Если бы ты относился к этому иначе, негативно, с каким-то раздражением, еще как-то, ты был бы живым. Даже в отрицательном плане. Но ты действительно постигаешь, видишь, что ты мертв, очень хорошо. Это хорошее состояние, как из него выйти. Поэтому нам дали два мира. Что значит два мира? В желании отдавать я мертв, и мне ничего не важно, ни творец, ни все остальное. Но я нахожусь в животном теле, и в этом животном деле я могу совершать физические действия. Поэтому я сейчас пойду помыть посуду на кухню, еще что-нибудь сделаю. И благодаря этому я уловлю желания и мысли от других, которые тоже это делают, и ради которых я работаю. Я поэтому перениму от них эти мысли. Поэтому важно, где ты моешь посуду, в соседнем ресторане или на нашей кухне. Благодаря физическому действию ты перенимаешь желания от наших товарищей, начинаешь оживать. Бывают состояния, в которых ты не можешь даже физические действия произвести. Тогда группа должна о тебе позаботиться. Товарищи должны прийти, встряхнуть тебя и заставить тебя что-то сделать. Что значит заставить? Они не смогут тебя пробудить. И здесь тоже есть такое состояние, то просто убейте меня, но я не могу сдвинуться с места. И такое состояние тоже бывает. Тогда им нужно сесть рядом с тобой, как рядом с умершим, сделать шива, это 7 дней рядом с мертвым, да, произносит лыхаем для возвышения твоей души, да. Речь идет именно об этом. Нужно делать все, что живые делают для умершего, и этим они тебя оживляют. Верно, Несси? Есть здесь кое-что. Да, Леор.
0: Как может быть, что группа находится в состоянии смерти? Создается впечатление, что есть мертвые, что они не были вместе. И это логично. Если человек мертв, он не знает, что мертв. Здесь какая-то ловушка, я не знаю.
1: В группе нужно смотреть.
0: Сама группа тоже может быть мертвой.
1: И группа тоже может быть мертвой, но это в руках Творца. Если вся группа мертва, то это во власти Творца. Здесь уже никто не поможет. Только он.
0: А если один человек?
1: Если человек, то прежде всего о нем должны позаботиться товарищи. Нечего рассчитывать на небеса. И если это вся группа, то это состояние очень плохое. Это уже нужно очень остерегаться. Либо другие группы, когда одна группа относительно другой, это как человек относительно другого человека. Но нужно очень остерегаться. Если такое происходит с группой, и нет кого-то со стороны, не кого-то одного, а других групп, которые могли бы помочь и как-то пробудить, то это очень нехорошо. Допустим, сейчас в московской группе там что-то нехорошее происходит. Они пишут, и я уже начинаю об этом думать. Я могу это передать здесь, мы можем обсудить это, и можем как-то сопереживать, и мы как-то можем с ними связаться и так далее. Это тоже добавляет и нам, и им. Мы получаем от них хисарон, отчаяние, и даем им наши силы, пробуждение. Ты знаешь, какой-то огромный выигрыш для нас обоих, вместо того, чтобы нам самим проходить весь этот процесс, и чтобы они проходили весь этот процесс, мы сразу же сокращаем путь и себе, и им. Знаешь, то же самое и в организме. Есть какой-то орган болен. Если бы он был сам по себе, и весь организм не стремился бы исцелить, это то человек бы умер. В этом поврежденном органе есть какой-то изъян, гной, воспаление и тому подобное. Сам по себе он не может себя излечить. Есть система, которая распределяет все эти там яды, все эти жидкости по телу. Это все не случайно. Мы считаем, что это неправильно, но и медицина не вполне это понимает. Это делается для того, чтобы затем лечить при меньшей концентрации. Понимаешь? И туда поступает свежая, очищенная кровь и так далее. То есть все здоровые органы тела заботятся о больном, иначе человек умер бы. Если бы эта часть тела оставалась бы отделенной от других сама по себе, но только рак, скажем, мы хотим изолировать эту часть, потому что ее нельзя исправить. Это клетки, которые начинают пожирать себя сами. И размножаются все они ради получения, и ничего не дают телу, и от них исходит только вред, чтобы поглотить его, в отличие от обычных клеток, они не дают телу и не получают от него, поэтому мы хотим их изолировать. Самое лучшее лечение, если бы мы могли бы их изолировать и закрыть в какую-то капсулу, в какую-то оболочку внутри тела, чтобы они не мешали, потому что исправить это невозможно. Но все остальные болезни, почему они не так страшны, как рак? Потому что мы можем излечить, оздоровить эту зараженную ткань. Так же происходит и в группах, и внутри группы, между людьми, один болен, другой здоров. Только таким образом можно достичь успеха. Даже сейчас, когда мы не очень связаны друг с другом, это тоже работает. Но, конечно же, можно болеть и год, и два. А можно принять такое эффективное лекарство и за один, и за два дня излечиться.
0: В конце первого абзаца на 222 странице написано: «Поэтому свыше тоже поступает так же, по принципу мера за меру». Что значит «мера за меру»? По принципу «мера за меру», поэтому вина, поэтому вниз передается все благо.
1: Еще раз.
0: Поэтому свыше тоже поступает так же по принципу мера за меру. Поэтому вниз передается все благо. Что означает мера за меру?
1: Мера за меру — это значит, что все приходит либо в соответствии с твоей просьбой, тебе отвечают свыше, и в соответствии с осознанием зла тебе добавляют способность работать в желании отдавать. А мера за меру — насколько ты способен противостоять злу, тебе добавляют, раскрывают зло. Все делают в равновесии. Свыше никогда не дают человеку того, с чем он не может работать. О, я вижу, что все могут задавать вопросы. И многие товарищи из Москвы тоже находятся здесь. Каждый сидит у себя дома, слушает и может задать вопрос. Прекрасно, уже 6 или 7 человек могут. Ну, нашли, как это делается. Ну, здесь тоже немного вопросов, но они уже знают, как этим пользоваться.
0: Я хочу продолжить то, что спросил Лиор. Как можно укрепить эту точку, чтобы различать? Ну, скажем, состояние, когда мертв. Иногда вообще это невозможно увидеть. Ты находишься в состоянии, в котором просто ничего не способен увидеть. Как можно всегда, может быть, что-то сделать?
1: Знаешь, когда это можно увидеть? Когда есть свет, верно? В темноте ты ничего не увидишь. Позаботься, чтобы у тебя был свет, тогда сможешь увидеть. В чем проблема?
0: И тогда развлечение относится к предыдущему состоянию.
1: Это всегда будет в настоящее мгновение. Предыдущего нету. Если ты чувствуешь, что это прошлое, это не прошлое, это настоящего. Почему у тебя есть ощущение, что это прошлое? Ты проверяешь одно состояние относительно другого, но прошлое — это в нашем понимании прошлое.
0: Так вот это различие возникает на стыке между теперешним состоянием и новым, которое приходит ему на смену.
1: Так мы думаем, что это новое состояние, это предыдущее состояние, ну, допустим. Дело не во времени, а в решимот.
0: Так что это за развлечение? Это то, что как притяжение к святости или способность различать, или это можно чем-то усилить?
1: Еще вопросы?
0: Как отличить состояние и не обманывать себя в то время, когда есть ощущение находиться в состоянии и выяснять его от того безразличия, когда ты мертв?
1: Друзья, вы спрашиваете меня, задаете те вопросы, на которые я не хочу отвечать. Это вещи, которые относятся к чувству. Я не хочу входить в это. Как мне сделать так и так далее? Да.
0: Если сила мысли так важна, как организовать мысль? Это работа в группе или моя личная работа?
1: Мне трудно об этом говорить.
0: Что различать? Мы все говорим о развлечениях. Что я должен различать? Младенец берет что-то, кладет в рот, пробует, мне хорошо или плохо. Так он различает. А что здесь различать? Какие килим? Как ты измеряешь состояние? Что именно сейчас проверяешь? Каков я относительно чего? Каким я был? Куда хочу прийти? Я ничего не знаю. Что я в этом различаю?
1: Ты прав о всех своих претензиях. Ну и что?
0: Так я и спрашиваю, что различать, что?
1: Что отличать? То, что ты видишь что тебя постоянно трясет, что ты живой, что тебя все время бросает туда-сюда. Это и называется, что ты находишься, проходишь разные состояния.
0: Я знаю, что меня бросает из стороны в сторону. Я знаю.
1: Да, ты
0: Но кроме этой встряски я не приобретаю ни одного различия, никакого опыта, мудрости.
1: Секундочку, ты пока что в твоих состояниях не чувствуешь пользы, ты пока что не можешь извлечь из этого выводы. Знаешь, сколько раз нам иногда нужно получить какой-то удар, чтобы вспомнить, что не стоит так делать, иначе я получу удар. Желание получать стирает опыт. Опыт не помогает снова и снова, пока это не скапливается в какую-то меру. Мы не знаем, с помощью чего это происходит. Но так, благодаря этому совершается переход к новому состоянию. И каким-то образом переходим в это новое состояние, при этом условии, что желание получать не растет. Если же вместе с ростом желания человек может получить больше наслаждения, тем более сильный удар, но окончательно запутывается и не знает, как одно сопоставить с другим. Те состояния, которые мы накапливаем, нам кажется, что это бесконечно. И мы никогда не закончим. Если я смотрю на себя, на свое желание получать, я вижу, сколько я путался в своей жизни, и всю эту путаницу я продолжаю совершать и сейчас, как в 20 лет, так и в 40 лет. Так когда же этому настанет конец? Ты еще молодой, ты пока не знаешь, что такое 40 лет. Но тоже видишь, что сколько бы это ни проходило, это не помогает, насколько ты такой умный. Ум не помогает. Ты можешь сказать, другого назвать глупцом. Да, но поверь мне, его глупость или твой блестящий ум не помогут ни тебе, ни ему. Вы оба в этом равны. То есть состояние и вот эти нюансы, они не зависят от нашего ума и наших каких-то природных способностей. Неважно, какой у тебя IQ и то, что ты десятки раз проходил этот психотест. Моя дочь сейчас учится, интересно, я люблю за этим наблюдать. Там такие вопросы, я не могу на них ответить. Нужно тут дух святости буквально. Что же такое вот это, эти состояния, эти нюансы, если это не разум? Наши чувства все время нас обманывают. В этом состоит твой вопрос.
0: Да, я пришел сюда, мне сказали, послушай, накопишь опыт, пройдешь через несколько состояний, увидишь, как все устроено, узнаешь правила игры, но ты так и не узнаешь этой игры. Он каждый раз новая, в ней каждая закономерность, но она новая, это тебе не помогает.
1: И что делать? Ты видишь, у нас Александр из Москвы, он говорит так, сначала нужно почувствовать Творца, тогда мы поймем все, и у нас будут отдающие килим.
0: А как прийти к ощущению Творца?
1: Вот именно. Как прийти к ощущению Творца? Так вопрос следующий. Чтобы ощутить Творца, нужно захотеть его ощутить. Должно быть желание. И Барух из Одессы спрашивает. Это еще тот зануда. Что значит, что человеку дают только то, что он может преодолеть, то есть то, что он может как-то взять, с чем он может справиться? Это, кстати, глубокий вопрос. Он сам не знает, о чем спрашивает. Я хорошо его знаю, но пока еще не знает. Согласно чему на небе производится расчет, и нам дают какое-то испытание. Ведь эти дают иногда такие испытания, в которых мы терпим неудачу, попадаем в разные проблемы, не дай Бог. Что за состояние мы извлекаем из этого? Какие выводы? В чем они заключаются? Этого мы тоже не знаем. Иногда я прохожу какое-то испытание, получаю там какое-то унижение, испытываю там какой-то стыд или какой-то удар болезненный. Но как мне понять, как впечатлиться на будущее, да? Я этого пока не понимаю. Ты видишь, как тебя сюда привели, наобещали тебе, ты быстро пройдешь разные состояния, чуть-чуть выяснишь, что ты там, да? Ты думаешь тоже, что это будет у тебя в разуме, да? Разум, слава Богу, у меня хороший, сильный, да? Ну и все. Ну, и что?
0: Проблема, она более существенная. Это как...
1: Ты, дружок мой, должен заботиться только о темпе. Я дам тебе решение. Если ты закроешь глаза и заткнешь уши, и вообще все закроешь, кроме одного, забота о темпе, тогда ты выиграешь.
0: Ну, это словно ты идешь в темноте, получаешь удары со всех 360 градусов. Нет хотя бы примерного направления, куда бить, и ты идешь, вращаешься вокруг себя и теряешь энергию.
1: Так ты спрашиваешь так, как заботиться о темпе? Может быть, мне нужно вертеться как собака, бегать за собственным хвостом, что значит быстрее и лучше, так, что это такое, крутиться как вентилятор. Это называется заботиться о темпе, о скорости. Что значит заботиться о темпе? О темпе смены состояний. Благодаря чему я обретаю вот эти состояния? Это не просто так, что я буду крутиться тогда и буду за час проходить много страниц и сидеть. Различие между желанием получать и желанием отдавать. Где я в своем настоящем состоянии, в своем распорядке дня, где я сталкиваюсь с этими двумя желаниями, желанием получать и желанием отдавать в группе? Поэтому, заботясь о темпе, обретении различных состояний в группе и так далее, я должен как можно больше работать в группе с этим намерением, как можно в более быстром темпе. И тогда я смогу различить, что я в этом или я не в этом, насколько я нахожусь в том или в другом и так далее. Может быть, ты много крутишься, да, действительно, как собака со своим хвостом. Я вошел сюда, мне сказали, это будет быстро, чуть-чуть, да, и ты уже там будешь порхать среди ангелов. Но ты даже не начал еще проходить эти состояния. Я говорю тебе, эти состояния, они находятся в группе, там ты можешь испытать какие-то негативные состояния. И тебе нужно, что именно от группы ты получил силы. Продолжать дальше, и получишь от группы также и понимание, что ты и не хочешь продолжать дальше. Продвигаться к желанию отдавать. Это называется заботиться о темпе, это называется укрепляться. Так, как он говорит об этом в предисловии к тесту, Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе это. Он не говорит тебе взять что-то другое, не само желание получать, и не само желание отдавать. Вот эти состояния, я говорю об этих состояниях, уже слово это состояние, ты все время об этом слышишь.
0: Вот это различие между желанием получать и желанием отдавать, это окончательное, или его можно так продолжать, выяснять год за годом?
1: Сейчас в состоянии скрытия под Махсом мы проводим различия между желанием получать и желанием отдавать, как бы между правой и левой линией. Затем над Махсом продолжаем их между настоящей правой и настоящей левой линиями. И правильные различия между ними и верное решение называется средней линией. Именно это различие и принадлежит нам. Из него строится наша кли, как он пишет здесь. Нежелание получать и нежелание давать не принадлежит тебе. Одно — правая линия, другое — левая, а различие между ними и есть эта средняя линия. Ее ты должен достичь, из нее должен выстроить свой кли. Иными словами, я снова повторяю, твоя работа — это не сырье, а вот эта огранка, те грани, которые мы выводим на камни, это превращает его в бриллиант. Вот и все.
2: О, Гамкин Мирусалим, Мишуса, Мирушалайм.
1: О, тут еще из Иерусалима есть вопросы, кто-то из Украины. Из разных мест. Прекрасно. Тут можно задавать вопросы на трех языках. На иврите, русском и английском.
2: Кто нас слышит сегодня, может спрашивать меня на русском языке. Миша Шумеев, Шарли Шолю, Тану, Дерех, Эхзенекра. Шейлот Лерав, Эйфузенемца.
1: Вопросы к Раву. Где это находится? На странице трансляции. Там есть такой вход в раздел «Вопросы Раву». И там вы можете писать и отправлять вопросы и на иврите.
2: Кен. Ну?
3: Вы говорите, что одним людям дана возможность ощущать эти различные свойства или выбирать, когда другие страдают от этих заболеваний разных, например, болезни Альцгеймера, и вообще ничего не осознают, находятся в коме и так далее.
1: Есть состояния, в которых человек не управляет своим желанием, своим выбором. Мы, даже если мы сейчас такие взрослые, понимающие, нас подвели к самому высокому, что может быть только в этом мире, когда мы связаны с высшей силой, с целью, и стремимся к нему приблизиться. Он словно собрал нас в эту группу и сказал: «Я хочу вас, идите ко мне». Что может быть выше этого? Даже если мы, допустим, максимально сконцентрируемся в такой самой доступной нам степени, у нас будет много разных таких систем, которые работают на неживом, растительном, животном уровнях, да? Мы все равно будем ложиться спать, и нам придется есть, и также работать нас заставляют в обществе и так далее. То есть всегда, даже у самого высокого человека, даже там, не знаю, Рабби Шимон, на самой высокой ступени, все равно есть у него материальная система, которую он должен соблюдать, поддерживать, и так и все остальные. И в этой материальной системе, он как бы оторван от духовного, да, она действует по своим законам, по которым существует его тело и так далее. И вершина его, которая относится к духовному, уровню, и лишь там он особенный, а все остальное такое же, как у всех. И в этом мире тоже все построено согласно пирамиде. Есть много людей, которые совершенно оторваны от работы на Творца. Сколько их? 7 миллиардов, может быть, ну, может быть, 100 человек. Все остальные живут животной жизнью. Ты говоришь, что в этой животной жизни тоже есть разные ступени, уровни. Эти живут так, другие иначе. Есть такие, которые совершенно отделены, оторваны, разные болезни, там, Альцгеймер, ты говоришь, или другие тяжелые состояния, рождаются с разными нарушениями, психологические проблемы и прочее. Что делать? Ничего не делать. Высшее управление должно проявиться во всех этих состояниях, которые есть в Малхут бесконечности, во всех этих проявлениях и разных комбинациях, сочетаниях. И получается так и иначе. Почему? Мы не знаем причины и не видим следствия. Кроме того, я снова повторяю, твой вопрос о том, почему человек страдает или радуется, это правильно или неправильно, справедливо или нет, как распределены всякие богатства в мире и так далее. Все эти вопросы, они не на нашем уровне, потому что мы должны спрашивать только о том, где мы можем что-то изменить. И это именно в различии состояния между моим отношением к себе и отношением к Творцу. Ты понимаешь этот момент? Ты должен лишь только в этом моменте удерживаться, если ты хочешь быть в правильном месте, внутреннее. Правильное внутреннее твое место — только один вопрос. Я сейчас. Для себя или для него? Вот и все. Что ты спрашиваешь о каких-то людях, которые страдают совершенно отторно от того, что они даже страдают, они даже этого не чувствуют? Или даже о желании получать, или желании отдавать в разных проявлениях? Даже о себе, то, что ты страдаешь или наслаждаешься, это тоже не вопрос. Ты не ставишь вопрос в том месте, где с ним можно работать, ты понимаешь? Работа может быть только в различии. Это для меня или для него. И перестань думать обо всем остальном. Это бесполезно. Если человек заострит этот вопрос и с ним войдет в группу, ты знаешь, какие состояния он получит. И уже через несколько месяцев ты увидишь, как он совершит скачок в духовное. Потому что действительно нету множества состояний. Вопрос в том, что мы размазываем их по времени, потому что мы их опускаем из этой вершины на неживой уровень. Ты думаешь, то, что я сказал сейчас, это поможет? Нет. В этом и проблема.
2: О, Микалуга Афиру.
1: Видишь, даже из Калуги.
2: Кен. Привет, Володя. Кен. Кен.
3: Как проверить, что это не иллюзия? Что все эти различаемые ощущения — это не иллюзия, что не настоящее?
1: Как проверить, что это эти состояния не иллюзия? Если человек старается делать это все правильно, то внутри состояния, в принятом им решении, он начинает, к нему приходит это понимание. Одно в другом. Это уже приходит из ощущения Творца, которое уже находится немножечко внутри. Это то, о чем ты спрашиваешь. Откуда он получает вот это знание, что это правильно или нет? Это уже рождается из релятивного отношения человека к Творцу. Ладно.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы возьмем из него для реализации десятки.
1: Рав начал с этого, и потом это уже он закончил. Нет плохого, нет хорошего. Вопрос: я для себя или для Творца? В итоге это все сводится к этому: для себя или для него?
3: Да, Рав говорил, в основном заботиться о темпе продвижения. Что это значит? Не то, что я должен вертеться вокруг своего хвоста, как собачка, а нужно заботиться о темпе правильным образом в работе. Это означает, что вкладывать в группу.
1: Да, Рав говорил о темпе прохождения состояний. Это наша работа. Нет желания давать, получать. Даже вот эти состояния, все это свыше. И мы лишь должны оценивать и различать эти состояния. И даже если ты живой или мертвый, это тоже состояние. Он говорит, что вот эту жизнь и силу можно получить только от группы. И вот эта оценка, это относится либо к тому, что ты — это щебень, или это бриллианты. И в итоге он говорит, что есть только одно, один момент, который ты должен заниматься. Это для меня или для Творца? Все остальное — это философия.
3: Да, это было очень точное.

0: момент, что развлечение всегда между желанием получать, желанием отдавать. Мы привыкли, что наш разум впечатляется то одним, то другим. Я должен все время спрашивать себя, то, что я сейчас делаю, это ради отдачи или ради получения? И в этом также и ускорение, о котором Граф говорил, что нужно ускорять. Это темп смены впечатлений, состояния. Это, возможно, только в группе, а не то, что я там в своей голове прокручивать. То есть в чат GPT нету там никаких вещей таких.
1: Да, то, что вы говорили о темпе, я тоже это отметил. Для меня это или для Творца. И еще было в начале урока приходить в группу и делать физические действия, пойти на кухню, и таким образом человек перенимает мысли товарищей.
0: Насколько я понял, что основная точка в уроке Рав часто повторял, давал разные примеры, там щебень или там бриллиант, или там то, что происходит в духовном, это только в группе. Все время нужно эти состояния проходить и различать у них. Я это делаю для себя, или я делаю это для Творца, для отдачи, для группы, который находится передо мной. Я когда слышал, что Рав сказал, что вы думаете, что вы услышите это? Нет, вы не будете, не запомните. Это то, что мы должны делать. Мы должны реализовать то, что много лет назад Рав говорил, именно между нами, давать силу в этом друг другу.
1: Рав также сказал, что то, что здесь написано в предисловии к ТЭС, что Творец говорит «это выбери себе», имеется в виду, что выбери эту работу внутри группы, что внутри группы ты все время должен спрашивать, это мне или Творцу. И также было, насколько я вижу в Творце множество состояний, я вижу, насколько могу наслаждать его так или эдак. Это и называется, что я прохожу ступени.
0: Да, очень много Рав говорил о этих различных состояниях и все богатства этих состояний, когда человек может уже различать много разных деталей и свойств, и таким образом уже приходит к темпу правильному, разум, может быть, играться всякими, играть этими вещами, неправильно работать. Мы должны делать это то, что мы в конце концов услышали от Рава, что меняется только если мы что-то будем делать с этим.
1: Да, состояния должны показывать нам, насколько мы противоположны свету, и творцы, да, и товарищи должны пробуждать во мне желание уподобиться Творцу, и тогда происходит вообще смена природы.
0: Стас пишет, что благодаря товарищам можно заботиться о темпе продвижения, и ради с помощью товарищей заботиться о Творце, но пишет, что не нужно заботиться о материальных вещах, то, что происходит в мире. Должен заботиться только о том, что ты можешь сделать, только найти правильное внутреннее развлечение, состояние в том отношении внутреннем к Творцу и к десятке.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Шалом, шалом, хаверим ва хаверот.
0: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги, дорогие. Какой урок мы прошли, какая статья Рабаши, и какой урок, сколько мы получили опыта, состояний. Из всех миллиардов есть, может быть, тысячи человек, от которых мы можем получить правильный хисарон. И нет ничего другого. Рав говорил о том, что если есть две группы, одна может помочь другой. Как мы можем получить этот хисарон сейчас во время урока? Мы слышали, что если мы, кстати, сейчас готовимся к региональному конгрессу, и как мы сможем почувствовать все группы, все десятки, для этого я должен начать видеть, потому что я все время находился в своей десятке, я думал, что это необходимо, то, что Рав и говорил сейчас. Но чтобы мы не стали вот этой раковой клеткой, для этого что нам нужно? Нам надо начать получать хисарон от всех. Что это для меня значит? Это значит, что я должен снять вот эти шоры, что я нахожусь только в своей десятке, начать ощущать и другие десятки. И так мы построим намного больший хисарон, чем тот, который есть у нас. И это то, что мы должны делать сейчас. Мы хотим впечатляться и впечатлять товарищей. Все зависит от того, насколько мы будем это

0: создаю вместе с товарищами.
1: Именно вот все эти различные свойства, ощущения, которые мы должны обнаружить все у нас по отношению к Творцу, мы будем изучать сейчас Игулим и Йошер. И в этом нужно делать усилия, чтобы все наши усилия были направлены на то, чтобы мы могли раскрыть все, что находится перед нами, от наше отношение к Творцу, и чтобы было как можно больше различных ощущений, состояний совместных в нашем отношении между нами и отношения к Творцу. Мы начнем с клипа Рава. Перед тем, как начнем смотреть урок, мы изучаем первый том, вторую часть, 50-я страница. Начнем четвертый пункт. Словарь, а перед этим послушаем Рава.
0: Мы учим, изучаем вторую часть, первый том. Учение десяти сферот. И тут говорится об Игулим и Йошер. Что такое Игулим, что такое Йошер? Игулим — это воздействие Творца на творение. Йошер — это уже когда есть творение. Эти творения находятся в какой-то связи с Творцом. Когда мы говорим об Игуле, это воздействие Творца. Когда мы говорим о линии, это тоже воздействие Творца, но уже относительно определенного творения, которое реагирует, которое находится в своем желании получать. И Творец воздействует на него и принимает в расчет природу творения. Поэтому сейчас, когда мы изучаем Игулим и Йошер, мы изучаем это в общем, очень в общем, конечно же, это далеко от реального отношения между Творцом и творением, как Игулим влияют на Йошер, и что Йошер может получить от Игулим. Изменить, может быть, поведение Игулим относительно себя. Это начало нашей учебы. То есть мы находимся здесь тоже в неком таком исследовании отношений между нами и Творцом. Но исходя из этого, уже потом проявится более четкая форма, где мы, где Творец, как Он воздействует на нас, на все творения, постепенно через все воздействия, влияния, которые Он произвел на все эти действия, очень длительный процесс, пока Он приводит все творение в виде решемот и воздействий свыше, к тому состоянию, когда это творение начнет его понимать, опознавать и достигнет его уровня. Друзья, начнем урок. Полный урок. Мы хотим взять все хистронот из него, чтобы затем мы смогли бы включиться во все группы, услышать все вопросы, чтобы сформировалось наше общее желание. Давайте послушаем этот урок. Там очень много разных важных моментов, поэтому слушайте внимательно, а потом мы будем это обсуждать. Учение десяти сферот, первый том, вторая часть. Ари, четвертый пункт. Свет Игулим — это свет Нефеш, а свет Йошер — это свет Руах. Сначала были созданы Игулим, затем Йошер. Однако отличие между Игулим и Йошер в том, что 10 сфер

0: Свет Игулим — это свет, который называется Нефиш. Имеется в них свет внутренний и окружающий, часть внутренняя и внешняя. Есть у них 10 сферот Келим. В каждом из этих Келим есть внутреннее и внешнее. Имеется также 10 сферот светов. И в каждом свете есть внутренний свет и окружающий. А 10 сферот де Йошер — это свет, который называется Руах. Это ступень выше, чем ступень Нефиш. И они также содержат внутренний и окружающий света. Также и в них есть 10 сферот Келим, и в каждом из этих Келим имеется внутреннее и внешнее. И ясно, что Нефиш было создано сначала, а затем был создан Руах. Еще раз, четвертый пункт Ари. Свет Игулим — это свет Нефиш, свет Йошер — это свет Руах. Сначала были созданы Игулим, затем Йошер. Однако отличие между Игулим и Йошер в том, что 10 сферот, относящиеся к Игулим, — это свет, который называется Нефиш. Имеется в них свет внутренний и окружающий. Часть внутренняя и внешняя. Есть в них 10 сферот Келим, и в каждом из этих Келим есть внутреннее и внешнее. Имеется также 10 сферот светов, и в каждом свете есть свет внутренний и окружающий. Но 10 сферот де Йошер — это свет, который называется Руах. Это ступень выше, чем ступень Нефиш. И они также содержат внутренние и окружающие света, и в них есть сферот Келим, и в каждом из этих Келим имеется внутреннее и внешнее. И ясно, что стадия Нефиш была создана сначала, а затем была создана Руах. 20-я сноска относится к 10 сферот Игулим, это свет, называемый Нефиш. 20-я сноска. Все сферот, у которых есть возможность только получать света и нет возможности передачи другим, свет, что в них называется Нефиш. И уже выясняли мы, что весь свет в Игулим обязаны получать от света Кава. Причина в том, что возможность связи у высшего света и Келим есть только посредством зивуга с экраном, который поднимает отраженный свет, и этот отраженный свет дает связь между светом и Келим. И потому с теми Келим, в которых нет экрана у высшего света, нет связи, чтобы могли они передавать его другим сверху вниз. И непригодны они ни на что, кроме как получать свет от предыдущей ступени снизу вверх только для своего существования. Этот цвет называется Нефиш. И поскольку в Келим, да и Гулим, нет экрана, то нет у высшего света возможности взаимодействия с ними, а вынуждены получать они свет от Кава. Причем и это только тоже для собственного существования, а не для передачи. И потому называется свет, что в Игулим, светом Нефиш.
1: Что?
0: Как может быть в Игулим и Макив, и Пними?
1: Я не знаю, давай посмотрим, я не знаю. И также окружающие, также внутренние. Ты говоришь, что в линии может быть окружающий свет, потому что линия разделяет свет, который приходит на радиодачи, насколько он может получать, радиодачи может, сколько не может получать. А как такое может быть? Это также у нас и в Игулим. Ведь у них же нету экрана внутреннего. Может быть, что линия? Я не знаю, да? Я не знаю, так же, как ты. Но может быть линия Кав, которая наполняет Игулим, круги, из-за того, что в линии есть внутренние и окружающие света, также Келим, внутренние и окружающие, также из-за того, что он дает Игулим, также он и делит Игулим на внутреннее и внешнее. на внутреннее и окружающее. И если кто-то находится под моим влиянием, скажем, я что-то получил, там, заработал $1000, еще $2000 мне должны. То, что я заработал $1000, это внутренний свет, а $2000, которые мне должны еще, это окружающий свет. Я прихожу домой, дома все мои домочадцы получают от меня. Также, исходя из того, что я принес домой, так они тоже из этого существуют. Если я получил $1000, принес наличные, значит, они уже могут получить это. А то, что еще не получил, то они ожидают только это. Понятно из примера. Также и тенор делит игулиум на эти две части, на внутреннее и внешнее, окружающее. Так это выясняется. Будем смотреть сейчас, как вам будет объяснять. Но почему это до сих пор непонятно? Почему так сложно понять это? Это в точности та форма взаимоотношений между Йошерой и Игулим. Простая, такой простой пример из жизни. Игулим, они ничего не способны. Это свет нефиш. Нефиш — это такое пассивное получение без всякого реакции из самого себя, это действие. Так, акав, это действует активно, называется рух. Это больше, чем пассивное получение в Игулим. И чем больше он дает, и с Келим, и с Урот, и со святами, со всеми свойствами, он дает Игулим и влияет на Игулим. Поэтому Игулим, они получают влияние от Кава и становятся таким же, как он дает им. И если Кав делает света на внутренние окружающие, также он дает Игулим. Игулим получает эти света, и все от него. Если я приношу, передаю свет в определенной упорядоченной форме между внутренним и окружающим, и несмотря на то, что в Игулим нет экрана, они получают в той же форме, в которой это приходит от линии, от кава. Как линии наполнят их, так они и будут. Они не могут ни реагировать, ничего не с этим сделать. Для у них все открыто, они так вот открыты. Внутри это как бесконечный свет, в котором нет никакого изменения. Не то, что они сами могут как-то потом менять эти цвета, их порядок. Ничего. Что он может нам объяснить? Что бесконечность для нас сейчас — это келим да и гулим, которые мы должны наполнить. Как ты наполнишь их, так и будет, Инцов. Бесконечность — это форма твоей отдачи Творцу. Он для тебя сейчас как кли бесконечности, Инцов. Получает от тебя то, что как ты будешь его наполнять, и все.
0: 30-я сноска относится к словам «руах». 10 сферот, относящихся к руах, это дающие сферот, и потому свет руах называется светом захар, мужским, то есть дающим. А 10 сферот, относящихся к нефеш, называется светом накива, женским, то есть получающим и без возможности отдавать. И потому называются 10 сферот света кава, так же, как и 10 сферот деруах, показать, что это свет захар, мужской и дающий. Причину рассматривали мы выше. Потому руах, он выше, чем ступень нефиш, так как он дающий относительно нефиш.
1: Вопросы?
0: Что он хочет подчеркнуть в конце, когда он говорит, что нефиш была создана прежде рух? Это как-то не связано с тем, что мы говорили.
1: Пхинат нефиш прежде, а потом пхинат рух. Сначала келим дейгулим, а потом келим дейошер. Сначала келим дейгулим — это бесконечность, потом была принято решение сделать сокращение, работать лификав, то есть по исходя из линии. Поэтому сначала приходят килим де гулим, а потом уже то, что властвует над ними, это килим де йошер.
0: Пятый пункт Ари. Арихампин де гулим светит кабавыима де гулим через холонот, окна. В трех линиях — правая, левая и средняя, что в нем, и от них нисходит свет во все игулим таким образом, что все детали, которые есть в Йошер, есть и в игулим.
1: Я только прошу вас не представлять себе всякие эти три канала, таких синород, правый, левый и средний, которые как бы наполняют какое-то пространство, какой-то сосуд. Потому что что такое это пространство, которое мы наполняем? Это наше отношение к Творцу, исходя из того, что мы можем получить ради отдачи, присоединяем наше свойство получения. Таким образом, этим мы выражаем это определенное такое состояние, то, что происходит у нас на каждой ступени, вот это вот общая форма между получением отдачи называется средняя линия. Это та же средняя, это та же линия, которая была и прежде, но уже с расчетом, прежде чем он начинает действовать, в нем у него есть как бы сочетание, соединение между двумя линиями, свойствами Творца и творения, и насколько творение способно максимальным образом, оптимально выразить себя в подобии Творцу в средней линии, но это один тенор, то есть один канал, а не три. Да?
0: А я до сих пор думал и понял, что средняя линия строится снизу вверх.
1: Да, снизу вверх, верно.
0: Нет.
1: Сверху вниз у тебя есть две линии, а снизу вверх есть средняя линия. Да.
0: Но мы же сейчас изучаем, как все нисходит сверху вниз.
1: Две линии, которые называются свойства Творца и свойства творения, нисходят свыше. Свет и желание, которое строит свет, они приходят свыше. А линия, которая строит творение, как реакцию на это, приходит снизу вверх. Я получаю от Творца желание, получаю от Творца свет, понимание, преодоление, силу, все остальное, кроме желания. И с помощью этих сил, это называется два ангела, я выстраиваю свое отношение к ним. И как я хочу их соединить, как я хочу реализовать их, как-то осуществить их в моем отношении. Средняя линия выражает мое отношение. У меня есть желание наполнить себя. У меня есть хозяин, важность его, которая стоит рядом со столом. Как мне сравнить эти две вещи? Как мне сопоставить их и из них вместе выстроить отношения к хозяину? Понятно, что это средняя линия, которая приходит от творения к Творцу.
0: Но тут три линии, а не две линии. И сверху вниз спускаются две, но он-то говорит три.
1: Где это?
0: Да, это в заголовке. Да.
1: Ну, сейчас мы посмотрим, что он хочет сказать. Арихампин дейгулим светит кабавыима дейгулим через холонот в трех линиях, правая, левая, средняя, что в нем от них не исходит свет во всех игулим таким образом. И от них исходит свет, не сходит свет во всей игулим. Ну, так что ты хочешь сказать? Ну да, потому что от линии приходит, притягивается к игулим, так он наполняет игулим. Сверху вниз не может быть средней линии, это просто Это просто невозможно бы, чтобы такое было по определению. Средняя линия — это отношение творения к Творцу, которое выстраивается из двух линий, которые он получает от Творца. А здесь что делает линия кав? То есть две линии, эти два кава, которые приходят свыше и строят среднюю линию. Творение, которое строит среднюю линию, наполняет этим и гулим, который относится к его ступени. То есть и гулим выражает отношение Творца ко мне. Насколько я могу их наполнить, это уже называется то, что я могу уподобить себя и быть в подобии с ним. Творец создал круги, это игулим, это то, что создал Творец до первого сокращения. То, что он создал во мне желание, это выражается в этом его желании. Создать желание и наполнить его, что он должен быть вот такое большое желание. И насколько сейчас я наполняю это желание, свое желание, в той мере, в которой я могу доставить ему наслаждение, я беру со стола только средние линии, чтобы достать наслаждение. Это называется средняя линия. Я могу наполнить эти игулим только с помощью линии, с моим отношением к нему. Я могу наполнить их только частично, эти игулим, эти круги, потому что у меня нет экрана на все, на свое желание, называется на всю кассу. Это называется, что линия наполняет игулим, это средняя линия наполняет игулим, когда мы говорим здесь уже о творении, после разбиения, когда он действует, для того, чтобы действительно доставить наслаждение Творцу. Да?
0: Согласно тому, что я думал до сих пор, я думал, что тест поделен на две части. Первая часть — это сверху вниз, а вторая часть — это снизу вверх.
1: Ну, также и в последней части он говорит сверху вниз, не обязательно. Вот, каббалисты не хотят тебе рассказывать в точности, как ты должен работать снизу вверх. Ты должен это сам обнаружить. Они дают тебе всякие такие разные знания системные. И обычно тебе рассказывают, как это все происходит, нисхождение сверху вниз. И раскрытие Творца в творении — это уже работа, частная работа твоя, личная твоя работа. Как ты войдешь в эту работу, тогда ты будешь считать учение 10 сферот по-другому. Ты действительно увидишь то, что там происходит, но ты увидишь только исходя из того экрана, который ты можешь создать, а ничего другого не пишут. И они не пишут снизу вверх в порядочной форме, как это делать. Они хотят, чтобы ты сам рос и сам определил. Как ребенок, ты не можешь, он не будет расти, если ты не будешь от него закрывать, давать ему всякие трудности, всякие игры с вопросом в конце. Подумайте, вот исходя из всех этих подготовительных действий, которые ты подготовил ему, чтобы он решил, решил задачу. Так и здесь у тебя есть отношение между светом и кли. Это то, что они объясняют и делают здесь. Да.
0: Вот то, что вы сейчас объяснили, это понятие Йоав. Где корень трех линий, трех рашим, то, что наверху находится, вот в этих терминах, которые вы сейчас объяснили?
1: Я не понял вопрос.
0: Бали Слам иногда говорит, что есть место, когда действительно находится средняя линия, что она приходит снизу, но иногда, что она приходит сверху.
1: Да, неважно то, что он говорит Ати, Карихан, Пин, он говорит, что все это является следствием работы творения. Без творения внизу, которое выясняет и ищет экран, как уподобиться Творцу и выполнить это, нет средней линии. Посмотрите, здесь раскрывается желание, это называется левая линия, смоль.
2: За некра смоль. Рацион.
1: Это называется смоль, левая линия, желание. А с другой стороны раскрывается свет, ор, отдача, ашпа.
2: Медат.
1: Ашпа.
2: Везе медат.
1: Мера отдачи, а здесь мера желания, мера получения. Эти две приходят свыше, составляющие. Это напрямую от Творца, свет, ор. Приходит прямо от Творца напрямую. А здесь точка,
3: которое называется Ешми Айн, нечто сущее из ничего. Эти две линии приходят сверху, сверху вниз. А внизу находится человек, в котором эти две вещи связываются друг с другом вместе. Как они связываются? Они начинают входить в какой-то контакт между ними, и человек начинает чувствовать, исходя из этой связи между ними, какой-то дискомфорт. Вопрос, в чем смысл моей жизни? Это словно вкус моей жизни. Исходя из этого, начинает развивать среднюю линию. Что это за средняя центральная линия? Как я могу использовать самым лучшим образом этими двумя силами творения, чтобы выстроить себя, построить, создать себя. Кто это я? Это то кли или, скажем, та нагрузка, сопротивление, в котором есть минус и плюс, так, чтобы в нем они действовали максимально сильно. И чем больше я это буду делать, тем больше эта нагрузка будет больше, сопротивление это будет больше. И тогда проявится сила во мне самое, еще больше, и я буду больше подобен Творцу, потому что во мне есть желание получать. Это желание будет раскрываться вместе с намерением ради отдачи. В этом работа человека, это называется сила сопротивления, который он делает, или экран, масах. Так вот, если нет посередине человека этого, так нет средней линии. Откуда возьмется она? Должен кто-то, чтобы был, чтобы он решал, чтобы он вкладывал усилия. Как соединять их вместе, быть во всяких сомнениях, проблемах, затруднениях? Ему нужно найти это очень большая проблема. Нужно два мира в себе соединить. Это не приходит никогда свыше. Ничего, это нет. Иначе нет свободы выбора, нет свободы воли. Иначе наша жизнь вся — это мы просто все животные, и все, и нет, и не может быть человека. Потому что именно эта средняя линия называется человеком. Адам, на иврите. Адам от слова «Думе», подобный Творцу в своем свободном выборе, который приходит к намерению ради отдачи. Намерение — это человек. Желание приходит свыше, и все наши желания, они находятся в руках Творца. Свет строит желание, но намерение ты строишь в столкновении вот этих двух сил. А не напрямую. Здесь посередине есть выбор, группа, учеба, всяческие вещи, которые мы должны выяснить, насколько эти действия наши действия или не наши. Насколько вся эта работа и все это дело действительно самостоятельно, или это все это за счет Творца в такой скрытой форме, что он все-таки за кулисами работает над нами. А делал ли я что-то здесь вообще? И делал ли это осознанно? Что такое треть, средняя треть, центральная треть Тиферета?
2: Но
3: еще раз, эти две линии приходят сверху вниз, а средняя линия выстраивается снизу вверх. Эти две линии, правая и левая, называются ангелы, как поется в песне, что они приходят и сопровождают человека до входа в шаббат. Да. А потом человек строит уже среднюю линию. Да.
0: Как мы видели, вот вы объяснили, высказывать, что есть эго, есть желание получать, и над ним мы используем с намерением ради ближнего, и тогда мы приходим в духовный мир. То есть ключевое слово — это намерение, верно? Ради ближнего.
3: Да.
0: Но эго, о котором вы говорите, я спрашиваю, это тоже намерение или это не намерение? Если это намерение, то есть как бы два намерения в человеке. Но сегодня это мне странно, что есть у меня два намерения. Либо я намереваюсь на что-то, либо нет. Как может быть два намерения? Ну, допустим, есть два намерения. Кто решает, исходя из этих двух намерений, что сильнее?
3: Мы — результат разбиения килим. Если просто приходил к нам желание, ну, и раскрывался свет, ты прав, так тут нет ничего. Наша проблема в том, что тот, кто здесь находится, у нас тут вот на рисунке «я», «они», который получает вот эти два влияния с правой и левой линии. Я этот я — это желание отсюда, желание получать ради получения, что я уже нахожусь в противоположном намерении, в своем эгоистическом желании. Это называется эго. Что я знаю, что я использую свое желание получать для того, чтобы наслаждаться. И мое наслаждение зависит от того, насколько я наполнюсь и насколько будет не хватать другому, потому что я проверяю себя по отношению к другому относительно другого. Так мы начинаем нашу работу с желания получать ради получения. Мы должны оставить желание в покое, а намерение ради получения, вот это намерение ради получения, мы должны осознать в нем, что это клипа, что это против Творца. С одной стороны, а с другой стороны, оно это намерение тоже приходит от Творца, что это противоположно Творцу, что это против святости, и специально он так делает это для нас, и потом называется клипа, то есть кожура, которая сохраняет плод, пока он не созреет, приходят всякие проблемы. И чтобы в таком же образе, как фараон говорит, что он приближает человека к Творцу, так же и клипа, она сохраняет, и нужно осознать это, познакомиться с ней, правильно использовать эту клипу. Для чего дана мне эта сила? Потому что между этим эгоизмом, между клипой и святостью, душа, или отдача ашпа, здесь посередине, вот здесь есть треть, средняя треть тиферета, как там, где ни клипа, ни душа, и там есть у меня способность выразить себя посередине между нами, как бы это такое пустое, свободное пространство, и от одного, и от другого. Это как же мне решить и склонить в какую-то сторону? Я могу это сделать только с помощью группы, с помощью окружения. Окружение — это просто, если я иду куда-то там, какие-то нехорошие направления, а группа — это уже собрание душ, которые почитают продвижение к отдаче, уважают. Что мы хотели сказать этим, что наша работа приходит в двух видах намерений. Как ты сказал, что у меня есть два вида намерения. Да, есть. У тебя есть намерение ради себя, для себя. Есть намерение для ближнего, для других. Буква пропущена, цадик, ляц, для себя. Или других. Конечно же, есть два вида намерений, да. Либо ты здесь, либо там. Ты не можешь одновременно находиться в них двух. Где мы?
0: Пятый пункт.
3: Так, прочитаю пятый пункт, потом перейдем к следующей части.
0: Пятый пункт. И в тех десяти сферот, что в виде игулим одна в другой, имеются в них все те качества получения наслаждения, что и у десяти сферот в Кавьёшир, а именно в игуле Кетер, который называется Рихампин, после исправления имеется один Некев и Халон в правой стороне игуля, и оттуда спускается свет Рихампина к игулю Аба и светит ему. Есть также второй халон в левой части игуля Рихампина, и выходит свет к левой стороне игуля Аба, что внутри него, и производя в нем некев отверстие, или хисарон и халон, и оттуда притягивается свет до игуля Има, что внутри игуля Аба, и светит в нем. И получаем, что проход света внутри левой стороны игуля Аба — это не для самого Аба, а проходит там только в виде передачи. Но главное свечение его — это для Има. И получаем, что Рихампин светит для Аба и Има вместе, так же, как и в их Йошер. И хотя они и Гулим один в другом, в них есть прямые линии правой, левая и средняя. И в виде этих халонот, что в них и оттуда протягивается свет в 10 сферот до Игулима, именно через эти прямые линии во всех их деталях вместе, что в 10 сферот прямого кава де руах. Еще раз, пятый пункт. В тех 10 сферот, что в виде игулим, одно внутри другого, имеется в них все эти качества получения наслаждения, что и в 10 сферот кав Йошир, а именно в игуле Кетера, который называется Рихампин, после исправления есть один некев и халон в правой стороне игули, оттуда спускается свет Рихампина к игулю Аба и светит ему. И есть также второй халон в левой части игуля Рихампина, и выходит свет к левой стороне игуля Аба, что внутри него, и производя в нем некев и халон, и оттуда протягивается свет до игуля Има, что внутри игуля Аба, и светит в нем. И получаем, что проход света внутри левой стороны игуля Аба — это не для самого Аба, а проходит там только в виде передачи. Но главное освещение его для Имы. И Рихампин светит для Аба Има вместе, совершенно так же, как и в их Йошере. Хотя они и гулим один внутри другого, есть в них прямые кавим, правые, левые, средние, в виде этих халонот в них, и оттуда протягивается свет в 10 сферот и гулим. Именно через эти прямые кавим во всех их деталях вместе, что в 10 сферот прямого кава Руах.
3: Хорошо, друзья, сейчас вопросы с нашей стороны, ответы свыше. Но очень важно, чтобы у нас были вопросы. Так давайте почувствуем ответственность за те вопросы, которым, чтобы мы в них, с помощью них мы могли продолжить урок, который мы сейчас вместе прослушали, учили. Да.
0: Есть много вопросов, но я так почувствовал, что до сих пор был экран, который делит, производит расчет, внутренний, окружающий. И вдруг здесь входит средняя треть Тиферет. И там вот эта точка, где право, лево, вот эти линии приходят сверху, а снизу начинается средняя линия, которая создает вот эти разделения и гулим, и йошер. Какая разница между масах Педерош и то, что находится в Тиферет? Да, ты уже сейчас входишь в детали. Это мы учим дальше. А может быть, сейчас мы не будем в это вникать, потому что тот, кто все это понимает, это Бали Сулам, он нам дает всю вот эту тему. Сейчас мы можем запутаться или поймем что-то неправильно. Как Раф объяснил, средняя треть Тиферет — это то место, где мы выбираем. Есть два воздействия, которые мы получаем. Воздействие света, когда мы ощущаем свет, и желание получить свет. И внутри этого желания мы чувствуем разницу между одним и другим. И Рав сказал, что то, что здесь может определить, это группа, группа, учеба, книги, то, что у нас есть. Это то, что может здесь помочь принять решение, и здесь мы должны укрепить наше окружение, укрепить группу, чтобы мы могли бы каждый раз, когда мы получаем желание, оно все более тяжелое, мы смогли бы решать. Так мы быстрее проходим состояние, потом мы можем сказать, кто, где, что находится после того, как мы уже прошли весь путь, и мы уже в этом специалисты. Тут мы изучаем этого Бали Сулам. Он объяснил, что вначале, что такое руах, дать то, что я хочу отдавать, не хочу оставаться получающим, и то, что он нефиш, что я лишь получаю то, что дает Творец. Есть пассивная и активная формы, а остальное мы будем дальше изучать.
3: Можно сказать, что, может быть, есть какой-то расчет в Рош еще до того, а потом уже исходя из вот этих состояний, когда я делаю укрепление в группе или там еще что-то, исходя из этих состояний различаемых, это происходит. На самом деле стоит делать усилия в этом и думать об этом. Но самое правильное, в общем-то, как Рав направляет нас, то, что мы считаем, что в конечном итоге единственное средство, которое у нас есть, это раскрыть средние линии в группе. Но, в общем-то, то, что мы читаем здесь, в итоге это те действия, которые находятся в Рошпарцуф. И вообще, это только еще в мире Адам Кадмон, который называется еще, считаются вообще скрытые части Торы. Мы вообще даже не можем себе, у нас нет никакой возможности представить. Это выше Гмар Тикуна. Поэтому понимать эту высоту этих вещей, которые мы читаем о них, насколько мы очень мало можем об этом говорить вообще. И мало вообще написано о них. Эта часть очень короткая, потом нет даже упоминания об этом. И это написано уже после мира сокращения. Он решил говорить о кругах и прямоты Гулем Йошер, очень короткая часть, и все.
0: Но Бали Сулам объясняет это во внутреннем созерцании. Он говорит, что Ари коснулся темы, и Бали Сулам объясняет это. Он объясняет, что именно Рош, как формируется Рош, именно с помощью отраженного света, мы это создаем с помощью экрана, весь свет, Ор Ишар приходит к экрану, а желание получать не хочет получать его, отталкивает. И таким образом возникает отраженный свет, когда он может получить Ор Ишар совершенно иным образом, не так, как он получал это из Рош. А затем, Рав объяснил это на прошлом уроке, он измеряет, сколько из желания получать своего, он может справиться с этим, тогда получает. Прежде чем он начинает получать, это не называется, что он выстроил клип. Поэтому в Рош у нас есть Игулим. Игулим в Рош — это говорит о том, что нет еще желания получать, которое входит в него. Но что связывает одно с другим, между всеми игулим, именно вот это желание с экраном, у него есть возможность связывать. Потом он это объясняет. Но то, что сказал, что Рош — это такое большое различие между Энсов и Парсуфим, которые возникли. И в нашей работе мы формируем именно Рош.
1: Российский магазин.
4: Amigos, Раф enfatizó o habló de la клипа y cómo uno tiene que de alguna manera sacarle provecho al hecho de que la клипа está protegiendo el fruto. И me gustaría saber enfatizar más en eso, cómo.
1: Раф говорил про клипу и что мы должны использовать ее правильно, потому что она охраняет плод. И я хотел спросить об этом, как можно правильно использовать клипу, все мысли и всякие путаницы, которые у нас есть.
0: Что, вообще, что такое клипа? Это желание получить для себя. Мы должны пройти это желание получать и выбрать плод. Клипа, она как бы оберегает плод, потому что если бы не было клипы, если бы не было желания получать этого, то с чем бы мы работали? Нам бы не с чем было работать. Мы были бы, как и остальные все творения, неживое, растительное, животное, уровни. Но мы, чтобы стать говорящим, нам нужно вот эту клипу накопить, пока не созреет плод, и мы сможем его употреблять. Так же, как мы изучаем в четырех стадиях прямого света, пока Малхут желает получить все, и когда она хочет получить все, это тоже называется клипа. Клипа всегда хочет все получить для себя. Поэтому здесь отсюда мы начинаем работать. И мы начинаем здесь накапливать желание, которое называется сокращение, когда мы не хотим с этим работать, и потом мы получаем экран. Экран уже получаем от света. Сокращение мы как бы делаем сами. Это называется, что клипа оберегает плод, что если не будет клипы, вот этой кожуры, которую да, получает, иначе мы не будем творения. Где наша эта независимость? Поэтому нам необходима клипа, вот эта кожура, да, чтобы сберечь плод. Флорида.
1: Спасибо, друзья. Мой вопрос, где мы находимся в этом процессе творения, о котором мы говорим, что там есть линии, круги, то, что развивается сверху вниз или не снизу вверх. Где мы находимся вообще в этом процессе творения? Ну, конечно же, что это сверху вниз. И можно сказать по-простому, может быть, даже не очень-то и мне приятно это сказать, но то, что мы изучаем эту высшую систему, мы знаем, что первый игуль, первый круг — это Ацмуто, о котором вообще невозможно говорить, а высший свет, который наполняет всю реальность, и там даже нет черной точки, что это какое-то ощущение высшего света. Исходя из этого, у нас есть мир бесконечности, это одно желание, которое наполнено светом. Мы не чувствуем вообще даже желания, разные желания, которые в нем есть, потому что абсолютно круглое, без всякого различия между ними. А потом у нас есть мир сокращения. Мир сокращения, в общем-то, это состояние, когда свет, который был в мире бесконечности, ушел, потому что было такое решение Малхут бесконечности, потому что она из-за стыда, которое было, что она получает этот свет и противоположно Творцу. И это у нас получились 10 сферот и гулим. То есть благодаря тому, что произошло сокращение, свет ушел. И вот благодаря тому, что свет ушел, у желания есть, может быть, возможность того, что есть свет, который наполнял его. Но мы говорим здесь о 10 сферот и гулим. А потом уже благодаря экрану, который появляется
3: после сокращения, после цинцума, у нас есть каф уже, линия, йошер. И тогда мы можем говорить о творении, которое ставит на себя экран, масах, способность его, в его намерении быть ради отдачи. Он начинает наполнять игулим, которые были до него, но он начинает сейчас их наполнять с помощью линий, с помощью отраженного света, которого он возвращает и наполняет их. И благодаря этому у нас есть продолжение развития. И если сказать, что касается нас, то мы должны просто пытаться познать эти закономерности, которые есть в нашем отношении к Творцу, как творение к Творцу, что такое отдача, получение, чтобы у нас была общая потребность развивать наши отношения к Творцу благодаря Его отношению к нам. Но все это должно быть вместе.
0: Хагай, хотел спросить по пятому пункту. Читали-то в конце урока, там он говорит о отверстие и холон, справа линии, слева линии, наполняет им или наполняет аба. Не совсем понятно, потому что картина была такая, что есть игуль внутри игуля и кав, который проходит внутри них и наполняет их. Как может быть с правой стороны некив, с левой стороны некив, и одно наполняет аба, другое наполняет има. Как эта картина складывается? Какая связь между этими халонот и игулим? Ты спрашиваешь сейчас то, что Балислам хочет объяснить потом, позже. Я знаю, что он объясняет там, он объясняет, что есть у нас игулим, верно? И есть прерывание между игулим. Вопрос здесь, то, что хочет объяснить нам Ари и Бааля Сулам, как проходит свет от одного игуля к другому, ведь он все-таки должен пройти. И тогда он начинает объяснять, что есть халон. Он не говорит, что работа в каве. Он говорит, как в каве, потому что работа с помощью кава, там создается халон, что такое халон. То есть мы как будто бы открываем окно и позволяем свету наполнить себя или комнату. Рав объясняет это потом в следующих уроках, и Бааля Сулам тоже объясняет это подробно, а потом уже во внутреннем созерцании, как это работает, что такое правое, что такое левое. И левое как раз мы изучали в первой части, что нижний парцуф поднимается к высшему, получает свечение от него, поднимается как бы над собой, получает от высшего, это называется левой линией. Здесь это не та левая, которую мы изучали, ну, то, что Раф обучает нас. Поэтому все эти детали мы не будем сейчас торопиться. Мы все получим правильно от Бааля Сулама, так как он хочет нам передать, потому что он находится в постижении, он хочет дать нам все в полной мере, чтобы мы правильно это получили, не запутались в этой науке. Поэтому будем это изучать. Вопрос прекрасный. Спасибо.
3: Но все-таки мы можем читать, прочитать об этом. У нас есть вопросы, есть ответы о смысле слов. На странице 79. Что такое халон, окно, дословно? Что такое окно? Не в самом начале, а чтобы это не было тяжело. И это начинается от слов, что он
5: Шура ле-адпис.
6: Вине коах зе.
3: И вот эта сила называется халон, окно, потому что в входе отраженного света, чтобы войти, принять прямой свет, у него есть сила Виюта, которая есть в отраженном свете, и эта сила намного более низкая, чем она, и поэтому она уменьшает силу этих стенок и гулим. По этой причине, но входит, это как пример света солнца, исходя из авиюта. Там нет признаков авиюта совершенно, сила авиюта, которая имеется в отраженном свете, гораздо ниже, чем они, потому уменьшает, понижая стенки, келим да и гулим путем входа в них, по примеру отверстия, которое имеется в комнате, когда входит свет солнца. Также и здесь нехватка и недостаток, которые образовали стенка келим да и гулим, сила авиюта. В конце пункта, то, что он прочитал, 30-й пункт.
5: Это да. Я
0: понял, то, что говорится в Игулим, это описывается отношение Творца и Творения. Я хотел спросить, тут говорится Игуль Аба, который является проводником света, и свет проходит через него, он не предназначен именно для него, а как для передаточного звена, кли, у которого есть потребность в этом, скажем, он только потребность в свете. Какое здесь соотношение между Творцом? Я надеюсь, что вопрос понятный. И ты говоришь, что если этот игуль только проводник света, что значит, что он проводник? Свет остается светом, но как мы проводим, как мы передаем его? Есть игуль Арихампин, который создается для того, чтобы передать его, нам нужна работа в каве, то есть экран, отраженный свет, работа с кли, увидеть, что кли получила виют, и тогда он должен передать свет, верно? Это то, что происходит. А сейчас нам необходимо перейти к докладу Руи и Одеда. Давайте-ка послушаем.
3: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Ну, скажи, что лучше может быть, чем конгресс?
0: Много конгрессов.
3: Лучше, чем конгресс, это подготовка к конгрессу, что мы делаем, это вся работа, где там все дело, мы начинаем вот так вот соединяться, перемешиваться, становиться круглыми, как мы услышали сейчас.
0: Да, весь этот конгресс называется «Пробуждение снизу», верно?
3: Верно.
0: И это то, что и будет происходить в ближайшее время. Скажем, уже в ближайший шаббат у нас будет особенная встреча. Этот региональный шаббат, это будет урок днем, и это сосредоточится на каждом участке, где есть конгресс. И в Петах-Тикве тоже будет обсуждаться только то, что будет происходить в Петах-Тикве, на севере Израиля, на юге Израиля, Тбилиси, Америка. В каждом месте будет региональный конгресс, и этот конгресс будете готовить вы сами, те, кто организует конгресс. Я знаю, в Северной Америке есть группа пробуждения, ребята там уже работают над этим.
3: Я слышал, что во всех местах мира есть товарищи, которые готовят конгресс, и уже неделями это, и также в Петах-Тикве есть очень сильные, хорошие идеи, которые получат свое выражение в ближайшем шаббате. И в этот ближайший шаббат у нас будет возможность еще сильнее войти в конгресс, глубже и почувствовать следующую ступень, как она приближается, и сам.
6: Строим духовное общество.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы изучаем утренний урок Рава 4 ноября 2002 года. По статье «Вы все стоите сегодня». Это находится в первом томе Рабаша, 56-я страница. Прочитаем вместе эту статью в нашем распоряжении. 27 минут, пожалуйста.
1: Атем ницавим айом кулхем. המפרשים שואלים על מה שכתוב אתם ניצבים היום כולכם ראשיכם שבטיכם.
2: Вы все стоите сегодня. Комментаторы спрашивают о стихе: вы все стоите сегодня перед Творцом Всесильным вашим, главы ваши, колено ваши, старейшины ваши, надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле. Почему он начинает с множественного числа и заканчивает единственным числом? Каждый человек в Израиле. Автор книги Маор ва-Шемеш объясняет, что говорится во множественном числе и в единственном числе указывает на любовь к товарищам. И то, благодаря чему, что есть среди вас главы, колено ваше и тьме,

0: должна быть ради отдачи.
1: И согласно этому выходит, что если человек совершает свою работу ради отдачи и не желает никакой компенсации, а желает лишь совершать свою работу в святости и не надеется, что ему дадут какую-либо добавку к тому, что у него есть, то есть не желает даже никакой добавки к работе, то есть от того, что он получит какое-то знание, что он идет правильным путем, что, безусловно, является справедливым требованием. Тем не менее, и от этого он тоже отказывается, так как он хочет идти с закрытыми глазами, веря в Творца. И то, что в его возможностях он делает, и он доволен своей долей. То есть даже если он чувствует, что есть люди, у которых есть некоторое понимание в работе Творца, а он видит, что он полностью опустошен, то есть часто бывает, что и он чувствует вкус в работе, а иногда он чувствует, что он в свойстве главы их, то есть иногда он думает, что сейчас он пришел к ступени, когда невозможно, чтобы он мог спуститься в состояние низости, что означает такое состояние, где если он захочет заниматься работой Творца, он должен приложить большие усилия, чтобы заставить свое тело, и тогда то, что он делает, происходит по принуждению, потому что у него нет никакого желания работать, а тело желает лишь покоя, то есть его ничего не интересует.
2: Ибо тогда он чувствует, что он уже пришел к ясному знанию, что нет ничего другого в мире, кроме как работать ради отдачи. И тогда, несомненно, у него есть вкус в работе. И он смотрит на прошлые состояния, которые у него были, и не может понять их, что теперь, когда он находится в состоянии подъема, поэтому, согласно всем расчетам, он решает, что теперь уже нет никакой возможности, чтобы когда-нибудь у него было падение. Но иногда через день, час или несколько минут он падает в состояние низости, настолько, что не чувствует в этом месте, что упал из состояния подъема в глубину великой бездны. Но иногда, спустя час-два или два, он видит вдруг, что упал с вершины. То есть из того состояния, когда он был уверен, что он герой из героев, он оказался как всякий человек из Израиля, то есть как простой человек, и начинает думать, придумывать советы, что же может теперь делать, и как может снова подняться в состоянии величия, которое у него было.
1: Тогда человек должен идти путем истины, то есть сказать, что то, что я нахожусь сейчас в самом низу, означает, что свыше меня специально сбросили, чтобы я узнал, действительно ли я хочу делать святую работу ради отдачи, или я хочу быть работником Творца, потому что это дает мне больше, чем все остальное. И тогда, если человек может сказать, «Я хочу сейчас работать ради отдачи, и не хочу совершать святую работу, чтобы получить какое-либо удовлетворение от этой работы, ведь мне достаточно одного этого, чтобы я совершал святую работу, как любой человек из Израиля, который идет молиться или учить какой-то урок из ежедневного листа Талмуда,

0: И нет у него времени думать, каким намерением он учится или молится, а он просто исполняет действия без всякого специального намерения. Тогда он снова входит в святую работу, и сейчас он просто хочет быть работником Творца без всяких предварительных условий.
1: И потому сказано, вы все стоите сегодня. То есть все состояния, которые вы проходили, и все состояния, которые были у вас, и состояние гадлута или менее гадлута, которые считались средними состояниями и так далее, вы берете все эти частные состояния, не считайте одну ступень относительно другой, поскольку вам не важно никакое вознаграждение, а важно только, что вы исполняете волю Творца, который заповедовал нам исполнять заповеди и учить Тору, и это мы исполняем, как любой из народа Израиля.
2: То
1: есть состояние, в котором он пребывает сейчас, важно для него так же, как если бы думал, что пребывает в состоянии величия. И тогда Творец Всесильный заключает союз с тобой сегодня. Другими словами, тогда Творец заключает с ним союз. Именно в то время, когда человек принимает работу Творца без всяких условий и согласен совершать святую работу без всякого вознаграждения, это называется смирение без всяких условий, тогда Творец заключает с ним союз.
0: И заключение союза, как объясняет мой отец и учитель, это когда два человека видят, что они любят друг друга, тогда они заключают между собой союз, что они останутся в своей любви навечно. И он спросил, если они любят друг друга и понимают, что любовь не прекратится в таком случае, зачем же нужен союз? И для чего они заключают этот союз? То есть для какой пользы? То есть что они выигрывают от того, что произвели заключение союза? Является ли это просто церемонией, или это делается для какой-то пользы? И он сказал, что заключение союза состоит в том, что, как сейчас, они понимают, что им стоит, чтобы каждый любил другого по тем причинам, которые они видят сейчас. Ведь каждый чувствует другого, что он заботится лишь о его благе. Тогда они заключают союз. То есть, если как сейчас ни у кого нет никаких претензий к товарищу, иначе они не заключали бы союз, тогда они говорят друг другу, что им стоит заключить союз раз и навсегда. То есть, если, страшно сказать, возникнет ситуация, что у одного будут претензии к другому, тогда каждый вспомнит заключение союза, которое они произвели между ними во время, когда любовь чувствовалась. Так же и сейчас, хотя они не ощущают ту меру любви, которая была тогда, тем не менее, они пробуждают былую любовь и не смотрят на состояние, в котором они находятся сейчас, и снова начинают делать друг другу добро. И поэтому заключение союза полезно.
2: Хайну.
0: Хотя вкус любви, бывший, когда между ними царила любовь, и ушел, но благодаря тому, что они заключили союз, они обладают силой вновь пробудить любовь, которая светила им в прошлом, и возвращают ее в будущее.
1: Согласно этому, находим, что союз главным образом заключается для будущего. Это подобно договору, который заключает, чтобы нельзя было передумать, когда они увидят, что нет больше тех уз любви, которые были. И благодаря этой любви они испытывали большое наслаждение, когда каждый из них делал добро другому. А сейчас, когда любовь нарушена, из этого следует, что нет сил, которые позволили бы кому-то из них делать что-то ради ближнего. А если они все же хотят сделать что-то один ради другого, то они должны посмотреть на союз, который был заключен у них. Тогда и исходя из этого, они должны построить любовь заново. Это подобно человеку, заключившему договор с товарищем. Этот договор связывает их, не позволяя им расстаться друг с другом.
0: Из этого следует, как сказано выше, вы все стоите сегодня, то есть он перечисляет частные ступени, главы ваши, колено ваше, старейшины ваши и надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле, то есть из всех высоких ступеней, которые были у него, для него сейчас считается, что он находится в состоянии каждый человек в Израиле, и он принимает на себя это состояние, как в ситуации, когда у него были более хорошие, по его мнению, состояния, и говорит: «Я делаю свое, а Творец — то, что Он хочет дать мне, я согласен, и у меня нет никакой критики». Тогда он удостаивается заключения союза, как сказано выше. То есть эта связь остается навсегда, поскольку Творец заключил с ним союз навечно. И согласно сказанному, следует объяснить стих, скрытый Творцу Всесильному нашему, открытое нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнять все слова учения этого. И следует понять, что хочет сообщить нам этот стих. Нельзя сказать, что он хочет сообщить нам, что мы не знаем скрытого, а его знает только Творец. Невозможно так сказать, потому что и без этого стиха мы видим, что мы не знаем, что скрыто от нас. В таком случае, что же стих этот хочет сообщить нам?
1: Однако известно, что есть скрытое и раскрытое, что означает, что в практической части того, что мы делаем, мы видим, делаем мы это или нет. И если тело не желает исполнять заповедь, есть совет, чтобы человек заставил себя, ибо он обязан исполнить заповедь, хочет он того или нет. Получается, что в раскрытом, в явном, можно говорить о принуждении. Скрытое — это намерение заповеди. И тут человек не может видеть, каково намерение другого в момент ее выполнения. И сам человек, исполняющий действие, тоже не может знать, не обманывает ли он себя во время исполнения. Он думает, что у него нет никакого другого намерения, и весь он направлен на Творца, тогда как действие называется явной частью. И нельзя сказать, что человек обманывает себя, думая, что накладывает тфилин. На самом деле это не тфилин. Или женщина может обманывать себя, думая, что она зажигает субботние свечи, а на самом деле не зажигает.
0: В то же время в отношении намерения можно сказать, что человек обманывает себя. Он думает, что делает лишма, а на самом деле он целиком работает в лолишма. И также невозможно говорить о принуждении, ибо он не может принудить свою мысль, чтобы она думала то, что он желает. Ибо в том, что относится к чувству или знанию, у человека нет никакой власти, позволяющей принудить свой разум понимать иначе, чем он понимает, или иначе, чем он чувствует. И отсюда поймем сказанное выше, что нам нечего делать, кроме как исполнять практическую часть. И это называется открытое нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнять все слова учения этого. То есть нам заповедано действие. То есть действие нам заповедано совершать даже по принуждению.
1: А что касается намерения, которое называется скрытой частью, в нем у человека нет никакого знания и власти. И в таком случае, что нам делать, чтобы мы могли исполнить также и скрытую часть? И в этом человек всегда должен проверять себя, действительно ли он делает все ради отдачи, или тело сопротивляется работать ради отдачи. И в той мере, в которой он чувствует, что далек от этого, если видит, что со своей стороны не может

0: Творцу Всесильному нашему, и только Творец может помочь ему, а у самого нет никакой возможности прийти к такой реальности, ведь это выше его природы. Поэтому и говорит стих «скрытое Творцу Всесильному нашему». То есть это относится к Творцу, ибо Творец должен дать эту силу, называемую отдача. И потому сказали наши мудрецы, «Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руке его, в его злом начале».
1: «Ищет, как умертвить его» означает, что оно хочет, чтобы человек делал все ради получения, что называется, что он отделен от источника жизни. И естественным образом они остаются животными. И потому сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Получается, что смертью называется, когда намерение его направлено на получение, и это называется состоянием разделения. А чтобы удостоиться слияния, то есть удостоиться силы отдачи, чтобы у него было это, только Творец может дать ему это, но невозможность человека достичь этого. И поэтому сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день, ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руках злого начала. И из того, что мы выяснили, поймем стих, скрытое Творцу Всесильному нашему, открытое нам и детям нашим вовеки, чтобы исполнять. То есть только практическое действие вы должны исполнить, а скрытую часть должен совершить Творец.
0: Однако и в скрытой части мы тоже должны кое-что сделать, чтобы Творец дал нам скрытую часть. Это вытекает из правила, что для всего, что угодно, нам требуется пробуждение снизу. И это так, потому что есть правило, что нет света без кли. Это означает, что нет наполнения без хисарона. То есть ты не можешь поместить что-либо, если у тебя нет пустого места. И тогда ты помещаешь в него то, что ты хочешь. Но если нет места хисарона, то есть пустого места, как можно поместить туда что-либо. Поэтому мы сначала должны увидеть, что нам недостает кли отдачи, который называется желанием отдавать. И это наш свет. И как мы выяснили в предыдущих статьях, наше главное вознаграждение — это если мы достигаем желание отдавать, называемого отраженным светом, как это приведено в видении в науку Каббала, что все вознаграждение, на которое мы уповаем, это отраженный свет.
1: Поэтому если желание отдавать называется свет, то этот хисарон, когда он видит, что у него нет силы отдачи, называется кли. И он чувствует, что этого ему недостает. То есть он видит, что он теряет из-за того, что у него нет этой силы, называемой силой отдачи. Поэтому в мере его ощущения у него и образуется хисарон. И это называется кли. и пустое место. Ибо в том месте, в котором Маму недостает силы отдачи, есть теперь место, в которое может войти это наполнение. И это называется, что свет входит в кли. Однако следует знать, что для получения этого кли требуется большая работа. Ведь у нас есть келим, называемые хисаронами, которые мы желаем наполнить, и они называются келим эгоистической любви, в которую мы хотим получить наполнение. И это очень важный келим, ибо эти келим исходят со стороны Творца, который Он создал как сущее из ничего, поскольку Он хотел насладить свои творения, то есть желал дать им наполнение. А как можно дать наполнение, если нет места, куда поместить это наполнение? Поэтому Он создал как сущее из ничего эти келим, чтобы дать им благо и наслаждение. Получается, что это главное кли, которое создал Творец.
0: Однако, поскольку это кли, называемое желание получать, является желанием, чтобы у него было подобие по форме, называемое слиянием с Творцом, это кли непригодно быть сосудом для получения высшего света, и теперь требуется новое получающее кли, которое облачится в прошлое кли. И только благодаря им обоим, то есть благодаря тому, что желание отдавать облачается в желание получать, это кли становится пригодным к получению. Отсюда следует, что, как и прошлое кли, называемое желание получать, исходит от Создателя, и у Нижнего нет никакой доли в работе желания получать, а все исходит от Творца, также и второе кли, называемое желанием отдавать, исходит только от Создателя, и Нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называемом желанием получать. А разница состоит в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование от Нижнего, в котором он просит Творца, чтобы Творец дал ему это новое кли, в отличие от первого кли, которое приходит к нему без какого-либо пробуждения со стороны Нижнего.
1: Перейдем к уроку от 4 ноября 2002 года. Мы слышали статью «Вы предстаете все сегодня» из книги «Дворим», глава «Ницавим», «Шлавея Сулам», «Решхав Алиф». 221 страница. И конец статьи очень красивый. Я прочитаю еще раз. Отсюда следует, что как прошлое кли, называемое желанием получать, исходит от Создателя, и у Нижнего нет никакой доли в работе желания получать, а все исходит от Создателя, то есть и кли, и намерение, все приходит. То есть как желание получать и намерение ради получения, все приходит со стороны Творца. Также и второе кли, называемое желание отдавать, тоже исходит со стороны самого Создателя. И Нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называемом желание получать. То есть желание получать ради отдачи тоже приходит все от Творца. А разница в том, что между двумя этими келим, что же мы здесь, собственно, добавляем, что для отдающего кли вначале должно быть требование со стороны Нижнего к этому кли, в котором он, Нижний, просит от Творца, чтобы он дал ему это новое кли. В отличие от первого кли, желание получать ради получения, которое приходит к нему без какого-либо пробуждения со стороны нижнего. То есть пробуждение, осознание зла, выбор и просьба — это то, что требует от нас. Но, конечно же, не само кли. Это нам нужно знать. То есть, когда мы рассматриваем свойства желания получать и желания отдавать, сами эти свойства святы, и то, и другое. Одно против другого создал Творец. Творец создал одно против другого, как одно, так и другое против него. И оба в его глазах святы. Но человек должен выбрать. И человек выбирает, и это отношение человека может быть святым или нет, клипа или душа. Ведь со стороны человека есть одна возможность. Это будет для меня или для Творца. Вне человека нет ни клипы, ни святости.
0: Это понятно?
1: Ни в чем мире нет зла или добра. Все определяется только тем, как я этим пользуюсь, для себя или для Творца. Вопрос?
2: Да. Как можно обрести хисарон к отдаче?
1: Как можно обрести хисарон к отдаче? Это вопрос. Если у тебя возникает какой-то вопрос, тебе нужно теперь пойти в обратном направлении. Допустим, цель, чтобы у меня появилось желание отдавать. Кроме этого, мне ничего не нужно. Если у меня будет желание отдавать Творцу, как есть желание отдавать себе, тогда мы приходим к концу исправления. Верно? Какое состояние у меня должно быть перед этим? Ну?
2: Может быть, человек старается изо всех сил и видит, что он не способен.
1: То есть нет, еще до того, как я хочу, чтобы у меня это было, должно быть понимание, что у меня нет этого, верно? Когда у меня этого нет, здесь возможны две вещи. Либо у меня этого нет, и меня не интересует, что нет. Или же я доволен очень, что у меня нет. Да? Скажем, ну не знаю там. У меня какая-то лихорадка, зачем она мне? Или это не страшно, пусть будет. Может быть, стоит иметь, пусть будет, знаешь, как говорят. Или, может быть, я умираю, не могу без этого. То есть разные уровни, насколько это мне необходимо. Теперь, до этих ступеней, насколько необходимо, должно быть осознание, что стоит это обрести. Откуда я узнаю, что мне стоит это обрести? Я не знаю. До этого есть у меня еще состояние, когда я вообще не нахожусь в этом, не понимаю этого, я полностью нахожусь в противоположном. То есть мне нужно как-то отведать, узнать, что мне стоит это получить. Только согласно слухам, какому-то там взгляду издалека, это мне не поможет. Мне нужно в соответствии с желанием получать, которое есть сейчас, и что у меня сейчас. Допустим, желание получать какие-то разнообразные наслаждения, которые есть в этом мире, как словно набор какой-то, когда мне дают разные наслаждения. Еду, отдых, сон, половое влечение, детей, да, животные наслаждения. Затем наслаждение от почести, знаний и денег. Все это многообразие наслаждения называется этим миром. Мне дают это, да? Так я прежде всего должен знать, что в соответствии с этим мне стоит поменять их на наслаждения, которые называются духовными. Духовными называются ради отдачи. Так то, что я раскрываю, что у меня нет этого желания отдачи, мне этого недостаточно, мне это безразлично, что у меня нет этого желания. Я не вижу, сколько я теряю из-за того, что нет у меня желания отдавать. Ведь все мои показатели, а не желание получать. Если я знаю, что вследствие этого я теряю так, а вследствие этого так, или выигрываю так или иначе, тогда я взвешиваю в желании получать, что стоит. И в соответствии с этим уже делаю расчет, вычитаю одно из другого, смотрю, как это получается, какой остаток, если, допустим, духовное в 4 раз больше материального или в 10 раз больше, я начинаю стремиться к духовному в 4 или в 10 раз больше, чем к материальному. Но как же мы это сделаем? Я в желании получать должен это взвесить. Прежде всего, если Творец раскроется как великий, и мне стоит, я так чувствую, находиться рядом с ним, да, выгода быть рядом с великим, принадлежать великому, пользоваться его покровительством, но я сделаю расчет, я захочу поменять одно на другое, да?
3: То есть
1: мне нужно, чтобы то, что было скрыто от меня, было раскрытым, и тогда сравню и, соответственно, с этим смогу увидеть. Но проблема, почему же это не раскрыто?
2: Не знаю, может быть, человек не смотрит на это, не просит об этом у окружения, не видит в этом важности.
1: Ты говоришь, что, возможно, это не раскрывается, потому что от нас требуют, чтобы это раскрылось, чтобы попросили об этом. Мне не очень-то важно, чтобы это раскрылось. Я боюсь. Мое желание получать. Оно боится, что у него возникнет проблема, что действительно должен будет перевернуть себя. Во-вторых, если я должен попросить о чем-то, чтобы это раскрылось, то для того, чтобы попросить, должна быть потребность, чтобы это раскрылось. Откуда я возьму эту потребность, чтобы это раскрылось? Чего мне сейчас не хватает, чтобы это раскрылось? То есть должно быть своего рода все-таки понимание и восприятие того, что то, что есть там, это своего что-то хорошее, спасение по сравнению с моим плохим состоянием, да? В любом случае, с чего-то надо начать. Так мы начинаем с того, что мы начинаем с того, что мы учимся, и тем самым пробуждаем на себя окружающий свет, и тогда приходит привлекательность святости, которая начинает нас привлекать. Все остальное можно получить только от группы.
2: Получается, что человек должен увидеть, что находится в состоянии, в котором он только получает, ему только дает, он должен испытать стыд, увидеть, что лишь хочет получать и не сможет достичь. Задача. Выходит, человеку нужно пройти много этапов, пока у него появится такой хиссарон.
1: Все, что ты должен пройти, все эти этапы, как говорит здесь Рэбе, не относятся ни к желанию получать, ни к желанию давать. Они относятся к твоему решению, что из этого ты хочешь. Вот и все. Так, эти вещи, которые тебе нужно выяснить, когда ты говоришь, есть много, они как раз кли твоей души. Не желание получать — это кли. И нежелание отдавать, а те различия, которые ты сейчас понемногу собираешь, они являются кли. Нам кажется, что желание получать — это кли. Нет, желание получать может быть очень большим. Но он говорит так. Он говорит так, что есть желание получать очень большое. Это, скажем, желание получить щебень. А бывает желание получить бриллианты. И то, и другое — камни. Щебень производят в огромных мешках, бросают. Ты видел, на улице сбрасывают, и никто не собирается это красть или забирать. И стоят такие большие мешки, да? А бриллианты пока еще не привозят в таких мешках, да? И не оставляют так на улице. И разница между тем и другим. Это на самом деле, насколько ценно для нас, ведь ничего другого нет. Насколько это для нас ценно? Поэтому все эти различия — это то, что они делают. Превращают для тебя щебень в бриллиант. То есть само желание получать, оно не сформированное, оно не меняется. Ты с помощью различных вот этих различий привносишь в него то, что... Ну что делают с бриллиантами, как это называется?
2: Огранка.
1: Огранку. Но дело здесь не в огранке, ты делаешь там множество таких, ну, сторон. Как это на иврите огранка?
3: Цлаот?
4: Пеот.
1: Ребра?
3: Грани,
1: хорошо. Понимаешь, из одного камня ты делаешь такое множество развлечений, и по ним уже тоже проверяет его ценность, да? Так что ты делаешь, создавая там все эти различия, стороны, эти грани, да? Ты делаешь этим очень много развлечений. Тогда он становится дорогим, особенным, богатым в этих развлечениях, деталях. Это желание получать. Если ты не привносишь в него эти элементы, это просто остается желанием получать. Ты знаешь, все знают, что есть хлеб, мясо, вода и овощи, что мы еще едим, да? Четыре или пять вещей. А сколько у тебя в этом вкусов, возможных нюансов, и сколько всего, ну, сколько ты различаешь. Это все возникает вследствие особенностей очень тонких развлечений. Да? Ну, смотри, вино, бутылка там стоит, не знаю, миллион долларов. А есть бутылки по за 2-3 доллара. А в чем разница? Если дашь их человеку, который не разбирается, так для него вообще это не важно. В этом разница между этим миром и будущим, что ничего не меняется. Ты с помощью тех развлечений, которые собираешь, начинаешь постепенно видеть вместо этого мира духовный мир. Ты видишь бесконечность, и поэтому говорится, что и сегодня, и завтра все занимаются работой Творца, пребывают в полном исправлении, в совершенном состоянии. Но в чем дело? Не чувствуют этого, потому что не хватает этих развлечений.
2: Все? Может быть, есть какой-то путь, какое-то действие, которое приведет нас к этому, предвинет нас к этому?
1: Как мы можем это сделать, прежде всего, сделать это в нашей внутренней работе и ускорить это с помощью группы? Это две вещи, я и группа. Это как лаборатория, да? Где я могу это сделать еще и быстро? Да.
2: Я вижу, что человек, который находится в падении, у него нет сил. Желать войти в отдачу. Он не может просить об этом. И по тому состоянию, которое я вижу сегодня, возникает вопрос, развивается ли со временем в этом развитии, в той огранке, о которой вы говорите, способность даже во время падения чувственно просить о вхождении в отдачу во время падения. Или во время падения это просто смерть, в которой нет ни возможности, ничего либо еще.
1: Нет, ни подъем, ни падение не стоит вот сейчас ходить. Эти оба они действуют таким образом, что они строят нас келим. Нельзя сказать, что падение строит келим. Как раз подъем сам по себе не строит келим. Разрыв между ними, различия между ними. Это то, что дает нас эти ощущения. У нас есть вопросы. Мы действительно сейчас должны поблагодарить Саги, Марика и всех, кто это сделал. Я вижу, что вопросы уже задают. Есть вопросы из Литвы, из Москвы. Итак, Лев спрашивает, что такое новое кли? Новое кли — это именно эти развлечения, о которых ты спрашивал, да? То есть это кли. Не желание получать, не желание отдавать. Это просто основы. И то, и другое находится под властью Творца, и нет здесь ничего со стороны творения, и творение не может от них убежать, оно может просить делать сокращение на желание для того, чтобы сначала сформировать, обрести, скажем так, для того, чтобы сначала приобрести намерение, отношение. Но действительно нет у него никакой возможности управлять каким-то образом своим желанием, а он может это лишь своим намерением. Определить, какую сторону он использует его. Поэтому мы спрашиваем, разве Творец создал связь и клипу? Он не создал ни связь, ни клипу. В самом желании получать нет ни того, ни другого. Человек определяет это в соответствии с тем, что использует.
2: Что это за огранка?
1: Огранка желания получать стоит в том, что ты находишь все больше развлечений в использовании по отношению к Творцу. То есть насколько я вижу в нем всевозможные нюансы и понимаю, насколько Творец больше насладится от того, что я дай ему вот это, и так, и как он этим наслаждается, и так. Это называется, что я делаю огранку гравия, щебня, чтобы превратить его в кли, более возвышенное кли, более крупное. В духовном величина зависит от различий, только от них. Иначе это может быть огромное неживое, как вся эта Вселенная, из камней и больше ничего. Смотри, кроме камней, сколько во всей Вселенной растительного, животного и говорящего. Только на нашей Земле.
2: То есть человек должен видеть во всех проявлениях, почему это ценно для него, почему стоит ему это делать.
1: Да. Гавриэль спрашивает, что приходит со стороны творения? Со стороны творения все, как мы говорили сейчас. Приходят различия, то, что он говорит здесь. И нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называем желание получать, а разница состоит в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование от нижнего. То есть у нас нет отдающего кли, мы должны развить к нему желание. Требование, чтобы оно у нас было. Это требование, это желание, то есть намерение ради отдачи, когда я требую, и намерение тоже делает Творец. Но чтобы у меня было требование, чтобы было такое намерение. То есть что такое намерение по отдаче? Это просьба использовать отдающие кли. Все. Да?
2: Но Рав говорит о том, что намерение тоже зависит не от нас.
1: Он говорит нам, что разница в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование со стороны нижнего. Это только что он говорит. Требование со стороны нижнего, когда он просит у Творца, чтобы он дал ему новое кли, кли отдачи. Требование. Это должно прийти со стороны нижнего.
2: Я хотел спросить. Он говорит здесь на странице 226, только практическое действие мы должны исполнить, а скрытую часть должен совершить Творец.
1: Да. Поэтому практическое действие, которое нужно выполнить, это просить, а скрытая часть — это на нем, потому что это творение само по себе, мы в это не вмешиваемся.
2: А скрытая часть, которую совершает Творец, возложена на него, потому что это отдельное творение, и мы в него не вмешиваемся.
1: Когда нет никаких намерений, никаких развлечений, вот так просто мертв. То есть живет материальным, мертв духовным. Но ты чувствуешь, что ты мертв духовным. Если поговорить с человеком с улицы, так он живет материальным и считает, что он живет также и в духовном. А если у тебя еще одна часть твоей жизни, в которой ты чувствуешь себя мертвым, у него этой части вообще не существует, поэтому он думает, что он жив. Так в этом есть у тебя разница между тобой и человеком, который во мне. Теперь уже ты ясно различаешь, что в духовном ты мертв и хочешь себя оживить. Это очень хорошо. То есть сейчас ты также чувствуешь, что у тебя нет сил, нет у тебя желания себя оживлять. Это тоже различие, которое ты должен пройти, когда со своей стороны, если человек оставляет тебя и не дает пробуждения свыше, ты тоже не способен даже думать об этом. И можешь лишь установить, что ты мертв. Но к этому мертвому состоянию ты не относишься как к смерти. Пусть будет так. Есть, и слава Богу, пусть будет. Оставить это так, и оно перейдет в другое состояние?
0: Это действительно то, что ты и чувствуешь. И тебе не важно даже остаться в таком состоянии. Это и есть состояние мертвого. Если бы ты относился к этому иначе, негативно, с каким-то раздражением, еще как-то, ты был бы живым. Даже в отрицательном плане. Но ты... Действительно, постигай, видишь, что ты мертв, очень хорошо. Это хорошее состояние, как из него выйти. Поэтому нам дали два мира. Что значит два мира? В желании отдавать я мертв, и мне ничего не важно, ни творец, ни все остальное. Но я нахожусь в животном теле, и в этом животном деле я могу совершать физические действия. Поэтому я сейчас пойду помыть посуду на кухню, еще что-нибудь сделаю. И благодаря этому я уловлю желания и мысли от других, которые тоже это делают, и ради которых я работаю. Я поэтому перениму от них эти мысли. Поэтому важно, где ты моешь посуду, в соседнем ресторане или на нашей кухне. Благодаря физическому действию ты перенимаешь желания от наших товарищей, начинаешь оживать. Бывают состояния, в которых ты не можешь даже физические действия произвести. Тогда группа должна о тебе позаботиться. Товарищи должны прийти, встряхнуть тебя и заставить тебя что-то сделать. Что значит заставить? Они не смогут тебя пробудить. И здесь тоже есть такое состояние, то просто... Убейте меня, но я не могу сдвинуться с места. И такое состояние тоже бывает. Тогда им нужно сесть рядом с тобой, как рядом с умершим, сделать шива, это 7 дней рядом с мертвым, да, произносит лыхаем для возвышения твоей души. Да, речь идет именно об этом. Нужно делать все, что живые делают для умершего, и этим они тебя оживляют. Верно, Несси? Есть здесь кое-что. Да, Леор.
1: Как может быть, что группа находится в состоянии смерти? Создается впечатление, что есть мертвые, что они не были вместе. И это логично. Если человек мертв, он не знает, что мертв. Здесь какая-то ловушка, я не знаю.
0: В группе нужно смотреть.
1: Сама группа тоже может быть мертвой.
0: И группа тоже может быть мертвой, но это в руках Творца. Если вся группа мертва, то это во власти Творца. Здесь уже никто не поможет. Только он.
1: А если один человек?
0: Если человек, то прежде всего о нем должны позаботиться товарищи. Нечего рассчитывать на небеса. И если это вся группа, то... Это

0: состояние очень плохое. И это уже нужно очень остерегаться. Либо другие группы, когда одна группа относительно другой, это как человек относительно другого человека. Но нужно очень остерегаться. Если такое происходит с группой, и нет кого-то со стороны, не кого-то одного, а других групп, которые могли бы помочь и как-то пробудить, то это очень нехорошо. Допустим, сейчас в московской группе там что-то нехорошее происходит. Они пишут, и я уже начинаю об этом думать. И я могу это передать здесь, мы можем обсудить это, и можем как-то сопереживать, и мы как-то можем с ними связаться и так далее. Это тоже добавляет и нам, и им. Мы получаем от них хисарон, отчаяние, и даем им наши силы, пробуждение. Ты знаешь, какой-то огромный выигрыш для нас обоих. Вместо того, чтобы нам самим проходить весь этот процесс, и чтобы они проходили весь этот процесс, мы сразу же сокращаем путь и себе, и им. Знаешь, то же самое и в организме. Есть какой-то орган болен. Если бы он был сам по себе, и весь организм не стремился бы исцелить, это то человек бы умер. В этом поврежденном органе есть какой-то изъян, гной, воспаление и тому подобное. Сам по себе он не может себя излечить. Есть система, которая распределяет все эти там яды, все эти жидкости по телу. Это все не случайно. Мы считаем, что это неправильно, но и медицина не вполне это понимает. Это делается для того, чтобы затем лечить при меньшей концентрации. Понимаешь? И туда поступает свежая, очищенная кровь и так далее. То есть все здоровые органы тела заботятся о больном, иначе человек умер бы. Если бы эта часть тела оставалась бы отделённой от других, сама по себе, но только рак, скажем, мы хотим изолировать эту часть, потому что ее нельзя исправить. Это клетки, которые начинают пожирать себя сами. И размножаются все они ради получения, и ничего не дают телу, и от них исходит только вред, чтобы поглотить его, в отличие от обычных клеток, они не дают телу и не получают от него, поэтому мы хотим их изолировать. Самое лучшее лечение, если бы мы могли бы их изолировать и закрыть в какую-то капсулу, в какую-то оболочку внутри тела, чтобы они не мешали, потому что исправить это невозможно. Но все остальные болезни, почему они не так страшны, как рак? Потому что мы можем излечить, оздоровить эту зараженную ткань. Так же происходит и в группах, и внутри группы, между людьми, один болен, другой здоров. Только таким образом можно достичь успеха. Даже сейчас, когда мы не очень связаны друг с другом, это тоже работает. Но, конечно же, можно болеть и год, и два, а можно принять такое эффективное лекарство и за один, и за два дня излечиться.
1: В конце первого абзаца на 222 странице написано: «Поэтому свыше тоже поступает так же, по принципу мера за меру». Что значит «мера за меру»? По принципу «мера за меру», поэтому вина, поэтому вниз передается все благо.
0: Еще раз.
1: Поэтому свыше тоже поступает так же по принципу мера за меру. Поэтому вниз передается все благо. Что означает мера за меру?
0: Мера за меру — это значит, что все приходит либо в соответствии с твоей просьбой, тебе отвечают свыше, и в соответствии с осознанием зла тебе добавляют способность работать в желании отдавать. А мера за меру — насколько ты способен противостоять злу, тебе добавляют, раскрывают зло. Все делают в равновесии. Свыше никогда не дают человеку того, с чем он не может работать. О, я вижу, что все могут задавать вопросы. И многие товарищи из Москвы тоже находятся здесь. Каждый сидит у себя дома, слушает и может задать вопрос. Прекрасно, уже 6 или 7 человек могут. Ну, нашли, как это делается. Ну, здесь тоже немного вопросов, но они уже знают, как этим пользоваться.
1: Я хочу продолжить то, что спросил Лиор. Как можно укрепить эту точку, чтобы различать? Ну, скажем, состояние, когда мертв. Иногда вообще это невозможно увидеть. Ты находишься в состоянии, в котором просто ничего не способен увидеть. Как можно всегда, может быть, что-то сделать?
0: Ты знаешь, когда это можно увидеть? Когда есть свет, верно? В темноте ты ничего не увидишь. Позаботься, чтобы у тебя был свет, тогда сможешь увидеть. В чем проблема?
1: И тогда развлечение относится к предыдущему состоянию.
0: Это всегда будет в настоящем мгновении. Предыдущего нету. Если ты чувствуешь, что это прошлое, это не прошлое, это настоящего. Почему у тебя есть ощущение, что это прошлое? Ты проверяешь одно состояние относительно другого, но прошлое — это в нашем понимании прошлое.
1: Так вот, это различие возникает на стыке между теперешним состоянием и новым, которое приходит ему на смену.
0: Так мы думаем, что это новое состояние, это предыдущее состояние. Ну, допустим. Дело не во времени, а в решимот.
1: Так что это за развлечение? Это то, что как притяжение к святости или способность различать? Или это можно чем-то усилить?
0: Еще вопросы?
1: Как отличить состояние и не обманывать себя в то время, когда есть ощущение находиться в состоянии и выяснять его от того безразличия, когда ты мертв?
0: Друзья, вы спрашиваете меня, задаете те вопросы, на которые я не хочу отвечать. Это вещи, которые относятся к чувству. Я не хочу входить в это. Как мне сделать так и так далее? Да.
1: Если сила мысли так важна, как организовать мысль? Это работа в группе или моя личная работа?
0: Кашель Дедабер. Мне трудно об этом говорить.
1: Что различать? Мы все говорим о развлечениях. Что я должен различать? Младенец берет что-то, кладет в рот, пробует, мне хорошо или плохо. Так он различает. А что здесь различать? Какие килим? Как ты измеряешь состояние? Что именно сейчас проверяешь? Каков я относительно чего? Каким я был? Куда хочу прийти? Я ничего не знаю. Что я в этом различаю?
0: Ты прав о всех своих претензиях. Ну и что?
1: Так я и спрашиваю, что различать, что?
0: Что отличать? То, что ты видишь, что тебя постоянно трясет, что ты живой, что тебя все время бросает туда-сюда. Это и называется, что ты находишься, проходишь разные состояния.
1: Я знаю, что меня бросает.

0: скапливается в какую-то меру, мы не знаем, с помощью чего это происходит. Но так, благодаря этому совершается переход к новому состоянию. И каким-то образом переходим в это новое состояние, при этом условии, что желание получать, не растет. Если же вместе с ростом желания человек может получить больше наслаждения, тем более сильный удар, но окончательно запутывается и не знает, как одно сопоставить с другим. Те состояния, которые мы накапливаем, нам кажется, что это бесконечно. И мы никогда не закончим. Если я смотрю на себя, на свое желание получать, я вижу, сколько я путался в своей жизни, и всю эту путаницу я продолжаю совершать и сейчас, как в 20 лет, так и в 40 лет. Так когда же этому настанет конец? Ты еще молодой, ты пока не знаешь, что такое 40 лет. Но тоже видишь, что сколько бы это ни проходило, это не помогает, насколько ты такой умный. Ум не помогает. Ты можешь сказать, другого назвать глупцом. Да, но поверь мне, его глупость или твой блестящий ум не помогут ни тебе, ни ему. Вы оба в этом равны. То есть состояние и вот эти нюансы, они не зависят от нашего ума и наших каких-то природных способностей. Неважно, какой у тебя IQ и то, что ты десятки раз проходил этот психотест. Моя дочь сейчас учится, интересно, я люблю за этим наблюдать. Там такие вопросы, я не могу на них ответить. Нужно тут дух святости буквально. Что же такое вот это, эти состояния, эти нюансы, если это не разум? Наши чувства все время нас обманывают. В этом состоит твой вопрос.
1: Да, пришел сюда, мне сказали, послушай, накопишь опыт, пройдешь через несколько состояний, увидишь, как все устроено, узнаешь правила игры, но ты так и не узнаешь этой игры. Он каждый раз новая, в ней каждая закономерность, но она новая, это тебе не помогает.
0: И что делать? Ты видишь, у нас Александр из Москвы, он говорит так: сначала нужно почувствовать Творца, тогда мы поймем все, и у нас будут отдающие килим.
1: А как прийти к ощущению Творца?
0: Вот именно. Как прийти к ощущению Творца? Так вопрос следующий. Чтобы ощутить Творца, нужно захотеть его ощутить. Должно быть желание. И Барух из Одессы спрашивает. Это еще тот зануда. Что значит, что человеку дают только то, что он может преодолеть, то есть то, что он может как-то взять, с чем он может справиться? Это, кстати, глубокий вопрос. Он сам не знает, о чем спрашивает. Я хорошо его знаю, но пока еще не знает. Согласно чему на небе производится расчет, и нам дают какое-то испытание. Ведь эти дают иногда такие испытания, в которых мы терпим неудачу, попадаем в разные проблемы, не дай Бог. Что за состояние мы извлекаем из этого? Какие выводы? В чем они заключаются? Этого мы тоже не знаем. Иногда я прохожу какое-то испытание, получаю там какое-то унижение, испытываю там какой-то стыд или какой-то удар болезненный. Но как мне понять, как впечатлиться на будущее, да? Я этого пока не понимаю. Ты видишь, как тебя сюда привели, наобещали тебе, ты быстро пройдешь разные состояния, чуть-чуть выяснишь, что ты там, да? Ты думаешь тоже, что это будет у тебя в разуме, да? Разум, слава Богу, у меня хороший, сильный, да? Ну и все. Ну, и что?
1: Проблема, она более существенная. Это как...
0: ты, дружок мой, должен заботиться только о темпе. Я дам тебе решение. Если ты закроешь глаза и заткнешь уши, и

0: вообще все закроешь, кроме одного. Забота о темпе. Тогда ты выиграешь.
1: Ну, это словно ты идешь в темноте, получаешь удары со всех 360 градусов. Нет хотя бы при первом направлении, куда бить, и ты идешь, вращаешься вокруг себя и теряешь энергию.
0: Так ты спрашиваешь так, как заботиться о темпе? Может быть, мне нужно вертеться как собака, бегать за собственным хвостом, что значит быстрее и лучше, так что это такое крутиться как вентилятор. Это называется заботиться о темпе, о скорости. Что значит заботиться о темпе? О темпе смены состояний. Благодаря чему я обретаю вот эти состояния? Это не просто так, что я буду крутиться тогда и буду за час проходить много страниц и сидеть. Различие между желанием получать и желанием отдавать. Где я в своем настоящем состоянии, в своем распорядке дня, где я сталкиваюсь с этими двумя желаниями, желанием получать и желанием отдавать в группе? Поэтому, заботясь о темпе, обретении различных состояний в группе и так далее, я должен как можно больше работать в группе с этим намерением, как можно в более быстром темпе. И тогда я смогу различить, что я в этом или я не в этом, насколько я нахожусь в том или в другом и так далее. Может быть, ты много крутишься, да, действительно, как собака со своим хвостом. Я вошел сюда, мне сказали, это будет быстро, чуть-чуть, да, и ты уже там будешь порхать среди ангелов. Но ты даже не начал еще проходить эти состояния. Я говорю тебе, эти состояния, они находятся в группе, там ты можешь испытать какие-то негативные состояния, и тебе нужно, что именно от группы ты получил силы. Продолжать дальше, и получишь от группы также и понимание, что ты и не хочешь продолжать дальше, продвигаться к желанию отдавать.
2: Заникрали догли кецев.
0: Это называется заботиться о темпе, это называется укрепляться. Так, как он говорит об этом в предисловии к тесту, Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе это. Он не говорит тебе взять что-то другое, не само желание получать, и не само желание отдавать. Вот эти состояния, я говорю об этих состояниях, уже слово это состояние, ты все время об этом слышишь.
1: Вот это различие между желанием получать и желанием отдавать, это окончательное, или его можно так продолжать, выяснять год за годом?
0: Сейчас в состоянии скрытия под Махсом мы проводим различия между желанием получать и желанием отдавать, как бы между правой и левой линией. Затем над Махсом продолжаем их между настоящей правой и настоящей левой линиями. И правильные различия между ними и верное решение называется средней линией. Именно это различие и принадлежит нам. Из него строится наша кли. Как он пишет здесь, нежелание получать и нежелание давать не принадлежит тебе. Одно — правая линия, другое — левая, а различие между ними и есть эта средняя линия. Ее-то должен достичь, из нее должен выстроить свой кли. Иными словами, я снова повторяю, твоя работа — это не сырье, а вот это огранка, те грани, которые мы выводим на камни, это превращает его в бриллиант. Вот и все.
2: О, Гамкин Мирусалим, еще с Мирушалаем.
0: О, тут еще из Иерусалима есть вопросы, кто-то из Украины.
2: Прикольный микомут, Ефе.
0: Из разных мест. Прекрасно. Тут можно задавать вопросы на трех языках. На иврите, русском и английском.
2: Кто нас слышит сегодня, может спрашивать меня на русском языке. Миша Шумеев, Шарли Шолю, Тану, Дерех, Эхзенекра. Шейлот Лерав, Эйфузен, Немца.
0: Вопросы к Раву. Где это находится? На странице трансляции. Там есть такой вход в раздел «Вопросы Раву». И там вы можете писать и отправлять вопросы и на иврите.
2: Кен. Ну?
3: Вы говорите, что одним людям дана возможность ощущать эти различные свойства или выбирать, когда другие страдают от этих заболеваний разных, например, болезни Альцгеймера, и вообще ничего не осознают, находятся в коме и так далее.
0: Есть состояния, в которых человек не управляет своим желанием, своим выбором. Мы, даже если мы сейчас такие взрослые, понимающие, нас подвели к самому высокому, что может быть только в этом мире, когда мы связаны с высшей силой, с целью, и стремимся к нему приблизиться. Он словно собрал нас в эту группу и сказал: «Я хочу вас, идите ко мне». Что может быть выше этого? Даже если мы, допустим, максимально сконцентрируемся в такой самой доступной нам степи, у нас будет много разных таких систем, которые работают на неживом, растительном, животном уровнях, да? Мы все равно будем ложиться спать, и нам придется есть, и также работать нас заставляют в обществе и так далее. То есть всегда, даже у самого высокого человека, даже там, не знаю, Рабби Шимон, на самой высокой ступени, все равно есть у него материальная система, которую он должен соблюдать, поддерживать, и так и все остальные. И в этой материальной системе, он как бы оторван от духовного, да, она действует по своим законам, по которым существует его тело и так далее. И вершина его, которая относится к духовному, уровню, и лишь там он особенный, а все остальное такое же, как у всех. И в этом мире тоже все построено согласно пирамиде. Есть много людей, которые совершенно оторваны от работы на Творца. Сколько их? 7 миллиардов, может быть, ну, может быть, 100 человек. Все остальные живут животной жизнью. Ты говоришь, что в этой животной жизни тоже есть разные ступени, уровни. Эти живут так, другие иначе. Есть такие, которые совершенно отделены, оторваны, разные болезни, там, Альцгеймер, ты говоришь, или другие тяжелые состояния, рождаются с разными нарушениями, психологические проблемы и прочее. Что делать? Ничего не делать. Высшее управление должно проявиться во всех этих состояниях, которые есть в Малхут бесконечности, во всех этих проявлениях и разных комбинациях, сочетаниях. И получается так и иначе. Почему? Мы не знаем причины и не видим следствия. Кроме того, я снова повторяю, твой вопрос о том, почему человек страдает или радуется, это правильно или неправильно, справедливо или нет, как распределены всякие богатства в мире и так далее. Все эти вопросы, они не на нашем уровне, потому что мы должны спрашивать только о том, где мы можем что-то изменить. И это именно в различии состояния между моим отношением к себе и отношением к Творцу. Ты понимаешь этот момент? Ты должен лишь только в этом моменте удерживаться, если ты хочешь быть в правильном месте, внутреннее. Правильное внутреннее твое место — только один вопрос. Я сейчас для себя или для него? Вот и все. Что ты спрашиваешь о каких-то людях, которые страдают совершенно отторно от того, что они даже страдают, они даже этого не чувствуют? Или даже о желании получать, или желании отдавать в разных проявлениях? Даже о себе, то, что ты страдаешь или наслаждаешься, это тоже не вопрос. Ты не ставишь вопрос в том месте, где с ним можно работать, ты понимаешь? Работа может быть только в различии. Это для меня или для него. И перестань думать обо всем остальном. Это бесполезно. Если человек заострит этот вопрос и с ним войдет в группу, ты знаешь, какие состояния он получит. И уже через несколько месяцев ты увидишь, как он совершит скачок в духовное. Потому что действительно нету множества состояний вопросов в том, что мы размазываем их по времени, потому что мы их опускаем из этой вершины на неживой уровень. Ты думаешь, то, что я сказал сейчас, это поможет? Нет. В этом и проблема.
2: О, Микалуга Афиру.
0: Видишь, даже из Калуги.
2: Кен. Привет, Володя. Кен. Кен.
3: Как проверить, что это не иллюзия? Что все эти различаемые ощущения — это не иллюзия, что не настоящее?
0: Как проверить, что это эти состояния не иллюзия? Если человек старается делать это все правильно, то внутри состояния, в принятом им решении, он начинает, к нему приходит это понимание. Одно в другом. Это уже приходит из ощущения Творца, которое уже находится немножечко внутри. Это то, о чем ты спрашиваешь. Откуда он получает вот это знание, что это правильно или нет? Это уже рождается из релятивного отношения человека к Творцу. Ладно.
3: Поделимся впечатлением от урока и что мы возьмем из него для реализации десятки.
0: Рав начал с этого, и потом это уже он закончил. Нет плохого, нет хорошего. Вопрос: я для себя или для Творца? В итоге это все сводится к этому: для себя или для него?
3: Да, Рав говорил, в основном заботиться о темпе продвижения. Что это значит? Не то, что я должен вертеться вокруг своего хвоста, как собачка, а нужно стараться заботиться о темпе правильным образом в работе. Это означает, что вкладывать в группу.
0: Да, Рав говорил о темпе прохождения состояний. Это наша работа. Нет желания отдавать, получать, даже вот эти состояния, все это свыше. И мы лишь должны оценивать и различать эти состояния. И даже если ты живой или мертвый, это тоже состояние. Он говорит, что вот эту жизнь и силу можно получить только от группы. И вот эта оценка, это относится либо к тому, что ты — это щебень или это бриллианты. И в итоге он говорит, что есть только один момент, который ты должен заниматься. Это для меня

0: שלום לכל החברים, לכל החברות, שלום לכל הסטאג'רים והסטאג'ריות.
1: Приветствую всех товарищей, подруг, всех стажеров и стажерок, которые с нами здесь в студии. И привет, Нив.
2: Шалом. Здравствуйте все, здравствуй, Дуди.
0: אנחנו רוצים להזמין את הבורא ל...
1: Да, мы хотим пригласить и Творца на наш урок, чтобы быть объединенными между нами и в каждую секунду все больше направлять наше намерение, наше сердце, как мы слышали утром от Рава, и сейчас вместе послушаем здесь в одном из клипов. И мы хотим отполировать наше желание, чтобы это было как бриллиант, и вернуть это Творцу, и получили возможность сейчас вместе на целый час объединения и чтения из первоисточника, и совместного прослушивания того, что сказал Рав, и взаимовключения, и вопросы и ответы. Постараемся быть вместе и начнем. Есть у нас статья Рабаша, которую мы читали утром, на 56-й странице в трудах Рабаша. В статье «Вы все стоите сегодня», есть здесь особый отрывок о обрезании, но мы это не будем читать. Рав не коснулся этой части, совершенно другой. Отнесся именно к последнему абзацу, который он прочел и повторял снова и снова.
2: И мы тоже захотим это прочитать. Но для того, чтобы впечатлиться от этого, чтобы была у нас полная связь с этой частью, давайте начнем.
3: Так, начинаем со строчки. «И поэтому сказали наши мудрецы». «И поэтому сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. И если бы Творец не помогал ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его в руке его. И из того, что мы выяснили, поймем стих, скрытое Творцу Всевышнему, Всесильному нашему, а открытое нам и детям вовеки, чтобы исполнить. То есть только практические действия мы должны исполнить, а скрытую часть должен совершить Творец». Это главное в выяснении в сегодняшнем уроке и сейчас, и на утреннем уроке, о чем говорил Рав. Какова наша часть и какова часть Творца? Многократно мы путаемся между этими частями. Не раз Рав описывал пример, как клавиатура полна кнопок, а за ней все кнопки, кроме одного, не подключены, то есть они никак не воздействуют на настоящие команды. К сожалению, мы многократно нажимаем на все это, продолжаем нажимать на них, вместо того, чтобы нажать на ту самую единственную кнопку, которая именно она делает все изменения, которые в руках Творца. То есть каково действие, который относится к нашим действиям, и скрыто должен сделать Творец. И там у нас нет никакого подхода.
1: Да, когда мы говорим о действиях, мы имеем в виду наше желание получать. И Рав цитирует здесь, что злое начало в человеке одолевает его каждый день, и оно отделяет нас от высшей силы. И, по сути дела, это называется смертью, и он просит умертвить его. Смерть — это когда мы оторваны от Творца, от высшей силы, силы жизни, и от возможности ему отдавать, и в чем-то коснуться его. Но если бы не Творец, мы бы вообще ни на что не были способны. Мы нуждаемся в нем. Как он делает это, скрыто от нас часть. Мы не входим в его действия вообще. Но из действия, которые мы можем проделать, это пробудить Творца, чтобы он спас нас от этой смерти.
3: Но и о скрытой части мы тоже должны что-то сделать, чтобы Творец дал нам скрытую часть. Это исключительно важный вопрос, о котором говорил только что Дуди. В скрытой части мы также должны пробудить снизу. И это вытекает из правила, что для всего, что угодно, нам требуется пробуждение снизу. И это так, потому что есть правило, что нет света без кли, что означает, что нет наполнения без хисарона. То есть ты не можешь поместить что-либо, если у тебя нет пустого места, и тогда ты помещаешь в него то, что ты хочешь. Однако, если нет места хисарона, то есть пустого места, как мы можем поместить туда что-либо?
0: Да,
2: то есть Творец, он все время действует, хочет наполнить, говорится о свойстве отдачи. И это свойство, которое он хочет наполнить, хочет передать благо, дать все, о чем мы говорим в науке Каббала, это со стороны творения, со стороны постигающего, который должен, по сути дела, подготовить кли, место хисарона, которое наполнится этим светом.
3: Что это за хисарон? Что это за кли, который мы должны подготовить для того, чтобы Творец выполнил свое действие? Поэтому мы сначала должны увидеть, что нам недостает кли отдачи, который называется желанием отдавать. И это наш свет. И как мы выяснили в предыдущих статьях, наше главное вознаграждение, если мы достигаем желания, называемое отраженным светом, как это проведено в видении, что все вознаграждение, на которое мы уповаем, есть отраженный свет.
2: Да, вознаграждение в конечном счете, а надежда, которая есть у нас, ожидание, это не отделяться от высшей силы, а отдавать. Подобно этой же высшей силе, которая всецело отдача, называемая отраженным светом, как мы изучаем, как говорит Рабаши Таминьяри, это не то, чтобы мы сейчас же получили наполнение, но действительно, чтобы у нас было наполнение, оно будет от того, что мы будем подобны высшей силе, станем как она в свойстве отдачи. Если мы будем как она в свойстве отдачи, тогда мы действуем согласно закону подобия свойств. И в тот момент, когда мы действуем в том же направлении, мы начинаем сливаться. Наши формы, наши намерения становятся одним намерением, и сейчас это отдача.
3: Если мы вернемся к вопросу, что такое кли, он говорит, здесь нам не хватает только кли отдачи. То есть человек должен проверить себя. И это то, чего ему не хватает, кли отдачи, желание отдачи. Если я получу такой хисарон, такую необходимость, такое желание отдавать, то это будет моим светом, как пишет Рабаш.
2: Да, и откуда человек получает такой хисарон? Подумаем об этом, да? И поэтому, если желание отдавать называется свет, то тот хисарон, который он видит, что у него нет силы отдачи, называется кли. И он чувствует, что этого ему не достает. То есть видит, что он теряет из-за того, что у него нет этой силы, называемой силой отдачи. Поэтому в мере его ощущения у него и образуется хисарон. И это называется кли и пустое место. Ибо в том месте, в котором ему недостает силы отдачи, теперь есть место, в которое может войти это наполнение. И это называется, что свет входит в кли.
3: То есть опять Рабаш дает нам условия. Если желание отдавать называется свет, если у нас будет желание отдавать, которое будет для нас светом, то если именно этого нам не хватает, не достает, то у нас будет это ощущение недостачи, она называется кли. А сам свет, он уже получен нами как желание получать, это наш свет.
1: И еще он говорит здесь, намекает, что по мере того, насколько мне этого будет недоставать, то есть этой необходимости, насущности, когда я просто не могу без этого, у меня просто нет воздуха без этого, без отдачи Творцу, когда мне этого не хватает. На самом деле не хватает. Не хватает, чтобы он дал мне какое-то наполнение. Я смотрю как на него как на источник наполнения. Так чего именно мне не хватает? И насколько не хватает желания отдавать? И чем больше не хватает, это большее кли. И тогда я на самом деле удостаиваюсь этой помощи. Связаться больше с высшей силой, потому что нуждаюсь в ней больше.
3: Снова возникает вопрос, откуда мы получаем такой хиссарон. Мы переходим на два параграфа к последнему. То, что Рав прочитал и объяснил, как прошлое кли, называемое желанием получать, исходит от Создателя, и у Нижнего нет никакой доли в работе желания получать, а все исходит от Создателя. Также и второй кли, называемое желанием отдавать, тоже исходит только от Создателя, и Нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называемом желанием получать. А разница состоит в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование от Нижнего, в котором он просит Творца, чтобы он дал ему новое кли, в отличие от первого кли, который приходит к нему без какого-либо пробуждения со стороны Нижнего.
0: И
1: тогда Рабас как бы объясняет, я бы сказал даже просто, что желание получать — это то, что приходит к нам свыше, то, что пробуждает нас без всякого нашего выбора. И желание отдавать — это то, что придет к нам свыше от Творца. И с Божьей помощью мы удостоимся этой силы отдачи. А где мы здесь? Потому что Творец здесь производит все эти действия и всем управляет. Нет никого, кроме Него. А вся наша работа — это требование со стороны Нижнего, пробуждение снизу. Это сила, которую мы должны пробудить в себе снизу к этому состоянию, к этому требованию. То есть чтобы мы не путались, что мы это делаем, само действие в конце, но выше сила выполняет нас это действие. Мы только пробуждаем потребность, желание. Но и первую потребность мы пробуждаем высшей силой. Но как мы оберегаем это, как мы делаем это больше, развиваем, улучшая все больше и больше. Для этого нам уже нужно окружение, нужна группа, которая поднимет нас все выше и выше и даст нам важность отдачи. Насколько будет большая важность в отдаче, мы обнаружим себя обратными, как преимущество света и тьмы. Тогда на самом деле почувствуем эту потребность кли, которого у нас нет. У нас нет действий, мы по-настоящему просим о помощи высшей силы в этой точке.
3: Давайте посмотрим клип номер один, в котором Рав подчеркивает нам вопрос хиссарона отдачи, что в наших руках, что мы должны пробудить снизу.
1: Отсюда получается, как предыдущая кли, которая называется «желание получать», исходит со стороны Создателя, и у Нижнего нет никакой части в работе с желанием получать, но все приходит со стороны Создателя, то есть кли и намерения, все приходит, то есть и желание получать, и намерения ради получения, все приходит со стороны Создателя. Также и второе кли, которое называется «желанием отдавать», тоже приходит со стороны самого Создателя. И Нижний не может добавить, по примеру первого кли, который называется «желанием получать». То есть как желание получать ради отдачи, то есть тоже приходит полностью от Творца. Но разница она в том, между двумя этими килим, что значит «мы здесь». По сути дела добавляем, что кли отдачи обязано быть вначале для него требования со стороны Нижнего, для этого клея. И когда он, Нижний, просит у Творца, чтобы он дал ему этот новый клей, тогда как первое клей, желание получать ради получения, которое приходит к нему без всякого пробуждения со стороны Нижнего. То есть пробуждение, осознание зла и выбор, и просьба — это то, что требуется от нас. Не само кли, конечно же. Это мы должны знать. То есть, что мы проверяем свойства желания получать и желания отдавать. Сами желания святые, и то, и другое. Одно против другого создал Творец, а Творец создал одно против другое, и одно, и против него другое. И оба в его глазах, они святы. Но человек должен выбрать. И человек выбирает. Это относительно человека, может быть, святая или нет, клепает душа. Потому что со стороны человека существует только возможность, это будет мне или будет ему. А кроме вне человека нет ни святости, ни клипы. Это понятно? Ни в чем мире нет ни зла, ни добра, а только по отношению к тому, как я этим пользуюсь, для себя или для Творца.
3: Мы видим, что выяснение этого хиссарона, который человек должен выяснять по отношению к хиссарону отдачи, это заключается в вопросе, это будет для меня или для него. Каково мое намерение, на что я, к чему я стремлюсь? Нет добра и зла, а только по отношению к использованию ради себя или ради Творца.
4: Турция 1.
1: Как желание получать изменяется для того, чтобы на самом деле слиться с высшей силой? Дуди, как изменяется желание для того, чтобы прийти к слиянию с высшей силой? Желание не изменяется. Желание — это материя творения, это желание получать наслаждение. И всегда останется желанием получать наслаждение. Все изменение, оно в намерении, в виде использования этого желания. Вид основного использования желания, то есть намерение, которое на этом желании, это ради получения. Злое начало в человеке — зло с юности его. Мы получаем ради получения, и так получаем и само это желание вначале, и намерение в нем. И тогда мы действуем в таком виде, пока не начинаем чувствовать, что мы начинаем спрашивать, каков смысл нашей жизни, когда нет наслаждений, когда мы вопрос пробуждается, каков смысл жизни. И это тоже делает Творец, берет руку человека и кладет на хороший жребий, и говорит, возьми себе, выбери и продолжай отсюда укрепляться в окружении. Помещает его в группу каббалистов, как и тебя, кстати. Это не важно, где в мире. Это выше всего, все национальности, возраста, всего. Только точка в сердце, которая пробуждается. Часть Творца свыше, которую Творец вдруг пробуждает человек. И почему сейчас нужно познать всю эту систему и как развиваются души. И когда человек приходит к этой точке, у него есть всегда место выбора относительно точки в сердце, увеличить ее, задействовать больше, увеличить внутреннее по отношению к внешнему в нем, начать как можно больше работать в группе, как учат нас каббалисты в этих первоисточниках. И в реализации этого в группе, там человек начинает действовать подобно Творцу, и тогда постепенно в нем пробуждается свет. Он играет как маленький ребенок, делает усилия, старается, и тогда приходит свет, который возвращает его к источнику, строя в нем постепенно намерение ради отдачи, как у Творца. Намерение, которое создается в нем вначале, это переход Максома, а затем дополнительный этап развития.
3: Мы еще, Хавзула, углубимся в это выяснение в течение всего урока. Пожалуйста, здесь вопрос.
5: Аз по
3: Здесь он говорит нам очень просто, Рав. Выяснение должно быть, это для меня или это для Творца. И выражение «для меня или для Творца» мы знаем, что оно в исправленной форме десятки. Когда мы берем десятку как модель, в которую должен облачиться Творец, как 10 сферот, в которых они светят, тогда мы начинаем действовать по отношению к товарищам в десятке, подобно тому, как мы, или, вернее, мы, собственно, действуем по отношению к товарищам по десятке, но на самом деле мы направляем нашу работу к Творцу. И это называется, что мы Исраэль. То есть точка в сердце, наша точка в сердце стремится через работу по объединению в десятке достичь Творца. То есть от любви к творениям к любви к Творцу. И поэтому постоянно, практически, если я задаю себе вопрос, как говорит нам Рав, только одно, я направлен на себя или на них. На пользу кому я работаю, себе или им? О ком я забочусь, о себе или о них? Где я хочу, чтобы было духовное вознаграждение во мне или в них? Постоянно это выяснение, я или мои товарищи по десятке, это одно и то же, говорит Бар-Сулам в статье «Дарование Торы», как сказать, это по отношению ко мне или к Творцу. Конечно же, не следует забывать, что по отношению к ним, это не просто к ним, это по отношению к ним, по отношению к Творцу, который объединяет их в одну десятку. То есть в той мере, в которой работаю по отношению к десятке, как к целому, в которой я хочу передать всю мою жизнь, суть моей жизни, ощущение моей жизни. Это духовное ощущение. Там я хочу раскрыть Творца.
1: Я хочу добавить, насколько этот вопрос я выясняю в каждую секунду все время. Для кого я действую? Что значит выяснить? Я смотрю со стороны на себя, как я все время отличаю этот вопрос. На самом деле я не могу так действовать. Я только различаюсь здесь, в том, что проходит со мной. Я хочу быть внутри или в самом себе. Моя забота о них или моя забота о себе. Я все время так хочу действовать, потому что это форма моей связи с Творцом через товарища, потому что за каждым товарищем стоит Творец. Я не могу стоять перед Творцом, я запутаюсь, я буду рассказывать себе разные истории, это уведет меня с пути. Как раз перед товарищами в десятке и с самой десяткой, так я должен все время действовать. Каждый раз, когда я вхожу и выхожу и различаю, это еще полировка, которую я делаю на свой материал, пока это не станет отполированным бриллиантом. И с самого начала здесь ничего не изменилось. Сказано, что я отведал давно изведанное, только я этого не различал. Я этого не постигал, и я это развил, и это сделал, эту работу. Я был партнером Творца в этом действии. И здесь, может быть, давайте посмотрим клип номер 7. Давайте посмотрим, что говорит Рав, а в чем различие в отношении себя или Творца. Пожалуйста.
3: Есть такие, у которых нет никакой связи, то есть больные или там болезни. И Альцгеймер, ты говоришь, и находятся в различных состояниях, рождаются в ужасных состояниях, да, есть душевные болезни. Что делать? Ничего не делать. Высшее управление должно вывести в свет все свойства, которые присутствуют в Малхут бесконечности, в разнообразных комбинациях между ними, объединениях между ними. Выходит так, выходит этак. Почему мы не видим причины и не видим результата? Кроме того, я повторюсь, твой вопрос. Просто человек, который страдает или радуется, хорошо это или плохо, истина неправильно разделена в мире. Это происходит на нашем уровне, потому что мы должны спрашивать только о том, где мы можем...

0: произвести изменения? Это в ощущении, в понимании, в моем ощущении к себе или по отношению к Творцу? Понимаешь эту точку? Только в этой точке ты должен удерживаться, если ты хочешь быть в правильном месте. Внутреннем. Правильно, внутреннее место твое — это только единственный вопрос. Я сейчас ради себя или ради него? И все.
1: И все. То есть работа может быть только в этом развлечении, в продолжении. Рав там говорит, что если человек этот вопрос заостряет и войдет с ним в группу, тогда он на самом деле будет делать продвижение напрямую к духовному.
0: То есть мы видим, как наше устремление, мы пытаемся задать множество вопросов, мы видим всякие страдания, наши страдания, страдания других и так далее и тому подобное. А Рав говорит, это, собственно, не вопрос. Есть огромные процессы, которые происходят, должны проявиться, и мы не видим ни результатов, ни источника. А мы должны сосредоточиться, как пишет Рабаш, и как нам подчеркивает Рав, только лишь в выяснении, я сейчас ради себя или ради него, или практически я сейчас направлен на себя или на своих товарищей в десятке, в которых я постигну понятие, называемое Творец.
1: Украина, пожалуйста.
2: Так, вітаємо, шановні викладачі. От підкажіть, будь ласка, таке питання, як нам у десятці от постійно нагадувати собі про союз, який ми уклали, і впливати,
0: як ми практично можемо кожен товариш десятки напомнити собі о союзі, який ми заключили, і дати друг другу так, щоб кожен з товаришів десятки виконав союз, навіть в состояниях, когда он этого совершенно не хочет, никакого желания у него нет.
1: Союз, да. Мы не взяли эту часть на уроки, потому что это очень важная тема, и Рав как раз отнесся к намерению, которое есть у нас, но союз — это очень важно в нашей работе. Это обязательство, которое есть у нас по отношению к товарищам, поручительство, которое мы хотим дать каждому товарищу. Мы можем сидеть и говорить каждое, и могут быть красивые слова, я обязуюсь, я для вас сделаю, позабочусь, но это пока только слова. Внешние, если здесь не будет Творца, который будет нашим поручителем и подпишет нам это поручительство, ничего не будет. И с нашей стороны это только отдавать все, в чем мы обязались. Когда я готов на самом деле отдать себе товарищам, готов отдать все, что я могу, но исходя из этой точки, мы должны требовать, чтобы Творец был нашим поручителем. И нужно помнить, что человека судят по тому месту, где он находится. И если мы сейчас заключили союз, может быть, следующий момент ситуация изменится, и мы должны снова согреть эту атмосферу, чтобы снова прийти к этому. Но каждый раз мы должны обязываться заново и обязывать Творца, чтобы он был поручителем в этой точке союза.
0: Мак 33:9.
3: Добрый день, друзья. Ну, мы знаем, что все, что создано Творцом, это желание. То есть сами желания имеют ли и имеют наполнение. Так вот, мой вопрос заключается в том, человек является как сосудом получения ради отдачи, или он все-таки развивается от свойств Творца, то есть от получения к отдаче. Спасибо.
0: Это на самом деле нам объясняет здесь статья Рабаш. Можешь прочитать статью полностью, там он все это объясняет. Правильно, как ты говоришь, что желание было создано вместе с наполнением в нем. Но на это желание, потому что поскольку Кли желал уподобиться Творцу, то на него облачилось намерение или желание отдачи. С желанием отдачи, под желанием отдачи мы имеем в виду намерение на отдачу, потому что желание осталось тем же желанием получать. Но намерение изменилось. И поэтому выяснение, которое должен пройти человек, заключается в том, что как я облачаю на свое желание получать, желание отдавать, то есть намерение ради отдачи. Теперь все выяснение в нашем состоянии проходит, заключается в том, чтобы пройти от состояния, когда этот хисарон, намерение ради отдачи, не является чем-то, чего нам не хватает. То есть если мы углубимся и подумаем, что означает доставлять наслаждение Творцу или ближнему, любить товарища, все эти понятия, наше желание получать не думает о них, они не возбуждают его, они не волнуют его. И это можно убедиться, насколько я погружен в это, насколько я озабочен, или, может быть, я занят чем-то другим, что меня волнует, того, что касается лично меня. Вновь вопрос, я ради себя или ради него? Это главный вопрос, который человек должен выяснять. Как я буду заботиться, чтобы в этом выяснении настолько, чтобы я захотел быть ему, или, вернее, товарищем, а через них к нему, настолько, чтобы это было моим хисароном. И если это будет моим хисароном, то говорит Рабаш, что Творец дополнит этот хисарон, наполнит хисарон и даст нам свет. В чем свет? Свет — это желание отдавать, которое облачается в наше желание получать. Это называется, что мы получили намерение или обратный возврат свет, называемый намерение ради отдачи, желание отдачи наше желание получать.
1: Хорошо, есть вопрос, пожалуйста.
4: Да, вот здесь в статье говорится, что сначала исправляются отдающие келим, а затем получающие, чтобы они тоже работали на ради отдачи. Как в человеке происходит этот переход? Что меняется в его требовании и в работе?
1: Да, вопрос понятен. Этапы нашего исправления, когда мы прежде всего находясь в желании получать, с намерением ради получения, и по мере того, насколько мы правильно работаем в группе и привлекаем к себе свет, тогда постепенно намерение начинает меняться. Так что же происходит? Мы начинаем понимать, что отдача — это хорошо. Мы стараемся отдавать и даем примеры отдачи и важность, но для того, чтобы получить снова для себя. Я готов отдавать, потому что благодаря этому я снова получу в конце концов. И тогда человек находится в этом состоянии отдачи ради получения, находится в этом, и по мере своего развития, привлечения к себе света, он проходит максом, на самом деле переходит к элим отдачи. Готов на все, я готов только отдавать ради отдачи. Но что будет тебе, хотя бы что-то? Ничего. Дай мне только отдавать. Только от этого большое наслаждение, которое он хочет получить. И каббалисты приводят хороший пример желающего отдачи, Хафец Хесед. Он готов жить без рубашки, готов отдать самое необходимое для него. А затем, после того, как он развивается, он находится в точке отдачи. Отдачи ради отдачи. Он понимает, что это не то кли, которое Творец от него хочет. Творец специально создал получающий килим, да? И он понимает, что если он хочет на самом деле отдавать Творцу, он должен получить от него, да? И тогда он меняет это, но это гораздо более продвинутый этап, и меняет намерение. То есть свет на него воздействует так, что он готов получить ради отдачи. И это самая высокая ступень и последняя, и оттуда уже конец исправления, когда он достигает этой ступени.
0: У нас есть вопрос здесь? Нет. У нас есть вопрос из Венгрии 2, женщины Венгрии 2, еще несколько подобных вопросов по поводу темпа, которым говорит Рав.

0: должен заботиться только о темпах. Я тебе скажу решение. Если ты закроешь глаза и закроешь уши, и все закроешь, кроме одного, беспокойство о темпах, и тогда ты выиграешь. Что значит заботиться об этих темпах? Я должен вертеться, как собака вокруг хвоста, как вентилятор. Это называется, что я забочусь о темпах, о скорости? Вот так, и все? Или что называется заботиться о темпах, да? Заботиться о темпах развлечений. Секундочку. С помощью чего есть у меня вот эти различия? Различиями называется между желанием получать и желанием отдавать. Не просто так, чтобы я бегал сейчас, и я как можно больше выучу листов и буду сидеть много работать часов. Разница между желанием получать и отдавать. Где я в своем нынешнем состоянии, в своем распорядке дня встречаюсь с этими желанием получать и отдавать в группе? Так заботиться о темпах в получении развлечения, различия между желанием получать и отдавать, я должен работать как можно больше в группе с этим намерением заботиться о темпах, чтобы было как можно больше, тик-тик-тик-тик-тик, как можно больше, чтобы я различал, насколько я в этом, не в этом, нужно мне, нет и так далее. Все. Может быть, ты очень много крутишься, на самом деле, как собака за хвостом. И я вошел сюда, мне сказал, сделаешь быстро все, и уже будешь между ангелами. Но ты даже не начал еще различать это. Я тебе говорю, эти различия, они в группе, там ты можешь получать отрицательные отличия, что именно они тебе нужны, чтобы ты тоже получил от группы силу продолжать дальше, и также получишь от группы понимание того, что ты не хочешь это продолжать делать дальше по отношению к желанию отдавать. Это называется заботиться о темпах, это называется укрепляться, то, что он говорит в предисловии к ТЭС. Творец кладет руку человека на добрый жребий и говорит, возьми себе это. Он не говорит тебе взять что-то другое, не само желание получать, не желание отдавать само, а вот эти различия. Я говорю эти различия, ты уже слышишь о них все время, это слово. Да, это очень особенно. Давайте подчеркнем то, что Рав сказал, потому что есть много вопросов. Изусу из Венгрии спрашивает об этом. Да, есть несколько вопросов товарищей, поэтому мы и привели этот клип, где Рав говорит об этом, и то, что подчеркивает Рав, это темпы. Темпы — это ускорение времени, которое мы хотим сделать. Как можно больше входить и прикладывать это усилие, прикладывать усилия в намерение. Я делаю это для себя или для Творца, для товарища или для себя. Еще касаться, еще усилия. Даже если меня выбрасывает, выплевывает наружу, но я еще стараюсь еще раз. Это мой единственный выбор, который существует. Только вот эта точка, только укрепляться в группе, укрепляться в окружении, как он говорит. Так вот эта скорость, которой я это делаю, каждое такое действие дает мне различие, дает мне опыт, дает мне впечатление, начинает раскрывать мне все это больше и больше и строить во мне по-настоящему кли, потребность в этой отдаче, и это уже место Хиссарона. И уже а это то действие, которое я совершаю. Единственное действие, которое я могу совершить, и это наше действие творений, а скрытое вдруг как образуется из этого кли, которое наполняется светом, кли отдачи, это уже делает Творец. Это скрыто от нас, это действие, которое Он выполняет с нами.
1: Это является также ответом для Эфат из «Вумен женщин 2». Как мы выясняем правильность намерений, чтобы не запутаться, как объяснил сейчас Рав, все происходит по отношению к группе в работе. Когда мы выполняем это по отношению к работе, к группе, у нас нет шансов ошибиться, поскольку группа и наши действия, и наше отношение к группе раскрыты нам относительно. Мы можем выяснить, отталкиваемся мы, продолжаем.

0: Тянемся мы, пробуждаемся, или нам все равно? Исключительно ясно все, что мы делаем группе по отношению к намерению, к тому, чтобы выяснить наше реальное намерение, и это добавляет нам понятие. У нас также есть вопрос от Руслана.
1: Микрофон.
2: Может быть,

0: אופן דה מייק פליז.
1: אבל מה הוא... אולי
0: הוא מחזיק במיקרופון הידני.
1: רגע, הנה, עכשיו.
0: עכשיו.
2: שומעים?
0: שומעים כדברי. רות, שומעים? תענו.
3: סלישנה.
0: מרחוק מאוד.
1: שומעים, אריאל אומר שומעים.
0: כן, טייק.
3: все говорят, что слышно.
2: это еще больше, чем лишма.
4: А ты думаешь, ло лишма, это
2: важно прийти к ло лишма. Вот у меня вопрос в связи с этим выяснением. Раз здесь говорит, что работа возможна только в развлечении для меня или для него, для меня или для товарища. И если, он говорит, человек входит в окружение вот с этим вопросом, уже через несколько месяцев он устремляется в духовное.
4: Да и на адам нехнас и машаэла азот и оберу азэля тоха хэба, хайка махадашим, уква, умиштокек лаухамьют.
2: То есть это же работа над ло лишма получается, сам же он лишма себя не переводит, то есть ему надо прийти к большому хисарону получается, да? Этой работы, этим выяснением. Это работа над ло лишма? Вопрос.
0: Кен? כן, אם זאת השאלה, כן, אז...
3: Да, да, если это вопрос, то да. Это вопрос, а также и ответ. Это исключительно важное выяснение. Мы, может быть, представляем себе, что если я не нахожусь в намерении ради отдачи, то каким образом могу действовать вообще? То есть это как бы должно ослабить человека. То есть у меня нет намерения ради отдачи. Но нет, говорит Рабаш, раскрытое нам, а скрытое Творцу нашему. Что значит раскрытое нам? То есть мы можем выяснить хисарон. Вся статья посвящена тому, чтобы объяснить нам, что раскрыто нам выяснение хисарона. Если я вхожу в группу и раскрываю, что я не нахожусь в намерении ради отдачи, я хочу быть в намерении ради отдачи, это пробуждает у меня хисарон быть в желании, в намерении ради отдачи. Именно это является действием, которое мы должны произвести. Намерение ради отдачи, она не в наших руках. Ее мы должны пробудить снизу, попросить снизу, и тогда Творец это дополнит. То есть именно состояние, когда я вхожу в группу и раскрываю, что я не нахожусь в намерении ради отдачи, это, собственно, ощущение, главное ощущение, которое строит кли, которое пробуждает снизу Творца, чтобы дал нам это желание отдавать хисарон отдачи. В этом работа.
5: И именно это называется пробуждением снизу. Когда мы пробуждаем себя, теперь это хорошо.
0: То есть
5: мы создаем такие условия, которые позволяют думать вообще о вообще таких высоких вопросах, выйти из себя к товарищу. Вскоре мы выйдем из студии, из урока, и я не знаю, куда убегут мои мысли, откуда мне получить эту силу. И на этом акцент. Какое окружение создаю для себя, чтобы это создать. Поэтому есть у нас десятка, есть союз, чтобы мы удерживали себя в направлении. Каждый отдает всего себя для этого. И есть даже действия по распространению, которые мы выполняем, потому что все это возвращает меня к этому вопросу, для чего? И более того, Рав даже сказал, что если человек себя чувствует оторванным, буквально мертвым, да, в духовном, в своей внутренней работе, пускай пойдет на кухню, служит товарищам, и то, что я иду на кухню сейчас, служить товарищам, готов там мыть посуду, убирать мусор, не знаю, любое действие делать. Когда я могу им что-то дать, я получаю их желание. Я получаю силу от них, силу хисарона, силу желания, которая снова возбуждает во мне эти высокие вопросы и снова вводит меня в эту систему. И обратите внимание, это не просто так я сейчас задаю этот вопрос. вопрос, потому что я хочу прийти к чему-то, где я получу большее наслаждение. Само мое занятие этим вопросом, я уже вхожу в эту игру, в игру отдачи, я уже нахожусь там. Ну, секунду, я жду сейчас что-то получить за это? Нет. Как пишет в Зоре, что нужно вообще благодарить, что он ввел меня в дворец. Это его площадка, это его дворец, где я вообще могу находиться с этими высокими, с высокими вопросами, так благодарить за эти мгновения, а не получил ли я вопрос для себя или нет. А главное, что нахожусь в этом выяснении, в этом месте высоком. Так это очень важно.
6: Возбуждение снизу напоминает мне потрясающе видеть, как будто уроки 24-летней давности актуальны нам до сего дня. Это не первый, не последний раз. Мы все обратили на это внимание, поскольку все это живое, это духовные вещи, они вечные. И пробуждение снизу, о котором пишет здесь Рабаш, это название конгресса, который нам предстоит, и мы видим, чем больше мы строим клив именно в объединении между нами, именно в группе, мы можем приобрести такой хиссарон и выяснить, и отполировать алмаз нашего желания. Также мы, как группы, как десятки, можем выстроить такой хиссарон мощный во много раз, когда мы собираемся вместе. И поэтому мы действуем, это святое духовное действие, называемое локальным конгрессами, чтобы получить свет свыше. Посмотрим на отрывок номер 5, где Рав в точности объясняет нам духовную пользу, необходимую и пользу, когда, которую может получить каждая группа от участия в этом конгрессе.
5: Я, прежде чем мы войдем в клип, давайте его послушаем в нескольких аспектах. Можно слушать, как один товарищ пробуждает другого, как десятка пробуждает другую десятку, как один регион пробуждает другой регион, как группа пробуждает другую группу, как кли, одно из мирового кли пробуждает другое кли мирового кли. И мы найдем здесь ключ, который дает нам Рав, чтобы удерживать себя в этом все время. Потому что если мы оторваны, вскоре мы услышим, это исходит от Творца. Но нужно все время помнить, что всегда кто-то пробужден. Это всегда может оживить нас заново. Давайте послушаем Рава. Ведь когда группа находится в таком состоянии, что делать?
6: В группе должен смотреть.
5: Ведь группа сама может быть мертвой.
6: Группа тоже может быть мертвой. Но это в руках Творца. Если вся группа, то это в руках Творца. Никто ей не поможет здесь. Только он.
5: А если человек...
6: Но если человек, то прежде всего товарищи обязаны заботиться. Не следует надеяться на небеса. А если вся группа, то уже... Это же ужасное состояние. Это уже... Надо очень опасаться этого, очень. Или, может быть, другие группы. Каждая группа по отношению к другой группе, как, так же, как человек по отношению к человеку. Но следует опасаться, если такое состояние группы, нет никого со стороны, не кто-то один, а другие группы со стороны, которые помогают, которые могут пробудить их. Это очень нехорошо. Допустим, сейчас что-то плохо в группе в Москве. Тогда пишут, и я думаю об этом, и я могу передать это здесь, и мы поговорим, и обсудим это, и будем сожалеть о них, и попытаемся связаться с ними каким-то образом и так далее. Это также... пользу, на пользу нам и им. Мы получаем от них хисарон, страдания, и даем им наши силы, пробуждения. Ты знаешь, какую огромную прибыль получают обе группы? Вместо того, чтобы, мы проходили через весь этот путь, вместо того, чтобы они прошли весь наш путь, мы сокращаем путь для нас и для них.
3: Итак, мы хотим проделать такую духовную мощь, быть кли, здоровым телом. И Рав продолжает свое объяснение и дал нам примеры, как также как в теле система действует таким образом, что есть какая-то часть, которая более слаба, тогда все тело в здоровом теле знает об этом, и не просто знает, он занимается этим районом, он как бы распространяет это действие, это, он делит это заражение, чтобы там мешает, которое мешает на всех, и тогда оно разделяется на всех, и тогда пораженная зона усиливается, она получает силы, она не падает под собственными усилиями. И поэтому везде написано, что да поможет человек ближнему, не может человек вытащить себя из тюрьмы, только творец может, товарищ может ему помочь. И опять же, группа может помочь группе. И только район может помочь всем десяткам в нем. Поэтому исключительно важно быть этим духовным кли здоровым, который находится в связи, который находится во взаимности, во взаимопомощи один с другому. И такова наша цель на ближайшем конгрессе. У нас еще и суббота, местная суббота.
7: Да, и региональная суббота. Это будет днем. Каждый регион, каждая кли, каждая группа.
3: Когда это будет?
7: В ближайшую субботу. Это будет в 15:45 до 17:30. Это то время, когда каждая группа здесь, Петах-Тиква, соберется. Я знаю, что Северная Америка соберется, Европа соберется. Часть соберется физически, часть виртуальная, часть перемешку. И то, что произойдет в эту субботу, мы себя готовим к конгрессу. Прежде всего, подготовить сердце, как в любой подготовке к конгрессу, с чем я прихожу. И также, чего нам не хватает для того, чтобы организовать все, чтобы был такой конгресс, когда количество развлечений в нем будет просто сумасшедшее, когда мы будем вместе, где полируют бриллиант, когда будет такой материал, да, и мы выйдем оттуда буквально вместо простого щебня каким-то отполированным бриллиантом. Это будет очень быстро.
3: Мы видим, как наши кли постоянно обновляются, развиваются, находятся во взаимозаботе. Постоянно процесс жив. Мы видим, как мы о нас заботятся свыше, с огромной заботой.
7: Да, хочу добавить еще такое ощущение с урока. Это подготовка уже к следующему уроку. Я обратил внимание, что на уроках Рава это просто процесс созревания, когда Рав начинает урок, он как будто заряжается от первоисточника и выкладывает на стол. Сначала мы не воспринимаем, что он говорит, да, как сегодня. В начале урока он начал говорить мне или Творцу. Это слышится непонятно. И тогда через вопросы, через взаимопонимание, ощущение и взаимовключение это становится очень четким, понятным вопросом необходимым. И мы, чтобы были готовы к этому темпу, о котором говорилось на уроке, и к величию нашего Рава, когда нельзя себе это оценить и просто достаточно благодарить за это. Есть у нас сообщение в завершении. Все мы внутри. День единства, в котором мы вблизи познаем, чем занимается сообщество Бнейбарух, Каббала для всех. И здесь мы вместе будем развивать наше будущее в нашей группе. И это произойдет 1 октября с 9:30 утра будет проходить весь день и предназначено для всех групп в Израиле, учащихся, и будет закончиться трапезой Ушпизин, это будет транслироваться в системе Арвуд. Так мы ждем всех. Спасибо всем, и завершим песней.
3: Перед песней еще одно предложение.
7: Секундочку.
3: Предложение, с которого мы начали. Ты должен только в этой точке, держаться только за эту точку. И хочешь ли ты быть в правильном месте, внутреннем месте, твое заключается ровно в одном вопросе. Я сейчас мне или ему? Песня.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы изучаем утренний урок Рава 4 ноября 2002 года. По статье «Вы все стоите сегодня». Это находится в первом томе Рабаш, 56-я страница. Прочитаем вместе эту статью в нашем распоряжении. 27 минут, пожалуйста.
1: Атем ницавим айом кулхем. המפרשים שואלים על מה שכתוב אתם ניצבים היום כולכם ראשיכם שבטיכם.
2: Вы все стоите сегодня. Комментаторы спрашивают о стихе: вы все стоите сегодня перед Творцом Всесильным вашим, главы ваши, колено ваши, старейшины ваши, надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле. Почему он начинает с множественного числа и заканчивает единственным числом каждый человек в Израиле? Автор книги Марва Шемиш объясняет, что говорится во множественном числе и в единственном числе указывает на любовь к товарищам. И то, благодаря чему, что есть среди вас главы, колено ваше, и тем не менее никто не видит в себе больше добродетельности, чем в любом человеке из Израиля, а все равны в том, что один не имеет претензий к другому, поэтому свыше тоже поступают так же по принципу «мера за мера», поэтому вниз передается все благо. И вот согласно нашему пути, когда мы учим все в одном объекте, получается, что человек должен принять на себя бремя высшей малхут, как бык под ярмой, осел под поклажу, которые являются разумом и сердцем. То есть вся работа человека должна быть ради отдачи.
0: И согласно этому выходит, что если человек совершает свою работу ради отдачи и не желает никакой компенсации, а желает лишь совершать свою работу в святости и не надеется, что ему дадут какую-либо добавку к тому, что у него есть, то есть не желает даже никакой добавки к работе, то есть от того, что он получит какое-то знание, что он идет правильным путем, что, безусловно, является справедливым требованием. Тем не менее, и от этого он тоже отказывается, так как он хочет идти с закрытыми глазами, веря в Творца. И то, что в его возможностях он делает, и он доволен своей долей. То есть даже если он чувствует, что есть люди, у которых есть некоторое понимание в работе Творца, а он видит, что он полностью опустошен, то есть часто бывает, что и он чувствует вкус в работе, а иногда он чувствует, что он в свойстве главы их. То есть иногда он думает, что сейчас он пришел к ступени, когда невозможно, чтобы он мог спуститься в состояние низости, что означает такое состояние, где если он захочет заниматься работой Творца, он должен приложить большие усилия, чтобы заставить свое тело, и тогда то, что он делает, происходит по принуждению, потому что у него нет никакого желания работать, а тело желает лишь покоя, то есть его ничего не интересует.
2: Ибо тогда он чувствует, что он уже пришел к ясному знанию, что нет ничего другого в мире, кроме как работать ради отдачи. И тогда, несомненно, у него есть вкус в работе. И он смотрит на прошлые состояния, которые у него были, и не может понять их, что теперь, когда он находится в состоянии подъема, поэтому, согласно всем расчетам, он решает, что теперь уже нет никакой возможности, чтобы когда-нибудь у него было падение. Но иногда через день, час или несколько минут он падает в состояние низости, настолько, что не чувствует в этом месте, что упал из состояния подъема в глубину великой бездны. Но иногда, спустя час-два или два, он видит вдруг, что упал с вершины. То есть из того состояния, когда он был уверен, что он герой из героев, он оказался как всякий человек из Израиля, то есть как простой человек, и начинает думать, придумывать советы, что же может теперь делать, и как может снова подняться в состоянии величия, которое у него было.
0: Тогда человек должен идти путем истины, то есть сказать, что то, что я нахожусь сейчас в самом низу, означает, что свыше меня специально сбросили, чтобы я узнал, действительно ли я хочу делать святую работу ради отдачи, или я хочу быть работником Творца, потому что это дает мне больше, чем все остальное. И тогда, если человек может сказать, «Я хочу сейчас работать ради отдачи, и не хочу совершать святую работу, чтобы получить какое-либо удовлетворение от этой работы, ведь мне достаточно одного этого, чтобы я совершал святую работу, как любой человек из Израиля, который идет молиться или учить какой-то урок из ежедневного листа Талмуда, и нет у него времени думать, каким намерением он учится или молится, а он просто исполняет действия без всякого специального намерения. Тогда он снова входит в святую работу, и сейчас он просто хочет быть работником Творца без всяких предварительных условий.
2: И потому сказано, вы все стоите сегодня. То есть все состояния, которые вы проходили, и все состояния, которые были у вас, и состояние гадлута или менее гадлута, которые считались средними состояниями и так далее, вы берете все эти частные состояния, не считайте одну ступень относительно другой, поскольку вам не важно никакое вознаграждение, а важно только, что вы исполняете волю Творца, который заповедовал нам исполнять заповеди и учить Тору, и это мы исполняем, как любой из народа Израиля.
1: То есть
2: состояние, в котором он пребывает сейчас, важно для него так же, как если бы думал, что пребывает в состоянии величия. И тогда Творец Всесильный заключает союз с тобой сегодня. Другими словами, тогда Творец заключает с ним союз. Именно в то время, когда человек принимает работу Творца без всяких условий и согласен совершать святую работу без всякого вознаграждения, это называется смирение без всяких условий, тогда Творец заключает с ним союз.
0: И заключение союза, как объясняет мой отец и учитель, это когда два человека видят, что они любят друг друга, тогда они заключают между собой союз, что они останутся в своей любви навечно. И он спросил, если они любят друг друга и понимают, что любовь не прекратится в таком случае, зачем же нужен союз? И для чего они заключают этот союз? То есть для какой пользы? То есть что они выигрывают от того, что произвели заключение союза? Является ли это просто церемонией, или это делается для какой-то пользы? И он сказал, что заключение союза состоит в том, что, как сейчас, они понимают, что им стоит, чтобы каждый любил другого по тем причинам, которые они видят сейчас. Ведь каждый чувствует другого, что он заботится лишь о его благе. Тогда они заключают союз. То есть, если как сейчас ни у кого нет никаких претензий к товарищу, иначе они не заключали бы союз, тогда они говорят друг другу, что им стоит заключить союз раз и навсегда. То есть, если, страшно сказать, возникнет ситуация, что у одного будут претензии к другому, тогда каждый вспомнит заключение союза, которое они произвели между ними во время, когда любовь чувствовалась. Также и сейчас, хотя они не ощущают ту меру любви, которая была тогда, тем не менее, они пробуждают былую любовь и не смотрят на состояние, в котором они находятся сейчас, и снова начинают делать друг другу добро. И поэтому заключение союза полезно. Хотя вкус любви, бывший, когда между ними царила любовь, и ушел, но благодаря тому, что они заключили союз, они обладают силой вновь пробудить любовь, которая светила им в прошлом, и возвращают ее в будущее.
2: Согласно этому, находим, что союз главным образом заключается для будущего. Это подобно договору, который заключает, чтобы нельзя было передумать, когда они увидят, что нет больше тех уз любви, которые были. И благодаря этой любви они испытывали большое наслаждение, когда каждый из них делал добро другому. А сейчас, когда любовь нарушена, из этого следует, что нет сил, которые позволили бы кому-то из них делать что-то ради ближнего. А если они все же хотят сделать что-то один ради другого, то они должны посмотреть на союз, который был заключен у них. Тогда и исходя из этого, они должны построить любовь заново. Это подобно человеку, заключившему договор с товарищем. Этот договор связывает их, не позволяя им расстаться друг с другом.
0: Из этого следует, как сказано выше, вы все стоите сегодня. То есть он перечисляет частные ступени, главы ваши, колено ваше, старейшины ваши и надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле. То есть из всех высоких ступеней, которые были у него, для него сейчас считается, что он находится в состоянии каждый человек в Израиле, и он принимает на себя это состояние, как в ситуации, когда у него были более хорошие, по его мнению, состояния, и говорит, «Я делаю свое, а Творец — то, что Он хочет дать мне, я согласен, и у меня нет никакой критики». Тогда он удостаивается заключения союза, как сказано выше. То есть эта связь остается навсегда, поскольку Творец заключил с ним союз навечно. И согласно сказанному, следует объяснить стих «Скрытое Творцу Всесильному нашему, открытое нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнять все слова учения этого». И следует понять, что хочет сообщить нам этот стих. Нельзя сказать, что он хочет сообщить нам, что мы не знаем скрытого, а его знает только Творец. Невозможно так сказать, потому что и без этого стиха мы видим, что мы не знаем, что скрыто от нас. В таком случае, что же стих этот хочет сообщить нам?
2: Однако известно, что есть скрытое и раскрытое, что означает, что в практической части того, что мы делаем, мы видим, делаем мы это или нет. И если тело не желает исполнять заповедь, есть совет, чтобы человек заставил себя, ибо он обязан исполнить заповедь, хочет он того или нет. Получается, что в раскрытом, в явном, можно говорить о принуждении. Скрытое — это намерение заповеди. И тут человек не может видеть, каково намерение другого в момент ее выполнения. И сам человек, исполняющий действие, тоже не может знать, не обманывает ли он себя во время исполнения. Он думает, что у него нет никакого другого намерения, и весь он направлен на Творца, тогда как действие называется явной частью. И нельзя сказать, что человек обманывает себя, думая, что накладывает тфилин. На самом деле это не тфилин. Или женщина может обманывать себя, думая, что она зажигает субботние свечи, а на самом деле не зажигает.
0: В то же время в отношении намерения можно сказать, что человек обманывает себя. Он думает, что делает лишма, а на самом деле он целиком работает в ло лишма. И также невозможно говорить о принуждении, ибо он не может принудить свою мысль, чтобы она думала то, что он желает. Ибо в том, что относится к чувству или знанию, у человека нет никакой власти, позволяющей принудить свой разум понимать иначе, чем он понимает, или иначе, чем он чувствует. И отсюда поймем сказанное выше, что нам нечего делать, кроме как исполнять практическую часть. И это называется «открытое нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнять все слова учения этого». То есть нам заповедано действие. То есть действие нам заповедано совершать даже по принуждению.
2: А что касается намерения, которое называется скрытой частью, в нем у человека нет никакого знания и власти. И в таком случае, что нам делать, чтобы мы могли исполнить также и скрытую часть? И в этом человек всегда должен проверять себя, действительно ли он делает все ради отдачи, или тело сопротивляется работать ради отдачи. И в той мере, в которой он чувствует, что далек от этого, если видит, что со своей стороны не может сделать ничего, ведь то, что он думает, последовать советам, чтобы иметь возможность построить намерение ради отдачи, не помогает ему, об этом нам сообщает стих, что то, что касается лишма, называемого скрытая часть, это относится к Творцу, к Творцу Всесильному нашему, и только Творец может помочь ему, а у самого нет никакой возможности прийти к такой реальности, ведь это выше его природы. Поэтому и говорит стих «скрытое Творцу Всесильному нашему». То есть это относится к Творцу, ибо Творец должен дать эту силу, называемую отдача. И потому сказали наши мудрецы, «Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его, и если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руке его, в его злом начале».
0: «Ищет, как умертвить его» означает, что оно хочет, чтобы человек делал все ради получения, что называется, что он отделен от источника жизни. И естественным образом они остаются животными. И потому сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Получается, что смертью называется, когда намерение его направлено на получение. И это называется состоянием разделения. А чтобы удостоиться слияния, то есть удостоиться силы отдачи, чтобы у него было это, только Творец может дать ему это, но невозможность человека достичь этого. И поэтому сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день, ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руках злого начала. И из того, что мы выяснили, поймем стих, скрытое Творцу Всесильному нашему, открытое нам и детям нашим вовеки, чтобы исполнять. То есть только практическое действие вы должны исполнить, а скрытую часть должен совершить Творец.
2: Однако и в скрытой части мы тоже должны кое-что сделать, чтобы Творец дал нам скрытую часть. Это вытекает из правила, что для всего, что угодно, нам требуется пробуждение снизу. И это так, потому что есть правило, что нет света без кли. Это означает, что нет наполнения без хисарона. То есть ты не можешь поместить что-либо, если у тебя нет пустого места. И тогда ты помещаешь в него то, что ты хочешь. Но если нет места хисарона, то есть пустого места, как можно поместить туда что-либо. Поэтому мы сначала должны увидеть, что нам недостает кли отдачи, который называется желанием отдавать. И это наш свет. И как мы выяснили в предыдущих статьях, наше главное вознаграждение — это если мы достигаем желание отдавать, называемого отраженным светом, как это приведено в видении в науку Каббала, что все вознаграждение, на которое мы уповаем, это отраженный свет.
0: Поэтому если желание отдавать называется свет, то этот хисарон, когда он видит, что у него нет силы отдачи, называется кли. И он чувствует, что этого ему недостает. То есть он видит, что он теряет из-за того, что у него нет этой силы, называемой силой отдачи. Поэтому в мере его ощущения у него и образуется хисарон. И это называется кли. И пустое место. Ибо в том месте, в котором ему не достает силы отдачи, есть теперь место, в которое может войти это наполнение. И это называется, что свет входит в кли. Однако следует знать, что для получения этого кли требуется большая работа. Ведь у нас есть келим, называемые хисаронами, которые мы желаем наполнить, и они называются келим эгоистической любви, в которую мы хотим получить наполнение. И это очень важный келим, ибо эти келим исходят со стороны Творца, который Он создал как сущее из ничего, поскольку Он хотел насладить свои творения, то есть желал дать им наполнение. А как можно дать наполнение, если нет места, куда поместить это наполнение? Поэтому Он создал

0: как сущее из ничего эти келим, чтобы дать им благо и наслаждение. Получается, что это главное кли, которое создал Творец.
1: Однако, поскольку это кли, называемое желание получать, является желанием, чтобы у него было подобие по форме, называемое слиянием с Творцом, это кли непригодно быть сосудом для получения высшего света, и теперь требуется новое получающее кли, для которое облачится в прошлое кли. И только благодаря им обоим, то есть благодаря тому, что желание отдавать облачается в желание получать, это кли становится пригодным к получению. Отсюда следует, что, как и прошлое кли, называемое желание получать, исходит от Создателя, и у нижнего нет никакой доли в работе желания получать, а все исходит от Творца. Также и второе кли, называемое желанием отдавать, исходит только от Создателя, и Нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называемом желанием получать. А разница состоит в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование от Нижнего, в котором он просит Творца, чтобы Творец дал ему это новое кли, в отличие от первого кли, которое приходит к нему без какого-либо пробуждения со стороны Нижнего.
0: Перейдем к уроку от 4 ноября 2002 года. Мы слышали статью «Вы предстаете все сегодня» из книги «Дворим», глава «Ницавим», «Шлавея Сулам», «Решхав Алиф». 221 страница. И конец статьи очень красивый. Я прочитаю еще раз. Отсюда следует, что как прошлое кли, называемое желанием получать, исходит от Создателя, и у Нижнего нет никакой доли в работе желания получать, а все исходит от Создателя, то есть и кли, и намерение, все приходит. То есть как желание получать и намерение ради получения, все приходит со стороны Творца. Также и второе кли, называемое желанием отдавать, тоже исходит со стороны самого Создателя. И Нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называемом желание получать. То есть желание получать ради отдачи тоже приходит все от Творца. А разница в том, что между двумя этими келим, что же мы здесь, собственно, добавляем, что для отдающего кли вначале должно быть требование со стороны Нижнего к этому кли, в котором он, Нижний, просит от Творца, чтобы он дал ему это новое кли. В отличие от первого кли, желание получать ради получения, которое приходит к нему без какого-либо пробуждения со стороны Нижнего. То есть пробуждение, осознание зла, выбор и просьба — это то, что требует от нас. Но, конечно же, не само кли. Это нам нужно знать. То есть, когда мы рассматриваем свойства желания получать и желания отдавать, сами эти свойства святы, и то, и другое. Одно против другого создал Творец. Творец создал одно против другого, как одно, так и другое против него. И оба в его глазах святы. Но человек должен выбрать, и человек выбирает, и это отношение человека может быть святым или нет, клипа или душа. Ведь со стороны человека, если одна возможность, это будет для меня или для Творца. Вне человека нет ни клипы, ни святости.
1: Это понятно.
0: Ни в чем мире нет зла или добра. Все определяется только тем, как я этим пользуюсь, для себя или для Творца.

0: Вопрос, да. Как можно обрести хисарон кадачи?
1: Как можно обрести хисарон кадачи? Это вопрос.
0: Если у тебя возникает какой-то вопрос, тебе нужно теперь пойти в обратном направлении. Допустим, цель, чтобы у меня появилось желание отдавать. Кроме этого, мне ничего не нужно. Если у меня будет желание отдавать Творцу, как есть желание отдавать себе, тогда мы приходим к концу исправления. Верно? Какое состояние у меня должно быть перед этим? Ну?
2: Может быть, человек старается изо всех сил и видит, что он не способен.
0: То есть нет, еще до того, как я хочу, чтобы у меня это было, должно быть понимание, что у меня нет этого, верно? Когда у меня этого нет, здесь возможны две вещи. Либо у меня этого нет, и меня не интересует, что нет. Или же я доволен очень, что у меня нет. Да? Скажем, ну не знаю там. У меня какая-то лихорадка, зачем она мне? Или это не страшно, пусть будет. Может быть, стоит иметь, пусть будет, знаешь, как говорят. Или, может быть, я умираю, не могу без этого. То есть есть разные уровни, насколько это мне необходимо. Теперь до этих ступеней, насколько необходимо, должно быть осознание, что стоит это обрести. Откуда я узнаю, что мне стоит это обрести? Я не знаю. До этого есть у меня еще состояние, когда я вообще не нахожусь в этом, не понимаю этого, я полностью нахожусь в противоположном. То есть мне нужно как-то отведать, узнать, что мне стоит это получить. Только согласно слухам, какому-то там взгляду издалека, это мне не поможет. Мне нужно в соответствии с желанием получать, которое есть сейчас, и что у меня сейчас. Допустим, желание получать какие-то разнообразные наслаждения, которые есть в этом мире, как словно набор какой-то, когда мне дают разные наслаждения. Еду, отдых, сон, половое влечение, детей, да, животное наслаждение. Затем наслаждение от почести, знаний и денег.
1: Все
0: это многообразие наслаждения называется этим миром. Мне дают это, да? Так я прежде всего должен знать, что в соответствии с этим мне стоит поменять их на наслаждения, которые называются духовными. Духовными называются ради отдачи. Так то, что я раскрываю, что у меня нет этого желания отдачи, мне этого недостаточно, мне это безразлично, что у меня нет этого желания. Я не вижу, сколько я теряю из-за того, что нет у меня желания отдавать. Ведь все мои показатели, они в желании получать. Если я знаю, что вследствие этого я теряю так, а вследствие этого так, или выигрываю так или иначе, тогда я взвешиваю в желании получать, что стоит. И в соответствии с этим уже делаю расчет, вычитаю одно из другого, смотрю, как это получается, какой остаток. Если, допустим, духовное в 4 раз больше материального или в 10 раз больше, я начинаю стремиться к духовному в 4 или в 10 раз больше, чем к материальному. Но как же мы это сделаем? Я в желании получать должен это взвесить. Прежде всего, если Творец раскроется как великий, и мне стоит, я так чувствую, находиться рядом с ним, да, выгода быть рядом с великим, принадлежать великому, пользоваться его покровительством, но я сделаю расчет, я захочу поменять одно на другое, да?
1: То есть
0: мне нужно, чтобы то, что было скрыто от меня, было раскрытым, и тогда сравню и, соответственно, с этим смогу увидеть. Но проблема, почему же это не раскрыто?
2: Не знаю, может быть, человек не смотрит на это, не просит об этом у окружения, не видит в этом важности.
0: Ты говоришь,

0: И восприятие того, что то, что есть там, это своего что-то хорошее, спасение по сравнению с моим плохим состоянием, да? В любом случае, с чего-то надо начать. Так мы начинаем с того, что... Мы начинаем с того, что мы учимся, и тем самым пробуждаем на себя окружающий свет, и тогда приходит привлекательность святости, которая начинает нас привлекать. Все остальное можно получить только от группы.
1: Получается, что человек должен увидеть, что находится в состоянии, в котором он только получает, ему только дает, он должен испытать стыд, увидеть, что лишь хочет получать и не сможет достичь. Задача. Выходит, человеку нужно пройти много этапов, пока у него появится такой хиссарон.
0: Все, что ты должен пройти, все эти этапы, как говорит здесь Рэбе, не относятся ни к желанию получать, ни к желанию давать. Они относятся к твоему решению, что из этого ты хочешь. Вот и все. Так, эти вещи, которые тебе нужно выяснить, когда ты говоришь, есть много, они как раз кли твоей души. Не желание получать — это кли. И нежелание отдавать, а те различия, которые ты сейчас понемногу собираешь, они являются кли. Нам кажется, что желание получать — это кли. Нет, желание получать может быть очень большим. Но он говорит так. Он говорит так, что есть желание получать очень большое. Это, скажем, желание получить щебень. А бывает желание получить бриллианты. И то, и другое. Камни, щебень производят в огромных мешках, бросают. Ты видел, на улице сбрасывают, и никто не собирается так красть или забирать. И стоят такие большие мешки, да? А бриллианты пока еще не привозят в таких мешках, да? И не оставляют так на улице. И разница между тем и другим. Это на самом деле, насколько ценно для нас, ведь ничего другого нет. Насколько это для нас ценно? Поэтому все эти различия — это то, что они делают. Превращают для тебя щебень в бриллиант. То есть само желание получать, оно не сформированное, оно не меняется. Ты с помощью различных вот этих различий привносишь в него то, что... Ну что делают с бриллиантами, как это называется?
1: Огранка.
0: Огранку. Но дело здесь не в огранке, ты делаешь там множество таких, но сторон. Как это на иврите огранка?
2: Цлаот?
0: Пеот. Ребра?
2: Грани,
0: хорошо. Понимаешь, из одного камня ты делаешь такое множество развлечений, и по ним уже тоже проверяет его ценность, да? Так что ты делаешь, создавая там все эти различия, стороны, эти грани, да? Ты делаешь этим очень много развлечений. Тогда он становится дорогим, особенным, богатым. В этих развлечениях, деталях. Это желание получать. Если ты не привносишь в него эти элементы, это просто остается желанием получать. Ты знаешь, все знают, что есть хлеб, мясо, вода и овощи. Что мы еще едим, да? Четыре или пять вещей. А сколько у тебя в этом вкусов, возможных нюансов, и сколько всего, ну, сколько ты различаешь. Это все возникает вследствие особенностей очень тонких развлечений. Да? Ну, смотри, вино, бутылка там стоит, не знаю, миллион долларов. А есть бутылки по за 2-3 доллара. А в чем разница? Если дашь их человеку, который не разбирается, так для него вообще это не важно. В этом разница между этим миром и будущим, что ничего не меняется. Ты с помощью тех развлечений, которые собираешь, начинаешь постепенно видеть вместо этого мира духовный мир. Ты видишь бесконечность, и поэтому говорится, что если

0: дни, и завтра все занимаются работой Творца, пребывают в полном исправлении, в совершенном состоянии. Но в чем дело? Не чувствуют этого, потому что не хватает этих развлечений. Все?
1: Может быть, есть какой-то путь, какое-то действие, которое приведет нас к этому? Предвинет нас к этому.
0: Как мы можем это сделать, прежде всего, сделать это в нашей внутренней работе и ускорить это с помощью группы? Это две вещи, я и группа. Это как лаборатория, да? Где я могу это сделать еще и быстро? Да.
1: Я вижу, что человек, который находится в падении, у него нет сил желать войти в отдачу. Он не может просить об этом. И по тому состоянию, которое я вижу сегодня, возникает вопрос, развивается ли со временем в этом развитии, в той огранке, о которой вы говорите, способность даже во время падения чувственно просить о вхождении в отдачу во время падения. Или во время падения это просто смерть, в которой нет ни возможности, ничего либо еще.
0: Нет, ни подъема, ни падения не стоит вот сейчас ходить. Эти оба они действуют таким образом, что они строят нас келим. Нельзя сказать, что падение строит келим. Как раз подъем сам по себе не строит келим. Разрыв между ними, различия между ними. Это то, что дает нас эти ощущения. У нас есть вопросы. Мы действительно сейчас должны поблагодарить Саги, Марика и всех, кто это сделал. Я вижу, что вопросы уже задают. Есть вопросы из Литвы, из Москвы. Итак, Лев спрашивает, что такое новое кли? Новое кли — это именно эти развлечения, о которых ты спрашивал, да? То есть это кли, не желание получать, не желание отдавать. Это просто основы. И то, и другое находится под властью Творца. И нет здесь ничего со стороны творения. И творение не может от них убежать. Оно может просить делать сокращение на желание. Для того, чтобы сначала сформировать, обрести, скажем так. Для того, чтобы сначала приобрести намерение, отношение. Но действительно нет у него никакой возможности управлять каким-то образом своим желанием, а он может это лишь своим намерением. Определить, какую сторону он использует его. Поэтому мы спрашиваем, разве Творец создал связность и клипу? Он не создал ни связность, ни клипу. В самом желании получать нет ни того, ни другого. Человек определяет это в соответствии с тем, что использует.
1: Что это за огранка?
0: Огранка желания получать стоит в том, что ты находишь все больше развлечений в использовании по отношению к Творцу. То есть насколько я вижу в нем всевозможные нюансы и понимаю, насколько Творец больше насладится от того, что я дай ему вот это, и так, и как он этим наслаждается, и так. Это называется, что я делаю огранку гравия, щебня, чтобы превратить его в кли, более возвышенное кли, более крупное. В духовном величина зависит от различий, только от них. Иначе это может быть огромное неживое, как вся эта вселенная, из камней и больше ничего. Смотри, кроме камней, сколько во всей вселенной растительного, животного и говорящего. Только на нашей земле.
1: То есть человек должен видеть во всех проявлениях, почему это ценно для него, почему стоит ему это делать.
0: Да. Гавриэль спрашивает, что приходит со стороны творения? Со стороны творения всё, как мы говорили сейчас. Приходят различия, то, что он говорит здесь. И нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называем желание получать, а разница состоит в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование от нижнего. То есть у нас нет отдающего кли, мы должны развить к нему желание. Требование, чтобы оно у нас было. Это требование, это желание, то есть намерение ради отдачи, когда я требую, и намерение тоже делает Творец, но чтобы у меня было требование, чтобы было такое намерение. То есть что такое намерение по отдаче? Это просьба использовать отдающие кли. Все. Да?
1: Но Рав говорит о том, что намерение тоже зависит не от нас.
0: Он говорит нам, что разница в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование со стороны нижнего. Это только что он говорит. Требование со стороны нижнего, когда он просит у Творца, чтобы он дал ему новое кли, кли отдачи. Требование. Это должно прийти со стороны нижнего.
1: Я хотел спросить. Он говорит здесь на странице 226, только практическое действие мы должны исполнить, а скрытую часть должен совершить Творец.
0: Да. Поэтому практическое действие, которое нужно выполнить, это просить, а скрытая часть — это на нем, потому что это творение само по себе, мы в это не вмешиваемся.
1: А скрытая часть, которую совершает Творец, возложена на него, потому что это отдельное творение, и мы в него не вмешиваемся.
0: Когда нет никаких намерений, никаких развлечений, вот так просто мертв. То есть живет материальным, мертв духовным. Но ты чувствуешь, что ты мертв духовным. Если поговорить с человеком с улицы, так он живет материальным и считает, что он живет также и в духовном. А есть у тебя еще одна часть твоей жизни, в которой ты чувствуешь себя мертвым, у него этой части вообще не существует, поэтому он думает, что он жив. Так в этом есть у тебя разница между тобой и человеком, который во мне. Теперь уже ты ясно различаешь, что в духовном ты мертв и хочешь себя оживить. Это очень хорошо. То есть сейчас ты также чувствуешь, что у тебя нет сил, нет у тебя желания себя оживлять. Это тоже различие, которое ты должен пройти, когда со своей стороны, если человек оставляет тебя и не дает пробуждения свыше, ты тоже не способен даже думать об этом. И можешь лишь установить, что ты мертв. Но к этому мертвому состоянию ты не относишься как к смерти. Пусть будет так. Есть, и слава Богу, пусть будет. Оставить это так, и оно перейдет в другое состояние.
1: Это действительно то, что ты и чувствуешь. И тебе не важно даже остаться в таком состоянии. Это и есть состояние мертвого. Если бы ты относился к этому иначе, негативно, с каким-то раздражением, еще как-то, ты был бы живым. Даже в отрицательном плане. Но ты действительно постигай, видишь, что ты мертв, очень хорошо. Это хорошее состояние, как из него выйти. Поэтому нам дали два мира. Что значит два мира? В желании отдавать я мертв, и мне ничего не важно, ни Творец, ни все остальное, но я нахожусь в животном теле, и в этом животном деле я могу совершать физические действия. Поэтому я сейчас пойду помыть посуду на кухню, еще что-нибудь сделаю. И благодаря этому я уловлю желания и мысли от других, которые тоже это делают, и ради которых я работаю. Я поэтому перениму от них эти мысли. Поэтому важно, где ты моешь посуду, в соседнем ресторане или на нашей кухне. Благодаря физическому действию ты перенимаешь желания от наших товарищей, начинаешь оживать. Бывают состояния, в которых ты не можешь даже физические действия произвести. тогда группа должна о тебе позаботиться. Товарищи должны прийти, встряхнуть тебя и заставить тебя что-то сделать. Что значит заставить? Они не смогут тебя пробудить. И здесь тоже есть такое состояние, то просто убейте меня, но я не могу сдвинуться с места. И такое состояние тоже бывает. Тогда им нужно сесть рядом с тобой, как рядом с умершим, сделать шива, это 7 дней рядом с мертвым, да, произносит лыхаем для возвышения твоей души, да. Речь идет именно об этом. Нужно делать все, что живые делают для умершего, и этим они тебя оживляют. Верно, Несси? Есть здесь кое-что. Да, Леор.
0: Как может быть, что группа находится в состоянии смерти? Создается впечатление, что есть мертвые, что они не были вместе. И это логично. Если человек мертв, он не знает, что мертв. Здесь какая-то ловушка, я не знаю.
1: В группе нужно смотреть.
0: Сама группа тоже может быть мертвой.
1: И группа тоже может быть мертвой, но это в руках Творца. Если вся группа мертва, то это во власти Творца. Здесь уже никто не поможет. Только он.
0: А если один человек?
1: Если человек, то прежде всего о нем должны позаботиться товарищи. Нечего рассчитывать на небеса. И если это вся группа, то... это состояние очень плохое. Это уже нужно очень остерегаться. Либо другие группы, когда одна группа относительно другой, это как человек относительно другого человека. Но нужно очень остерегаться. Если такое происходит с группой, и нет кого-то со стороны, не кого-то одного, а других групп, которые могли бы помочь, и как-то пробудить, то это очень нехорошо. Допустим, сейчас в московской группе там что-то нехорошее происходит. Они пишут, и я уже начинаю об этом думать. И я могу это передать здесь, мы можем обсудить это, и можем... как-то сопереживать им, как-то можем с ними связаться и так далее. Это тоже добавляет и нам, и им. Мы получаем от них хисарон, отчаяние, и даем им наши силы, пробуждение. Ты знаешь, какой-то огромный выигрыш для нас обоих, вместо того, чтобы нам самим проходить весь этот процесс, и чтобы они проходили весь этот процесс, мы сразу же сокращаем путь и себе, и им. Знаешь, то же самое и в организме. Есть... какой-то орган болен. Если бы он был сам по себе, и весь организм не стремился бы исцелить, это то человек бы умер. В этом поврежденном органе есть какой-то изъян, гной, воспаление и тому подобное. Сам по себе он не может себя излечить. Есть система, которая распределяет все эти там яды, все эти жидкости по телу. Это все не случайно. Мы считаем, что это неправильно, но и медицина не вполне это понимает. Это делается для того, чтобы затем лечить при меньшей концентрации. Понимаешь? И... туда поступает свежая, очищенная кровь и так далее. То есть все здоровые органы тела заботятся о больном, иначе человек умер бы. Если бы эта часть тела оставалась бы отделённой от других, сама по себе, но только рак, скажем, мы хотим изолировать эту часть, потому что ее нельзя исправить. Это клетки, которые начинают пожирать себя сами. И размножаются все они ради получения, и ничего не дают телу, и от них исходит только вред, чтобы поглотить его, в отличие от обычных клеток, они не дают телу и не получают от него, поэтому мы хотим их изолировать. самое лучшее лечение, если бы мы могли бы их изолировать и закрыть в какую-то капсулу, в какую-то оболочку внутри тела, чтобы они не мешали, потому что исправить это невозможно. Но все остальные болезни, почему они не так страшны, как рак? Потому что мы можем излечить, оздоровить эту зараженную ткань. Так же происходит и в группах, и внутри группы, между людьми, один болен, другой здоров. Только таким образом можно достичь успеха. Даже сейчас, когда мы не очень связаны друг с другом, это тоже работает. Но, конечно же, можно болеть и год, и два. А можно принять такое эффективное лекарство и за один, и за два дня излечиться.
0: В конце первого абзаца на 222 странице написано: «Поэтому свыше тоже поступает так же, по принципу мера за меру». Что значит «мера за меру»? По принципу мера за меру, поэтому вина, поэтому вниз передается все благо.
1: Еще раз.
0: Поэтому свыше тоже поступает так же, по принципу мера за меру. Поэтому вниз передается все благо. Что означает мера за меру?
1: Мера за меру — это значит, что все приходит либо в соответствии с твоей просьбой, тебе отвечают свыше, и в соответствии с осознанием зла тебе добавляют способность работать в желании отдавать. А мера за меру — насколько ты способен противостоять злу, тебе добавляют, раскрывают зло. Все делают в равновесии. Свыше никогда не дают человеку того, с чем он не может работать. О, я вижу, что все могут задавать вопросы. И многие товарищи из Москвы тоже находятся здесь. Каждый сидит у себя дома, слушает и может задать вопрос. Прекрасно, уже 6 или 7 человек могут. Ну, нашли, как это делается. Ну, здесь тоже немного вопросов, но они уже знают, как этим пользоваться.
0: Я хочу продолжить то, что спросил Лиор. Как можно укрепить эту точку, чтобы различать? Ну, скажем, состояние, когда мертв. Иногда вообще это невозможно увидеть. Ты находишься в состоянии, в котором просто ничего не способен увидеть. Как можно всегда, может быть, что-то сделать?
1: Знаешь, когда это можно увидеть? Когда есть свет, верно? В темноте ты ничего не увидишь. Позаботься, чтобы у тебя был свет, тогда сможешь увидеть. В чем проблема?
0: И тогда развлечение относится к предыдущему состоянию.
1: Это всегда будет в настоящее мгновение. Предыдущего нету. Если ты чувствуешь, что это прошлое, это не прошлое, это настоящего. Почему у тебя есть ощущение, что это прошлое? Ты проверяешь одно состояние относительно другого, но прошлое — это в нашем понимании прошлое.
0: Так вот, это различие возникает на стыке между теперешним состоянием и новым, которое приходит ему на смену.
1: Так мы думаем, что это новое состояние, это предыдущее состояние. Ну, допустим. Дело не во времени, а в решимот.
0: Так что это за различение? Это то, что как притяжение к святости или способность различать? Или это можно чем-то усилить?
1: Еще вопросы?
0: Как отличить состояние и не обманывать себя в то время, когда есть ощущение находиться в состоянии и выяснять его от того безразличия, когда ты мертв?
1: Друзья, вы спрашиваете меня, задаете вопросы, на которые я не хочу отвечать. Это вещи, которые относятся к чувству. Я не хочу входить в это. Как мне сделать так и так далее? Да.
0: Если сила мысли так важна, как организовать мысль? Это работа в группе или моя личная работа?
1: Мне трудно об этом говорить.
0: Что различать? Мы все говорим о различениях. Что я должен различать? Младенец берет что-то, кладет в рот, пробует, мне хорошо или плохо. Так он различает. А что здесь различать? Какие кили? Как ты измеряешь состояние? Что именно сейчас проверяешь? Каков я относительно чего? Каким я был? Куда хочу прийти? Я ничего не знаю. Что я в этом различаю?
1: Ты прав о всех своих претензиях. Ну и что?
0: Так я и спрашиваю, что различать, что?
1: Что отличать? То, что ты видишь, что тебя постоянно трясет, что ты живой, что тебя все время бросает туда-сюда. Это и называется, что ты находишься, проходишь разные состояния.
0: Я знаю, что меня бросает из стороны в сторону. Я знаю.
1: Да, ты встряхи.
0: Но кроме этой встряски я не приобретаю ни одного различия, никакого опыта, мудрости.
1: Секундочку, ты пока что в твоих состояниях не чувствуешь пользы, ты пока что не можешь извлечь из этого выводы. Знаешь, сколько раз нам иногда нужно получить какой-то удар, чтобы вспомнить, что не стоит так делать, иначе я получу удар. Желание получать стирает опыт. Опыт не помогает снова и снова, пока это не скапливается в какую-то меру. Мы не знаем, с помощью чего это происходит. Но так, благодаря этому совершается переход к новому состоянию. И каким-то образом переходим в это новое состояние, при этом условии, что желание получать не растет. Если же вместе с ростом желания человек может получить больше наслаждения, тем более сильный удар, но окончательно запутывается и не знает, как одно сопоставить с другим. Те состояния, которые мы накапливаем, нам кажется, что это бесконечно. И мы никогда не закончим. Если я смотрю на себя, на свое желание получать, я вижу, сколько я путался в своей жизни, и всю эту путаницу я продолжаю совершать сейчас, как в 20 лет, так и в 40 лет. Так когда же этому настанет конец? Ты еще молодой, ты пока не знаешь, что такое 40 лет. Но тоже видишь, что сколько бы это ни проходило, это не помогает, насколько ты такой умный. Ум не помогает. Ты можешь сказать, другого назвать глупцом. Да, но поверь мне, его глупость или твой блестящий ум не помогут ни тебе, ни ему. Вы оба в этом равны. То есть состояние и вот эти нюансы, они не зависят от нашего ума и наших каких-то природных способностей. Неважно, какой у тебя IQ и то, что ты десятки раз проходил этот психотест. Моя дочь сейчас учится, интересно, я люблю за этим наблюдать. Там такие вопросы, я не могу на них ответить. Нужно тут дух святости буквально. Что же такое вот это, эти состояния, эти нюансы, если это не разум? Наши чувства все время нас обманывают. В этом состоит твой вопрос.
0: Да, я пришел сюда, мне сказали, послушай, накопишь опыт, пройдешь через несколько состояний, увидишь, как все устроено, узнаешь правила игры, но ты так и не узнаешь этой игры. Он каждый раз новая, в ней каждая закономерность, но она новая, это тебе не помогает.
1: И что делать? Ты видишь, у нас Александр из Москвы, Клы. Он говорит так: сначала нужно почувствовать Творца, тогда мы поймем все, и у нас будут отдающие килим.
0: А как прийти к ощущению Творца?
1: Вот именно. Как прийти к ощущению Творца? Так вопрос следующий. Чтобы ощутить Творца, нужно захотеть его ощутить. Должно быть желание. И Барух из Одессы спрашивает. Это еще тот зануда. Что значит, что человеку дают только то, что он может преодолеть? То есть то, что он может как-то взять, с чем он может справиться? Это, кстати, глубокий вопрос. Он сам не знает, о чем спрашивает. Я хорошо его знаю, но пока еще не знает. Согласно чему на небе производится расчет, и нам дают какое-то испытание. Ведь эти дают иногда такие испытания, в которых мы терпим неудачу, попадаем в разные проблемы, не дай Бог. Что за состояние мы извлекаем из этого? Какие выводы? В чем они заключаются? Этого мы тоже не знаем. Иногда я прохожу какое-то испытание, получаю там какое-то унижение, испытываю там какой-то стыд или какой-то удар болезненный. Но как мне понять, как впечатлиться на будущее, да? Я этого пока не понимаю. Ты видишь, как тебя сюда привели и наобещали тебе, ты быстро пройдешь разные состояния, чуть-чуть выяснишь, что ты там, да? Ты думаешь тоже, что это будет у тебя в разуме, да? Разум, слава Богу, у меня хороший, сильный, да? Ну и все. Ну, и что?
0: Проблема, она более существенная. Это как...
1: Ты, дружок мой, должен заботиться только о темпе. Я дам тебе решение. Если ты закроешь глаза и заткнешь уши, и вообще все закроешь, кроме одного, забота о темпе, тогда ты выиграешь.
0: Ну, это словно ты идешь в темноте, получаешь удары со всех 360 градусов. Нет хотя бы примерного направления, куда бить, и ты идешь, вращаешься вокруг себя и теряешь энергию.
1: Так ты спрашиваешь так, как заботиться о темпе? Может быть, мне нужно вертеться как собака, бегать за собственным хвостом, что значит быстрее и лучше, так и что это такое крутиться, как вентилятор. Это называется заботиться о темпе, о скорости. Что значит заботиться о темпе? О темпе смены состояний. Благодаря чему я обретаю вот эти состояния? Это не просто так, что я буду крутиться тогда и буду за час проходить много страниц и сидеть. Различие между желанием получать и желанием отдавать. Где я в своем настоящем состоянии, в своем распорядке дня, где я сталкиваюсь с этими двумя желаниями, желанием получать и желанием отдавать в группе? Поэтому, заботясь о темпе, обретении различных состояний в группе и так далее, я должен как можно больше работать в группе с этим намерением, как можно в более быстром темпе. И тогда я смогу различить, что я в этом или я не в этом, насколько я нахожусь в том или в другом и так далее. Может быть, ты много крутишься, да, действительно, как собака со своим хвостом. Я вошел сюда, мне сказали, это будет быстро, чуть-чуть, да, и ты уже там будешь порхать среди ангелов. Но ты даже не начал еще проходить эти состояния. Я говорю тебе, эти состояния, они находятся в группе. Там ты можешь испытать какие-то негативные состояния. И тебе нужно, что именно от группы ты получил силы. Продолжать дальше, и получишь от группы также и понимание, что ты и не хочешь продолжать дальше. продвигаться к желанию отдавать. Это называется заботиться о темпе, это называется укрепляться. Так, как он говорит об этом в предисловии к тесту, Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит: возьми себе это. Он не говорит тебе взять что-то другое, не само желание получать, и не само желание отдавать. Вот эти состояния. Я говорю об этих состояниях, уже слово это состояние, ты все время об этом слышишь.
0: Вот это различие между желанием получать и желанием отдавать, это окончательное, или его можно так продолжать, выяснять год за годом?
1: Сейчас в состоянии скрытия под Махсом мы проводим различия между желанием получать и желанием отдавать, как бы между правой и левой линией. Затем над Махсом продолжаем их между настоящей правой и настоящей левой линиями. И правильные различия между ними и верное решение называется средней линией. Именно это различие и принадлежит нам. Из него строится наша кли. Как он пишет здесь, ни желание получать и ни желание давать не принадлежит тебе. Одно — правая линия, другое — левая, а различие между ними и есть эта средняя линия. Ее-то должен достичь, из нее должен выстроить свой кли. Иными словами, я снова повторяю, твоя работа — это не сырье, а вот это огранка, те грани, которые мы выводим на камни, это превращает его в бриллиант. Вот и все. О, тут еще из Иерусалима есть вопросы, кто-то из Украины. Из разных мест. Прекрасно. Тут можно задавать вопросы на трех языках. На иврите, русском и английском.
2: Кто нас слышит сегодня, может спрашивать меня на русском языке. Миша Шумей, Шарли Шолю, Тану, Дерех, Эйхзенекра. Шейлот Лерав, Эйфузенемца.
1: Вопросы к Раву. Где это находится? На странице трансляции. Там есть такой вход в раздел «Вопросы Раву». И там вы можете писать и отправлять вопросы и на иврите.
2: Кен.
0: Вы говорите, что одним людям дана возможность ощущать эти различные свойства или выбирать, тогда как другие страдают от этих заболеваний разных, например, болезни Альцгеймера, и вообще ничего не осознают, находятся в коме и так далее.
1: Есть состояния, в которых человек не управляет своим желанием, своим выбором. Мы, даже если мы сейчас такие взрослые, понимающие, нас подвели к самому высокому, что может быть только в этом мире, когда мы связаны с высшей силой, с целью, и стремимся к нему приблизиться. Он словно собрал нас в эту группу и сказал: «Я хочу вас, идите ко мне». Что может быть выше этого? Даже если мы, допустим, максимально сконцентрируемся в такой самой доступной нам степени, у нас будет много разных таких систем, которые работают на неживом, растительном, животном уровнях, да? Мы все равно будем ложиться спать, нам придется есть, и также работать нас заставляют в обществе и так далее. То есть всегда, даже у самого высокого человека, даже там, не знаю, Раби Шимон, на самой высокой ступени, все равно есть у него материальная система, которую он должен соблюдать, поддерживать, и так и все остальные. И в этой материальной системе, он как бы оторван от духовного, да? Она действует по своим законам, по которым существует его тело и так далее. И вершина его, которая относится к духовному, к духовному уровню. И лишь там он особенный, а все остальное такое же, как у всех. И в этом мире тоже все построено согласно пирамиде. Есть много людей, которые совершенно оторваны от работы на Творца. Сколько их? 7 миллиардов, может быть, ну, может быть, 100 человек. Все остальные живут животной жизнью. Ты говоришь, что в этой животной жизни тоже есть разные ступени, уровни. Эти живут так, другие иначе. Есть такие, которые совершенно отделены, оторваны, разные болезни, там, Альцгеймер, ты говоришь, или другие тяжелые состояния, рождаются с разными нарушениями, психологические проблемы и прочее. Что делать? Ничего не делать. Высшее управление должно проявиться во всех этих состояниях, которые есть в Малхут бесконечности, во всех этих проявлениях и разных комбинациях, сочетаниях. И получается так и иначе. Почему? Мы не знаем причины и не видим следствия. Кроме того, я снова повторяю, твой вопрос о том, почему человек страдает или радуется, это правильно или неправильно, справедливо или нет, как распределены всякие богатства в мире и так далее. Все эти вопросы, они не на нашем уровне, потому что мы должны спрашивать только о том, где мы можем что-то изменить. И это именно в различии состояния между моим отношением к себе и отношением к Творцу. Ты понимаешь этот момент? Ты должен лишь только в этом моменте удерживаться, если ты хочешь быть в правильном месте, внутренне. Правильное внутреннее твое место — только один вопрос. Я сейчас. Для себя или для него? Вот и все. Что ты спрашиваешь о каких-то людях, которые страдают, совершенно оторваны от того, что они даже страдают, они даже этого не чувствуют. Или даже о желании получать, или желании отдавать в разных проявлениях. Даже о себе, то, что ты страдаешь или наслаждаешься, это тоже не вопрос. Ты не ставишь вопрос в том месте, где с ним можно работать, ты понимаешь? Работа может быть только в различии. Это для меня или для него. И перестань думать обо всем остальном. Это бесполезно. Если человек заострит этот вопрос и с ним войдет в группу, ты знаешь, какие состояния он получит. И уже через несколько месяцев ты увидишь, как он совершит скачок в духовное. Потому что действительно нету множества состояний. Вопрос в том, что мы размазываем их по времени, потому что мы их опускаем из этой вершины на неживой уровень. Ты думаешь, то, что я сказал сейчас, это поможет? Нет. В этом и проблема.
2: О, ми Калуга аферу.
1: Видишь, даже из Калуги.
2: Кен. Привет, Володя. Кен. Кен.
0: Как проверить, что это не иллюзия? Что все эти различаемые ощущения — это не иллюзия, что не настоящее?
1: Как проверить, что это эти состояния не иллюзия? Если человек старается делать это все правильно, то внутри состояния, в принятом им решении, он начинает, к нему приходит это понимание. одно в другом. Это уже приходит из ощущения Творца, которое уже находится немножечко внутри. Это то, о чем ты спрашиваешь, откуда он получает вот это знание, что это правильно или нет. Это уже рождается из релятивного отношения человека к Творцу.
2: Тов.
1: Ладно.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы возьмем из него для реализации десятки.
1: Рав начал с этого, и потом это уже он закончил там, нет плохого, нет хорошего. Вопрос, я для себя или для Творца? В итоге это все сводится к этому, для себя или для Него?
0: Да, Рав говорил, в основном заботиться о темпе продвижения. Что это значит? Не то, что я должен вертеться вокруг своего хвоста, как собачка, а нужно стараться заботиться о темпе правильным образом в работе, это означает, что вкладывать в группу.
1: Да, Рав говорил о темпе прохождения состояний. Это наша работа. Нет желания давать, получать. Даже вот эти состояния, все это свыше. И мы лишь должны оценивать и различать эти состояния. И даже если ты живой или мертвый, это тоже состояние. Он говорит, что вот эту жизнь и силу можно получить только от группы. И вот эта оценка, это относится либо к тому, что ты это щебень, или это бриллианты. И в итоге он говорит, что есть только одно, один момент, который ты должен заниматься. Это для меня или для Творца? Все остальное — это философия.
0: Да, это был очень точный момент, что различение всегда между желанием получать, желанием отдавать. Мы привыкли, что наш разум впечатляется то одним, то другим. Я должен все время спрашивать себя, то, что я сейчас делаю, это ради отдачи или ради получения? И в этом также и ускорение, о котором Граф говорил, что нужно ускорять. Это темп смены впечатлений, состояний. Это возможно только в группе, а не то, что я там в своей голове прокручивать. То есть в чат GPT нету там никаких вещей таких.
1: Да, то, что вы говорили о темпе, я тоже это отметил. Для меня это или для Творца. И еще было в начале урока приходить в группу и делать физические действия, пойти на кухню, и таким образом человек перенимает мысли товарищей.
0: Насколько я понял, что основная точка в уроке, Рав часто повторял, давал разные примеры, там щебень или там бриллиант, или там то, что происходит в духовном, это только в группе. Все время нужно эти состояния проходить, различать у них. И это делаю для себя, или я делаю это для Творца, для отдачи, для группы, который находится передо мной. И я когда слышал, что Рав сказал, что вы думаете, что вы услышите это? Нет, вы не будете, не запомните. Это то, что мы должны делать. Мы должны реализовать то, что много лет назад Рав говорил, именно между нами, давать силу в этом друг другу.
1: Рав также сказал, что то, что здесь написано в предисловии к ТЭС, что Творец говорит, это выбери себе, имеется в виду, что выбери эту работу внутри группы, что внутри группы ты все время должен спрашивать, это мне или Творцу. И также было, насколько я вижу в Творце множество состояний, я вижу, насколько могу наслаждать его так или эдак. Это и называется, что я прохожу ступени.
0: Да, очень много Рава говорил о этих различных состояниях и все богатство этих состояний, когда человек может уже различать много разных деталей и свойств, и таким образом уже приходит к темпу правильному разуму, может быть, играться всякими, играть этими вещами, неправильно работать. Мы должны делать это то, что мы в конце концов услышали от Рава, что меняется, только если мы что-то будем делать с этим.
1: Да, состояния должны показывать нам, насколько мы противоположны свету, и творцы, да, и товарищи должны пробуждать во мне желание уподобиться Творцу, и тогда происходит вообще смена природы.
0: Стас пишет, что благодаря товарищам можно заботиться о темпе продвижения, и ради с помощью товарищей заботиться о Творце, но пишет, что не нужно заботиться о материальных вещах, то, что происходит в мире. Ты должен заботиться только о том, что ты можешь сделать, только найти правильное внутреннее развлечение, состояние в том отношении внутреннем к Творцу и к десятке.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Шалом, шалом, хаверим ва хаверот.
0: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги, дорогие. Какой урок мы прошли, какая статья Рабаши, какой урок, сколько мы получили опыта, состояний. Из всех миллиардов есть, может быть, тысячи человек, от которых мы можем получить правильный хисарон. И нет ничего другого. Рав говорил о том, что если есть две группы, одна может помочь другой. Как мы можем получить этот хисарон сейчас во время урока? Мы слышали, что если... Мы, кстати, сейчас готовимся к региональному конгрессу. И как мы сможем почувствовать все группы, все десятки? Для этого я должен начать видеть, потому что я все время находился в своей десятке. Я думал, что это необходимо, то, что Рафа говорил сейчас. Но чтобы мы не стали вот этой раковой клеткой, для этого что нам нужно? Нам надо начать получать хисарон от всех. Что это для меня значит? Это значит, что я должен снять вот эти шоры, что я нахожусь только в своей десятке, начать ощущать и другие десятки. И так мы построим намного больший хисарон, чем тот, который есть у нас. И это то, что мы должны делать сейчас. Мы хотим впечатляться и впечатлять товарищей. Все зависит от того, насколько мы будем это давать другим. Это зависит от каждого, кто получил желание, у которого есть точка в сердце, и который может просить этот хисарон у Творца, просить помощи Творца. Сейчас мы будем изучать Талмуд десяти сферот и искать, где это свойство отдачи, которое мы должны обрести, чтобы у нас было желание приблизиться и выяснить, где это для меня, а где это для Творца, где это я вместе создаю, вместе с товарищами.
2: Именно вот все эти различные свойства, ощущения, которые мы должны обнаружить у нас по отношению к Творцу, мы будем изучать сейчас Игулим и Йошер. И в этом нужно делать усилия, чтобы все наши усилия были направлены на то, чтобы мы могли раскрыть все, что находится перед нами, от наше отношение к Творцу. И чтобы было как можно больше различных ощущений, состояний совместных в нашем отношении между нами и отношениях к Творцу. Мы начнем с клипа Рава. Перед тем, как начнем смотреть урок, мы изучаем первый том, вторую часть, 50-я страница. Начнем четвертый пункт словаря. Перед этим послушаем Рава.
0: Мы учим, изучаем вторую часть, первый том, учение десяти сферот. И тут говорится об Игулим и Йошер. Что такое Игулим, что такое Йошер? Игулим — это воздействие Творца на творение. Йошер — это уже когда есть творение. Эти творения находятся в какой-то связи с Творцом. Когда мы говорим об Игуле, это воздействие Творца. Когда мы говорим о линии, это тоже воздействие Творца, но уже относительно определенного творения, которое реагирует, которое находится в своем желании получать. И Творец воздействует на него и принимает в расчет природу творения. Поэтому сейчас, когда мы изучаем Игулим и Йошер, мы изучаем это в общем, конечно же, это далеко от реального отношения между Творцом и Творением, как Игулим влияют на Йошер.

влияние, который он произвел на все эти действия, очень длительный процесс, пока он приводит все творение в виде решимот и воздействий свыше, к тому состоянию, когда это творение начнет его понимать, опознавать и достигнет его уровня. Друзья, начнем урок. Полный урок. Мы хотим взять все хистронот из него, чтобы затем мы смогли бы включиться во все группы, услышать все вопросы, чтобы сформировалось наше общее желание. Давайте послушаем этот урок. Там очень много разных важных моментов, поэтому слушайте внимательно, а потом мы будем это обсуждать. Учение «Десяти сферот», первый том, вторая часть. Ари, четвертый пункт. Свет Игулим — это свет Нефеш, а свет Йошер — это свет Руах. Сначала были созданы Игулим, затем Йошер. Однако отличие между Игулим и Йошер в том, что 10 сферот Игулим — это свет, который называется Нефеш. Имеется в них свет внутренний и окружающий, часть внутренняя и внешняя. Есть в них 10 сферот Келим. В каждом из этих Келим есть внутреннее и внешнее. Имеется также 10 сферот светов. И в каждом свете есть внутренний свет и окружающий. А 10 сферот де Йошер — это свет, который называется Руах. Это ступень выше, чем ступень Нефеш. И они также содержат внутренний и окружающий света. Также и в них есть 10 сферот Келим, и в каждом из этих Келим имеется внутреннее и внешнее. И ясно, что Нефеш было создано сначала, а затем был создан Руах. Еще раз, четвертый пункт Ари. Свет Игулим — это свет Нефеш, свет Йошер — это свет Руах. Сначала были созданы Игулим, затем Йошер. Однако отличие между Игулим и Йошер в том, что 10 сферот, относящиеся к Игулим, — это свет, который называется Нефеш. Имеется в них свет внутренний и окружающий. Часть внутренняя и внешняя. Есть в них 10 сферот Келим, и в каждом из этих келим есть внутреннее и внешнее. Имеется также 10 сферот светов, и в каждом свете есть свет внутренний и окружающий. Но 10 сферот де Йошер — это свет, который называется Руах. Это ступень выше, чем ступень Нефеш. И они также содержат внутренние и окружающие света, и в них есть сферот Келим, и в каждом из этих Келим имеется внутреннее и внешнее. И ясно, что стадия Нефеш была создана сначала, а затем была создана Руах. 20-я сноска относится к 10 сферот Игулим, это свет, называемый Нефеш. 20-я сноска. Все сферот, у которых есть возможность только получать света и нет возможности передачи другим, свет, что в них называется Нефеш. И уже выясняли мы, что весь свет в Игулим обязаны получать от света Кава. Причина в том, что возможность связи у высшего света и Келим есть только посредством зивуга с экраном, который поднимает отраженный свет, и этот отраженный свет дает связь между светом и Келим. И потому с теми Келим, в которых нет экрана у высшего света, нет связи, чтобы могли они передавать его другим сверху вниз. И непригодны они ни на что, кроме как получать свет от предыдущей ступени,

0: снизу вверх только для своего существования. Этот цвет называется нефеш. И поскольку в келим, да и гулим нет экрана, то нет у высшего света возможности взаимодействия с ними, а вынуждены получать они свет от кава. Причем и это только тоже для собственного существования, а не для передачи. И потому называется свет, что вы гулим, светом нефиш.
1: Что?
0: Как может быть вигулим и макив, и пними?
1: Я не знаю, давай посмотрим, я не знаю. И также окружающие, также внутренние. Ты говоришь, что в линии может быть окружающий свет, потому что линия разделяет свет, который приходит на радиодаче, насколько он может получать, радиодача может, насколько не может получать. А как такое может быть? Это также у нас и в Эгулим. Ведь у них же нету экрана внутреннего. Может быть, что линия. Я не знаю, да? Я не знаю. Так же, как ты. Но может быть линия кав, которая наполняет Эгулим, круги. Из-за того, что в линии есть внутренние и окружающие света, также келим, внутренние окружающие, также из-за того, что он дает игулим, также он делит игулим на внутреннее, внешнее, на внутреннее и окружающее. И если кто-то находится под моим влиянием, скажем, я что-то получил, там, заработал $1000, еще $2000 мне должны. То, что я заработал $1000, это внутренний свет. А $2000, которые мне должны еще, это окружающий свет. Я прихожу домой. Дома все мои домочадцы получают от меня. Также, исходя из того, что я принес домой, так они тоже из этого существует. Если я получил $1000, принес наличные, значит, они уже могут получить это. А то, что еще не получил, то они ожидают только это. Понятно из примера. Также и тенор делит игулим на эти две части, на внутренние, внешние, окружающие. Так-то выясняется. Будем смотреть сейчас, как вам будет объяснять. Но почему это до сих пор непонятно? Почему так сложно понять это? Это в точности та форма взаимоотношений между Йошер и Игулим. Простая, такой простой пример из жизни. Игулим, они ничего не способны, это свет нефиш. Нефиш — это такое пассивное получение, без всякого реакции из самого себя, это действие. Так, акав, это действует активно, называется рух. Это больше, чем пассивное получение в Игулим. И чем больше он дает, и с келим, и с урод, и со светами, со всеми свойствами, он дает Игулим и влияет на Игулим. Поэтому Игулим, они получают влияние от кава и становятся таким же, как он дает им. И если кав делает света на внутренние окружающие, также он дает Игулим. Игулим получает эти света, и все от него. Если я приношу, передаю свет в определенной упорядоченной форме между внутренним и окружающим, и несмотря на то, что в Игулим у меня нет экрана, они получают в той же форме, в которой это приходит от линии, от кава. Как линии наполнят их, так они и будут. Они не могут ни реагировать, ничего не с этим сделать. Для них все открыто, они так вот открыты, внутри, это как бесконечный свет, в котором нет никакого изменения. Не то, что они сами могут как-то потом менять эти цвета, их порядок, ничего. Что он может нам объяснить? Что бесконечность для нас сейчас — это келим да игулим, который мы должны наполнить. Как ты наполнишь их, так и будет, Пинцов. Бесконечность — это форма твоей отдачи Творцу. Он для тебя сейчас как кли бесконечности, Энцов, получает от тебя то, что как ты будешь его наполнять, и все.
0: 30-я сноска относится к словам «руах». 10 сферот, относящихся к руах, это дающие сферот, и потому свет руах называется светом захар, мужским, то есть дающим. А 10 сферот, относящихся к нефеш, называется светом накива, женским, то есть получающим и без возможности отдавать. И потому называются 10 сферот света кава, так же, как и 10 сферот деруах, показать, что это свет захар, мужской и дающий. Причину рассматривали мы выше. И потому руах, он выше, чем ступень нефеш, так как он дающий относительно нефеш.
1: Вопросы?
0: Что он хочет подчеркнуть в конце, когда он говорит, что нефеш была создана прежде руах? Это как-то не связано с тем, что мы говорили.
1: Пхинат нефеш прежде, а потом пхинат руах. Сначала келим дейгулим, а потом келим дейошер. Сначала келим дейгулим — это бесконечность, потом было принято решение сделать сокращение, работать лификав, то есть по, исходя из линии. Поэтому сначала приходит келим дейгулим, а потом уже то, что властвует над ними, это келим дейошер.
0: Пятый пункт Ари. Арихампин дейгулим светит кабовы има дейгулим через холонот, окна. В трех линиях — правая, левая и средняя, что в нем, и от них нисходит свет во все игулим таким образом, что все детали, которые есть в Йошер, есть и в игулим.
1: Я только прошу вас не представлять себе всякие эти три канала, таких синород, правый, левый, средний, которые как бы наполняют какое-то пространство, какой-то сосуд. Потому что что такое это пространство, которое мы наполняем? Это наше отношение к Творцу, исходя из того, что мы можем получить ради отдачи, присоединяем наше свойство получения. Таким образом, этим мы выражаем это определенное такое состояние, то, что происходит у нас на каждой ступени, вот это вот общая форма между получением отдачи называется средняя линия. Это та же средняя, это та же линия, которая была и прежде, но уже с расчетом, прежде чем он начинает действовать, в нем у него есть как бы сочетание, соединение между двумя линиями, свойствами Творца и творения, и насколько творение способно максимальным образом, оптимально выразить себя в подобии Творцу в среднем, средней линии, но это один тенор, то есть один канал, а не три. Да.
0: А я до сих пор думал и понял, что средняя линия строится снизу вверх.
1: Да, снизу вверх, верно. Нет. Сверху вниз у тебя есть две линии, а снизу вверх есть средняя линия. Да.
0: Но мы же сейчас изучаем, как все нисходит сверху вниз.
1: Две линии, которые называются свойства Творца и свойства творения, нисходят свыше. Свет и желание, которое строит свет, они приходят свыше. А линия, которая строит творение, как реакцию на это, приходит снизу вверх. Я получаю от Творца желание, получаю от Творца свет, понимание, преодоление, силу, все остальное, кроме желания. И с помощью этих сил, это называется два ангела, я выстраиваю свое отношение к ним. И как я хочу их соединить, как я хочу реализовать их, как-то осуществить их в моем отношении. Средняя линия выражает мое отношение. У меня есть желание наполнить себя. У меня есть хозяин, важность его, которая стоит рядом со столом. Как мне сравнить эти две вещи? Как мне сопоставить их и из них вместе выстроить отношения к хозяину? Понятно, что это средняя линия, которая приходит от творения к Творцу.
0: Но тут три линии, а не две линии. И сверху вниз спускаются две, но он-то говорит три.
1: Где это?
0: Да, это в заголовке. Да.
1: Ну, сейчас мы посмотрим, что он хочет сказать. Арихампин дейгулим светит кабавима дейгулим через холонот в трех линиях проваливает среднее, что в нем от них не сходит свет во всех дейгулим таким образом. И от них исходит свет, не сходит свет во всей гулим. Ну так что ты хочешь сказать? Ну да, потому что от линии приходит, притягивается к игулим, так он наполняет игулим. Сверху вниз не может быть средней линии. Это просто, невозможно быть, чтобы такое было по определению. Средняя линия — это отношение творения к Творцу, которое выстраивается из двух линий, которые он получает от Творца. А здесь что делает линия кав? То есть две линии, эти два кава, которые приходят свыше и строят среднюю линию. Творение, которое строит среднюю линию, наполняет этим игулим, игулим, который относится к его ступени. То есть игулим выражает отношение Творца ко мне. Насколько я могу их наполнить, это уже называется то, что я могу уподобить себя и быть в подобии с ним. Творец создал круги, это игулим, это то, что создал Творец до первого сокращения. То, что он создал во мне желание, это выражается в этом его желании. Создает желание и наполнить его, что он должен быть вот такое большое желание. И насколько сейчас я наполняю это желание, свое желание, в той мере, в которой я могу доставить ему наслаждение. Я беру со стола только средние линии, чтобы достать наслаждение. Это называется средняя линия. Я могу наполнить эти игулим только с помощью линий, с моим отношением к нему. Я могу наполнить их только частично, эти игулим, эти круги, потому что у меня нет экрана на все, на свое желание, называется на всю кассу. Это называется, что линия наполняет игулим, это средняя линия наполняет игулим, когда мы говорим здесь уже о творении, после разбиения, когда он действует, для того, чтобы действительно доставить наслаждение Творцу. Да?
0: Согласно тому, что я думал до сих пор, я думал, что ТЭЦ поделен на две части. Первая часть — это сверху вниз, а вторая часть — это снизу вверх.
1: Ну, также и в последней части он говорит сверху вниз, не обязательно. Вот, каббалисты не хотят тебе рассказывать в точности, как ты должен работать снизу вверх. Ты должен это сам обнаружить. Они дают тебе всякие такие разные знания системные. И обычно тебе рассказывают, как это все происходит, нисхождение сверху вниз. И раскрытие Творца в творении — это уже работа, частная работа твоя, личная твоя работа. Когда ты войдешь в эту работу, тогда ты будешь считать учение 10 сферот по-другому. Ты действительно увидишь то, что там происходит, но ты увидишь только исходя из того экрана, который ты можешь создать, а ничего другого они не пишут. И они не пишут снизу вверх в порядочной форме, как это делать. Они хотят, чтобы ты сам рос и сам определил. Как ребенок, ты не можешь, он не будет расти, если ты не будешь от него закрывать, давать ему всякие трудности, всякие игры с вопросом в конце. Подумайте, вот исходя из всех этих подготовительных действий, которые ты подготовил ему, чтобы он решил задачу. Так и здесь у тебя есть отношение между светом и клеем. Это то, что они объясняют и делают здесь. Да.
0: Вот то, что вы сейчас объяснили, это понятие Йоаву. где корень трех линий, трех рашим, то, что наверху находится, вот в этих терминах, которые вы сейчас объяснили?
1: Я не понял вопрос.
0: Баал-Ислам иногда говорит, что есть место, когда действительно находится средняя линия, что она приходит снизу, но иногда, что она приходит сверху.
1: Да, неважно то, что он говорит Ати, Карихан, Пин, он говорит, что все это является следствием работы творения. Без творения внизу, которое выясняет и ищет экран, как уподобиться Творцу и выполнить это, нет средней линии. Посмотрите, здесь раскрывается желание, это называется левая линия, смоль.
2: За них смоль. Рацион.
1: Это называется смоль, левая линия. Желание. А с другой стороны раскрывается свет, ор, отдача, ашпа.
2: Медат.
1: Ашпа.
2: Везе медат.
1: Мера отдачи. А здесь мера желания, мера получения.
2: Шнея элю магиим или мала.
1: Эти две приходят свыше, составляющие. Это напрямую от Творца, свет, ор, приходит прямо от Творца напрямую. А здесь точка, которая называется Ешми-Айн, нечто, сущее из ничего. Эти две линии приходят сверху, сверху вниз. А внизу находится человек, в котором эти две вещи связываются друг с другом вместе. Как они связываются? Они начинают входить в какой-то контакт между ними, и человек начинает чувствовать, исходя из этой связи между ними, какой-то дискомфорт. Вопрос, а в чем смысл моей жизни? Это словно вкус моей жизни. Исходя из этого, начинает развивать среднюю линию. Что это за средняя центральная линия? Как я могу использовать самым лучшим образом этими двумя силами творения, чтобы выстроить себя, построить, создать себя? Кто это я? Это то кли или, скажем, та нагрузка, сопротивление, в котором есть минус и плюс, так, чтобы в нем они действовали максимально сильно. И чем больше я это буду делать, тем больше эта нагрузка будет больше, сопротивление это будет больше. И тогда проявится сила во мне самое, еще больше, и я буду больше подобен Творцу, потому что во мне есть желание получать. Это желание. А будет раскрываться вместе с намерением ради отдачи. В этом работа человека, это называется сила сопротивления, которую он делает, или экран, масах. Так вот, если нет посередине человека этого, так нет средней линии. Откуда возьмется она? Должен кто-то, чтобы был, чтобы он решал, чтобы он вкладывал усилия. Как соединять их вместе, быть во всяких сомнениях, проблемах, затруднениях? Ему нужно найти это. Это очень большая проблема. Нужно два мира в себе соединить. Это не приходит никогда свыше. Ничего, это нет. Иначе нет свободы выбора, нет свободы воли. Иначе наша жизнь вся это, мы просто все животные, и все, и нет, и не может быть человека. Потому что именно эта средняя линия называется человеком. Адам, на иврите. Адам от слова «доме», подобный Творцу в своем свободном выборе, который приходит к намерению ради отдачи. Намерение — это человек. Желание приходит свыше, все наши желания, они находятся в руках Творца. Свет строит желание, но намерение ты строишь в столкновении вот этих двух сил. А не напрямую. Здесь посередине есть выбор, группа, учеба, всяческие вещи, которые мы должны выяснить, насколько насколько, как сказать, насколько эти действия наши действия или не наши, насколько вся эта работа и все это дело действительно самостоятельно, или это все это за счет Творца в такой скрытой форме, что он все-таки за кулисами работает над нами. А делал ли я что-то здесь вообще? И делали это осознанно. Что такое треть, средняя треть, центральная треть Тиферета? Но еще раз, эти две линии приходят сверху вниз, а средняя линия выстраивается снизу вверх. Эти две линии, правая и левая, называются ангелы, как поется в песне, что они приходят и сопровождают человека до входа в шаббат, до... А потом человек строит уже среднюю линию. Да.
0: Как мы видели, вот вы объяснили, вы сказали, что есть эго, есть желание получать, и над ним мы используем с намерением ради ближнего, и тогда мы приходим в духовный мир. То есть ключевое слово — это намерение, верно? Ради ближнего.
1: Да.
0: Но эго, о котором вы говорите, я спрашиваю, это тоже намерение? Или это не намерение? Если это намерение, то есть как бы два намерения в человеке. Но сегодня это мне странно, что есть у меня два намерения. Либо я намереваюсь на что-то, либо нет. Как может быть два намерения? Ну, допустим, есть два намерения. Кто решает, исходя из этих двух намерений, что сильнее?
1: Мы — результат разбиения килим. Если просто приходил к нам желание, ну, и раскрывался свет, ты прав, так тут нет ничего. Наша проблема в том, что тот, кто здесь находится, у нас тут вот на рисунке «я», «они», который получает вот эти два влияния с правой и левой линии. Я этот, этот я — это желание отсюда, желание получать ради получения, что я уже нахожусь в противоположном намерении, в своем эгоистическом желании. Это называется эго. Что я знаю, что я использую свое желание получать для того, чтобы наслаждаться. И мое наслаждение зависит от того, насколько я наполнюсь и насколько не будет не хватать другому, потому что я проверяю себя по отношению к другому относительно другого. Так мы начинаем нашу работу с желания получать ради получения. Мы должны оставить желание в покое, а намерение ради получения, вот это намерение ради получения, мы должны осознать в нем, что это клипа, что это против Творца. С одной стороны, а с другой стороны, это намерение тоже приходит от Творца, что это противоположно Творцу, что это против святости, и специально он так делает это для нас, и потом называется клипа, то есть кожура, которая сохраняет плод, пока он не созреет, приходят всякие проблемы. И чтобы в таком же образе, как фараон говорит, что он приближает человека к Творцу, так же и клипа, она сохраняет, и нужно осознать это, познакомиться с ней, правильно использовать эту клипу. Для чего дана мне эта сила? Потому что между этим эгоизмом, между клипой и святостью душа или отдача ашпа, здесь посередине, вот здесь есть треть, средняя треть тиферета, как там, где ни клипа, ни душа, и там есть моя, у меня способность выразить себя посередине между нами. И как бы это такое пустое, свободное пространство от одного и от другого. Это как же мне решить и склонить в какую-то сторону? Я могу это сделать только с помощью группы, с помощью окружения. Окружение — это просто, если я иду куда-то там, какие-то нехорошие направления, а группа — это уже собрание душ, которые почитают продвижение к отдаче, уважают. Что мы хотели сказать этим, что наша работа приходит в двух видах намерений. Как ты сказал, что у меня есть два вида намерения. Да, есть. У тебя есть намерение ради себя, для себя. Есть намерение для ближнего, для других. Букву пропущена, цадик, ляцми, для себя. Или других. Конечно же, есть два вида намерений, да. Либо ты здесь, либо там. Ты не можешь одновременно находиться в них двух. Где мы?
0: Пятый пункт.
1: Так прочитаю пятый пункт, потом перейдем к следующей части.
0: Пятый пункт. И в тех десяти сферот, что в виде игулим одна в другой, имеются в них все те качества получения и наслаждения, что и у десяти сферот в Кавьёшир, а именно в игуле Кетер, который называется Арихампин, после исправления имеется один Некев и Халон в правой стороне игуля, и оттуда спускается свет Арихампина к игулю Аба и светит ему. Есть также второй Халон в левой части игуля Арихампина, и выходит свет к левой стороне игуля Аба, что внутри него, и производя в нем Некев отверстие, или Хисарон и Халон, и оттуда притягивается свет до игуля Има, что внутри игуля Аба, и светит в нем. И получаем, что проход света внутри левой стороны игуля Аба — это не для самого Аба, а проходит там только в виде передачи. Но главное свечение его — это для Има. И получаем, что Арихампин светит для Аба и Има вместе, так же, как и в их Йошер. И хотя они и Гулим один в другом, в них есть прямые линии правая, левая и средняя. И в виде этих халонот, что в них и оттуда протягивается свет в 10 сферот до Игулим, именно через эти прямые линии во всех их деталях вместе, что в 10 сферот прямого кава де руах. Еще раз, пятый пункт. В тех 10 сферот, что в виде игулим, одно внутри другого, имеется в них все эти качества получения и наслаждения, что и в 10 сферот кав йошер, а именно в игуле кетера, который называется Рихампин, после исправления есть один Некев и Халон в правой стороне игули, оттуда спускается свет Рихампина к игулю Аба и светит ему. И есть также второй Халон в левой части игуля Рихампина, и выходит свет к левой стороне игуля Аба, что внутри него, и производя в нем Некев и Халон, и оттуда протягивается свет до игуля Има, что внутри игуля Аба, и светит в нем. И получаем, что проход света внутри левой стороны игуля Аба — это не для самого Аба, а проходит там только в виде передачи. Но главное свечение его для Имы. И Арихампин светит для Аба Има вместе, совершенно так же, как и в их Йошере. Хотя они и Гулим один внутри другого, есть в них прямые кавим, правая, левая и средний, в виде этих холонот в них, и оттуда протягивается свет в 10 сферот и гулим, именно через эти прямые кавим во всех их деталях, вместе что в 10 сферот прямого кава руах.
3: Хорошо, друзья, сейчас вопросы с нашей стороны, ответы свыше. Но очень важно, чтобы у нас были вопросы. Так давайте почувствуем ответственность за те вопросы, которым, чтобы мы в них, с помощью них мы могли продолжить урок, который мы сейчас вместе прослушали, учили. Да.
0: Есть много вопросов, но я так почувствовал, что до сих пор был экран, который делит, производит расчет, внутренний, окружающий. И вдруг здесь входит средняя треть Тиферет, и там вот эта точка, где правая, левая, вот эти линии приходят сверху, а снизу начинается средняя линия, которая создает вот эти разделения игулим и йошер. Какая разница между масах Педерош и то, что находится в Тиферет? Да, ты уже сейчас входишь в детали. Это мы учим дальше. А может быть, сейчас мы не будем в это вникать, потому что тот, кто все это понимает, это Бали Сулам, он нам дает всю вот эту тему. Сейчас мы можем запутаться или поймем что-то неправильно. Как Раф объяснил, средняя треть Тиферет — это то место, где мы выбираем. Есть два воздействия, которые мы получаем. Воздействие света, когда мы ощущаем свет, и желание получить свет. И внутри этого желания мы чувствуем разницу между одним и другим. И Рав сказал, что то, что здесь может определить, это группа, группа, учеба, книги, то, что у нас есть. Это то, что может здесь помочь принять решение, и здесь мы должны укрепить наше окружение, укрепить группу, чтобы мы могли бы каждый раз, когда мы получаем желание, оно все более тяжелое, мы смогли бы решать. Так мы быстрее проходим состояние, потом мы можем сказать, кто, где, что находится после того, как мы уже прошли весь путь, и мы уже в этом специалисты. Тут мы изучаем это у Бали Сулам. Он объяснил, что вначале, что такое руах, дать то, что я хочу отдавать, не хочу оставаться получающим, и то, что он нефиш, что я лишь получаю то, что дает Творец. Есть пассивная и активная формы, а остальное мы будем дальше изучать.
3: Можно сказать, что, может быть, есть какой-то расчет в Рош еще до того, а потом уже исходя из вот этих состояний, когда я делаю укрепление в группе или там еще что-то, исходя из этих состояний различаемых, это происходит. Ну, на самом деле стоит делать усилия в этом и думать об этом. Но самое правильное, в общем-то, как Рав направляет нас, то, что мы считаем, что в конечном итоге единственное средство, которое у нас есть, это раскрытие средней линии в группе. Но, в общем-то, то, что мы читаем здесь, в итоге это те действия, которые находятся в Рошпарцуф, и вообще это только еще в мире Адам Кадмон, который называется еще, считаются вообще скрытые части Торы. Мы вообще даже не можем себе, у нас нет никакой возможности представить это выше Гмар Тикуна. Поэтому понимать эту высоту этих вещей, которые мы читаем о них, насколько мы очень мало можем об этом говорить вообще, и мало вообще написано о них. Эта часть очень короткая, а потом нет даже упоминания об этом. И это написано уже после мира сокращения. Он решил говорить о кругах и прямоты Гулем Йошер, очень короткая часть, и все.
0: Но Бали Сулам объясняет это во внутреннем созерцании. Он говорит, что Ари коснулся темы, и Баля-Сулам объясняет это. Он объясняет, что именно Рош, как формируется Рош, именно с помощью отраженного света, мы это создаем с помощью экрана, весь свет, Ор-Ишар приходит к экрану, а желание получать не хочет получать его, отталкивает. И таким образом возникает отраженный свет, когда он может получить Ор-Ишар совершенно иным образом, не так, как он получал это из Рош. А затем, Раф объяснил это на прошлом уроке, он измеряет, сколько из желания получать своего, он может справиться с этим, тогда получает. Прежде чем он начинает получать, это не называется, что он выстроил клип. Поэтому в Рош у нас есть Игулим. Игулим в Рош — это говорит о том, что нет еще желания получать, которое входит в него. Но что связывает одно с другим, между всеми Игулим, именно вот это желание с экраном, у него есть возможность связывать. Потом он это объясняет. Но то, что сказал, что Рош — это такое большое различие между Энсов и Парцуфим, которые возникли. И в нашей работе мы формируем именно Рош.
3: Латинская Америка 1.
4: Amigos, Раф enfatizó o habló de la клипа y cómo uno tiene que de alguna manera sacarle provecho al hecho de que la клипа está protegiendo el fruto. Y me gustaría saber enfatizar más en eso, cómo.
3: Раф говорил про клипу и что мы должны использовать ее правильно, потому что она охраняет плод. И я хотел спросить об этом, как можно правильно использовать клипу, все мысли и всякие путаницы, которые у нас есть.
0: Что вообще, что такое клипа? Это желание получить для себя. Мы должны пройти это желание получать и выбрать плод. Клипа, она как бы оберегает плод, потому что если бы не было клипы, если бы не было желания получать этого, то с чем бы мы работали? Нам бы не с чем было работать. Мы были бы, как и остальные все творения, неживое, растительное, животное, уровни. Но мы, чтобы стать говорящим, нам нужно вот эту клипу накопить, пока не созреет плод, и мы сможем его употреблять. Так же, как мы изучаем в четырех стадиях прямого света, пока Малхут желает получить все. И когда она хочет получить все, это тоже называется клипа. Клипа всегда хочет все получить для себя. Поэтому здесь отсюда мы начинаем работать. И мы начинаем здесь накапливать желание, которое называется сокращение, когда мы не хотим с этим работать, и потом мы получаем экран. Экран уже получаем от света. Сокращение мы как бы делаем сами. Это называется, что клипа оберегает плод, что если не будет клипы, вот этой кожуры, которая, да, получает... Иначе мы не будем творения. Где наша эта независимость? Поэтому нам необходима клипа, вот эта кожура, да, чтобы сберечь плод. Флорида.
3: Спасибо, друзья. Мой вопрос, где мы находимся в этом процессе творения, о котором мы говорим, что там есть линии, круги, то, что развивается сверху вниз или не снизу вверх. Где мы находимся вообще в этом процессе творения? Ну, конечно же, что это сверху вниз. И можно сказать по-простому, может быть, даже не очень-то и мне приятно это сказать, но то, что мы изучаем эту высшую систему, мы знаем, что первый игуль, первый круг — это Ацмуто, о котором вообще невозможно говорить, а высший свет, который наполняет всю реальность, и там даже нет черной точки, что это какое-то ощущение высшего света. Исходя из этого, у нас есть мир бесконечности, это одно желание, которое наполнено светом, и не чувствует вообще даже желания, разные желания, которые в нем есть, потому что абсолютно круглое, без всякого различия между ними. А потом у нас есть мир сокращения. Мир сокращения, в общем-то, это состояние, когда свет, который был в мире бесконечности, ушел, потому что было такое решение Малхут бесконечности, потому что она из-за стыда, которое было, что она получает этот свет и противоположно Творцу. И это у нас получились 10 сферот и гулим. То есть благодаря тому, что произошло сокращение, свет ушел. И вот благодаря тому, что свет ушел, у желания есть, может быть, возможность того, что есть свет, который наполнял его. Но мы говорим а здесь о 10 сферот и гулим. А потом уже, благодаря экрану, который появляется после сокращения, после цинцума, у нас есть каф уже, линия, йошер. И тогда мы можем говорить о творении, которое ставит на себя экран, масах, способность его, в его намерении быть ради отдачи. Он начинает наполнять игулим, которые были до него, но он начинает сейчас их наполнять с помощью линий, с помощью отраженного света, которого он возвращает и наполняет их. И благодаря этому у нас есть продолжение развития. И если сказать, что касается нас, то мы должны просто пытаться познать эти закономерности, которые есть в нашем отношении к Творцу, как творение к Творцу, что такое, да, отдача, получение, чтобы у нас была общая потребность развивать наши отношения к Творцу благодаря Его отношению к нам. Но все это должно быть вместе.
0: Хагай, хотел спросить по пятому пункту. Читали-то в конце урока, там он говорит о отверстии и холон, справа линии, слева линии, наполняет им или наполняет аба, не совсем понятно, потому что картина была такая, что есть игуль внутри игуля и кав, который проходит внутри них и наполняет их. Как может быть с правой стороны некив, с левой стороны некив, и одно наполняет аба, другое наполняет има? Как эта картина складывается? Какая связь между этими халонот и игулим? Ты спрашиваешь сейчас то, что Бали Салам хочет объяснить потом, позже. Я знаю, что он объясняет там, он объясняет, что есть у нас игулим, верно? И есть прерывание между игулим. Вопрос здесь, то, что хочет объяснить нам Ари и Бали Салам, как проходит свет от одного игуля к другому, ведь он все-таки должен пройти. И тогда он начинает объяснять, что есть халон. Он не говорит, что работа в каве. Он говорит, как в каве, потому что работа с помощью кава, там создается халон, что такое халон. То есть мы как будто бы открываем окно и позволяем свету наполнить себя или комнату. Рав объясняет это потом в следующих уроках, и Бали Салам тоже объясняет это подробно, а потом же во внутреннем созерцании, как это работает, что такое правое, что такое левое. И левое как раз мы изучали в первой части, что нижний парцуф поднимается к высшему, получает свечение от него, поднимается как бы над собой, получает от высшего, это называется левой линией. Здесь это не та левая, которую мы изучали, ну, то, что Раф обучает нас. Поэтому все эти детали мы не будем сейчас торопиться, мы все получим правильно от Бали Сулама, так как он хочет нам передать, потому что он находится в постижении, он хочет дать нам все в полной мере, чтобы мы правильно это получили, не запутались в этой науке. Поэтому будем это изучать. Вопрос прекрасный. Спасибо.
3: Но все-таки мы можем читать, прочитать об этом. У нас есть вопросы, есть ответы о смысле слов. На странице 79, что такое халон, окно, дословно. Что такое окно? Не в самом начале, а чтобы это не было тяжело. И это начинается от слов, что он...
5: Шура лятпис.

0: Вине коах зе.
1: И вот эта сила называется халон, окно, потому что в входе отраженного света, чтобы войти, принять прямой свет, у него есть сила виюта, которая есть в отраженном свете, и эта сила намного более низкая, чем она, и поэтому она уменьшает силу этих стенок и гулим. По этой причине оно входит. Это как пример света солнца, исходя из авиюта. Там нет признаков авиюта совершенно. Сила авиюта, которая имеется в отраженном свете, гораздо ниже, чем они, потому уменьшает, понижая стенки, келим да и гулим путем входа в них, по примеру отверстия, которое имеется в комнате, когда входит свет солнца. Также и здесь нехватка и недостаток, которые образовали стенка келим да и гулим, сила авиюта. В конце пункта, там, то, что он прочитал, 30-й пункт.
2: Это да. הבנתי שבעצם מה שמדברים על עיגולים זה מתאר את היחס.
3: Я понял, то, что говорится об עיגולים, это описывается отношение Творца и Творения. Я хотел спросить, тут говорится עיגול Аба, который является проводником света, и свет проходит через него, он не предназначен именно для него, а как для передаточного звена, кли, у которого есть потребность в этом, скажем, он только потребность в свете. Какое здесь соотношение между Творцом? Я надеюсь, что вопрос понятный. Ты говоришь, что если этот игуль только проводник света, что значит, что он проводник? Свет остается светом, но как мы проводим, как мы передаем его? Есть игуль Рихампин, который создается для того, чтобы передать его, нам нужна работа в каве, то есть экран, отраженный свет, работа с кли, увидеть, что кли получила виют, и тогда он должен передать свет, верно? Это то, что происходит. А сейчас нам необходимо перейти к докладу Руи и Одеда. Давайте-ка послушаем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Ну, скажи, что лучше может быть, чем конгресс?
3: Много конгрессов.
1: Лучше, чем конгресс, это подготовка к конгрессу, то, что мы делаем, это вся работа, где там все дело, мы начинаем вот так вот соединяться, перемешиваться, становиться круглыми, как мы услышали сейчас.
3: Да, весь этот конгресс называется «Пробуждение снизу», верно?
1: Верно.
3: И это то, что и будет происходить в ближайшее время. Скажем, уже в ближайший шаббат у нас будет особенная встреча. Этот региональный шаббат, это будет урок днем, и это сосредоточится на каждом участке, где есть конгресс. И в Петах-Тикве тоже будет обсуждаться, только то, что будет происходить в Петах-Тикве, на севере Израиля, на юге Израиля, Тбилиси, Америка. В каждом месте будет региональный конгресс, и этот конгресс будете готовить вы сами, те, кто организует конгресс. Я знаю, в Северной Америке есть группа пробуждения, ребята там уже работают над этим.
1: Я слышал, что во всех местах мира есть товарищи, которые готовят конгресс, и уже неделями это, и также в Петах-Тикве есть очень сильные, хорошие идеи, которые получат свое выражение в на ближайшем шаббате. И в этот ближайший шаббат у нас будет возможность еще сильнее войти в конгресс, глубже и почувствовать следующую ступень, как она приближается, и сам

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы изучаем утренний урок Рава 4 ноября 2002 года. По статье «Вы все стоите сегодня». Это находится в первом томе Рабаша, 56-я страница. Прочитаем вместе эту статью в нашем распоряжении. 27 минут, пожалуйста.
1: «Атем ницавим айом кулхем». המפרשים שואלים על מה שכתוב אתם ניצבים היום כולכם ראשיכם שבטיכם.
2: Вы все стоите сегодня. Комментаторы спрашивают о стихе: вы все стоите сегодня перед Творцом Всесильным вашим, главы ваши, колено ваши, старейшины ваши, надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле. Почему он начинает с множественного числа и заканчивает единственным числом? Каждый человек в Израиле. Автор книги Маор ВаШемеш объясняет, что говорится во множественном числе и в единственном числе указывает на любовь к товарищам. И то, благодаря чему, что есть среди вас главы, колено ваше, и тем не менее никто не видит в себе больше добродетельности, чем в любом человеке из Израиля, а все равны в том, что один не имеет претензий к другому, поэтому свыше тоже поступают также по принципу мера за мера, поэтому вниз передается все благо. И вот согласно нашему пути, когда мы учим все в одном объекте, получается, что человек должен принять на себя бремя высшей малхут, как бык под ермой, осел под поклажу, которые являются разумом и сердцем. То есть вся работа человека должна быть ради отдачи.
0: И согласно этому выходит, что если человек совершает свою работу ради отдачи и не желает никакой компенсации, а желает лишь совершать свою работу в святости и не надеется, что ему дадут какую-либо добавку к тому, что у него есть, то есть не желает даже никакой добавки к работе, то есть от того, что он получит какое-то знание, что он идет правильным путем, что, безусловно, является справедливым требованием. Тем не менее, и от этого он тоже отказывается, так как он хочет идти с закрытыми глазами, веря в Творца. И то, что в его возможностях он делает, и он доволен своей долей. То есть даже если он чувствует, что есть люди, у которых есть некоторое понимание в работе Творца, а он видит, что он полностью опустошен, то есть часто бывает, что и он чувствует вкус в работе, а иногда он чувствует, что он в свойстве главы их. То есть иногда он думает, что сейчас он пришел к ступени, когда невозможно, чтобы он мог спуститься в состояние низости. Что означает такое состояние, где если он захочет заниматься работой Творца, он должен приложить большие усилия, чтобы заставить свое тело, и тогда то, что он делает, происходит по принуждению, потому что у него нет никакого желания работать, а тело желает лишь покоя, то есть его ничего не интересует.
2: Ибо тогда он чувствует, что он уже пришел к ясному знанию, что нет ничего другого в мире, кроме как работать ради отдачи. И тогда

0: час, спустя час, два или два, он видит вдруг, что упал с вершины. То есть из того состояния, когда он был уверен, что он герой из героев, он оказался как всякий человек из Израиля, то есть как простой человек, и начинает думать, придумывать советы, что же может теперь делать, и как может снова подняться в состоянии величия, которое у него было.
1: Тогда человек должен идти путем истины, то есть сказать, что то, что я нахожусь сейчас в самом низу, означает, что свыше меня специально сбросили, чтобы я узнал, действительно ли я хочу делать святую работу ради отдачи, или я хочу быть работником Творца, потому что это дает мне больше, чем все остальное. И тогда, если человек может сказать, «Я хочу сейчас работать ради отдачи, и не хочу совершать святую работу, чтобы получить какое-либо удовлетворение от этой работы, ведь недостаточно одного этого, чтобы я совершал святую работу, как любой человек из Израиля, который идет молиться или учить какой-то урок из ежедневного листа Талмуда, и нет у него времени думать, каким намерением он учится или молится, а он просто исполняет действия без всякого специального намерения. Тогда он снова входит в святую работу, и сейчас он просто хочет быть работником Творца без всяких предварительных условий.
0: И потому сказано, вы все стоите сегодня. То есть все состояния, которые вы проходили, и все состояния, которые были у вас, и состояния гадлута или менее гадлута, которые считались средними состояниями и так далее, вы берете все эти частные состояния, не считайте одну ступень относительно другой, поскольку вам не важно никакое вознаграждение, а важно только, что вы исполняете волю Творца, который заповедовал нам исполнять заповеди и учить Тору, и это мы исполняем, как любой из народа Израиля.
2: То
0: есть состояние, в котором он пребывает сейчас, важно для него так же, как если бы думал, что пребывает в состоянии величия. И тогда Творец Всесильный заключает союз с тобой сегодня. Другими словами, тогда Творец заключает с ним союз. Именно в то время, когда человек принимает работу Творца без всяких условий и согласен совершать святую работу без всякого вознаграждения, это называется смирением без всяких условий, тогда Творец заключает с ним союз.
1: И заключение союза, как объясняет мой отец и учитель, это когда два человека видят, что они любят друг друга, тогда они заключают между собой союз, что они останутся в своей любви навечно. И он спросил, если они любят друг друга и понимают, что любовь не прекратится в таком случае, зачем же нужен союз? И для чего они заключают этот союз? То есть для какой пользы? То есть что они выигрывают от того, что произвели заключение союза? Является ли это просто церемонией, или это делается для какой-то пользы? И он сказал, что заключение союза состоит в том, что, как сейчас, они понимают, что им стоит, чтобы каждый любил другого по тем причинам, которые они видят сейчас. Ведь каждый

0: чувствовать другого, что он заботится лишь о его благе, тогда они заключают союз. То есть, если как сейчас ни у кого нет никаких претензий к товарищу, иначе они не заключали бы союз, тогда они говорят друг другу, что им стоит заключить союз раз и навсегда. То есть, если, страшно сказать, возникнет ситуация, что у одного будут претензии к другому, тогда каждый вспомнит заключение союза, которое они произвели между ними во время, когда любовь чувствовалась. Так же и сейчас, хотя они не ощущают ту меру любви, которая была тогда, тем не менее, они пробуждают былую любовь и не смотрят на состояние, в котором они находятся сейчас, и снова начинают делать друг другу добро. И поэтому заключение союза полезно. Хотя вкус любви, бывший, когда между ними царила любовь, и ушел, но благодаря тому, что они заключили союз, они обладают силой вновь пробудить любовь, которая светила им в прошлом, и возвращают ее в будущее.
1: Согласно этому, находим, что союз главным образом заключается для будущего. Это подобно договору, который заключает, чтобы нельзя было передумать, когда они увидят, что нет больше тех уз любви, которые были. И благодаря этой любви они испытывали большое наслаждение, когда каждый из них делал добро другому. А сейчас, когда любовь нарушена, из этого следует, что нет сил, которые позволили бы кому-то из них делать что-то ради ближнего. А если они все же хотят сделать что-то один ради другого, то они должны посмотреть на союз, который был заключен у них. Тогда и исходя из этого, они должны построить любовь заново. Это подобно человеку, заключившему договор с товарищем. Этот договор связывает их, не позволяя им расстаться друг с другом.
0: Из этого следует, как сказано выше, вы все стоите сегодня. То есть он перечисляет частные ступени, главы ваши, колено ваше, старейшины ваши и надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле. То есть из всех высоких ступеней, которые были у него, для него сейчас считается, что он находится в состоянии каждый человек в Израиле, и он принимает на себя это состояние, как в ситуации, когда у него были более хорошие, по его мнению, состояния, и говорит: «Я делаю свое, а Творец — то, что Он хочет дать мне, я согласен, и у меня нет никакой критики». Тогда он удостаивается заключения союза, как сказано выше. То есть эта связь остается навсегда, поскольку Творец заключил с ним союз навечно. И согласно сказанному, следует объяснить стих, скрытый Творцу Всесильному нашему, открытый нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнять все слова учения этого. И следует понять, что хочет сообщить нам этот стих. Нельзя сказать, что он хочет сообщить нам, что мы не знаем скрытого, а его знает только Творец. Невозможно так сказать, потому что и без этого стиха мы видим, что мы не знаем, что скрыто от нас. В таком случае, что же стих этот хочет сообщить нам?
1: Однако известно, что есть скрытое и раскрытое, что означает, что в практической части того, что мы делаем, мы видим, делаем мы это или нет. И если тело не желает исполнять заповедь, есть совет, чтобы человек заставил себя, ибо он обязан исполнить заповедь, хочет он того или нет. Получается, что в раскрытом, в явном, можно говорить о принуждении. Скрытое — это намерение заповеди. И тут человек не может видеть, каково намерение другого в момент ее выполнения. И сам человек, исполняющий действие, тоже не может знать, не обманывает ли он себя во время исполнения. Он думает, что у него нет никакого другого намерения, и весь он направлен на Творца, тогда как действие называется явной частью. И нельзя сказать, что человек обманывает себя, думая, что накладывает тфилин. На самом деле это не тфилин. Или женщина может обманывать себя, думая, что она зажигает субботние свечи, а на самом деле не зажигает.
0: В то же время в отношении намерения можно сказать, что человек обманывает себя. Он думает, что делает лишма, а на самом деле он целиком работает в лолишма. И также невозможно говорить о принуждении, ибо он не может принудить свою мысль, чтобы она думала то, что он желает. Ибо в том, что относится к чувству или знанию, у человека нет никакой власти, позволяющей принудить свой разум понимать иначе, чем он понимает, или иначе, чем он чувствует. И отсюда поймем сказанное выше, что нам нечего делать, кроме как исполнять практическую часть. И это называется открытое нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнять все слова учения этого. То есть нам заповедано действие. То есть действие нам заповедано совершать даже по принуждению.
1: А что касается намерения, которое называется скрытой частью, в нем у человека нет никакого знания и власти. И в таком случае, что нам делать, чтобы мы могли исполнить также и скрытую часть? И в этом человек всегда должен проверять себя, действительно ли он делает все ради отдачи, или тело сопротивляется работать ради отдачи. И в той мере, в которой он чувствует, что далек от этого, если видит, что со своей стороны не может сделать ничего, ведь то, что он думает, последовать советам, чтобы иметь возможность построить намерение ради отдачи, не помогает ему, об этом нам сообщает стих, что то, что касается лишма, называемое «воскрытая часть», это относится к Творцу, к Творцу Всесильному нашему, и только Творец может помочь ему, а у самого нет никакой возможности прийти к такой реальности, ведь это выше его природы. Поэтому и говорит стих «скрытое Творцу Всесильному нашему». То есть это относится к Творцу, ибо Творец должен дать эту силу, называемую отдача. И потому сказали наши мудрецы, «Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его, и если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руке его в его злом начале.
0: Ищет, как умертвить его, означает, что оно хочет, чтобы человек делал все ради получения. Что называется, что он отделен от источника жизни. Естественным образом они остаются животными. И потому сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Получается, что смертью называется, когда намерение его направлено на получение. Это называется состоянием разделения, а чтобы удостоиться слияния, то есть удостоиться силы отдачи, чтобы у него было это, только Творец может дать ему это, но невозможность как человека достичь этого. И поэтому сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день, ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руках злого начала. И из того, что мы выяснили, поймем стих, скрытое Творцу, всесильному нашему, открытое нам и детям нашим вовеки, чтобы исполнять. То есть только практическое действие вы должны исполнить, а скрытую часть должен совершить Творец.
1: Однако и в скрытой части мы тоже должны кое-что сделать, чтобы Творец дал нам скрытую часть. Это вытекает из правила, что для всего, что угодно, нам требуется пробуждение снизу. И это так, потому что есть правило, что нет света без кли. Это означает, что нет наполнения без хисарона. То есть ты не можешь поместить что-либо, если у тебя нет пустого места. И тогда ты помещаешь в него то, что ты хочешь. Но если нет места хисарона, то есть пустого места, как можно поместить туда что-либо. Поэтому мы сначала должны увидеть, что нам недостает кли отдачи, который называется желанием отдавать. И это наш свет. И как мы выяснили в предыдущих статьях, наше главное вознаграждение — это если мы достигаем желание отдавать, называемого отраженным светом, как это приведено в видении в науку Каббала, что все вознаграждение, на которое мы уповаем, это отраженный свет.
0: Поэтому если желание отдавать называется свет, то этот хисарон, когда он видит, что у него нет силы отдачи, называется кли. И он чувствует, что этого ему недостает. То есть он видит, что он теряет из-за того, что у него нет этой силы, называемой силой отдачи. Поэтому в мере его ощущения у него и образуется хисарон. И это называется кли. И пустое место. Ибо в том месте, в котором ему недостает силы отдачи, есть теперь место, в которое может войти это наполнение. И это называется, что свет входит в кли. Однако следует знать, что для получения этого кли требуется большая работа. Ведь у нас есть келим, называемый хисаронами, которые мы желаем наполнить, и они называются келим эгоистической любви, в которую мы хотим получить наполнение. И это очень важный келим, ибо эти келим исходят со стороны Творца, который Он создал как сущее из ничего, поскольку Он хотел насладить свои творения, то есть желал дать им наполнение. А как можно дать наполнение, если нет места, куда поместить это наполнение. Поэтому Он создал как сущее из ничего эти келим, чтобы дать им благо и наслаждение. Получается, что это главное кли, которое создал Творец.
1: Однако, поскольку это кли, называемое желание получать, является желанием, чтобы у него было подобие по форме, называемое слиянием с Творцом, это кли непригодно быть сосудом для получения высшего света, и теперь требуется новое получающее кли, для которое облачится в прошлое кли. И только благодаря им обоим, то есть благодаря тому, что желание отдавать облачается в желание получать, это кли становится пригодным к получению. Отсюда следует, что как и прошлое кли, называемое желание получать, исходит от Создателя, и у нижнего нет никакой доли в работе желания получать, а все исходит от Творца, также и второе кли, называемое желанием отдавать, исходит только от Творца. От Создателя, и Нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называемом желанием получать. А разница состоит в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование от Нижнего, в котором он просит Творца, чтобы Творец дал ему это новое кли, в отличие от первого кли, которое приходит к нему без какого-либо пробуждения со стороны Нижнего.
0: Перейдем к уроку от 4 ноября 2002 года. Мы слышали статью «Вы предстаете все сегодня» из книги «Дворим», глава «Ницавим», «Шлавея Сулам», «Решхав Алиф». 221 страница. И конец статьи очень красивый. Я прочитаю еще раз. Отсюда следует, что как прошлое кли, называемое желанием получать, исходит от Создателя, и у Нижнего нет никакой доли в работе желания получать, а все исходит от Создателя, то есть и кли, и намерение, все приходит. То есть как желание получать и намерение ради получения, все приходит со стороны Творца. Также и второе кли, называемое желание отдавать, тоже исходит со стороны самого Создателя. И Нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называемом желание получать. То есть желание получать ради отдачи тоже приходит все от Творца. А разница в том, что между двумя этими келим, что же мы здесь, собственно, добавляем, что для отдающего кли вначале должно быть требование со стороны Нижнего к этому кли, в котором он, Нижний, просит от Творца, чтобы он дал ему это новое кли. В отличие от первого кли, желание получать ради получения, которое приходит к нему без какого-либо пробуждения со стороны Нижнего. То есть пробуждение, осознание зла, выбор и просьба — это то, что требует от нас. Но, конечно же, не само кли. Это нам нужно знать. То есть, когда мы рассматриваем свойства желания получать и желания отдавать, сами эти свойства святы, и то, и другое. Одно против другого создал Творец. Творец создал одно против другого, как одно, так и другое против него. И оба в его глазах святы. Но человек должен выбрать. И человек выбирает, и это отношение человека может быть святым или нет, клипа или душа. Ведь со стороны человека есть одна возможность, это будет для меня или для Творца. Вне человека нет ни клипы, ни святости. понятно? Ни в чем мире нет зла или добра. Все определяется только тем, как я этим пользуюсь, для себя или для Творца. Вопрос?
1: Да. Как можно обрести хисарон к отдаче?
0: Как можно обрести хисарон к отдаче? Это вопрос. Если у тебя возникает какой-то вопрос, тебе нужно теперь пойти в обратном направлении. Допустим, цель, чтобы у меня появилось желание отдавать. Кроме этого, мне ничего не нужно. Если у меня будет желание отдавать Творцу, как есть желание отдавать себе, тогда мы приходим к концу исправления. Верно? Какое состояние у меня должно быть перед этим? Ну?
1: Может быть, человек старается изо всех сил и видит, что он не способен.
0: То есть нет, еще до того, как я хочу, чтобы у меня это было, должно быть понимание, что у меня нет этого, верно? Когда у меня этого нет, здесь возможны две вещи. Либо у меня этого нет, и меня не интересует, что нет. Или же я доволен очень, что у меня нет, да? Скажем, ну не знаю там, у меня какая-то лихорадка, зачем она мне? Или это не страшно, пусть будет, может быть, стоит иметь, пусть будет, знаешь, как говорят. Или, может быть, я умираю, не могу без этого. То есть есть разные уровни, насколько это мне необходимо. Теперь до этих ступеней, насколько необходимо, должно быть осознание, что стоит это обрести. Откуда я узнаю, что мне стоит это обрести? Я не знаю. До этого есть у меня еще состояние, когда я вообще не нахожусь в этом, не понимаю этого, я полностью нахожусь в противоположном. То есть мне нужно как-то отведать, узнать, что мне стоит это получить. Только согласно слухам, какому-то там взгляду издалека, это мне не поможет. Мне нужно в соответствии с желанием получать, которое есть сейчас, и что у меня сейчас. Допустим, желание получать какие-то разнообразные наслаждения, которые есть в этом мире, как словно набор какой-то, когда мне дают разные наслаждения. Еду, отдых, сон, половое влечение, детей, да, животные наслаждения. Затем наслаждение от почести, знаний и денег. Все это многообразие наслаждения называется этим миром. Мне дают это, да? Так я прежде всего должен знать, что в соответствии с этим мне стоит поменять их на наслаждения, которые называются духовными. Духовными называются ради отдачи. Так то, что я раскрываю, что у меня нет этого желания отдачи, мне этого недостаточно, мне это безразлично, что у меня нет этого желания. Я не вижу, сколько я теряю из-за того, что нет у меня желания отдавать. Ведь все мои показатели, они в желании получать. Если я знаю, что вследствие этого я теряю так, а вследствие этого так, или выигрываю так или иначе, тогда я взвешиваю в желании получать, что стоит. И в соответствии с этим уже делаю расчет, вычитаю одно из другого, смотрю, как это получается, какой остаток. Если, допустим, духовное в 4 раз больше материального или в 10 раз больше, я начинаю стремиться к духовному в 4 или в 10 раз больше, чем к материальному. Но как же мы это сделаем? Я в желании получать должен это взвесить. Прежде всего, если Творец раскроется как великий, и мне стоит, я так чувствую, находиться рядом с ним, да, выгода быть рядом с великим, принадлежать великому, пользоваться его покровительством, но я сделаю расчет, и я захочу поменять одно на другое, да? То есть Мне нужно, чтобы то, что было скрыто от меня, было раскрытым. И тогда сравню и, соответственно, с этим смогу увидеть. Но проблема, почему же это не раскрыто?
1: Не знаю, может быть, человек не смотрит на это, не просит об этом у окружения, не видит в этом важности.
0: Ты говоришь, что, возможно, это не раскрывается, потому что от нас требуют, чтобы это раскрылось, чтобы попросили об этом. Мне не очень-то важно, чтобы это раскрылось. Я боюсь, мое желание получать. Оно боится, что у него возникнет проблема, что действительно должен будет перевернуть себя. Во-вторых, если я должен попросить о чем-то, чтобы это раскрылось, то для того, чтобы попросить, должна быть потребность, чтобы это раскрылось. Откуда я возьму эту потребность, чтобы это раскрылось? Чего мне сейчас не хватает, чтобы это раскрылось? То есть должно быть своего рода все-таки понимание и восприятие того, что то, что есть там, это своего что-то хорошее, спасение по сравнению с моим плохим состоянием, да? В любом случае, с чего-то надо начать. Так мы начинаем с того, что... Мы начинаем с того, что мы учимся, и тем самым пробуждаем на себя окружающий свет, и тогда приходит привлекательность святости, которая начинает нас привлекать. Все остальное можно получить только от группы.
1: Получается, что человек должен увидеть, что находится в состоянии, в котором он только получает, ему только дает, он должен испытать стыд, увидеть, что лишь хочет получать и не сможет достичь. Дальше выходит, человеку нужно пройти много этапов, пока у него появится такой хиссарон.
0: Все, что ты должен пройти, все эти этапы, как говорит здесь Рэбби, не относятся ни к желанию получать, ни к желанию давать. Они относятся к твоему решению, что из этого ты хочешь. Вот и все. Так, эти вещи, которые тебе нужно выяснить, когда ты говоришь, есть много, они как раз кли твоей души. Не желание получать — это кли. И нежелание отдавать, а те различия, которые ты сейчас понемногу собираешь, они являются кли. Нам кажется, что желание получать — это кли. Нет, желание получать может быть очень большим. Но он говорит так. Он говорит так, что есть желание получать очень большое. Это, скажем, желание получить щебень. А бывает желание получить бриллианты. И то, и другое — камни. Щебень производят в огромных мешках, бросают. Ты видел, на улице сбрасывают, и никто не собирается это красть или забирать. И стоят такие большие мешки, да? Бриллианты пока еще не привозят в таких мешках, да? И не оставляют так на улице. И разница между тем и другим. Это на самом деле, насколько это ценно для нас, ведь ничего другого нет. Насколько это для нас ценно? Поэтому все эти различия — это то, что они делают. Превращают для тебя щебень в бриллиант. То есть само желание получать, оно не сформированное, оно не меняется. Ты с помощью различных вот этих различий привносишь в него то, что... Ну, что делают с бриллиантами? Как это называется?
1: Огранка.
0: Огранку. Но дело здесь не в огранке. Ты делаешь там множество таких, ну, сторон. Как это на иврите огранка?
2: Цлаот?
0: Пеот. Ребра? Грани, хорошо. Понимаешь, из одного камня ты делаешь такое множество развлечений, по нему же тоже проверяет его ценность, да? Так что ты делаешь, создавая там все эти различия, стороны, эти грани, да? Ты делаешь этим очень много развлечений. Тогда он становится дорогим, особенным, богатым. в этих развлечениях, деталях. Это желание получать. Если ты не привносишь в него эти элементы, это просто остается желанием получать. Ты знаешь, все знают, что есть хлеб, мясо, вода и овощи, что мы еще едим, да? Четыре или пять вещей. А сколько у тебя в этом вкусов, возможных нюансов, и сколько всего, ну, сколько ты различаешь. Это все возникает вследствие особенностей очень тонких развлечений. Да? Ну, смотри, вино, бутылка там стоит, не знаю, миллион долларов. А есть бутылки по за 2-3 доллара. А в чем разница? Если дашь их человеку, который не разбирается, так для него вообще это не важно. В этом разница между этим миром и будущим, что ничего не меняется. Ты с помощью тех развлечений, которые собираешь, начинаешь постепенно видеть вместо этого мира духовный мир. Ты видишь бесконечность, и поэтому говорится, что и сегодня, и завтра все занимаются работой Творца, пребывают в полном исправлении, в совершенном состоянии. Но в чем дело? Не чувствуют этого, потому что не хватает этих развлечений.
1: Ну, может быть, есть какой-то путь, какое-то действие, которое приведет нас к этому, придвинет нас к этому.
0: Как мы можем это сделать, прежде всего, сделать это в нашей внутренней работе и ускорить это с помощью группы? Это две вещи, я и группа. Это как лаборатория, да? Где я могу это сделать еще и быстро? Да.
1: Я вижу, что человек, который находится в падении, у него нет сил желать войти в отдачу. Он не может просить об этом. И по тому состоянию, которое я вижу сегодня, возникает вопрос, развивается ли со временем в этом развитии, в той огранке, о которой вы говорите, способность даже во время падения чувственно просить о вхождении в отдачу во время падения. Или во время падения это просто смерть, в которой нет ни возможности, ничего либо еще.
0: Нет, ни подъем, ни падение не стоит вот сейчас ходить. Эти оба они действуют таким образом, что они строят нас келим. Нельзя сказать, что падение строит келим. Как раз подъем сам по себе не строит келим. Разрыв между ними, различия между ними. Это то, что дает нас эти ощущения. У нас есть вопросы. Мы действительно сейчас должны поблагодарить Саги, Марика и всех, кто это сделал. Я вижу, что вопросы уже задают. Есть вопросы из Литвы, из Москвы. Итак, Лев спрашивает, что такое новое кли? Новое кли — это именно эти развлечения, о которых ты спрашивал, да? То есть это кли. Ни желание получать, ни желание отдавать. Это просто основы. И то, и другое находится под властью Творца. И нет здесь ничего со стороны творения. И творение не может от них убежать, оно может просить делать сокращение на желание. Для того, чтобы сначала сформировать, обрести, скажем так. Для того, чтобы сначала приобрести намерение, отношение. Но действительно нет у него никакой возможности управлять каким-то образом своим желанием, а он может это лишь своим намерением. Определить, какую сторону он использует его. Поэтому мы спрашиваем, разве Творец создал связь и клипу? Он не создал ни связь, ни клипу. В самом желании получать нет ни того, ни другого. Человек определяет это в соответствии с тем, что использует.
1: Что это за огранка?
0: Огранка желания получать стоит в том, что ты находишь все больше развлечений в использовании по отношению к Творцу. То есть насколько я вижу в нем всевозможные нюансы и понимаю, насколько Творец больше насладится от того, что я дай ему вот это, и так, и как он этим наслаждается, и так. Это называется, что я делаю огранку гравия, щебня, чтобы превратить его в кли, более возвышенное кли, более крупное. В духовном величина зависит от различий, только от них. Иначе это может быть огромное неживое, как вся эта Вселенная, из камней и больше ничего. Смотри, кроме камней, сколько во всей Вселенной растительного, животного и говорящего. Только на нашей земле.
1: То есть человек должен видеть во всех проявлениях, почему это ценно для него, почему стоит ему это делать.
0: Да. Гавриэль спрашивает, что приходит со стороны творения. Со стороны творения, о, как мы говорили сейчас, приходят различия, то, что он говорит здесь. И нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называем желание получать, а разница состоит в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование от нижнего. То есть у нас нет отдающего кли, мы должны развить к нему желание. Требование, чтобы оно у нас было. Это требование, это желание, то есть намерение ради отдачи, когда я требую, и намерение тоже делает Творец. Но чтобы у меня было требование, чтобы было такое намерение. То есть что такое намерение по отдаче? Это просьба использовать отдающие кли. Все. Да?
1: Но Рав говорит о том, что намерение тоже зависит не от нас.
0: Он говорит нам, что разница в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование со стороны нижнего. Это только что он говорит. Требование со стороны нижнего, когда он просит у Творца, чтобы он дал ему новое кли, кли отдачи. Требование. Это должно прийти со стороны нижнего.
1: Я хотел спросить. Он говорит здесь на странице 226, только практическое действие мы должны исполнить, а скрытую часть должен совершить Творец.
0: Да. Поэтому практическое действие, которое нужно выполнить, это просить, а скрытая часть — это на нем, потому что это творение само по себе, мы в это не вмешиваемся.
1: А скрытая часть, которую совершает Творец, возложена на него, потому что это отдельное творение, и мы в него не вмешиваемся.
0: Когда нет никаких намерений, никаких развлечений, вот так просто мертв, то есть живет в материальном, мертв в духовном. Но ты чувствуешь, что ты мертв в духовном. Если поговорить с человеком с улицы, так он живет в материальном и считает, что он живет также и в духовном. А есть у тебя еще одна часть твоей жизни, в которой ты чувствуешь себя мертвым, у него этой части вообще не существует, поэтому он думает, что он жив. Так в этом есть у тебя разница между тобой и человеком, который вовне. Теперь уже ты ясно различаешь, что в духовном ты мертв и хочешь себя оживить. Это очень хорошо. То есть сейчас ты также чувствуешь, что у тебя нет сил, нет у тебя желания себя оживлять. Это тоже различие, которое ты должен пройти, когда со своей стороны, если человек оставляет тебя и не дает пробуждения свыше, ты тоже не способен даже думать об этом. И можешь лишь установить, что ты мертв. Но к этому мертвому состоянию ты не относишься как к смерти. Пусть будет так. Есть, и слава Богу, пусть будет. Оставить это так, и оно перейдет в другое состояние.
1: Это действительно то, что ты и чувствуешь. И тебе не важно даже остаться в таком состоянии. Это и есть состояние мертвого. Если бы ты относился к этому иначе, негативно, с каким-то раздражением, еще как-то, ты был бы живым. Даже в отрицательном плане. Но ты действительно постигаешь, видишь, что ты мертв, очень хорошо. Это хорошее состояние, как из него выйти. Поэтому нам дали два мира. Что значит два мира? В желании отдавать я мертв, и мне ничего не важно, ни творец, ни все остальное, но я нахожусь в животном теле, и в этом животном деле я могу совершать физические действия. Поэтому я сейчас пойду помыть посуду на кухню, еще что-нибудь сделаю. И благодаря этому я уловлю желания и мысли от других, которые тоже это делают, и ради которых я работаю. Я поэтому перениму от них эти мысли. Поэтому важно, где ты моешь посуду, в соседнем ресторане или на нашей кухне. Благодаря физическому действию ты перенимаешь желания от наших товарищей, начинаешь оживать. Бывают состояния, в которых ты не можешь даже физические действия произвести. Тогда группа должна о тебе позаботиться. Товарищи должны прийти, встряхнуть тебя и заставить тебя что-то сделать. Что значит заставить? Они не смогут тебя пробудить. И здесь тоже есть такое состояние. То просто убейте меня, но я не могу сдвинуться с места. И такое состояние тоже бывает. Тогда им нужно сесть рядом с тобой, как рядом с умершим, сделать шива, это 7 дней рядом с мертвым, да? Произносит лыхаем для возвышения твоей души, да? Речь идет именно об этом. Нужно делать все, что живые делают для умершего, и этим они тебя оживляют. Верно, Несси? Есть здесь кое-что. Да, Леор.
0: Как может быть, что группа находится в состоянии смерти? Создается впечатление, что есть мертвые, что они не были вместе. И это логично. Если человек мертв, он не знает, что мертв. Здесь какая-то ловушка, я не знаю.
1: В группе нужно смотреть.
0: Сама группа тоже может быть мертвой.
1: И группа тоже может быть мертвой, но это в руках Творца. Если вся группа мертва, то это во власти Творца. Здесь уже никто не поможет. Только он.
0: А если один человек?
1: Если человек, то прежде всего о нем должны позаботиться товарищи. Нечего рассчитывать на небеса. И если это вся группа, то это состояние очень плохое. Это уже нужно очень остерегаться. Либо другие группы, когда одна группа относительно другой, это как человек относительно другого человека. Но нужно очень остерегаться. Если такое происходит с группой, и нет кого-то со стороны, не кого-то одного, а других групп, которые могли бы помочь и как-то пробудить, то это очень нехорошо. Допустим, сейчас в московской группе там что-то нехорошее происходит. Они пишут, и я уже начинаю об этом думать. Я могу это передать здесь, мы можем обсудить это, и можем как-то сопереживать им, как-то можем с ними связаться и так далее. Это тоже добавляет и нам, и им. Мы получаем от них хисарон, отчаяние, и даем им наши силы, пробуждение. Ты знаешь, какой-то огромный выигрыш для нас обоих. Вместо того, чтобы нам самим проходить весь этот процесс, и чтобы они проходили весь этот процесс, мы сразу же сокращаем путь и себе, и им. Знаешь, то же самое и в организме. Есть какой-то орган болен. Если бы он был сам по себе, и весь организм не стремился бы исцелить это, то человек бы умер. В этом поврежденном органе есть какой-то изъян, гной, воспаление и тому подобное. сам по себе он не может себя излечить. Есть система, которая распределяет все эти там яды, все эти жидкости по телу. Это все не случайно. Мы считаем, что это неправильно, но и медицина не вполне это понимает. Это делается для того, чтобы затем лечить при меньшей концентрации. Понимаешь? И туда поступает свежая, очищенная кровь и так далее. То есть все здоровые органы тела заботятся о больном, иначе человек умер бы. Если бы эта часть тела оставалась бы отделенной от других сама по себе, но только рак, скажем, мы хотим изолировать эту часть, потому что ее нельзя исправить. Это клетки, которые начинают пожирать себя сами. И размножаются все они ради получения. И ничего не дают телу. И от них исходит только вред, чтобы поглотить его, в отличие от обычных клеток. Они не дают телу и не получают от него. Поэтому мы хотим их изолировать. Самое лучшее.

0: лечение, если мы могли бы их изолировать и закрыть в какую-то капсулу, в какую-то оболочку внутри тела, чтобы они не мешали, потому что исправить это невозможно. Но все остальные болезни, почему они не так страшны, как рак? Потому что мы можем излечить, оздоровить эту зараженную ткань. Так же происходит и в группах, и внутри группы, между людьми, один болен, другой здоров. Только таким образом можно достичь успеха. Даже сейчас, когда мы не очень связаны друг с другом, это тоже работает. Но, конечно же, можно болеть и год, и два. А можно принять такое эффективное лекарство и за один, и за два дня излечиться.
1: В конце первого абзаца на 222 странице написано: «Поэтому свыше тоже поступает так же, по принципу мера за меру». Что значит «мера за меру»? По принципу «мера за меру», поэтому вина, поэтому вниз передается все благо.
0: Еще раз.
1: Поэтому свыше тоже поступает так же по принципу мера за меру. Поэтому вниз передается все благо. Что означает мера за меру?
0: Мера за меру — это значит, что все приходит либо в соответствии с твоей просьбой, тебе отвечают свыше, и в соответствии с осознанием зла тебе добавляют способность работать в желании отдавать, а мера за меру, насколько ты способен противостоять злу, тебе добавляют, раскрывают зло, все делают в равновесии. Свыше никогда не дают человеку того, с чем он не может работать. О, я вижу, что все могут задавать вопросы. И многие товарищи из Москвы тоже находятся здесь. Каждый сидит у себя дома, слушает и может задать вопрос. Прекрасно, уже 6 или 7 человек могут. Ну, нашли, как это делается. Ну, здесь тоже немного вопросов, но они уже знают, как этим пользоваться.
1: Я хочу продолжить то, что спросил Лиор. Как можно укрепить эту точку, чтобы различать? Ну, скажем, состояние, когда мертв, иногда вообще это невозможно увидеть. Ты находишься в состоянии, в котором просто ничего не способен увидеть. Как можно всегда, может быть, что-то сделать?
0: Ты знаешь, когда это можно увидеть? Когда есть свет, верно? В темноте ты ничего не увидишь. Позаботься, чтобы у тебя был свет, тогда сможешь увидеть. В чем проблема?
1: И тогда развлечение относится к предыдущему состоянию.
0: Это всегда будет в настоящем мгновении. Предыдущего нету. Если ты чувствуешь, что это прошлое, это не прошлое, это настоящего. Почему у тебя есть ощущение, что это прошлое? Ты проверяешь одно состояние относительно другого, но прошлое — это в нашем понимании прошлое.
1: Так вот, это различие возникает на стыке между теперешним состоянием и новым, которое приходит ему на смену.
0: Так мы думаем, что это новое состояние, это предыдущее состояние. Ну, допустим. Дело не во времени, а в решимот.
1: Так что это за развлечение? Это то, что как притяжение к святости или способность различать? Или это можно чем-то усилить?
0: Еще вопросы?
1: Как отличить состояние и не обманывать себя в то время, когда есть ощущение находиться в состоянии и выяснять его от того безразличия, когда ты мертв?
0: Друзья, вы спрашиваете меня, задаете вопросы, на которые я не хочу отвечать. Это вещи, которые относятся к чувству. Я не хочу входить в это. Как мне сделать так и так далее? Да.
1: Если сила мысли так важна, как организовать мысль? Это работа в группе или моя личная работа?
0: Мне трудно об этом говорить.
1: Что различать? Мы все говорим о различениях. Что я должен различать? Младенец берет что-то, кладет в рот, пробует, мне хорошо или плохо. Так он различает. А что здесь различать? Какие кили? Как ты измеряешь состояние? Что именно сейчас проверяешь? Каков я относительно чего? Каким я был? Куда хочу прийти? Я ничего не знаю. Что я в этом различаю?
0: Ты прав о всех своих претензиях. Ну и что?
1: Так я и спрашиваю, что различать, что?
0: Что отличать? То, что ты видишь, что тебя постоянно трясет, что ты живой, что тебя все время бросает туда-сюда. Это и называется, что ты находишься, проходишь разные состояния.
1: Я знаю, что меня бросает из стороны в сторону. Я знаю.
0: Да, ты встряхи.
1: Но кроме этой встряски я не приобретаю ни одного различия, никакого опыта, мудрости.
0: Секундочку, ты пока что в твоих состояниях не чувствуешь пользы, ты пока что не можешь извлечь из этого выводы. Знаешь, сколько раз нам иногда нужно получить какой-то удар, чтобы вспомнить, что не стоит так делать, иначе я получу удар. Желание получать стирает опыт. Опыт не помогает снова и снова, пока это не скапливается в какую-то меру. Мы не знаем, с помощью чего это происходит. Но так, благодаря этому совершается переход к новому состоянию. И каким-то образом переходим в это новое состояние, при этом условии, что желание получать не растет. Если же вместе с ростом желания человек может получить больше наслаждения, тем более сильный удар, но окончательно запутывается и не знает, как одно сопоставить с другим. Те состояния, которые мы накапливаем, нам кажется, что это бесконечно. И мы никогда не закончим. Если я смотрю на себя, на свое желание получать, я вижу, сколько я путался в своей жизни, и всю эту путаницу я продолжаю совершать и сейчас, как в 20 лет, так и в 40 лет. Так когда же этому настанет конец? Ты еще молодой, ты пока не знаешь, что такое 40 лет. Но тоже видишь, что сколько бы это ни проходило, это не помогает, насколько ты такой умный. Ум не помогает. Ты можешь сказать, другого назвать глупцом. Да, но поверь мне, его глупость или твой блестящий ум не помогут ни тебе, ни ему. Вы оба в этом равны. То есть состояние и вот эти нюансы, они не зависят от нашего ума и наших каких-то природных способностей. Неважно, какой у тебя IQ и то, что ты десятки раз проходил этот психотест. Моя дочь сейчас учится, интересно, я люблю за этим наблюдать. Там такие вопросы, я не могу на них ответить. Нужно тут Дух Святости буквально. Что же такое вот это, эти состояния, эти нюансы, если это не разум? Наши чувства все время нас обманывают. В этом состоит твой вопрос.
1: Да, я пришел сюда, мне сказали, послушай, накопишь опыт, пройдешь через несколько состояний, увидишь, как все устроено, узнаешь правила игры, но ты так и не узнаешь этой игры. Он каждый раз новая, в ней каждая закономерность, но она новая, это тебе не помогает.
0: И что делать? Ты видишь, у нас Александр из Москвы, Вавилонского, и он говорит так: сначала нужно почувствовать Творца, тогда мы поймем все, и у нас будут

0: получится? Это, кстати, глубокий вопрос. Он сам не знает, о чем спрашивает. Я хорошо его знаю, но пока еще не знает. Согласно чему на небе производится расчет и нам дают какое-то испытание. Ведь эти дают иногда такие испытания, в которых мы терпим неудачу, попадаем в разные проблемы, не дай Бог. Что за состояние мы извлекаем из этого? Какие выводы? В чем они заключаются? Это мы тоже не знаем. Иногда я прохожу какое-то испытание, получаю там какое-то унижение, испытываю там какой-то стыд или какой-то удар болезненный. Но как мне понять, как впечатлиться на будущее, да? Я этого пока не понимаю. Ты видишь, как тебя сюда привели, наобещали тебе, ты быстро пройдешь разные состояния, чуть-чуть выяснишь, что ты там, да? Ты думаешь тоже, что это будет у тебя в разуме, да? Разум, слава богу, у меня хороший, сильный, да? Ну и все. Ну, и что?
1: Проблема, она более существенная. Это как...
0: Ты, дружок мой, должен заботиться только о темпе. Я дам тебе решение. Если ты закроешь глаза и заткнешь уши, и вообще все закроешь, кроме одного, забота о темпе, тогда ты выиграешь.
1: Ну, это словно ты идешь в темноте, получаешь удары со всех 360 градусов. Нет хотя бы при первом направлении, куда бить, и ты идешь, вращаешься вокруг себя и теряешь энергию.
0: Так ты спрашиваешь так, как заботиться о темпе? Может быть, мне нужно вертеться как собака, бегать за собственным хвостом, что значит быстрее и лучше, так что это такое, крутиться как вентилятор. Это называется заботиться о темпе, о скорости. Что значит заботиться о темпе? О темпе смены состояний. Благодаря чему я обретаю вот эти состояния? Это не просто так, что я буду крутиться тогда и буду за час проходить много страниц и сидеть. Различие между желанием получать и желанием отдавать. Где я в своем настоящем состоянии, в своем распорядке дня, где я сталкиваюсь с этими двумя желаниями, желанием получать и желанием отдавать в группе? Поэтому, заботясь о темпе, обретении различных состояний в группе и так далее, я должен как можно больше работать в группе с этим намерением, как можно в более быстром темпе. И тогда я смогу отличить, что я в этом или я не в этом, насколько я нахожусь в том или в другом и так далее. Может быть, ты много крутишься, да, действительно, как собака со своим хвостом. Я вошел сюда, мне сказали, это будет быстро, чуть-чуть, да, и ты уже там будешь порхать среди ангелов. Но ты даже не начал еще проходить эти состояния. Я говорю тебе, эти состояния, они находятся в группе. Там ты можешь испытать какие-то негативные состояния. И тебе нужно, что именно от группы ты получил силы. Продолжай дальше, и получишь от группы также и понимание, что ты и не хочешь продолжать дальше. Продвигаться к желанию отдавать. Это называется заботиться о темпе, это называется укрепляться. Так, как он говорит об этом в предисловии к тесту, Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе это. Он не говорит тебе взять что-то другое, не само желание получать, и не само желание отдавать. Вот эти состояния. Я говорю об этих состояниях, уже слово это состояние, ты все время об этом слышишь.
1: Вот это различие между желанием получать и желанием отдавать, это окончательное, или его можно так продолжать, выяснять год за годом?
0: Сейчас,

0: состоянии скрытия, под максом, мы проводим различия между желанием получать и желанием отдавать, как бы между правой и левой линией. Затем над максом продолжаем их между настоящей правой и настоящей левой линиями. И правильные различия между ними и верное решение называется средней линией. Именно это различие и принадлежит нам. Из него строится наше кли. Как он пишет здесь, нежелание получать и нежелание давать не принадлежит тебе. Одно — правая линия, другое — левая, а различие между ними и есть эта средняя линия. Ее ты должен достичь, из нее должен выстроить свой кли. Иными словами, я снова повторяю, твоя работа — это не сырье, а вот эта огранка, те грани, которые мы выводим на камни, это превращает его в бриллиант. Вот и все.
1: О, Гамкин Мирусалим, Мишуса, Мирушалайм.
0: О, тут еще из Иерусалима есть вопросы, кто-то из Украины.
1: Прикольный микомут, Ефе.
0: Из разных мест. Прекрасно. Тут можно задавать вопросы на трех языках. На иврите, русском и английском.
1: Кто нас слышит сегодня, может спрашивать меня на русском языке. Миша Шумей, Шарли Шолю, Тану, Дерех, Эхзеникра. Шейлот Лерав, Эйфузен, Немца.
0: Вопросы к Раву. Где это находится? На странице трансляции. Там есть такой вход в раздел «Вопросы Раву». И там вы можете писать и отправлять вопросы и на иврите.
1: Кен. Ну?
2: Вы говорите, что одним людям дана возможность ощущать эти различные свойства или выбирать, тогда как другие страдают от этих заболеваний разных, например, болезни Альцгеймера, и вообще ничего не осознают, находятся в коме и так далее.
0: Есть состояния, в которых человек не управляет своим желанием, своим выбором. Мы, даже если мы сейчас такие взрослые, понимающие, нас подвели к самому высокому, что может быть только в этом мире, когда мы связаны с высшей силой, с целью, и стремимся к нему приблизиться. Он словно собрал нас в эту группу и сказал, «Я хочу вас, идите ко мне». Что может быть выше этого? Даже если мы, допустим, максимально сконцентрируемся в такой самой доступной нам степени, у нас будет много разных таких систем, которые работают на неживом, растительном, животном уровнях, да? Мы все равно будем ложиться спать, и нам придется есть, и также работать нас заставляют в обществе и так далее. То есть всегда, даже у самого высокого человека, даже там, не знаю, Раби Шимон, на самой высокой ступени, все равно есть у него материальная система, которую он должен соблюдать, поддерживать, и так и все остальные. И в этой материальной системе, он как бы оторван от духовного, да, она действует по своим законам, по которым существует его тело и так далее. И вершина его, которая относится к духовному, уровню, и лишь там он особенный, а все остальное такое же, как у всех. И в этом мире тоже все построено согласно пирамиде. Есть много людей, которые совершенно оторваны от работы на Творца. Сколько их? 7 миллиардов, может быть, ну, может быть, 100 человек. Все остальные живут животной жизнью. Ты говоришь, что в этой животной жизни тоже есть разные ступени, уровни. Эти живут так, другие иначе. Есть такие, которые совершенно отделены, оторваны, разные болезни, там, Альцгеймер, ты говоришь, или другие тяжелые состояния, рождаются с разными нарушениями, психологические проблемы и прочее. Что делать? Ничего не делать. Высшее управление должно проявиться во всех этих состояниях, которые есть в Малхут бесконечности, во всех этих проявлениях и разных комбинациях, сочетаниях. И получается так и иначе. Почему? Мы не знаем причины и не видим следствия. Кроме того, я снова повторяю, твой вопрос о том, почему человек страдает или радуется, это правильно или неправильно, справедливо или нет, как распределены всякие богатства в мире и так далее. Все эти вопросы, они не на нашем уровне, потому что мы должны спрашивать только о том, где мы можем что-то изменить. И это именно в различии состояния между моим отношением к себе и отношением к Творцу. Ты понимаешь этот момент? Ты должен лишь только в этом моменте удерживаться, если ты хочешь быть в правильном месте внутренне. Правильное внутреннее твое место — только один вопрос. Я сейчас. Для себя или для него? Вот и все. Что ты спрашиваешь о каких-то людях, которые страдают совершенно отторно от того, что они даже страдают, они даже этого не чувствуют? Или даже о желании получать, или желании отдавать в разных проявлениях? Даже о себе, то, что ты страдаешь или наслаждаешься, это тоже не вопрос. Ты не ставишь вопрос в том месте, где с ним можно работать, ты понимаешь? Работа может быть только в различии. Это для меня или для него. И перестань думать обо всем остальном. Это бесполезно. Если человек заострит этот вопрос и с ним войдет в группу, ты знаешь, какие состояния он получит. И уже через несколько месяцев ты увидишь, как он совершит скачок в духовное. Потому что действительно нету множества состояний. Вопрос в том, что мы размазываем их по времени, потому что мы их опускаем из этой вершины на неживой уровень. Ты думаешь, то, что я сказал сейчас, это поможет? Нет. В этом и проблема.
1: О, Микалуга Афиру.
0: Видишь, даже из Калуги.
1: Кен. Привет, Володя. Кен. Кен.
2: Как проверить, что это не иллюзия? Что все эти различаемые ощущения — это не иллюзия, что не настоящее?
0: Как проверить, что это эти состояния не иллюзия? Если человек старается делать это все правильно, то внутри состояния, в принятом им решении, он начинает, к нему приходит это понимание. Одно в другом. Это уже приходит из ощущения Творца, которое уже находится немножечко внутри. Это то, о чем ты спрашиваешь. Откуда он получает вот это знание, что это правильно или нет? Это уже рождается из релятивного отношения человека к Творцу. Ладно.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы возьмем из него для реализации в десятке.
0: Рав начал с этого, и потом это уже он закончил, нет плохого, нет хорошего. Вопрос, я для себя или для Творца? В итоге это все сводится к этому, для себя или для Него?
2: Да, Рав говорил, в основном заботиться о темпе продвижения. Что это значит? Не то, что я должен вертеться вокруг своего хвоста, как собачка, а нужно стараться заботиться о темпе правильным образом в работе. Это означает, что вкладывать в группу.
0: Да, Рав говорил о темпе прохождения состояний. Это наша работа. Нет желания давать, получать. Даже вот эти состояния, все это свыше. И мы лишь должны оценивать и различать эти состояния. И даже если ты живой или мертвый, это тоже состояние. Он говорит, что вот эту жизнь и силу можно получить только от группы. И вот эта оценка, это относится либо к тому, что ты — это щебень или это бриллианты. И в итоге он говорит, что есть только одно, один момент, который ты должен заниматься. Это для меня или для Творца? Все остальное — это философия.
2: Да, это был очень точный момент, что различение всегда между желанием получать, желанием отдавать. Мы привыкли, что наш разум впечатляется то одним, то другим. Я должен все время спрашивать себя, то, что я сейчас делаю, это ради отдачи или ради получения? И в этом также и ускорение, о котором Граф говорил, что нужно ускорять это темп смены впечатлений, состояний, это возможно только в группе, а не то, что я там в своей голове прокручивать. То есть в чат GPT нету там никаких вещей таких.
0: Да, то, что вы говорили о темпе, я тоже это отметил, для меня это или для Творца. И еще было в начале урока приходить в группу и делать физические действия, пойти на кухню, и таким образом человек перенимает мысли товарищей.
2: Насколько я понял, что основная точка в уроке, Рав часто повторял, давал разные примеры, там щебень или там бриллиант, или там то, что происходит духовным, это только в группе. Все время нужно эти состояния проходить, различать у них. Я это делаю для себя, или я делаю это для Творца, для отдачи, для группы, который находится передо мной. И я когда слышал, что Рав сказал, что вы думаете, что вы услышите это? Нет, вы не будете, не запомните. Это то, что мы должны делать. Мы должны реализовать то, что много лет назад Рав говорил, именно между нами давать силу в этом друг другу.
0: Рав также сказал, что то, что здесь написано в предисловии к ТЭС, что Творец говорит «это выбери себе», имеется в виду, что выбери эту работу внутри группы, что внутри группы ты все время должен спрашивать, это мне или Творцу. И также было, насколько я вижу в Творце множество состояний, я вижу, насколько могу наслаждать его так или эдак. Это и называется, что я прохожу ступени.
2: Да, очень много Рав говорил о этих различных состояниях и все богатства этих состояний, когда человек может уже различать много разных деталей и свойств, и таким образом уже приходит к темпу правильному разуму, может быть, играться всякими, играть этими вещами, неправильно работать. Мы должны делать это то, что мы в конце концов услышали от Рава, что меняется, только если мы что-то будем делать с этим.
0: Да, состояния должны показывать нам, насколько мы противоположны свету, и творцы, да, и товарищи должны пробуждать во мне желание уподобиться Творцу, и тогда происходит вообще смена природы.
2: Стас пишет, что благодаря товарищам можно заботиться о темпе продвижения, и ради с помощью товарищей заботиться о Творце, но пишет, что не нужно заботиться о материальных вещах, то, что происходит в мире. Должен заботиться только о том, что ты можешь сделать, только найти правильное внутреннее развлечение, состояние в том отношении внутреннем к Творцу и к десятке.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Шалом, шалом, хаверим ва хаверот.
0: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги, дорогие. Какой урок мы прошли, какая статья Рабаши, и какой урок, сколько мы получили опыта, состояний. Из всех миллиардов есть, может быть, тысячи человек, от которых мы можем получить правильный хисарон. И нет ничего другого. Рав говорил о том, что если есть две группы, одна может помочь другой. Как мы можем получить этот хисарон сейчас во время урока? Мы слышали, что если мы, кстати, сейчас готовимся к региональному конгрессу, и как мы сможем почувствовать все группы, все десятки, для этого я должен начать видеть, потому что я все время находился в своей десятке, я думал, что это необходимо, то, что Рафа говорил сейчас. Но чтобы мы не стали вот этой раковой клеткой, для этого что нам нужно? Нам надо начать получать хисарон от всех. Что это для меня значит? Это значит, что я должен снять вот эти шоры, что я нахожусь только в своей десятке, начать ощущать и другие десятки. И так мы построим намного больший хисарон, чем тот, который есть у нас. И это то, что мы должны делать сейчас. Мы хотим впечатляться и впечатлять товарищей. Все зависит от того, насколько мы будем это давать другим. Это зависит от каждого, кто получил желание, у которого есть точка в сердце, и который может просить этот хисарон у Творца, просить помощь у Творца. Сейчас мы будем изучать Талмуд десяти сферот и искать, где это свойство отдачи, которое мы должны обрести, чтобы у нас было желание приблизиться и выяснить, где это для меня, а где это для Творца, где это я вместе создаю вместе с товарищами.
2: Именно вот все эти различные свойства, ощущения, которые мы должны обнаружить все у нас по отношению к Творцу, мы будем изучать сейчас и Гулим, и Йошер. И в этом нужно делать усилия, чтобы все наши усилия были направлены на то, чтобы мы могли раскрыть все, что находится перед нами, от наше отношение к Творцу. И чтобы было как можно больше различных ощущений, состояний совместных в нашем отношении между нами и отношения к Творцу. Мы начнем с клипом Рава. Перед тем, как начнем смотреть урок, мы изучаем первый том, вторую часть, 50-я страница. Начнем четвертый пункт. Словарь, а перед этим послушаем Рава.
0: Мы учим, изучаем вторую часть, первый том. Учение десяти сферот. И тут говорится об Игулим и Йошер. Что такое Игулим, что такое Йошер? Игулим — это воздействие Творца на творение. Йошер — это уже когда есть творение. Эти творения находятся в какой-то связи с Творцом. Когда мы говорим об Игуле, это воздействие Творца. Когда мы говорим о линии, это тоже воздействие Творца, но уже относительно определенного творения, которое реагирует, которое находится в своем желании получать. И Творец воздействует на него и принимает в расчет природу творения. Поэтому сейчас, когда мы изучаем Игулим и Йошер, мы изучаем это в общем, очень в общем, конечно же, это далеко от реального, отношения между Творцом и Творением, как Игулим влияют на Йошер, и что Йошер может получить от Игулим, изменить, может быть, поведение Игулим относительно себя. Это начало нашей учебы. То есть мы находимся здесь тоже в неком таком исследовании отношений между нами и Творцом. Но исходя из этого, уже потом проявится более четкая форма, где мы, где Творец, как Он воздействует на нас, на все творения, постепенно, через все воздействия, влияния, который Он произвел у нас, все эти действия, очень длительный процесс, пока Он приводит все творение в виде решемот и воздействий свыше, к тому состоянию, когда это творение начнет его понимать, опознавать и достигнет его уровня. Друзья, начнем урок. Полный урок. Мы хотим взять все хистронот из него, чтобы затем мы смогли бы включиться во все группы, услышать все вопросы, чтобы сформировалось наше общее желание. Давайте послушаем этот урок. Там очень много разных важных моментов, поэтому слушайте внимательно, а потом мы будем это обсуждать. Учение «Десяти сферот», первый том, вторая часть, Ари, четвертый пункт. Свет Игулим — это свет Нефеш, а свет Йошер — это свет Руах. Сначала были созданы Игулим, затем Йошер. Однако отличие между Игулим и Йошер в том, что 10 сферот Игулим — это свет, который называется Нефеш. Имеется в них свет внутренний и окружающий, часть внутренняя и внешняя. Есть в них 10 сферот Келим. В каждом из этих Келим есть внутреннее и внешнее. Имеется также 10 сферот светов. И в каждом свете есть внутренний свет и окружающий. А 10 сферот де Йошер — это свет, который называется Руах. Это ступень выше, чем ступень Нефеш. И они также содержат внутренний и окружающий света. Также и в них есть 10 сферот Келим, и в каждом из этих Келим имеется внутреннее и внешнее. И ясно, что Нефеш было создано сначала, а затем был создан Руах. Еще раз, четвертый пункт Ари. Свет Игулим — это свет Нефеш, свет Йошер — это свет Руах. Сначала были созданы Игулим, затем Йошер. Однако отличие между Игулим и Йошер в том, что 10 сферот, относящиеся к Игулим, — это свет, который называется Нефеш. Имеется в них свет внутренний и окружающий. Часть внутренняя и внешняя. Есть в них 10 сферот Келим, и в каждом из этих Келим есть внутреннее и внешнее. Имеется также 10 сферот светов, и в каждом свете есть свет внутренний и окружающий. Но 10 сферот де Йошер — это свет, который называется Руах. Это ступень выше, чем ступень Нефеш. И они также содержат внутренние и окружающие света, и в них есть сферот Келим, и в каждом из этих Келим имеется внутреннее и внешнее. И ясно, что стадия Нефеш была создана сначала, а затем была создана Руах. 20-я сноска относится к 10 сферот. И Гулим — это свет, называемый Нефиш. 20-я сноска. Все сферот, у которых есть возможность только получать света и нет возможности передачи другим, свет, что в них называется Нефиш. И уже выясняли мы, что весь свет в Игулим обязаны получать от света Кава. Причина в том, что возможность связи у высшего света и Килим есть только посредством Зивуга с экраном, который поднимает отраженный свет, и этот отраженный свет дает связь между светом и Килим. И потому с теми Килим, в которых нет экрана у высшего света, нет связи, чтобы могли они передавать его другим сверху вниз. И непригодны они ни на что, кроме как получать свет от предыдущей ступени снизу вверх только для своего существования. Этот цвет называется Нефиш. И поскольку в Килим, да и Гулим, нет экрана, то нет у высшего света возможности взаимодействия с ними, а вынуждены получать они свет от Кава. Причем и это только тоже для собственного существования, а не для передачи. И потому называется свет, что в Игулим, светом Нефиш.
2: Что?
0: Как может быть в Игулим и Макив, и Пними?
2: Я не знаю, давай посмотрим, я не знаю. И также окружающие, также внутренние. Ты говоришь, что в линии может быть окружающий свет, потому что линия разделяет свет, который приходит на радиодачи, насколько он может получать, радиодачи может, сколько не может получать. А как такое может быть? Это также у нас и в Игулим. Ведь у них же нету экрана внутреннего. Может быть, что линия. Я не знаю, да? Я не знаю, так же, как ты. Но может быть линия Кав, которая наполняет Игулим, круги, из-за того, что в линии есть внутренние и окружающие света, также Килим, внутренние и окружающие, также из-за того, что он дает Игулим, также он и делит Игулим на внутреннее, внешнее, на внутреннее и окружающее. И если кто-то находится под моим влиянием, скажем, я что-то получил, там, заработал $1000, еще $2000 мне должны. То, что я заработал $1000, это внутренний свет, а $2000, которые мне должны еще, это окружающий свет. Я прихожу домой, дома, все мои домочадцы получают от меня. Также, исходя из того, что я принес домой, так они тоже из этого существуют. Если я получил $1000, принес наличные, значит, они уже могут получить это. А то, что еще не получил, то они ожидают только это. Понятно из примера. Также и тенор делит Игулим на эти две части, на внутренние, внешние, окружающие. Так-то выясняется. Будем смотреть сейчас, как Бальцулам будет объяснять. Но почему это до сих пор непонятно? Почему так сложно понять это? Это в точности та форма взаимоотношений между Йошер и Игулим. Простая, такой простой пример из жизни. Игулим, они ничего не способны. Это свет Нефиш. Нефиш — это такое пассивное получение без всякого реакции из самого себя, действия. Так, а Кав действует активно, называется Руах. Это больше, чем пассивное получение в Игулим. И чем больше он дает, и с Килим, и с Урод, со светами, со всеми свойствами, он дает Игулим и влияет на Игулим. Поэтому Игулим, они получают влияние от Кава и становятся таким же, как он дает им. И если Кав делает света на внутренние окружающие, также он дает Игулим. Игулим получает эти света, и все от него. Если я приношу, передаю свет в определенной упорядоченной форме между внутренним и окружающим, и несмотря на то, что выгули у меня от экрана, они получают в той же форме, в которой это приходит от линии, от кава. Как линии наполнят их, так они и будут. Они не могут ни реагировать, ни, ничего не с этим сделать. Для них все открыто, они так вот открыты. Внутри это как бесконечный свет, в котором нет никакого изменения. Не то, что они сами могут как-то потом менять эти цвета, их порядок. Ничего. Что он может нам объяснить? Что бесконечность для нас сейчас — это келим да и гулим, который мы должны наполнить. Как ты наполнишь их, так и будет, Инцов. Бесконечность — это форма твоего, твоей отдачи Творцу. Он для тебя сейчас как кли бесконечности, Инцов. Получает от тебя то, что как ты будешь его наполнять, и все.
0: 30-я сноска относится к словам «руах». 10 сферот, относящихся к руах, это дающие сфероты, потому свет руах называется светом захар, мужским, то есть дающим. А 10 сферот, относящихся к нефеш, называется светом накива, женским, то есть получающим и без возможности отдавать. И потому называются 10 сферот света кава, так же, как и 10 сферот деруах, показать, что это свет захар, мужской и дающий. Причину рассматривали мы выше. И потому руах, он выше, чем ступень нефеш, так как он дающий относительно нефеш.
2: Вопросы?
0: Что он хочет подчеркнуть в конце, когда он говорит, что нефеш была создана прежде руах? Это как-то не связано с тем, что мы говорили.
2: Пхинат нефеш прежде, а потом пхинат руах. Сначала келим дейгулим, а потом келим дейошер. Сначала келим дейгулим — это бесконечность, потом было принято решение сделать сокращение, работать лификав, то есть исходя из линии. Поэтому сначала приходит келим де гулим, а потом уже то, что властвует над ними, это келим де йошер.
0: Пятый пункт Ари. Арихампин де гулим светит кабавыима де гулим через холонот, окна. В трех линиях — правая, левая и средняя. Что в нем, и от них нисходит свет во все игулим таким образом, что все детали, которые есть в Йошер, есть и в игулим.
2: Я только прошу вас не представлять себе всякие эти три канала, таких синород, правый, левый, средний, которые как бы наполняют какое-то пространство, какой-то сосуд. Потому что что такое это пространство, которое мы наполняем? Это наше отношение к Творцу, исходя из того, что мы можем получить ради отдачи, присоединяем наше свойство получения. Таким образом, этим мы выражаем это определенное такое состояние, то, что происходит у нас на каждой ступени, вот это вот общая форма между получением отдачи называется средняя линия. Это та же средняя, это та же линия, которая была и прежде, но уже с расчетом, прежде чем он начинает действовать, в нем у него есть как бы сочетание, соединение между двумя линиями, свойствами Творца и творения, и насколько творение способно максимальным образом, оптимально выразить себя в подобии Творцу в средней линии, но это один тенор, то есть один канал, а не три. Да.
0: А я до сих пор думал и понял, что средняя линия строится снизу вверх.
2: Да, снизу вверх, верно. Нет. Сверху вниз у тебя есть две линии, а снизу вверх есть средняя линия. Да.
0: Но мы же сейчас изучаем, как все не сходит сверху вниз.
2: Две линии, которые называются свойства Творца и свойства Творения, нисходят свыше. Свет и желание, которое строит свет, они приходят свыше. А линия, которая строит творение, как реакцию на это, приходит снизу вверх. Я получаю от Творца желание, получаю от Творца свет, понимание, преодоление, силу, все остальное, кроме желания. И с помощью этих сил, это называется два ангела, я выстраиваю свое отношение к ним. И как я хочу их соединить, как я хочу реализовать их, как-то осуществить их в моем отношении. Средняя линия выражает мое отношение. У меня есть желание наполнить себя. У меня есть хозяин, важность его, которая стоит рядом со столом. Как мне сравнить эти две вещи? Как мне сопоставить их и из них вместе выстроить отношения к хозяину? Понятно, что это средняя линия, которая приходит от творения к Творцу.
0: Но тут три линии, а не две линии. И сверху вниз спускаются две, но он-то говорит три.
2: Где это?
0: Да, это в заголовке. Да.
2: Ну, сейчас мы посмотрим, что он хочет сказать. Арихампин дейгулим светит кававима дейгулим через холонот в трех линиях, правое, левое, среднее, что в нем от них не сходит свет во всех игулим таким образом. И от них исходит свет, не сходит свет во всей игулим. Ну, так что ты хочешь сказать? Ну да, потому что от линии приходит, притягивается к игулим, так он наполняет игулим. Сверху вниз не может быть средней линии, это просто невозможно быть, чтобы такое было по определению. Средняя линия — это отношение творения к Творцу, которое выстраивается из двух линий, которые он получает от Творца. А здесь что делает линия кав? То есть две линии, эти два кава, которые приходят свыше и строят среднюю линию. Творение, которое строит среднюю линию, наполняет этим игулим, игулим, который относится к его ступени. То есть игулим выражает отношение Творца ко мне. Насколько я могу их наполнить, это уже называется то, что я могу уподобить себя и быть в подобии с ним. Творец создал круги, это игулим, это то, что создал Творец до первого сокращения. То, что он создал во мне желание, это выражается в этом его желании. Создать желание и наполнить его, что он должен быть вот такое большое желание. И насколько сейчас я наполняю это желание, свое желание, в той мере, в которой я могу доставить ему наслаждение. Я беру со стола только средние линии, чтобы доставить ему наслаждение. Это называется средняя линия. Я могу наполнить эти игулим только с помощью линии, с моим отношением к нему. Я могу наполнить их только частично, эти игулим, эти круги, потому что у меня нет экрана на все, на свое желание, называется на всю кассу. Это называется, что линия наполняет игулим, это средняя линия наполняет игулим, когда мы говорим здесь уже о творении, после разбиения, когда он действует, для того, чтобы действительно доставить наслаждение Творцу. Да?
0: Согласно тому, что я думал до сих пор, я думал, что тест поделен на две части. Первая часть — это сверху вниз, а вторая часть — это снизу вверх.
2: Ну, также и в последней части он говорит сверху вниз, не обязательно. Каббалисты не хотят тебе рассказывать в точности, как ты должен работать снизу вверх. Ты должен это сам обнаружить. Они дают тебе всякие такие разные знания системные. И обычно тебе рассказывают, как это все происходит, нисхождение сверху вниз. и раскрытие Творца в творении — это уже работа, частная работа твоя, личная твоя работа. Как ты войдешь в эту работу, тогда ты будешь считать в течение 10 сферот по-другому, ты действительно увидишь то, что там происходит, но ты увидишь только исходя из того экрана, который ты можешь создать, и ничего другого они не пишут. И они не пишут снизу вверх в порядочной форме, как это делать. Они хотят, чтобы ты сам рос и сам определил. Как ребенок, ты не можешь, он не будет расти, если ты не будешь от него закрывать, давать ему всякие трудности, всякие игры с вопросом в конце. Подумайте, вот исходя из всех этих подготовительных действий, которые ты подготовил ему, чтобы он решил, принёс, решил задачу. Так и здесь у тебя есть отношение между светом и клеем. Это то, что они объясняют и делают здесь. Да.
0: Вот то, что вы сейчас объяснили, это понятие Йоабу. Где корень трех линий, трех рашим, то, что наверху находится, вот в этих терминах, которые вы сейчас объяснили?
2: Я не понял вопрос.
0: Баал-Салам иногда говорит, что есть место, когда действительно находится средняя линия, что она приходит снизу, но иногда, что она приходит сверху.
2: Да, неважно то, что он говорит Атик, Ариханпин, он говорит, что

0: בספר זוהר, мы читаем из книги «Зор народу», статья «Ваигаш», пункт. На первой части мы будем читать статью «Кувкав Гимель», а затем мы перейдем к статье «Рабаша» и выясним, какие вопросы были заданы на нашем сайте. Это очень особая тема, которую мы изучаем, потому что свет бесконечности от Творца распространился к нам через пять миров и приходит к этой системе через миры Адам Кадмон, из мира бесконечности. Он приходит к миру Ацилут. А мир Ацилут, он, в общем-то, и организует весь свет таким образом, чтобы мы смогли его воспринимать, и входит через Рош мира Ацилут. Рош мира Ацилут — это Партив Атик, стоит это знать, потому что Зор пользуется этим очень много. Парцуф Ариханпин, Абаваима, Ишсуд. Посмотрите, сколько много вещей здесь есть. А затем Зеранпин и Малхут. Это лишь система мира Ацилут. Таким образом, он устроен, мир Ацилут. И под Малхут мира Ацилут находятся души, наши души, души, и эти души, они поднимаются в Малхут мира Ацилут и пробуждают Малхут мира Ацилут соединиться с Зеранпином мира Ацилут. Зеранпин мира Ацилут является очень особым парцуфом. То, что все кажется настолько сложным, нам не стоит этому удивляться, потому что и в нашем организме есть очень такие сложные системы. Зеранпин мира Ацилут, лишь Зеранпин мира Ацилут, если мы его здесь начертим, то у нас здесь есть Хесед Гурати Феред, который представляет себя Авраама, Ицхака и Якова, Нецах и Год. Это Муше Арон, Есот — это Йосеф, и Малхут — это Давид. Поэтому Есот — это Йосеф. Теперь мы говорим об этом свойстве. То есть мы не говорим о людях, мы говорим об особых силах, особых душах, которые выполнили эту роль. Для чего? Что же здесь происходит? В свойстве Есот происходит очень особая вещь, когда из мира бесконечности, как мы и говорили, свет проходит через все парцуфим, приходит в Зеранпин, и в Зеранпине он спускается до Есода, это является последней станцией высшего света сверху, Есот, поэтому Йосеф и называется сферой Есот, Йосеф праведник, праведник основа мира, потому что таким образом высший свет приходит до Йосефа, то есть до этого свойства, это не человек. И здесь уже есть контакт между высшим светом и душами. Когда мы поднимаемся выше, мы включаемся в Малхут и получаем из Есода, из Йосефа все света. Поэтому есть связь между Есодом, Йосефом и фараоном, потому что фараон вот здесь. Это все большое неисправленное желание получать. И поэтому здесь есть такие системы отношений. И Зор хочет описать нам формы отношений между Яковом, Тиферет, где заканчивается период праотцов, вот это вот Авраам, Ицхак и Яков. И каким образом от Якова это переходит к Йосефу и от Йосефа в Малхут и в души, то есть к нам. Поэтому мы говорим о чем-то очень важном, очень близком нам, о той системе, которая просто управляет. Это система управления всех нас. Поэтому, пожалуйста, давайте вернемся к тексту и прочитаем пункт Куф Хав Хей, 125 пункт.
1: 125. И есть животное, находящееся выше нижних, то есть над остальными животными, находящимися ниже мира Ацилут. Это лик человека Нуква.
0: То есть Нуква мира Ацилут, Малхут мира Ацилут. Каким образом здесь и начерчено. Из нее уже есть вход во все души. Пожалуйста.
1: И все они питаются от нее. И четыре стороны света записаны в нем. Хуп, тум. Известные лики светят в каждую сторону. И это три лика — лев, бык, орел, светящие каждой из четырех сторон. Две стороны, южная и северная, это правая и левая, а восточная — средняя линия. А западная — Нуква, которая принимает все и содержит их все. И это Нуква, которая властвует над четырьмя сторонами. И это три в одной стороне и три в другой стороне, и так в четырех сторонах света. Иными словами, когда все они взаимовключают друг друга, они не являются четырьмя в каждой стороне, вместе 16, а три в каждой стороне. А три в каждой стороне вместе 12 ликов. 126. Есть небосвод над небосводом, а этот небосвод властвует над ними. То есть три небосвода, где правый и левый находятся один над другим, а средний небосвод властвует над ними, согласовывая их и включая друг в друга. Так же, как в случае с животными, и все они устремляют взоры к нему, то есть получают от него решение и взаимовключение. И под сводом этим крылья их распростерты, ибо все они властвуют над тем, над чем они назначены. Ибо средняя линия делает реальным свечение их обоих, то есть правый светит сверху вниз, а левый снизу вверх. И поэтому правое крыло уравновешено с левым крылом. И распространение, веревочная мерка в них, то есть сила экрана, имеющегося в средней линии, которая связывает правую и левую вместе. Распространение и орошение, то есть это поле, которое орошают водой, и вода распространяется в нем.
0: Но в связи с правой и левой линией, насколько они равны, как можно вообще измерить, равны они или нет, согласно количеству, согласно весу, согласно мощи? Это вообще абсолютно разные свойства. У нас нет просто возможности взвесить это в том виде, в каком это происходит в нашем мире, согласно какой-то внешней мерке. Но они равны, имеется в виду, что они дополняют друг друга таким образом, что все, что необходимо в другом, другому, противоположное ему свойство, передает ему хасадим с правой стороны, полностью дополняет хохму, а хохма, насколько она способна светить в левой линии, в правой линии в хасадим, она и светит там.

0: это 50 на 50, или же в чем-то другом. То есть в духовном равным называется, что я добавляю все, что ты от меня желаешь, тогда мы равны. Да.
1: 127 пункт. Три небосвода находятся в каждой стороне, которые включены друг в друга. И в каждом из трех есть три. И они девять, девять в каждой стороне. И есть девять в восточной стороне, и девять в западной стороне. Четыре раза по девять — 36 небосводов. И когда соединяются, все они становятся их единым Рош, единым небосводом, единым именем, то есть нуквой, называющейся имя, в полном единстве, как должно. 128. И когда эти небосводы и животные устанавливаются в качестве престола, сказано, над сводом же, который над головами их, словно образ сапфирового камня, в виде престола. И над образом престола образ, подобный человеку, на нем сверху. Этот драгоценный камень, нуква, устанавливается как престол, стоящий на четырех основах. И на этом престоле образ человека, Адам Зеерампина, дабы соединиться с ним вместе. То есть, чтобы престол нуква соединился с человеком на нем Зеерампином. Небосвод и животные иногда устанавливаются в качестве престола, а иногда в качестве колесницы. И оба они — исправление нуквы для зевуга с Зеерампином. Но когда устанавливается, находясь во власти правой линии, то называется престол, а когда устанавливается, находясь во власти левой, то называется колесницей. 129. Когда небосводы и животные, образующие нукву, устанавливаются так, чтобы все это было единой колесницей Меркава для этого человека, Зеерампина, тогда сказано, «И запряг Йосеф свою колесницу, и поднялся навстречу Израилю, отцу своему, в Гошен». Этот праведник, Исод Зеерампина, зовущийся Йосефом праведником, который связал и соединил колесницу свою, нукву, небосводы и животных. Навстречу Израилю — это человек. Человек Адам, находящийся над престолом, то есть Зеерампин. Гошен, от слов «подойдите Гишу ко мне», что является сближением и зевугом Зеерампина и нуквы. От слова «Гишу, подойдите ко мне», то есть приближение и зевуг Зеерампина и нуквы, которое подразумевается здесь в колеснице Йосефа и Исраэля, отца его. И приводится сказанное, чтобы указать на этот зевуг как на сближение, поскольку он происходит под властью левой линии, свойственной началу каждого зевуга, как сказано «его левая под головой у меня». И это одно только сближение, и тотчас он отделяется, возвращаясь к правой, во избежание судов, пробуждающихся вместе с этой властью, и во избежание перекрывания в таком случае всех святов.
0: Мы в духовном говорим о желании получать пришедшим свыше, каким образом это желание получать начинает уподобляться Творцу. Действием, которое Творец нам представляет, Творец — это некий источник, который представляет по отношению к желанию получать, которое он создал, всяческие воздействия от него. Он воздействует на него один раз так, другой раз иначе, всяческими образами. И все эти образы, когда они принимаются в желании получать, желание получать начинает вследствие этого развиваться. У него это ощущается в качестве шести направлений, шести сторонам света, или как цвета, или же как вкусы, как тепло и холод, всяческие такие внутренние проявления, ветра и прочее. В общем-то, это лишь свет воздействует от Творца на желание получать, и оно таким образом впечатляется. И поэтому желание получать устанавливает внутри себя всякие названия,

0: всякие формы, согласно чему? Согласно тому, что она ощущает, то есть тех самых явлений не существует вне желания получать. Вне желания получать мы вообще не знаем, что там происходит. Ну, можно сказать, что там есть какой-то свет окружающий, простой свет. Но говорить об этих явлениях мы в состоянии лишь, когда они уже находятся внутри желания, и желание ощущает их в каком-то виде, так или иначе. А здесь он объясняет нам о системах, в каких видах желание получать впечатляется от света, и в соответствии с этим, каким образом оно превращается в сложно составленное, потому что желание получать, когда оно получает впечатление от света, оно становится некой особой матрицей. Иногда таким, иногда таким. И таким образом свет как бы впечатывает в желание получать всяческие такие свои отпечатки. И желание получать становится подобно какому-то идолу, но во всяких разных видах, нет внутренних и внешних, но в живом виде, а не такой мертвый памятник. И поэтому выходит, что мы получаем очень сложную систему, систему творения, и все это из действия света на желание. И прямое воздействие Творца на творение достигло того, что творение принимает все эти воздействия и выстраивается в таких системах прямым образом, сверху вниз это называется, то есть прямо от Творца. А действие противоположное этому — это когда творение уже начинает как бы говорить «стоп». С этого момента и далее я начинаю самостоятельно задействовать все эти системы, я желаю уподобиться тебе. То есть мне уже достаточно, я получил все эти впечатления, все эти воздействия, все решимот и все остальное. Теперь я хочу работать. Я желаю теперь в своей собственной системе, которую ты впечатал в меня. Я желаю сейчас действовать так же, как и ты. То есть во внешнем виде я буду выглядеть так же, как ты воздействуешь на меня. Так же я буду тебя отдавать. И тогда это уже называется работой снизу вверх. Об этом каббалисты и говорят. Пожалуйста.
1: 130 пункт. И тогда явился ему и скрылся. Когда солнце являет себя луне, тогда светит луна всем тем, кто находится внизу в мире. Подобно этому, все то время, пока высшая святость, свет Зайрампина, пребывает над нижним храмом Нуквы, светит храм и пребывает в своем совершенстве. Но здесь говорится «и явился ему», то есть явился ей свет и скрылся. И после того, как скрылся от нее высший свет Зайрампина, все оплакивали разрушение храма, уход света из Нуквы вследствие этого зевуга, происходящего во власти левой линии, по причине чего он сразу же возвращается к правой. И Писание говорит, что это последнее изгнание. Большая часть судов исходят на Израиль во время последнего изгнания из-за власти левой линии. Именно поэтому он тотчас отделяется от этого, возвращаясь к правой.
0: Малхут называется храмом, Бейт-Амикдаш в тот момент, когда он разрушается, она не может светить вниз, свет прекращается, и душа ощущает себя в изгнании. Это понятно. Пожалуйста.
1: 131. И когда убедился Яков, видя, что исправление внизу, в Зон, подобно тому, что наверху в Абавыима, когда произвел зевок во власти правой линии, и света повторились, раскрывшись так же, как наверху, тогда сказал он: «Могу умереть теперь, после того, как увидел лицо твое, ибо ты еще жив». То есть теперь он живет союзом святости, называемым «жизнь миров». А поскольку ты еще жив, то сказал Яков вначале: «Довольно, еще жив сын мой Йосеф, ибо тот должен быть жить».
0: Почему? Потому что снова мы уже говорили об этом, о том, что высший свет, проходя через мир Ацилут, через все эти парцуфим, он приходит к Зеранпину мир Ацилут, и Зеранпин мир Ацилут называется Кадош Баруху, от которого к нам и приходит все воздействие. В Зеранпине мир Ацилут у нас есть Хесед Гврат Тиферет, который называется праотцы, затем у нас есть Нецахот и Исот, называемые сынами, сыновьями. Исод – это Йосеф, а Тиферет – это Яаков. То есть оба они являются средней линией. Оба они представляют из себя среднюю линию. То есть Йосеф является прямым результатом, продолжателем Яакова. И поэтому он говорит: «Яаков, если я тебя уже видел, что ты продолжаешь в Египте, то есть в том самом большом желании получать, что уже не является уровнем праотцов, а уровнем сыновей, желание получать которых больше, когда он говорит, что ты продолжаешь ту же самую линию, то уже достаточно. Я отстраняюсь от всей своей заботы о нижних». Тогда от Йосефа это приходит к Малхут, и из Малхут затем приходит к душам. Таков процесс, который здесь происходит, и то, что он нам здесь говорит. Пожалуйста.
1: Так как исхождение светов, произошедшее после зевога, совершенного во власти левой линии, считается подобным смерти, то есть исхождением света жизни. Как сказано: «Могу умереть теперь, после того, как увидел лицо Твое». Ибо поэтому удалились света сразу после начала зевуга, на который указывает фраза «явился ему», что и означает смерть. И это по той причине, поскольку ты еще жив. Ты еще жив, союз святости, жизнь миров, правая линия, когда свет хохма, называемый жизнь, облачается в хасадим и существует, и поэтому вынужден был вернуть зевуг во власть правой линии. 132. Сказано: «И благословил Яаков фараона». И хотя выяснилось, что не является клипой зла, а является свойством има Ацилута, однако, согласно простому толкованию, он представляет собой клипу зла.
0: Здесь действительно есть проблема. Мы видим, каким образом Зоар вдруг... Ну что? Что с нами вообще происходит? Има мир Ацилут — это уровень бины. Это святой уровень, это называется святым. Кадош. Има мир Ацилут — это гар всех воздействий, источник всей святости, всего хорошего в мире. Фараон — это источник всего зла в мире. Как же это может быть? Именно так, потому что он делает это согласно своей роли. Называется, что фараон приблизил Израиль к Творцу, потому что именно та самая бина, которая должна, чтобы к ней пришли бы и получили ее свойства, свойства отдачи, чтобы впоследствии смогли наполниться и захотели бы, чтобы она их наполнила, и тогда она их наполнит, как высшее има. Таким же образом она действует, она воздействует посредством клипы злого царства, пробуждает проблемы, чтобы нижние поняли бы, что необходимо прийти к ней, что нет никакого выбора, поскольку мы двигаемся лишь вследствие страданий и недостатков. Поэтому посмотрите, что он нам пишет. Очень странная вещь, если сказать это на улице, что фараон, он является святым. Как такое может быть? Какой он еще святой? И во множестве мест вот так в Кабале мы видим, что все эти злодеи в Торе, Билам, Балак, Аман, Ахашверош, все они — это силы, с помощью которых Творец воздействует на творение. А все силы относятся к святости, ведь они находятся в духовном, все эти силы, но лишь действуют одна против другой. Мы, как люди, находимся в середине, они воздействуют на нас с двух сторон, поэтому по отношению к нам они называются, эти называются хорошими, эти плохими, и те, и другие впоследствии, как говорится, что ангел смерти превращается в святого ангела, то есть все присоединяется к одному источнику, и Творец задействует их одновременно. Что он говорит? «Приходи к фараону, потому что я утяжелил его сердце». Почему? Потому что Творец таким образом сделал. Почему у него плохое сердце?
1: 133. Сказано: «Кобылице в колеснице фараоновой уподобил я тебя. Есть колесница у левой линии, у ситра Ахра, и есть колесница у правой, находящаяся наверху, в святости. И одни соответствуют другим. И принадлежащие святости относятся к милосердию, принадлежащие к ситра Ахра относятся к суду». 134. Когда вершил Творец суд над Египтом, то каждый раз суд совершался точно таким же путем, который свойственен колесницам ситра Ахра, и точно в том же виде, который соответствует именно этой стороне. Так же, как эта сторона убивает, забирает души, так же делал и Творец с ними. Как сказано: «И умертвил Творец всякого первенца», хотя обычно он милосерден. И все, что он делал с египтянами, было именно в таком виде. И поэтому сказано: «Уподобил я тебя, возлюбленная моя, ибо уподобилась она колесницам фараона, чтобы убивать, забирая души людей, как это свойственно колесницам фараона», то есть ситра Ахра. «Убивать, как сказано, ибо я Бог. Я это и никто другой». А о грядущем будущем сказано: «Кто это идет из Эдома в багряных одеждах из Боцры?» То есть и тогда убьет их Творец, а не посланник. 135. Сказано: «И поселится Израиль в земле египетской, в земле Гошен, и овладеет ей, и это владение миром. И овладеет ей, ибо они достойны владеть ей, а не египтяне. И расплодились, и очень умножились, ибо не знали они горя, являясь любимцами царей, пока еще родоначальники находились при жизни. И поэтому и расплодились, и очень умножились».
0: Здесь необходимо добавить, что то, о чем мы говорим, то, что мы говорим о странах Гошен, Египет, земля Израиля и так далее, нам необходимо понять, что это не так, как у нас есть география и земной шар. Есть одно желание, и это желание нам необходимо лишь улучшить все больше и больше. То есть та же самая земля Египта вдруг отделяет в ней землю Гошен, исправляет в чем-то соотношение между Египтом и Гошеном, это превращается в Синайскую пустыню. Исправляет Синайскую пустыню, она превращается в землю Израиля. То есть то же самое желание, просто мы каждый раз приподнимаем и приподнимаем его к намерению ради отдачи. Поэтому таким образом мы и приходим к исправлениям. Поэтому на этом мы закончили главу Вайгаш.
1: Строим духовное общество.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы изучаем утренний урок Рава 4 ноября 2002 года. По статье «Вы все стоите сегодня». Это находится в первом томе Рабаша, 56-я страница. Прочитаем вместе эту статью в нашем распоряжении. 27 минут, пожалуйста.
1: «Атем ницавим айом кулхем». המפרשים שואלים על מה שכתוב אתם ניצבים היום כולכם ראשיכם שבטיכם.
2: Вы все стоите сегодня. Комментаторы спрашивают о стихе: вы все стоите сегодня перед Творцом Всесильным вашим, главы ваши, колено ваши, старейшины ваши, надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле. Почему он начинает с множественного числа и заканчивает единственным числом? Каждый человек в Израиле. Автор книги Маор ВаШемеш объясняет, что говорится во множественном числе и в единственном числе указывает на любовь к товарищам. И то, благодаря чему, что есть среди вас главы, колено ваше, и тем не менее никто не видит в себе больше добродетельности, чем в любом человеке из Израиля, а все равны в том, что один не имеет претензий к другому, поэтому свыше тоже поступают также по принципу мера за мера, поэтому вниз передается все благо. И вот согласно нашему пути, когда мы учим все в одном объекте, получается, что человек должен принять на себя бремя высшей малхут, как бык под ярмой, осел под поклажу, которые являются разумом и сердцем. То есть вся работа человека должна быть ради отдачи.
0: И согласно этому выходит, что если человек совершает свою работу ради отдачи и не желает никакой компенсации, а желает лишь совершать свою работу в святости и не надеется, что ему дадут какую-либо добавку к тому, что у него есть, то есть не желает даже никакой добавки к работе, то есть от того, что он получит какое-то знание, что он идет правильным путем, что, безусловно, является справедливым требованием. Тем не менее, и от этого он тоже отказывается, так как он хочет идти с закрытыми глазами, веря в Творца. И то, что в его возможностях он делает, и он доволен своей долей. То есть даже если он чувствует, что есть люди, у которых есть некоторое понимание в работе Творца, а он видит, что он полностью опустошен, то есть часто бывает, что и он чувствует вкус в работе, а иногда он чувствует, что он в свойстве главы их. То есть иногда он думает, что сейчас он пришел к ступени, когда невозможно, чтобы он мог спуститься в состояние низости, что означает такое состояние, где если он захочет заниматься работой Творца, он должен приложить большие усилия, чтобы заставить свое тело, и тогда то, что он делает, происходит по принуждению, потому что у него нет никакого желания работать, а тело желает лишь покоя, то есть его ничего не интересует.
2: Ибо тогда он чувствует, что он уже пришел к ясному знанию, что нет ничего другого в мире, кроме как работать ради отдачи. И тогда, несомненно, у него есть вкус в работе. И он смотрит на прошлые состояния, которые у него были, и не может понять их, что теперь, когда он находится в состоянии подъема, поэтому, согласно всем расчетам, он решает, что теперь уже нет никакой возможности, чтобы когда-нибудь у него было падение. Но иногда через день, час или несколько минут он падает в состояние низости, настолько, что не чувствует в этом месте, что упал из состояния подъема в глубину великой бездны. Но иногда, спустя час-два или два, он видит вдруг, что упал с вершины. То есть из того состояния, когда он был уверен, что он герой из героев, он оказался как всякий человек из Израиля, то есть как простой человек, и начинает думать, придумывать советы, что же может теперь делать, и как может снова подняться в состоянии величия, которое у него было.
0: Тогда человек должен идти путем истины, то есть сказать, что то, что я нахожусь сейчас в самом низу, означает, что свыше меня специально сбросили, чтобы я узнал, действительно ли я хочу делать святую работу ради отдачи, или я хочу быть работником Творца, потому что это дает мне больше, чем все остальное. И тогда, если человек может сказать, «Я хочу сейчас работать ради отдачи, и не хочу совершать святую работу, чтобы получить какое-либо удовлетворение от этой работы, ведь недостаточно одного этого, чтобы я совершал святую работу, как любой человек из Израиля, который идет молиться или учить какой-то урок из ежедневного листа Талмуда, и нет у него времени думать, каким намерением он учится или молится, а он просто исполняет действия без всякого специального намерения. Тогда он снова входит в святую работу, и сейчас он просто хочет быть работником Творца без всяких предварительных условий.
2: И потому сказано, вы все стоите сегодня. То есть все состояния, которые вы проходили, и все состояния, которые были у вас, и состояния гадлута или менее гадлута, которые считались средними состояниями и так далее, вы берете все эти частные состояния, не считайте одну ступень относительно другой, поскольку вам не важно никакое вознаграждение, а важно только, что вы исполняете волю Творца, который заповедовал нам исполнять заповеди и учить Тору, и это мы исполняем, как любой из народа Израиля.
1: То
2: есть состояние, в котором он пребывает сейчас, важно для него так же, как если бы думал, что пребывает в состоянии величия, и тогда Творец Всесильный заключает союз с тобой сегодня. Другими словами, тогда Творец заключает с ним союз. Именно в то время, когда человек принимает работу Творца без всяких условий и согласен совершать святую работу без всякого вознаграждения, это называется смирением без всяких условий, тогда Творец заключает с ним союз.
0: И заключение союза, как объясняет мой отец и учитель, это когда два человека видят, что они любят друг друга, тогда они заключают между собой союз, что они останутся в своей любви навечно. И он спросил, если они любят друг друга и понимают, что любовь не прекратится в таком случае, зачем же нужен союз? И для чего они заключают этот союз? То есть для какой пользы? То есть что они выигрывают от того, что произвели заключение союза? Является ли это просто церемонией, или это делается для какой-то пользы? И он сказал, что заключение союза состоит в том, что, как сейчас, они понимают, что им стоит, чтобы каждый любил другого по тем причинам, которые они видят сейчас. Ведь каждый чувствует другого, что он заботится лишь о его благе. Тогда они заключают союз. То есть, если как сейчас ни у кого нет никаких претензий к товарищу, иначе они не заключали бы союз, тогда они говорят друг другу, что им стоит заключить союз раз и навсегда. То есть, если, страшно сказать, возникнет ситуация, что у одного будут претензии к другому, тогда каждый вспомнит заключение союза, которое они произвели между ними во время, когда любовь чувствовалась. Так же и сейчас, хотя они не ощущают ту меру любви, которая была тогда, тем не менее, они пробуждают былую любовь и не смотрят на состояние, в котором они находятся сейчас, и снова начинают делать друг другу добро. И поэтому заключение союза полезно. Хотя вкус любви, бывший, когда между ними царила любовь, и ушел, но благодаря тому, что они заключили союз, они обладают силой вновь пробудить любовь, которая светила им в прошлом, и возвращают ее в будущее.
2: Согласно этому, находим, что союз главным образом заключается для будущего. Это подобно договору, который заключает, чтобы нельзя было передумать, когда они увидят, что нет больше тех уз любви, которые были. И благодаря этой любви они испытывали большое наслаждение, когда каждый из них делал добро другому. А сейчас, когда любовь нарушена, из этого следует, что нет сил, которые позволили бы кому-то из них делать что-то ради ближнего. А если они все же хотят сделать что-то один ради другого, то они должны посмотреть на союз, который был заключен у них. Тогда и исходя из этого, они должны построить любовь заново. Это подобно человеку, заключившему договор с товарищем. Этот договор связывает их, не позволяя им расстаться друг с другом.
0: Из этого следует, как сказано выше, вы все стоите сегодня. То есть он перечисляет частные ступени, главы ваши, колено ваше, старейшины ваши и надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле. То есть из всех высоких ступеней, которые были у него, для него сейчас считается, что он находится в состоянии каждый человек в Израиле, и он принимает на себя это состояние, как в ситуации, когда у него были более хорошие, по его мнению, состояния, и говорит, «Я делаю свое, а Творец — то, что Он хочет дать мне, я согласен, и у меня нет никакой критики». Тогда он удостаивается заключения союза, как сказано выше. То есть эта связь остается навсегда, поскольку Творец заключил с ним союз навечно. И согласно сказанному, следует объяснить стих, скрытый Творцу Всесильному нашему, открытое нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнять все слова учения этого. И следует понять, что хочет сообщить нам этот стих. Нельзя сказать, что он хочет сообщить нам, что мы не знаем скрытого, а его знает только Творец. Невозможно так сказать, потому что и без этого стиха мы видим, что мы не знаем, что скрыто от нас. В таком случае, что же стих этот хочет сообщить нам?
2: Однако известно, что есть скрытое и раскрытое, что означает, что в практической части того, что мы делаем, мы видим, делаем мы это или нет. И если тело не желает исполнять заповедь, есть совет, чтобы человек заставил себя, ибо он обязан исполнить заповедь, хочет он того или нет. Получается, что в раскрытом, в явном, можно говорить о принуждении. Скрытое — это намерение заповеди. И тут человек не может видеть, каково намерение другого в момент ее выполнения. И сам человек, исполняющий действие, тоже не может знать, не обманывает ли он себя во время исполнения. Он думает, что у него нет никакого другого намерения, и весь он направлен на Творца, тогда как действие называется явной частью. И нельзя сказать, что человек обманывает себя, думая, что накладывает тфилин. На самом деле это не тфилин. Или женщина может обманывать себя, думая, что она зажигает субботние свечи, а на самом деле не зажигает.
0: В то же время в отношении намерения можно сказать, что человек обманывает себя. Он думает, что делает лишма, а на самом деле он целиком работает в лолишма. И также невозможно говорить о принуждении, ибо он не может принудить свою мысль, чтобы она думала то, что он желает. Ибо в том, что относится к чувству или знанию, у человека нет никакой власти, позволяющей принудить свой разум понимать иначе, чем он понимает, или иначе, чем он чувствует. И отсюда поймем сказанное выше, что нам нечего делать, кроме как исполнять практическую часть. И это называется «открытое нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнять все слова учения этого». То есть нам заповедано действие. То есть действие нам заповедано совершать даже по принуждению.
2: А что касается намерения, которое называется скрытой частью, в нем у человека нет никакого знания и власти. И в таком случае, что нам делать, чтобы мы могли исполнить также и скрытую часть? И в этом человек всегда должен проверять себя, действительно ли он делает все ради отдачи, или тело сопротивляется работать ради отдачи. И в той мере, в которой он чувствует, что далек от этого, если видит, что со своей стороны не может сделать ничего, ведь то, что он думает, последовать советам, чтобы иметь возможность построить намерение ради отдачи, не помогает ему. Об этом нам сообщает стих, что то, что касается лишма, называемая воскрытая часть, это относится к Творцу, к Творцу Всесильному нашему, и только Творец может помочь ему, а у самого нет никакой возможности прийти к такой реальности, ведь это выше его природы. Поэтому и говорит стих «скрытое Творцу Всесильному нашему». То есть это относится к Творцу, ибо Творец должен дать эту силу, называемую отдача. И потому сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его, и если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руке его, в его злом начале.
0: Ищет, как умертвить его, означает, что оно хочет, чтобы человек делал все ради получения, что называется, что он отделен от источника жизни. И естественным образом они остаются животными. И потому сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Получается, что смертью называется, когда намерение его направлено на получение. И это называется состоянием разделения. А чтобы удостоиться слияния, то есть удостоиться силы отдачи, чтобы у него было это, только Творец может дать ему это, но невозможность как человека достичь этого. И поэтому сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день, ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руках злого начала. И из того, что мы выяснили, поймем стих, скрытое Творцу Всесильному нашему, открытое нам и детям нашим вовеки, чтобы исполнять. То есть только практическое действие вы должны исполнить, а скрытую часть должен совершить Творец.
2: Однако и в скрытой части мы тоже должны кое-что сделать, чтобы Творец дал нам скрытую часть. Это вытекает из правила, что для всего, что угодно, нам требуется пробуждение снизу. И это так, потому что есть правило, что нет света без кли. Это означает, что нет наполнения без хисарона. То есть ты не можешь поместить что-либо, если у тебя нет пустого места. И тогда ты помещаешь в него то, что ты хочешь. Но если нет места хисарона, то есть пустого места, как можно поместить туда что-либо. Поэтому мы сначала должны увидеть, что нам недостает кли отдачи, который называется желанием отдавать. И это наш свет. И как мы выяснили в предыдущих статьях, наше главное вознаграждение — это если мы достигаем желание отдавать, называемого отраженным светом, как это приведено в видении в науку Каббала, что все вознаграждение, на которое мы уповаем, это отраженный свет.
0: Поэтому если желание отдавать называется свет, то этот хисарон, когда он видит, что у него нет силы отдачи, называется кли. И он чувствует, что этого ему недостает. То есть он видит, что он теряет из-за того, что у него нет этой силы, называемой силой отдачи. Поэтому в мере его ощущения у него и образуется хисарон. И это называется кли. И пустое место. Ибо в том месте, в котором ему не достает силы отдачи, есть теперь место, в которое может войти это наполнение. И это называется, что свет входит в кли. Однако следует знать, что для получения этого кли требуется большая работа. Ведь у нас есть келим, называемый хисаронами, которые мы желаем наполнить, и они называются келим эгоистической любви, в которую мы хотим получить наполнение. И это очень важный келим, ибо эти келим исходят со стороны Творца, который Он создал как сущее из ничего, поскольку Он хотел насладить свои творения, то есть желал дать им наполнение. А как можно дать наполнение, если нет места, куда поместить это наполнение? Поэтому Он создал как сущее из ничего эти келим, чтобы дать им благо и наслаждение. Получается, что это главное кли, которое создал Творец.
2: Однако, поскольку это кли, называемое желание получать, является желанием, чтобы у него было подобие по форме, называемое слиянием с Творцом, это кли непригодно быть сосудом для получения высшего света, и теперь требуется новое получающее кли, которое облачится в прошлое кли. И только благодаря им обоим, то есть благодаря тому, что желание отдавать облачается в желание получать, это кли становится пригодным к получению. Отсюда следует, что, как и прошлое кли, называемое желание получать, исходит от Создателя, и у нижнего нет никакой доли в работе желания получать, а все исходит от Творца. Также и второе кли, называемое желанием отдавать, исходит только от Создателя, и нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называемом желанием получать. А разница состоит в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование от нижнего, в котором он просит Творца, чтобы Творец дал ему это новое кли, в отличие от первого кли, которое приходит к нему без какого-либо пробуждения со стороны нижнего.
0: Перейдем к уроку от 4 ноября 2002 года. Мы слышали статью «Вы предстаете все сегодня» из книги «Дворим», глава «Ницавим», «Шлаве Сулам», «Решхав Алиф». 221 страница. И конец статьи очень красивый. Я прочитаю еще раз. Отсюда следует, что как прошлое кли, называемое желанием получать, исходит от Создателя, и у нижнего нет никакой доли в работе желания получать, а все исходит от Создателя. То есть и кли, и намерение, все приходит. То есть как желание получать и намерение ради получения, все приходит со стороны Творца. Также и второе кли, называемое желание отдавать, тоже исходит со стороны самого Создателя. И нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называемом желание получать. То есть желание получать ради отдачи тоже приходит все от Творца. А разница в том, что между двумя этими келим, что же мы здесь, собственно, добавляем, что для отдающего кли вначале должно быть требование со стороны нижнего к этому кли, в котором он, нижний, просит от Творца, чтобы он дал ему это новое кли. В отличие от первого кли, желание получать ради получения, которое приходит к нему без какого-либо пробуждения со стороны нижнего. То есть пробуждение, осознание зла, выбор и просьба — это то, что требует от нас Но, конечно же, не само кли. Это нам нужно знать. То есть, когда мы рассматриваем свойства желания получать и желания отдавать, сами эти свойства святы, и то, и другое. Одно против другого создал Творец. Творец создал одно против другого, как одно, так и другое против него. И оба в его глазах святы. Но человек должен выбрать. И человек выбирает, и это отношение человека может быть святым или нет, клипа или к душе. Ведь со стороны человека есть одна возможность, это будет для меня или для Творца. Вне человека нет ни клипы, ни святости.
1: Это
0: понятно? Ни в чем мире нет зла или добра. Все определяется только тем, как я этим пользуюсь, для себя или для Творца. Вопрос?
2: Да. Как можно обрести хисарон к отдаче?
0: Как можно обрести хисарон к отдаче? Это вопрос. Если у тебя возникает какой-то вопрос, тебе нужно теперь пойти в обратном направлении. Допустим, цель, чтобы у меня появилось желание отдавать. Кроме этого, мне ничего не нужно. Если у меня будет желание отдавать Творцу, как есть желание отдавать себе, тогда мы приходим к концу исправления. Верно? Какое состояние у меня должно быть перед этим? Ну?
2: Может быть, человек старается изо всех сил и видит, что он не способен.
0: То есть нет, еще до того, как я хочу, чтобы у меня это было, должно быть понимание, что у меня нет этого, верно? Когда у меня этого нет, здесь возможны две вещи. Либо у меня этого нет, и меня не интересует, что нет. Или же я доволен очень, что у меня нет, да? Скажем, ну не знаю там, у меня какая-то лихорадка, зачем она мне? Или это не страшно, пусть будет, может быть, стоит иметь, пусть будет, знаешь, как говорят. Или, может быть, я умираю, не могу без этого. То есть есть разные уровни, насколько это мне необходимо. Теперь, до этих ступеней, насколько необходимо, должно быть осознание, что стоит это обрести. Откуда я узнаю, что мне стоит это обрести? Я не знаю. До этого есть у меня еще состояние, когда я вообще не нахожусь в этом, не понимаю этого. Я полностью нахожусь в противоположном. То есть мне нужно как-то отведать, узнать, что мне стоит это получить. Только согласно слухам, какому-то там взгляду издалека, это мне не поможет. Мне нужно в соответствии с желанием получать, которое есть сейчас, и что у меня сейчас. Допустим, желание получать какие-то разнообразные наслаждения, которые есть в этом мире, как словно набор какой-то, когда мне дают разные наслаждения. Еду, отдых, сон, половое влечение, детей, да, животные наслаждения. Затем наслаждение от почести, знаний и денег. Все это многообразие наслаждения называется этим миром. Мне дают это, да? Так я прежде всего должен знать, что в соответствии с этим мне стоит поменять их на наслаждения, которые называются духовными. Духовными называются ради отдачи. Так то, что я раскрываю, что у меня нет этого желания отдачи, мне этого недостаточно, мне это безразлично, что у меня нет этого желания. Я не вижу, сколько я теряю из-за того, что нет у меня желания отдавать. Ведь все мои показатели, они в желании получать. Если я знаю, что вследствие этого я теряю так, а вследствие этого так, или выигрываю так или иначе, тогда я взвешиваю в желании получать, что стоит. И в соответствии с этим уже делаю расчет, вычитаю одно из другого, смотрю, как это получается, какой остаток. Если, допустим, духовное в 4 раз больше материального или в 10 раз больше, я начинаю стремиться к духовному в 4 или в 10 раз больше, чем к материальному. Но как же мы это сделаем? Я в желании получать должен это взвесить. Прежде всего, если Творец раскроется как великий, и мне стоит, я так чувствую, находиться рядом с ним, да, выгода быть рядом с великим, принадлежать великому, пользоваться его покровительством, но я сделаю расчет, и я захочу поменять одно на другое, да?
3: То есть
0: мне нужно, чтобы то, что было скрыто от меня, было раскрытым, и тогда сравню и, соответственно, с этим смогу увидеть. Но проблема, почему же это не раскрыто?
2: Не знаю, может быть, человек не смотрит на это, не просит об этом у окружения, не видит в этом важности.
0: Ты говоришь, что, возможно, это не раскрывается, потому что от нас требуют, чтобы это раскрылось, чтобы попросили об этом. Мне не очень-то важно, чтобы это раскрылось. Я боюсь. Мое желание получать. Оно боится, что у него возникнет проблема, что действительно должен будет перевернуть себя. Во-вторых, если я должен попросить о чем-то, чтобы это раскрылось, то для того, чтобы попросить, должна быть потребность, чтобы это раскрылось. Откуда я возьму эту потребность, чтобы это раскрылось? Чего мне сейчас не хватает, чтобы это раскрылось? То есть должно быть своего рода все-таки понимание и восприятие того, что то, что есть там, это своего что-то хорошее, спасение по сравнению с моим плохим состоянием, да? В любом случае, с чего-то надо начать. Так мы начинаем с того, что... Мы начинаем с того, что мы учимся, и тем самым пробуждаем на себя окружающий свет, и тогда приходит привлекательность святости, которая начинает нас привлекать. Все остальное можно получить только от группы.
2: Получается, что человек должен увидеть, что находится в состоянии, в котором он только получает, ему только дает, он должен испытать стыд, увидеть, что лишь хочет получать и не сможет достичь. Дальше выходит, человеку нужно пройти много этапов, пока у него появится такой хиссарон.
0: Все, что ты должен пройти, все эти этапы, говорит здесь Рэбе, не относятся ни к желанию получать, ни к желанию давать. Они относятся к твоему решению, что из этого ты хочешь. Вот и все. Так, эти вещи, которые тебе нужно выяснить, когда ты говоришь, есть много, они как раз кли твоей души. Не желание получать — это кли. И нежелание отдавать, а те различия, которые ты сейчас понемногу собираешь, они являются кли. Нам кажется, что желание получать — это кли. Нет, желание получать может быть очень большим. Но он говорит так. Он говорит так, что есть желание получать очень большое. Это, скажем, желание получить щебень. А бывает желание получить бриллианты. И то, и другое — камни. Щебень производят в огромных мешках, бросают. Ты видел, на улице сбрасывают, и никто не собирается это красть или забирать. И стоят такие большие мешки, да? Бриллианты пока еще не привозят в таких мешках, да? И не оставляют так на улице. И разница между тем и другим. Это на самом деле, насколько это ценно для нас, ведь ничего другого нет. Насколько это для нас ценно? Поэтому все эти различия — это то, что они делают. Превращают для тебя щебень в бриллиант. То есть само желание получать, оно не сформированное, оно не меняется. Ты с помощью различных вот этих различий привносишь в него то, что... Ну что делают с бриллиантами, как это называется?
2: Огранка.
0: Огранку. Но дело здесь не в огранке, ты делаешь там множество таких, сторон. Как это на иврите огранка?
3: Слаот?
4: Пеот.
0: Ребра?
3: Грани,
0: хорошо. Понимаешь, из одного камня ты делаешь такое множество развлечений, и по нему же тоже проверяет его ценность, да? Так что ты делаешь, создавая там все эти различия, стороны, эти грани, да? Ты делаешь этим очень много развлечений. Тогда он становится дорогим, особенным, богатым в этих развлечениях, деталях. Это желание получать. Если ты не привносишь в него эти элементы, это просто остается желанием получать. Ты знаешь, все знают, что есть хлеб, мясо, вода и овощи, что мы еще едим, да? Четыре или пять вещей. А сколько у тебя в этом вкусов, возможных нюансов, и сколько всего, ну, сколько ты различаешь. Это все возникает вследствие особенностей очень тонких развлечений. Да? Ну, смотри, вино, бутылка там стоит, не знаю, $1,000,000. А есть бутылка.

0: этому.
1: Как мы можем это сделать, прежде всего, сделать этого в нашей внутренней работе и ускорить это с помощью группы? Это две вещи, я и группа. Это как лаборатория, да? Где я могу это сделать еще и быстро? Да.
2: Я вижу, что человек, который находится в падении, у него нет сил желать войти в отдачу. Он не может просить об этом. И по тому состоянию, которое я вижу сегодня, возникает вопрос, развивается ли со временем в этом развитии, в той огранке, о которой вы говорите, способность даже во время падения чувственно просить о вхождении в отдачу во время падения. Или во время падения это просто смерть, в которой нет ни возможности, ничего либо еще.
0: Нет, ни подъема, ни падения не стоит вот сейчас ходить. Оба они действуют таким образом, что они строят нас келим. Нельзя сказать, что падение строит келим. Как раз подъем сам по себе не строит келим. Разрыв между ними, различия между ними. Это то, что дает нас эти ощущения. У нас есть вопросы. Мы действительно сейчас должны поблагодарить Саги, Марика и всех, кто это сделал. Я вижу, что вопросы уже задают. Есть вопросы из Литвы, из Москвы. Итак, Лев спрашивает, что такое новое кли? Новое кли — это именно эти развлечения, о которых ты спрашивал, да? То есть это кли. Ни желание получать, ни желание отдавать. Это просто основы. И то, и другое находится под властью Творца. И нет здесь ничего со стороны творения. И творение не может от них убежать. Оно может просить делать сокращение на желание. Для того, чтобы сначала сформировать, обрести, скажем так. Для того, чтобы сначала приобрести намерение, отношение. Но действительно нет у него никакой возможности управлять каким-то образом своим желанием, а он может это лишь своим намерением. Определить, какую сторону он использует его. Поэтому мы спрашиваем, разве Творец создал связь и клипу? Он не создал ни связь, ни клипу. В самом желании получать нет ни того, ни другого. Человек определяет это в соответствии с тем, что использует.
2: Что это за огранка?
0: Огранка желания получать стоит в том, что ты находишься больше развлечений в использовании по отношению к Творцу. То есть насколько я вижу в нем всевозможные нюансы и понимаю, насколько Творец больше насладится от того, что я дай ему вот это, и так. И как он этим наслаждается, и так. Это называется, что я делаю огранку гравия, щебня, чтобы превратить его в кли, более возвышенное кли, более крупное. В духовном величина зависит от различий, только от них. Иначе это может быть огромное неживое, как вся эта вселенная, из камней, больше ничего. Смотри, кроме камней, сколько во всей вселенной растительного, животного и говорящего. Только на нашей земле.
2: То есть человек должен видеть во всех проявлениях, почему это ценно для него, почему стоит ему это делать.
0: Да. Гавриэль спрашивает, что приходит со стороны творения. Со стороны творения всё, как мы говорили сейчас. Приходят различия, то, что он говорит здесь. И нижний не может ничего добавить, как и в первом кли называем желание получать, а разница состоит в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование от нижнего. То есть у нас нет отдающего кли, мы должны развить к нему желание. Требование, чтобы оно у нас было. Это требование, это желание, то есть намерение ради отдачи, когда я требую, и намерение тоже делает.

0: Творец, но чтобы у меня было требование, чтобы было такое намерение. То есть что такое намерение по отдаче? Это просьба использовать отдающие кли. Все. Да.
1: Но Рав говорит о том, что намерение тоже зависит не от нас.
0: Он говорит нам, что разница в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование со стороны нижнего. Это только что он говорит. Требование со стороны нижнего, когда он просит у Творца, чтобы он дал ему новое кли, кли отдачи. Требование. Это должно прийти со стороны нижнего.
1: Я хотел спросить. Он говорит здесь на странице 226, только практическое действие мы должны исполнить, а скрытую часть должен совершить Творец.
0: Да. Поэтому практическое действие, которое нужно выполнить, это просить, а скрытая часть — это на нем, потому что это творение само по себе, мы в это не вмешиваемся.
1: А скрытая часть, которую совершает Творец, возложена на него, потому что это отдельное творение, и мы в него не вмешиваемся.
0: Когда нет никаких намерений, никаких развлечений, вот так просто мертв. То есть живет материальным, мертв духовным. Но ты чувствуешь, что ты мертв духовным. Если поговорить с человеком с улицы, так он живет материальным и считает, что он живет также и в духовном. А есть у тебя еще одна часть твоей жизни, в которой ты чувствуешь себя мертвым, у него этой части вообще не существует, поэтому он думает, что он жив. Так в этом есть у тебя разница между тобой и человеком, который во мне. Теперь уже ты ясно различаешь, что в духовном ты мертв и хочешь себя оживить. Это очень хорошо. То есть сейчас ты также чувствуешь, что у тебя нет сил, нет у тебя желания себя оживлять. Это тоже различие, которое ты должен пройти, когда со своей стороны, если человек оставляет тебя и не дает пробуждения свыше, ты тоже не способен даже думать об этом. И можешь лишь установить, что ты мертв. Но к этому мертвому состоянию ты не относишься как к смерти. Пусть будет так. Есть, и слава Богу, пусть будет. Оставить это так, и оно перейдет в другое состояние?
1: Это действительно то, что ты и чувствуешь. И тебе не важно даже остаться в таком состоянии. Это и есть состояние мертвого. Если бы ты относился к этому иначе, негативно, с каким-то раздражением, еще как-то, ты был бы живым. Даже в отрицательном плане. Но ты... Действительно, постигай, видишь, что ты мертв. Очень хорошо. Это хорошее состояние, как из него выйти. Поэтому нам дали два мира. Что значит два мира? В желании отдавать я мертв, и мне ничего не важно, ни творец, ни все остальное. Но я нахожусь в животном теле, и в этом животном деле я могу совершать физические действия. Поэтому я сейчас пойду помыть посуду на кухню, еще что-нибудь сделаю. И благодаря этому я уловлю желания и мысли от других, которые тоже это делают, и ради которых я работаю. Я поэтому перениму от них эти мысли. Поэтому важно, где ты моешь посуду, в соседнем ресторане или на нашей кухне. Благодаря физическому действию ты перенимаешь желания от наших товарищей, начинаешь оживать. Бывают состояния, в которых ты не можешь даже физические действия произвести, тогда группа должна о тебе позаботиться. Товарищи должны прийти, встряхнуть тебя и заставить тебя что-то сделать. Что значит заставить? Они не смогут тебя пробудить. И здесь тоже есть такое состояние, то просто... Убейте меня, но я не могу сдвинуться с места. И такое состояние тоже бывает. Тогда им нужно сесть рядом с тобой, как рядом с умершим, сделать шива, это 7 дней рядом с мертвым, да, произносить лыхаем для возвышения твоей души. Да, речь идет именно об этом. Нужно делать все, что живые делают для умершего, и этим они тебя оживляют. Верно, Несси?
0: Есть здесь кое-что.
1: Да, Леор.
0: Как может быть, что группа находится в состоянии смерти? Создается впечатление, что есть мертвые, что они не были вместе. И это логично. Если человек мертв, он не знает, что мертв. Здесь какая-то ловушка, я не знаю.
1: В группе нужно смотреть.
0: Сама группа тоже может быть мертвой.
1: И группа тоже может быть мертвой, но это в руках Творца. Если вся группа мертва, то это во власти Творца. Здесь уже никто не поможет. Только он.
0: А если один человек?
1: Если человек, то прежде всего о нем должны позаботиться товарищи. Нечего рассчитывать на небеса. И если это вся группа, то... это состояние очень плохое. Это уже нужно очень остерегаться. Либо другие группы, когда одна группа относительно другой, это как человек относительно другого человека. Но нужно очень остерегаться. Если такое происходит с группой, и нет кого-то со стороны, не кого-то одного, а других групп, которые могли бы помочь, и как-то пробудить, то это очень нехорошо. Допустим, сейчас в московской группе там что-то нехорошее происходит. Они пишут, и я уже начинаю об этом думать. И я могу это передать здесь, мы можем обсудить это, и можем... как-то сопереживать, мы как-то можем с ними связаться и так далее. Это тоже добавляет и нам, и им. Мы получаем от них хисарон, отчаяние, и даем им наши силы, пробуждение. Ты знаешь, какой-то огромный выигрыш для нас обоих. Вместо того, чтобы нам самим проходить весь этот процесс, и чтобы они проходили весь этот процесс, мы сразу же сокращаем путь и себе, и им. Знаешь, то же самое и в организме. Есть... какой-то орган болен. Если бы он был сам по себе, и весь организм не стремился бы исцелить это, то человек бы умер. В этом поврежденном органе есть какой-то изъян, гной, воспаление и тому подобное. Сам по себе он не может себя излечить. Есть система, которая распределяет все эти там яды, все эти жидкости по телу. Это все не случайно. Мы считаем, что это неправильно, но и медицина не вполне это понимает. Это делается для того, чтобы затем лечить при меньшей концентрации. Понимаешь? И... туда поступает свежая, очищенная кровь и так далее. То есть все здоровые органы тела заботятся о больном, иначе человек умер бы. Если бы эта часть тела оставалась бы отделенной от других, сама по себе, но только рак, скажем, мы хотим изолировать эту часть, потому что ее нельзя исправить. Это клетки, которые начинают пожирать себя сами. И размножаются все они ради получения. И ничего не дают телу. И от них исходит только вред, чтобы поглотить его, в отличие от обычных клеток. Они не дают телу и не получают от него. Поэтому мы хотим их изолировать. Самое лучшее лечение, если бы мы могли бы их изолировать и закрыть в какую-то капсулу, в какую-то оболочку внутри тела, чтобы они не мешали, потому что исправить это невозможно. Но все остальные болезни, почему они не так страшны, как рак? Потому что мы можем... излечить, оздоровить эту зараженную ткань. Так же происходит и в группах, и внутри группы, между людьми, один болен, другой здоров. Только таким образом можно достичь успеха. Даже сейчас, когда мы не очень связаны друг с другом, это тоже работает. Но, конечно же, можно болеть и год, и два, а можно принять такое эффективное лекарство и за один, и за два дня излечиться.
0: В конце первого абзаца на 222 странице написано: «Поэтому свыше тоже поступает так же, по принципу мера за меру». Что значит «мера за меру»? По принципу «мера за меру», поэтому вина, поэтому вниз передается все благо.
1: Еще раз.
0: Поэтому свыше тоже поступает так же, по принципу «мера за меру». Поэтому вниз передается все благо. Что означает «мера за меру»?
1: Мера за меру — это значит, что все приходит либо в соответствии с твоей просьбой, тебе отвечают свыше, и в соответствии со сознанием зла тебе добавляют способность работать в желании отдавать, а мера за меру, насколько ты способен противостоять злу, тебе добавляют, раскрывают зло, все делают в равновесии. Свыше никогда не дают человеку того, с чем он не может работать. О, я вижу, что все могут задавать вопросы. И многие товарищи из Москвы тоже находятся здесь. Каждый сидит у себя дома, слушает и может задать вопрос. Прекрасно, уже 6 или 7 человек могут. Ну, нашли, как это делается. Ну, здесь тоже немного вопросов, но они уже знают, как этим пользоваться.
0: Я хочу продолжить то, что спросил Лиор. Как можно укрепить эту точку, чтобы различать? Ну, скажем, состояние, когда мертв, иногда вообще это невозможно увидеть. Ты находишься в состоянии, в котором просто ничего не способен увидеть. Как можно всегда, может быть, что-то сделать?
1: Ты знаешь, когда это можно увидеть? Когда есть свет, верно? В темноте ты ничего не увидишь. Позаботься, чтобы у тебя был свет, тогда сможешь увидеть. В чем проблема?
0: И тогда развлечение относится к предыдущему состоянию.
1: Это всегда будет в настоящее мгновение. Предыдущего нету. Если ты чувствуешь, что это прошлое, это не прошлое, это настоящего. Почему у тебя есть ощущение, что это прошлое? Ты проверяешь одно состояние относительно другого, но прошлое — это в нашем понимании прошлое.
0: Так вот это различие возникает на стыке между теперешним состоянием и новым, которое приходит ему на смену.
1: Так мы думаем, что это новое состояние, это предыдущее состояние. Ну, допустим. Дело не во времени, а в решимот.
0: Так что это за развлечение? Это то, что как притяжение к святости или способность различать? Или это можно чем-то усилить?
1: Еще вопросы?
0: Как отличить состояние и не обманывать себя в то время, когда есть ощущение находиться в состоянии и выяснять его от того безразличия, когда ты мертв?
1: Друзья, вы спрашиваете меня, задаете вопросы, на которые я не хочу отвечать. Это вещи, которые относятся к чувству. Я не хочу входить в это. Как мне сделать так и так далее? Да.
0: Если сила мысли так важна, как организовать мысль? Это работа в группе или моя личная работа?
1: Мне трудно об этом говорить.
0: Что различать? Мы все говорим о развлечениях. Что я должен различать? Младенец берет что-то, кладет в рот, пробует, мне хорошо или плохо. Так он различает. А что здесь различать? Какие килим? Как ты измеряешь состояние? Что именно сейчас проверяешь? Каков я относительно чего? Каким я был? Куда хочу прийти? Я ничего не знаю. Что я в этом различаю? Ты прав о всех своих претензиях. Ну и что? Так я и спрашиваю, что различать, что? Что отличать? То, что ты видишь, что тебя постоянно трясет, что ты живой, что тебя все время бросает туда-сюда. Это и называется, что ты находишься, проходишь разные состояния.
2: Я знаю, что меня бросает из стороны в сторону. Я знаю.
0: Да, встряхи.
2: Но кроме этой встряски я не приобретаю ни одного различия, никакого опыта, мудрости.
0: Секундочку, ты пока что в твоих состояниях не чувствуешь пользы, ты пока что не можешь извлечь из этого выводы. Знаешь, сколько раз нам иногда нужно получить какой-то удар, чтобы вспомнить, что не стоит так делать, иначе я получу удар. Желание получать стирает опыт. Опыт не помогает снова и снова, пока это не скапливается в какую-то меру. Мы не знаем, с помощью чего это происходит. Но так, благодаря этому совершается переход к новому состоянию. И каким-то образом переходим в это новое состояние, при этом условии, что желание получать не растет. Если же вместе с ростом желания человека может получить больше наслаждения, тем более сильный удар, но окончательно запутывается и не знает, как одно сопоставить с другим. Те состояния, которые мы накапливаем, нам кажется, что это бесконечно. И мы никогда не закончим. Если я смотрю на себя, на свое желание получать, я вижу, сколько я путался в своей жизни, и всю эту путаницу я продолжаю совершать и сейчас, как в 20 лет, так и в 40 лет. Так когда же этому настанет конец? Ты еще молодой, ты пока не знаешь, что такое 40 лет. Но тоже видишь, что сколько бы это ни проходило, это не помогает, насколько ты такой умный. Ум не помогает. Ты можешь сказать, другого назвать глупцом. Да, но поверь мне, его глупость или твой блестящий ум не помогут ни тебе, ни ему. Вы оба в этом равны. То есть состояние и вот эти нюансы, они не зависят от нашего ума и наших каких-то природных способностей. Неважно, какой у тебя IQ и то, что ты десятки раз проходил этот психотест. Моя дочь сейчас учится, интересно, я люблю за этим наблюдать. Там такие вопросы, я не могу на них ответить. Нужно тут дух святости буквально. Что же такое вот это, эти состояния, эти нюансы, если это не разум? Наши чувства все время нас обманывают. В этом состоит твой вопрос.
2: Да, я пришел сюда, мне сказали, послушай, накопишь опыт, пройдешь через несколько состояний, увидишь, как все устроено, узнаешь правила игры, но ты так и не узнаешь этой игры. Он каждый раз новая, в ней каждая закономерность, но она новая, это тебе не помогает.
0: И что делать? Ты видишь, у нас Александр из Москвы, он говорит так, сначала нужно почувствовать Творца, тогда мы поймем все, и у нас будут отдающие килим.
2: А как прийти к ощущению Творца?
0: Вот именно. Как прийти к ощущению Творца? Так вопрос следующий. Чтобы ощутить Творца, нужно захотеть его ощутить. Должно быть желание. И Барух из Одессы спрашивает. Это еще тот зануда. Что значит, что человеку дают только то, что он может преодолеть, то есть то, что он может как-то взять, с чем он может справиться? Это, кстати, глубокий вопрос.
1: Он сам не знает, о чем спрашивает. Я хорошо его знаю, но пока еще не знает. Согласно чему на небе производится расчет, и нам дают какое-то испытание. Ведь эти дают иногда такие испытания, в которых мы терпим неудачу, попадаем в разные проблемы, не дай Бог. Что за состояние мы извлекаем из этого? Какие выводы? В чем они заключаются? Этого мы тоже не знаем. Иногда я прохожу какое-то испытание, получаю там какое-то унижение, испытываю там какой-то стыд или какой-то удар болезненный. Но как мне понять, как впечатлиться на будущее, да? Я этого пока не понимаю. Ты видишь, как тебя сюда привели, наобещали тебе, ты быстро пройдешь разные состояния, чуть-чуть выяснишь, что ты там. Да? Ты думаешь тоже, что это будет у тебя в разуме, да? Разум, слава Богу, у меня хороший, сильный, да? Ну и все. Ну, и что?
2: Проблема, она более существенная. Это как...
1: Ты, дружок мой, должен заботиться только о темпе. Я дам тебе решение. Если ты закроешь глаза и заткнешь уши, и вообще все закроешь, кроме одного, забота о темпе, тогда ты выиграешь.
2: Ну, это словно ты идешь в темноте, получаешь удары со всех 360 градусов. Нет хотя бы примерного направления, куда бить, и ты идешь, вращаешься вокруг себя и теряешь энергию.
1: Так ты спрашиваешь так, как заботиться о темпе? Может быть, мне нужно вертеться как собака, бегать за собственным хвостом, что значит быстрее и лучше, так что это такое крутиться, как вентилятор. Это называется заботиться о темпе, о скорости. Что значит заботиться о темпе? О темпе смены состояний. Благодаря чему я обретаю вот эти состояния? Это не просто так, что я буду крутиться тогда и буду за час проходить много страниц и сидеть. Различие между желанием получать и желанием отдавать. Где я в своем настоящем состоянии, в своем распорядке дня, где я сталкиваюсь с этими двумя желаниями, желанием получать и желанием отдавать в группе? Поэтому, заботясь о темпе, обретении различных состояний в группе и так далее, я должен как можно больше работать в группе с этим намерением, как можно в более быстром темпе. И тогда я смогу различить, что я в этом или я не в этом, насколько я нахожусь в том или в другом и так далее. Может быть, ты много крутишься, да, действительно, как собака со своим хвостом. Я вошел сюда, мне сказали, это будет быстро, чуть-чуть, да, и ты уже там будешь порхать среди ангелов. Но ты даже не начал еще проходить эти состояния. Я говорю тебе, эти состояния, они находятся в группе. Там ты можешь испытать какие-то негативные состояния. И тебе нужно, что именно от группы ты получил силы. Продолжать дальше, и получишь от группы также и понимание, что ты и не хочешь продолжать дальше. Продвигаться к желанию отдавать. Это называется заботиться о темпе, это называется укрепляться. Так, как он говорит об этом в предисловии к тесту, Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе это. Он не говорит тебе взять что-то другое, не само желание получать, и не само желание отдавать. Вот эти состояния, я говорю об этих состояниях, уже слово это состояние, ты все время об этом слышишь.
2: Вот это различие между желанием получать и желанием отдавать, это окончательное, или его можно так продолжать выяснять год за годом?
1: сейчас в состоянии скрытия под Махсов мы проводим различия между желанием получать и желанием отдавать, как бы между правой и левой линией. Затем над Махсовом продолжаем их между настоящей правой и настоящей левой линиями. И правильные различия между ними и верное решение называется средней линией. Именно это различие и принадлежит нам. Из него строится наша кли. Как он пишет здесь, ни желание получать и ни желание давать не принадлежит тебе. Одно — правая линия, другое — левая, а различие между ними и есть эта средняя линия. Ее-то должен достичь, из нее должен выстроить свой кли. Иными словами, я снова повторяю, твоя работа — это не сырье, а вот эта огранка, те грани, которые мы выводим на камни, это превращает его в бриллиант. Вот и все.
3: О, Гамкин Мирусалим, Мишулса, Мирушалайм.
1: О, тут еще из Иерусалима есть вопросы, кто-то из Украины.
3: Прикольный микум, Ефе.
1: Из разных мест. Прекрасно. Тут можно задавать вопросы на трех языках. На иврите, русском и английском.
3: Кто нас слышит сегодня, может спрашивать меня на русском языке. Миша Шумей, Шарли Шолю, Тану, Дерех, Эхзеникра. Шейлот Лерав, Эйфузен, Мца.
1: Вопросы к Раву. Где это находится? На странице трансляции. Там есть такой вход в раздел «Вопросы Раву». И там вы можете писать и отправлять вопросы и на иврите.
3: Кен?
4: Ну? Вы говорите, что одним людям дана возможность ощущать эти различные свойства или выбирать, тогда как другие страдают от этих заболеваний разных, например, болезни Альцгеймера, и вообще ничего не осознают, находятся в коме и так далее.
1: Есть состояния, в которых человек не управляет своим желанием, своим выбором. Мы, даже если мы сейчас такие взрослые, понимающие, нас подвели к самому высокому, что может быть только в этом мире, когда мы связаны с высшей силой, с целью, и стремимся к нему приблизиться. Он словно собрал нас в эту группу и сказал, «Я хочу вас, идите ко мне». Что может быть выше этого? Даже если мы, допустим, максимально сконцентрируемся в такой самой доступной нам степени, у нас будет много разных таких систем, которые работают на неживом, растительном, животном уровнях, да? Мы все равно будем ложиться спать, и нам придется есть, и также работать нас заставляют в обществе и так далее. То есть всегда, даже у самого высокого человека, даже там, не знаю, Раби Шимон, на самой высокой ступени, все равно есть у него материальная система, которую он должен соблюдать, поддерживать, и так и все остальные. И в этой материальной системе, он как бы оторван от духовного, да, она действует по своим законам, по которым существует его тело и так далее. И вершина его, которая относится к духовному, уровню, и лишь там он особенный, а все остальное такое же, как у всех. И в этом мире тоже все построено согласно пирамиде. Есть много людей, которые совершенно оторваны от работы на Творца. Сколько их? 7 миллиардов, может быть, ну, может быть, 100 человек. Все остальные живут животной жизнью. Ты говоришь, что в этой животной жизни тоже есть разные ступени, уровни. Эти живут так, другие иначе. Есть такие, которые совершенно отделены, оторваны, разные болезни, там, Альцгеймер, ты говоришь, или другие тяжелые состояния, рождаются с разными нарушениями, психологические проблемы и прочее. Что делать? Ничего не делать. Высшее управление должно проявиться во всех этих состояниях, которые есть в Малхут бесконечности, во всех этих проявлениях и разных комбинациях, сочетаниях. И получается так и иначе. Почему? Мы не знаем причины и не видим следствия. Кроме того, я снова повторяю, твой вопрос о том, почему человек страдает или радуется, это правильно или неправильно, справедливо или нет, как распределены всякие богатства в мире и так далее. Все эти вопросы, они не на нашем уровне, потому что мы должны спрашивать только о том, где мы можем что-то изменить. И это именно в различии состояния между моим отношением к себе и отношением к Творцу. Ты понимаешь этот момент? Ты должен лишь только в этом моменте удерживаться, если ты хочешь быть в правильном месте, внутренне. Правильное внутреннее твое место — только один вопрос. Я сейчас. Для себя или для него? Вот и все. Что ты спрашиваешь о каких-то людях, которые страдают совершенно отторно от того, что они даже страдают, они даже этого не чувствуют? Или даже о желании получать, или желании отдавать в разных проявлениях? Даже о себе, то, что ты страдаешь или наслаждаешься, это тоже не вопрос. Ты не ставишь вопрос в том месте, где с ним можно работать, ты понимаешь? Работа может быть только в различии. Это для меня или для него. И перестань думать обо всем остальном. Это бесполезно. Если человек заострит этот вопрос и с ним войдет в группу, ты знаешь, какие состояния он получит. И уже через несколько месяцев ты увидишь, как он совершит скачок в духовное. Потому что действительно нету множества состояний. Вопрос в том, что мы размазываем их по времени, потому что мы их опускаем из этой вершины на неживой уровень. Ты думаешь, то, что я сказал сейчас, это поможет? Нет. В этом и проблема. Видишь, даже из Калуги.
3: Кен. Привет, Володя. Кен. Кен.
4: Как проверить, что это не иллюзия? Что все эти различаемые ощущения — это не иллюзия, что не настоящее?
1: Как проверить, что это эти состояния не иллюзия?
3: Если
1: человек старается делать это все правильно, то внутри состояния, в принятом им решении, он начинает, к нему приходит это понимание. Одно в другом. Это уже приходит из ощущения Творца, которое уже находится немножечко внутри. Это то, о чем ты спрашиваешь. Откуда он получает вот это знание, что это правильно или нет? Это уже рождается из релятивного отношения человека к Творцу.
3: Тов.
1: Ладно.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы возьмем из него для реализации десятки.
0: Рав
1: начал с этого, и потом это уже он закончил, нет плохого, нет хорошего. Вопрос, я для себя или для Творца? В итоге это все сводится к этому, для себя или для Него?
4: Да, Рав говорил, в основном заботиться о темпе продвижения. Что это значит? Ну, не то, что я должен вертеться вокруг своего хвоста, как собачка, а нужно стараться заботиться о темпе правильным образом в работе. Это означает, что вкладывать в группу.
1: Да, Рав говорил о темпе прохождения состояний. Это наша работа. Нет желания давать, получать, даже вот эти состояния, все это свыше. И мы лишь должны оценивать и различать эти состояния. И даже если ты живой или мертвый, это тоже состояние. Он говорит, что вот эту жизнь и силу можно получить только от группы. И вот эта оценка, это относится либо к тому, что ты — это щебень или это бриллианты. И в итоге он говорит, что есть только одно, один момент, который ты должен заниматься. Это для меня или для Творца? Все остальное — это философия.
4: Да, это был очень точный момент, что различение всегда между желанием получать, желанием отдавать. Мы привыкли, что наш разум впечатляется то одним, то другим. Я должен все время спрашивать себя, то, что я сейчас делаю, это ради отдачи или ради получения? И в этом также и ускорение, о котором Граф говорил, что нужно ускорять. Это темп смены впечатлений, состояния, это возможность делать в группе, а не то, что там в своей голове прокручивать. То есть в чат GPT нету там никаких вещей таких.
1: Да, то, что вы говорили о темпе, я тоже это отметил, для меня это или для Творца. И еще было в начале урока приходить в группу и делать физические действия, пойти на кухню, и таким образом человек перенимает мысли товарищей.
4: Насколько я понял, что основная точка в уроке, Рав часто повторял, давал разные примеры, там щебень или там бриллианты, или там то, что происходит в духовном, это только в группе. Все время нужно эти состояния проходить, различать у них. Я это делаю для себя, или я делаю это для Творца, для отдачи, для группы, который находится передо мной. И я когда слышал, что Рав сказал, что вы думаете, что вы услышите это? Нет, вы не будете, не запомните. Это то, что мы должны делать. Мы должны реализовать то, что много лет назад Рав говорил, именно между нами давать силу в этом друг другу.
1: Рав также сказал, что то, что здесь написано в предисловии к ТЭС, что Творец говорит, это выбери себе, имеется в виду, что выбери эту работу внутри группы, что внутри группы ты все время должен спрашивать, это мне или Творцу. И также было, насколько я вижу в Творце множество состояний, я вижу, насколько могу наслаждать его так или эдак. Это и называется, что я прохожу ступени.
4: Да, очень много Рав говорил о этих различных состояниях и все богатство этих состояний, когда человек может уже различать много разных деталей и свойств, и таким образом уже приходит к темпу правильному, разуму, может быть, играться всякими, играть этими вещами, неправильно работать. Мы должны делать это то, что мы в конце концов услышали от Рава, что меняется, только если мы что-то будем делать с этим.
1: Да, состояния должны показывать нам, насколько мы противоположны свету, и творцы, да, и товарищи должны пробуждать во мне желание уподобиться Творцу, и тогда происходит вообще смена природы.
4: Стас пишет, что благодаря товарищам можно заботиться о темпе продвижения, и ради с помощью товарищей заботиться о Творце, но пишет, что не нужно заботиться о материальных вещах, то, что происходит в мире. Должен заботиться только о том, что ты можешь сделать, только найти правильное внутреннее развлечение, состояние в том отношении внутреннем к Творцу и к десятке.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Шалом, шалом, хаверим ва хаверот.
0: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги, дорогие. Какой урок мы прошли, какая статья Рабаши, какой урок, сколько мы получили опыта, состояний. Из всех миллиардов есть, может быть, тысячи человек, от которых мы можем получить правильный хисарон. И нет ничего другого. Рав говорил о том, что если есть две группы, одна может помочь другой. Как мы можем получить этот хисарон сейчас во время урока? Мы слышали, что если... Мы, кстати, сейчас готовимся к региональному конгрессу. И как мы сможем почувствовать все группы, все десятки? Для этого я должен начать видеть, потому что я все время находился в своей десятке. Я думал, что это необходимо, то, что Рафа говорил сейчас. Но чтобы мы не стали вот этой раковой клеткой, для этого что нам нужно? Нам надо начать получать хисарон от всех. Что это для меня значит? Это значит, что я должен снять вот эти шоры, что я нахожусь только в своей десятке, начать ощущать и другие десятки. Итак, мы построим намного больший хисарон, чем тот, который есть у нас. И это то, что мы должны делать сейчас. Мы хотим впечатляться и впечатлять товарищей. Все зависит от того, насколько мы будем это давать другим. Это зависит от каждого, кто получил желание, у которого есть точка в сердце, и который может просить этот хисарон у Творца, просить помощи Творца. Сейчас мы будем изучать Талмуд десяти сферот и искать, где это свойство отдачи, которое мы должны обрести, чтобы у нас было желание приблизиться и выяснить, где это для меня, а где это для Творца, где это я вместе создаю, вместе с товарищами.
2: Именно вот все эти различные свойства, ощущения, которые мы должны обнаружить у нас по отношению к Творцу, мы будем изучать сейчас Игулим и Йошер. И в этом нужно делать усилия, чтобы все наши усилия были направлены на то, чтобы мы могли раскрыть все, что находится перед нами, от наше отношение к Творцу. И чтобы было как можно больше различных ощущений, состояний совместных в нашем отношении между нами и отношениях к Творцу. Мы начнем с клипом Рава. Перед тем, как начнем смотреть урок, мы изучаем первый том, вторую часть, 50-я страница. Начнем четвертый пункт. Словарь, а перед этим послушаем Рава.
0: Мы учим, изучаем вторую часть, первый том. Учение десяти сферот. И тут говорится об Игулим и Йошер. Что такое Игулим, что такое Йошер? Игулим — это воздействие Творца на творение. Йошер — это уже когда есть творение. Эти творения находятся в какой-то связи с Творцом. Когда мы говорим об Игуле, это воздействие Творца. Когда мы говорим о линии, это тоже воздействие Творца, но уже относительно определенного творения, которое реагирует, которое находится в своем желании получать. И Творец воздействует на него и принимает в расчет природу творения. Поэтому сейчас, когда мы изучаем Игулим и Йошер, мы изучаем это в общем, очень в общем, конечно же, это далеко от реального, отношения между Творцом и Творением, как Игулим влияют на Йошер, и что Йошер может получить от Игулим, изменить, может быть, поведение Игулим относительно себя. Это начало нашей учебы. То есть мы находимся здесь тоже в неком таком исследовании отношений между нами и Творцом. Но исходя из этого, уже потом проявится более четкая форма, где мы, где Творец, как Он воздействует на нас, на все творения, постепенно, через все воздействия, влияния, который Он произвел у нас, все эти действия, очень длительный процесс, пока Он приводит все творение в виде решемот и воздействий свыше, к тому состоянию, когда это творение начнет его понимать, опознавать и достигнет его уровня. Друзья, начнем урок. Полный урок. Мы хотим взять все хистронот из него, чтобы затем мы смогли бы включиться во все группы, услышать все вопросы, чтобы сформировалось наше общее желание. Давайте послушаем этот урок. Там очень много разных важных моментов, поэтому слушайте внимательно, а потом мы будем это обсуждать. Учение «Десяти сферот», первый том, вторая часть, Ари, четвертый пункт. Свет Игулим — это свет Нефеш, а свет Йошер — это свет Руах. Сначала были созданы Игулим, затем Йошер. Однако отличие между Игулим и Йошер в том, что 10 сферот Игулим — это свет, который называется Нефеш. Имеется в них свет внутренний и окружающий, часть внутренняя и внешняя. Есть в них 10 сферот Келим. В каждом из этих Келим есть внутреннее и внешнее. Имеется также 10 сферот светов. И в каждом свете есть внутренний свет и окружающий. А 10 сферот де Йошер — это свет, который называется Руах. Это ступень выше, чем ступень Нефеш. И они также содержат внутренний и окружающий света. Также и в них есть 10 сферот Келим, и в каждом из этих Келим имеется внутреннее и внешнее. И ясно, что Нефеш было создано сначала, а затем был создан Руах. Еще раз, четвертый пункт Ари. Свет Игулим — это свет Нефеш, свет Йошер — это свет Руах. Сначала были созданы Игулим, затем Йошер. Однако отличие между Игулим и Йошер в том, что 10 сферот, относящиеся к Игулим, — это свет, который называется Нефеш. Имеется в них свет внутренний и окружающий. Часть внутренняя и внешняя. Есть в них 10 сферот Келим и в каждом из этих Келим есть внутреннее и внешнее. Имеется также 10 сферот светов, и в каждом свете есть свет внутренний и окружающий. Но 10 сферот де Йошер — это свет, который называется Руах. Это ступень выше, чем ступень Нефеш. И они также содержат внутренние и окружающие света, и в них есть сферот Келим, и в каждом из этих Келим имеется внутреннее и внешнее, и ясно, что стадия Нефеш была создана сначала, а затем была создана Руах. 20-я сноска относится к 10 сферот. Игулим — это свет, называемый Нефиш. 20-я сноска. Все сферот, у которых есть возможность только получать света и нет возможности передачи другим, свет, что в них называется Нефиш. И уже выясняли мы, что весь свет в Игулим обязаны получать от света Кава. Причина в том, что возможность связи у высшего света и Килим есть только посредством Зивуга с экраном, который поднимает отраженный свет, и этот отраженный свет —

0: для собственного существования, а не для передачи, и потому называется свет, что вы гулим, светом нефиш.
1: Что?
0: Как может быть вигулим и макив, и пними?
2: Я не знаю, давай посмотрим, я не знаю. И также окружающие, также внутренние. Ты говоришь, что в линии может быть окружающий свет, потому что линия разделяет свет, который приходит на радиодачи, насколько он может получать, радиодачи может, сколько не может получать. А как такое может быть? Это также у нас и в Игулим. Ведь у них же нету экрана внутреннего. Может быть, что линия. Я не знаю, да? Я не знаю. Так же, как ты. Но может быть линия Кав, которая наполняет Игулим, круги. Из-за того, что в линии есть внутренние и окружающие света, также килим, внутренние окружающие, также из-за того, что он дает игулим, также он и делит игулим на внутреннее, внешнее, на внутреннее и окружающее. И если кто-то находится под моим влиянием, скажем, я что-то получил, там, заработал $1000, еще $2000 мне должны. То, что я заработал $1000, это внутренний свет. А $2000, которые мне должны еще, это окружающий свет. Я прихожу домой. Дома все мои домочадцы получают от меня. Также, исходя из того, что я принес домой, так они тоже из этого существует. Если я получил $1000, принес наличные, значит, они уже могут получить это. А то, что еще не получил, то они ожидают только это. Понятно из примера. Также и тинор делит игулим на эти две части, на внутренние и внешние окружающие. Так это выясняется. Будем смотреть сейчас, как вам будет объяснять. Но почему это до сих пор непонятно? Почему так сложно понять это? Это в точности та форма взаимоотношений между Йошер и Игулим. Простая, такой простой пример из жизни. Игулим, они ничего не способны. Это свет нефиш. Нефиш — это такое пассивное получение без всякого реакции из самого себя, это действие. Так, Акав действует активно, называется Руах. Это больше, чем пассивное получение в Игулим. И чем больше он дает, и с Келим, и с Урот, со светами, со всеми свойствами, он дает Игулим и влияет на Игулим. Поэтому Игулим, они получают влияние от Кава и становятся таким же, как он дает им. И если Кав делает света на внутренние окружающие, также он дает Игулим. Игулим получает эти света, и все от него. Если я приношу, передаю свет в определенной упорядоченной форме между внутренним и окружающим, и несмотря на то, что в Игулим нет экрана, они получают в той же форме, в которой это приходит от линии, от Кава. Как линии наполнят их, так они и будут. Они не могут ни реагировать, ничего не с этим сделать. Для у них все открыто, они так вот открыты. Внутри это как бесконечный свет, в котором нет никакого изменения. Не то, что они сами могут как-то потом менять эти света, их порядок, ничего. Что он может нам объяснить? Что бесконечность для нас сейчас — это килим да игулим, который мы должны наполнить. Как ты наполнишь их, так и будет, Пинцов. Бесконечность — это форма твоего, твоей отдачи Творцу. Он для тебя сейчас как кли бесконечности, Энцов, получает от тебя то, что как ты будешь его наполнять, и все.
0: 30-я сноска относится к словам «руах». 10 сферот, относящихся к руах, это дающие сферот, и потому свет руах называется светом захар, мужским, то есть дающим. А 10 сферот, относящихся к нефеш, называется светом накива, женским, то есть получающим

0: и без возможности отдавать. И потому называются 10 сферот света Кава, так же, как и 10 сферот Деруах, показать, что это свет Захар, мужской и дающий. Причину рассматривали мы выше. И потому Руах, он выше, чем ступень Нефиш, так как он дающий относительно Нефиш.
1: Вопросы?
0: Что он хочет подчеркнуть в конце, когда он говорит, что Нефиш была создана прежде Руах? Это как-то не связано с тем, что мы говорили.
1: Пхинат Нефиш прежде, а потом Пхинат Руах. Сначала Келим Дейгулим, а потом Келим Дейошер. Сначала Келим Дейгулим — это бесконечность, потом было принято решение сделать сокращение, работать лификав, то есть исходя из линии. Поэтому сначала приходит Келим Дейгулим, а потом уже то, что властвует над ними, это Келим Дейошер.
0: Пятый пункт Ари. Арихампин Дейгулим светит Кабавыима Дейгулим через холонот, окна. В трех линиях — правая, левая и средняя. Что в нем, и от них нисходит свет во все игулим, таким образом, что все детали, которые есть в Йошер, есть и в игулим.
1: Я только прошу вас не представлять себе всякие эти три канала, таких тинорот, правый, левый и средний, которые как бы наполняют какое-то пространство, какой-то сосуд. Потому что что такое это пространство, которое мы наполняем? Это наше отношение к Творцу, исходя из того, что мы можем получить ради отдачи, присоединяем наше свойство получения. Таким образом, этим мы выражаем это определенное такое состояние, то, что происходит у нас на каждой ступени, вот это вот общая форма между получением отдачи называется средняя линия. Это та же средняя, это та же линия, которая была и прежде, но уже с расчетом, прежде чем он начинает действовать, в нем у него есть как бы сочетание, соединение между двумя линиями, свойствами Творца и творения, и насколько творение способно максимальным образом, оптимально выразить себя в подобии Творцу в средней линии, но это один тенор, то есть один канал, а не три. Да.
0: А я до сих пор думал и понял, что средняя линия строится снизу вверх.
1: Да, снизу вверх, верно.
0: Нет.
1: Сверху вниз у тебя есть две линии, а снизу вверх есть средняя линия. Да.
0: Но мы же сейчас изучаем, как все нисходит сверху вниз.
1: Две линии, которые называются свойства Творца и свойства творения, нисходят свыше. Свет и желание, которое строит свет, они приходят свыше. А линия, которая строит творение, как реакцию на это, приходит снизу вверх. Я получаю от Творца желание, получаю от Творца свет, понимание, преодоление, силу, все остальное, кроме желания. И с помощью этих сил, это называется два ангела, я выстраиваю свое отношение к ним. И как я хочу их соединить, как я хочу реализовать их, как-то осуществить их в моем отношении. Средняя линия выражает мое отношение. У меня есть желание наполнить себя. У меня есть хозяин, важность его, которая стоит рядом со столом. Как мне сравнить эти две вещи? Как мне сопоставить их и из них вместе выстроить отношения к хозяину? Понятно, что это средняя линия, которая приходит от творения к Творцу.
0: Но тут три линии, а не две линии. И сверху вниз спускаются две, но он-то говорит три.
1: Где это?
0: Да, это в заголовке. Да.
1: Ну, сейчас мы посмотрим, что он хочет сказать. Арихампин Дейгулим светит Каба Вима Дейгулим через Холонот в трех линиях, правое, левое, среднее, что в нем от них не сходит свет во всех Дейгулим таким образом. И от них исходит свет, не сходит свет во всей Дейгулим. Ну, так что ты хочешь сказать? Ну да, потому что от линии приходит, притягивается к игулим, так он наполняет игулим. Сверху вниз не может быть средней линии, это просто невозможно быть, чтобы такое было по определению. Средняя линия — это отношение творения к Творцу, которое выстраивается из двух линий, которые он получает от Творца. А здесь что делает линия кав? То есть две линии, эти два кава, которые приходят свыше и строят среднюю линию. Творение, которое строит среднюю линию, наполняет этим игулим, игулим, который относится к его ступени. То есть игулим выражает отношение Творца ко мне. Насколько я могу их наполнить, это уже называется то, что я могу уподобить себя и быть в подобии с ним. Творец создал круги, это игулим, это то, что создал Творец до первого сокращения. То, что он создал во мне желание, это выражается в этом его желании. Создать желание и наполнить его, что он должен быть вот такое большое желание. И насколько сейчас я наполняю это желание, свое желание, в той мере, в которой я могу доставить ему наслаждение, я беру со стола только средние линии, чтобы доставить ему наслаждение. Это называется средняя линия. Я могу наполнить эти игулим только с помощью линии, с моим отношением к нему. Я могу наполнить их только частично, эти игулим, эти круги, потому что у меня нет экрана на все, на свое желание. Называется на всю кассу. Это называется, что линия наполняет игулим. Это средняя линия наполняет игулим, когда мы говорим здесь уже о творении, после разбиения, когда он действует, для того, чтобы действительно доставить наслаждение Творцу. Да?
0: Согласно тому, что я думал до сих пор, я думал, что тест поделен на две части. Первая часть — это сверху вниз, а вторая часть — это снизу вверх.
1: Ну, также и в последней части он говорит сверху вниз, не обязательно. Каббалисты не хотят тебе рассказывать в точности, как ты должен работать снизу вверх. Ты должен это сам обнаружить. Они дают тебе всякие такие разные знания системные. И обычно тебе рассказывают, как это все происходит, нисхождение сверху вниз. И раскрытие Творца в творении — это уже работа, частная работа твоя, личная твоя работа. Когда ты войдешь в эту работу, тогда ты будешь считать ступени десяти сферот по-другому. Ты действительно увидишь то, что там происходит. Но ты увидишь только исходя из того экрана, который ты можешь создать. И ничего другого не пишут. И они не пишут снизу вверх в порядочной форме, как это делать. Они хотят, чтобы ты сам рос и сам определил. Как ребенок, ты не можешь, он не будет расти, если ты не будешь от него закрывать, давать ему всякие трудности, всякие игры с вопросом в конце. Подумайте, вот исходя из всех этих подготовительных действий, которые ты подготовил ему, чтобы он решил, решил задачу. Так и здесь у тебя есть отношение между светом и кли. Это то, что они объясняют и делают здесь. Да.
0: Вот то, что вы сейчас объяснили, это понятие Йоаву. Где корень трех линий, трех рашим, то, что наверху находится, вот в этих терминах, которые вы сейчас объяснили?
1: Я не понял вопрос.
0: Баал-Сулам иногда говорит, что есть место, когда действительно находится средняя линия, что она приходит снизу, но иногда, что она приходит сверху.
1: Да, неважно то, что он говорит Атик, Ариханпин, он говорит, что все это является следствием работы творения. Без творения внизу, которое выясняет и ищет экран, как уподобиться Творцу и выполнить это. Нет средней линии. Посмотрите. Здесь раскрывается желание. Это называется левая линия, смоль.
2: За некрасмоль. Рацион.
1: Это называется смоль, левая линия. Желание. А с другой стороны раскрывается свет, ор, отдача, ашпа.
2: Медат.
1: Ашпа.
2: Везе медат.
1: Мера отдачи, а здесь мера желания, мера получения.
2: Шнея элю магиим или мало?
1: Эти две приходят свыше, составляющие. Это напрямую от Творца, свет, ор. Приходит прямо от Творца напрямую. А здесь точка, которая называется Ешмиайн. Нечто, сущее из ничего. Эти две линии приходят сверху, сверху вниз. А внизу находится человек, в котором эти две вещи связываются друг с другом вместе. Как они связываются? Они начинают входить в какой-то контакт между ними, и человек начинает чувствовать, исходя из этой связи между ними, какой-то дискомфорт. Вопрос, а в чем смысл моей жизни? Дословно, вкус моей жизни. Исходя из этого, он начинает развивать среднюю линию. Что это за средняя, центральная линия? Как я могу использовать самым лучшим образом этими двумя силами творения, чтобы выстроить себя, построить, создать себя. Кто это я? Это то кли или, скажем, та нагрузка, сопротивление, в котором есть минус и плюс, так, чтобы в нем они действовали максимально сильно. И чем больше я это буду делать, тем больше эта нагрузка будет больше, сопротивление это будет больше. И тогда проявится сила во мне самая, еще больше, и я буду больше подобен Творцу, потому что во мне есть желание получать. Это желание а будет раскрываться вместе с намерением ради отдачи. В этом работа человека, это называется сила сопротивления, который он делает, или экран, масах. Так вот, если нет посередине человека этого, так нет средней линии. Откуда возьмется она? Должен кто-то, чтобы был, чтобы он решал, чтобы он вкладывал усилия. Как соединять их вместе, быть во всяких сомнениях, проблемах, затруднениях? Ему нужно найти это очень большая проблема. Нужно два мира в себе соединить. Это не приходит никогда свыше. Ничего, это нет. Иначе нет свободы выбора, нет свободы воли. Иначе наша жизнь вся это, мы просто все животные, и все, и нет, и не может быть человека. Потому что именно эта средняя линия называется человеком. Адам. Видите? Адам от слова «доме», подобный Творцу, в своем свободном выборе, который приходит к намерению ради отдачи. Намерение — это человек. Желание приходит свыше, все наши желания, они находятся в руках Творца. Свет строит желание, но намерение ты строишь в столкновении вот этих двух сил. Они напрямую. Здесь посередине есть выбор, группа, учеба, всяческие вещи, которые мы должны выяснить, насколько эти действия наши действия или не наши. насколько вся эта работа и все это дело действительно самостоятельное, или это все это за счет Творца в такой скрытой форме, что Он все-таки за кулисами работает над нами. А делал ли я что-то здесь вообще? И делал ли это осознанно? Что такое треть, средняя треть, центральная треть Тиферета?
2: Но
1: еще раз, эти две линии приходят сверху вниз, а средняя линия выстраивается снизу вверх. Эти две линии, правая и левая, называются ангелы, как поется в песне, что они приходят и сопровождают человека до входа в шаббат. Да. А потом человек строит уже среднюю линию. Да.
0: Как мы видели, вот вы объяснили, вы сказали, что есть эго, есть желание получать, и над ним мы используем с намерением ради ближнего, и тогда мы приходим в духовный мир. То есть ключевое слово — это намерение, верно? Ради ближнего.
1: Да.
0: Но эго, о котором вы говорите, я спрашиваю, это тоже намерение? Или это не намерение? Если это намерение, то есть как бы два намерения в человеке. Но сегодня это мне странно, что есть у меня два намерения. Либо я намереваюсь на что-то, либо нет. Как может быть два намерения? Ну, допустим, есть два намерения. Кто решает, исходя из этих двух намерений, что сильнее?
1: Мы — результат разбиения килим. Если просто приходил к нам желание, ну, и раскрывался свет, и прав, так тут нет ничего. Наша проблема в том, что тот, кто здесь находится, у нас тут вот на рисунке «я», «они», который получает вот эти два влияния с правой и левой линии. Я этот, этот я — это желание отсюда, желание получать ради получения, что я уже нахожусь в противоположном намерении, в своем эгоистическом желании. Это называется эго. Что я знаю, что я использую свое желание получать для того, чтобы наслаждаться. И мое наслаждение зависит от того, насколько я наполнюсь и насколько не, будет не хватать другому, потому что я проверяю себя по отношению к другому, относительно другого. Так мы начинаем нашу работу с желания получать ради получения. Мы должны оставить желание в покое, а намерение ради получения, вот это намерение ради получения, мы должны осознать в нем, что это клипа, что это против Творца. С одной стороны. А с другой стороны, оно это намерение тоже приходит от Творца, что это противоположно Творцу, что это против святости, и специально Он так делает это для нас, и потому называется клипа, то есть кожура, которая сохраняет плод, пока он не созреет, приходят всякие проблемы, и чтобы в таком же образе, как фараон говорит, что он приближает человека к Творцу, также и клипа, она сохраняет, и нужно осознать это, познакомиться с ней, правильно использовать эту клипу. Для чего дана мне эта сила? Потому что между этим эгоизмом, между клипой и святостью, душа, или отдача ашпа, здесь посередине, вот здесь есть треть, средняя треть Тиферета, как там, где ни клипа, ни к душа, и там есть у меня способность выразить себя посередине между нами. Как бы это такое пустое, свободное пространство от одного и от другого. Это как же мне решить и склонить в какую-то сторону? Я могу это сделать только с помощью группы, с помощью окружения. Окружение — это просто, если я иду куда-то там, какие-то нехорошие направления, а группа — это уже собрание душ, которые почитают продвижение к отдаче, уважают. Что мы хотели сказать этим, что наша работа приходит в двух видах намерений. Как ты сказал, что у меня есть два вида намерения. Да, есть. У тебя есть намерение ради себя, для себя. Есть намерение для ближнего, для других. Букву пропущена, цадик, ляцми, для себя. Или других. Конечно же, есть два вида намерений, да. Либо ты здесь, либо там. Ты не можешь на время находиться в них двух. Где мы?
0: Пятый пункт.
1: Так, прочитаю пятый пункт, потом перейдем к следующей части.
0: Пятый пункт. И в тех десяти сферот, что в виде игулим одна в другой, имеются в них все те качества получения наслаждения, что и у десяти сферот в кавьёшир, а именно в игуле кетер, который называется арихампин, после исправления имеется один некев и халон, в правой стороне игуля, и оттуда спускается свет Арихампина к игулю Аба и светит ему. Есть также второй халон в левой части игуля Арихампина, и выходит свет к левой стороне игуля Аба, что внутри него, и производя в нем некев отверстие, или хисарон и халон, и оттуда притягивается свет до игуля Има, что внутри игуля Абы, и светит в нем. И получаем, что проход света внутри левой стороны игуля Абы — это не для самого Аба, а проходит там только в виде передачи. Но главное свечение его — это для Има. И получаем, что Арихампин светит для Аба и Има вместе, так же, как и в их Йошер. И хотя они и Гулим один в другом, в них есть прямые линии правой, левая и средняя. И в виде этих халонот, что в них и оттуда протягивается свет в 10 сферот до Игулима, именно через эти прямые линии во всех их деталях вместе, что в 10 сферот прямого кава де руах. Еще раз, пятый пункт. В тех 10 сферот, что в виде игулим, одно внутри другого, имеется в них все эти качества получения наслаждения, что и в 10 сферот кав йошир, а именно в игуле кетера, который называется Рихампин, после исправления есть один некев и халон в правой стороне игуля, оттуда спускается свет Рихампина к игулю Аба и светит ему. И есть также второй халон в левой части игуля Рихампина, и выходит свет к левой стороне игуля Аба, что внутри него, и производя в нем некев и халон, и оттуда протягивается свет до игуля Има, что внутри игуля Аба, и светит в нем. И получаем, что проход света внутри левой стороны игуля Аба — это не для самого Аба, а проходит там только в виде передачи. Но главное свечение его для Имы. И Арихампин светит для Аба и Има вместе, совершенно так же, как и в их Йошере. Хотя они и Гулим один внутри другого, есть в них прямые кавим, правый, левый и средний, в виде этих холонот в них, и оттуда протягивается свет в 10 сферот и гулим, именно через эти прямые кавим во всех их деталях, вместе что в 10 сферот прямого кава руах.
1: Хорошо, друзья, сейчас вопросы с нашей стороны, ответы свыше. Но очень важно, чтобы у нас были вопросы. Так давайте почувствуем ответственность за те вопросы, которым, чтобы мы в них, с помощью них мы могли продолжить урок, который мы сейчас вместе прослушали и учили. Да.
0: Есть много вопросов, но я так почувствовал, что до сих пор был экран, который делит, производит расчет, внутренний, окружающий. И вдруг здесь входит средняя треть тиферет. И там вот эта точка, где правая, левая, вот эти линии приходят сверху, а снизу начинается средняя линия, которая создает вот эти разделения игулим и йошер. Какая разница между масах Педерош и то, что находится в тиферет? Да, ты уже сейчас входишь в детали. Это мы учим дальше. А может быть, сейчас мы не будем в это вникать, потому что тот, кто все это понимает, это Бали Сулам, он нам дает всю вот эту тему. Сейчас мы можем запутаться или поймем что-то неправильно. Как Раф объяснил, средняя треть тиферет — это то место, где мы выбираем. Есть два воздействия, которые мы получаем. Воздействие света, когда мы ощущаем свет, и желание получить свет. И внутри этого желания мы чувствуем разницу между одним и другим. И Рав сказал, что то, что здесь может определить, это группа, группа, учеба, книги, то, что у нас есть. Это то, что может здесь помочь принять решение, и здесь мы должны укрепить наше окружение, укрепить группу, чтобы мы могли бы каждый раз, когда мы получаем желание, оно все более тяжелое, мы смогли бы решать. Так мы быстрее проходим состояние, потом мы можем сказать, кто, где, что находится после того, как мы уже прошли весь путь, и мы уже в этом специалисты. Тут мы изучаем эту Бали Сулам. Он объяснил, что вначале, что такое руах, дать то, что я хочу отдавать, не хочу оставаться получающим, и то, что он нефиш, что я лишь получаю то, что дает Творец. Есть пассивная и активная формы, а остальное мы будем дальше изучать.
1: Можно сказать, что, может быть, есть какой-то расчет в рожь еще до того, а потом уже исходя из вот этих состояний, когда я делаю укрепление в группе или там еще что-то, исходя из этих состояний различаемых, это происходит. На самом деле стоит делать усилия в этом и думать об этом. Но самое правильное, в общем-то, как Рав направляет нас, то, что мы считаем, что в конечном итоге единственное средство, которое у нас есть, это раскрытие средней линии в группе. Но, в общем-то, то, что мы читаем здесь, в итоге это те действия, которые находятся в Рошпарцуф. И вообще, это только еще в мире Адам Кадмон, который называется еще, считаются вообще скрытые части Торы. Мы вообще даже не можем себе, у нас нет никакой возможности представить. Это выше Гмар Тикуна. Поэтому понимать эту высоту этих вещей, которые мы читаем о них, насколько мы очень мало можем об этом говорить. Вообще. И мало вообще написано о них. Эта часть очень короткая, потом нет даже упоминания об этом. И это написано уже после мира сокращения. Он решил говорить о кругах и прямоте гулим йошер. Очень короткая часть, и все.
0: Но Бали Сулам объясняет это во внутреннем созерцании. Он говорит, что Ари коснулся темы, и Баля-Сулам объясняет это. Он объясняет, что именно рожь, как формируется рожь, именно с помощью отраженного света. Мы это создаем с помощью экрана. Весь свет, ор-и-шар, приходит к экрану, а желание получать не хочет получать его, отталкивает. И таким образом возникает отраженный свет, когда он может получить ор-и-шар совершенно иным образом, не так, как он получал это из рож. А затем, Раф объяснил это на прошлом уроке, он измеряет, сколько из желания получать своего, он может справиться с этим, тогда получает. Прежде чем он начинает получать, это не называется, что он выстроил клип. Поэтому в рож у нас есть игулим. Игулим в рож — это говорит о том, что нет еще желания получать, которое входит в него, но что связывает одно с другим, между всеми игулим, именно вот это желание с экраном, у него есть возможность связывать. Потом он это объясняет, но то, что сказал, что рож — это такое большое различие между энсов и парцуфим, которые возникли, и в нашей работе мы формируем именно рож.
1: Латинская Америка 1.
3: Amigos, Raf enfatizó o habló de la clipa y cómo uno tiene que de alguna manera sacarle provecho al hecho de que la clipa está protegiendo el fruto. Y me gustaría saber enfatizar más en eso, cómo.
1: Raf говорил про клипу и что мы должны использовать ее правильно, потому что она охраняет плод. И я хотел спросить об этом, как можно правильно использовать клипу, все мысли и всякие путаницы, которые у нас есть.
0: Что вообще, что такое клипа? Это желание получить для себя. Мы должны пройти это желание получать и выбрать плод. Клипа, она как бы оберегает плод, потому что если бы не было клипы, если бы не было желания получать этого, то с чем бы мы работали? Нам бы не с чем было работать. Мы были бы, как и остальные все творения, неживое, растительное, животное, уровни, но мы, чтобы стать говорящим, нам нужно вот эту клипу накопить, пока не созреет плод, и мы сможем его употреблять. Так же, как мы изучаем в четырех стадиях прямого света, пока Малхут желает получить все, и когда она хочет получить все, это тоже называется клипа. Клипа всегда хочет все получить для себя. Поэтому здесь отсюда мы начинаем работать. И мы начинаем здесь накапливать желание, которое называется сокращение, когда мы не хотим с этим работать, и потом мы получаем экран. Экран уже получаем от света. Сокращение мы как бы делаем сами. Это называется, что клипа оберегает плод, что если не будет клипы, вот этой кожуры, которая, да, получает... Иначе мы не будем творения. Где наша эта независимость? Поэтому нам необходима клипа, вот эта кожура, да, чтобы сберечь плод. Флорида.
1: Спасибо, друзья. Мой вопрос, где мы находимся в этом процессе творения, о котором мы говорим, что там есть линии, круги, то, что развивается сверху вниз или не снизу вверх. Где мы находимся вообще в этом процессе творения? Ну, конечно же, что это сверху вниз. И можно сказать по-простому, может быть, даже не очень-то и мне приятно это сказать, но то, что мы изучаем эту высшую систему, мы знаем, что первый игуль, первый круг — это Ацмуто, о котором вообще невозможно говорить, а высший свет, который наполняет всю реальность, и там даже нет черной точки, что это какое-то ощущение высшего света. Исходя из этого, у нас есть мир бесконечности, это одно желание, которое наполнено светом, и не чувствует вообще даже желания, разные желания, которые в нем есть, потому что абсолютно круглое, без всякого различия между ними. А потом у нас есть мир сокращения. Мир сокращения, в общем-то, это состояние, когда свет, который был в мире бесконечности, ушел, потому что было такое решение Малхут бесконечности, потому что она из-за стыда, которое было, что она получает этот свет и противоположно Творцу. И это у нас получились 10 сферот и гулим. То есть благодаря тому, что произошло сокращение, свет ушел. И вот и благодаря тому, что свет ушел, у желания есть, может быть, возможность того, что есть свет, который наполнял его. Но мы говорим а здесь о 10 сферот и гулим. А потом уже, благодаря экрану, который появляется после сокращения, после цинцума, у нас есть каф уже, линия, йошер. И тогда мы можем говорить о творении, которое ставит на себя экран, масах, способность его в его намерении быть ради отдачи. Он начинает наполнять игулим, которые были до него, но он начинает сейчас их наполнять с помощью линий, с помощью отраженного света, который он возвращает и наполняет их. И благодаря этому у нас есть продолжение развития. И, если сказать, что касается нас, то мы должны просто пытаться познать эти закономерности, которые есть в нашем отношении к Творцу, как творение к Творцу, что такое отдача, получение, чтобы у нас была общая потребность развивать наши отношения к Творцу благодаря Его отношению к нам. Но все это должно быть вместе.
0: Хагай, хотел спросить по пятому пункту. Читали-то в конце урока, там он говорит о отверстие и халон, справа линии, слева линии, наполняет им или наполняет аба, не совсем понятно, потому что картина была такая, что есть игуль внутри игуля и кав, который проходит внутри них и наполняет их. Как может быть с правой стороны некив, с левой стороны некив, и одно наполняет аба, другое наполняет има. Как эта картина складывается? Какая связь между этими халонот и игулим? Ты спрашиваешь сейчас то, что Болеслав хочет объяснить потом, позже. Я знаю, что он объясняет там. Он объясняет, что есть у нас игулим, верно? И есть прерывание между игулим. Вопрос здесь, то, что хочет объяснить нам Ари и Бааля Сулам, как проходит свет от одного игуля к другому, ведь он все-таки должен пройти. И тогда он начинает объяснять, что есть халон. Он не говорит, что работа в каве. Он говорит, как в каве, потому что работа с помощью кава, там создается халон, что такое халон. То есть мы как будто бы открываем окно и позволяем свету наполнить себя или комнату. Рав объясняет это потом в следующих уроках, и Бааля Сулам тоже объясняет это подробно, а потом же во внутреннем созерцании, как это работает, что такое правое, что такое левое. И левое как раз мы изучали в первой части, что нижний парцуф поднимается к высшему, получает свечение от него, поднимается как бы над собой, получает от высшего, это называется левый линий. Здесь это не та левая, которую мы изучали, ну, то, что Раф обучает нас. Поэтому все эти детали мы не будем сейчас торопиться. Мы все получим правильно от Бааля Сулама, так как он хочет нам передать, потому что он находится в постижении, он хочет дать нам все в полной мере, чтобы мы правильно это получили, не запутались в этой науке. Поэтому будем это изучать. Вопрос прекрасный. Спасибо.
1: Но все-таки мы можем читать, прочитать об этом. У нас есть вопросы, есть ответы о смысле слов. На странице 79, что такое халон, окно, дословно. Что такое окно? Не в самом начале, а чтобы это не было тяжело. И это начинается от слов, что он...
4: Шура лятпис.
1: И вот эта сила называется халон, окно, потому что в входе отраженного света, чтобы войти, принять прямой свет, у него есть сила виюта, которая есть в отраженном свете, и эта сила намного более низкая, чем она, и поэтому она уменьшает силу этих стенок и гулим. По этой причине оно входит. Это как пример света солнца, исходя из авиюта. Там нет признаков авиюта совершенно. Сила авиюта, которая имеется в отраженном свете, гораздо ниже, чем они, потому уменьшает, понижая стенки келим дейгулим путем входа в них, по примеру отверстия, которое имеется в комнате, когда входит свет солнца. Также и здесь нехватка и недостаток, которые образовали стенка келим дейгулим и сила авиюта. В конце пункта, то, что он прочитал, 30-й пункт.
5: Это да. Я
0: понял, то, что говорится об игулим, это описывается отношение Творца и Творения. Я хотел спросить, тут говорится игуль Аба, который является проводником света, и свет проходит через него, он не предназначен именно для него, а как для передаточного звена, кли, у которого есть потребность в этом, скажем, он только потребность в свете. Какое здесь соотношение между Творцом? Я надеюсь, что вопрос понятный. Ты говоришь, что если этот игуль только проводник света, что значит, что он проводник? Свет остается светом, но как мы проводим, как мы передаем его? Есть игуль Арихампин, который создается для того, чтобы передать его, нам нужна работа в каве, то есть экран, отраженный свет, работа с кли, увидеть, что кли получила виют, и тогда он должен передать свет, верно? Это то, что происходит. А сейчас нам необходимо перейти к докладу Руи и Одеда. Давайте-ка послушаем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Ну, скажи, что лучше может быть, чем конгресс?
0: Много конгрессов.
1: Лучше, чем конгресс, это подготовка к конгрессу, то, что мы делаем, это вся работа, где там все дело, мы начинаем вот так вот соединяться, перемешиваться, становиться круглыми, как мы услышали сейчас.
0: Да, весь этот конгресс называется «Пробуждение снизу», верно?
1: Верно.
0: И это то, что и будет происходить в ближайшее время. Скажем, уже в ближайший шаббат у нас будет особенная встреча. Этот региональный шаббат, это будет урок днем, и это сосредоточится на каждом участке, где есть конгресс. И в Петах-Тикве тоже будет обсуждаться только то, что будет происходить в Петах-Тикве, на севере Израиля, на юге Израиля, Тбилиси, Америка, в каждом месте будет региональный конгресс, и этот конгресс будете готовить вы сами, те, кто организует конгресс. Я знаю, в Северной Америке есть группа пробуждения, ребята там уже работают над этим.
1: Я слышал, что во всех местах мира есть товарищи, которые готовят конгресс, и уже неделями это, и также в Петах-Тикве есть очень сильные, хорошие идеи, которые получат свое выражение в на ближайшем шаббате. И в этот ближайший шаббат у нас будет возможность еще сильнее войти в конгресс, глубже и почувствовать следующую ступень, как она приближается и сам.
4: Строим духовное общество.

0: Шалом, халек аришон, нилмад шиур.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы изучаем утренний урок Рава 4 ноября 2002 года. По статье «Вы все стоите сегодня». Это находится в первом томе Рабаша, 56-я страница. Прочитаем вместе эту статью в нашем распоряжении. 27 минут, пожалуйста.
0: Атем ницавим айом кулхем. המפרשים שואלים על מה שכתוב אתם ניצבים היום כולכם ראשיכם שבטיכם
2: Вы все стоите сегодня. Комментаторы спрашивают о стихе: вы все стоите сегодня перед Творцом Всесильным вашим, главы ваши, колено ваши, старейшины ваши, надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле. Почему он начинает с множественного числа и заканчивает единственным числом каждый человек в Израиле? Автор книги Маор ВаШемеш объясняет, что говорится во множественном числе и в единственном числе указывает на любовь к товарищам. И то, благодаря чему, что есть среди вас главы, колено ваше, и тем не менее никто не видит в себе больше добродетельности, чем в любом человеке из Израиля, а все равны в том, что один не имеет претензий к другому, поэтому свыше тоже поступают так же по принципу мера за мера, поэтому вниз передается все благо. И вот согласно нашему пути, когда мы учим все в одном объекте, получается, что человек должен принять на себя бремя высшей малхут, как бык под ярмой, осел под поклажу, которые являются разумом и сердцем. То есть вся работа человека должна быть ради отдачи.
1: И согласно этому выходит, что если человек совершает свою работу ради отдачи и не желает никакой компенсации, а желает лишь совершать свою работу в святости и не надеется, что ему дадут какую-либо добавку к тому, что у него есть, то есть не желает даже никакой добавки к работе, то есть от того, что он получит какое-то знание, что он идет правильным путем, что, безусловно, является справедливым требованием. Тем не менее, и от этого он тоже отказывается, так как он хочет идти с закрытыми глазами, веря в Творца. И то, что в его возможностях он делает, он доволен своей долей. То есть даже если он чувствует, что есть люди, у которых есть некоторое понимание в работе Творца, а он видит, что он полностью опустошен, то есть часто бывает, что и он чувствует вкус в работе, а иногда он чувствует, что он в свойстве главы их. То есть иногда он думает, что сейчас он пришел к ступени, когда невозможно, чтобы он мог спуститься в состояние низости. Что означает такое состояние, где если он захочет заниматься работой Творца, он должен приложить большие усилия, чтобы заставить свое тело, и тогда то, что он делает, происходит по принуждению, потому что у него нет никакого желания работать, а тело желает лишь покоя, то есть его ничего не интересует.
2: Ибо тогда он чувствует, что он уже пришел к ясному знанию, что нет ничего другого в мире, кроме как работать ради отдачи. И тогда, несомненно, у него есть вкус в работе. И он смотрит на прошлые состояния, которые у него были, и не может понять их, что теперь, когда он находится в состоянии подъема, поэтому, согласно всем расчетам, он решает, что теперь уже нет никакой возможности, чтобы когда-нибудь у него было падение. Но иногда через день, час или несколько минут он падает в состояние низости. Настолько, что не чувствует в этом месте, что упал из состояния подъема в глубину великой бездны. Но иногда, спустя час-два или два, он видит вдруг, что упал с вершины. То есть из того состояния, когда он был уверен, что он герой из героев, он оказался как всякий человек из Израиля, то есть как простой человек, и начинает думать, придумывать советы, что же может теперь делать, и как может снова подняться в состоянии величия, которое у него было.
1: Тогда человек должен идти путем истины, то есть сказать, что то, что я нахожусь сейчас в самом низу, означает, что свыше меня специально сбросили, чтобы я узнал, действительно ли я хочу делать святую работу ради отдачи, или я хочу быть работником Творца, потому что это дает мне больше, чем все остальное. И тогда, если человек может сказать, «Я хочу сейчас работать ради отдачи, и не хочу совершать святую работу, чтобы получить какое-либо удовлетворение от этой работы, ведь мне достаточно одного этого, чтобы я совершал святую работу, как любой человек из Израиля, который идет молиться или учить какой-то урок из ежедневного листа Талмуда, и нет у него времени думать, каким намерением он учится или молится, а он просто исполняет действия без всякого специального намерения. Тогда он снова входит в святую работу, и сейчас он просто хочет быть работником Творца без всяких предварительных условий.
2: И потому сказано, вы все стоите сегодня. То есть все состояния, которые вы проходили, и все состояния, которые были у вас, и состояние гадлута или менее гадлута, которые считались средними состояниями и так далее, вы берете все эти частные состояния, не считайте одну ступень относительно другой, поскольку вам не важно никакое вознаграждение, а важно только, что вы исполняете волю Творца, который заповедовал нам исполнять заповеди и учить Тору, и это мы исполняем, как любой из народа Израиля. То есть состояние, в котором он пребывает сейчас, важно для него так же, как если бы думал, что пребывает в состоянии величия. И тогда Творец Всесильный заключает союз с тобой сегодня. Другими словами, тогда Творец заключает с ним союз. Именно в то время, когда человек принимает работу Творца без всяких условий и согласен совершать святую работу без всякого вознаграждения, это называется смирением без всяких условий, тогда Творец заключает с ним союз.
1: И заключение союза, как объясняет мой отец и учитель, это когда два человека видят, что они любят друг друга, тогда они заключают между собой союз, что они останутся в своей любви навечно. И он спросил, если они любят друг друга и понимают, что любовь не прекратится в таком случае, зачем же нужен союз? И для чего они заключают этот союз? То есть для какой пользы? То есть что они выигрывают от того, что произвели заключение?

0: то им стоит заключить союз раз и навсегда. То есть, если, страшно сказать, возникнет ситуация, что у одного будут претензии к другому, тогда каждый вспомнит заключение союза, которое они произвели между ними во время, когда любовь чувствовалась. Так же и сейчас, хотя они не ощущают ту меру любви, которая была тогда, тем не менее, они пробуждают былую любовь и не смотрят на состояние, в котором они находятся сейчас, и снова начинают делать друг другу добро. И поэтому заключение союза полезно. Хотя вкус любви, бывший, когда между ними царила любовь, и ушел, но благодаря тому, что они заключили союз, они обладают силой вновь пробудить любовь, которая светила им в прошлом, и возвращают ее в будущее.
1: Согласно этому, находим, что союз главным образом заключается для будущего. Это подобно договору, который заключает, чтобы нельзя было передумать, когда они увидят, что нет больше тех уз любви, которые были. И благодаря этой любви они испытывали большое наслаждение, когда каждый из них делал добро другому. А сейчас, когда любовь нарушена, из этого следует, что нет сил, которые позволили бы кому-то из них делать что-то ради ближнего. А если они все же хотят сделать что-то один ради другого, то они должны посмотреть на союз, который был заключен у них. Тогда и исходя из этого, они должны построить любовь заново. Это подобно человеку, заключившему договор с товарищем. Этот договор связывает их, не позволяя им расстаться друг с другом.
0: Из этого следует, как сказано выше, вы все стоите сегодня. То есть он перечисляет частные ступени, главы ваши, колено ваши, старейшины ваши и надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле. То есть из всех высоких ступеней, которые были у него, для него сейчас считается, что он находится в состоянии каждый человек в Израиле, и он принимает на себя это состояние, как в ситуации, когда у него были более хорошие, по его мнению, состояния, и говорит: «Я делаю свое, а Творец — то, что Он хочет дать мне, я согласен, и у меня нет никакой критики». Тогда он удостаивается заключения союза, как сказано выше. То есть эта связь остается навсегда, поскольку Творец заключил с ним союз навечно. И согласно сказанному, следует объяснить стих, скрытый Творцу Всесильному нашему, открытый нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнять все слова учения этого. И следует понять, что хочет сообщить нам этот стих. Нельзя сказать, что он хочет сообщить нам, что мы не знаем скрытого, а его знает только Творец. Невозможно так сказать, потому что и без этого стиха мы видим, что мы не знаем, что скрыто от нас. В таком случае, что же стих этот хочет сообщить нам?
1: Однако известно, что есть скрытое и раскрытое, что означает, что в практической части того, что мы делаем, мы видим, делаем мы это или нет. И если тело не желает исполнять заповедь, есть совет, чтобы человек заставил себя, ибо он обязан исполнить заповедь, хочет он того или нет. Получается, что в раскрытом, в явном, можно говорить о принуждении. скрыть.

0: это намерение заповеди. И тот человек не может видеть, каково намерение другого в момент ее выполнения. И сам человек, исполняющий действие, тоже не может знать, не обманывает ли он себя во время исполнения. Он думает, что у него нет никакого другого намерения, и весь он направлен на Творца, тогда как действие называется явной частью. И нельзя сказать, что человек обманывает себя, думая, что накладывает тфилин. На самом деле это не тфилин. Или женщина может обманывать себя, думая, что она зажигает субботние свечи, а на самом деле не зажигает.
1: В то же время в отношении намерения можно сказать, что человек обманывает себя. Он думает, что делает лишма, а на самом деле он целиком работает в лолишма. И также невозможно говорить о принуждении, ибо он не может принудить свою мысль, чтобы она думала то, что он желает. Ибо в том, что относится к чувству или знанию, у человека нет никакой власти, позволяющей принудить свой разум понимать иначе, чем он понимает, или иначе, чем он чувствует. И отсюда поймем сказанное выше, что нам нечего делать, кроме как исполнять практическую часть. И это называется открытое нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнять все слова учения этого. То есть нам заповедано действие. То есть действие нам заповедано совершать даже по принуждению.
0: А что касается намерения, которое называется скрытой частью, в нем у человека нет никакого знания и власти. И в таком случае, что нам делать, чтобы мы могли исполнить также и скрытую часть? И в этом человек всегда должен проверять себя, действительно ли он делает все ради отдачи, или тело сопротивляется работать ради отдачи. И в той мере, в которой он чувствует, что далек от этого, если видит, что со своей стороны не может сделать ничего, ведь то, что он думает, последовать советам, чтобы иметь возможность построить намерение ради отдачи, не помогает ему, об этом нам сообщает стих, что то, что касается лишма, называемого скрытая часть, это относится к Творцу, к Творцу Всесильному нашему, и только Творец может помочь ему, а у самого нет никакой возможности прийти к такой реальности, ведь это выше его природы. Поэтому и говорит стих «скрытое Творцу Всесильному нашему». То есть это относится к Творцу, ибо Творец должен дать эту силу, называемую отдача. И потому сказали наши мудрецы, «Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его, и если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руке его, в его злом начале».
1: «Ищет, как умертвить его» означает, что оно хочет, чтобы человек делал все ради получения, что называется, что он отделен от источника жизни. И естественным образом они остаются животными, И потому сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Получается, что смертью называется, когда намерение его направлено на получение, и это называется состоянием разделения. А чтобы удостоиться слияния, то есть удостоиться силы отдачи, чтобы у него было это, только Творец может дать ему это, но невозможно всех человека достичь этого. И поэтому сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день, ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руках злого начала. И из того, что мы выяснили, поймем стих, скрытое Творцу, Всесильному нашему, открытое нам и детям нашим вовеки, чтобы исполнять. То есть только практическое действие вы должны исполнить, а скрытую часть должен совершить Творец.
0: Однако и в скрытой части мы тоже должны кое-что сделать, чтобы Творец дал нам скрытую часть. Это вытекает из правила, что для всего, что угодно, нам требуется пробуждение снизу. И это так, потому что есть правило, что нет света без кли. Это означает, что нет наполнения без хисарона. То есть ты не можешь поместить что-либо, если у тебя нет пустого места. И тогда ты помещаешь в него то, что ты хочешь. Но если нет места хисарона, то есть пустого места, как можно поместить туда что-либо. Поэтому мы сначала должны увидеть, что нам недостает кли отдачи, которое называется желанием отдавать. И это наш свет. И как мы выяснили в предыдущих статьях, наше главное вознаграждение — это если мы достигаем желание отдавать, называемого отраженным светом, как это приведено в видении в науку Каббала, что все вознаграждение, на которое мы уповаем, это отраженный свет.
1: Поэтому если желание отдавать называется свет, то этот хисарон, когда он видит, что у него нет силы отдачи, называется кли. И он чувствует, что этого ему недостает. То есть он видит, что он теряет из-за того, что у него нет этой силы, называемой силой отдачи. Поэтому в мере его ощущения у него и образуется хисарон. И это называется кли. И пустое место. Ибо в том месте, в котором ему недостает силы отдачи, есть теперь место, в которое может войти это наполнение. И это называется, что свет входит в кли. Однако следует знать, что для получения этого кли требуется большая работа. Ведь у нас есть келим, называемый хисаронами, которые мы желаем наполнить, и они называются келим эгоистической любви, в которую мы хотим получить наполнение. И это очень важный келим, ибо эти келим исходят со стороны Творца, который Он создал как сущее из ничего, поскольку Он хотел насладить свои творения, то есть желал дать им наполнение. А как можно дать наполнение, если нет места, куда поместить это наполнение? Поэтому Он создал как сущее из ничего эти келим, чтобы дать им благо и наслаждение. Получается, что это главное кли, которое создал Творец.
0: Однако, поскольку это кли, называемое желание получать, является желанием, чтобы у него было подобие по форме, называемое слиянием с Творцом, это кли непригодно быть сосудом для получения высшего света, и теперь требуется новое получающее кли, для которое облачится в прошлое кли. И только благодаря им обоим, то есть благодаря тому, что желание отдавать облачается в желание получать, это кли становится пригодным к получению. Отсюда следует, что как и прошлое кли, называемое желание получать, исходит от Создателя, и у нижнего нет никакой доли в работе желания получать, а все исходит от Творца. Также и второе кли, называемое желанием отдавать, исходит только от Создателя, и Нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называемом желанием получать. А разница состоит в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование от Нижнего, в котором он просит Творца, чтобы Творец дал ему это новое кли, в отличие от первого кли, которое приходит к нему без какого-либо пробуждения со стороны Нижнего.
1: Перейдем к уроку от 4 ноября 2002 года. Мы слышали статью «Вы предстаете все сегодня» из книги «Дворим», глава «Ницавим», «Шлове Сулам», «Решхав Алиф». 221 страница. И конец статьи очень красивый. Я прочитаю еще раз. Отсюда следует, что как прошлое кли, называемое желанием получать, исходит от Создателя, и у Нижнего нет никакой доли в работе желания получать, а все исходит от Создателя, то есть и кли, и намерение, все приходит. То есть как желание получать и намерение ради получения, все приходит со стороны Творца. Также и второе кли, называемое желанием отдавать, тоже исходит со стороны самого Создателя. И Нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называемом желание получать. То есть желание получать ради отдачи тоже приходит все от Творца. А разница в том, что между двумя этими келим, что же мы здесь, собственно, добавляем, что для отдающего кли вначале должно быть требование со стороны Нижнего к этому кли, в котором он, Нижний, просит от Творца, чтобы он дал ему это новое кли, в отличие от первого кли, желание получать ради получения, которое приходит к нему без какого-либо пробуждения со стороны Нижнего. То есть пробуждение, осознание зла, выборы, просьба — это то, что требует от нас. Но, конечно же, не само кли. Это нам нужно знать. То есть, когда мы рассматриваем свойства желания получать и желания отдавать, сами эти свойства святы, и то, и другое. Одно против другого создал Творец. Творец создал одно против другого, как одно, так и другое против него. И оба в его глазах святы. Но человек должен выбрать. И человек выбирает, и это отношение человека может быть святым или нет, клипа или душа. Ведь со стороны человека, если одна возможность, это будет для меня или для Творца. Вне человека нет ни клипы, ни святости.
0: Это понятно.
1: Ни в чем мире нет зла или добра. Все определяется только тем, как я этим пользуюсь, для себя или для Творца.
0: Вопрос?
1: Да.
0: Как можно обрести хисарон к отдаче?
1: Как можно обрести хисарон к отдаче? Это вопрос. Если у тебя возникает какой-то вопрос, тебе нужно теперь пойти в обратном направлении. Допустим, цель, чтобы у меня появилось желание отдавать. Кроме этого, мне ничего не нужно. Если у меня будет желание отдавать Творцу, как есть желание отдавать себе, тогда мы приходим к концу исправления. Верно? Какое состояние у меня должно быть перед этим? Ну?
0: Может быть, человек старается изо всех сил и видит, что он не способен.
1: То есть нет, еще до того, как я хочу, чтобы у меня это было, должно быть понимание, что у меня нет этого, верно? Когда у меня этого нет, здесь возможно две вещи. Либо у меня этого нет, и меня не интересует, что нет. Или же я доволен очень, что у меня нет. Да? Скажем, ну не знаю там. У меня какая-то лихорадка, зачем она мне? Или это не страшно, пусть будет. Может быть, стоит иметь, пусть будет, знаешь, как говорят. Или, может быть, я умираю, не могу без этого. То есть есть разные уровни, насколько это мне необходимо. Теперь до этих ступеней, насколько необходимо, должно быть осознание, что стоит это обрести. Откуда я узнаю, что мне стоит это обрести? Я не знаю. До этого есть у меня еще состояние, когда я вообще не нахожусь в этом, не понимаю этого. Я полностью нахожусь противоположным. То есть мне нужно как-то отведать, узнать, что мне стоит это получить. Только согласно слухам, какому-то там взгляду издалека, это мне не поможет. Мне нужно в соответствии с желанием получать, которое есть сейчас, и что у меня сейчас. Допустим, желание получать какие-то разнообразные наслаждения, которые есть в этом мире, как словно набор какой-то, когда мне дают разные наслаждения. Еду, отдых, сон, половое влечение, детей, да, животное наслаждение. Затем наслаждение от почести, знаний и денег. Все это многообразие наслаждения называется этим миром. Мне дают это, да? Так я прежде всего должен знать, что в соответствии с этим мне стоит поменять их на наслаждения, которые называются духовными. Духовными называются ради отдачи. Так то, что я раскрываю, что у меня нет этого желания отдачи, мне этого недостаточно, мне это безразлично, что у меня нет этого желания. Я не вижу, сколько я теряю из-за того, что нет у меня желания отдавать. Ведь все мои показатели, они в желании получать. Если я знаю, что вследствие этого я теряю так, а вследствие этого так, или выигрываю так или иначе, тогда я взвешиваю в желании получать, что стоит. И в соответствии с этим уже делаю расчет, вычитаю одно из другого, смотрю, как это получается, какой остаток, если, допустим, духовное в 4 раз больше материального или в 10 раз больше, я начинаю стремиться к духовному в 4 или в 10 раз больше, чем к материальному. Но как же мы это сделаем? Я в желании получать должен это взвесить. Прежде всего, если Творец раскроется как великий, и мне стоит, я так чувствую, находиться рядом с ним, да, выгода быть рядом с великим, принадлежать великому, пользоваться его покровительством, но я сделаю расчет, и я захочу поменять одно на другое, да? То есть мне нужно, чтобы то, что было скрыто от меня, было раскрытым, и тогда сравню, и, соответственно, с этим смогу увидеть. Но проблема, почему же это не раскрыто?
0: Не знаю, может быть, человек не смотрит на это, не просит об этом у окружения, не видит в этом важности.
1: Ты говоришь, что, возможно, это не раскрывается, потому что от нас требует, чтобы это раскрылось, что вы попросили об этом. Мне не очень-то важно, чтобы это раскрылось. Я боюсь. Мое желание получать. Оно боится, что у него возникнет проблема, что действительно должен будет перевернуть себя. Во-вторых, если я должен попросить о чем-то, чтобы это раскрылось, то для того, чтобы попросить, должна быть потребность, чтобы это раскрылось. Откуда я возьму эту потребность, чтобы это раскрылось? Чего мне сейчас не хватает, чтобы это раскрылось? То есть должно быть своего рода все-таки понимание и восприятие того, что то, что есть там, это своего что-то хорошее, спасение по сравнению с моим плохим состоянием, да? В любом случае, с чего-то надо начать. Так мы начинаем с того, что... Мы начинаем с того, что мы учимся, и тем самым пробуждаем на себя окружающий свет, и тогда приходит привлекательность святости, которая начинает нас привлекать. Все остальное можно получить только от группы.
0: Получается, что человек должен увидеть, что находится в состоянии, в котором он только получает, ему только дает, он должен испытать стыд, увидеть, что лишь хочет получать и не сможет достичь. Дальше выходит, человеку нужно пройти много этапов, пока у него появится такой хиссарон.
1: Все, что ты должен пройти, все эти этапы, как говорит здесь Рэбе, не относятся ни к желанию получать, ни к желанию давать, они относятся к твоему решению, что из этого ты хочешь. Вот и все. Так, эти вещи, которые тебе нужно выяснить, когда ты говоришь, есть много, они как раз кли твоей души. Не желание получать — это кли. И нежелание отдавать, а те различия, которые ты сейчас понемногу собираешь, они являются кли. Нам кажется, что желание получать — это кли. Нет, желание получать может быть очень большим. Но он говорит так. Он говорит так, что есть желание получать очень большое. Это, скажем, желание получить щебень. А бывает желание получить бриллианты. И то, и другое. Камни. Щебень производят в огромных мешках, бросают. Ты видел, на улице сбрасывают, и никто не собирается это красть или забирать. И стоят такие большие мешки, да? А бриллианты пока еще не привозят в таких мешках, да? И не оставляют так на улице. И разница между тем и другим. Это на самом деле, насколько это ценно для нас, ведь ничего другого нет. Насколько это для нас ценно? Поэтому все эти различия — это то, что они делают. Превращают для тебя щебень в бриллиант. То есть само желание получать, оно не сформированное, оно не меняется. Ты с помощью различных вот этих различий привносишь в него то, что... Ну, что делают с бриллиантами? Как это называется?
0: Огранка.
1: Огранку. Но дело здесь не в огранке. Ты делаешь там множество таких, ну, сторон. Как это на иврите огранка?
2: Цлаот?
1: Пеот. Ребра?
2: Грани,
1: хорошо. Понимаешь, из одного камня ты делаешь такое множество развлечений, по ним уже тоже проверяют его ценность, да? Так что ты делаешь, создавая там все эти различия, стороны, эти грани, да? Ты делаешь этим очень много развлечений. Тогда он становится дорогим, особенным, богатым. В этих развлечениях, деталях. Это желание получать. Если ты не привносишь в него эти элементы, это просто остается желанием получать. Ты знаешь, все знают, что есть хлеб, мясо, вода и овощи. Что мы еще едим, да? 4 или 5 вещей. А сколько у тебя в этом вкусов, возможных нюансов, и сколько всего? Ну, сколько ты различаешь? Это все возникает вследствие особенностей очень тонких развлечений. Да? Ну, смотри, вино, бутылка там стоит, не знаю, 1 000 000 долларов. А есть бутылки по за 2-3 доллара. А в чем разница? Если дашь их человеку, который не разбирается, так для него вообще это не важно. В этом разница между этим миром и будущим, что ничего не меняется. Ты с помощью тех развлечений, которые собираешь, начинаешь постепенно видеть вместо этого мира духовный мир. Ты видишь бесконечность, и поэтому говорится, что и сегодня, и завтра все занимаются работой Творца, пребывают в полном исправлении, в совершенном состоянии. Но в чем дело? Не чувствуют этого, потому что не хватает этих развлечений.
0: Все? Может быть, есть какой-то путь, какое-то действие, которое приведет нас к этому, придвинет нас к этому?
1: Как мы можем это сделать? Прежде всего, сделать это в нашей внутренней работе и ускорить это с помощью группы. Это две вещи. Я и группа. Это как лаборатория, да? Где я могу это сделать еще и быстро? Да.
0: Я вижу, что человек, который находится в падении, у него нет сил желать войти в отдачу. Он не может просить об этом. И по тому состоянию, которое я вижу сегодня, возникает вопрос, развивается ли со временем в этом развитии, в той огранке, о которой вы говорите, способность даже во время падения чувственно просить о вхождении в отдачу во время падения. Или во время падения это просто смерть, в которой нет ни возможности, ничего либо еще.
1: Нет, ни подъема, ни падения не стоит вот сейчас ходить. Эти оба они действуют таким образом, что они строят нас келим. Нельзя сказать, что падение строит келим. Как раз подъем сам по себе не строит келим. Разрыв между ними, различия между ними. Это то, что дает нас эти ощущения. У нас есть вопросы. Мы действительно сейчас должны поблагодарить Саги, Марика и всех, кто это сделал. Я вижу, что вопросы уже задают. Есть вопросы из Литвы, из Москвы. Итак, Лев спрашивает, что такое новое кли? Новое кли — это именно эти развлечения, о которых ты спрашивал, да? То есть это кли. Ни желание получать, ни желание отдавать. Это просто основы. И то, и другое находится под властью Творца. И нет здесь ничего со стороны творения. И творение не может от них убежать. Оно может просить делать сокращение на желание. Для того, чтобы сначала сформировать, обрести, скажем так. Для того, чтобы сначала приобрести намерение, отношение. Но действительно нет у него никакой возможности управлять каким-то образом своим желанием, а он может это лишь своим намерением. Определить, какую сторону он использует его. Поэтому мы спрашиваем, разве Творец создал связность и клипу? Он не создал ни связность, ни клипу. В самом желании получать нет ни того, ни другого. Человек определяет это в соответствии с тем, что использует.
0: Что это за огранка?
1: Огранка желания получать стоит в том, что ты находишь все больше развлечений в использовании по отношению к Творцу. То есть, насколько я вижу в нем всевозможные нюансы и понимаю, насколько Творец больше насладится от того, что я дай ему вот это, и так, и как он этим наслаждается, и так. Это называется, что я делаю огранку гравия, щебня, чтобы превратить его в кли, более возвышенное кли, более крупное. В духовном величина зависит от различий, только от них. Иначе это может быть огромное неживое, как вся эта Вселенная, из камней, больше ничего. Смотри, кроме камней, сколько во всей Вселенной растительного, животного и говорящего. Только на нашей Земле.
0: То есть человек должен видеть во всех проявлениях, почему это ценно для него, почему стоит ему это делать.
1: Да. Гавриэль спрашивает, что приходит со стороны творения? Со стороны творения всего, как мы говорили сейчас, приходят различия, то, что он говорит здесь. И нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называем желание получать, а разница состоит в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование от нижнего. То есть у нас нет отдающего кли, мы должны развить к нему желание. Требование, чтобы оно у нас было. Это требование, это желание, то есть намерение ради отдачи, когда я требую, и намерение тоже делает Творец. Но чтобы у меня было требование, чтобы было такое намерение. То есть что такое намерение по отдаче? Это просьба использовать отдающие кли. Все. Да?
0: Но Рав говорит о том, что намерение тоже зависит не от нас.
1: Он говорит нам, что разница в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование со стороны нижнего. Это только что он говорит. Требование со стороны нижнего, когда он просит у Творца, чтобы он дал ему новое кли, кли отдачи. Требование. Это должно прийти со стороны нижнего.
0: Я хотел спросить. Он говорит здесь на странице 226, только практическое действие мы должны исполнить, а скрытую часть должен совершить Творец.
1: Да. Поэтому практическое действие, которое нужно выполнить, это просить, а скрытая часть — это на нем, потому что это творение само по себе, мы в это не вмешиваемся.
0: А скрытая часть, которую совершает Творец, возложена на него, потому что это отдельное творение, и мы в него не вмешиваемся.
1: Когда нет никаких намерений, никаких развлечений, вот так просто мертв. То есть живет в материальном, мертв в духовном. Но ты чувствуешь, что ты мертв в духовном. Если поговорить с человеком с улицы, так он живет в материальном и считает, что он живет также и в духовном. А есть у тебя еще одна часть твоей жизни, в которой ты чувствуешь себя мертвым, у него этой части вообще не существует, поэтому он думает, что он жив. Так в этом есть у тебя разница между тобой и человеком, который во мне. Теперь уже ты ясно различаешь, что в духовном ты мертв и хочешь себя оживить. Это очень хорошо. То есть сейчас ты также чувствуешь, что у тебя нет сил, нет у тебя желания себя оживлять. Это тоже различие, которое ты должен пройти, когда со своей стороны, если человек оставляет тебя и не дает пробуждения свыше, ты тоже не способен даже думать об этом. И можешь лишь установить, что ты мертв. Но к этому мертвому состоянию ты не относишься как к смерти. Пусть будет так. Есть, и слава Богу, пусть будет. Оставить это так, и оно перейдет в другое состояние.
0: Это действительно то, что ты и чувствуешь. И тебе не важно даже остаться в таком состоянии. Это и есть состояние мертвого. Если бы ты относился к этому иначе, негативно, с каким-то раздражением, еще как-то, ты был бы живым. Даже в отрицательном плане. Но ты действительно постигаешь, видишь, что ты мертв, очень хорошо. Это хорошее состояние, как из него выйти. Поэтому нам дали два мира. Что значит два мира? В желании отдавать я мертв, и мне ничего не важно, ни Творец, ни все остальное, но я нахожусь в животном теле, и в этом животном деле я могу совершать физические действия, Поэтому я сейчас пойду помыть посуду на кухню, еще что-нибудь сделаю. И благодаря этому я уловлю желания и мысли от других, которые тоже это делают и ради которых я работаю. Я поэтому перениму от них эти мысли. Поэтому важно, где ты моешь посуду, в соседнем ресторане или на нашей кухне. Благодаря физическому действию ты перенимаешь желания от наших товарищей, начинаешь оживать. Бывают состояния, в которых ты не можешь даже физические действия произвести. Тогда группа должна о тебе позаботиться. Товарищи должны прийти, встряхнуть тебя и заставить тебя что-то сделать. Что значит заставить? Они не смогут тебя пробудить. И здесь тоже есть такое состояние, то просто... Убейте меня, но я не могу сдвинуться с места. И такое состояние тоже бывает. Тогда им нужно сесть рядом с тобой, как рядом с умершим, сделать шива, это 7 дней рядом с мертвым, да, произносит лыхаем для возвышения твоей души, да. Речь идет именно об этом. Нужно делать все, что живые делают для умершего, и этим они тебя оживляют. Верно, Несси? Есть здесь кое-что. Да, Леор.
1: Как может быть, что группа находится в состоянии смерти? Создается впечатление, что есть мертвые, что они не были вместе. И это логично. Если человек мертв, он не знает, что мертв. Здесь какая-то ловушка, я не знаю.
0: В группе нужно смотреть.
1: Сама группа тоже может быть мертвой.
0: И группа тоже может быть мертвой, но это в руках Творца. Если вся группа мертва, то это во власти Творца. Здесь уже никто не поможет. Только он.
1: А если один человек?
0: Если человек, то прежде всего о нем должны позаботиться товарищи. Нечего рассчитывать на небеса. И если это вся группа, то... Это состояние очень плохое. Это уже нужно очень остерегаться. Либо другие группы, когда одна группа относительно другой, это как человек относительно другого человека. Но нужно очень остерегаться. Если такое происходит с группой, и нет кого-то со стороны, не кого-то одного, а других групп, которые могли бы помочь, и как-то пробудить, то это очень нехорошо. Допустим, сейчас в московской группе там что-то нехорошее происходит. Они пишут, и я уже начинаю об этом думать. Я могу это передать здесь, мы можем обсудить это, и можем... как-то сопереживать им, как-то можем с ними связаться и так далее. Это тоже добавляет и нам, и им. Мы получаем от них хисарон, отчаяние, и даем им наши силы, пробуждение. Ты знаешь, какой-то огромный выигрыш для нас обоих. Вместо того, чтобы нам самим проходить весь этот процесс, и чтобы они проходили весь этот процесс, мы сразу же сокращаем путь и себе, и им. Знаешь, то же самое и в организме. Есть... Какой-то орган болен. Если бы он был сам по себе, и весь организм не стремился бы исцелить это, то человек бы умер. В этом поврежденном органе есть какой-то изъян, гной, воспаление и тому подобное. Сам по себе он не может себя излечить. Есть система, которая распределяет все эти там яды, все эти жидкости по телу. Это все не случайно. Мы считаем, что это неправильно, но и медицина не вполне это понимает. Это делается для того, чтобы затем лечить при меньшей концентрации. Понимаешь? Туда поступает свежая, очищенная кровь и так далее. То есть все здоровые органы тела заботятся о больном, иначе человек умер бы. Если бы эта часть тела оставалась бы отделенной от других, сама по себе, Но только рак, скажем, мы хотим изолировать эту часть, потому что ее нельзя исправить. Это клетки, которые начинают пожирать себя сами. И размножаются все они ради получения, и ничего не дают телу, и от них исходит только вред, чтобы поглотить его, в отличие от обычных клеток, они не дают телу и не получают от него, поэтому мы хотим их изолировать. Самое лучшее лечение, если бы мы могли бы их изолировать и закрыть в какую-то капсулу, в какую-то оболочку внутри тела, чтобы они не мешали, потому что исправить это невозможно. Но все остальные болезни, почему они не так страшны, как рак, потому что мы можем излечить, оздоровить эту зараженную ткань. Так же происходит и в группах, и внутри группы, между людьми, один болен, другой здоров. Только таким образом можно достичь успеха. Даже сейчас, когда мы не очень связаны друг с другом, это тоже работает. Но, конечно же, можно болеть и год, и два. А можно принять такое эффективное лекарство и за один, и за два дня излечиться.
1: В конце первого абзаца на 222 странице написано: «Поэтому свыше тоже поступает так же, по принципу мера за меру». Что значит «мера за меру»? По принципу меры за меру, поэтому вина, поэтому вниз передается все благо.
0: Еще раз.
1: Поэтому свыше тоже поступает так же по принципу мера за меру. Поэтому вниз передается все благо. Что означает мера за меру?
0: Мера за меру — это значит, что все приходит либо в соответствии с твоей просьбой, тебе отвечают свыше, и в соответствии со сознанием зла тебе добавляют способность работать в желании отдавать. А мера за меру — насколько ты способен противостоять злу, тебе добавляют, раскрывают зло. Все делают в равновесии. Свыше никогда не дают человеку того, с чем он не может работать. О, я вижу, что все могут задавать вопросы. И многие товарищи из Москвы тоже находятся здесь. Каждый сидит у себя дома, слушает и может задать вопрос. Прекрасно, уже 6 или 7 человек могут. Ну, нашли, как это делается. Ну, здесь тоже немного вопросов, но они уже знают, как этим пользоваться.
1: Я хочу продолжить то, что спросил Лиор. Как можно укрепить эту точку, чтобы различать? Ну, скажем, состояние, когда мертв, иногда вообще это невозможно увидеть. Ты находишься в состоянии, в котором просто ничего не способен увидеть. Как можно всегда, может быть, что-то сделать?
0: Ты знаешь, когда это можно увидеть? Когда есть свет, верно? В темноте ты ничего не увидишь. Позаботься, чтобы у тебя был свет, тогда сможешь увидеть. В чем проблема?
1: И тогда развлечение относится к предыдущему состоянию.
0: Это всегда будет в настоящее мгновение. Предыдущего нету. Если ты чувствуешь, что это прошлое, это не прошлое, это настоящего. Почему у тебя есть ощущение, что это прошлое? Ты проверяешь одно состояние относительно другого, но прошлое — это в нашем понимании прошлое.
1: Так вот это различие возникает на стыке между теперешним состоянием и новым, которое приходит ему на смену.
0: Так мы думаем, что это новое состояние, это предыдущее состояние. Ну, допустим. Дело не во времени, а в решимот.
1: Так что это за различение? Это то, что как притяжение к святости или способность различать? Или это можно чем-то усилить?
0: Еще вопросы.
1: Как отличить состояние и не обманывать себя в то время, когда есть ощущение находиться в состоянии выяснять его от того безразличия, когда ты мертв?
0: Друзья, вы спрашиваете меня, задаете вопрос, на который я не хочу отвечать. Это вещи, которые относятся к чувству. Я не хочу входить в это. Так мне сделать так и так далее. Да.
1: Если сила мысли так важна, как организовать мысль? Это работа в группе или моя личная работа?
0: Мне трудно об этом говорить.
1: Что различать? Мы все говорим о развлечениях. Что я должен различать? Младенец берет что-то, кладет в рот, пробует, мне хорошо или плохо. Так он различает. А что здесь различать? Какие килим? Как ты измеряешь состояние? Что именно сейчас проверяешь? Каков я относительно чего? Каким я был? Куда хочу прийти? Я ничего не знаю. Что я в этом различаю?
0: Ты прав во всех своих претензиях. Ну и что?
1: Так я и спрашиваю, что различать, что?
0: Что отличать? То, что ты видишь, что тебя постоянно трясет, что ты живой, что тебя все время бросает туда-сюда. Это и называется, что ты находишься, проходишь разные состояния.
1: Я знаю, что меня бросает из стороны в сторону. Я знаю.
0: Да, ты встряс.
1: Но кроме этой встряски я не приобретаю ни одного различия, никакого опыта, мудрости.
0: Секундочку, ты пока что в твоих состояниях не чувствуешь пользы. Ты пока что не можешь извлечь из этого выводы. Знаешь, сколько раз нам иногда нужно получить какой-то удар, чтобы вспомнить, что не стоит так делать, иначе я получу удар. Желание получать стирает опыт. Опыт не помогает снова и снова, пока это не скапливается в какую-то меру. Мы не знаем, с помощью чего это происходит. Но так, благодаря этому совершается переход к новому состоянию. И каким-то образом переходим в это новое состояние, при этом условии, что желание получать не растет. Если же вместе с ростом желания человека может получить больше наслаждения, тем более сильный удар, но окончательно запутывается и не знает, как одно сопоставить с другим. Те состояния, которые мы накапливаем, нам кажется, что это бесконечно. И мы никогда не закончим. Если я смотрю на себя, на свое желание получать, я вижу, сколько я путался в своей жизни, и всю эту путаницу я продолжаю совершать и сейчас, как в 20 лет, так и в 40 лет. Так когда же этому настанет конец? Ты еще молодой, ты пока не знаешь, что такое 40 лет. Но тоже видишь, что сколько бы это ни проходило, это не помогает, насколько ты такой умный. Ум не помогает. Ты можешь сказать, другого назвать глупцом. Да, но поверь мне, его глупость или твой блестящий ум не помогут ни тебе, ни ему. Вы оба в этом равны. То есть состояние и вот эти нюансы, они не зависят от нашего ума и наших каких-то природных способностей. Неважно, какой у тебя IQ и то, что ты десятки раз проходил этот психотест. Моя дочь сейчас учится, интересно, я люблю за этим наблюдать. Там такие вопросы, я не могу на них ответить. Нужно тут дух святости буквально.
2: Азмазаникра Афханот.
0: Что же такое вот это, эти состояния, эти нюансы, если это не разум? Наши чувства все время нас обманывают. В этом состоит твой вопрос.
1: Да, пришел сюда, мне сказали, послушай, накопишь опыт, пройдешь через несколько состояний, увидишь, как все устроено, узнаешь правила игры, но ты так и не узнаешь этой игры. Он каждый раз новая, в ней каждая закономерность, но она новая, это тебе не помогает.
0: И что делать? Ты видишь, у нас Александр из Москвы, он говорит так, сначала нужно почувствовать Творца, тогда мы поймем все, и у нас будут отдающие килим.
1: А как прийти к ощущению Творца?
0: Вот именно. Как прийти к ощущению Творца? Так вопрос следующий. Чтобы ощутить Творца, нужно захотеть его ощутить. Должно быть желание. И Барух из Одессы спрашивает. Это еще тот зануда. Что значит, что человеку дают только то, что он может преодолеть, то есть то, что он может как-то взять, с чем он может справиться? Это, кстати, глубокий вопрос. Он сам не знает, о чем спрашивает. Я хорошо его знаю, но пока еще не знает. Согласно чему на небе производится расчет и нам дают какое-то испытание. Ведь эти дают иногда такие испытания, в которых мы терпим неудачу, попадаем в разные проблемы, не дай Бог. Что за состояние мы извлекаем из этого? Какие выводы? В чем они заключаются? Это мы тоже не знаем. Иногда я прохожу какое-то испытание, получаю там какое-то унижение, испытываю там какой-то стыд или какой-то удар болезненный. Но как мне понять, как впечатлиться на будущее, да? Я этого пока не понимаю. Ты видишь, как тебя сюда привели, наобещали тебе, ты быстро пройдешь разные состояния, чуть-чуть выяснишь, что ты там, да? Ты думаешь тоже, что это будет у тебя в разуме, да? Разум, слава Богу, у меня хороший, сильный, да? Ну и все. Ну, и что?
1: Проблема, она более существенная. Это как...
0: Ты, дружок мой, должен заботиться только о темпе. Я дам тебе решение. Если ты закроешь глаза и заткнешь уши, и вообще все закроешь, кроме одного, забота о темпе, тогда ты выиграешь.
1: Ну, это словно ты идешь в темноте, получаешь удары со всех 360 градусов. Нет хотя бы при первом направлении, куда бить, и ты идешь, вращаешься вокруг себя и теряешь энергию.
0: Так ты спрашиваешь так, как заботиться о темпе? Может быть, мне нужно вертеться как собака, бегать за собственным хвостом, что значит быстрее и лучше, так и что это такое, крутиться как вентилятор. Это называется заботиться о темпе, о скорости. Что значит заботиться о темпе? О темпе смены состояний. Благодаря чему я обретаю вот эти состояния? Это не просто так, что я буду крутиться тогда и буду за час проходить много страниц и сидеть. Различие между желанием получать и желанием отдавать. Где я в своем настоящем состоянии, в своем распорядке дня, где я сталкиваюсь с этими двумя желаниями, желанием получать и желанием отдавать в группе?
2: Поэтому
0: заботясь о темпе, обретении различных состояний в группе и так далее. Я должен как можно больше работать в группе с этим намерением, как можно в более быстром темпе. И тогда я смогу различить, что я в этом или я не в этом, насколько я нахожусь, в том или в другом и так далее. Может быть, ты много крутишься, да, действительно, как собака со своим хвостом. Я вошел сюда, мне сказали, это будет быстро, чуть-чуть, да, и ты уже там будешь порхать среди ангелов, но ты даже не начал еще проходить эти состояния. Я говорю тебе, эти состояния, они находятся в группе, там ты можешь испытать какие-то негативные состояния, и тебе нужно, что именно от группы ты получил силы. Продолжай дальше, и получишь от группы также и понимание, что ты и не хочешь продолжать дальше. Продвигаться к желанию отдавать. Это называется заботиться о темпе, это называется укрепляться. Так, как он говорит об этом в предисловии к тесту, Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе это. Он не говорит тебе взять что-то другое, не само желание получать, и не само желание отдавать. Вот эти

0: это различие и принадлежит нам. Из него строится наше кли, как он пишет здесь. Ни желание получать и ни желание давать не принадлежит тебе. Одно — правая линия, другое — левая, а различие между ними и есть эта средняя линия. Ее ты должен достичь, из нее должен выстроить свой кли. Иными словами, я снова повторяю, твоя работа — это не сырье, а вот эта огранка, те грани, которые мы выводим на камни, это превращает его в бриллиант. Вот и все.
1: О, Гамкин Мирусалим, Мишулса, Мирушалай.
0: О, тут еще из Иерусалима есть вопросы, кто-то из Украины.
1: Прикольный микомут, Ефе.
0: Из разных мест. Прекрасно. Тут можно задавать вопросы на трех языках. На иврите, русском и английском.
1: Кто нас слышит сегодня, может спрашивать меня на русском языке. Миша Шумей, Шарли Шолю, Тану, Дерех, Эхзеникра. Шейлот Лерав, Эйфузеникра.
0: Вопросы к Раву. Где это находится? На странице трансляции. Там есть такой вход в раздел «Вопросы Раву». И там вы можете писать и отправлять вопросы и на иврите.
1: Кен. Ну?
2: Вы говорите, что одним людям дана возможность ощущать эти различные свойства или выбирать, тогда как другие страдают от этих заболеваний разных, например, болезни Альцгеймера, и вообще ничего не осознают, находятся в коме и так далее.
0: Есть состояния, в которых человек не управляет своим желанием, своим выбором. Мы, даже если мы сейчас такие взрослые, понимающие, нас подвели к самому высокому, что может быть только в этом мире, когда мы связаны с высшей силой, с целью, и стремимся к нему приблизиться. Он словно собрал нас в эту группу и сказал: «Я хочу вас, идите ко мне». Что может быть выше этого? Даже если мы, допустим, максимально сконцентрируемся в такой самой доступной нам степени, у нас будет много разных таких систем, которые работают на неживом, растительном, животном уровнях, да? Мы все равно будем ложиться спать, нам придется есть, и также работать нас заставляют в обществе и так далее. То есть всегда, даже у самого высокого человека, даже там, не знаю, Раби Шимон, на самой высокой ступени, все равно есть у него материальная система, которую он должен соблюдать, поддерживать, и так и все остальные. И в этой материальной системе, он как бы оторван от духовного, да, она действует по своим законам, по которым существует его тело и так далее. И вершина его, которая относится к духовному, уровню, и лишь там он особенный, а все остальное такое же, как у всех. И в этом мире тоже все построено согласно пирамиде. Есть много людей, которые совершенно оторваны от работы на Творца. Сколько их? 7 миллиардов, может быть, ну, может быть, 100 человек. Все остальные живут животной жизнью. Ты говоришь, что в этой животной жизни тоже есть разные ступени, уровни. Эти живут так, другие иначе. Есть такие, которые совершенно отделены, оторваны, разные болезни, там, Альцгеймер, ты говоришь, или другие тяжелые состояния, рождаются с разными нарушениями, психологические проблемы и прочее. Что делать? Ничего не делать. Высшее управление должно проявиться во всех этих состояниях, которые есть в Малхут бесконечности, во всех этих проявлениях и разных комбинациях, сочетаниях. И получается так и иначе. Почему? Мы не знаем причины,

0: и не видим следствия. Кроме того, я снова повторяю, твой вопрос о том, почему человек страдает или радуется, это правильно или неправильно, справедливо или нет, как распределены всякие богатства в мире и так далее. Все эти вопросы, они не на нашем уровне, потому что мы должны спрашивать только о том, где мы можем что-то изменить. И это именно в различии состояния между моим отношением к себе и отношением к Творцу. Ты понимаешь этот момент? Ты должен лишь только в этом моменте удерживаться, если ты хочешь быть в правильном месте внутренне. Правильное внутреннее твое место — только один вопрос. Я сейчас для себя или для него? Вот и все. Что ты спрашиваешь о каких-то людях, которые страдают совершенно отторно от того, что они даже страдают, они даже этого не чувствуют? Или даже о желании получать, или желании отдавать в разных проявлениях? Даже о себе, то, что ты страдаешь или наслаждаешься, это тоже не вопрос. Ты не ставишь вопрос в том месте, где с ним можно работать, ты понимаешь? Работа может быть только в различии. Это для меня или для него. И перестань думать обо всем остальном. Это бесполезно. Если человек заострит этот вопрос и с ним войдет в группу, ты знаешь, какие состояния он получит. И уже через несколько месяцев ты увидишь, как он совершит скачок в духовное. Потому что действительно нету множества состояний. Вопрос в том, что мы размазываем их по времени, потому что мы их опускаем из этой вершины на неживой уровень. Ты думаешь, то, что я сказал сейчас, это поможет? Нет. В этом и проблема.
1: О, Микалуга, Афиру.
0: Видишь, даже из Калуги.
1: Кен. Привет, Володя. Кен. Кен.
2: Как проверить, что это не иллюзия? Что все эти различаемые ощущения — это не иллюзия, что не настоящее?
0: Как проверить, что эти состояния не иллюзия? Если человек старается делать это все правильно, то внутри состояния, в принятом им решении, он начинает, к нему приходит это понимание. Одно в другом. Это уже приходит из ощущения Творца, которое уже находится немножечко внутри. Это то, о чем ты спрашиваешь. Откуда он получает вот это знание, что это правильно или нет? Это уже рождается из релятивного отношения человека к Творцу. Ладно.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы возьмем из него для реализации десятки.
0: Рав начал с этого, и потом это уже он закончил. Нет плохого, нет хорошего. Вопрос: я для себя или для Творца? В итоге это все сводится к этому: для себя или для него?
3: Да, Рав говорил, в основном заботиться о темпе продвижения. Что это значит? Не то, что я должен вертеться вокруг своего хвоста, как собачка, а нужно стараться заботиться о темпе правильным образом в работе.
2: Это означает, что вкладывать в группу.
0: Да, Рав говорил о темпе прохождения состояний. Это наша работа. Нет желания давать, получать. Даже вот эти состояния, все это свыше. И мы лишь должны оценивать и различать эти состояния. И даже если ты живой или мертвый, это тоже состояние. Он говорит, что вот эту жизнь и силу можно получить только от группы. И вот эта оценка, это относится либо к тому, что ты — это щебень или это бриллианты. И в итоге он говорит, что есть только одно, один момент, который ты должен заниматься. Это для меня или для Творца? Все остальное — это философия.
2: Да, это был очень точный момент, что различение всегда между желанием получать, желанием отдавать. Мы привыкли, что наш разум впечатляется то одним, то другим. Я должен все время спрашивать себя, то, что я сейчас делаю, это ради отдачи или ради получения? И в этом также и ускорение, о котором Граф говорил, что нужно ускорять этот темп смены впечатлений, состояний, это возможно только в группе, а не то, что я там в своей голове прокручивать. То есть в чат GPT нету там никаких вещей таких.
0: Да, то, что вы говорили о темпе, я тоже это отметил, для меня это или для Творца. И еще было в начале урока приходить в группу и делать физические действия, пойти на кухню, и таким образом человек перенимает мысли товарищей.
2: Насколько я понял, что основная точка в уроке, Рав часто повторял, давал разные примеры, там щебень или там бриллиант, или там то, что происходит духовным, это только в группе. Все время нужно эти состояния проходить, различать у них. И это делаю для себя, или я делаю это для Творца, для отдачи, для группы, который находится передо мной. Я когда слышал, что Рав сказал, что вы думаете, что вы услышите это? Нет, вы не будете, не запомните. Это то, что мы должны делать. Мы должны реализовать то, что много лет назад Рав говорил, именно между нами, давать силу в этом друг другу.
0: Рав также сказал, что то, что здесь написано в предисловии к ТЭС, что Творец говорит «это выбери себе», имеется в виду, что выбери эту работу внутри группы, что внутри группы ты все время должен спрашивать, это мне или Творцу. И также было, насколько я вижу в Творце множество состояний, я вижу, насколько могу наслаждать его так или эдак. Это и называется, что я прохожу ступени.
2: Да, очень много Рав говорил об этих различных состояниях и все богатство этих состояний, когда человек может уже различать много разных деталей и свойств, и таким образом уже приходит к темпу правильному разуму, может быть, играться всякими, играть этими вещами, неправильно работать. Мы должны делать это то, что мы в конце концов услышали от Рава, что меняется только если мы что-то будем делать с этим.
0: Да, состояния должны показывать нам, насколько мы противоположны свету, и творцы, да, и товарищи должны пробуждать во мне желание уподобиться Творцу и Тогда происходит вообще смена природы.
2: Стас пишет, что благодаря товарищам можно заботиться о темпе продвижения, и ради с помощью товарищей заботиться о Творце, но пишет, что не нужно заботиться о материальных вещах, то, что происходит в мире. Должен заботиться только о том, что ты можешь сделать, только найти правильное внутреннее развлечение состояния в том отношении внутреннем к Творцу и к десятке.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Шалом, шалом, хаверим ва хаверот.
0: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги, дорогие. Какой урок мы прошли, какая статья Рабаши, и какой урок, сколько мы получили опыта, состояний. Из всех миллиардов есть, может быть, тысячи человек, от которых мы можем получить правильный хисарон. И нет ничего другого. Рав говорил о том, что если есть две группы, одна может помочь другой. Как мы можем получить этот хисарон сейчас во время урока? Мы слышали, что если мы, кстати, сейчас готовимся к региональному конгрессу, и как мы сможем почувствовать все группы, все десятки, для этого я должен начать видеть, потому что я все время находился в своей десятке, я думал, что это необходимо, то, что Рафа говорил сейчас. Но чтобы мы не стали вот этой раковой клеткой, для этого что нам нужно? Нам надо начать получать хисарон от всех. Что это для меня значит? Это значит, что я должен снять вот эти шоры, что я нахожусь только в своей десятке, начать ощущать и другие десятки. И так мы построим намного больший хисарон, чем тот, который есть у нас. И это то, что мы должны делать сейчас. Мы хотим впечатляться и впечатлять товарищей. Все зависит от того, насколько мы будем это давать другим. Это зависит от каждого, кто получил желание, у которого есть точка в сердце, и который может просить этот хисарон у Творца, просить помощи Творца. Сейчас мы будем изучать Талмуд десяти сферот и искать, где это свойство отдачи, которое мы должны обрести, чтобы у нас было желание приблизиться и выяснить, где это для меня, а где это для Творца, где это я вместе создаю вместе с товарищами.
2: Именно вот все эти различные свойства, ощущения, которые мы должны обнаружить все у нас по отношению к Творцу, мы будем изучать сейчас и Гулим, и Йошер. И в этом нужно делать усилия, чтобы все наши усилия были направлены на то, чтобы мы могли раскрыть все, что находится перед нами, от наше отношение к Творцу. И чтобы было как можно больше различных ощущений, состояний совместных в нашем отношении между нами и отношения к Творцу. Мы начнем с клипом Рава. Перед тем, как начнем смотреть урок, мы изучаем первый том, вторую часть, 50-я страница. Начнем четвертый пункт. Словарь. А перед этим послушаем Рава.
0: Мы учим, изучаем вторую часть, первый том. Учение десяти сферот. И тут говорится об Игулим и Йошер. Что такое Игулим, что такое Йошер? Игулим — это воздействие Творца на творение. Йошер — это уже когда есть творение. Эти творения находятся в какой-то связи с Творцом. Когда мы говорим об Игуле, это воздействие Творца. Когда мы говорим о линии, это тоже воздействие Творца, но уже относительно определенного творения, которое реагирует, которое находится в своем желании получать. И Творец воздействует на него и принимает в расчет природу творения. Поэтому сейчас, когда мы изучаем и Гулим, и Йошер, мы изучаем это в общем, очень в общем, конечно же, это далеко от реального, отношения между Творцом и Творением, как и Гулим влияют на Йошер, и что Йошер может получить от Игулим, изменить, может быть, поведение Игулим относительно себя. Это начало нашей учебы. То есть мы находимся здесь тоже в неком таком исследовании отношений между нами и Творцом. Но исходя из этого, уже потом проявится более четкая форма, где мы, где Творец, как Он воздействует на нас, на все творения, постепенно через все воздействия, влияния, который Он произвел у нас, все эти действия, очень длительный процесс, пока Он приводит все творение в виде решимот и воздействий свыше, к тому состоянию, когда это творение начнет его понимать, опознавать и достигнет его уровня. Друзья, начнем урок. Полный урок. Мы хотим взять все хистронот из него, чтобы затем мы смогли бы включиться во все группы, услышать все вопросы, чтобы сформировалось наше общее желание. Давайте послушаем этот урок. Там очень много разных важных моментов, поэтому слушайте внимательно, а потом мы будем это обсуждать. Учение «Десяти сферот», первый том, вторая часть, Ари, четвертый пункт. Свет Игулим — это свет Нефеш, а свет Йошер — это свет Руах. Сначала были созданы Игулим, затем Йошер. Однако отличие между Игулим и Йошер в том, что 10 сферот Игулим — это свет, который называется Нефеш. Имеется в них свет внутренний и окружающий, часть внутренняя и внешняя. Есть в них 10 сферот Келим. В каждом из этих Келим есть внутреннее и внешнее. Имеется также 10 сферот светов. И в каждом свете есть внутренний свет и окружающий. А 10 сферот де Йошер — это свет, который называется Руах. Это ступень выше, чем ступень Нефеш. И они также содержат внутренний и окружающий света. Также и в них есть 10 сферот Келим, и в каждом из этих Келим имеется внутреннее и внешнее. И ясно, что Нефеш было создано сначала, а затем был создан Руах. Еще раз, четвертый пункт Ари. Свет Игулим — это свет Нефеш, свет Йошер — это свет Руах. Сначала были созданы Игулим, затем Йошер. Однако отличие между Игулим и Йошер в том, что 10 сферот, относящиеся к Игулим, — это свет, который называется Нефеш. Имеется в них свет внутренний и окружающий. Часть внутренняя и внешняя. Есть в них 10 сферот Келим, и в каждом из этих Келим есть внутреннее и внешнее. Имеется также 10 сферот светов, и в каждом свете есть свет внутренний и окружающий. Но 10 сферот де Йошер — это свет, который называется Руах. Это ступень выше, чем ступень Нефеш. И они также содержат внутренние и окружающие света, и в них есть сферот Келим, и в каждом из этих Келим имеется внутреннее и внешнее. И ясно, что стадия Нефеш была создана сначала, а затем была создана Руах. 20-я сноска относится к 10 сферот. И Гулим — это свет, называемый Нефиш. 20-я сноска. Все сферот, у которых есть возможность только получать света и нет возможности передачи другим, свет, что в них называется Нефиш. И уже выясняли мы, что весь свет в Игулим обязаны получать от света Кава. Причина в том, что возможность связи у высшего света и Килим есть только посредством зивуга с экраном, который поднимает отраженный свет, и этот отраженный свет дает связь между светом и Килим. И потому с теми Килим, в которых нет экрана у высшего света, нет связи, чтобы могли они передавать его другим сверху вниз. И непригодны они ни на что, кроме как получать свет от предыдущей ступени снизу вверх только для своего существования. Этот цвет называется Нефиш. И поскольку в Килим, да и Гулим, нет экрана, то нет у высшего света возможности взаимодействия с ними, а вынуждены получать они свет от Кава. Причем и это только тоже для собственного существования, а не для передачи. И потому называется свет, что в Игулим, светом Нефиш.
2: Что?
0: Как может быть в Игулим и Макив, и Пними?
2: Я не знаю, давай посмотрим, я не знаю. И также окружающие, также внутренние. Ты говоришь, что в линии может быть окружающий свет, потому что линия разделяет свет, который приходит на радиодаче, насколько он может получать, радиодача может, сколько не может получать. А как такое может быть? Это также у нас и в Игулим. Ведь у них же нету экрана внутреннего. Может быть, что линия? Я не знаю, да? Я не знаю, так же, как ты. Но может быть линия Кав, которая наполняет Игулим, круги, из-за того, что в линии есть внутренние и окружающие света, также Килим, внутренние окружающие, также из-за того, что он дает Игулим, также он и делит Игулим на внутреннее, внешнее, на внутреннее и окружающее. Если кто-то находится под моим влиянием, скажем, я что-то получил, там, заработал $1000, еще $2000 мне должны. То, что я заработал $1000, это внутренний свет, а $2000, которые мне должны еще, это окружающий свет. Я прихожу домой, дома, все мои домочадцы получают от меня. Также, исходя из того, что я привез домой, так они тоже из этого существует. Если я получил $1000, принес наличные, значит, они уже могут получить это. А то, что еще не получил, то они ожидают только это. Понятно из примера. Также и тенор делит Игулим на эти две части, на внутренние, внешние, окружающие. Так-то выясняется. Будем смотреть сейчас, как вам будет объяснять. Но почему это до сих пор непонятно? Почему так сложно понять это? Это в точности та форма взаимоотношений между Йошер и Игулим. Простая, такой простой пример из жизни. Игулим, они ничего не способны. Это свет Нефиш. Нефиш — это такое пассивное получение без всякого реакции из самого себя, это действие. Так, Акав действует активно, называется Руах. Это больше, чем пассивное получение в Игулим. И чем больше он дает, и с Килим, и с Урот, и со светами, со всеми свойствами, он дает Игулим и влияет на Игулим. Поэтому Игулим, они получают влияние от Кава и становятся таким же, как он дает им. И если Кав делает света на внутренние окружающие, также он дает Игулим. Игулим получает эти света, и все от него. Если я приношу, передаю свет в определенной упорядоченной форме между внутренним и окружающим, и несмотря на то, что в игуле у меня экран, они получают в той же форме, в которой это приходит от линии, от кава. Как линии наполнят их, так они и будут. Они не могут ни реагировать, ничего не с этим сделать. Для них все открыто, они так вот открыты. Внутри это как бесконечный свет, в котором нет никакого изменения. Не то, что они сами могут как-то потом менять эти цвета, их порядок. Ничего. Что он может нам объяснить? Что бесконечность для нас сейчас — это келим да игулим, который мы должны наполнить. Как ты наполнишь их, так и будет, Пинцов. Бесконечность — это форма твоего, твоей отдачи Творцу. Он для тебя сейчас как кли бесконечности, Энцов. Получает от тебя то, что как ты будешь его наполнять, и все.
0: 30-я сноска относится к словам «руах». 10 сферот, относящихся к руах, это дающие сфероты, потому свет руах называется светом захар, мужским, то есть дающим. А 10 сферот, относящихся к нефеш, называется светом накива, женским, то есть получающим и без возможности отдавать. И потому называются 10 сферот света кава, так же, как и 10 сферот деруах, показать, что это свет захар, мужской и дающий. Причину рассматривали мы выше. И потому руах, он выше, чем ступень нефеш, так как он дающий относительно нефеш.
2: Вопросы?
0: Что он хочет подчеркнуть в конце, когда он говорит, что нефеш была создана прежде руах? Это как-то не связано с тем, что мы говорили.
2: Пхинат нефеш прежде, а потом пхинат руах. Сначала келим дейгулим, а потом келим дейошер. Сначала келим дейгулим — это бесконечность, потом было принято решение сделать сокращение, работать лификав, то есть по исходя из линии. Поэтому сначала приходит келим дейгулим, а потом уже то, что властвует над ними, это келим дейошер.
0: Пятый пункт Ари. Арихампин дейгулим светит кабавыим и дейгулим через холонот, окна. В трех линиях — правая, левая и средняя. Что в нем, и от них нисходит свет во все игулим таким образом, что все детали, которые есть в Йошер, есть и в игулим.
2: Я только прошу вас не представлять себе всякие эти три канала, таких синород, правый, левый, средний, которые как бы наполняют какое-то пространство, какой-то сосуд. Потому что что такое это пространство, которое мы наполняем? Это наше отношение к Творцу, исходя из того, что можем получить ради отдачи, присоединяем наше свойство получения. Таким образом, этим мы выражаем это определенное такое состояние, то, что происходит у нас на каждой ступени, вот это вот общая форма между получением и отдачей называется средняя линия. Это та же средняя, это та же линия, которая была и прежде, но уже с расчетом, прежде чем он начинает действовать, в нем у него есть как бы сочетание, соединение между двумя линиями, свойствами Творца и творения, и насколько творение способно максимальным образом, оптимально выразить себя в подобии Творцу в среднем, средней линии, но это один тенор, то есть один канал, а не три. Да.
0: А я до сих пор думал и понял, что средняя линия строится снизу вверх.
2: Да, снизу вверх, верно. Нет. Сверху вниз у тебя есть две линии, а снизу вверх есть средняя линия. Да.
0: Но мы же сейчас изучаем, как все нисходит сверху вниз.
2: Две линии, которые называются свойства Творца и свойства Творения, нисходят свыше. Свет и желание, которое строит свет, они приходят свыше. А линия, которая строит творение, как реакцию на это, приходит снизу вверх. Я получаю от Творца желание, получаю от Творца свет, понимание, преодоление, силу, все остальное, кроме желания. И с помощью этих сил, это называется два ангела, я выстраиваю свое отношение к ним. И как я хочу их соединить, как я хочу реализовать их, как-то осуществить их в моем отношении. Средняя линия выражает мое отношение. У меня есть желание наполнить себя. У меня есть хозяин, важность его, которая стоит рядом со столом. Как мне сравнить эти две вещи? Как мне сопоставить их и из них вместе выстроить отношения к хозяину? Понятно, что это средняя линия, которая приходит от творения к Творцу.
0: Но тут три линии, а не две линии. И сверху вниз спускаются две, но он-то говорит три.
2: Где это?
0: Да, это в заголовке. Да.
2: Ну, сейчас мы посмотрим, что он хочет сказать. Арихампин дейгулим светит кававима дейгулим через холонот в трех линиях, правое, левое, среднее, что в нем от них не сходит свет во всех игулим таким образом. И от них исходит свет, не сходит свет во всей игулим. Ну, так что ты хочешь сказать? Ну да, потому что от линии приходит, притягивается к игулим, так он наполняет игулим. Сверху вниз не может быть средней линии, это просто невозможно быть, чтобы такое было по определению. Средняя линия — это отношение творения к Творцу, которое выстраивается из двух линий, которые он получает от Творца. А здесь что делает линия кав? То есть две линии, эти два кава, которые приходят свыше и строят среднюю линию. Творение, которое строит среднюю линию, наполняет этим игулим, игулим, который относится к его ступени. То есть игулим выражает отношение Творца ко мне. Насколько я могу их наполнить, это уже называется то, что я могу уподобить себя и быть в подобии с ним. Творец создал круги, это игулим, это то, что создал Творец до первого сокращения. То, что он создал во мне желание, это выражается в этом его желании. Создать желание и наполнить его, что он должен быть вот такое большое желание. И насколько сейчас я наполняю это желание, свое желание, в той мере, в которой я могу доставить ему наслаждение. Я беру со стола только средние линии, чтобы доставить ему наслаждение. Это называется средняя линия. Я могу наполнить эти игулим только с помощью линии, с моим отношением к нему. Я могу наполнить их только частично, эти игулим, эти круги, потому что у меня нет экрана на все, на свое желание, называется на всю кассу. Это называется, что линия наполняет игулим, это средняя линия наполняет игулим, когда мы говорим здесь уже о творении, после разбиения, когда он действует, для того, чтобы действительно доставить наслаждение Творцу. Да?
0: Согласно тому, что я думал до сих пор, я думал, что тест поделен на две части. Первая часть — это сверху вниз, а вторая часть — это снизу вверх.
2: Ну, также в последней части он говорит сверху вниз, не обязательно. Каббалисты не хотят тебе рассказывать в точности, как ты должен работать снизу вверх. Ты должен это сам обнаружить. Они дают тебе всякие такие разные знания системные. И обычно тебе рассказывают, как это все происходит, нисхождение сверху вниз. и раскрытие Творца в творении — это уже работа, частная работа твоя, личная твоя работа. Как ты войдешь в эту работу, тогда ты будешь считать в течение 10 сферот, по-другому ты действительно увидишь то, что там происходит, но ты увидишь только исходя из того экрана, который ты можешь создать, и ничего другого они не пишут. И они не пишут снизу вверх в порядочной форме, как это делать. Они хотят, чтобы ты сам рос и сам определил. Как ребенок, ты не можешь, он не будет расти, если ты не будешь от него закрывать, давать ему всякие трудности, всякие игры с вопросом в конце. Подумайте, вот исходя из всех этих подготовительных действий, которые ты подготовил ему, чтобы он решил, принёс, решил задачу. Так и здесь у тебя есть отношение между светом и кли, это то, что они объясняют и делают здесь. Да.
0: Вот то, что вы сейчас объяснили, это понятие Йоаву. Где корень трех линий, трех рашим, то, что наверху находится, вот в этих терминах, которые вы сейчас объяснили?
2: Я не понял вопрос.
0: Баль-Ислам иногда говорит, что есть место, когда действительно находится средняя линия, что она приходит снизу, но иногда, что она приходит сверху.
2: Да, неважно то, что он говорит Атик, Ариханпин, он говорит, что все это является следствием работы творения. Без творения внизу, которое выясняет и ищет экран, как уподобиться Творцу и выполнить это, нет средней линии. Посмотрите, здесь раскрывается желание, это называется левая линия, смоль.
3: За некра смоль. Рацион.
2: Это называется смоль, левая линия, желание. А с другой стороны раскрывается свет, ор, отдача, ашпа.
3: Медат.
2: Ашпа.
3: Везе медат.
2: Мера отдачи, а здесь мера желания, мера получения. Эти две приходят свыше, составляющие. Это напрямую от Творца, свет, ор. Приходит прямо от Творца напрямую. А здесь точка, которая называется Ешмиайн, нечто сущее из ничего. Эти две линии приходят сверху, сверху вниз. А внизу находится человек, в котором эти две вещи связываются друг с другом вместе. Как они связываются? Они начинают входить в какой-то контакт между ними, и человек начинает чувствовать, исходя из этой связи между ними, какой-то дискомфорт. Вопрос, а в чем смысл моей жизни? Это словно вкус моей жизни. Исходя из этого, начинает развивать среднюю линию. Что это за средняя центральная линия? Как я могу использовать самым лучшим образом этими двумя силами творения, чтобы выстроить себя, построить, создать себя. Кто это я? Это то кли или, скажем, та нагрузка, сопротивление, в котором есть минус и плюс, так, чтобы в нем они действовали максимально сильно. И чем больше я это буду делать, тем больше эта нагрузка будет больше, сопротивление это будет больше. И тогда проявится сила во мне самое, еще больше, и я буду больше подобен Творцу, потому что во мне есть желание получать. Это желание. А будет раскрываться вместе с намерением ради отдачи. В этом работа человека, это называется сила сопротивления, который он делает, или экран, масах. Так вот, если нет посередине человека этого, так нет средней линии. Откуда возьмется она? Должен кто-то, чтобы был, чтобы он решал, чтобы он вкладывал усилия. Как соединять их вместе, быть во всяких сомнениях, проблемах, затруднениях? Ему нужно найти это очень большая проблема. Нужно два мира в себе соединить. Это не приходит никогда свыше. Ничего, это нет. Иначе нет свободы выбора, нет свободы воли. Иначе наша жизнь вся это мы просто все животные, и все, и нет, и не может быть человека. Потому что именно эта средняя линия называется человеком. Адам. Видите? Адам от слова «думе», подобный Творцу в своем свободном выборе, который приходит к намерению ради отдачи. Намерение — это человек. Желание приходит свыше, все наши желания, они находятся в руках Творца. Свет строит желание, но намерение ты строишь в столкновении вот этих двух сил.
3: А не
2: напрямую. Здесь посередине есть выбор, группа, учеба, всяческие вещи, которые мы должны выяснить, насколько эти действия наши действия или не наши. Насколько вся эта работа и все это дело действительно самостоятельно, или это все это за счет Творца в такой скрытой форме, что Он все-таки за кулисами работает над нами. А делал ли я что-то здесь вообще? И делал ли это осознанно? Что такое треть, средняя треть, центральная треть Тиферета?
3: Но
2: еще раз, эти две линии приходят сверху вниз, а средняя линия выстраивается снизу вверх. Эти две линии, правая и левая, называются ангелы, как поется в песне, что они приходят и сопровождают человека до входа в шаббат. Да. А потом человек строит уже среднюю линию. Да.
0: Как мы видели, вот вы объяснили, вы сказали, что есть эго, есть желание получать, и над ним мы используем с намерением ради ближнего, и тогда мы приходим в духовный мир. То есть ключевое слово — это намерение, верно? Ради ближнего.
2: Да.
0: Но эго, о котором вы говорите, я спрашиваю, это тоже намерение? Или это не намерение? Если это намерение, то есть как бы два намерения в человеке. Но сегодня это мне странно, что есть у меня два намерения. Либо я намереваюсь на что-то, либо нет. Как может быть два намерения? Ну, допустим, есть два намерения. Кто решает, исходя из этих двух намерений, что сильнее?
2: Мы — результат разбиения килим. Если просто приходил к нам желание, ну, и раскрывался свет, ты прав, так тут нет ничего. Наша проблема в том, что тот, кто здесь находится, у нас тут вот на рисунке «я», «они», который получает вот эти два влияния с правой и левой линии. Я этот я — это желание отсюда, желание получать ради получения, что я уже нахожусь в противоположном намерении, в своем эгоистическом желании. Это называется эго. Что я знаю, что я использую свое желание получать для того, чтобы наслаждаться. И мое наслаждение зависит от того, насколько я наполнюсь и насколько будет не хватать другому, потому что я проверяю себя по отношению к другому относительно другого. Так мы начинаем нашу работу с желания получать ради получения. Мы должны оставить желание в покое, а намерение ради получения, вот это намерение ради получения, мы должны осознать в нем, что это клипа, что это против Творца. С одной стороны, а с другой стороны, оно это намерение тоже приходит от Творца, что это противоположно Творцу, что это против святости, и специально он так делает это для нас, и поэтому называется клипа, то есть кожура, которая сохраняет плод, пока он не созреет, приходят всякие проблемы. И чтобы в таком же образе, как фараон говорит, что он приближает человека к Творцу, так же и клипа, она сохраняет, и нужно осознать это, познакомиться с ней, правильно использовать эту клипу. Для чего дана мне эта сила? Потому что между этим эгоизмом, между клипой и святостью, душа, или отдача ашпа, здесь посередине, вот здесь есть треть, средняя треть тиферета, как там, где ни клипа, ни к душа, и там есть у меня способность выразить себя посередине между нами. Как бы это такое пустое, свободное пространство, и от одного, и от другого. Это как же мне решить и склонить в какую-то сторону? Я могу это сделать только с помощью группы, с помощью окружения. Окружение — это просто, если я иду куда-то там, какие-то нехорошие направления, а группа — это уже собрание душ, которые почитают продвижение к отдаче, уважают. Что мы хотели сказать этим, что наша работа приходит в двух видах намерений. Как ты сказал, что у меня есть два вида намерения. Да, есть. У тебя есть намерение ради себя, для себя. Есть намерение для ближнего, для других. Букву пропущено, цадик, ляцми, для себя. Или других. Конечно же, есть два вида намерений, да. Либо ты здесь, либо там. Ты не можешь одновременно находиться в них двух. Где мы?
0: Пятый пункт.
2: Так, прочитаю пятый пункт, потом перейдем к следующей части.
0: Пятый пункт. И в тех десяти сферот, что в виде игулим одна в другой, имеются в них все те качества получения наслаждения, что и у десяти сферот в Кавьёшир, а именно в игуле Кетер, который называется Арихампин, после исправления имеется один Некев и Халон в правой стороне игуля, и оттуда спускается свет Арихампина к игулю Аба и светит ему. Есть также второй Халон в левой части игуля Арихампина, и выходит свет к левой стороне игуля Аба, что внутри него, и производя в нем Некев отверстие, или Хисарон и Халон, и оттуда притягивается свет до игуля Има, что внутри игуля Аба, и светит в нем. И получаем, что проход света внутри левой стороны игуля Аба — это не для самого Аба, а проходит там только в виде передачи. Но главное свечение его — это для Има. И получаем, что Арихампин светит для Аба и Има вместе, так же, как и в их Йошер. И хотя они и Гулим один в другом, в них есть прямые линии правой, левая и средняя. И в виде этих холонот, что в них и оттуда протягивается свет в 10 сферот до Игулима, именно через эти прямые линии во всех их деталях вместе, что в 10 сферот прямого кава де руах. Еще раз, пятый пункт. В тех 10 сферот, что в виде игулим, одно внутри другого, имеется в них все эти качества получения наслаждения, что и в 10 сферот кав Йошер, а именно в игуле Кетера, который называется Рехампин, после исправления есть один Некев и Халон в правой стороне Игуля, оттуда спускается свет Рехампина к Игулю Аба и светит ему. И есть также второй Халон в левой части Игуля Рехампина, и выходит свет к левой стороне Игуля Аба, что внутри него, и производя в нем Некев и Халон, и оттуда протягивается свет до Игуля Има, что внутри Игуля Аба, и светит в нем. И получаем, что проход света внутри левой стороны Игуля Аба — это не для самого Аба, а проходит там только в виде передачи. Но главное освещение его для Имы. И Рехампин светит для Аба и Има вместе, совершенно так же, как и в их Йошере. Хотя они и Гулим один внутри другого, есть в них прямые Кавим, правый, а левый и средний, в виде этих Халонот в них. И оттуда протягивается свет в 10 сферот и Гулим. Именно через эти прямые Кавим во всех их деталях вместе, что в 10 сферот прямого Кава Руах.

0: вещей. И вдруг здесь входит средняя треть Тиферет. И там вот эта точка, где правая, левая, вот эти линии приходят сверху, а снизу начинается средняя линия, которая создает вот эти разделения Игулим и Йошер. Какая разница между Масах Педерош и то, что находится в Тиферет? Да, ты уже сейчас входишь в детали. Это мы учим дальше. А может быть, сейчас мы не будем в это вникать, потому что тот, кто все это понимает, это Бали Сулам, он нам дает всю вот эту тему. Сейчас мы можем запутаться или поймем что-то неправильно. Как Раф объяснил, средняя треть Тиферет — это то место, где мы выбираем. Есть два воздействия, которые мы получаем. Воздействие света, когда мы ощущаем свет, и желание получить свет. И внутри этого желания мы чувствуем разницу между одним и другим. И Рав сказал, что то, что здесь может определить, это группа, группа, учеба, книги, то, что у нас есть. Это то, что может здесь помочь принять решение, и здесь мы должны укрепить наше окружение, укрепить группу, чтобы мы могли бы каждый раз, когда мы получаем желание, оно все более тяжелое, мы смогли бы решать. Так мы быстрее проходим состояние, и потом мы можем сказать, кто, где, что находится после того, как мы уже прошли весь путь, и мы уже в этом специалисты. Тут мы изучаем этого Бали Сулама. Он объяснил, что вначале, что такое руах, дать то, что я хочу отдавать, не хочу оставаться получающим, и то, что он нефиш, что я лишь получаю то, что дает Творец. Есть пассивная и активная формы, а остальное мы будем дальше изучать.
1: Можно сказать, что, может быть, есть какой-то расчет в рожь еще до того, а потом уже исходя из вот этих состояний, когда я делаю укрепление в группе или там еще что-то, исходя из этих состояний различаемых, это происходит. На самом деле стоит делать усилия в этом и думать об этом. Но самое правильное, в общем-то, как Рав направляет нас, то, что мы считаем, что в конечном итоге единственное средство, которое у нас есть, это раскрытие средней линии в группе. Но, в общем-то, то, что мы читаем здесь, в итоге это те действия, которые находятся в Рошпарцуф. И вообще, это только еще в мире Адам Кадмон, которые называются еще, считаются вообще скрытые части Торы. Мы вообще даже не можем себе, у нас нет никакой возможности представить. Это выше Гмартикона. Поэтому понимать эту высоту этих вещей, которые мы читаем о них, насколько мы очень мало можем об этом говорить. Вообще. И мало вообще написано о них. Эта часть очень короткая, а потом нет даже упоминания об этом. И это написано уже после мира сокращения. Он решил говорить о кругах и прямоты Гулим Йошер. Очень короткая часть, и все.
0: Но Бали Сулам объясняет это во внутреннем созерцании. Он говорит, что Ари коснулся темы, и Бали Сулам объясняет это. Он объясняет, что именно рожь, как формируется рожь, именно с помощью отраженного света. Мы это создаем с помощью экрана. Весь свет, ор и шар приходит к экрану, а желание получать не хочет получать его, отталкивает. И таким образом возникает отраженный свет, когда он может получить ор и шар совершенно иным образом, не так, как он получал это из рож. А затем, Рав объяснил это на прошлом уроке, он измеряет, сколько из желания получать своего, он может справиться с этим, тогда получает. Прежде чем он начинает получать, это не называется, что он выстроил клип. Поэтому в рож у нас есть игулим. Игулим в рож — это говорит о том, что нет еще желания получать, которое входит в него. Но что связывает одно с другим, между всеми игулим, именно вот это желание с экраном, у него есть возможность связывать. Потом он это объясняет. Но то,

0: ты сказал, что Рош — это такое большое различие между Эйнсоф и Парсуфим, которые возникли. И в нашей работе мы формируем именно Рош.
1: Латинская Америка, один.
2: Amigos, Раф enfatizó, habló de la клипа y cómo uno tiene que de alguna manera sacarle provecho al hecho de que la клипа está protegiendo el fruto. Y me gustaría saber enfatizar más en eso, cómo.
1: Я говорил про клипу и что мы должны использовать ее правильно, потому что она охраняет плод. И я хотел спросить об этом, как можно правильно использовать клипу, все мысли и всякие путаницы, которые у нас есть.
0: Что, вообще, что такое клипа? Это желание получить для себя. Мы должны пройти это желание получать и выбрать плод. Клипа, она как бы оберегает плод, потому что если бы не было клипы, если бы не было желания получать этого, то с чем бы мы работали? Нам бы не с чем было работать. Мы были бы, как и остальные все творения, неживое, растительное, животное, уровни, но мы, чтобы стать говорящим, нам нужно вот эту клипу накопить, пока не созреет плод, и мы сможем его употреблять. Так же, как мы изучаем в четырех стадиях прямого света, пока Малхут желает получить все, и когда она хочет получить все, это тоже называется клипа. Клипа всегда хочет все получить для себя. Поэтому здесь отсюда мы начинаем работать. И мы начинаем здесь накапливать желание, которое называется сокращение, когда мы не хотим с этим работать, и потом мы получаем экран. Экран уже получаем от света. Сокращение мы как бы делаем сами. Это называется, что клипа оберегает плод, что если не будет клипы, вот этой кожуры, которая, да, получает... Иначе мы не будем творения. Где наша эта независимость? Поэтому нам необходима клипа, вот эта кожура, да, чтобы сберечь плод. Флорида.
1: Спасибо, друзья. Мой вопрос, где мы находимся в этом процессе творения, о котором мы говорим, что там есть линии, круги, то, что развивается сверху вниз или не снизу вверх. Где мы находимся вообще в этом процессе творения? Ну, конечно же, что это сверху вниз. И можно сказать по-простому, может быть, даже не очень-то и мне приятно это сказать, но то, что мы изучаем эту высшую систему, мы знаем, что первый игуль, первый круг — это Ацмуто, о котором вообще невозможно говорить, а высший свет, который наполняет всю реальность, и там даже нет черной точки, что это какое-то ощущение высшего света. Исходя из этого, у нас есть мир бесконечности, это одно желание, которое наполнено светом. Мы не чувствуем вообще даже желания, разные желания, которые в нем есть, потому что абсолютно круглое, без всякого различия между ними. А потом у нас есть мир сокращения. Мир сокращения, в общем-то, это состояние, когда свет, который был в мире бесконечности, ушел, потому что было такое решение Малхут бесконечности, потому что она из-за стыда, которое было, что она получает этот свет и противоположно Творцу. И это у нас получились 10 сферот и гулим. То есть благодаря тому, что произошло сокращение, свет ушел. И вот и благодаря тому, что свет ушел, у желания есть, может быть, возможность того, что есть свет, который наполнял его. Но мы говорим здесь о 10 сферот и гулим. А потом уже, благодаря экрану, который появляется после сокращения, после цинцума, у нас есть каф уже, линия, йошер. И тогда мы можем говорить о творении, которое ставит на себя экран, масах, способность его, в его намерении быть ради отдачи, он начинает наполнять игулим, которые были до него, но он начинает сейчас их наполнять с помощью линий, с помощью отраженного света, которого он возвращает и наполняет их. И благодаря этому у нас есть продолжение развития. И, если сказать, что касается нас, то мы должны просто пытаться познать эти закономерности, которые есть в нашем отношении к Творцу, как творение к Творцу, что такое, да, отдача, получение, чтобы у нас была общая потребность развивать наши отношения к Творцу благодаря Его отношению к нам. Но все это должно быть вместе.
0: Хагай, хотел спросить по пятому пункту. Читали это в конце урока, там он говорит о отверстии и халон, справа линии, слева линии, наполняет им или наполняет аба, не совсем понятно, потому что картина была такая, что есть игуль внутри игуля и кав, который проходит внутри них и наполняет их. Как может быть с правой стороны, некив с левой стороны, некив, и одно наполняет аба, другое наполняет има. Как эта картина складывается? Какая связь между этими халонот и игулим? Ты спрашиваешь сейчас то, что Болеслав хочет объяснить потом, позже. Я знаю, что он объясняет там. Он объясняет, что есть у нас игулим, верно? И есть прерывание между игулим. Вопрос здесь, то, что хочет объяснить нам Ари и Бааля Сулам, как проходит свет от одного игуля к другому, ведь он все-таки должен пройти. И тогда он начинает объяснять, что есть халон. Он не говорит, что работа в каве. Он говорит, как в каве, потому что работа с помощью кава, там создается халон, что такое халон. То есть мы как будто бы открываем окно и позволяем свету наполнить себя или комнату. Рав объясняет это потом в следующих уроках, и Бааля Сулам тоже объясняет это подробно, а потом же во внутреннем созерцании, как это работает, что такое правое, что такое левое. И левое как раз мы изучали в первой части, что нижний парцуф поднимается к высшему, получает свечение от него, поднимается как бы над собой, получает от высшего, это называется левой линией. Здесь это не та левая, которую мы изучали, ну, то, что Раф обучает нас. Поэтому все эти детали мы не будем сейчас торопиться. Мы все получим правильно от Бааля Сулама, так как он хочет нам передать, потому что он находится в постижении, он хочет дать нам все в полной мере, чтобы мы правильно это получили, не запутались в этой науке. Поэтому будем это изучать. Вопрос прекрасный. Спасибо.
1: Но все-таки мы можем читать, прочитать об этом. У нас есть вопросы, есть ответы о смысле слов на странице 79. Что такое халон, окно, дословно? Что такое окно? Не в самом начале, а чтобы это не было тяжело. И это начинается от слов, что он
3: Шура ле-адпис.
1: Вине коах зе. И вот эта сила называется халон, окно, потому что в входе отраженного света, чтобы войти, принять прямой свет, у него есть сила виюта, которая есть в отраженном свете, и эта сила намного более низкая, чем она, и поэтому она уменьшает силу этих стенок и гулим. По этой причине, но входит, это как пример света солнца, исходя из авиюта. Там нет признаков авиюта совершенно, сила вида, которая имеется в отраженном свете, гораздо ниже, чем они, потому уменьшает, понижая стенки, келим да и гулим путем входа в них, по примеру отверстия, которое имеется в комнате, когда входит свет солнца. Также и здесь нехватка и недостаток, которые образовали стенка келим да и гулим и сила авиюта. В конце пункта, там, то, что он прочитал, 30-й пункт.
3: Это да. הבנתי שבעצם מה שמדברים על עיגולים זה מתאר את היחסים.
0: Я понял то, что говорится об игулим, это описывается отношение Творца и творения. Я хотел спросить, тут говорится игуль Аба, который является проводником света, и свет проходит через него, он не предназначен именно для него, а как для передаточного звена, кли, у которого есть потребность в этом, скажем, он только потребность в свете. Какое здесь соотношение между Творцом? Я надеюсь, что вопрос понятный. Ты говоришь, что если этот игуль только проводник света, что значит, что он проводник? Свет остается светом, но как мы проводим, как мы передаем его? Есть игуль Арихампин, который создается для того, чтобы передать его, нам нужна работа в каве, то есть экран, отраженный свет, работа с кли, увидеть, что кли получила виют, и тогда он должен передать свет, верно? Это то, что происходит. А сейчас нам необходимо перейти к докладу Руи и Одеда. Давайте-ка послушаем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Ну, скажи, что лучше может быть, чем конгресс?
0: Много конгрессов.
1: Лучше, чем конгресс, это подготовка к конгрессу, то, что мы делаем, это вся работа, где там все дело, мы начинаем вот так вот соединяться, перемешиваться, становиться круглыми, как мы услышали сейчас.
0: Да, весь этот конгресс называется «Пробуждение снизу», верно?
1: Верно.
0: И это то, что и будет происходить в ближайшее время. Скажем, уже в ближайший шаббат у нас будет особенная встреча. Этот региональный шаббат, это будет урок днем, и это сосредоточится на каждом участке, где есть конгресс. И в Петахтик тоже будет обсуждаться только то, что будет происходить в Петах-Тикве, на севере Израиля, на юге Израиля, Тбилиси, Америка. В каждом месте будет региональный конгресс, и этот конгресс будете готовить вы сами, те, кто организует конгресс. Я знаю, в Северной Америке есть группа пробуждения, ребята там уже работают над этим.
1: Я слышал, что во всех местах мира есть товарищи, которые готовят конгресс, и уже неделями это, и также в Петах-Тикве есть очень сильные, хорошие идеи, которая получит свое выражение на ближайшем шаббате. И в этот ближайший шаббат у нас будет возможность еще сильнее войти в конгресс, глубже и почувствовать следующую ступень, как она приближается и сам.
4: Строим духовное общество.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы изучаем утренний урок Рава 4 ноября 2002 года. По статье «Вы все стоите сегодня». Это находится в первом томе Рабаша, 56-я страница. Прочитаем вместе эту статью в нашем распоряжении. 27 минут, пожалуйста.
1: Атем ницавим айом кулхем. המפרשים שואלים על מה שכתוב אתם ניצבים היום כולכם ראשיכם שבטיכם
2: Вы все стоите сегодня. Комментаторы спрашивают о стихе: вы все стоите сегодня перед Творцом Всесильным вашим, главы ваши, колено ваши, старейшины ваши, надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле. Почему он начинает с множественного числа и заканчивает единственным числом каждый человек в Израиле? Автор книги Маор ва-Шемеш объясняет, что говорится во множественном числе и в единственном числе указывает на любовь к товарищам. И то, благодаря чему, что есть среди вас главы, колено ваше, и тем не менее никто не видит в себе больше добродетельности, чем в любом человеке из Израиля, а все равны в том, что один не имеет претензий к другому, поэтому свыше тоже поступают также по принципу мера за мера, поэтому вниз передается все благо. И вот согласно нашему пути, когда мы учим все в одном объекте, получается, что человек должен принять на себя бремя высшей малхут, как бык под ярмой, осел под поклажу, которые являются разумом и сердцем. То есть вся работа человека должна быть ради отдачи.
3: И согласно этому выходит, что если человек совершает свою работу ради отдачи и не желает никакой компенсации, а желает лишь совершать свою работу в святости и не надеется, что ему дадут какую-либо добавку к тому, что у него есть, то есть не желает даже никакой добавки к работе, то есть от того, что он получит какое-то знание, что он идет правильным путем, что, безусловно, является справедливым требованием. Тем не менее, и от этого он тоже отказывается, так как он хочет идти с закрытыми глазами, веря в Творца. И то, что в его возможностях он делает, он доволен своей долей. То есть даже если он чувствует, что есть люди, у которых есть некоторое понимание в работе Творца, а он видит, что он полностью опустошен, то есть часто бывает, что и он чувствует вкус в работе, а иногда он чувствует, что он в свойстве главы их. То есть иногда он думает, что сейчас он пришел к ступени, когда невозможно, чтобы он мог спуститься в состояние низости, что означает такое состояние, где если он захочет заниматься работой Творца, он должен приложить большие усилия, чтобы заставить свое тело, и тогда то, что он делает, происходит по принуждению, потому что у него нет никакого желания работать, а тело желает лишь покоя, то есть его ничего не интересует.
2: Ибо тогда он чувствует, что он уже пришел к ясному знанию, что нет ничего другого в мире, кроме как работать ради отдачи. И тогда, несомненно, у него есть вкус в работе. И он смотрит на прошлые состояния, которые у него были, и не может понять их, что теперь, когда он находится в состоянии подъема, поэтому, согласно всем расчетам, он решает, что теперь уже нет никакой возможности, чтобы когда-нибудь у него было падение. Но иногда через день, час или несколько минут он падает в состояние низости. Настолько, что не чувствует в этом месте, что упал из состояния подъема в глубину великой бездны. Но иногда, спустя час-два или два, он видит вдруг, что упал с вершины. То есть из того состояния, когда он был уверен, что он герой из героев, он оказался как всякий человек из Израиля, то есть как простой человек, и начинает думать, придумывать советы, что же может теперь делать, и как может снова подняться в состоянии величия, которое у него было.
3: Тогда человек должен идти путем истины, то есть сказать, что то, что я нахожусь сейчас в самом низу, означает, что свыше меня специально сбросили, чтобы я узнал, действительно ли я хочу делать святую работу ради отдачи, или я хочу быть работником Творца, потому что это дает мне больше, чем все остальное. И тогда, если человек может сказать, «Я хочу сейчас работать ради отдачи и не хочу совершать святую работу, чтобы получить какое-либо удовлетворение от этой работы, ведь мне достаточно одного этого, чтобы я совершал святую работу, как любой человек из Израиля, который идет молиться или учить какой-то урок из ежедневного листа Талмуда, и нет у него времени думать, каким намерением он учится или молится, а он просто исполняет действия без всякого специального намерения. Тогда он снова входит в святую работу, и сейчас он просто хочет быть работником Творца без всяких предварительных условий.
2: И потому сказано, вы все стоите сегодня. То есть все состояния, которые вы проходили, и все состояния, которые были у вас, и состояние гадлута или менее гадлута, которые считались средними состояниями и так далее, вы берете все эти частные состояния, не считайте одну ступень относительно другой, поскольку вам не важно никакое вознаграждение, а важно только, что вы исполняете волю Творца, который заповедовал нам исполнять заповеди и учить Тору, и это мы исполняем, как любой из народа Израиля. То есть состояние, в котором он пребывает сейчас, важно для него так же, как если бы думал, что пребывает в состоянии величия, и тогда Творец Всесильный заключает союз с тобой сегодня. Другими словами, тогда Творец заключает с ним союз. Именно в то время, когда человек принимает работу Творца без всяких условий и согласен совершать святую работу без всякого вознаграждения, это называется смирением без всяких условий, тогда Творец заключает с ним союз.
3: И заключение союза, как объясняет мой отец и учитель, это когда два человека видят, что они любят друг друга, тогда они заключают между собой союз, что они останутся в своей любви навечно. И он спросил, если они любят друг друга и понимают, что любовь не прекратится в таком случае, зачем же нужен союз? И для чего они заключают этот союз? То есть для какой пользы? То есть, что они выигрывают от того, что произвели заключение союза? Является ли это просто церемонией, или это делается для какой-то пользы? И он сказал, что заключение союза состоит в том, что, как сейчас, они понимают, что им стоит, чтобы каждый любил другого по тем причинам, которые они видят сейчас. Ведь каждый чувствует другого, что он заботится лишь о его благе. Тогда они заключают союз. То есть, если как сейчас ни у кого нет никаких претензий к товарищу, иначе они не заключали бы союз, тогда они говорят друг другу, что им стоит заключить союз раз и навсегда. То есть, если, страшно сказать, возникнет ситуация, что у одного будут претензии к другому, тогда каждый вспомнит заключение союза, которое они произвели между ними во время, когда любовь чувствовалась. Также и сейчас, хотя они не ощущают ту меру любви, которая была тогда, тем не менее, они пробуждают былую любовь и не смотрят на состояние, в котором они находятся сейчас, и снова начинают делать друг другу добро. И поэтому заключение союза полезно.
1: Хайну.
3: Хотя вкус любви, бывший, когда между ними царила любовь, и ушел, но благодаря тому, что они заключили союз, они обладают силой вновь пробудить любовь, которая светила им в прошлом, и возвращают ее в будущее.
2: Согласно этому, находим, что союз главным образом заключается для будущего. Это подобно договору, который заключает, чтобы нельзя было передумать, когда они увидят, что нет больше тех уз любви, которые были. И благодаря этой любви они испытывали большое наслаждение, когда каждый из них делал добро другому. А сейчас, когда любовь нарушена, из этого следует, что нет сил, которые позволили бы кому-то из них делать что-то ради ближнего. А если они все же хотят сделать что-то один ради другого, то они должны посмотреть на союз, который был заключен у них. Тогда и исходя из этого, они должны построить любовь заново. Это подобно человеку, заключившему договор с товарищем. Этот договор связывает их, не позволяя им расстаться друг с другом.
3: Из этого следует, как сказано выше, вы все стоите сегодня. То есть он перечисляет частные ступени, главы ваши, колено ваши, старейшины ваши и надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле. То есть из всех высоких ступеней, которые были у него, для него сейчас считается, что он находится в состоянии каждый человек в Израиле, и он принимает на себя это состояние, как в ситуации, когда у него были более хорошие, по его мнению, состояния, и говорит, «Я делаю свое, а Творец — то, что Он хочет дать мне, я согласен, и у меня нет никакой критики». Тогда он удостаивается заключения союза, как сказано выше. То есть эта связь остается навсегда, поскольку Творец заключил с ним союз навечно. И согласно сказанному, следует объяснить стих, скрытое Творцу Всесильному нашему, открытое нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнять все слова учения этого. И следует понять, что хочет сообщить нам этот стих. Нельзя сказать, что он хочет сообщить нам, что мы не знаем скрытого, а его знает только Творец. Невозможно так сказать, потому что и без этого стиха мы видим, что мы не знаем, что скрыто от нас. В таком случае, что же стих этот хочет сообщить нам?
2: Однако известно, что есть скрытое и раскрытое, что означает, что в практической части того, что мы делаем, мы видим, делаем мы это или нет. И если тело не желает исполнять заповедь, есть совет, чтобы человек заставил себя, ибо он обязан исполнить заповедь, хочет он того или нет. Получается, что в раскрытом, в явном можно говорить о принуждении. Скрытое — это намерение заповеди. И тут человек не может видеть, каково намерение другого в момент ее выполнения. И сам человек, исполняющий действие, тоже не может знать, не обманывает ли он себя во время исполнения. Он думает, что у него нет никакого другого намерения, и весь он направлен на Творца, тогда как действие называется явной частью. И нельзя сказать, что человек обманывает себя, думая, что накладывает тфилин. На самом деле это не тфилин. Или женщина может обманывать себя, думая, что она зажигает субботние свечи, а на самом деле не зажигает.
3: В то же время в отношении намерения можно сказать, что человек обманывает себя. Он думает, что делает лишма, а на самом деле он целиком работает в ло лишма. И также невозможно говорить о принуждении, ибо он не может принудить свою мысль, чтобы она думала то, что он желает. Ибо в том, что относится к чувству или знанию, у человека нет никакой власти, позволяющей принудить свой разум понимать иначе, чем он понимает, или иначе, чем он чувствует. И отсюда поймем сказанное выше, что нам нечего делать, кроме как исполнять практическую часть. И это называется «открытое нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнять все слова учения этого». То есть нам заповедано действие. То есть действие нам заповедано совершать даже и по принуждению.
2: А что касается намерения, которое называется скрытой частью, в нем у человека нет никакого знания и власти. И в таком случае, что нам делать, чтобы мы могли исполнить также и скрытую часть? И в этом человек всегда должен проверять себя, действительно ли он делает все ради отдачи. Или тело сопротивляется работать ради отдачи. И в той мере, в которой он чувствует, что далек от этого, если видит, что со своей стороны не может сделать ничего, ведь то, что он думает, последовать советам, чтобы иметь возможность построить намерение ради отдачи, не помогает ему. Об этом нам сообщает стих, что то, что касается лишма, называемого «скрытая часть», это относится к Творцу, Всесильному нашему, и только Творец может помочь ему, а у самого нет никакой возможности прийти к такой реальности, ведь это выше его природы. Поэтому и говорит стих «скрытое Творцу Всесильному нашему». То есть это относится к Творцу, ибо Творец должен дать эту силу, называемую отдача. И потому сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его, и если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руке его, в его злом начале.
3: Ищет, как умертвить его, означает, что оно хочет, чтобы человек делал все ради получения. Что называется, что он отделен от источника жизни. И естественным образом они остаются животными. И потому сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Получается, что смертью называется, когда намерение его направлено на получение, и это называется состоянием разделения. А чтобы удостоиться слияния, то есть удостоиться силы отдачи, чтобы у него было это, только Творец может дать ему это, но невозможность человека достичь этого. И поэтому сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день, ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руках злого начала. И из того, что мы выяснили, поймем стих, скрытое Творцу Всесильному нашему, открытое нам и детям нашим вовеки, чтобы исполнять. То есть только практическое действие вы должны исполнить, а скрытую часть должен совершить Творец.
2: Однако и в скрытой части мы тоже должны кое-что сделать, чтобы Творец дал нам скрытую часть. Это вытекает из правила, что для всего, что угодно, нам требуется пробуждение снизу. И это так, потому что есть правило, что нет света без кли. Это означает, что нет наполнения без хисарона. То есть ты не можешь поместить что-либо, если у тебя нет пустого места. И тогда ты помещаешь в него то, что ты хочешь. Но если нет места хисарона, то есть пустого места, как можно поместить туда что-либо. Поэтому мы сначала должны увидеть, что нам недостает кли отдачи, который называется желанием отдавать. И это наш свет. И как мы выяснили в предыдущих статьях, наше главное вознаграждение — это если мы достигаем желание отдавать, называемого отраженным светом, как это приведено в видении в науку Каббала, что все вознаграждение, на которое мы уповаем, это отраженный свет.
3: Поэтому если желание отдавать называется свет, то этот хисарон, когда он видит, что у него нет силы отдачи, называется кли. И он чувствует, что этого ему недостает. То есть он видит, что он теряет из-за того, что у него нет этой силы, называемой силой отдачи. Поэтому в мере его ощущения у него и образуется хисарон. И это называется кли. И пустое место. Ибо в том месте, в котором ему недостает силы отдачи, есть теперь место, в которое может войти это наполнение. И это называется, что свет входит в кли. Однако следует знать, что для получения этого клей требуется большая работа. Ведь у нас есть келим, называемый хисаронами, которые мы желаем наполнить, и они называются келим эгоистической любви, в которую мы хотим получить наполнение. И это очень важный келим, ибо эти келим исходят со стороны Творца, который Он создал как сущее из ничего, поскольку Он хотел насладить свои творения, то есть желал дать им наполнение. А как можно дать наполнение, если нет места, куда поместить это наполнение? Поэтому Он создал как сущее из ничего эти келим, чтобы дать им благо и наслаждение. Получается, что это главное кли, которое создал Творец.
2: Однако, поскольку это кли, называемое желание получать, является желанием, чтобы у него было подобие по форме, называемое слиянием с Творцом, это кли непригодно быть сосудом для получения высшего света, и теперь требуется новое получающее кли, которое облачится в прошлое кли. И только благодаря им обоим, то есть благодаря тому, что желание отдавать облачается в желание получать, это кли становится пригодным к получению. Отсюда следует, что как и прошлое кли, называемое желание получать, исходит от Создателя, и у Нижнего нет никакой доли в работе желания получать, а все исходит от Творца, также и второе кли, называемое желанием отдавать, исходит только от Создателя, и Нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называемом желанием получать. А разница состоит в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование от Нижнего, в котором он просит Творца, чтобы Творец дал ему это новое кли, в отличие от первого кли, которое приходит к нему без какого-либо пробуждения со стороны Нижнего.
3: Перейдем к уроку от 4 ноября 2002 года. Мы слышали статью «Вы предстаете все сегодня» из книги «Дворим», глава «Ницавим», «Шлаве Сулам», «Решхав Алиф». 221 страница. И конец статьи очень красивый. Я прочитаю еще раз. Отсюда следует, что как прошлое кли, называемое желанием получать, исходит от Создателя, и у Нижнего нет никакой доли в работе желания получать, а все исходит от Создателя, то есть и кли, и намерение, все приходит. То есть как желание получать и намерение ради получения, все приходит со стороны Творца. Также и второе кли, называемое желание отдавать, тоже исходит со стороны самого Создателя. И Нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называемом желание получать. То есть желание получать ради отдачи тоже приходит все от Творца. А разница в том, что между двумя этими келим, что же мы здесь, собственно, добавляем, что для отдающего кли вначале должно быть требование со стороны Нижнего к этому кли, в котором он, Нижний, просит от Творца, чтобы он дал ему это новое кли. В отличие от первого кли, желание получать ради получения, которое приходит к нему без какого-либо пробуждения со стороны Нижнего. То есть пробуждение, осознание зла, выбор и просьба — это то, что требует от нас Но, конечно же, не само клей. Это нам нужно знать. То есть, когда мы рассматриваем свойства желания получать и желания отдавать, сами эти свойства святы, и то, и другое. Одно против другого создал Творец. Творец создал одно против другого, как одно, так и другое против него. И оба в его глазах святы. Но человек должен выбрать. И человек выбирает, и это отношение человека может быть святым или нет, клипа или к душе. Ведь со стороны человека, если одна возможность, это будет для меня или для Творца. Вне человека нет ни клипы, ни святости. Понятно? Ни в чем мире нет зла или добра. Все определяется только тем, как я этим пользуюсь, для себя или для Творца. Вопрос?
2: Да. Как можно обрести хисарон к отдаче?
3: Это вопрос.
0: Если у тебя возникает какой-то вопрос, тебе нужно теперь пойти в обратном направлении. Допустим, цель, чтобы у меня появилось желание отдавать. Кроме этого, мне ничего не нужно. Если у меня будет желание отдавать Творцу, как есть желание отдавать себе, тогда мы приходим к концу исправления. Верно? Какое состояние у меня должно быть перед этим? Ну?
2: Может быть, человек старается изо всех сил и видит, что он не способен.
0: То есть нет, еще до того, как я хочу, чтобы у меня это было, должно быть понимание, что у меня нет этого, верно? Когда у меня этого нет, здесь возможно две вещи. Либо у меня этого нет, и меня не интересует, что нет. Или же я доволен очень, что у меня нет. Да? Скажем, ну не знаю там, у меня какая-то лихорадка, зачем она мне? Или это не страшно, пусть будет, может быть, стоит иметь, пусть будет, знаешь, как говорят. Или, может быть, я умираю, не могу без этого. То есть есть разные уровни, насколько это мне необходимо. Теперь, до этих ступеней, насколько необходимо, должно быть осознание, что стоит это обрести. Откуда я узнаю, что мне стоит это обрести? Я не знаю. До этого есть у меня еще состояние, когда я вообще не нахожусь в этом, не понимаю этого. Я полностью нахожусь противоположным. То есть мне нужно как-то отведать, узнать, что мне стоит это получить. Только согласно слухам, какому-то там взгляду издалека, это мне не поможет. Мне нужно в соответствии с желанием получать, которое есть сейчас, и что у меня сейчас. Допустим, желание получать какие-то разнообразные наслаждения, которые есть в этом мире. Как словно набор какой-то, когда мне дают разные наслаждения. Еду, отдых, сон, половое влечение, детей, да, животное наслаждение. Затем наслаждение от почести, знаний и денег. Все это многообразие наслаждения называется этим миром. Мне дают это, да? Так я прежде всего должен знать, что в соответствии с этим мне стоит поменять их на наслаждения, которые называются духовными. Духовными называются ради отдачи. Так то, что я раскрываю, что у меня нет этого желания отдачи, мне этого недостаточно, мне это безразлично, что у меня нет этого желания. Я не вижу, сколько я теряю из-за того, что нет у меня желания отдавать. Ведь все мои показатели, они в желании получать. Если я знаю, что вследствие этого я теряю так, а вследствие этого так, или выигрываю так или иначе, тогда я взвешиваю в желании получать, что стоит. И в соответствии с этим уже делаю расчет, вычитаю одно из другого, смотрю, как это получается, какой остаток. Если, допустим, духовное в 4 раз больше материального или в 10 раз больше, я начинаю стремиться к духовному в 4 или в 10 раз больше, чем к материальному.
3: Но как же мы это сделаем? Я в желании получать должен это взвесить. Прежде всего, если Творец раскроется как великий, и мне стоит, я так чувствую, находиться рядом с ним, да, выгода быть рядом с великим, принадлежать великому, пользоваться его покровительством, но я сделаю расчет, и я захочу поменять одно на другое, да?
4: То есть
3: мне нужно, чтобы то, что было скрыто от меня, было раскрытым, и тогда сравню и, соответственно, с этим смогу увидеть. Но проблема, почему же это не раскрыто?
2: Не знаю, может быть, человек не смотрит на это, не просит об этом у окружения, не видит в этом важности.
3: Ты говоришь, что, возможно, это не раскрывается, потому что от нас требует, чтобы это раскрылось, чтобы попросили об этом. Мне не очень-то важно, чтобы это раскрылось. Я боюсь. Мое желание получать. Оно боится, что у него возникнет проблема, что действительно должен будет перевернуть себя. Во-вторых, если я должен попросить о чем-то, чтобы это раскрылось, то для того, чтобы попросить, должна быть потребность, чтобы это раскрылось. Откуда я возьму эту потребность, чтобы это раскрылось? Чего мне сейчас не хватает, чтобы это раскрылось? То есть должно быть своего рода все-таки понимание и восприятие того, что то, что есть там, это своего что-то хорошее, спасение по сравнению с моим плохим состоянием, да? В любом случае, с чего-то надо начать. Так мы начинаем с того, что... Мы начинаем с того, что мы учимся, и тем самым пробуждаем на себя окружающий свет, и тогда приходит привлекательность святости, которая начинает нас привлекать. Все остальное можно получить только от группы.
2: Получается, что человек должен увидеть, что находится в состоянии, в котором он только получает, ему только дает, он должен испытать стыд, увидеть, что лишь хочет получать и не сможет достичь. Дальше. Выходит, человеку нужно пройти много этапов, пока у него появится такой хиссарон.
3: Все, что ты должен пройти, все эти этапы, говорит здесь Рэбе, не относятся ни к желанию получать, ни к желанию давать. Они относятся к твоему решению, что из этого ты хочешь. Вот и все. Так, эти вещи, которые тебе нужно выяснить, когда ты говоришь, есть много, они как раз кли твоей души. Не желание получать — это кли. И нежелание отдавать, а те различия, которые ты сейчас понемногу собираешь, они являются кли. Нам кажется, что желание получать — это кли. Нет, желание получать может быть очень большим. Но он говорит так. Он говорит так, что есть желание получать очень большое. Это, скажем, желание получить щебень. А бывает желание получить бриллианты. И то, и другое. Камни. Щебень производят в огромных мешках, бросают. Ты видел, на улице сбрасывают, и никто не собирается это красть или забирать. И стоят такие большие мешки, да? А бриллианты пока еще не привозят в таких мешках, да? И не оставляют так на улице. И разница между тем и другим. Это на самом деле, насколько ценно для нас, ведь ничего другого нет. Насколько это для нас ценно? Поэтому все эти различия — это то, что они делают. Превращают для тебя щебень в бриллиант. То есть само желание получать, оно не сформированное, оно не меняется. Ты с помощью различных вот этих различий привносишь в него то, что... Ну что делают с бриллиантами, как это называется?
2: Огранка.
3: Огранку. Но дело здесь не в огранке, ты делаешь там множество таких, но сторон. Как это на иврите огранка?
4: Слаот?
5: Пеот.
0: Ребра?
4: Грани,
0: хорошо. Понимаешь, из одного камня ты делаешь такое множество развлечений, и по ним уже тоже проверяют его ценность, да? Так что ты делаешь, создавая там все эти различия, стороны, эти грани, да? Ты делаешь этим очень много развлечений. Тогда он становится дорогим, особенным, богатым в этих развлечениях, деталях. Это желание получать. Если ты не привносишь в него эти элементы, это просто остается желанием получать. Ты знаешь, все знают, что есть хлеб, мясо, вода и овощи. Что мы еще едим, да? Четыре или пять вещей. А сколько у тебя в этом вкусов, возможных нюансов, и сколько всего? Ну, сколько ты различаешь? Это все возникает вследствие особенностей очень тонких развлечений. Да? Ну, смотри.

0: Может быть, есть какой-то путь, какое-то действие, которое приведет нас к этому, придвинет нас к этому.
1: Как мы можем это сделать, прежде всего, сделать это в нашей внутренней работе и ускорить это с помощью группы? Это две вещи, я и группа. Это как лаборатория, да? Где я могу это сделать еще и быстро? Да.
0: Я вижу, что человек, который находится в падении, у него нет сил желать войти в отдачу. Он не может просить об этом. И по тому состоянию, которое я вижу сегодня, возникает вопрос, развивается ли со временем в этом развитии, в той огранке, о которой вы говорите, способность даже во время падения чувственно просить о вхождении в отдачу во время падения. Или во время падения это просто смерть, в которой нет ни возможности, ничего либо еще.
1: Нет, ни подъема, ни падения не стоит вот сейчас ходить. Оба они действуют таким образом, что они строят нас келим. Нельзя сказать, что падение строит келим. Как раз подъем сам по себе не строит келим. Разрыв между ними, различия между ними. Это то, что дает нас эти ощущения. У нас есть вопросы. Мы действительно сейчас должны поблагодарить Саги, Марика и всех, кто это сделал. Я вижу, что вопросы уже задают. Есть вопросы из Литвы, из Москвы. Итак, Лев спрашивает, что такое новое кли? Новое кли — это именно эти развлечения, о которых ты спрашивал, да? То есть это кли. Нежелание получать, нежелание отдавать. Это просто основы. И то, и другое находится под властью Творца. И нет здесь ничего со стороны творения. И творение не может от них убежать. Оно может просить делать сокращение на желание. Для того, чтобы сначала сформировать, обрести, скажем так. Для того, чтобы сначала приобрести намерение, отношение. Но действительно нет у него никакой возможности управлять каким-то образом своим желанием, а он может это лишь своим намерением. Определить, какую сторону он использует его. Поэтому мы спрашиваем, разве Творец создал связь и клипу? Он не создал ни связь, ни клипу. В самом желании получать нет ни того, ни другого. Человек определяет это в соответствии с тем, что использует.
0: Что это за огранка?
1: Огранка желания получать стоит в том, что ты находишься больше развлечений в использовании по отношению к Творцу. То есть насколько я вижу в нем все возможные нюансы и понимаю, насколько Творец больше насладится от того, что я дай ему вот это, и так, и как он этим наслаждается, и так. Это называется, что я делаю огранку гравия, щебня, чтобы превратить его в кли, более возвышенное кли, более крупное. В духовном величина зависит от различий, только от них. Иначе это может быть огромное неживое, как вся эта вселенная, из камней, больше ничего. Смотри, кроме камней, сколько во всей вселенной растительного, животного и говорящего. Только на нашей земле.
0: То есть человек должен видеть во всех проявлениях, почему это ценно для него, почему стоит ему это делать.
1: Да. Гавриэль спрашивает, что приходит со стороны творения. Со стороны творения всё, как мы говорили сейчас. Приходят различия, то, что он говорит здесь. И нижний не может ничего добавить, как и в первом кли называем желание получать, а разница состоит в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование от нижнего. То есть у нас нет отдающего кли, мы должны развить к нему желание. Требования, чтобы оно у нас было.

0: Это требование, это желание, то есть намерение ради отдачи, когда я требую, и намерение тоже делает Творец, но чтобы у меня было требование, чтобы было такое намерение. То есть что такое намерение по отдаче? Это просьба использовать отдающие кли. Все. Да.
1: Но Рав говорит о том, что намерение тоже зависит не от нас.
0: Он говорит нам, что разница в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование со стороны нижнего. Это только что он говорит. Требование со стороны нижнего, когда он просит у Творца, чтобы он дал ему новое кли, кли отдачи. Требование. Это должно прийти со стороны нижнего.
1: Я хотел спросить. Он говорит здесь на странице 226, только практическое действие мы должны исполнить, а скрытую часть должен совершить Творец.
0: Да. Поэтому практическое действие, которое нужно выполнить, это просить, а скрытая часть — это на нем, потому что это творение само по себе, мы в это не вмешиваемся.
1: А скрытая часть, которую совершает Творец, возложена на него, потому что это отдельное творение, и мы в него не вмешиваемся.
0: Когда нет никаких намерений, никаких развлечений, вот так просто мертв. То есть живет материальным, мертв духовным. Но ты чувствуешь, что ты мертв духовным. Если поговорить с человеком с улицы, так он живет материальным и считает, что он живет также и в духовном. А есть у тебя еще одна часть твоей жизни, в которой ты чувствуешь себя мертвым. У него этой части вообще не существует, поэтому он думает, что он жив. Так в этом есть у тебя разница между тобой и человеком, который во мне. Теперь уже ты ясно различаешь, что в духовном ты мертв и хочешь себя оживить. Это очень хорошо. То есть сейчас ты также чувствуешь, что у тебя нет сил, нет у тебя желания себя оживлять. Это тоже различие, которое ты должен пройти, когда со своей стороны, если человек оставляет тебя и не дает пробуждения свыше, ты тоже не способен даже думать об этом. И можешь лишь установить, что ты мертв. Но к этому мертвому состоянию ты не относишься как к смерти. Пусть будет так. Есть, и слава Богу, пусть будет. Оставить это так, и оно перейдет в другое состояние?
1: Это действительно то, что ты и чувствуешь. И тебе не важно даже остаться в таком состоянии. Это и есть состояние мертвого. Если бы ты относился к этому иначе, негативно, с каким-то раздражением, еще как-то, ты был бы живым. Даже в отрицательном плане. Но ты... Действительно, постигай, видишь, что ты мертв. Очень хорошо. Это хорошее состояние, как из него выйти. Поэтому нам дали два мира. Что значит два мира? В желании отдавать я мертв, и мне ничего не важно, ни Творец, ни все остальное. Но я нахожусь в животном теле, и в этом животном деле я могу совершать физические действия. Поэтому я сейчас пойду помыть посуду на кухню, еще что-нибудь сделаю. И благодаря этому я уловлю желания и мысли от других, которые тоже это делают, и ради которых я работаю. Я поэтому перениму от них эти мысли. Поэтому важно, где ты моешь посуду, в соседнем ресторане или на нашей кухне. Благодаря физическому действию ты перенимаешь желания от наших товарищей, начинаешь оживать. Бывают состояния, в которых ты не можешь даже физические действия произвести, тогда группа должна о тебе позаботиться. Товарищи должны прийти, встряхнуть тебя и заставить тебя что-то сделать. Что значит заставить? Они не смогут тебя пробудить. И здесь тоже, если такое состояние, то просто убейте меня, но я не могу сдвинуться с места. И такое состояние тоже бывает. Тогда им нужно сесть рядом с тобой, как рядом с умершим, сделать шива, это 7 дней рядом с мертвым, да, произносит лыхаем для возвышения твоей души, да. Речь идет именно об этом. Нужно делать все, что живые делают для умершего, и этим они тебя оживляют. Верно, Несси? Есть здесь кое-что. Да, Леор.
0: Как может быть, что группа находится в состоянии смерти? Создается впечатление, что есть мертвые, что они не были вместе. И это логично. Если человек мертв, он не знает, что мертв. Здесь какая-то ловушка, я не знаю.
1: В группе нужно смотреть.
0: Сама группа тоже может быть мертвой.
1: И группа тоже может быть мертвой, но это в руках Творца. Если вся группа мертва, то это во власти Творца. Здесь уже никто не поможет. Только он.
0: А если один человек?
1: Если человек, то прежде всего о нем должны позаботиться товарищи. Нечего рассчитывать на небеса. И если это вся группа, то... это состояние очень плохое. Это уже нужно очень остерегаться. Либо другие группы, когда одна группа относительно другой, это как человек относительно другого человека. Но нужно очень остерегаться. Если такое происходит с группой, и нет кого-то со стороны, не кого-то одного, а других групп, которые могли бы помочь, и как-то пробудить, то это очень нехорошо. Допустим, сейчас в московской группе там что-то нехорошее происходит. Они пишут, и я уже начинаю об этом думать. И я могу это передать здесь, мы можем обсудить это, и можем... как-то сопереживать, мы как-то можем с ними связаться и так далее. Это тоже добавляет и нам, и им. Мы получаем от них хисарон, отчаяние, и даем им наши силы, пробуждение. Ты знаешь, какой-то огромный выигрыш для нас обоих. Вместо того, чтобы нам самим проходить весь этот процесс, и чтобы они проходили весь этот процесс, мы сразу же сокращаем путь и себе, и им. Знаешь, то же самое и в организме. Есть какой-то орган болен. Если бы он был сам по себе, и весь организм не стремился бы исцелить это, то человек бы умер. В этом поврежденном органе есть какой-то изъян, гной, воспаление и тому подобное. Сам по себе он не может себя излечить. Есть система, которая распределяет все эти там яды, все эти жидкости по телу. Это все не случайно. Мы считаем, что это неправильно, но и медицина не вполне это понимает. Это делается для того, чтобы затем лечить при меньшей концентрации. Понимаешь? И... туда поступает свежая, очищенная кровь и так далее. То есть все здоровые органы тела заботятся о больном, иначе человек умер бы. Если бы эта часть тела оставалась бы отделенной от других, сама по себе, но только рак, скажем, мы хотим изолировать эту часть, потому что ее нельзя исправить. Это клетки, которые начинают пожирать себя сами. И размножаются все они ради получения. И ничего не дают телу. И от них исходит только вред, чтобы поглотить его, в отличие от обычных клеток. Они не дают телу и не получают от него. Поэтому мы хотим их изолировать. Самое лучшее лечение, если бы мы могли бы их изолировать и закрыть в какую-то капсулу, в какую-то оболочку внутри тела, чтобы они не мешали, потому что исправить это невозможно. Но все остальные болезни, почему они не так страшны, как рак, потому что мы можем излечить, оздоровить эту зараженную ткань. Так же происходит и в группах, и внутри группы, между людьми, один болен, другой здоров. Только таким образом можно достичь успеха. Даже сейчас, когда мы не очень связаны друг с другом, это тоже работает. Но, конечно же, можно болеть и год, и два. А можно принять такое эффективное лекарство и за один, и за два дня излечиться.
0: В конце первого абзаца на 222 странице написано: «Поэтому свыше тоже поступает так же, по принципу мера за меру». Что значит «мера за меру»? По принципу меры за меру, поэтому вина, поэтому вниз передается все благо.
1: Еще раз.
0: Поэтому свыше тоже поступает так же, по принципу мера за меру. Поэтому вниз передается все благо. Что означает мера за меру?
1: Мера за меру, это значит, что все приходит либо в соответствии с твоей просьбой, тебе отвечают свыше, и в соответствии с осознанием зла тебе добавляют способность работать в желании отдавать. А мера за меру, насколько ты способен противостоять злу, тебе добавляют, раскрывают зло. Все делают в равновесии. Свыше никогда не дают человеку того, с чем он не может работать. О, я вижу, что все могут задавать вопросы. И многие товарищи из Москвы тоже находятся здесь. Каждый сидит у себя дома, слушает и может задать вопрос. Прекрасно, уже 6 или 7 человек могут. Ну, нашли, когда делается. Ну, здесь тоже немного вопросов, но они уже знают, как этим пользоваться.
0: Я хочу продолжить то, что спросил Лиор. Как можно укрепить эту точку, чтобы различать? Ну, скажем, состояние, когда мертв. Иногда вообще это невозможно увидеть. Ты находишься в состоянии, в котором просто ничего не способен увидеть. Как можно всегда, может быть, что-то сделать?
1: Ты знаешь, когда это можно увидеть? Когда есть свет, верно? В темноте ты ничего не увидишь. Позаботься, чтобы у тебя был свет, тогда сможешь увидеть. В чем проблема?
0: И тогда развлечение относится к предыдущему состоянию.
1: Это всегда будет в настоящее мгновение. Предыдущего нету. Если ты чувствуешь, что это прошлое, это не прошлое, это настоящего. Почему у тебя есть ощущение, что это прошлое? Ты проверяешь одно состояние относительно другого, но прошлое — это в нашем понимании прошлое.
0: Так вот это различие возникает на стыке между теперешним состоянием и новым, которое приходит ему на смену.
1: Так мы думаем, что это новое состояние, это предыдущее состояние. Ну, допустим. Дело не во времени, а в решимот.
0: Так что это за развлечение? Это то, что как притяжение к святости или способность различать? Или это можно чем-то усилить?
1: Еще вопросы?
0: Как отличить состояние и не обманывать себя в то время, когда есть ощущение находиться в состоянии выяснять его от того безразличия, когда ты мертв?
1: Друзья, вы спрашиваете меня, задаете вопросы, на которые я не хочу отвечать. Это вещи, которые относятся к чувству. Я не хочу входить в это. Как мне сделать так и так далее? Да.
0: Если сила мысли так важна, как организовать мысль? Это работа в группе или моя личная работа?
1: Мне трудно об этом говорить.
0: Что различать? Мы все говорим о развлечениях. Что я должен различать? Младенец берет что-то, кладет в рот, пробует, мне хорошо или плохо. Так он различает. А что здесь различать? Какие килим? Как ты измеряешь состояние? Что именно сейчас проверяешь? Каков я относительно чего? Каким я был? Куда хочу прийти? Я ничего не знаю. Что я в этом различаю?
1: Ты прав о всех своих претензиях. Ну и что?
0: Так я и спрашиваю, что различать, что?
1: Что отличать? То, что ты видишь, что тебя постоянно трясет, что ты живой, что тебя все время бросает туда-сюда. Это и называется, что ты находишься, проходишь разные состояния.
0: Я знаю, что меня бросает из стороны в сторону. Я знаю.
1: Да, ты встряхи.
0: Но кроме этой встряски я не приобретаю ни одного различия, никакого опыта, мудрости.
1: Секундочку, ты пока что в твоих состояниях не чувствуешь пользы. Ты пока что не можешь извлечь из этого выводы. Знаешь, сколько раз нам иногда нужно получить какой-то удар, чтобы вспомнить, что не стоит так делать, иначе я получу удар. Желание получать стирает опыт. Опыт не помогает снова и снова, пока это не скапливается в какую-то меру. Мы не знаем, с помощью чего это происходит. Но так, благодаря этому совершается переход к новому состоянию. И каким-то образом переходим в это новое состояние, при этом условии, что желание получать не растет. Если же вместе с ростом желания человека может получить больше наслаждения, тем более сильный удар, но окончательно запутывается и не знает, как одно сопоставить с другим. Те состояния, которые мы накапливаем, нам кажется, что это бесконечно. И мы никогда не закончим. Если я смотрю на себя, на свое желание получать, я вижу, сколько я путался в своей жизни, и всю эту путаницу я продолжаю совершать и сейчас, как в 20 лет, так и в 40 лет. Так когда же этому настанет конец? Ты еще молодой, ты пока не знаешь, что такое 40 лет. Но тоже видишь, что сколько бы это ни проходило, это не помогает, насколько ты такой умный. Ум не помогает. Ты можешь сказать, другого назвать глупцом. Да, но поверь мне, его глупость или твой блестящий ум не помогут ни тебе, ни ему. Вы оба в этом равны. То есть состояние и вот эти нюансы, они не зависят от нашего ума и наших каких-то природных способностей. Неважно, какой у тебя IQ и то, что ты десятки раз проходил этот психотест. Моя дочь сейчас учится, интересно, я люблю за этим наблюдать. Там такие вопросы, я не могу на них ответить. Нужно тут дух святости буквально. Что же такое вот это, эти состояния, эти нюансы, если это не разум? Наши чувства все время нас обманывают. В этом состоит твой вопрос.
0: Да, я пришел сюда, мне сказали, послушай, накопишь опыт, пройдешь через несколько состояний, увидишь, как все устроено, узнаешь правила игры, но ты так и не узнаешь этой игры. Он каждый раз новая, в ней каждая закономерность, но она новая, это тебе не помогает.
1: И что делать? Ты видишь, у нас Александр из Москвы, он говорит так, сначала нужно почувствовать Творца, тогда мы поймем все, и у нас будут отдающие килим.
0: А как прийти к ощущению Творца?
1: Вот именно. Как прийти к ощущению Творца? Так вопрос следующий. Чтобы ощутить Творца, нужно захотеть его ощутить. Должно быть желание. И Барух из Одессы спрашивает. Это еще тот зануда. Что значит, что человеку дают только то, что он может преодолеть? То есть то, что он может как-то взять, с чем он может справиться? Это, кстати, глубокий вопрос. Он сам не знает, о чем спрашивает. Я хорошо его знаю, но пока еще не знает. Согласно чему на небе производится расчет, и нам дают какое-то испытание. Ведь эти дают иногда такие испытания, в которых мы терпим неудачу, попадаем в разные проблемы, не дай Бог. Что за состояние мы извлекаем из этого? Какие выводы? В чем они заключаются? Это мы тоже не знаем. Иногда я прохожу какое-то испытание, получаю там какое-то унижение, испытываю там какой-то стыд или какой-то удар болезненный. Но как мне понять, как впечатлиться на будущее, да? Я этого пока не понимаю. Ты видишь, как тебя сюда привели и наобещали тебе, ты быстро пройдешь разные состояния, чуть-чуть выяснишь, что ты там, да? Ты думаешь тоже, что это будет у тебя в разуме, да? Разум, слава Богу, у меня хороший, сильный, да? Ну и все. Ну, и что?
0: Проблема, она более существенная. Это как...
1: Ты, дружок мой, должен заботиться только о темпе. Я дам тебе решение. Если ты закроешь глаза и заткнешь уши, и вообще все закроешь, кроме одного, забота о темпе, тогда ты выиграешь.
0: Ну, это словно ты идешь в темноте, получаешь удары со всех 360 градусов. Нет хотя бы примерного направления, куда бить, и ты идешь, вращаешься вокруг себя и теряешь энергию.
1: Так ты спрашиваешь так, как заботиться о темпе? Может быть, мне нужно вертеться как собака, бегать за собственным хвостом, что значит быстрее и лучше, так что это такое крутиться, как вентилятор. Это называется заботиться о темпе, о скорости. Что значит заботиться о темпе? О темпе смены состояний. Благодаря чему я обретаю вот эти состояния? Это не просто так, что я буду крутиться тогда и буду за час проходить много страниц и сидеть. Различие между желанием получать и желанием отдавать. Где я в своем настоящем состоянии, в своем распорядке дня, где я сталкиваюсь с этими двумя желаниями, желанием получать и желанием отдавать в группе? Поэтому, заботясь о темпе, обретении различных состояний в группе и так далее, я должен как можно больше работать в группе с этим намерением, как можно в более быстром темпе. И тогда я смогу различить, что я в этом или я не в этом, насколько я нахожусь в том или в другом и так далее. Может быть, ты много крутишься, да, действительно, как собака со своим хвостом. Я вошел сюда, мне сказали, это будет быстро, чуть-чуть, да, и ты уже там будешь порхать среди ангелов. Но ты даже не начал еще проходить эти состояния. Я говорю тебе, эти состояния, они находятся в группе. Там ты можешь испытать какие-то негативные состояния. И тебе нужно, что именно от группы ты получил силы. Продолжать дальше, и получишь от группы также и понимание, что ты и не хочешь продолжать дальше. Продвигаться к желанию отдавать. Это называется заботиться о темпе. Это называется укрепляться. Так, как он говорит об этом в предисловии к тесту, Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит: «Возьми себе это». Он не говорит тебе взять что-то другое, не само желание получать, и не само желание отдавать. Вот эти состояния. Я говорю об этих состояниях. Уже слово это состояние, ты все время об этом слышишь.
0: Вот это различие между желанием получать и желанием отдавать, это окончательное, или его можно так продолжать выяснять год за годом?
1: Сейчас в состоянии скрытия под Махсов мы проводим различия между желанием получать и желанием отдавать, как бы между правой и левой линией. Затем над Махсовом продолжаем их между настоящей правой и настоящей левой линиями. И правильные различия между ними и верное решение называется средней линией. Именно это различие и принадлежит нам. Из него строится наша кли. Как он пишет здесь, ни желание получать и ни желание отдавать не принадлежит тебе. Одно — правая линия, другое — левая, а различие между ними и есть эта средняя линия. Ее-то должен достичь, из нее должен выстроить свой кли. Иными словами, я снова повторяю, твоя работа — это не сырье, а вот эта огранка, те грани, которые мы выводим на камни, это превращает его в бриллиант. Вот и все.
2: О, Гамкин Мирусалим, Мишу, Мирушалайм.
1: О, тут еще из Иерусалима есть вопросы, кто-то из Украины.
2: Прикольный микомут, яфе.
1: Из разных мест. Прекрасно. Тут можно задавать вопросы на трех языках. На иврите, русском и английском.
2: Кто нас слышит сегодня, может спрашивать меня на русском языке. Миша Шумей, Шарли Шолю Тану, Дерех Эхзеникра. Шейлот Лерав, Эйфузен Немца.
1: Вопросы к Раву. Где это находится? На странице трансляции. Там есть такой вход в раздел «Вопросы Раву». И там вы можете писать и отправлять вопросы и на иврите.
2: Кен. Ну?
0: Вы говорите, что одним людям дана возможность ощущать эти различные свойства или выбирать, тогда как другие страдают от этих заболеваний разных, например, болезни Альцгеймера, и вообще ничего не осознают, находятся в коме и так далее.
1: Есть состояния, в которых человек не управляет своим желанием, своим выбором. Мы, даже если мы сейчас такие взрослые, понимающие, нас подвели к самому высокому, что может быть только в этом мире, когда мы связаны с высшей силой, с целью, и стремимся к нему приблизиться. Он словно собрал нас в эту группу и сказал: «Я хочу вас, идите ко мне». Что может быть выше этого? Даже если мы, допустим, максимально сконцентрируемся в такой самой доступной нам степени, у нас будет много разных таких систем, которые работают на неживом, растительном, животном уровнях, да? Мы все равно будем ложиться спать, и нам придется есть, и также работать нас заставляют в обществе и так далее. То есть всегда, даже у самого высокого человека, даже там, не знаю, Раби Шимон, на самой высокой ступени, все равно есть у него материальная система, которую он должен соблюдать, поддерживать, и так и все остальные. И в этой материальной системе, он как бы оторван от духовного, да, она действует по своим законам, по которым существует его тело и так далее. И вершина его, которая относится к духовному, уровню, и лишь там он особенный, а все остальное такое же, как у всех. И в этом мире тоже все построено согласно пирамиде. Есть много людей, которые совершенно оторваны от работы на Творца. Сколько их? 7 миллиардов, может быть, ну, может быть, 100 человек. Все остальные живут животной жизнью. Ты говоришь, что в этой животной жизни тоже есть разные ступени, уровни. Эти живут так, другие иначе. Есть такие, которые совершенно отделены, оторваны, разные болезни, там, Альцгеймер, ты говоришь, или другие тяжелые состояния, рождаются с разными нарушениями, психологические проблемы и прочее. Что делать? Ничего не делать. Высшее управление должно проявиться во всех этих состояниях, которые есть в Малхут бесконечности, во всех этих проявлениях и разных комбинациях, сочетаниях. И получается так и иначе. Почему? Мы не знаем причины и не видим следствия. Кроме того, я снова повторяю, твой вопрос о том, почему человек страдает или радуется, это правильно или неправильно, справедливо или нет, как распределены всякие богатства в мире и так далее. Все эти вопросы, они не на нашем уровне, потому что мы должны спрашивать только о том, где мы можем что-то изменить. И это именно в различии состояния между моим отношением к себе и отношением к Творцу. Ты понимаешь этот момент? Ты должен лишь только в этом моменте удерживаться, если ты хочешь быть в правильном месте, внутренне. Правильное внутреннее твое место — только один вопрос. Я сейчас. Для себя или для него? Вот и все. Что ты спрашиваешь о каких-то людях, которые страдают, совершенно оторваны от того, что они даже страдают, они даже этого не чувствуют? Или даже о желании получать, или желании отдавать в разных проявлениях? Даже о себе, то, что ты страдаешь или наслаждаешься, это тоже не вопрос. Ты не ставишь вопрос в том месте, где с ним можно работать, ты понимаешь? Работа может быть только в различии. Это для меня или для него. И перестань думать обо всем остальном. Это бесполезно. Если человек заострит этот вопрос и с ним войдет в группу, ты знаешь, какие состояния он получит. И уже через несколько месяцев ты увидишь, как он совершит скачок в духовное. Потому что действительно нету множества состояний. Вопрос в том, что мы размазываем их по времени, потому что мы их опускаем из этой вершины на неживой уровень. Ты думаешь, то, что я сказал сейчас, это поможет? Нет. В этом и проблема. Видишь, даже из Калуги.
2: Кен. Привет, Володя. Кен. Кен.
0: Как проверить, что это не иллюзия? Что все эти различаемые ощущения — это не иллюзия, что не настоящее? Как проверить, что эти состояния не иллюзия?
2: Если
0: человек старается делать это все правильно, то внутри состояния, в принятом им решении, он начинает, к нему приходит это понимание. Одно в другом. Это уже приходит из ощущения Творца, которое уже находится немножечко внутри. Это то, о чем ты спрашиваешь. Откуда он получает вот это знание, что это правильно или нет? Это уже рождается из релятивного отношения человека к Творцу.
1: Ладно.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы возьмем из него для реализации десятки.
3: Рав
1: начал с этого, и потом это уже он закончил. Нет плохого, нет хорошего. Вопрос: я для себя или для Творца? В итоге это все сводится к этому: для себя или для него?
2: Да, Рав говорил, в основном заботиться о темпе продвижения. Что это значит? Не то, что я должен вертеться вокруг своего хвоста, как собачка, а нужно стараться заботиться о темпе правильным образом в работе. Это означает, что вкладывать в группу.
1: Да, Рав говорил о темпе прохождения состояний. Это наша работа. Нет желания давать, получать, даже вот эти состояния, все это свыше. И мы лишь должны оценивать и различать эти состояния. И даже если ты живой или мертвый, это тоже состояние. Он говорит, что вот эту жизнь и силу можно получить только от группы. И вот эта оценка, это относится либо к тому, что ты — это щебень или это бриллианты. И в итоге он говорит, что есть только одно, один момент, который ты должен заниматься. Это для меня или для Творца? Все остальное — это философия.
2: Да, это был очень точный момент, что различение всегда между желанием получать, желанием отдавать. Мы привыкли, что наш разум впечатляется то одним, то другим. Я должен все время спрашивать себя, то, что я сейчас делаю, это ради отдачи или ради получения? И в этом также и ускорение, о котором Граф говорил, что нужно ускорять. Это темп смены впечатлений, состояния, это возможность делать в группе, а не то, что там в своей голове прокручивать. То есть в чат GPT нету там никаких вещей таких.
1: Да, то, что вы говорили о темпе, я тоже это отметил. Для меня это или для Творца. И еще было в начале урока приходить в группу и делать физические действия, пойти на кухню, и таким образом человек перенимает мысли товарищей.
2: Насколько я понял, что основная точка в уроке, Рав часто повторял, давал разные примеры, там щебень или там бриллиант, или там то, что происходит в духовном, это только в группе. Все время нужно эти состояния проходить, различать у них. Я это делаю для себя, или я делаю это для Творца, для отдачи, для группы, который находится передо мной. И я когда слышал, что Рав сказал, что вы думаете, что вы слышите это? Нет, вы не будете, не запомните. Это то, что мы должны делать. Мы должны реализовать то, что много лет назад Рав говорил, именно между нами давать силу в этом друг другу.
1: Рав также сказал, что то, что здесь написано в предисловии к ТЭС, что Творец говорит «это выбери себе», имеется в виду, что выбери эту работу внутри группы, что внутри группы ты все время должен спрашивать, это мне или Творцу. И также было, насколько я вижу в Творце множество состояний, я вижу насколько я могу наслаждать его так или эдак, это и называется, что я прохожу ступени.
0: Да, очень много Рав говорил о этих различных состояниях, и все богатство этих состояний, когда человек может уже различать много разных деталей и свойств, и таким образом уже приходит к темпу правильному разуму, может быть, играться всякими, играть этими вещами, неправильно работать. Мы должны делать это то, что мы в конце концов услышали от Рава, что меняется только если мы что-то будем делать этим.
1: Да, состояния должны показывать нам, насколько мы противоположны свету, и творцы, да, и товарищи должны пробуждать во мне желание уподобиться Творцу, и тогда происходит вообще смена природы.
0: Стас пишет, что благодаря товарищам можно заботиться о темпе продвижения, и ради с помощью товарищей заботиться о Творце, но пишет, что не нужно заботиться о материальных вещах, то, что происходит в мире. Должен заботиться только о том, что ты можешь сделать, только найти правильное внутреннее развлечение, состояние в том отношении внутреннем к Творцу и к десятке.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Шалом, шалом, хаверим ва хаверот.
0: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги, дорогие. Какой урок мы прошли, какая статья Рабаши, какой урок, сколько мы получили опыта, состояний. Из всех миллиардов есть, может быть, тысячи человек, от которых мы можем получить правильный хисарон. И нет ничего другого. Рав говорил о том, что если есть две группы, одна может помочь другой. Как мы можем получить этот хисарон сейчас во время урока? Мы слышали, что если... Мы, кстати, сейчас готовимся к региональному конгрессу. И как мы сможем почувствовать все группы, все десятки? Для этого я должен начать видеть, потому что я все время находился в своей десятке. Я думал, что это необходимо, то, что Рафа говорил сейчас. Но чтобы мы не стали вот этой раковой клеткой, для этого что нам нужно? Нам надо начать получать хисарон от всех. Что это для меня значит? Это значит, что я должен снять вот эти шоры, что я нахожусь только в своей десятке, начать ощущать и другие десятки. Итак, мы построим намного больший хисарон, чем тот, который есть у нас. И это то, что мы должны делать сейчас. Мы хотим впечатляться и впечатлять товарищей. Все зависит от того, насколько мы будем это давать другим. Это зависит от каждого, кто получил желание, у которого есть точка в сердце, и который может просить этот хисарон у Творца, просить помощи Творца. Сейчас мы будем изучать Талмуд десяти сферот и искать, где это свойство отдачи, которое мы должны обрести, чтобы у нас было желание приблизиться и выяснить, где это для меня, а где это для Творца, где это я вместе создаю, вместе с товарищами.
2: Именно вот все эти различные свойства, ощущения, которые мы должны обнаружить у нас по отношению к Творцу, мы будем изучать сейчас Игулим и Йошер. И в этом нужно делать усилия, чтобы все наши усилия были направлены на то, чтобы мы могли раскрыть все, что находится перед нами, от наше отношение к Творцу. И чтобы было как можно больше различных ощущений, состояний совместных в нашем отношении между нами и отношениях к Творцу. Мы начнем с клипом Рава. Перед тем, как начнем смотреть урок, мы изучаем первый том, вторую часть, 50-я страница. Начнем четвертый пункт. Словарь, а перед этим послушаем Рава.
0: Мы учим, изучаем вторую часть, первый том. Учение десяти сферот. И тут говорится об Игулим и Йошер. Что такое Игулим, что такое Йошер? Игулим — это воздействие Творца на творение. Йошер — это уже когда есть творение. Эти творения находятся в какой-то связи с Творцом. Когда мы говорим об Игуле, это воздействие Творца. Когда мы говорим о линии, это тоже воздействие Творца, но уже относительно определенного творения, которое реагирует, которое находится в своем желании получать. И Творец воздействует на него и принимает в расчет природу творения. Поэтому сейчас, когда мы изучаем Игулим и Йошер, мы изучаем это в общем, очень в общем, конечно же, это далеко от реального, отношения между Творцом и Творением, как Игулим влияют на Йошер, и что Йошер может получить от Игулим, изменить, может быть, поведение Игулим относительно себя. Это начало нашей учебы. То есть мы находимся здесь тоже в неком таком исследовании отношений между нами и Творцом. Но исходя из этого, уже потом проявится более четкая форма, где мы, где Творец, как Он воздействует на нас, на все творения, постепенно, через все воздействия, влияния, который Он произвел у нас, все эти действия, очень длительный процесс, пока Он приводит все творение в виде решемот и воздействий свыше, к тому состоянию, когда это творение начнет его понимать, опознавать и достигнет его уровня. Друзья, начнем урок. Полный урок. Мы хотим взять все хистронот из него, чтобы затем мы смогли бы включиться во все группы, услышать все вопросы, чтобы сформировалось наше общее желание. Давайте послушаем этот урок. Там очень много разных важных моментов, поэтому слушайте внимательно, а потом мы будем это обсуждать. Учение «Десяти сферот», первый том, вторая часть. Ари, четвертый пункт. Свет Игулим — это свет Нефеш, а свет Йошер — это свет Руах. Сначала были созданы Игулим, затем Йошер. Однако отличие между Игулим и Йошер в том, что 10 сферот Игулим — это свет, который называется Нефеш. Имеется в них свет внутренний и окружающий, часть внутренняя и внешняя. Есть в них 10 сферот Келим. В каждом из этих Келим есть внутреннее и внешнее. Имеется также 10 сферот светов. И в каждом свете есть внутренний свет и окружающий. А 10 сферот де Йошер — это свет, который называется Руах. Это ступень выше, чем ступень Нефеш. И они также содержат внутренний и окружающий света. Также и в них есть 10 сферот Келим, и в каждом из этих Келим имеется внутреннее и внешнее. И ясно, что Нефеш было создано сначала, а затем был создан Руах. Еще раз, четвертый пункт Ари. Свет Игулим — это свет Нефеш, свет Йошер — это свет Руах. Сначала были созданы Игулим, затем Йошер. Однако отличие между Игулим и Йошер в том, что 10 сферот, относящиеся к Игулим, — это свет, который называется Нефеш. Имеется в них свет внутренний и окружающий. Часть внутренняя и внешняя. Есть в них 10 сферот Келим и в каждом из этих Келим есть внутреннее и внешнее. Имеется также 10 сферот светов, и в каждом свете есть свет внутренний и окружающий. Но 10 сферот де Йошер — это свет, который называется Руах. Это ступень выше, чем ступень Нефеш. И они также содержат внутренние и окружающие света, и в них есть сферот Келим, и в каждом из этих Келим имеется внутреннее и внешнее, и ясно, что стадия Нефеш была создана сначала, а затем была создана Руах. 20-я сноска относится к 10 сферот. Игулим — это свет, называемый Нефиш. 20-я сноска. Все сферот, у которых есть возможность только получать света и нет возможности передачи другим, свет, что в них называется Нефиш. И уже выясняли мы, что весь свет в Игулим обязаны получать от света Кава. Причина в том, что возможность связи у высшего света и Килим

0: с ними, а вынуждены получать они свет от Кава. Причем и это только тоже для собственного существования, а не для передачи. И потому называется свет, что вы гулим, светом нефиш.
1: Что?
0: Как может быть вигулим и макив, и пними?
2: Я не знаю, давай посмотрим, я не знаю. И также окружающие, также внутренние. Ты говоришь, что в линии может быть окружающий свет, потому что линия разделяет свет, который приходит на радиодачи, насколько может получать, радиодачи может, сколько не может получать. А как такое может быть? Это также у нас и в Игулим. Ведь у них же нету экрана внутреннего. Может быть, что линия. Я не знаю, да? Я не знаю, так же, как ты. Но может быть линия Кав, которая наполняет Игулим, круги. Из-за того, что в линии есть внутренние и окружающие света, также Килим, внутренние окружающие, также из-за того, что он дает Игулим, также он делит Игулим на внутреннее, внешнее, на внутреннее и окружающее. И если кто-то находится под моим влиянием, скажем, я что-то получил, там, заработал $1000, еще $2000 мне должны. То, что я заработал $1000, это внутренний свет, а $2000, которые мне должны еще, это окружающий свет. Я прихожу домой, дома, все мои домочадцы получают от меня. Также, исходя из того, что я принес домой, так они тоже из этого существуют. Если я получил $1000, принес наличные, значит, они уже могут получить это. А то, что еще не получил, то они ожидают только это. Понятно из примера. Также и тенор делит игулим на эти две части, на внутренние и внешние окружающие. Так-то выясняется. Будем смотреть сейчас, как вам будет объяснять. Но почему-то до сих пор непонятно, почему так сложно понять это. Это в точности та форма взаимоотношений между Йошер и Игулим. Простая, такой простой пример из жизни. Игулим, они ничего не способны. Это свет нефиш. Нефиш — это такое пассивное получение без всякого реакции из самого себя, это действие. Так, Акав действует активно, называется Руах. Это больше, чем пассивное получение в Игулим. И чем больше он дает, и с Килим, и с Урот, со светами, со всеми свойствами, он дает Игулим и влияет на Игулим. Поэтому Игулим, они получают влияние от Кава и становятся таким же, как он дает им. И если Кав делает света на внутренние окружающие, также он дает Игулим. Игулим получает эти света, и все от него. Если я приношу, передаю свет в определенной упорядоченной форме между внутренним и окружающим, и несмотря на то, что в Игулим нет экрана, они получают в той же форме, в которой это приходит от линии, от Кава. Как линии наполнит их, так они и будут. Они не могут ни реагировать, ничего с этим сделать. Для них все открыто, они так вот открыты, внутри это как бесконечный свет, в котором нет никакого изменения. Не то, что они сами могут как-то потом менять эти цвета, их порядок, ничего. Что он может нам объяснить? Что бесконечность для нас сейчас — это килим да игулим, которые мы должны наполнить. Как ты наполнишь их, так и будет, Пинцов. Бесконечность — это форма твоей отдачи Творцу. Он для тебя сейчас как кли бесконечности, Энцов, получает от тебя то, что как ты будешь его наполнять, и все.
0: 30-я сноска. относятся к словам «руах». 10 сферот, относящихся к руах, это дающие сфероты, потому свет руах называется светом захар, мужским, то есть дающим.

0: А 10 сферот, относящихся к нефеш, называется светом накива, женским, то есть получающим и без возможности отдавать. И потому называются 10 сферот света кава, так же, как и 10 сферот деруах, показать, что это свет захар, мужской и дающий. Причину рассматривали мы выше. И потому руах, он выше, чем ступень нефиш, так как он дающий относительно нефиш.
1: Вопросы?
0: Что он хочет подчеркнуть в конце, когда он говорит, что нефиш была создана прежде рух? Это как-то не связано с тем, что мы говорили.
1: Пхинат нефеш прежде, а потом пхинат рух. Сначала келим дейгулимут, а потом келим дейошер. Сначала келим дейгулим — это бесконечность, потом было принято решение сделать сокращение, работать лификав, то есть по исходя из линии. Поэтому сначала приходит килим де гулим, а потом уже то, что властвует над ними, это килим де йошер.
0: Пятый пункт Ари. Арихампин де гулим светит кабавыима де гулим через холонот, окна. В трех линиях — правая, левая и средняя. Что в нем, и от них нисходит свет во все игулим, таким образом, что все детали, которые есть в йошер, есть и в игулим.
1: Я только прошу вас не представлять себе всякие эти три канала, таких синород, правый, левый, средний, которые как бы наполняют какое-то пространство, какой-то сосуд. Потому что что такое это пространство, которое мы наполняем? Это наше отношение к Творцу, исходя из того, что можем получить ради отдачи, присоединяем наше свойство получения. Таким образом, этим мы выражаем это определенное такое состояние, то, что происходит у нас на каждой ступени, вот это вот общая форма между получением и отдачей называется средняя линия. Это та же средняя, это та же линия, которая была и прежде, но уже с расчетом, прежде чем он начинает действовать, в нем у него есть как бы сочетание, соединение между двумя линиями, свойствами Творца и творения, и насколько творение способно максимальным образом, оптимально выразить себя в подобии Творцу в среднем, средней линии, но это один тенор, то есть один канал, а не три. Да?
0: А я до сих пор думал и понял, что средняя линия строится снизу вверх.
1: Да, снизу вверх, верно.
2: Нет.
1: Сверху вниз у тебя есть две линии, а снизу вверх есть средняя линия. Да.
0: Но мы же сейчас изучаем, как все нисходит сверху вниз.
1: Две линии, которые называются свойства Творца и свойства творения, нисходят свыше. Свет и желание, которое строит свет, они приходят свыше. А линия, которая строит творение, как реакцию на это, приходит снизу вверх. Я получаю от Творца желание, получаю от Творца свет, понимание, преодоление, силу, все остальное, кроме желания. И с помощью этих сил, это называется два ангела, я выстраиваю свое отношение к ним. И как я хочу их соединить, как я хочу реализовать их, как-то осуществить их в моем отношении. Средняя линия выражает мое отношение. У меня есть желание наполнить себя. У меня есть хозяин, важность его, которая стоит рядом со столом. Как мне сравнить эти две вещи? Как мне сопоставить их и из них вместе выстроить отношения к хозяину? Понятно, что это средняя линия, которая приходит от творения к Творцу.
0: Но тут три линии, а не две линии. И сверху вниз спускаются две, но он-то говорит три.
1: Где это?
0: Да, это в заголовке. Да.
1: Ну, сейчас мы посмотрим, что он хочет сказать. Арихампин дейгулим светит кававима дейгулим через холонот в трех линиях, правая, левая, средняя, что в нем от них не сходит свет во всех игулим таким образом. И от них исходит свет, не сходит свет во всей игулим. Ну, так что ты хочешь сказать? Ну да, потому что от линии приходит, притягивается к игулим, так он наполняет игулим. Сверху вниз не может быть средней линии, это просто невозможно быть, чтобы такое было по определению. Средняя линия — это отношение творения к Творцу, которое выстраивается из двух линий, которые он получает от Творца. А здесь что делает линия кав? То есть две линии, эти два кава, которые приходят свыше и строят среднюю линию. Творение, которое строит среднюю линию, наполняет этим игулим, игулим, который относится к его ступени. То есть игулим выражает отношение Творца ко мне. Насколько я могу их наполнить, это уже называется то, что я могу уподобить себя и быть в подобии с ним. Творец создал круги, это игулим, это то, что создал Творец до первого сокращения. То, что он создал во мне желание, это выражается в этом его желании. Создать желание и наполнить его, что он должен быть вот такое большое желание. И насколько сейчас я наполняю это желание, свое желание, в той мере, в которой я могу доставить ему наслаждение. Я беру со стола только средние линии, чтобы доставить ему наслаждение. Это называется средняя линия. Я могу наполнить эти игулим только с помощью линии, с моим отношением к нему. Я могу наполнить их только частично, эти игулим, эти круги, потому что у меня нет экрана на все, на свое желание. Называется на всю кассу. Это называется, что линия наполняет игулим. Это средняя линия наполняет игулим, когда мы говорим здесь уже о творении, после разбиения, когда он действует, для того, чтобы действительно доставить наслаждение Творцу. Да?
0: Согласно тому, что я думал до сих пор, я думал, что тест поделен на две части. Первая часть — это сверху вниз, а вторая часть — это снизу вверх.
1: Ну, также и в последней части он говорит сверху вниз, не обязательно. Каббалисты не хотят тебе рассказывать в точности, как ты должен работать снизу вверх. Ты должен это сам обнаружить. Они дают тебе всякие такие разные знания системные. И обычно тебе рассказывают, как это все происходит, нисхождение сверху вниз. И раскрытие Творца в творении — это уже работа, частная работа твоя, личная твоя работа. Когда ты войдешь в эту работу, тогда ты будешь считать учение 10 сферот по-другому. Ты действительно увидишь то, что там происходит, но ты увидишь только исходя из того экрана, который ты можешь создать, а ничего другого не пишут. И они не пишут снизу вверх в порядочной форме, как это делать. Они хотят, чтобы ты сам рос и сам определил. Как ребенок, ты не можешь, он не будет расти, если ты не будешь от него закрывать, давать ему всякие трудности, всякие игры с вопросом в конце. Подумайте, вот исходя из всех этих подготовительных действий, которые ты подготовил ему, чтобы он решил, решил задачу. Так и здесь у тебя есть отношение между светом и кли. Это то, что они объясняют и делают здесь. Да.
0: Вот то, что вы сейчас объяснили, это понятие Йоаву. Где корень трех линий, трех рашим, то, что наверху находится, вот в этих терминах, которые вы сейчас объяснили?
1: Я не понял вопрос.
0: Бали-Сулам иногда говорит, что есть место, когда действительно находится средняя линия, что она приходит снизу, но иногда, что она приходит сверху.
1: Да, неважно то, что он говорит Анти Кариханпин, он говорит, что все это является следствием работы творения. Без творения внизу, которое выясняет и ищет экран, как уподобиться Творцу и выполнить это, нет средней линии. Посмотрите. Здесь раскрывается желание. Это называется левая линия, смоль.
2: За них смоль. Рацион.
1: Это называется смоль, левая линия. Желание. А с другой стороны раскрывается свет, ор, отдача, ашпа.
2: Медат.
1: Ашпа.
2: Везе медат.
1: Мера отдачи. А здесь мера желания, мера получения.
2: Шней аэлю магиим или мало?
1: Эти две приходят свыше, составляющие. Это напрямую от Творца, свет, ор, приходит прямо от Творца напрямую. А здесь точка, которая называется Ешмиайн, нечто, сущее из ничего. Эти две линии приходят сверху, сверху вниз. А внизу находится человек, в котором эти две вещи связываются друг с другом вместе. Как они связываются? Они начинают входить в какой-то контакт между ними, и человек начинает чувствовать, исходя из этой связи между ними, какой-то дискомфорт. Вопрос, а в чем смысл моей жизни? Это словно вкус моей жизни. Исходя из этого, начинает развивать среднюю линию. Что это за средняя центральная линия? Как я могу использовать самым лучшим образом этими двумя силами творения, чтобы выстроить себя, построить, создать себя? Кто это я? Это то кли или, скажем, та нагрузка, сопротивление, в котором есть минус и плюс, так, чтобы в нем они действовали максимально сильно. И чем больше я это буду делать, тем больше эта нагрузка будет больше, сопротивление это будет больше. И тогда проявится сила во мне самое, еще больше, и я буду больше подобен Творцу, потому что во мне есть желание получать. Это желание. А будет раскрываться вместе с намерением ради отдачи. В этом работа человека, это называется сила сопротивления, которую он делает, или экран, масах. Так вот, если нет посередине человека этого, так нет средней линии. Откуда возьмется она? Должен кто-то, чтобы был, чтобы он решал, чтобы он вкладывал усилия. Как соединять их вместе, быть во всяких сомнениях, проблемах, затруднениях? Ему нужно найти это. Это очень большая проблема. Нужно два мира в себе соединить. Это не приходит никогда свыше. Ничего, это нет. Иначе нет свободы выбора, нет свободы воли. Иначе наша жизнь вся — это мы просто все животные, и все, и нет, и не может быть человека. Потому что именно эта средняя линия называется человеком. Адам, на иврите. Адам от слова «Думе», подобный Творцу в своем свободном выборе, который приходит к намерению ради отдачи. Намерение — это человек. Желание приходит свыше, все наши желания, они находятся в руках Творца. Свет строит желание, но намерение ты строишь в столкновении вот этих двух сил.
2: А
1: не напрямую. Здесь посередине есть выбор, группа, учеба, всяческие вещи, которые мы должны выяснить, насколько эти действия наши действия или не наши, насколько вся эта работа и все это дело действительно самостоятельное, или это все это за счет Творца в такой скрытой форме, что Он все-таки за кулисами работает над нами? А делал ли я что-то здесь вообще? И делал ли это осознанно? Что такое треть, средняя треть, центральная треть Тиферета?
2: Но
1: еще раз, эти две линии приходят сверху вниз, а средняя линия выстраивается снизу вверх. Эти две линии, правая и левая, называются ангелы, как поется в песне, что они приходят и сопровождают человека до входа в шаббат, до... А потом человек строит уже среднюю линию. Да.
0: Как мы видели, вот вы объяснили, вы сказали, что есть эго, есть желание получать, и над ним мы используем с намерением ради ближнего, и тогда мы приходим в духовный мир. То есть ключевое слово — это намерение, верно? Ради ближнего.
1: Да.
0: Но эго, о котором вы говорите, я спрашиваю, это тоже намерение? Или это не намерение? Если это намерение, то есть как бы два намерения в человеке. Но сегодня это мне странно, что есть у меня два намерения. Либо я намереваюсь на что-то, либо нет. Как может быть два намерения? Ну, допустим, есть два намерения. Кто решает, исходя из этих двух намерений, что сильнее?
1: Мы — результат разбиения килим. Если просто приходил к нам желание, ну, и раскрывался свет, ты прав, так тут нет ничего. Наша проблема в том, что тот, кто здесь находится, у нас тут вот на рисунке «я», «они», который получает вот эти два влияния с правой и левой линии. Я этот, этот я — это желание отсюда, желание получать ради получения, что я уже нахожусь в противоположном намерении, в своем эгоистическом желании. Это называется эго. Что я знаю, что я использую свое желание получать для того, чтобы наслаждаться. И мое наслаждение зависит от того, насколько я наполнюсь и насколько будет не хватать другому, потому что я проверяю себя по отношению к другому относительно другого. Так мы начнем нашу работу с желания получать ради получения. Мы должны оставить желание в покое, а намерение ради получения, вот это намерение ради получения, мы должны осознать в нем, что это клипа, что это против Творца. С одной стороны, а с другой стороны, оно это намерение тоже приходит от Творца, что это противоположно Творцу, что это против святости, и специально Он так делает это для нас, и поэтому называется клипа, то есть кожура, которая сохраняет плод, пока он не созреет, приходят всякие проблемы. И чтобы в таком же образе, как фараон говорит, что он приближает человека к Творцу, так же и клипа, она сохраняет, и нужно осознать это, познакомиться с ней, правильно использовать эту клипу. Для чего дана мне эта сила? Потому что между этим эгоизмом, между клипой и святостью, душа, или отдача ашпа, здесь посередине, вот здесь есть треть, средняя треть Тиферета, как там, где ни клипа, ни душа, и там есть моя, у меня способность выразить себя посередине между нами. Как бы это такое пустое, свободное пространство и от одного, и от другого. Это как же мне решить и склонить в какую-то сторону? Я могу это сделать только с помощью группы, с помощью окружения. Окружение — это просто, если я иду куда-то там, какие-то нехорошие направления, а группа — это уже собрание душ, которые почитают продвижение к отдаче, уважают. Что мы хотели сказать этим, что наша работа приходит в двух видах намерений. Как ты сказал, что у меня есть два вида намерения. Да, есть. У тебя есть намерение ради себя, для себя. Есть намерение для ближнего, для других. Букву пропущено, цадик, ляцми, для себя. Или других. Конечно же, есть два вида намерений, да. Либо ты здесь, либо там. Ты не можешь одновременно находиться в них двух. Где мы?
0: Пятый пункт.
1: Так, прочитаю пятый пункт, потом перейдем к следующей части.
0: Пятый пункт. И в тех десяти сферот, что в виде игулим одна в другой, имеются в них все те качества получения наслаждения, что и у десяти сферот в Кавьёшир, а именно в игуле Кетер, который называется Арихампин, после исправления имеется один Некев и Халон в правой стороне игуля, и оттуда спускается свет Арихампина к игулю Аба и светит ему. Есть также второй Халон в левой части игуля Арихампина, и выходит свет к левой стороне игуля Аба, что внутри него, и производя в нем Некев отверстие, или Хисарон и Халон, и оттуда притягивается свет до игуля Има, что внутри игуля Аба, и светит в нем. И получаем, что проход света внутри левой стороны игуля Аба — это не для самого Аба, а проходит там только в виде передачи. Но главное свечение его — это для Има. И получаем, что Арихампин светит для Аба и Има вместе, так же, как и в их Йошер. И хотя они и Гулим один в другом, в них есть прямые линии правой, левая и средняя. И в виде этих холонот, что в них и оттуда протягивается свет в 10 сферот до Игулима, именно через эти прямые линии во всех их деталях вместе, что в 10 сферот прямого кава де руах. Еще раз, пятый пункт. В тех 10 сферот, что в виде игулим, одно внутри другого, имеется в них все эти качества получения и наслаждения, что и в 10 сферот кав йошер, а именно в игуле кетера, который называется Рихампин, после исправления есть один Некев и Халон в правой стороне игуля, оттуда спускается свет Рихампина к игулю Аба и светит ему. И есть также второй Халон в левой части игуля Рихампина, и выходит свет к левой стороне игуля Аба, что внутри него, и производя в нем Некев и Халон, и оттуда протягивается свет до игуля Има, что внутри игуля Аба, и светит в нем. И получаем, что проход света внутри левой стороны игуля Аба — это не для самого Аба, а проходит там только в виде передачи. Но главное освещение его для Имы. И Арихампин светит для Аба и Има вместе, совершенно так же, как и в их Йошер. И хотя они и Гулим один внутри другого, есть в них прямые Кавим, правые, левые, средние, в виде этих холонот в них, и оттуда протягивается свет в 10 сферот и гулим, именно через эти прямые кавим во всех их деталях, вместе что в 10 сферот прямого кава руах.
1: Хорошо, друзья, сейчас вопросы с нашей стороны, ответы свыше. Но очень важно, чтобы у нас были вопросы. Так давайте почувствуем ответственность за те вопросы, которым, чтобы мы в них, с помощью них мы могли продолжить урок, который мы сейчас вместе прослушали и учили. Да.
0: Есть много вопросов, но я так почувствовал, что до сих пор был экран, который делит, производит расчет, внутренний, окружающий. И вдруг здесь входит средняя треть Тиферет. И там вот эта точка, где правая, левая, вот эти линии приходят сверху, а снизу начинается средняя линия, которая создает вот эти разделения Игулим и Йошер. Какая разница между Масах Педерош и то, что находится в Тиферет? Да, ты уже сейчас входишь в детали. Это мы учим дальше. А может быть, сейчас мы не будем в это вникать, потому что тот, кто все это понимает, это Бали Сулам, он нам дает всю вот эту тему. Сейчас мы можем запутаться или поймем что-то неправильно. Как Раф объяснил, средняя треть Тиферет — это то место, где мы выбираем. Есть два воздействия, которые мы получаем. Воздействие света, когда мы ощущаем свет, и желание получить свет. И внутри этого желания мы чувствуем разницу между одним и другим. И Рав сказал, что то, что здесь может определить, это группа, группа, учеба, книги, то, что у нас есть. Это то, что может здесь помочь принять решение, и здесь мы должны укрепить наше окружение, укрепить группу, чтобы мы могли бы каждый раз, когда мы получаем желание, оно все более тяжелое, мы смогли бы решать. Так мы быстрее проходим состояние, и потом мы можем сказать, кто, где, что находится после того, как мы уже прошли весь путь, и мы уже в этом специалисты. Тут мы изучаем этого Бали Сулам. Он объяснил, что вначале, что такое руах, дать то, что я хочу отдавать, не хочу оставаться получающим, и то, что он нефиш, что я лишь получаю то, что дает Творец. Есть пассивная и активная формы, а остальное мы будем дальше изучать.
1: Можно сказать, что, может быть, есть какой-то расчет в Рош еще до того, а потом уже исходя из вот этих состояний, когда я делаю укрепление в группе или там еще что-то, исходя из этих состояний различаемых, это происходит. На самом деле стоит делать усилия в этом и думать об этом. Но самое правильное, в общем-то, как Рав направляет нас, то, что мы считаем, что в конечном итоге единственное средство, которое у нас есть, это раскрытие средней линии в группе. Но, в общем-то, то, что мы читаем здесь, в итоге это те действия, которые находятся в Рошпарцуф. И вообще, это только еще в мире Адам Кадмон, который называется еще, считаются вообще скрытые части Торы. Мы вообще даже не можем себе, у нас нет никакой возможности представить. Это выше Гмартикона. Поэтому понимать эту высоту этих вещей, которые мы читаем о них, насколько мы очень мало можем об этом говорить. Вообще. И мало вообще написано о них. Эта часть очень короткая, потом нет даже упоминания об этом. И это написано уже после мира сокращения. Он решил говорить о кругах и прямоты Гулим Йошер. Очень короткая часть, и все.
0: Но Бали Сулам объясняет это во внутреннем созерцании. Он говорит, что Ари коснулся темы, и Баля Сулам объясняет это. Он объясняет, что именно Рош, как формируется Рош, именно с помощью отраженного света. Мы это создаем с помощью экрана. Весь свет, Ор Ишар, приходит к экрану, а желание получать не хочет получать его, отталкивает. И таким образом возникает отраженный свет, когда он может получить Ор Ишар совершенно иным образом, не так, как он получал это из Рош. А затем, Раф объяснил это на прошлом уроке, он измеряет, сколько из желания получать своего, он может справиться с этим, тогда получает. Прежде чем он начинает получать, это не называется, что он выстроил клип. Поэтому в Рош у нас есть Игулим. Игулим в Рош — это говорит о том, что нет еще желания получать, которое входит в него. Но что связывает одно с другим между всеми игулим? Именно вот это желание с экраном, у него есть возможность связывать. Потом он это объясняет. Но то, что сказал, что Рош — это такое большое различие между Энсов и Парцуфим, которые возникли. И в нашей работе мы формируем именно Рош.
1: Латинский Америка 1.
3: Amigos, Raf enfatizó o habló de la clipa y cómo uno tiene que de alguna manera sacarle provecho al hecho de que la clipa está protegiendo el fruto. Y me gustaría saber enfatizar más en eso, cómo.
1: Raf говорил про клипу и что мы должны использовать ее правильно, потому что она охраняет плод. И я хотел спросить об этом, как можно правильно использовать клипу, все мысли, всякие путаницы, которые у нас есть.
0: Что, вообще, что такое клипа? Это желание получить для себя. Мы должны пройти это желание получать и выбрать плод. Клипа, она как бы оберегает плод, потому что если бы не было клипы, если бы не было желания получать этого, то с чем бы мы работали? Нам бы не с чем было работать. Мы были бы, как и остальные все творения, неживое, растительное, животное, уровни, но мы, чтобы стать говорящим, нам нужно вот эту клипу накопить, пока не созреет плод, и мы сможем его употреблять. Так же, как мы изучаем в четырех стадиях прямого света, пока Малхут желает получить все, и когда она хочет получить все, это тоже называется клипа. Клипа всегда хочет все получить для себя. Поэтому здесь отсюда мы начинаем работать. И мы начинаем здесь накапливать желание, которое называется сокращение, когда мы не хотим с этим работать, и потом мы получаем экран. Экран уже получаем от света. Сокращение мы как бы делаем сами. Это называется, что клипа оберегает плод, что если не будет клипы, вот этой кожуры, которая, да, получает... Иначе мы не будем творения. Где наша эта независимость? Поэтому нам необходима клипа, вот эта кожура, да, чтобы сберечь плод. Флорида.
1: Спасибо, друзья. Мой вопрос, где мы находимся в этом процессе творения, о котором мы говорим, что там есть линии, круги, то, что развивается сверху вниз или не снизу вверх. Где мы находимся вообще в этом процессе творения? Ну, конечно же, что это сверху вниз. И можно сказать по-простому, может быть, даже не очень-то и мне приятно это сказать, но то, что мы изучаем эту высшую систему, мы знаем, что первый игуль, первый круг — это Ацмуто, о котором вообще невозможно говорить, а высший свет, который наполняет всю реальность, и там даже нет черной точки, что это какое-то ощущение высшего света. Исходя из этого, у нас есть мир бесконечности, это одно желание, которое наполнено светом, и не чувствует вообще даже желания, разные желания, которые в нем есть, потому что абсолютно круглое, без всякого различия между ними. А потом у нас есть мир сокращения. Мир сокращения, в общем-то, это состояние, когда свет, который был в мире бесконечности, ушел, потому что было такое решение Малхут бесконечности, потому что она из-за стыда, которое было, что она получает этот свет, и противоположно Творцу. И это у нас получились 10 сферот и гулим. То есть благодаря тому, что произошло сокращение, свет ушел. И вот и благодаря тому, что свет ушел, у желания есть, может быть, возможность того, что есть свет, который наполнял его. Но мы говорим а здесь о 10 сферот и гулим. А потом уже, благодаря экрану, который появляется после сокращения, после цинцума, у нас есть кав уже, линия, йошер. И тогда мы можем говорить о творении, которое ставит на себя экран, масах, способность его в его намерении быть ради отдачи. Он начинает наполнять игулим, которые были до него, но он начинает сейчас их наполнять с помощью линий, с помощью отраженного света, которого он возвращает и наполняет их. И благодаря этому у нас есть продолжение развития. И если сказать, что касается нас, то мы должны просто пытаться познать эти закономерности, которые есть в нашем отношении к Творцу, как творение к Творцу, что такое, да, отдача, получение, чтобы у нас была общая потребность развивать наши отношения к Творцу благодаря Его отношению к нам. Но все это должно быть вместе.
0: Хагай, хотел спросить по пятому пункту. Читали-то в конце урока, там он говорит о отверстии и холон, справа линии, слева линии, наполняет им или наполняет аба, не совсем понятно, потому что картина была такая, что есть игуль внутри игуля и кав, который проходит внутри них и наполняет их. Как может быть с правой стороны некив, с левой стороны некив, и одно наполняет аба, другое наполняет има? Как эта картина складывается? Какая связь между этими холонот и игулим? Ты спрашиваешь сейчас то, что Балислам хочет объяснить потом, позже. Я знаю, что он объясняет. Там он объясняет, что есть у нас игулим, верно? И есть прерывание между игулим. Вопрос здесь, то, что хочет объяснить нам Ари и Бааля Сулам, как проходит свет от одного игуля к другому, ведь он все-таки должен пройти. И тогда он начинает объяснять, что есть холон. Он не говорит, что работа в каве. Он говорит, как в каве, потому что работа с помощью кава, там создается холон. Что такое холон? То есть мы как будто бы открываем окно и позволяем свету наполнить себя или комнату. Рав объясняет это потом в следующих уроках, и Бааля Сулам тоже объясняет это подробно, а потом уже во внутреннем созерцании, как это работает, что такое правое, что такое левое. И левое как раз мы изучали в первой части, что нижний парцуф поднимается к высшему, получает свечение от него, поднимается как бы над собой, получает от высшего, это называется левый линий. Здесь это не та левая, которую мы изучали, ну, то, что Раф обучает нас. Поэтому все эти детали мы не будем сейчас торопиться. Мы все получим правильно от Бааля Сулама, так как он хочет нам передать, потому что он находится в постижении, он хочет дать нам все в полной мере, чтобы мы правильно это получили, не запутались в этой науке. Поэтому будем это изучать. Вопрос прекрасный. Спасибо.
1: Но все-таки мы можем читать, прочитать об этом. У нас-то есть вопросы, есть ответы о смысле слов. На странице 79, что такое халон, окно, дословно. Что такое окно? Не в самом начале, а чтобы это не было тяжело. И это начинается от слов, что он...
4: Шура леатпис.
1: И вот эта сила называется халон, окно, потому что в входе отраженного света, чтобы войти, принять прямой свет, у него есть сила виюта, которая есть в отраженном свете, и эта сила намного более низкая, чем она, и поэтому она уменьшает силу этих стенок и гулим. По этой причине оно входит, это как пример света солнца, исходя из авиюта, там нет признаков авиюта совершенно, сила авиюта, которая имеется в отраженном свете, гораздо ниже, чем они, потому уменьшает, понижая стенки, келим дейгулим путем входа в них, по примеру отверстия, которое имеется в комнате, когда входит свет солнца. Также и здесь нехватка и недостаток, которые образовали стенка келим дейгулим и сила авиюта. В конце пункта, там, то, что он прочитал, 30-й пункт.
5: Это да. Я
0: понял, то, что говорится в Игулим, это описывается отношение Творца и Творения. Я хотел спросить, тут говорится Игуль Аба, который является проводником света, и свет проходит через него, он не предназначен именно для него, а как для передаточного звена, кли, у которого есть потребность в этом, скажем, он только потребность в свете. Какое здесь соотношение между Творцом? Я надеюсь, что вопрос понятный. И ты говоришь, что если этот игуль только проводник света, что значит, что он проводник? Свет остается светом, но как мы проводим, как мы передаем его? Есть игуль Арихампин, который создается для того, чтобы передать его, нам нужна работа в каве, то есть экран, отраженный свет, работа с кли, увидеть, что кли получила виют, и тогда он должен передать свет, верно? Это то, что происходит. А сейчас нам необходимо перейти к докладу Руи и Одеда. Давайте-ка послушаем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Ну, скажи, что лучше может быть, чем конгресс?
0: Много конгрессов.
1: Лучше, чем конгресс, это подготовка к конгрессу, что мы делаем, это вся работа, где там все дело, мы начинаем вот так вот соединяться, перемешиваться, становиться круглыми, как мы услышали сейчас.
0: Да, весь этот конгресс называется «Пробуждение снизу», верно?
1: Верно.
0: И это то, что и будет происходить в ближайшее время. Скажем, уже в ближайший шаббат у нас будет особенная встреча. Этот региональный шаббат, это будет урок днем, и это сосредоточится на каждом участке, где есть конгресс. И в Петах-Тикве тоже будет обсуждаться только то, что будет происходить в Петах-Тикве, на севере Израиля, на юге Израиля, Тбилиси, Америка, в каждом месте будет региональный конгресс, и этот конгресс будете готовить вы сами, те, кто организует конгресс. Я знаю, в Северной Америке есть группа пробуждения, ребята там уже работают над этим.
1: Я слышал, что во всех местах мира есть товарищи, которые готовят конгресс, и уже неделями это, и также в Петах-Тикве есть очень сильные, хорошие идеи, которые получат свое выражение на ближайшем шаббате. И в этот ближайший шаббат у нас будет возможность еще сильнее войти в конгресс, глубже и почувствовать следующую ступень, как она приближается и сам.
4: Строим духовное общество.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы изучаем утренний урок Рава 4 ноября 2002 года. По статье «Вы все стоите сегодня». Это находится в первом томе Рабаша, 56-я страница. Прочитаем вместе эту статью в нашем распоряжении. 27 минут, пожалуйста.
1: Атем ницавим айом кулхем. המפרשים שואלים על מה שכתוב אתם ניצבים היום כולכם ראשיכם שבטיכם.
2: Вы все стоите сегодня. Комментаторы спрашивают о стихе: вы все стоите сегодня перед Творцом Всесильным вашим, главы ваши, колено ваши, старейшины ваши, надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле. Почему он начинает с множественного числа и заканчивает единственным числом? Каждый человек в Израиле. Автор книги Маор ВаШемеш объясняет, что говорится во множественном числе и в единственном числе указывает на любовь к товарищам. И то, благодаря чему, что есть среди вас главы, колено ваше, и тем не менее никто не видит в себе больше добродетельности, чем в любом человеке из Израиля, а все равны в том, что один не имеет претензий к другому, поэтому свыше тоже поступают также по принципу мера за мера, поэтому вниз передается все благо. И вот согласно нашему пути, когда мы учим все в одном объекте, получается, что человек должен принять на себя бремя высшей малхут, как бык под ермой, осел под поклажу, которые являются разумом и сердцем. То есть вся работа человека должна быть ради отдачи.
0: И согласно этому выходит, что если человек совершает свою работу ради отдачи и не желает никакой компенсации, а желает лишь совершать свою работу в святости и не надеется, что ему дадут какую-либо добавку к тому, что у него есть, то есть не желает даже никакой добавки к работе, то есть от того, что он получит какое-то знание, что он идет правильным путем, что, безусловно, является справедливым требованием. Тем не менее, и от этого он тоже отказывается, так как он хочет идти с закрытыми глазами, веря в Творца. И то, что в его возможностях он делает, и он доволен своей долей. То есть даже если он чувствует, что есть люди, у которых есть некоторое понимание в работе Творца, а он видит, что он полностью опустошен, то есть часто бывает, что и он чувствует вкус в работе, а иногда он чувствует, что он в свойстве главы их. То есть иногда он думает, что сейчас он пришел к ступени, когда невозможно, чтобы он мог спуститься в состояние низости. Что означает такое состояние, где если он захочет заниматься работой Творца, он должен приложить большие усилия, чтобы заставить свое тело, и тогда то, что он делает, происходит по принуждению, потому что у него нет никакого желания работать, а тело желает лишь покоя, то есть его ничего не интересует.
2: Ибо тогда он чувствует, что он уже пришел к ясному знанию, что нет ничего другого в мире, кроме как работать ради отдачи. И тогда, несомненно, у него есть вкус в работе. И он смотрит на прошлые состояния, которые у него были, и не может понять их, что теперь, когда он находится в состоянии подъема, поэтому, согласно всем расчетам, он решает, что теперь уже нет никакой возможности, чтобы когда-нибудь у него было падение. Но иногда через день, час или несколько минут он падает в состояние низости. Настолько, что не чувствует в этом месте, что упал из состояния подъема в глубину великой бездны. Но иногда, спустя час-два или два, он видит вдруг, что упал с вершины. То есть из того состояния, когда он был уверен, что он герой из героев, он оказался как всякий человек из Израиля, то есть как простой человек, и начинает думать, придумывать советы, что же может теперь делать, и как может снова подняться в состоянии величия, которое у него было.
0: Тогда человек должен идти путем истины, то есть сказать, что то, что я нахожусь сейчас в самом низу, означает, что свыше меня специально сбросили, чтобы я узнал, действительно ли я хочу делать святую работу ради отдачи, или я хочу быть работником Творца, потому что это дает мне больше, чем все остальное. И тогда, если человек может сказать, «Я хочу сейчас работать ради отдачи, и не хочу совершать святую работу, чтобы получить какое-либо удовлетворение от этой работы, ведь мне достаточно одного этого, чтобы я совершал святую работу, как любой человек из Израиля, который идет молиться или учить какой-то урок из ежедневного листа Талмуда, и нет у него времени думать, каким намерением он учится или молится, а он просто исполняет действия без всякого специального намерения. Тогда он снова входит в святую работу, и сейчас он просто хочет быть работником Творца без всяких предварительных условий.
2: И потому сказано, вы все стоите сегодня. То есть все состояния, которые вы проходили, и все состояния, которые были у вас, и состояния гадлута или менее гадлута, которые считались средними состояниями и так далее, вы берете все эти частные состояния, не считайте одну ступень относительно другой, поскольку вам не важно никакое вознаграждение, а важно только, что вы исполняете волю Творца, который заповедовал нам исполнять заповеди и учить Тору, и это мы исполняем, как любой из народа Израиля.
1: То есть
2: состояние, в котором он пребывает сейчас, важно для него так же, как если бы думал, что пребывает в состоянии величия. И тогда Творец Всесильный заключает союз с тобой сегодня. Другими словами, тогда Творец заключает с ним союз. Именно в то время, когда человек принимает работу Творца без всяких условий и согласен совершать святую работу без всякого вознаграждения, это называется смирением без всяких условий, тогда Творец заключает с ним союз.
0: И заключение союза, как объясняет мой отец и учитель, это когда два человека видят, что они любят друг друга, тогда они заключают между собой союз, что они останутся в своей любви навечно. И он спросил, если они любят друг друга и понимают, что любовь не прекратится в таком случае, зачем же нужен союз? И для чего они заключают этот союз? То есть для

0: Тогда они говорят друг другу, что им стоит заключить союз раз и навсегда. То есть, если, страшно сказать, возникнет ситуация, что у одного будут претензии к другому, тогда каждый вспомнит заключение союза, которое они произвели между ними во время, когда любовь чувствовалась. Также и сейчас, хотя они не ощущают ту меру любви, которая была тогда, тем не менее, они пробуждают былую любовь и не смотрят на состояние, в котором они находятся сейчас, и снова начинают делать друг другу добро. И поэтому заключение союза полезно. Хотя вкус любви, бывший, когда между ними царила любовь, и ушел, но благодаря тому, что они заключили союз, они обладают силой вновь пробудить любовь, которая светила им в прошлом, и возвращают ее в будущее.
1: Согласно этому, находим, что союз главным образом заключается для будущего. Это подобно договору, который заключает, чтобы нельзя было передумать, когда они увидят, что нет больше тех уз любви, которые были. И благодаря этой любви они испытывали большое наслаждение, когда каждый из них делал добро другому. А сейчас, когда любовь нарушена, из этого следует, что нет сил, которые позволили бы кому-то из них делать что-то ради ближнего. А если они все же хотят сделать что-то один ради другого, то они должны посмотреть на союз, который был заключен у них. Тогда и исходя из этого, они должны построить любовь заново. Это подобно человеку, заключившему договор с товарищем. Этот договор связывает их, не позволяя им расстаться друг с другом.
0: Из этого следует, как сказано выше, вы все стоите сегодня, то есть он перечисляет частные ступени, главы ваши, колено ваше, старейшины ваши и надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле, то есть из всех высоких ступеней, которые были у него, для него сейчас считается, что он находится в состоянии каждый человек в Израиле, и он принимает на себя это состояние, как в ситуации, когда у него были более хорошие, по его мнению, состояния, и говорит: «Я делаю свое, а Творец — то, что Он хочет дать мне, я согласен, и у меня нет никакой критики». Тогда он удостаивается заключения союза, как сказано выше. То есть эта связь остается навсегда, поскольку Творец заключил с ним союз навечно. И согласно сказанному, следует объяснить стих, скрытый Творцу Всесильному нашему, открытый нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнять все слова учения этого. И следует понять, что хочет сообщить нам этот стих. Нельзя сказать, что он хочет сообщить нам, что мы не знаем скрытого, а его знает только Творец. Невозможно так сказать, потому что и без этого стиха мы видим, что мы не знаем, что скрыто от нас. В таком случае, что же стих этот хочет сообщить нам?
1: Однако известно, что есть скрытое и раскрытое, что означает, что в практической части того, что мы делаем, мы видим, делаем мы это или нет. И если тело не желает исполнять заповедь, есть совет, чтобы человек заставил себя, ибо он обязан исполнить заповедь, хочет он того или нет. Получается, что в раскрытом, в явном, можно говорить о

0: принуждении. Скрытое — это намерение заповеди. И тут человек не может видеть, каково намерение другого в момент ее выполнения. И сам человек, исполняющий действие, тоже не может знать, не обманывает ли он себя во время исполнения. Он думает, что у него нет никакого другого намерения, и весь он направлен на Творца, тогда как действие называется явной частью. И нельзя сказать, что человек обманывает себя, думая, что накладывает тфилин. На самом деле это не тфилин. Или женщина может обманывать себя, думая, что она зажигает субботние свечи, а на самом деле не зажигает.
1: В то же время в отношении намерения можно сказать, что человек обманывает себя. Он думает, что делает лишма, а на самом деле он целиком работает в лолишма. И также невозможно говорить о принуждении, ибо он не может принудить свою мысль, чтобы она думала то, что он желает. Ибо в том, что относится к чувству или знанию, у человека нет никакой власти, позволяющей принудить свой разум понимать иначе, чем он понимает, или иначе, чем он чувствует. И отсюда поймем сказанное выше, что нам нечего делать, кроме как исполнять практическую часть. И это называется открытое нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнять все слова учения этого. То есть нам заповедано действие. То есть действие нам заповедано совершать даже и по принуждению.
0: А что касается намерения, которое называется скрытой частью, в нем у человека нет никакого знания и власти. И в таком случае, что нам делать, чтобы мы могли исполнить также и скрытую часть? И в этом человек всегда должен проверять себя, действительно ли он делает все ради отдачи, или тело сопротивляется работать ради отдачи. И в той мере, в которой он чувствует, что далек от этого, если видит, что со своей стороны не может сделать ничего, ведь то, что он думает, последовать советам, чтобы иметь возможность построить намерение ради отдачи, не помогает ему, об этом нам сообщает стих, что то, что касается лишма, называемого скрытая часть, это относится к Творцу. К Творцу Всесильному нашему, и только Творец может помочь ему, а у самого нет никакой возможности прийти к такой реальности, ведь это выше его природы. Поэтому и говорит стих «скрытое Творцу Всесильному нашему». То есть это относится к Творцу, ибо Творец должен дать эту силу, называемую отдача. И потому сказали наши мудрецы, «Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его, и если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руке его, в его злом начале».
1: «Ищет, как умертвить его» означает, что оно хочет, чтобы человек делал все ради получения, что называется, что он отделен от источника жизни. Естественным образом они остаются животными, И потому сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Получается, что смертью называется, когда намерение его направлено на получение. И это называется состоянием разделения, а чтобы удостоиться слияния, то есть удостоиться силы отдачи, чтобы у него было это. Только Творец может дать ему это, но невозможность как человека достичь этого. И поэтому сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день, ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руках злого начала. И из того, что мы выяснили, поймем стих, скрытое Творцу Всесильному нашему, открытое нам и детям нашим вовеки, чтобы исполнять. То есть только практическое действие вы должны исполнить, а скрытую часть должен совершить Творец.
0: Однако и в скрытой части мы тоже должны кое-что сделать, чтобы Творец дал нам скрытую часть. Это вытекает из правила, что для всего, что угодно, нам требуется пробуждение снизу. И это так, потому что есть правило, что нет света без кли. Это означает, что нет наполнения без хисарона. То есть ты не можешь поместить что-либо, если у тебя нет пустого места. И тогда ты помещаешь в него то, что ты хочешь. Но если нет места хисарона, то есть пустого места, как можно поместить туда что-либо. Поэтому мы сначала должны увидеть, что нам недостает кли отдачи, который называется желанием отдавать. И это наш свет. И как мы выяснили в предыдущих статьях, наше главное вознаграждение — это если мы достигаем желание отдавать, называемого отраженным светом, как это приведено в видении в науку Каббала, что все вознаграждение, на которое мы уповаем, это отраженный свет.
1: Поэтому если желание отдавать называется свет, то этот хисарон, когда он видит, что у него нет силы отдачи, называется кли. И он чувствует, что этого ему недостает. То есть он видит, что он теряет из-за того, что у него нет этой силы, называемой силой отдачи. Поэтому в мере его ощущения у него и образуется хисарон. И это называется кли. И пустое место. Ибо в том месте, в котором ему недостает силы отдачи, есть теперь место, в которое может войти это наполнение. И это называется, что свет входит в кли. Однако следует знать, что для получения этого кли требуется большая работа. Ведь у нас есть келим, называемые хисаронами, которые мы желаем наполнить, и они называются келим эгоистической любви, в которую мы хотим получить наполнение. И это очень важный келим, ибо эти келим исходят со стороны Творца, который Он создал как сущее из ничего, поскольку Он хотел насладить свои творения, то есть желал дать им наполнение. А как можно дать наполнение, если нет места, куда поместить это наполнение? Поэтому Он создал как сущее из ничего эти келим, чтобы дать им благо и наслаждение. Получается, что это главная кли, которая создал Творец.
0: Однако, поскольку это кли, называемое желание получать, является желанием, чтобы у него было подобие по форме, называемое слиянием с Творцом, это кли непригодно быть сосудом для получения высшего света, И теперь требуется новое получающее кли, для которое облачится в прошлое кли. И только благодаря им обоим, то есть благодаря тому, что желание отдавать облачается в желание получать, это кли становится пригодным к получению. Отсюда следует, что как и прошлое кли, называемое желание получать, исходит от Создателя, и у нижнего нет никакой доли в работе желания получать, а все исходит от Творца, также и второе кли, называемое желанием отдавать, исходит только от Творца. От Создателя, и Нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называемом желанием получать. А разница состоит в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование от Нижнего, в котором он просит Творца, чтобы Творец дал ему это новое кли, в отличие от первого кли, которое приходит к нему без какого-либо пробуждения со стороны Нижнего.
1: Перейдем к уроку от 4 ноября 2002 года. Мы слышали статью «Вы предстаете все сегодня» из книги «Дворим», глава «Ницавим», «Шлавея Сулам», «Решхав Алиф». 221 страница. И конец статьи очень красивый. Я прочитаю еще раз. Отсюда следует, что как прошлое кли, называемое желанием получать, исходит от Создателя, и у Нижнего нет никакой доли в работе желания получать, а все исходит от Создателя. То есть и кли, и намерение, все приходит. То есть как желание получать и намерение ради получения, все приходит со стороны Творца. Также и второе кли, называемое желанием отдавать, тоже исходит со стороны самого Создателя. И Нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называемом желание получать. То есть желание получать ради отдачи тоже приходит все от Творца. А разница в том, что между двумя этими келим, что же мы здесь, собственно, добавляем, что для отдающего кли вначале должно быть требование со стороны Нижнего к этому кли, в котором он, Нижний, просит от Творца, чтобы он дал ему это новое кли. В отличие от первого кли, желание получать ради получения, которое приходит к нему без какого-либо пробуждения со стороны Нижнего. То есть пробуждение, осознание зла, выбор и просьба — это то, что требует от нас. Но, конечно же, не само кли. Это нам нужно знать. То есть, когда мы рассматриваем свойства желания получать и желания отдавать, сами эти свойства святы, и то, и другое. Одно против другого создал Творец. Творец создал одно против другого, как одно, так и другое против него. И оба в его глазах святы. Но человек должен выбрать. И человек выбирает, и это отношение человека может быть святым или нет, клипа или душа. Ведь со стороны человека есть одна возможность, это будет для меня или для Творца. Вне человека нет ни клипы, ни святости. Это понятно. Ни в чем мире нет зла или добра. Все определяется только тем, как я этим пользуюсь, для себя или для Творца. Вопросы?
0: Да. Как можно обрести хисарон к отдаче?
1: Это вопрос.
2: Если у тебя возникает
1: какой-то вопрос, тебе нужно теперь пойти в обратном направлении. Допустим, цель, чтобы у меня появилось желание отдавать. Кроме этого, мне ничего не нужно. Если у меня будет желание отдавать Творцу, как есть желание отдавать себе, тогда мы приходим к концу исправления. Верно? Какое состояние у меня должно быть перед этим? Ну?
0: Может быть, человек старается изо всех сил и видит, что он не способен.
1: То есть нет, еще до того, как я хочу, чтобы у меня это было, должно быть понимание, что у меня нет этого, верно? Когда у меня этого нет, здесь возможны две вещи. Либо у меня этого нет, и меня не интересует, что нет. Или же я доволен очень, что у меня нет. Да? Скажем, ну не знаю там, у меня какая-то лихорадка, зачем она мне? Или это не страшно, пусть будет, может быть, стоит иметь, пусть будет, знаешь, как говорят. Или, может быть, я умираю, не могу без этого. То есть есть разные уровни, насколько это мне необходимо. Теперь, до этих ступеней, насколько необходимо, должно быть осознание, что стоит это обрести. Откуда я узнаю, что мне стоит это обрести? Я не знаю. До этого есть у меня еще состояние, когда я вообще не нахожусь в этом, не понимаю этого, я полностью нахожусь в противоположном. То есть мне нужно как-то отведать, узнать, что мне стоит это получить. Только согласно слухам, какому-то там взгляду издалека, это мне не поможет. Мне нужно в соответствии с желанием получать, которое есть сейчас, и что у меня сейчас. Допустим, желание получать какие-то разнообразные наслаждения, которые есть в этом мире, как словно набор какой-то, когда мне дают разные наслаждения. Еду, отдых, сон, половое влечение, детей, да, животные наслаждения. Затем наслаждение от почести, знаний и денег. Все это многообразие наслаждения называется этим миром. Мне дают это, да? Так я прежде всего должен знать, что в соответствии с этим мне стоит поменять их на наслаждения, которые называются духовными. Духовными называются ради отдачи. Так то, что я раскрываю, что у меня нет этого желания отдачи, мне этого недостаточно, мне это безразлично, что у меня нет этого желания. Я не вижу, сколько я теряю из-за того, что нет у меня желания отдавать. Ведь все мои показатели, они в желании получать. Если я знаю, что вследствие этого я теряю так, а вследствие этого так, или выигрываю так или иначе, тогда я взвешиваю в желании получать, что стоит. И в соответствии с этим уже делаю расчет, вычитаю одно из другого, смотрю, как это получается, какой остаток. Если, допустим, духовное в 4 раз больше материального или в 10 раз больше, я начинаю стремиться к духовному в 4 или в 10 раз больше, чем к материальному. Но как же мы это сделаем? Я в желании получать должен это взвесить. Прежде всего, если Творец раскроется как великий, и мне стоит, я так чувствую, находиться рядом с ним, да, выгода быть рядом с великим, принадлежать великому, пользоваться его покровительством, но я сделаю расчет, и я захочу поменять одно на другое, да?
2: То есть
1: мне нужно, чтобы то, что было скрыто от меня, было раскрытым, и тогда сравню, и, соответственно, с этим смогу увидеть. Но проблема, почему же это не раскрыто?
0: Не знаю, может быть, человек не смотрит на это, не просит об этом у окружения, не видит в этом важности.
1: Ты говоришь, что, возможно, это не раскрывается, потому что от нас требуют, чтобы это раскрылось, что вы попросили об этом. Мне не очень-то важно, чтобы это раскрылось. Я боюсь. Мое желание получать. Оно боится, что у него возникнет проблема, что действительно должен будет перевернуть себя. Во-вторых, если я должен попросить о чем-то, чтобы это раскрылось, то для того, чтобы попросить, должна быть потребность, чтобы это раскрылось. Откуда я возьму эту потребность, чтобы это раскрылось? Чего мне сейчас не хватает, чтобы это раскрылось? То есть должно быть своего рода все-таки понимание и восприятие того, что то, что есть там, это своего что-то хорошее, спасение по сравнению с моим плохим состоянием, да? В любом случае, с чего-то надо начать. Так мы начинаем с того, что... Мы начинаем с того, что мы учимся, и тем самым пробуждаем на себя окружающий свет, и тогда приходит привлекательность святости, которая начинает нас привлекать. Все остальное можно получить только от группы.
0: Получается, что человек должен увидеть, что находится в состоянии, в котором он только получает, ему только дает, он должен испытать стыд, увидеть, что лишь хочет получать и не сможет достичь. Отдача. Выходит, человеку нужно пройти много этапов, пока у него появится такой хиссарон.
1: Все, что ты должен пройти, все эти этапы, как говорит здесь Рэбе, не относятся ни к желанию получать, ни к желанию давать. Они относятся к твоему решению, что из этого ты хочешь. Вот и все. Так, эти вещи, которые тебе нужно выяснить, когда ты говоришь, есть много, они как раз кли твоей души. Не желание получать — это кли. И нежелание отдавать, а те различия, которые ты сейчас понемногу собираешь, они являются кли. Нам кажется, что желание получать — это кли. Нет, желание получать может быть очень большим. Но он говорит так. Он говорит так, что есть желание получать очень большое. Это, скажем, желание получить щебень. А бывает желание получить бриллианты. И то, и другое — камни. Щебень производят в огромных мешках, бросают. Ты видел, на улице сбрасывают, и никто не собирается это красть или забирать. И стоят такие большие мешки, да? Бриллианты пока еще не привозят в таких мешках, да? И не оставляют так на улице. И разница между тем и другим. Это на самом деле, насколько это ценно для нас, ведь ничего другого нет. Насколько это для нас ценно? Поэтому все эти различия — это то, что они делают. Превращают для тебя щебень в бриллиант. То есть само желание получать, оно не сформированное, оно не меняется. Ты с помощью различных вот этих различий привносишь в него то, что... Ну что делают с бриллиантами, как это называется?
0: Огранка.
1: Огранку. Но дело здесь не в огранке, ты делаешь там множество таких, ну, сторон. Как это на иврите огранка?
2: Цлаот?
1: Пеот. Ребра?
2: Грани,
1: хорошо. Понимаешь, из одного камня ты делаешь такое множество развлечений, и по ним уже тоже проверяет его ценность, да? Так что ты делаешь, создавая там все эти различия, стороны, эти грани, да? Ты делаешь этим очень много развлечений. Тогда он становится дорогим, особенным, богатым. В этих развлечениях, деталях. Это желание получать. Если ты не привносишь в него эти элементы, это просто остается желанием получать. Ты знаешь, все знают, что есть хлеб, мясо, вода и овощи. Что мы еще едим, да? 4 или 5 вещей. А сколько у тебя в этом вкусов, возможных нюансов, и сколько всего? Ну, сколько ты различаешь? Это все возникает вследствие особенности очень тонких развлечений. Да? Ну, смотри, вино, бутылка там стоит, не знаю, $1,000,000. А есть бутылки по за 2-3 доллара. А в чем разница? Если дашь их человеку, который не разбирается, так для него вообще это не важно. В этом разница между этим миром и будущим, что ничего не меняется. Ты с помощью тех развлечений, которые собираешь, начинаешь постепенно видеть вместо этого мира духовный мир. Ты видишь бесконечность. И поэтому говорится, что и сегодня, и завтра все занимаются работой Творца, пребывают в полном исправлении, в совершенном состоянии. Но в чем дело? Не чувствуют этого, потому что не хватает этих развлечений.
0: Ну, может быть, есть какой-то путь, какое-то действие, которое приведет нас к этому, предвинет нас к этому.
1: Как мы можем это сделать, прежде всего, сделать это в нашей внутренней работе и ускорить это с помощью группы? Это две вещи, я и группа. Это как лаборатория, да? Где я могу это сделать еще и быстро? Да.
0: Я вижу, что человек, который находится в падении, у него нет сил желать войти в отдачу. Он не может просить об этом. И по тому состоянию, которое я вижу сегодня, возникает вопрос, развивается ли со временем в этом развитии, в той огранке, о которой вы говорите, способность даже во время падения чувственно просить о вхождении в отдачу во время падения. Или во время падения это просто смерть, в которой нет ни возможности, ничего либо еще.
1: Нет, ни подъем, ни падение не стоит вот сейчас ходить. Оба они действуют таким образом, что они строят нас келим. Нельзя сказать, что падение строит келим. Как раз подъем сам по себе не строит келим. Разрыв между ними, различия между ними. Это то, что дает нас эти ощущения. У нас есть вопросы. Мы действительно сейчас должны поблагодарить Саги, Марика и всех, кто это сделал. Я вижу, что вопросы уже задают. Есть вопросы из Литвы, из Москвы. Итак, Лев спрашивает, что такое новое кли? Новое кли — это именно эти развлечения, о которых ты спрашивал, да? То есть это кли, не желание получать, не желание отдавать. Это просто основы. И то, и другое находится под властью Творца. И нет здесь ничего со стороны творения. И творение не может от них убежать. Оно может просить делать сокращение на желание. Для того, чтобы сначала сформировать, обрести, скажем так. Для того, чтобы сначала приобрести намерение, отношение. Но действительно нет у него никакой возможности управлять каким-то образом своим желанием, а он может это лишь своим намерением. Определить, какую сторону он использует его. Поэтому мы спрашиваем, разве Творец создал связь и клипу? Он не создал ни связь, ни клипу. В самом желании получать нет ни того, ни другого. Человек определяет это в соответствии с тем, что использует.
0: Что это за огранка?
1: Огранка желания получать стоит в том, что ты находишься больше развлечений в использовании по отношению к Творцу. То есть, насколько я вижу в нем всевозможные нюансы и понимаю, насколько Творец больше насладится от того, что я дам ему вот это, и так, и как он этим наслаждается, и так. Это называется, что я делаю огранку гравия, щебня, чтобы превратить его в кли, более возвышенная кли, более крупная. В духовном величина зависит от различий, только от них. Иначе это может быть огромное неживое, как вся эта вселенная, из камней и больше ничего. Смотри, кроме камней, сколько во всей вселенной растительного, животного и говорящего. Только на нашей земле.
0: То есть человек должен видеть во всех проявлениях, почему это ценно для него, почему стоит ему это делать.
1: Да. Гавриэль спрашивает, что приходит со стороны творения. Со стороны творения все, как мы говорили сейчас, приходят различия, то, что он говорит здесь. И нижний не может ничего добавить, как и в первом кли, называем желание получать, а разница состоит в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование от нижнего. То есть у нас нет отдающего кли, мы должны развить к нему желание. Требование, чтобы оно у нас было. Это требование, это желание, то есть намерение ради отдачи, когда я требую, и намерение тоже делает Творец. Но чтобы у меня было требование, чтобы было такое намерение, то есть что такое намерение по отдаче? Это просьба использовать отдающие кли. Все. Да?
0: Но Рав говорит о том, что намерение тоже зависит не от нас.
1: Он говорит нам, что разница в том, что для отдающего кли вначале должно быть требование со стороны нижнего. Это только что он говорит. Требование со стороны нижнего, когда он просит у Творца, чтобы он дал ему новое кли, кли отдачи. Требование. А это должно прийти со стороны нижнего.
0: Я хотел спросить. Он говорит здесь на странице 226, только практическое действие мы должны исполнить, а скрытую часть должен совершить Творец.
1: Да. Поэтому практическое действие, которое нужно выполнить, это просить. А скрытая часть — это на нем, потому что это творение само по себе, мы в это не вмешиваемся.
0: А скрытая часть, которую совершает Творец, возложена на него, потому что это отдельное творение, и мы в него не вмешиваемся.
1: Когда нет никаких намерений, никаких развлечений, вот так просто мертв. То есть живет в материальном, мертв в духовном. Но ты чувствуешь, что ты мертв в духовном. Если поговорить с человеком с улицы, так он живет в материальном и считает, что он живет также и в духовном. А есть у тебя еще одна часть твоей жизни, в которой ты чувствуешь себя мертвым. У него этой части вообще не существует, поэтому он думает, что он жив. Так в этом есть у тебя разница между тобой и человеком, который вовне. Теперь уже ты ясно различаешь, что в духовном ты мертв и хочешь себя оживить. Это очень хорошо. То есть сейчас ты также чувствуешь, что у тебя нет сил, нет у тебя желания себя оживлять. Это тоже различие, которое ты должен пройти, когда со своей стороны, если человек оставляет тебя и не дает пробуждения свыше, ты тоже не способен даже думать об этом. И можешь лишь установить, что ты мертв. Но к этому мертвому состоянию ты не относишься как к смерти. Пусть будет так. Есть, и слава Богу, пусть будет. Оставить это так, и оно перейдет в другое состояние.
0: Это действительно то, что ты и чувствуешь. И тебе не важно даже остаться в таком состоянии. Это и есть состояние мертвого. Если бы ты относился к этому иначе, негативно, с каким-то раздражением, еще как-то, ты был бы живым. Даже в отрицательном.

0: Бокер тов, хаверим икарим.
1: Доброе утро, дорогие друзья.
0: Кама дакот никнес лишиур.
1: Через несколько минут мы войдем в урок.
0: Эх ани мацлиах лехавен та лев.
1: Как мне направить свое сердце как можно больше, чтобы я смог впитать как можно больше из урока и передать товарищу как можно больше. Мы находимся в очень особое время, время праздников, мы знаем, как работают в это время света, очень сильно воздействуют. Как мне сократить это расстояние между мной и товарищем, чтобы построить это кли в самом точном, правильном образом, чтобы я смог получить как можно больше света? Огромная благодарность Творцу за то, что Он сеет в нас каждый раз заново эти зерна в дачи группе. И спасибо большое вам, дорогие друзья, за то, что вы дали нам возможность служить вам. Это огромная честь для нас. Эхаим.
2: Слушаем, что Рабаш пишет нам первый отрывок из первоисточников. Следует знать, что молитва относится к хисарону. А хисароном называется не то, чего у него нет, а хисароном называется потребность. И потому большим хисароном называется, когда у него есть большая потребность в том, чего он просит. А если у него нет большой потребности, называется, что у него нет большого хисарона. Естественно, молитва его не такая большая, потому что он не так сильно нуждается в том, чего он просит. Поэтому и просьба не такая большая.
1: Рабаш передает нам, следует знать, что молитва относится к хисарону, а хисароном называется не то, чего у него нет, а хисароном называется потребность. И потому большим хисароном называется, когда у него есть большая потребность в том, чего он просит. А если у него нет большой потребности, называется, что у него нет большого хисарона. И, естественно, молитва его не такая большая, потому что он не так сильно нуждается в том, чего он просит. Поэтому и просьба не такая большая. Мы войдем сейчас в активный семинар. Вопрос. Как сделать, чтобы у нас была большая потребность в свойстве отдачи? Еще раз. Как у нас будет большая потребность в свойстве отдачи?
2: Потребность в свойстве отдачи мы можем получить свыше от Творца. В тот момент, когда мы производим усилия, чтобы отмениться перед товарищем, соединиться с ними, и видим, что своими силами мы не приходим ни к чему, и тогда есть потребность просить у Творца помощь, чтобы Он дал нам силу свою, силу отдачи, чтобы построил в нас этот хисарон, правильный к силе отдачи, по сути
3: дела.
1: Да. Чтобы это было у нас, нам нужно стремиться увеличить этот хисарон. То, чего не хватает, нужно все время добавлять эту потребность, этот хисарон, чтобы у нас была потребность в объединении, величии Творца, величии отдачи и любви.
2: Прежде всего, надо строить намерение на цель, это Творец. Потом надо сидеть с товарищами и сделать с ними, через них действия по отдаче. По-простому любить их, заботиться о них. Из любви к товарищам приходим к любви к Творцу.
1: Нужно помнить, просить у Творца помощи, присоединиться к Раву, к его пути, знать,

0: Кета Макор Штайм.
1: Второй отрывок из первого источника. Следует знать, когда человек приходит, чтобы просить у Творца о том, что он хочет совершить возвращение, и просит у Творца, чтобы тот помог ему, чтобы он смог совершить возвращение. И возникает вопрос, если он хочет совершить возвращение, кто мешает ему? Ведь выбор, совершить ли возвращение, находится в его руках. Зачем же нужно просить Творца, чтобы он помог ему совершить возвращение? А в молитве 18 благословений мы молимся: «Верни нас, Отец наш, к Торе Твоей, и приблизь нас, Царь наш, к работе Твоей, и приведи нас к полному возвращению пред Тобой». Получается, что без Его помощи человек не способен совершить возвращение. Рабаш. Мы сейчас перейдем к семинару в молчании. Войдем в урок и вместе построим хисарон и потребность в обращении к Творцу. Еще раз. Войдем в урок и вместе построим хисарон и потребность в обращении к Творцу.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока будем изучать урок с Равом от 28 июля 2002 года. Статья основана на статье... Извините, урок основан на статье «Человек не причисляет себя грешником». Но иврите... Статья находится в книге «Труды Рабаша» на 158 странице. В нашем распоряжении 21 минута. Перейдем к чтению статьи, пожалуйста.
1: Человек не причисляет себя грешником. О том, что человек... не причисляет себя грешником, сказано в книге Зоар. Царь Давид причислял себя к четырем путям. Причислял себя к бедным, причислял себя к благочестивым хасидеям, причислял себя благочестивым, как сказано, «сохрани душу мою, ибо благочестив я». Ибо человек не должен причислять себя грешником. А если ты скажешь, в таком случае он никогда не признается в своих грехах, это не так. Но когда он признается в своих грехах, тогда он благочестивый хасид, ибо он пришел, чтобы получить возвращение, и он уводит себя от стороны зла, в грязи которого он пребывал до сих пор.

0: А сейчас он прилепился к деснице высшего, то есть к хеседу, которая простерта, чтобы принять его. А так как он прилепился к хеседу, он называется благочестивым хасид. И не говори, что Творец не принимает его, пока он не опишет все грехи свои со дня, когда он явился в мир, даже и те, которые скрыты от него. Это не так. И он должен описать только те грехи, которые он помнит. А если он обращает желание свое на них, чтобы раскаяться в них во время признания, все остальные грехи устремляются за ними. Конец цитаты. И следует понять. Первое. Как человек говорит о себе, что он благочестивый хасид? Ведь это уже является ступенью важности. Как же он восхваляет самого себя? Второе. Сказано, что человек не причисляет себя к грешникам. А с другой стороны, Зоар говорит, что нужно описывать свои грехи. Однако он говорит, что не требуется описание всех его грехов с того дня, как он явился в мир, а нужно описать те его грехи, которые он помнит. В таком случае, когда он описывает грехи, которые он совершил, он уже грешник. Почему же сказано, что он не должен причислять себя к грешникам? Разве есть разница, когда он говорит, что согрешил, что совершил плохие поступки, и только не говорит о себе, что он грешник? Ведь если он говорит, что он совершил плохие поступки, он автоматически говорит о себе, что он грешник, как мы находим в словах наших мудрецов, и сказал рав Йосеф, некоего человека изнасиловали, он и другой свидетель объединяются, чтобы свидетельствовать, чтобы насильника убили, но если насилие произошло, по его желанию он грешник, а Тора говорит, не потяни руки своей грешнику, чтобы не стать лжесвидетелем. Рава говорит, человек близок к самому себе, и человек не причисляет себя грешником.
1: В таком случае отсюда получается, что если он говорит, что согрешил, он ненадежный свидетель о себе, так как он грешник. А здесь, когда он признается в своих грехах, нужно сказать, что лишь на словах. Он называется грешником. И ты говоришь, что человек не причисляет себя грешником. В таком случае проблема остается нерешенной. Как он описывает свои грехи во время признания? И следует знать, что причина того, что они, то есть мудрецы, сказали, что человек не причисляет себя грешником, состоит в том, что человек близок к самому себе. Следует сказать об этом, ведь поскольку все прегрешения покроют любовь, в том, кого любят, нет места видеть хоть какой-либо недостаток, так как недостаток есть нечто плохое, а человек не может навредить самому себе, ибо он подкуплен любовью к себе. Поэтому человек не причисляет себя грешником и ненадежен, когда свидетельствует о себе что-то плохое, подобно родственнику, который негоден для свидетельства. И это следует знать, что когда человек приходит, чтобы просить Творца о том, что он хочет совершить возвращение, и просит Творца, чтобы тот помог ему, чтобы он смог совершить возвращение, возникает вопрос. Если он хочет совершить возвращение, то мешает ему. Ведь выбор, совершить ли возвращение, находится в его руках. Зачем же нужно просить Творца, чтобы он помог ему совершить возвращение? А в молитве 18 благословений мы молимся. «Верни нас, Отец наш, к Торе Твоей, и приблизь нас, Царь наш, к работе Твоей, и приведи нас к полному возвращению пред Тобой». Получается, что без его помощи человек не способен совершить возвращение. И следует понять, почему это так, что сам человек не способен совершить возвращение.
0: И в предыдущих статьях статьях мы объясняли, что из-за того, что Творец создал в нас природу желания получать, получилось, что это желание изначально направлено ради получения. Только потом, как мы учим, произошло исправление, предписывающее получать не ради получения, а ради отдачи. И это называется исправление сокращением. То есть до того, как нижний будет готов работать ради отдачи, это место будет пространством, свободным от света. А от этого исправления вниз нисходит правило, касающееся творений, которое означает, что до выхода из эгоистической любви человек не способен почувствовать свет Творца. И потому сначала нужно выйти из эгоистической любви, иначе на нем пребывает свойство сокращения. А чтобы выйти из природы, которую создал Творец, выйти человек не способен, поскольку эту природу создал Творец. Поэтому нет другого совета, кроме как просить Творца, чтобы он дал ему вторую природу, то есть желание отдавать. А весь выбор, который мы относим к человеку, состоит лишь в молитве, то есть чтобы человек просил Творца, чтобы он помог ему, дав ему вторую природу. И поэтому, когда человек хочет совершить возвращение, он должен только попросить Творца, чтобы тот помог ему, то есть выйти из любви к себе в любовь к ближнему. Поэтому мы просим Творца, и мы говорим и молимся: «Верни нас, Отец наш». Однако когда человек просит у Творца истины, чтобы Творец привел его к возвращению, возможно, что только в то время, когда он чувствует, что должен прийти к возвращению. Но до того, как он пришел к решению, что он грешник, нет места для молитвы о том, чтобы он вернул его к добру. Ведь он не настолько плох, чтобы нуждаться в милосердии со стороны Творца. А смысл молитв, которые должны быть приняты, состоит как раз в том, что этот человек нуждается в милосердии. Как мы говорим в молитве 18 благословений, ведь ты слышишь молитву всех уст. Но вопрос, когда народа твоего Исраэля в милосердии?
1: Отсюда получается, когда Творец слышит молитву всех уст, когда человек чувствует, что он нуждается в милосердии. Это можно сказать именно, когда он чувствует, что он в большой беде, и нет никого, кто может помочь ему. Тогда можно говорить, что он приходит к Творцу просить у него милосердия. Тогда как если он приходит к Творцу и просит, чтобы он дал ему излишество, то есть в том состоянии, в котором он находится, еще не так ужасно. Ведь есть люди, состояние которых, как он видит, еще хуже, чем у него. Получается, что то, что он молится Творцу, вызвано не тем, что он нуждается в милосердии свыше, а тем, что он хочет быть в более хорошем и более возвышенном состоянии, чем другие люди. Это называется, что он просит Творца, чтобы он дал ему жить роскошной жизнью, то есть он хочет быть счастливее других. Поэтому, когда человек хочет, чтобы Творец принял его молитву, он прежде всего должен видеть себя нуждающимся, чтобы ему дали жизнь более других. То есть он видит, что все живут в этом мире, а ему нет никакой жизни, поскольку он чувствует себя грешником. И он видит, что он погружен в эгоистическую любовь более других. Тогда он видит, что нуждается в высшем милосердии, не из-за того, что он хочет жить роскошной жизнью, а потому что у него нет никакой жизни в святости. Получается, что тогда он просит именно